0: от остатков украинских боевиков кварталы Константиновки под неусыпным контролем наших воинов.
1: Мы находимся в городе Константиновке. Небо серое, летают птички. Так все нормально. Победа будет за нами.
0: В районах по соседству еще мечутся украинские солдаты. Сдаваться отказываются. Бойцы 3-го батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады южной группировки войск гонят затравленного врага в ловушку.
2: Это самый центр Константиновки, здание бывшей налоговой инспекции Украины. Сейчас здесь прячутся несколько боевиков ВСУ, и именно по ним ведется боевая работа.
3: Принял, принял, лови, лови.
0: Наш ударный беспилотник уже лег на боевой курс. Время подлета – считанные минуты.
4: Моментально надо принимать решение.
3: Почему?
4: Почему? Чтобы нанести огневое поражение и чтобы дальше они не продвигались.
0: Вот еще трое вооруженных солдат ВСУ меняют позицию. Хотят отсидеться до темноты.
5: Сейчас у нас непосредственно еще группа сейчас двигается в то направление. Сейчас где-то посадим возле здания, чтобы тоже вход контролировали.
0: Разрозненные группы боевиков прячутся по подвалам жилых домов. Наши штурмовики проходят метр за метром, внимательно осматривая каждое полуразрушенное здание.
6: Подвалы мы освобождаем довольно-таки легко. Нам идет в помощь наша доблестная ТМ-очка. Зажигаешь, видишь подвальчик, там находится противник. Зажигаешь, подбегаешь. Салам алейкум. Она там закинул, подождал пару секунд, она сработала, зашел, зачистил.
0: ТМ-кой наши бойцы называют противотанковую мину. Ни один бетонный схрон врага не устоит перед ее разрушительной силой.
7: В основном встречаем два человека, группами малыми остались они. Их внутреннее состояние какое-то душевное очень ослаблено. И как такового большого сопротивления они не оказывают уже совсем.
0: Немногочисленные остатки гарнизона ВСУ в плотном кольце окружения. Вырваться из города им уже не удастся. Александр Кацуба, Вести.
8: Средствами противовоздушной обороны сбиты 72 управляемые авиационные бомбы, 36 снарядов РСЗО «Хаймарс» производства США, 4 реактивных снаряда, системы залпового огня «Вампир» чешского производства, 10 крылатых ракет, наземного базирования «Фламинго», 3 управляемые ракеты большой дальности «Нептун», а также 4975 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожено 6 безэкипажных катеров ВСУ, сообщили в Минобороны. США требуют от Ирана в субботу признать Ормузский пролив открытым и пообещать прекратить удары по коммерческим судам, утверждает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американских чиновников. При этом накануне официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран на фоне эскалации напряженности с Вашингтоном не запрашивал переговоры с США. В свою очередь агентство Reuters, ссылаясь на неназванного американского чиновника, передает, что для Ирана при отсутствии заявления по открытию Ормузского пролива якобы все закончится не лучшим образом. Ранее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани заявил, что Тегеран не будет выполнять свои обязательства в рамках подписанного США меморандума о взаимопонимании, если Вашингтон продолжит нарушать свои. А президент Ирана Масуд Пезешкиан на фоне эскалации напряженности и обмена ударами США призвал воздержаться от шагов, которые могут привести к дальнейшему усугублению ситуации. Самым богатым на осадки в московском регионе будет воскресенье. А за ближайшие 3 дня может выпасть до 90% месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, начало следующей недели дожди продолжатся, но не с такой интенсивностью.
9: В столице нашей Родины выходные будут чрезвычайно дождливыми. Основные ливни и грозы прошумят во второй половине субботы и особенно вечером. Залповые ливни интенсивностью до 20-25 мм за 6 часов, а также в течение всего воскресенья. Еще ожидается дополнительно 25 мм осадков. В субботу в сумерках от плюс 16 до 19, но и днем нормальнее для июля плюс 23-26. В воскресенье посвежеет ночью 14-17, а в дневные часы плюс 20-23. В начале следующей недели в тылу циклона дожди продолжатся, но их интенсивность уменьшится. Под утро 12-15 в середине дня. За счет просвета в облаках потеплеет до плюс 22-25.
8: На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести. Спорт.
10: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Московский футбольный ЦСКА в ближайшее время официально активирует опцию выкупа вратаря Балтики Максима Бориско за 180 миллионов рублей. Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. Руководство Балтики уже проинформировали о том, что в ближайшее время в клуб придет бумага об активации отступных. Фенербахче работает над трансфером форварда «Зенита» Луиса Энрике. Об этом сообщает «Экип». По информации источника, под первым номером в шорт-листе Фенербахче Мейсон Гринвуд из Марселя. Однако турецкий клуб также прорабатывает альтернативные варианты. Это Луис Энрике или Малком из Аль-Хиляля. Ранее сообщалось о том, что по трансферу Луиса Энрике запрос сделал и итальянский «Наполи». Жорже Жезуш стал новым главным тренером сборной Португалии. 71-летний специалист будет возглавлять национальную команду в цикле подготовки к Евро-28 и чемпионату мира 30. Последним местом работы Жезуша был Аль-Наср, за который выступает Криштиану Роналду. Напомню, ранее Роналду заявил о том, что текущий чемпионат мира – последний в его карьере. Криштиану – символ Португалии. Мне было очень приятно с ним работать. Мне нужно поговорить с ним, чтобы узнать, что он хочет. Он всегда говорил мне, что хочет завершить карьеру в Аль-Насре. Посмотрим, что будет лучше для него, отметил Жезуш. Теннис. Анна Пушкарева разгромила украинку Скляр в решающем сете полуфинального матча и пробилась в финал юношеского Уимблдона 6-4, 2-6, 6-1 в пользу россиянки. В финале 11 июля Анна сыграет с китаянкой Синьчжань Сунь. Пресс-служба баскетбольной единой молодежной лиги ВТБ объявила состав участников на предстоящий сезон. В турнире примут участие 16 команд. «Динамо-2» из Владивостока, «Динамо-М» из Уфы и «ЧБК-2» из Челябинской области дебютируют в чемпионате. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
8: Погода. Сегодня в субботу, 11 июля, во Владивостоке плюс 19, плюс 21, облачно с прояснениями, вечером дождь, гроза. В Иркутске плюс 12, плюс 14, облачно, пройдут дожди. В Самаре плюс 28, плюс 30, малооблачно, без осадков. В Краснодаре плюс 27, плюс 29, малооблачно, также без осадков. В Севастополе плюс 24, плюс 26, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, местами дождь с грозой. Днем в городе на Неве плюс 28, плюс 30. В Москве облачно, ливневые дожди и грозы. Днем в столице плюс 25, плюс 27.

0: Мужские грезы.
1: Программа Дмитрия Чернова. Обо всем, что волнует настоящих мужчин.
2: Слушайте, вы не меня разбираете. Вы его разберите. Что он за человек?
3: Хороший человек. И в характеристике так сказано.
4: Друзья, хочу поприветствовать вас в программе «Мужские грезы». Меня зовут Дмитрий Чернов. И хочу сразу же напомнить, что в прошлой программе мы говорили в студии «Радио России», беседовали с моим другом, братом, как всегда, мы подчеркиваем это обязательно, автором и ведущим программ различнейших, любопытнейших в эфире «Радио России». Одна из них является программа «Кавказский акцент». Это Николай Мамулашвили, удивительный, потрясающий журналист, который знает все и обо всем. И в первую очередь, конечно же, о семейных ценностях и традициях Кавказа. Я, Николай, тебе еще раз хочу сказать привет.
5: Привет, мой друг и брат, как ты сказал. Спасибо, что не забываешь.
4: Вот мы в прошлый раз, да, мы в прошлый раз с тобой не договорили относительно традиций семейных на Кавказе. И я бы хотел, знаешь, здесь дополнить и, может быть, даже начать сегодняшнюю нашу программу продолжения «Мужские грезы» с такого вот вопроса. А в традиции семейных входит такое понятие, как совместный бюджет семейный?
5: Что ты вкладываешь, так сказать, в понятие
4: совместного? В российских семьях, в частности, в советских, это была традиция, что был обязательно общий семейный бюджет. Приносит муж зарплату, отдает жене, и она там вот этот котелок, значит, золотыми червонцами где-то там бережет, и все это выдает и распределяет.
5: Ну, насколько я знаю, как правило, такого нет на Кавказе. То есть мужчина-добытчик, да. Хотя сейчас, в наши дни, я знаю, что на Северном Кавказе многие женщины тоже работают, и иногда порой зарабатывают больше, чем мужья. Это да. Вот. Но так или иначе, все, значит, все деньги поступают в семью, скажем, да, заработанные деньги. Но вот такой явной кубышки, что называется, куда, значит, жена складывает...
4: Общие деньги, да. Общие,
5: да,
4: доходы.
5: Да, да, да, да, да, да. Все тратится на семью, так или иначе. Но чтобы вот муж принес бы... Я, по крайней мере, не знаю ни одного случая, возможно, я ошибаюсь, но вот на моей памяти нет ничего подобного, чтобы вот человек, мужчина, принес домой, значит, зарплату отдают жене, и вот, вот ты возьми, так сказать...
4: А сам с дырявыми носками на утром на работу собирается.
5: Ну, почему с дырявыми
4: носками? Потому что не может себе купить, потому что лишний раз...
5: Ну, что значит, не
4: может лишний раз уже выпросить рублик не может на это самое, на все, что... Ларик.
5: Ларик это не там, ларик это в другом месте. Не, Дим, это постановка вопроса, она такая,
4: понимаешь? Нет, я к тому, что подожди, постановка вопроса.
5: Ты понимаешь, это важно? Нет, послушай меня. Ты говоришь о том, что вот здесь у нас вот так принято, значит, мужчина вот получил зарплату, принес. Я сразу вспоминаю этот фильм.
4: Сейчас не принято уже.
5: Что не принято?
4: Сейчас такого нет.
5: Нет, ты об этом сейчас сказал.
4: Конечно, я говорил, в советское время, я подчеркнул, в советское время так было. Что сейчас происходит, да, каждая семья... Ведь вот, ты обрати внимание на то, что... почему, да, возвращаясь опять к цифрам статистики, почему 8 из 10 браков заканчиваются разводами в современных молодых семьях? Потому что, возможно, как раз этот вот вопрос не урегулирован. Тебе не приходило это в голову?
5: Нет, честно говоря, я не задумывался. Мы сейчас говорим о Северном Кавказе, либо вообще. Слушай, ну если одна семья, если, значит, живут вместе, как-то должны приходить к общему знаменателю.
4: Это понятно. Мы все-таки, да, возвращаясь к ценностям и традициям, ты же понимаешь, что для того, чтобы семья существовала много-много лет и не развалилась, одной любви, к сожалению, мало. Мы с тобой, как взрослые люди, это понимаем. Так? Потому что любовь – это первые 3 года. Потом быт начинается жесткий.
5: Да, и что? Вот зарабатывают. Муж зарабатывает, жена зарабатывает.
4: Да. Допустим, и нужны, и должны быть определенные правила. Только правила из хаоса создают структуру. А семья молодая – это хаос. И для того, чтобы создать структуру, нужны обязательно правила. Я в этом убежден, например. А ты как считаешь, вот эти самые правила, они должны существовать? Они должны быть каким-то образом, кем-то, так сказать, тоже декларироваться, там, декламироваться, да? Помимо того, что в ЗАГСе говорят, что ваша сейчас, так сказать, семейная пара, превратившись в семью, будет, как там говорится, ровно и плавно, так сказать, на этой самой лодке семейной двигаться к...
5: Правила какие?
4: правила какие? Ну, в частности, тот же самый совместный бюджет, совместный семейный, так сказать. Все, в наши дни все упирается в деньги, как ни крути. И деньги являются основным фактором развода, основным фактором заинтересованности в последующих отношениях между мужчиной и женщиной, да, разведенных в том числе. Я все всегда, к сожалению, это не я, да, это реальность нас приводит к тому, что определяющим сегодня является бабло.
5: Деньги, да, и что? Да, вот мужчина зарабатывает, он приносит деньги в дом. Жена, если работает, тоже зарабатывает, тоже приносит деньги в дом. И с этого складывается семейный бюджет.
4: Он должен быть общим, или каждый должен, как сегодня, исходить из того, что у меня вот есть, но если тебе нужно, ты у меня попросишь, и я тебе, может быть, дам, а может быть, нет. А у мужчины, как правило, вообще нет таких...
5: Не, ну, он должен быть общим.
4: Мы сегодня наблюдаем, насколько деградирует, это слово применяю осознанно вполне, в общество в плане своей меркантильности. Да, я часто говорю и привожу примеры того, что вот на улице проводят опросы наши корреспонденты, у нас часто в программе «Мужские грезы» звучали эти, выборочно звучали эти мини-уличные интервью, где спрашивают, а как вот у девушек спрашивают, сколько ты хотела, чтобы получал твой будущий муж? Ну вот, средняя цена 2 миллиона в месяц, да, это, я... знаешь, такая, в общем, нормальная, чему уже мы не удивляемся.
5: А я думаю, откуда они берут такие суммы, да?
4: Вот. А ты, я знаю, часто бываешь в Тбилиси, ты ездишь в Грузию, ты знаешь и видишь там обстановку. Можешь ли ты себе представить, что, допустим, в Грузии вот так же бы девчонки бы рассуждали?
5: Ты про 2 миллиона?
4: Да я вообще про то, что, да, вот будущий муж должен получить гигантские деньги. Ну, исчисляется, да, ли у них там будущее вот этими нулями?
5: Не знаю, не знаю. Я, так сказать, о таких опросах там не знаю. Я не интересовался просто, но чем больше денег будет зарабатывать будущий муж, тем лучше, наверное. Я не знаю, как насчет 2 миллионов или 2 миллионов лари. Это огромные, огромные деньги, да. Но...
4: А я знаю, что тебе скажу на это. Я тебе скажу, что вот, побывав в Махачкале, например, я обратил внимание на то, что вечером, в вечернее время, когда весь город выходит на улицы и начинаются прогулочные вот эти, да, time of go, так сказать, по проспектам и бульварам, я не могу обнаружить ни одной свободно прогуливающейся молодой девушки. Потому что она либо в сопровождении идет своего брата, либо отца, либо она, значит, в компании подруг, но с ними все равно находится мужчина.
5: Ну, все правильно, да? Да, все правильно.
4: И у меня здесь сразу возникает вообще вопрос. Может ли к ним подойти корреспондент такой, вот с такими вот вопросами, сколько бы вы хотели, чтобы получали деньги, денег, значит, ваши будущие мужья? Потому что мне кажется, что и ответов бы, в общем-то, никаких не было. Да и нет нужды задавать этим девушкам такие вопросы. Потому что здесь все понятно. Здесь с моралью, наверное, все в порядке.
5: Ну, с моралью, да. Но если чисто техническую составляющую мы берем, он, корреспондент, может подойти с таким вопросом не к девушке, а к человеку, который ходит гулять вместе с ним. Это папа или там дядя, или старший брат.
4: Сопровождающий лицо.
5: Да, да, и спросить. По крайней мере, он может так. Я могу обратиться с вопросом вот к этой девушке или нет? Да.
4: Но все-таки нормы морали-то, получается, они главенствующие в данном контексте? Вряд ли вот эти самые дамы...
5: На Кавказе, да. Да? На Кавказе, я думаю, что да, да.
4: Я просто смотрю сейчас то, что происходит на улицах нашего с тобой любимого города Москвы. И могу сказать, что примерно с 16-18 лет у нас огромное количество девчонок, которые просто выходят на улицы в поисках того, чтобы, ну, вот как-то познакомиться с какими-то перспективными молодыми людьми. И вполне себе допускаю мысль, что это не очень-то и правильно, то, что я сейчас вижу. Не буду говорить вообще того всего, что я считаю по этому поводу нужно сказать, то, что здесь без обесцененной лексики, так сказать, не обойтись. Но сдается мне, что с этим нужно что-то делать. И вот как раз пример, скажем, там, Махачкалы и вечернего времени на улицах этого города замечательного, меня и навел на мысли о том, что, может быть, вот как-то вот нам вот в эту сторону менять правила морали и законы, так сказать, ею сопутствующие.
5: Ну, на Кавказе вот этот вариант, о котором ты сейчас сказала, естественно, не работает. И ты несколько минут назад сказал о том, что ты видел девушек, которые прогуливаются вечером, но в сопровождении это либо отец, да, либо брат, либо кто-то из родственников мужчин. Да. Вот. Я не понимаю, если честно, ты хотел бы вот этот вариант спроецировать на другие наши регионы, на, скажем, на Москву?
4: Ну, может быть, не в таком вот жестком, так сказать, представлении, потому что, ну, во-первых, это сложно сделать просто.
5: Ну, да, практически невозможно.
4: Невозможно.
5: Потому что, да, другой менталитет, другие взгляды и так далее, другие традиции.
4: Но вот с традициями, кстати, вот делать что-то нужно, что-то необходимо с этим делать. Еще раз просто хочу напомнить вам, дорогие друзья, что возникает все больше и больше мнений относительно введения уголовного наказания за неправильное воспитание детей. Ну, воспитание, конечно же, уголовное наказание в отношении родителей этих самых детей, в первую очередь. И в обществе назрела уже давным-давно вот эта дискуссия. А надо это делать? Нужно ли это уголовное наказание вводить или нет? Поэтому сегодня в большинстве, так сказать, благодаря этой новелле и вот этому предложению у нас сегодня разговор с Николаем Мамулашвили и состоялся. Хорошо, ценности – это ценности. А есть еще кавказские традиции семейные, наверняка ведь, да? И они тоже не менее важны для формирования семьи, как вот в лучшем представлении кавказских семей. Что такое сегодня традиции? Они вообще сегодня есть?
5: Есть, конечно, есть. Ну, главное, если такое, сложился такой стереотип, но это действительно так оно и есть – главная традиция – это кавказское гостеприимство, о котором говорили и говорят, значит, на протяжении веков или тысячелетий. Это есть и на Южном Кавказе, и на нашем Северном Кавказе, конечно. И там, и на Северном Кавказе говорят «гость от Бога». И когда человек приходит в дом, в твой дом, в мой дом, не имеет значения, приходит гость. Родственник это или малознакомый человек, он должен себя чувствовать как дома. Еще вот говорят, мой дом, твой дом.
4: Да.
5: Ты знаешь, я сейчас просто вспомнил фильм Станислава Говорухина «Вертикаль». Ну, я думаю, что многие видели этот фильм. Там есть сцена, когда наши, значит, российские альпинисты штурмуют одну из горных вершин в Сванете, это горная часть Грузии, и они перед штурмом, перед подъемом на вершину, значит, заходят в семью одного старого свана. И там по хронометражу это примерно 7-10 минут вот в этом фильме, как они у него в доме, значит, находятся, что они делают. И вот о гостеприимстве горцев, кавказцев можно судить вот именно по этим 10 минутам в этом фильме. Как человек их встречает, вообще как семья их встречает, как провожает, о чем они говорят. Когда он говорит, значит, этот старый сван своему сыну: закали поросенка, быстро закали поросенка, чтобы гости, пришли гости, они не ждали гостей. Вот, закали быстро поросенка, потом, или когда он, значит, заводит, приводит, приглашает, значит, гостей в старинную башню, это, говорит, наша родовая башня, которая лет 600 или 700, и в середине этой башни находится огромный котел, значит, медный котел, на 400 литров, как он говорит. Нет, на 400 гостей. Здесь, говорит, вот в этом котле, в медном котле, мои предки, бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки готовили лобио. Лобио – это традиционная
4: фасоль.
5: Да, фасоль, да, фасоль, красная фасоль. Вот похлебку из фасоли. Вот когда, говорит, были похороны, приходило все село, на 400 человек вот варили вот в этом котле. Вот потом он и поднимает их на башню, потом, значит, они садятся за стол, и он руководителю вот группы, старшему альпинисту, его звали Виталий, говорит: «Виталий, что ты сидишь, слушай, дорогой, мой дом, твой дом, давай, ухаживай за гостями, давай, давай, слушай». Вот. Это вот к вопросам гостеприимства. Я возвращаюсь, значит, к началу. По традиции и на Южном Кавказе, и на Северном Кавказе, значит, когда приходит гость, его не спрашивают, как долго он будет находиться в семье, он задержится, не задержится, значит, он может оставаться сколько ему надо. сколько ему надо.
4: То есть там нет представления того, что гости первые три дня, а потом ты...
5: Ну, может быть, на четвертый день хозяин просто аккуратно спросит его, надолго ли, какие планы у гостя. Не, чтобы он понимал бы, чтобы он мог рассчитать свои силы.
4: Да.
5: Да. А на Северном Кавказе до сих пор есть так называемый кунацкий, специальная комната для гостей. Гостевая комната, так называемая, кунацкая. Туда никто никогда не заходит, насколько я знаю. Да, это вот тут пришел гость, и там уже все готово для гостя, да.
2: Я не понимаю, почему вы так радуетесь?
6: Знаете, приятно упасть с интересной женщиной.
1: «Мужские грезы». Программа Дмитрия Чернова.
4: Друзья, я, конечно же, благодарю своего коллегу, друга, брата Николая Васильевича Мамулашвили за то, что он пришел к нам в студию, не поленился, побеседовал со мной, рассказал, дал самые ценные рекомендации и советы, ну, если они кому-то, возможно, и пригодятся, а я уверен, что пригодятся. Но программа «Мужские грезы» продолжается, и у меня для вас есть еще несколько, ну, совершенно потрясающих, на мой взгляд, новостей и событий, так или иначе связанных с нарушением прав мужчин. С нарушением прав мужчин и та история, о которой я сейчас буду рассказывать, связана с нарушением прав многодетного отца. Вообще, как оказалось, ситуация эта не удивительна, она не редкость, она встречается часто, она встречается во многих регионах и городах. Произошла эта ситуация с 43-летним Дмитрием Фроловым в городе Нерехта. Он после рождения тройняшек более полугода не может найти работу, не может содержать семью. Работодатели не хотят видеть у себя многодетного сотрудника. Как рассказала его супруга, Дмитрий работал водителем судей. Возил судей. И обеспечивал супругу с тремя детьми. Пара планировала рождение четвертого ребенка, однако вместо одного малыша на свет появились сразу три девочки. Ну, то есть у нас получается отец шестерых детей. Радостное событие, которое вскоре обернулось очень серьезными проблемами, потому что о таком пополнении в семье стало известно руководству Дмитрия. И вместо поддержки сотрудника, вместо поддержки отца шестерых детей, начальство предложило ему уволиться по собственному желанию. Дескать, им не нужен работник, который будет часто отпрашиваться. Потрясающий пример толерантности, поддержки и заботы о многодетных родителях со стороны работодателя в городе Нерехта. Вот мнение юриста, юриста по семейным спорам Евгении Кочерян, арбитражного управляющего. Послушайте.
7: Да, однозначно, с правовой точки зрения ситуация крайне несправедливая, так как трудовым кодексом запрещено отказывать в трудоустройстве по семейным причинам. Об этом нам рассказывает статья 3 и статья 64 Трудового кодекса Российской Федерации.
8: Но реальность рассказывает о том, что это, в общем, на эти статьи работодатели часто очень плевать хотели, как говорится.
7: Возможно, но здесь у работника есть право обратиться за письменным мотивированным отказом к работодателю, который ему отказал устно в трудоустройстве. Ты в случае какого-то ответа, где будет указано, что отказ был именно по семейным причинам, а не по отсутствию каких-то профессиональных качеств. Да. Если будет указана информация именно о том, что отказ по семейным причинам, он может обратиться в суд, в трудовую инспекцию и оспорить.
8: Евгений, мы с вами понимаем, что, будучи на стороне работодателя, мы вряд ли мотивированно напишем, что мы по семейным причинам. Зачем мы будем так подставляться? Мы же умные работодатели, мы напишем все, что угодно. Только не это. Да? Если вообще что-нибудь напишет работодатель на просьбу, а дайте мне, пожалуйста, письменное объяснение. В маленьком городе под названием Нерехта, ну, я вообще сомневаюсь, что что-то там кто-то напишет.
7: Здесь есть еще возможность в таком случае встать на учет в центр занятости. Вот, и ему тогда подберут перечень вакансий, которые соответствуют его образованию, его профессиональным навыкам. И, возможно, он сможет подобрать себе что-то подходящее. Возможно, подается резюме в организации, в которой именно этот работник не подходит по своему образованию, по своим навыкам.
8: А я могу, как многодетный отец, которому отказали в работе именно по этой причине, подать в суд без всяких объяснений со стороны работодателя? Просто прийти и сказать, вот меня вот уволили, заставили уволиться, сделайте что-нибудь, помогите, чем можете.
7: Я рекомендую сначала написать претензию самому работодателю о понуждении к увольнению, а затем получить ответ, а затем идти в суд, так будет грамотнее и правильнее.
8: Претензию, которую мы составляем работодателю по принуждению, нужно как-то ее заверить у работодателя? Как это делается?
7: Да, можно прийти в организацию, поставить входящий номер, либо отправить почтой России с обратным уведомлением, а далее с этими документами, подтверждающими, что мы обращались к работодателю с претензией, мы идем в суд либо с ответом, либо просто с подтверждением, что мы обращались в суд. Мы пытались в досудебном порядке урегулировать этот спор. И далее уже суд будет принимать решение, разбираться с обстоятельствами дела.
4: Вот Дмитрий оказался сейчас на бирже труда, уже прошло полгода, уже десяток откликов и десяток собеседований, но найти новую работу он так и не может, потому что работодателей смущает количество детей в семье. Слушайте, а мы сейчас в десятилетие семейной нашей программы, работающей в России, да, поддержки семей. Там до 32-го года у нас зеленый свет на многодетность. Это как в плане государственной политики. А что происходит? Почему у нас в небольшом городе с населением всего в несколько тысяч человек вот такая дискриминация по многодетному принципу? Мне бы хотелось, чтобы этот вопрос, во-первых, имел бы ответ от какой-то государственной структуры, а во-вторых, хотелось бы, чтобы ситуация в отношении Дмитрия Фролова из города Нерехта и подобного рода многодетных отцов, такая трудность, с которой они оказались, была бы, наверное, даже скажу, немедленно решена. Немедленно решена.
9: Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу.
1: Мужские грезы.
4: Ну и напоследок, друзья, еще одна новость. Буквально вот сейчас, пока программу записывал, она появилась у нас на лентах информационных. Совершенно душераздирающее судебное решение. И это судебное решение пришлось исполнять судебным приставом в Петербурге. Из квартиры выселили собаку корги, породы корги, оказавшуюся заложницей человеческих разборок. А в чем оказалось дело? А дело оказалось в том, что квартира, в которой в обстановке полной гармонии проживали мужчина и собака, после развода принадлежит в половине мужчине и в половине его бывшей супруги. Они в разводе. Женщина, как рассказывал мужчина, в квартире не живет. Она никуда не собиралась в эту квартиру заезжать. Не собиралась, так сказать, ничего с этой квартирой делать. Просто вот она настаивала на том, чтобы корги из квартиры выселить. Поскольку, как она пожаловалась в суде, у нее аллергия на шерсть собаки. А потому она просит суд удалить животное из спорного жилья. Хотя в нем не проживает, я хочу подчеркнуть. Бывший супруг в суде доказывал, это месть бывшей жены из-за раздела имущества. Дескать, ну потому что хотела она, чтобы он квартиру всю ей отписал, видимо. Но так не получилось. Этого не произошло. И вполне возможно, что все было именно так, как говорит экс-муж. Однако закон в данном случае на стороне женщины. Как пишет издание «Московский комсомолец», у собаки нет прав на квартиру, а у женщины есть. И уйти придется именно собаке, если они в одной квартире находиться не могут. Эту историю подхватили другие издания, и российская газета, например, отмечает, что на практике встречается немало дел, когда соседи добиваются выселения собак и кошек из квартиры из-за дурного их поведения там или из-за антисанитарии. Но громкий лай собак в неурочное время, нападение на соседей – все это поводы подать иск, конечно же, да, и требовать выселения животных. В данном же деле собака корги вела себя прилично – была чистоплотной, не шумела, ничего не нарушала. Много лет в этой квартире прожила. Но вот аллергия хозяйки квартиры оказалась весьма юридическим доводом. Исполнительное производство окончено. Вселилась ли дама после выселения корги в квартиру, история умалчивает. Это к делу уже не относится. У мужчины не было иного выхода, кроме как договариваться с бывшей женой или переезжать с собакой туда, где женщина их не достанет. К сожалению, иногда дурным поведением славятся не только животные, но и... А вот здесь многоточие пусть останется в конце сегодняшней программы. Меня зовут Дмитрий Чернов. Это была программа «Мужские грезы». Встречаемся на следующей неделе, как всегда, в то же самое время. Пока.
10: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды советского кино.
11: Говорят, что он не смотрел фильмы со своим участием, что театр любил больше, чем кино, и вечно был собой недоволен. Вячеслав Невинный, невеселый весельчак. Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. В театре и кино Вячеслав Невинный играл Простаков, но в жизни отличался редкой интеллигентностью. Его роли главным образом комические, но человеком он был довольно замкнутым и, по его признанию, не очень веселым. Почти не давал интервью. Невинный – чистокровный туляк. Его отец был инженером на знаменитом оружейном заводе. Мама работала секретарем-машинисткой. С детства занимался велоспортом. Показывал отличные результаты на тульском велотреке. Имел юношеский разряд. Был очень стройным и спортивным. Но однажды во время гонки упал и получил серьезную травму. Не мог ходить.
12: Из интервью Вячеслава Невинного. Для восстановления врачи кололи гормональные препараты. Они меня предупредили. Будешь толстый, но бегать сможешь. Хорошо, что моя актерская индивидуальность сходится с таким обличием. А если бы мое амплуа было герой-любовник?
11: Тягу к актерству чувствовал с детства. В школе пародировал учителей. Смеялись все одноклассники. Однажды Славу даже оставили на второй год, потому что он смешно передразнивал учительницу математики, а она ставила ему сплошные двойки. А когда в первом послевоенном 1946 году узнал, что в Дворце пионеров открылся театральный кружок, тут же побежал туда и занимался в течение 8 лет. Вершиной актерской карьеры мальчика была роль Чичикова в «Мертвых душах».
12: Из интервью Вячеслава Невинного. В 1954-м я, молодой и начинающий, приехал в Москву. Пробовал сдавать экзамены в Институт кинематографии. В ВГИКе актерский курс набирал народный артист РСФСР Владимир Вячеславович Белокуров. Он играл знаменитого летчика Валерия Чкалова в одноименном фильме. Я прочел басню, монолог Хлестакова. После экзамена в коридоре Белокуров сам подошел ко мне и сказал: «Слушай, зачем тебе кино? Тебе надо идти в театр».
11: Впрочем, и здесь получилось не сразу. Первая попытка пройти в школу-студию МХАТ была неудачной. Однако от своей мечты Невинный не отказался. Временно устроился на работу в Тульский областной театр юного зрителя. А через год, в 1955-м, поступил. После учебы Невинного приняли в МХАТ, которому он был верен в течение полувека. Начинал с маленьких ролей. Кстати, играя продавца воздушных шаров в спектакле «Три толстяка», познакомился со своей будущей супругой, актрисой Ниной Гуляевой.
13: Из интервью народной артистки РСФСР Нины Гуляевой. «Я в МХАТе была заслуженной артисткой, а Слава только пробовал свои силы. Я от него бегала. Он 3 года ходил по пятам, говорил: „Уходи от мужа“. В конце концов, с мужем начались нелады, и я ушла. Просто решила для себя узнать, кого больше люблю. Прошло какое-то время, и я поняла, что люблю больше Славку. У нас родился мальчик. Сначала сына хотели назвать Ильей, но когда я увидела его на первом кормлении, подумала, что совсем он не Илья. Предложила назвать мальчика Славой. Уж очень похож на отца».
11: Первая яркая роль Невинного в «Амхате» – Хлестаков в «Ревизоре». Вместе с ним на одной сцене легендарные мхатовские старики – Алексей Грибов, Михаил Яншин, Владимир Белокуров, Ольга Андровская – все народные. И коллеги в шутку нарекли Невинного «международным артистом». После этого он перешел в когорту звезд театра. Первой большой ролью в кино был ушлый новичок уголовного розыска Зайцев в киноповести «Испытательный срок».
14: Ну ты, честное слово, какой-то бестолковый. Сотрудников же непрерывно убивают. Ну вот, если при нас кого убьют, то на вас освободятся места. А то еще нас самих тут ухлопают, пока мы здесь не в штате.
12: Из интервью Вячеслава Невинного. Я оказался на одной съемочной площадке вместе с Олегом Табаковым и Олегом Ефремовым. Они были очень хороши, но вот я... Увиденное оказалось так не похоже на то, что я себе представлял. Подумал даже, зачем надо, чтобы другие на это смотрели. С тех пор не люблю ходить на свои фильмы и говорить о них.
11: А вот режиссерам яркий комический талант Невинного очень нравился. Снимали часто. В год порой выходило по 2, а то и 3 фильма с Невинным. В основном во второстепенных ролях. Но каких? Многим запомнился флегматичный автослесарь из «Берегись автомобиля» Эльдара Рязанова. Помните?
15: Вы знаете, у нас заедает правый поворот.
16: Поглядим.
15: Да, а при переключении скорости такой звук, такой... Тук-тук-тук.
16: Послушаем.
17: Еще, знаете, у нас перегревается правое переднее колесо.
16: Пощупаем.
15: Да, а позавчера весь день в машине пахло бензином.
16: Понюхаем.
15: Мне кажется, там
16: в
15: это...
16: В отопрете гараж-то.
11: В 1975 году Леонид Гайдай снял Вячеслава Невинного в своей комедии «Не может быть» по рассказам Михаила Зощенко. Он сыграл в картине роль хозяина пивного ларька, брата Прохиндея, главной героини, и исполнил песню, которую начала петь вся страна.
18: В жизни давно я понял, кроется гибель где. В пиве никто не тонет,

0: и вода.
1: Из интервью Вячеслава Невинного. Гайдай любил после того, как сцена закончится, не сразу произносить «стоп». Хотел, чтобы мы продолжали жить в образе. И из этих неоконченных съемок частенько рождалось что-то очень стоящее. Были артисты, которым это очень не нравилось. Один знаменитый настолько это не переносил, что просто приходил в бешенство. Мне же этот гайдаевский стиль был по душе.
2: Ну, и я чего-нибудь возьму. Уж не оставлю вас по мере возможности. Помогу, чем могу.
3: Часто люди подходили к нему на улице и задавали один и тот же вопрос: «Где же я вас видел?» На что Невинный отвечал: «В бане». Актер имел в виду фильм «Старый Новый год». Впрочем, все началось со спектакля «Мхата» по пьесе Михаила Рощина. Премьера прошла в 1973 году. Его герои – две, на первый взгляд, разные семьи – Себейкины и Полуорловы. Накануне Старого Нового года они собираются отмечать праздник, каждый со своими близкими, но что-то не ладится. В конце концов, главы семейств, рассорившись с родными и хлопнув дверями, уходят в баню.
2: Нам всякого такого не надо, правильно, Дамся? Пускай мы такие сякие, но свое нам отдай.
3: С особым удовольствием Невинный, по его признанию, снимался в детских фильмах. В 80-х дети даже прозвали его «Весельчаком У». Таким ярким получился в его исполнении образ космического пирата в многосерийном телефильме «Гости из будущего».
4: Ну, ты же знаешь, я люблю помучить, потерзать, поиздеваться. От тебя бы я помучил. Ну, ладно, я пошутил.
3: Голосом Невинного говорят многие мультяшные герои. Кот в «Возвращении блудного попугая», Свистулькин в «Незнайке в солнечном городе», злой волшебник в «Сказке о потерянном времени», кот в «Кошкином доме» и многие другие. Но самый известный – медвежонок в мультфильме Юрия Нарштейна «Ежик в тумане». По воспоминаниям режиссера, он был поражен, увидев Невинного за работой.
1: Из интервью режиссера Юрия Нарштейна. Я ему рассказал суть роли. Медвежонок бегает по лесу, ищет друга ежика, а когда находит его, запыхавшись, весь в нервном напряжении, произносит свой монолог. И вот пока Слава не набегал по тон ателье несколько километров, не вымотался, как медвежонок в лесу, он не начинал свой текст. Было много дублей, с него пот лил градом, но монолог Слава прочел замечательно.
2: Ежик! Где же ты был? Я звал, а ты не откликался. Я уже и самовар на крыльце раздул. Креслице плетеное придвинул, чтобы удобнее звезды считать было. Вот думаю, сейчас придешь, сядем, чайку попьем с малиновым вареньем. Ты ведь малиновое варенье несешь, да?
3: Фильмография народного артиста Советского Союза Вячеслава Михайловича Невинного насчитывает около 80 лент. «Председатель» и «Веринея», «Не может быть» и «Гараж», «За спичками» и «Старый Новый год», «Небеса обетованные» и «Гости из будущего». Он не скрывал, что театр всегда любил больше, чем кино. Впрочем, все его роли, большие и маленькие, на экране и на сцене, запомнились. Таков был его уникальный талант.
1: Из интервью Вячеслава Невинного. «Играть на сцене очень трудно, а хорошо играть невозможно. Вот все говорят, что хорошо играют. А что для этого надо? Текст выучить, что ли? Нет. Надо каждый день играть словно в первый или в последний раз. Ведь завтра будет возможность сделать это еще лучше. И так до бесконечности.
5: Кавказские экспедиции Анны Закс.
6: Эти два выезда, они во многом сформировали основу тех фондов по истории Кавказа, которыми мы сегодня обладаем, обеспечили возможность экспонирования этого периода.
5: Заместитель заведующего отделом письменных источников исторического музея Наталья Демирова. В программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15.10 по Москве и в 17.10 по времени Салехарда.
7: Сигналы точного времени.
5: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
8: Военное ведомство, должно решить проблему
0: с антидроновой защитой, которая сейчас несколько усложняет поставки топлива на территорию полуострова Крым. И без решения этой проблемы полноценно восстановить поставки в самое ближайшее время не получится. Есть варианты восстановления чуть позже, но если мы говорим о ближайшей перспективе, то вот сложно решить проблему с антидроновой защитой.
5: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Общество. Коллекционер.
8: Здравствуйте, уважаемые друзья, в студии Николай Мамулашвили. И я рад сообщить вам, что сегодня рядом со мной у микрофона очаровательная и обаятельная москвичка, которая собрала, пожалуй, самую большую в мире коллекцию граммофонов и проигрывателей, радиоприемников и винила. Думаю, многие из вас догадались, что это Кристина Беленькая, уже хорошо знакомая многим из вас по нашим прошлым программам. Кристина, здравствуйте.
9: Добрый день всем.
8: Если позволите, я коротко напомню, что в вашей коллекции более 400 редких музыкантов, аппаратов, начиная от фонографа 1900 года выпуска и заканчивая моделями проигрывателей конца 80-х годов 20 века. У вас есть даже аппаратура и студии, где записывались легендарные Битлз. После программы с вашим участием было много звонков и писем с разными вопросами. Вот, например, спрашивают, как реагируют на это ваше увлечение родственники? Все-таки это все громоздко.
9: Ну, если говорить о наших детях, то наши дети относились к этому всему примерно так же, как принц Уэльский относился к своему титулу. То есть никак. Он с этим родился и с этим живет. Ровно так же наши дети с этим родились. И мне кажется, долгое время им казалось, что у всех так же. То есть относились они к этому не положительно, не отрицательно. И первый раз их удивление мы увидели на лицах, собственно говоря, когда и открыли наш дом винтажной музыки на Орджоникидзе 1. Они пришли в качестве гостей с абсолютно ошарашенными лицами, когда там были корреспонденты, было телевидение. Вся эта коллекция наконец выстроилась встроенными рядами по залам и по эпохам, и они говорят такие: «Мама, а это точно все наше? Это что? Это точно?» Я говорю: «Ну разве ты не помнишь там, сыночка, вот смотри, вот это вот там-то стояло, а вот это вот тут?» То есть надо было видеть их лица. Но, собственно говоря, их такая вот нейтральная реакция и сподвигла лично меня в какой-то момент задуматься о том, а что же будет дальше с этой коллекцией, потому что любой коллекционер, особенно таких масштабов, когда уже ты становишься как бы заложником этих предметов, начинает задумываться о том, что будет после его, например, смерти. И мы тоже не вечные, мы тоже понимали, что эти предметы слишком дороги. Дороги даже не столько ценностно в количестве рублей, сколько дороги, потому что многие из них вообще в единственном экземпляре остались. А наши дети, например, даже не знают, как их включать. Соответственно, пройдет время, и для них это будет огромным обременением. Они не будут знать, что с этим делать, не будут знать, как это даже продать. И, конечно, любой коллекционер на нашем месте задумался бы, что делать дальше. А мы решили открыть музей публичный.
8: Вы знаете, вот этот вопрос я хотел оставить на конец программы, но вы упомянули своих детей. Вы большая молодец. У вас 9 детей. Двое, говоря по-простому, мужниных, двое своих, двое общих, и еще вы усыновили троих. Где и как вы находите время на 9 детей, мужа? У вас, кажется, еще кошки и собаки в доме, ну и еще, естественно, на вашу замечательную коллекцию.
9: Спасибо, Николай. Немножко вас поправлю. Приемных детей у нас 4. Ну, это неважно, они все в итоге наши любимые, родные, и я их не отличаю, собственно говоря, кто и как попал в нашу семью. История усыновительства — это отдельная история приемного родительства и, в общем-то, скорее даже для отдельной передачи. А дети, да, они стали частью нашей семьи, и, собственно говоря, все так или иначе помогают. Помогают как? Тем, что создают мне условия, в которых я могу работать, могу творить. Дом винтажной музыки — это творческий проект, то есть я и снимаю видео, делаю какой-то другой контент, и с сотрудниками надо вести диалог, и, собственно, за коллекцией действительно надо ухаживать. Соответственно, мои близкие помогают мне тем, что все другие бытовые жизненные вопросы берут на себя. Что сейчас я уже не трачу много ресурса на то, чтобы там, не знаю, знаю, ходить по магазинам, готовить, стирать, убирать. К счастью, это делают уже как раз-таки повзрослевшие дети. Ну, я могу, конечно, и готовлю обед я, и ужин, но уже сейчас это гораздо все проще делать, чем нежели когда дети были маленькими.
8: Хорошо, я как-то просил вас назвать один из самых старых экспонатов вашей коллекции, а вот некоторых радиослушателей интересует такой вопрос. Какой самый дорогой экспонат вашей коллекции? Что это за аппарат, как он к вам попал и сколько за него вам пришлось выложить?
9: Дело все в том, что стоимость, она очень весьма условна. Вот мы могли бы, например, приобрести какую-то вещь весьма за какие-нибудь, на мой взгляд или на ваш взгляд, недорогие деньги, но по прошествии лет стоимость меняется. Во-вторых, в составе коллекции любая вещь уже тоже увеличивает свою стоимость. То есть если она является частью целостной коллекции, она тоже увеличивает свою стоимость. Если говорить о нынешнем времени, с учетом того, что закрыты границы, закрыта возможность покупать и приобретать что-то посредством стандартных переводов с кредитных карт и так далее, то сейчас стоимость этих вещей еще увеличилась более. Поэтому вот спросите меня, какой самый дорогой, а я не могу вам сказать, потому что многие из них не продаются в принципе, и ко мне невозможно с этим вопросом подходить, мы не продаем.
8: То, что составляет вашу коллекцию, да.
9: Да, то есть какие-то дубликаты можно продать, да, а какие-то вещи мы ни при каких обстоятельствах не продадим. Поэтому, когда речь заходит...

0: И вдруг мы узнаем о том, что есть такой граммофон. Во-первых, он огромный, он самый такой большой, пожалуй, в мире, и в нашей коллекции я выше и больше не видела, именно по габаритам, по размерам. Во-вторых, он работает от монет, то есть мало покрутить ручку,
1: туда пластинка, еще нужно
0: монетку, пластинка не начинает вращаться до той поры, пока ты не бросаешь туда монетку. И в этот момент начинается вращение пластинки. То есть такие аппараты ставились как раз-таки в какие-то кабаки и рестораны, причем он даже не имеет ни марки, ни фирмы, потому что это такой вот сборная модель. Делались такие специально на заказ для определенных ресторанов, и вот нам ужасно захотелось его иметь. При этом сам он находился, по-моему, в Белоруссии, какая-то еще его составная часть, не то в Словакии, не то в Словении, но, в общем, он был абсолютно из разных мест, то есть разные владельцы владели разными его частями. Тоже понадобилось довольно много времени, и сумма была не очень большая для того, чтобы такую вещь приобрести. Да, и с учетом того, что мы и ремонт уже делали, но мы просто понимали, что это будет таким очень классным бриллиантом нашей коллекции, когда он действительно встал на свое место в нашей экспозиции. Он, конечно, гвоздь программы. Все очень любят эту денежку бросать, смотреть, как пластинка крутится. И я понимаю, что второй раз его уже просто не купишь. Ну,
1: да.
0: Просто не найдешь.
1: Ну, вещь уникальная, на самом
0: деле.
1: Да,
0: абсолютно уникальная вещь.
1: Готовясь к сегодняшней беседе, я просмотрел некоторые материалы по вашей коллекции и узнал, что с одним из экспонатов, кажется, это граммофон, была связана некая мистическая история.
0: Конечно. Вот как раз этот аппарат нам был подарен вкупе с этой мистической историей, что якобы этот проигрыватель принадлежал когда-то одной из фрейлин, последней русской императрицы Александры Федоровны. Все это такой мистикой навеяло, якобы он французский. И в тот момент, когда это произошла история, еще не было никакого музея, он стоял просто как предмет украшения нашей спальни. И мы уехали с мужем и с детьми отдыхать, а ночевала там осталась моя мама. Ночью она услышала, что какая-то старая женщина, как ей показалось, шла по лестнице, поднимаясь к ее спальне, где она ночевала, и она стучала палкой по ступенькам, какими-то бормотаниями, значит, приближалась к ней. И мама испугалась, она, значит, проснулась, закричала: «Боже мой, да что же это такое?» И все это пропало. И потом она говорит: «Я ночевала просто со светом каждый раз, ожидая вас». А я ей говорю: «Мама, ну, очевидно, это та самая владелица этого аппарата-то и приходила тебя навестить. Ведь что такое граммофон и музыка на пластинках? Это прямой слепок голоса, как говорится». Говорю: «Наверное, она пришла навестить свое изделие, свой бывший граммофон». Такая вот история.
1: Ну, давайте на этой интересной истории завершим нашу сегодняшнюю программу. Мне остается лишь поблагодарить мою очаровательную гостью, известного коллекционера Кристину Беленькую, за сегодняшнюю беседу и обещание продолжить разговор в ближайших программах. Нам есть о чем еще поговорить. Спасибо вам огромное.
0: Спасибо, до новых встреч.
1: Уважаемые друзья, наша программа завершена. Я, Николай Мамбулашвили, прощаюсь с вами с наилучшими пожеланиями. Встретимся в это же время ровно через неделю. Всего вам самого доброго.
2: Коллекционер. В центре внимания специальная военная операция.
3: Такие новости, как взятие под контроль Константиновки, деморализуют противника и воодушевляют наших бойцов. Вот это серьезный знак того, что инициатива сохраняется за нами. И это большой плюс.
2: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
5: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
6: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
2: Радио России. Главное радио страны.
7: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь.

0: Защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: Радио России. Под аккомпанемент.
2: У меня была замечательная пиковая дама во Франкфурте. Спел Герман, грядя в спальню графины, и дальше должен быть выход Лизы. Лиза не вышла. А оркестр играет, дирижер был немец. Он мне поворачивается и говорит, что делать? Говорю, назови цифру такую-то, и начни сначала. Он вот так делает взмах, и затем она вышла.
1: Концертмейстер молодежной группы Большого театра Любовь Арфенова в программе «Настоящее историческое» в субботу в 22:10 по Москве и в 21:10 по времени Калининграда.
0: Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини. И рассказывает истории о гениях музыки. Соло. Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
4: Словарь русских говоров Забайкалья.
3: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главное событие к этому часу. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Москва видит, что Киев не склонен к мирному урегулированию конфликта. Вашингтон исключил возможность сделки с Ираном, если Тегеран не передаст США свой запас обогащенного урана. Далее подробно. Вооруженные силы России за прошедшую неделю овладели 7 населенными пунктами в зоне СВО. В том числе под контроль российских войск перешел город Константиновка в ДНР, сообщили в Минобороны. Кроме того, вооруженные силы России 4 по 10 июля провели массированный и 6 групповых ударов по военным целям на Украине. В результате этих ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, военные аэродромы, склады боеприпасов, логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемой ВСУ, места производства и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и комплектующих к ним. Поражены также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников. Москва видит, что Киев не склонен к мирному урегулированию конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля заявил об открытости российской стороны к диалогу.
2: Мы видим, что киевский режим не склонен сейчас к мирному процессу. Абсолютно. Россия продолжает оставаться открытой для достижения своих целей путем мирных политико-дипломатических переговоров. И президент Путин сохраняет свою открытость. Но в условиях, когда это невозможно, по причине отсутствия желания киевского режима, мы продолжаем специальную военную операцию. И по мере того, как киевская сторона пытается эскалировать, мы продолжаем создавать более широкую зону безопасности, буферную зону. Об этом говорил уже неоднократно президент Путин.
1: Дмитрий Песков добавил, что в случае необходимости телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может быть оперативно согласован и проведен. Недонесение информации со стороны стран коллективного Запада об ударах ВСУ по Запорожской атомной станции и непосредственно по городку энергетиков Энергодару является чуть ли не поощрением для наращивания числа атак и артобстрелов. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев. По его словам, необходимо привлечение внимания МАГАТЭ к тому, что происходит вокруг ЗАЭС.
3: Любое замалчивание, любое затенение этих инцидентов – это поощрение к дальнейшей эскалации ударов как по инфраструктуре станции, так и по самому городу. Хотя, сам себя поправляю, сам город и есть главной частью инфраструктуры безопасности станции. Люди – главные носители этой безопасности, поэтому город также неотъемлемо важен для безопасности ЗАЭС, как и хранилище топлива или ядерный реактор. И сегодня мы еще раз говорим, что главный наш результат – это привлечение внимания МАГАТЭ и через МАГАТЭ всего мирового сообщества к тому, что творится последние недели в Энергодаре.
1: Алексей Лихачев указал, что в официальных докладах МАГАТЭ также не в полной мере отражается угроза Запорожской АЭС со стороны ВСУ. ФСБ и ЦРУ готовили совместную ликвидацию Усамы бен Ладена по договоренности президентов России и США. Сообщил помощник российского лидера, глава морской коллегии Николай Патрушев. В интервью телеканалу «Россия-24» он отметил, что американская спецслужба не выполнила свою часть договоренности.
4: Вот я уже упомянул Усаму бен Ладена. Они говорили, что это самый такой яркий террорист в мире. Была продумана операция. Президент США и президент России договорились операцию по его ликвидации. И каждой службе была отведена своя роль. С одной стороны было ЦРУ, с другой стороны ФСБ. Они попросили нас, чтобы мы установили маяк к тому месту, где он расположен. Они должны были нанести удар его ликвидировать. Это была такая договоренность. Они были уверены, что мы задачу не решим. Мы задачу решили, маяк, который они нам передали, установили и сказали, пожалуйста, можете фиксировать. А он там долго не будет. Мы говорим, будет, 3 месяца будет находиться в этой точке. Решайте. Они не решились. Не решились, удар не нанесли. Я потом, Теннет был директор ЦРУ, встречался с ним, говорю, что же вы? Нас вы просили, не мы просили. И ничего не нанесли. Ему ответить было нечего. Но мы-то знаем, что он был их агент. И до поры до времени они его использовали. А в тот момент, когда он им уже начал мешать, я думаю, что просто компрометируя деятельность спецслужб, они его ликвидировали. Как? Мы это все видели на экране.
1: Николай Патрушев также сказал, что Дональд Трамп и США действительно хотят договориться по Украине, но мирному урегулированию препятствуют европейские политики. Вашингтон исключил возможность сделки с Ираном, если Тегеран не передаст США свой запас обогащенного урана. Американские чиновники назвали этот материал ядерной пылью и прямо заявили, что без его передачи никакого соглашения не будет. На брифинге для журналистов представитель администрации подчеркнул категоричность позиции Белого дома, добавив, что в случае отказа у Соединенных Штатов есть множество вариантов ответа. В Татарстане междугородний автобус съехал в кювет и перевернулся. В салоне находились 46 человек, включая 2 детей. Как сообщает региональное управление МЧС, погибших нет. После аварии за медицинской помощью обратились 15 пассажиров. 3 из них находятся в тяжелом состоянии. Детей среди пострадавших нет. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. ФИФА может принять решение о возвращении сборной России до жеребьевки квалификации Евро-2028, сообщает Спорт-24. Календарь европейских турниров является ориентиром для ФИФА, поэтому окончательное решение желательно принять до жеребьевки квалификационного турнира к чемпионату Европы, которое запланировано на 6 декабря. Отмечается, что на данный момент ряд национальных ассоциаций УЕФА продолжает выступать категорически против участия российских команд в турнирах под эгидой организации. В их число входит Англия, Франция, Германия, Польша, Украина, Нидерланды, Бельгия, Шотландия, Уэльс, Ирландия, Исландия, Лихтенштейн, скандинавские страны, страны Балтии и Румыния. Краснодар сообщил о переходе 25-летнего центрального полузащитника Кристиана Алвеса из Крузейра. Бразилец подписал с клубом контракт до июня 30 года и будет выступать под номером 18. Ренат Белялединов покинул пост главного тренера костромского «Спартака» спустя 46 дней после назначения. Новый наставник будет объявлен позднее. Теннис. Анна Пушкарева разгромила украинку Скляр в решающем сете полуфинального матча и пробилась в финал юношеского Уимблдона. Общий счет матча 6-4, 2-6, 6-1 в пользу россиянки. В финале 11 июля Анна сыграет с китаянкой Синьчжань Сунь, которая на Ролан-Гаррос также добралась до финала. Организация World Tennis, бывшая международная теннисная федерация, оставила в силе отстранение Федерации тенниса России. Оно распространяется на командные турниры. Таким образом, наша федерация отстранена уже более 4 лет. Мое мнение, российские теннисисты начнут выступать с флагом с начала следующего года. На этот сезон уже все сформировано. Нам надо восстановить права федерации. Мы занимаемся этим процессом, отметил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода. Сегодня, в субботу, 11 июля, во Владивостоке плюс 19, плюс 21, облачно с прояснениями, вечером дождь, гроза. В Иркутске плюс 12, плюс 14, облачно, дожди. В Петрозаводске плюс 24, плюс 26, переменная облачность, без осадков. В Краснодаре плюс 27, плюс 29, малооблачно, также без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, местами дождь с грозой. Днем в городе на Неве плюс 28, плюс 30. В Москве облачно, ливневые дожди и грозы. Днем в столице плюс 25, плюс 27.

0: Театр «Радио России» представляет.
1: Трогай!
2: Но пошли!
0: «Степь» – многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова.
3: Не хочешь ехать, так оставайся. Никто силы не тянет.
0: 9-летнего мальчика Егорку отправляют с обозом в город учиться. Путешествие его длится несколько дней.
3: Я буду спать, а ты, Егор, поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили. Понял?
4: Понял.
0: По дороге мальчик купается в реке, встречает удивительных людей, слушает мужицкие рассказы у костра.
5: 15 лет мне еще не было, а я уж говорил и стихи сочинял по латыни.
0: «Степь» слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ижевска. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
6: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
7: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
0: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Ржавчина.
9: Добрый вечер, люди, мы скучали. Здравствуйте, здравствуйте. А сегодня, как всегда, на главном радио страны программа «Ржавчина» на своем месте. Но вот только не на своем месте у нас Александр Анучкин, который программу подготовил, ее придумал, сделал. И уступил свое место любимому мною человеку, человеку дружбы, с которым я горжусь, Владимиру Скачко. Сегодня мы в эфире с Владимиром Скачко. Володя.
10: Здравствуйте, очень рад.
9: Ох, а я-то как? Во всем остальном у нас все как обычно. У нас, как всегда, категорически, катастрофически несправедливо мало времени. Поэтому мы совершенно точно сегодня не будем говорить, и вы не узнаете о том, что Volkswagen планирует закрыть сразу 4 завода в Германии в ближайшие 8 лет. Сейчас там работает около 40 тысяч человек. Еще 50 тысяч компания хочет сократить по отдельной программе до 2030 года. Все это делается ради повышения глобальной конкурентоспособности. А вовсе не потому, что мы и вы подумали. И мы, конечно же, поверили.
10: А вот еще Дональд Трамп сравнил себя с Лениным. Да-да, с
9: Владимиром
10: Лениным. Я мог бы быть величайшим коммунистом в истории. Я бы стоял в одном ряду с Лениным, заявил американский президент. В целом, почему бы и нет, но ровно неделю назад он же не Ленин.
9: А Трамп
10: кричал, что коммунизм поднимает свою уродливую голову, это цитата, в США, и что его нужно уничтожить. Путается в показаниях, товарищи, или что-то еще за
9: этим? Слушай, о том, что-то еще за этим мы еще поговорим, потому что Трамп — это абсолютный кладезь анекдотов уже сложившихся. Вот, по поводу Трамп-Ленин, я сразу вспомнил, помнишь, у Курехина было «Ленин-грипп»?
10: Вот, Ленин прическа.
9: Так, в общем, мы об этом не будем говорить. А вот о чем мы не будем говорить, хотя стоило бы. Ну вот сходить в Эрмитаж станет в два раза дешевле. Вот плавающая цена будет введена со следующей недели. По вторникам, пятницам, субботам билеты утром будут стоить 1200 рублей, а с 6 вечера всего 500, представляете? Вот если есть причина мотнуться в Петербург, мною горячо любимый, то вот вам, пожалуйста. Вот, сделаем вид, что мы об этом не рассказывали, это будет наш общий секрет, и вы тоже никому не говорите.
10: Так. Уйдем к другому, да?
9: Все, теперь пойдем, о чем мы будем говорить. О чем будем говорить, Володь?
10: Ну, ФСБ России предотвратила серию терактов, за которые стоят спецслужбы Украины. Это факт. Кое о чем контрразведчики уже рассказали, но похоже, что далеко не о всем. Чьи уши торчат? Вот же главное. Ведь понятно, что не сами они все это придумали и спланировали. И тут нужно разбираться, и будем разбираться.
9: Будем. Это вообще интригующая история, на самом деле. О чем еще? Мы будем искать ответы на другие вопросы. Например, а чей это противник вдруг так осмелел? Вот. Почему это Трамп открытым текстом говорит, что поможет украинцам бить вглубь России? Вообще говорил ли он это? Так много вообще как это? Инсинуаций и спекуляций на тему его высказываний, которые были на днях этих сделаны. Да? Вот почему оскорблять, унижать лидеров других стран на самом высшем уровне? Это теперь такая новая реальность. Что себе позволяют иностранные дипломаты, работающие в том числе в нашей стране? В общем, мир без каких-либо правил, приличий, я бы даже сказал, без стыда. Вот он таким и будет теперь или нет? Большая тема.
10: Большая тема. Или, например, в Украине. Мы с Украиной сегодня ясно не закончим, потому что там началось нечто очень важное. Раньше люди от людоловов из ТЦК бегали, пытались скрыться, уехать на велосипеде, теперь же начали на ТЦКшников нападать. И это уже все носит характер массовых бунтов. Нападают массово. Что же получается? Бесконечный телемарафон в Украине и победные реляции больше не работают? Может, так и до гражданской войны дойдет? Вот вопрос.
9: Вот большая тема. Большой эксперт Володя Скачко, и я эксперт поменьше, мы это дело очень подробно обсудим. Есть о чем поговорить. Итак, на неделе начали отмечать в России День семьи, День любви и верности. Прекрасный, вообще-то, по идее, праздник, который за всех сил постарались испортить, извратить все абсолютно, кто к нему прикоснулся. Частные, государственные структуры, депутаты, журналисты, общественники, просто какие-то, господи прости, активисты. Вот это вот создается впечатление, что институт семьи просто решили добить. А может быть, я все это зря и все это не так? Разберемся.
10: Плохие новости и, кстати, для любителей выкладывать свою жизнь на показ в соцсетях. Поел, покушал, показал. Администрация экстремистской платформы Instagram официально объявила, что портреты пользователей теперь станут пищей для искусственного интеллекта. Вы и раньше себе-то не очень принадлежали, дорогие нарциссы, а теперь у вас окончательно нет ничего своего. И это, кстати, только начало. Только представьте, как искусственный интеллект может вас откалибровать.
9: О, это отдельная тема. У нас будет категорически мало на это времени, но мы постараемся поговорить об этом. Итак, поехали. Так, ну что, давайте, наверное, не будем тянуть время и справочку сразу, первую справочку по первой теме.
0: Наша справка.
1: ФСБ России предотвратило покушение на высокопоставленного офицера Министерства обороны в Москве, а также целую серию диверсий с применением беспилотников на военных объектах. По имеющейся информации, пособницей украинских террористов стала 25-летняя россиянка. Еще в 2024 году через социальные сети ее завербовал координатор. Использовалась схема с имитацией романтических отношений. Женщине обещали совместную райскую жизнь за пределами России, но только после выполнения ряда заданий. В марте 2026 года дамочка арендовала квартиру в столице, установила камеры для наблюдения за адресом и автомобилем офицера, передавала видеосигнал куратору. Ей уже были приготовлены средства маскировки и продукты для конспиративного проживания непосредственного исполнителя теракта. Сама фигурантка планировала выехать из страны транзитом через Турцию и Молдавию. Романтическое прикрытие и постепенное повышение сложности задач – типичный почерк иностранных спецслужб. Вербовщики начинают с безобидных просьб и с помощью денег, личных отношений или обещаний выезда за рубеж доводят человека до участия в покушениях и терактах. За такими координаторами, как правило, стоят западные кураторы. Очевидно, что пока, руководствуясь оперативными интересами, ФСБ раскрыла не все подробности своей спецоперации, однако уже сейчас многие вспоминают операцию «Паутина», которую подготовили специалисты британской разведки.
9: Ну, вот такая вот история. Итак, наш гость Александр Беляев, подполковник ФСБ в запасе, автор телеграм-канала, замечательного телеграм-канала «Азартная политика». Александр, наш любимый гость, здравствуйте, очень рад вас слышать.
4: Здравствуйте, коллеги, взаимно.
9: Слушайте, ну вот Паутину не зря вспомнили. Там же еще какое-то предотвращено нападение на аэропорт буквально то ли сегодня, то ли вчера. Вообще, что происходит? Это какой-то вал готовящихся диверсий? Или все идет своим чередом? Все как обычно?
4: Ну, безусловно, текущая ситуация для Украины является настолько отвратительной. Говорю это без всякого пропагандистского угара, а просто работаю с фактами. Ситуация на фронте настолько плохая, что Зеленскому становится очень непросто клянчить деньги и выпрашивать новые транши, ровно потому, что кредиторы начинают серьезно задумываться, а насколько вообще возможно все это потом будет вернуть. Ведь основная эта идея не в том, чтобы нагадить России в моменте. Основная задача Запада, как, собственно говоря, той стороны, которая использует Украину в качестве тарана, не просто ослабить Россию, а добиться снова госпереворота. Собственно говоря, как вот это было на Украине, как это было сделано во многих других странах бывшего Советского Союза. И на волне, так скажем, компрадорского установления контроля над высшими политическими и коммерческими слоями нашего общества продолжить нашу страну грабить по образцу 1990-х годов, а возможно, даже и по образцу 1941-1944 годов с внешней военной оккупацией. Ради этого все делается. И у Зеленского, как показывает практика, несмотря на то, что он прямым текстом вводит в заблуждение своих и кураторов, и партнеров, и все вместе они пытаются обмануть Трампа, у них ничего не выходит. Вот, собственно говоря, взятие Константиновки, оно серьезнейшим образом нанесло жесточайший удар по риторике всех сторонников боевых действий против нашей страны на конец этого и на весь следующий год. Выясняется, что Константиновка, которая представлялась неприступной крепостью, фортецией, собственно говоря, выяснилось, что она вполне себе берется, как говорил Суворов, не берущихся крепостей не бывает. И более того, гарнизон Константиновки в значительной степени просто физически уничтожен. Соответственно, мы что видим? Мы видим, что Украина пытается перехватить информационную повестку и сформировать в инфосреде картинку, где она якобы побеждает. Каким образом это достигается? А уже известными нам способами – теракты, диверсии, показ отдельных видео с нанесением ударов по НПЗ и выдачей этих видео за системное уничтожение вообще всей системы
9: производства. Александр, то есть вы считаете, что вот эти вот все диверсионные события, они в канве в том числе и того, что происходит с НПЗ, например, да? То есть
4: безусловно.
9: Из той же самой серии.
4: Абсолютно. Дело здесь вот в чем. Я вам скажу совершенно точно, когда началась информационная атака, которая должна была вызвать в России покупательский ажиотаж, она его вызвала, кстати. В общем-то, были применены технологии еще от 2006 года, когда в нашей стране искусственно формировались ажиотажные закупки соли, когда сразу в нескольких регионах, это самая первая атака, я еще до ФСБ служил, я занимался разбором этой ситуации, и выяснением, откуда же все, собственно говоря, произошло, откуда ноги растут. Тогда в нескольких областях, Воронежская, Калужская, Тамбовская, Тульская, еще ряд областей, были распространены слухи о том, что соли нет. И люди побежали скупать соль, а потом начали ездить в соседние регионы, скупать соль там. А никакого, естественно, дефицита соли не было. Он был создан искусственно.
9: Ну, и поддерживался через информационную... Ну да, но сейчас мы еще и про гречку слышали.
10: Вообще... Вот гречиха это была.
9: Да.
10: Целых сметали все подряд.
9: Ага. А вот способы вербовки. Вообще, вот эта медовая ловушка, в которую попалась барышня, а я-то считал всегда, что медовая ловушка, она для особей мужского пола.
10: Да, это... как менее устойчивых индивидуумов.
9: Это действительно стандартная схема? Или...
4: Ну, смотрите, здесь чистой воды психология. Когда устанавливается контакт, западные спецслужбы, они очень любят играть с ожиданиями. Собственно, они очень быстро устанавливают, что человеку нужно. Каким образом они тебя устанавливают? Нет ничего сложного. Дело в том, что люди, когда регистрируются в самых разнообразных социальных сетях, мессенджерах, они не отдают себе отчета, что в конечном итоге вся информация в роботизированном, автоматизированном варианте стекается без всякого их контроля, и никому не интересно, какие галки они где выставляют.
9: Ну, то есть сейчас нарисовать психологический портрет человека просто потому, на какие сайты он зашел, чего он в магазине, в какое время суток купил, какого он возраста и какого он образования, стало чрезвычайно легко, это делается просто там по щелчку.
4: Это делает машина. По уже отработанным лекалам там ошибок практически нет. То есть собирается простейшая базовая модель психологической уязвимости человека. То есть Инстаграм, Фейсбук, запрещенные у нас, любые другие формы регистрации о себе открытых данных позволяют понять, какие у человека пристрастия, чего он хочет. В дамочке оказалось все очень просто. Это обычное одноклеточное существо. Путешествие, ничего не делать, иметь много денег. И, собственно, ну что осталось? Осталось все это пообещать. И безмозглая идиотка что стала делать? Она начала работать на спецслужбы противника. Ей оказалось абсолютно наплевать, что произойдет с теми людьми, в отношении которых будут проведены диверсионно-террористические атаки. Это вот как раз типичный представитель той самой среды нетвойнистов, которые за все ненавидят нашу страну, но при этом охотно готовы помогать убивать других людей, которых они даже знать никогда не знали и не видели. Эти люди их никогда ничем не обижали, не оскорбляли. Но как только замаячило даже не обещание, а просто идея об обещании, что можно будет бесконечно долго жить где-то по заграницам, путешествовать, как вот знаменитости, бросаться деньгами, чтобы тебе все вокруг лайки ставили, ну все, после этого осталось только чуть пообещать, что, в общем-то, украинский куратор и сделал. Он просто пообещал, и дура побежала, что делать? Сняла квартиру, оборудовала ее камерами, все сделала по инструкции, настроила эти камеры, поддерживала связь, следила за объектом нападения. И у нее в голове не шевельнулось никакой идеи, что в конечном итоге она своими действиями принесет горе в чужую семью, что кого-то убьют или тяжко ранят, человек может остаться инвалидом, что у кого-то там дети будут плакать на похоронах. Ей плевать было. Главное, что она будет жить, как ей хочется, то есть нигде не работать и где-то отдыхать по заграницам с неким хахалем, извините уж за выражение. И для нее это оказалось приемлемо. Вот что самое отвратительное. Она была готова разменять свой праздный образ жизни на чужую жизнь, причем настоящую. И это произошло.
10: Соответственно, можно такой вопрос? А как этому противодействовать? Если не работает главный тормоз, страх, чем можно остановить этих людей? Как пробудить в этих пустых головах сознание?
9: Полторы минуты у нас, Саша.
4: Я вам скажу честно, никак. Если человек изначально не хочет мыслить головой, если он живет в выдуманном мире, где ему все достается бесплатно и даром, а единственный, кто этому мешает, собственная страна, эти люди же подобного склада, они никогда не винят себя в своих проблемах, в том, что ничего-то нет. Они не могут себе сказать, ты мало работаешь или вообще не работаешь, ты ни черта не делаешь, чтобы добиться достижений своих мечтаний.
9: Но это всегдашнее объяснение. Кто-нибудь да виноват. Но это точно начинаем не с себя. Это означает, что у наших спецслужб будет бесконечное количество работы, или число таких людей, условно говоря, статистически во все времена примерно одинаково в любом обществе?
4: 3%. Число таких людей 3%. В реальных цифрах, ну, сами понимаете, 3% от 145 миллионов человек, в реальных цифрах это довольно прилично.
9: Есть с кем поработать, да.
4: Да, есть с кем поработать. Более того, ведь органы госбезопасности не сидят сложа руки. Есть и способы агентурного проникновения в эту среду, агентурного проникновения в специальные органы противника.
9: Слушайте, ну а мы-то тоже же, наверное, что-нибудь бы делаем на эту тему?
4: Ну, смотрите, я вам приведу совершенно замечательный и официально представленный Федеральной службой безопасности. Пример акции «Возмездие». Она произошла 18 мая этого года. На территории Украины был убит убежденный нацист и член националистического крымско-татарского батальона имени Намана Челебиджихана, полковник ГУР Пахриев. Он был убит
9: полминуты.
4: На территории Украины. Помните? Вот. Это была ведь непростая операция. Почему? Собственно, он был уничтожен в середине мая, а ФСБ об этом сообщил только в конце июня. А организация занималась тем, что она выводила свою агентуру, шифровала источники, через которые она собирала информацию по техническим каналам связи. Она обеспечивала легендирование. И когда все мероприятия были проведены окончательно так, что спецслужба убедилась, что найти тот способ тех людей, которые помогли уничтожить нациста, что это врагу не получится сделать, После этого, собственно говоря, и произошло рассекречение.
9: Ну, в общем, нацисты помните, все равно дотянемся. Александр Огнорманный, вам спасибо. У нас в гостях был Александр Беляев, подполковник ФСБ в запасе, автор телеграм-канала «Азартная политика». Подпишитесь, не пожалеете.
0: Читайте «Клаксон» в июле. «Не влезай, убьет». Почему электрические спорткары именитых марок вместо славы получают позор? Семья тем крепче, чем чаще она собирается у стола, телевизора и в салоне автомобиля. Представляем лучшие семейные модели для отпускной поры. Чем ближе узнаем китайские авто, тем меньше восторгов и больше претензий. Проверили на дороге очередные новинки из Поднебесной. Без клаксона, как без руля. 12+. 14, 22 и 28 июля. Самая романтичная премьера лета. Концерт «Истории любви» от «Люмисфера» в Зеленом театре ВДНХ. В свете 8000 свечей под открытым небом прозвучат хиты из мюзиклов «Призрак оперы», «Бал вампиров» и «Нотр-Дам де Пари» в исполнении звезд музыкального театра Ивана Ожогина и Натальи Быстровой. Подробности на сайте lumisfera.show.

0: Ржавчина.
1: Продолжаем соскребать. Это главное радио страны, радио России. В эфире программа «Ржавчина» в студии. Я Илья Канавин и мой душевный друг Владимир Скачко. Вы можете что-нибудь нам написать, поделиться своими эмоциями, мнениями. Для этого существует номер телефона 8-925-3-2-3-9-2. А мы продолжаем нашу программу «Будем экономить время». Запустите нам, пожалуйста, справочку.
2: Наша справка. Дипломатия умерла. Приличие и международное право забыты. Лидеры Запада окончательно перешли на язык угроз, ненависти, оскорблений и злорадства. Госсекретарь США Рубио о способности Украины бить вглубь России. Цитата. «Думаю, одним из изменений в ходе этой войны за последние несколько месяцев стало то, что России становится все труднее защищать свое воздушное пространство. Мы надеемся, что это создаст условия для переговоров о прекращении войны». Трамп на ту же тему. «Это эскалация, но это такая эскалация, которая может приблизить окончание войны». Одновременно с этим американский лидер не просто отменяет мирные договоренности с Ираном и начинает новые бомбардировки, но и заявляет, говоря об иранцах, это снова прямая речь, «Я не хочу с ними иметь дело, они мерзавцы, они больные люди, ими руководят больные люди. На мой взгляд, иметь с ними дело – пустая трата времени». И это не единичный срыв, а новый международный этикет. Достаточно вспомнить, как годами высказывались о России. Джо Байден, март 2021 года, интервью телекомпании ABC. Вопрос. «Считаете ли вы Владимира Путина убийцей?» Ответ. «Да, считаю». Апрель 2022 года. После провокации в Буче Байден публично заявит. «Этот человек – мясник! Он военный преступник!» Речь вновь о президенте России. Борис Джонсон, еще будучи премьер-министром Великобритании, называл российского президента безжалостным и кровожадным диктатором. А глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в том же году окрестил Россию фашистским государством.
1: Так, ну что, давайте сразу в продолжение покажем, чего это у нас, например, сотрудники иностранных посольств себе позволяют. Готов у нас?
3: Кремль активно обсуждают, как справиться с нынешним дефицитом топлива, ограничение продажи, импорт из-за рубежа, усиление противовоздушной обороны. У нас есть гораздо более простая идея – прекратить агрессивную войну против Украины.
1: Так и хочется сказать «гы». Значит, это был руководитель пресс-группы посольства ФРГ Лена Хильмайер. Вот, ни много ни мало, целый сотрудник посольства. Итак, у нас в гостях совершенно замечательный человек Павел Фельдман, кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений. Павел, очень-очень рад вас слышать. Здравствуйте. Вопроса два. Первый короткий. А чё её не выслали до сих пор у нас из страны? И второй. А дипломатия действительно умерла в том виде, в котором мы ее знали там лет 5 назад?
4: Приветствую студию, наших уважаемых радиослушателей. Ну, не выслали, видимо, потому что все остальные сотрудники не лучше. И тут уже либо полностью рвать дипломатические отношения, либо давать возможность выступать такого рода мелким персонажам, чей писк особенно незаметен, хотя является, конечно, симптомом новой европейской риторики и катализатором дальнейшей эскалации.
5: А не является ли вот такая демонстрация безнаказанности очередной провокацией, вот работающей на то, что Россию можно ноги вытирать, и она не ответит, будучи приверженницей старой демократии? Может, все-таки нужно
1: дипломатии.
5: Может, все-таки нужно бить им по мягкому месту, несмотря на дамский статус?
4: Провокация – это когда оппонента выводят на какую-то реакцию, а здесь скорее имеет место прощупывание вот тех самых красных линий, за которыми заканчивается наше терпение. Но вышли мы ее, появится такая же точная местоблюстительница с не менее острым языком, хотя, может быть, она просто русским владеет в недолжной степени и по недоразумению произносит такие вещи, хотя в этом сомневаюсь. Дело в том, что бить надо уже по центрам принятия решений, а не по тем марионеткам, которые обслуживают интересы этих центров. И, конечно, ответы России прилетают, они очень болезненные, но ответы эти, как известно, наносятся по территории Украины, а те, кто ее спонсирует, те, кто науськивают, те, кто культивирует ненависть, они, да, пока, к сожалению, чувствуют свою вседозволенность.
1: А, у нас, в принципе, вот это вот пространство того, что называется нынче то ли мегафонная дипломатия, то ли, но, на мой взгляд, слово «дипломатия» к этому не подходит, но будем ее прилепливать к этому уже по привычке, ладно. Но вот этот, я прошу прощения, но у меня другого слова нет. Быдлизм, который стал традицией...
5: Дипломатия подворотни. Да, это да? Типичные гопники, которые одели фраки и начинают материться.
1: И чего-то из себя изображают, да. Приходят в приличное общество, в восхитительные замки и начинают разговаривать натурально, как гопники и материться. Мы пришли навсегда вот в эту эстетику взаимоотношений. Павел, как вам кажется?
4: Ну, это, конечно, тренд, имеющий отношение, в первую очередь, к западному миру дипломатии, да, потому что старые добрые дипломатические традиции, сдержанная риторика, выверенные заявления.
1: Китай, Иран, Индия, кто
4: Китай,
1: еще?
4: Китай, безусловно, да, Индия, Москва,
1: Иран.
4: Да, многие ждут, что Владимир Владимирович опустится до такого рода риторики, но обратите внимание, он этого вполне сознательно не делает. Потому что, да, некоторые наши депутаты, общественные деятели...
1: Слушайте, ну он старый разведчик, он не будет делать то, чего от него ждет противник,
4: вот
1: правильно?
4: Вот именно, вот тот, кто провоцирует, он и ждет такого рода реакцию. У нас есть говорящие головы, которые могут себе это позволить, благо они находятся не в ранге главы государства. А лидер страны в данном отношении демонстрирует самые высокие стандарты дипломатии, которые сформировались еще в советское время.
1: Хорошо, а как мы можем вычислять успех? Хорошо, мы не сможем разговаривать с этими людьми на их языке, правильно я так понимаю?
5: Это абсолютно правильно. Путин не может говорить на языке гопника языком гопников.
1: То есть он не может наследному принцу сказать «поцелуй меня в задницу», да? Задницу, да?
5: Но с другой стороны, мне иногда кажется, что кое-что нужно позвонять. Вспомните первую фразу про то, что про террористов в сортире найдем, в сортире будем мочить. Я уверен, лет 5 после этих слов террористы не ходили в сортиры, потому что страшно. Может иногда как-то выверенно бить, точечно по этим идиотам.
4: Ну, во-первых, у нас есть оружие для них специального назначения. Это Дмитрий Анатольевич Медведев, тоже не последний человек.
1: Да, сняли.
4: Да, и вот эти западные кричащие сявки, я уже перехожу на их терминологию, они многому могут поучиться у Дмитрия Анатольевича Медведева. Вот уж кто в карман за острым словцом не лезет. А он, между прочим, заместитель председателя Совета Безопасности. И в некоторой степени является спикером уровня государства.
5: Поэтому он, между прочим, был президентом России.
4: Безусловно. Мы в долгу здесь не остаемся в плане риторики. Но когда дело доходит до реальной политики, здесь действительно становится немножко тревожно, потому что эти ребята ведь от слов переходят к делу, и на это придется чем-то отвечать.
1: Хорошо. Чем измеряется эффективность все-таки? Там медийная шумиха, понятно, чем измеряется. Если ты врезал там какое-нибудь словечко, назвал кого-нибудь идиотом или сказал «она ко мне пристает», да, имея в виду премьер-министра другой страны, вот, ты огреб сразу аплодисменты, и прекрасно. На взаимоотношения между государствами это как сказывается?
4: А вот это очень правильная тема сейчас затронули, потому что Россия, Китай, Соединенные Штаты, Европа, я имею в виду их политиков, да, и политических деятелей, партии, меряют эффективность по-разному. В Европе и в Соединенных Штатах все сводится к электоральным очкам. Дональд Трамп ведь не случайно позволяет себе такую хамскую риторику. Значит, у него есть какой-то ядерный электорат, которого эта риторика заводит, который после того, как слышит подобного рода вещи, голосует за Трампа, за республиканскую партию. Мы меряем эффективность несколько иначе, прежде всего оценивая те взаимоотношения, которые у нас со странами-партнерами существуют. Они выражаются в торгово-экономическом обороте прежде всего, в участии в международных организациях, во взаимных визитах, в масштабных экономических проектах, которые мы совместно реализуем. И самый лучший пример, конечно, такой эффективности – это отношения России и Китая.
5: Ну, это да, но с другой стороны, вспомните, как Барак Обама как-то хотел положить руку на плечо Раулю Кастро, а Рауль Кастро взял, недвусмысленно взял и снял эту руку. И этот символ того, что даже на таком бытовом уровне Куба не позволит Соединенным Штатам относиться к себе высокомерно. И это был жест. Это увидели и заметили. Все, может быть, нужно разработать какую-то такую систему такого противодействия визуального, эстетического, политического.
4: Очень мне понравилась формулировка «эстетическое противодействие». Кстати, один из критериев, да, это ведь политическая стабильность внутри страны и ощущение у народа того, что мы не остались в долгу, ощущение того, что нас на международной арене уважают. Другой вопрос, в чьих глазах мы ищем уважение, а стоит ли вообще теперь задумываться о том, как нас воспринимают эти люди на Западе, если они сами упали ниже плинтуса. Но мы видим, как нашего президента принимают в Пекине, мы видим, как его принимают во многих странах постсоветского пространства, мы видим, как его в Турции в свое время принимали. А стоит ли действительно опускаться до уровня наших западных визави, чтобы ответными оскорблениями снискать какое-то мнимое уважение с их стороны? Да плевать вообще, что они о нас уже думают на самом деле.
1: Нет, ну, слушайте, мы, мне кажется, заработали все-таки довольно высокий статус, статус врага. А не всякий, как это, такой почет может...
5: Ну да, да, да, да. Заслужить, не только заслужить и заработать, да? Друзей, но и количеством врагов. Скажи, кто на твою раги, я подумаю, кто ты есть, следует ли с тобой иметь дело. Это правда.
4: Да, продолжение того, что вы сказали. В новом документе, который принят по итогам саммита НАТО, Россия признана долгосрочной стратегической угрозой. Да? До этого нас хотели разорвать в клочья за несколько месяцев, а теперь мы долгосрочная угроза.
1: Ну, слава богу, они прекрасно путаются в показаниях, кто Россия разорвана в клочья и издает последнее дыхание, стреляет последней ракетой, то она, значит, готовится проглотить всю Европу и не поперхнуться. Ну, хорошо, у них в голове складываются эти два обстоятельства вполне каким-то образом, но ну, как это? Помните, голова, как это, орган темный, исследованию не поддается.
5: Но нужно отдать должное, что стоит Путину на какой-то пресс-конференции немножечко недоуменно приподнять бровь, и, в общем-то, реакция есть. И я считаю, что и российская дипломатия должна приподнимать бровь, чтобы вот они играли-играли, да не заигрывались. Потому что между гегемоном и лидером есть большая разница. И Россия должна быть и лидером, предлагающим идеи, и гегемоном, не позволяющим себя обижать. Ну, мне так кажется, хотя...
1: Хорошо, Павел, а у нас в какие существуют на самом деле ресурсы, которыми мы можем еще оперировать и приводить в какое-нибудь сознание?
5: Кроме ядерного оружия.
1: А, у нас, ой, говорят, все
0: музей
1: время...
0: Музей архитектуры имени Щусева приглашает на выставку «Федор Шехтель. Грезы русского модерна». В экспозиции собрано около 240 экспонатов, среди которых оригинальная графика, исторические фотографии, макеты известных построек мастера, а также библиотека и личные вещи архитектора, бережно сохраненные потомками. Воздвиженка 5/25. До 4 октября. Категория 0+.
6: Информационное сотрудничество 8 499 739 30 23.

0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
1: Ржавчина. Продолжаем соскребать. У нас в гостях Павел Фельдман, в студии Илья Канавин, Владимир Скачко. Павел, вернемся. Я начал задавать вопрос. У нас в арсенале еще чего есть? Чего мы можем предъявить нашим прекрасным бывшим партнерам, ныне противникам?
2: Как всегда, армия и флот, наши главные союзники. И, кстати, сегодня в западной прессе вышла статья, ее все обсуждают, о том, что российская армия, несмотря на все бравурные заявления Киева и финансовую поддержку ВСУ со стороны Запада, продолжает двигаться вперед. Причем делает это довольно уверенно. А второе, это, конечно, технологии ведения информационной войны. И здесь я с вами полностью соглашусь. Не все так успешно, как на поле боя, потому что надо, конечно, учиться формировать информационную повестку, которой живут наши враги. Безусловно, потому что сегодня Украина пытается культивировать у своих европейских, американских спонсоров сознание идею о том, что она якобы перехватывает инициативу благодаря нанесению дальних ударов по территории России. При этом полностью игнорируется тот факт, что у Киева нет ПВО вообще, и российское высокоточное оружие способно поразить любую цель на территории Украины сегодня.
1: Ну, вот, кстати,
2: вот эту идею надо нести да. в голову нашим противникам.
1: А как вам вот это вот, на мой взгляд, чрезвычайно странное заявление Трампа, что он возьмет и лицензию даст на производство патриотов?
3: И закроет небо,
1: правда, после войны. А у него что, эта лицензия есть, что он ее даст? По мне, так это было сказано, ну, в переводе на наш простой русский, не будет вам ни патриотов, ничего. Ну, это вот примерно так.
2: Ну, при всем уважении, где-то полгода назад я уже перестал серьезно относиться к заявлениям Дональда Трампа, потому что, ну, это невозможно больше. Тот же самый человек, который обещал Украине...
1: Слушайте, ну, зато сколько шампанского было на Украине выпито, когда он это произнес, представляете? Там же такие интерпретации, я читал сразу после, там, часа через полтора-два, просто Новый год, праздник, да, и свадьбы, ну, все вместе.
2: Если кто-то от этого выиграет, то украинские алкмаркеты... И пропагандисты, которые в очередной раз обманут свое собственное население. Так вот, тот же самый человек, который им лицензии на Патриот обещал, я напомню, на саммите перепутал Иран с Японией, назвав его
3: Исламской Республикой Япония.
2: Да? Япония. Перепутал Путина и Зеленского несколько раз. И вообще находился в состоянии, что называется, пограничном.
1: И, кстати, до сих пор не позвонил Путину, обещал.
2: Ну, он тяжелый забыл. Трансатлантический перелет, да, надо поспать человеку, отдохнуть, прийти в себя, осмыслить, вспомнить, что там на саммите было, пускай. Дело в том, что лицензия на производство Patriot принадлежит частной компании. Lockheed Martin в год производит, только подумайте, 620 такого рода ракет. Все. Россия на сегодняшний момент производит примерно столько же высокоточных баллистических ракет. Хитрость заключается только в том, что дабы попытаться сбить один условный циркон, там, кинжал или Искандер,
1: минимум надо
2: запускать два или три патриота. Угу. Вот в чем проблема. А очередь там стоит, начиная с Арабских Эмиратов, Катара и Японии, за ними огромная. Из какого перепугу компания Lockheed Martin будет давать возможность производить такого рода оружие на Украине, создавая себе конкурента на этом очень емком рынке?
1: И рискуя утечкой секретной информации, даже имея в виду, что если они дадут, например, лицензию на производство уже устаревших патриотов, тех, которые, в общем, так себе на троечку.
3: А можно такой вопрос? А не будет ли, не возникнет ли такая ситуация, что они на американские ракеты будут налеплять наклеечки Made in Ukraine и шарашить по вглубь.
1: Такая перекрашенная фламинго.
3: Да. Сбивать российские ракеты или другими такими же ракетами шарашить вглубь России. Что с этим делать?
2: Ну, что касается наступательных средств, мы, к сожалению, это уже видим, да. А что касается ракет ПВО, здесь для Украины, конечно, ситуация гораздо сложнее. Та же Япония запускала такое производство более 10 лет. Нет. единственная страна, которая производит патриоты, помимо Соединенных Штатов Америки. Ну, даже если они попытаются перебить шильдик, ну, в каком количестве на территории Польши, в стратегическом тылу Украины, они смогут произвести этих патриотов? До того момента, когда линия запустится, киевский режим еще дожить должен. А речь идет о периоде в 3-4-5 лет.
1: Но это будет просто, как это, призовая езда, если они за три года, если это произойдет, и через три года начнется реальное производство.
3: Ну, и нужно
1: это какая-то фантастическая картина.
3: Нужно помнить, что поляки, они одним местом чувствуют, когда может прилететь. А список заводов мы уже опубликовали.
1: Ну да. Ну да.
2: И поляки знатно поссорились с украинцами.
1: Ну, это отдельная история, которая для меня, например, как это, несколько смыслов сразу имеет.
3: А для меня она закономерна. Я удивлялся, как это пан с быдлом вдруг братья навек.
1: Ну, слушай, я удивлялся, как они все это не замечали, это вдруг бац и заметили. Ну да бог с ним. А Павел, может, не совсем по адресу, а вы вообще как оцениваете вот эту вот ссору польско-украинскую? Мало Польша, там уже появилось все на свете. Это предвыборная тоже там история, или это наконец коснулись существенных вещей?
2: Это история с двойным дном, безусловно. Есть причина, которую вы упомянули, связанная с внутренней польской политикой, с конкуренцией между правыми и центристами. Правые пытаются из конфликта с Украиной выдавить свои политические дивиденды, но это не причина номер один. Причина номер один заключается в том, что тот государственно-строительный миф, который Украина взяла на вооружение, содержит в себе два...

0: на следующем этапе войны. И поляки, они поумнее, они это чувствуют, мне кажется, да?
1: Конечно, Украина, поэтому у них вызывает очень разные такие по накалу эмоций. С одной стороны, безусловно, поляки испытывают к ним чувство глубокого отвращения и превосходства, но вторая эмоция заключается в том, что Украина все-таки им нужна, как прокси-сила, как кровоточащий окоп, отделяющий Польшу от России. Ну и нехай там дохнут эти несчастные украинцы.
2: Главное, ну и давайте, чтобы... давайте будем честны, даже там на последней этой самой, на всех последних сходках денег дают ровно столько, чтобы продолжали воевать, удерживать фронт и убиваться, но точно никак не побеждать.
0: Однозначно, это воюющий буфер прокладка.
1: Да. Ну, я бы еще добавил, конечно, ухудшение, резкое отношение к украинским мигрантам, которые проживают на территории Польши. Там есть свои основания. Ребята рассекают на дорогих машинах, сидят в лучших ресторанах, уже поляки туда попасть не могут, но при этом страдающая и несчастная Украина. Как же так?
2: Ну а
1: ее мужчины жируют в Варшаве.
2: И правоохранительные органы Польши уже начинают их прессовать. Там эта история, как человечек выловил сама, и его депортировали за это из страны. По-моему, обошла вообще все возможные паблики.
0: И мне кажется, это только начало.
2: И это только начало.
0: Начало украинизации Европы по криминальным сценариям.
2: Они пытаются, на самом деле, как-то себя начинать защищать, но мне кажется, у них не получится. А у вас, вам как кажется, Павел? Полминуты у нас.
1: У нас впереди, уже после того, как дух Анкориджа окончательно... растворился в воздухе, долгое многолетнее противостояние, где нам придется полагаться на свои силы, на свою экономику, на свой интеллектуальный потенциал, на свою армию. В этом надо отдавать себе отчет и готовиться к сложному будущему, которое завершится, безусловно, нашей победой. В этом нет никаких сомнений.
2: И эстетически прекрасному. Вот добавлю еще. Спасибо огромное. У нас был Павел Фельдман, кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений. Спасибо огромное за участие. Ждем вас снова в гости.
3: Ржавчина. Театр у микрофона представляет.
4: Уж не влюблена ли наша Фьяметта?
5: Как она смотрит на Памфилу, а он на нее?
3: Декамерон. Радиоспектакль по произведению Джованни Боккаччо.
6: Так как труд, который я взял на себя, не имеет иной цели, как отогнать от вас печаль, вызвав у вас смех и веселье, я рассказываю вам следующие новеллы.
3: Спасаясь от чумы, 10 молодых людей покидают Флоренцию. Вдали от болезни рождаются истории, полные любви, смеха, страсти и мудрости.
7: Диана!
8: Спой
9: нам канцону! Подливай травкам!
8: Спой другую!
3: Декамерон. Слушайте с 13 июля по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Самары.
10: Сигналы точного времени.
3: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Кандидат экономических наук, эксперт банковского рынка Андрей Бархота о снижении ставки по рыночным программам ипотеки.
11: Безусловно, льготная ипотечная программа – огромный инструмент поддержки рынка. С другой стороны, она была введена, когда разница между рыночными ставками и льготными составляла не меньше 5% пунктов. Соответственно, мера должна была быть временной. Когда рыночные ставки и льготные сравнялись, то есть разница была минимальной, надо было ее денонсировать и останавливать до следующих, так сказать, кризисных процессов. Вместо этого льготная ипотека почти 10 лет с нами. И это привело к сильнейшим диспропорциям на рынке. Поэтому идеальная картина мира – это когда у вас льготные ставки почти равны рыночным, все берут рыночную ипотеку. В случае действительно социально уязвимых категорий, многодетных семей, им представляется беспрецедентная льготная ипотека.
3: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Просто о джазе. С Михаилом Иконниковым.
12: В очередном выпуске прозвучат пьесы с новых альбомов Гречен Парлато, Рона Картера, Молли Джонсон, Вадима Эленкрига и Анны Паулины. Также в программе использованы записи Николаса Пейтона, Роберты Флэк и Генри Манчини.
3: Просто о джазе. Слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 22.10 по времени Иркутска.

0: Добро пожаловать туда, где все цветет и растет. «Все в сад» с Марией Тарабаевой и Александром Хабургаевым.
1: Сегодня будем стараться брать сколько сможем и прям вот так вот нести в массы опыт.
2: Какая у нас работа с Машей, чужим делимся.
1: Ну и своим чуть-чуть.
0: Полезные советы по уходу за растениями, дачные идеи и рекомендации экспертов.
3: Если на веточку красной рябины привить черноплодку, то она будет расти в виде деревца.
1: Потрясающе!
0: Пусть каждый сезон приносит богатый урожай и хорошее настроение. «Все в сад» по воскресеньям в 8:35 по Москве и в 9:35 по времени Ульяновска.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. В Татарстане перевернулся междугородний автобус, следовавший по маршруту Самара-Набережные Челны. Далее подробно. Информационная безопасность и угрозы, связанные с новыми технологиями в этой области, стали темами оперативного совещания Владимира Путина с членами Совета Безопасности. Президент провел совещание в режиме видеоконференции.
2: У нас сегодня очень важный вопрос, который звучит так: об угрозах и вызовах информационной безопасности Российской Федерации, связанных с созданием и внедрением новых информационных технологий.
1: Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. По данным Минобороны, подразделения южной группировки российских войск на прошедшей неделе в результате активных наступательных действий освободили Константиновку в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки «Центр» взяли Василевку в ДНР. Подразделения группировки войск «Север» освободили Петроивановку в Харьковской области, сообщили Минобороны России. Подразделения группировки «Запад» взяли населенные пункты Дружелюбовка, Новый мир, Чернищина и Шейковка в Харьковской области, нанесли поражение формированием 11 украинских бригад. В Красном Лимане Донецкой Народной Республики подразделения 25-й армии вели разминирование территории социально значимых объектов, а также поиск и уничтожение одиночных боевиков ВСУ. Штурмовые отряды 67-й мотострелковой дивизии развивали наступление в западном от города направлении. За неделю в районе Красного Лимана уничтожено более 110 украинских военных. Всего в зоне ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили свыше 1490 военнослужащих, сообщили в Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 72 управляемые авиационные бомбы, 36 снарядов РСЗО «Хаймарс» производства США, 4 реактивных снаряда системы залпового огня «Вампир» чешского производства и 10 крылатых ракет наземного базирования «Фламинго», 3 управляемые ракеты большой дальности «Нептун». Вице-премьер Александр Новак связал дефицит на топливном рынке с ремонтом нефтеперерабатывающих заводов из-за прилетов беспилотников.
3: Дефицит по понятным причинам, из-за того, что нефтеперерабатывающие заводы наши выходят некоторые частично из строя в ремонт из-за прилетов. Мы все делаем для того, чтобы и усилить защиту наших нефтеперерабатывающих заводов. Также мы все делаем, правительство делает, чтобы обеспечить загрузку мощностей, производство в достаточном объеме. Понятно, что у нас мощностей достаточно в целом, а мы обеспечены в полном объеме, даже на экспорт отправляем соответствующие продукты. Но сейчас временно приняли решение, в том числе запретить экспорт бензина, дизельного топлива, чтобы обеспечить полную, в первую очередь, внутренний рынок.
1: Как заявил министр энергетики Сергей Цивилев, сельхозпроизводители включены в приоритетную категорию поставок топлива, и необходимые объемы для аграрного сектора имеются. Глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой из Бурунди заявил, что Россия готова запустить серийное производство вакцины против нового штамма Эболы. По его словам, российские специалисты уже нашли подходящие тест-системы для выявления этого вируса и для налаживания промышленного выпуска необходимые биоматериалы, которые Москва попросила предоставить у властей Бурунди. На прошлой неделе представитель Всемирной организации здравоохранения в Демократической Республике Конго сообщила, что ситуация с лихорадкой там пока не стабилизировалась, а число подтвержденных случаев заражения превысило 1700. Президент США Дональд Трамп распорядился о продолжении контактов с Ираном и отдал соответствующее распоряжение своим переговорщикам, сообщает CBS News со ссылкой на неназванных американских официальных лиц. Президент поручил своей команде, вице-президенту Джейди Венсу, своему зятю Джареду Кушнеру, спецпосланнику Стивену Уиткофу и госсекретарю Марко Рубио продолжить переговорный процесс, говорится в сообщении телеканала. В нем подчеркивается, что стороны могут возобновить контакты уже в субботу в Омане, однако не уточняется, кто именно примет в них участие. Кроме того, CBS News сообщает, что по данным его собеседников, иранские переговорщики в частном порядке признали, что недавние удары по судам в Ормузском проливе были ошибкой со стороны Тегерана. По их версии, удары наносили по распоряжению группы сторонников жесткой линии в отношении США. Собеседники телеканала предупредили, что Вашингтон в случае дальнейших иранских ударов по судам готов наносить удары по Ирану, а также принимать дальнейшие экономические меры против этой страны. Ранее иранские СМИ сообщили, что в субботу Оман планирует посетить глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Однако, согласно этим данным, он планирует встречаться не с американцами, а с оманскими официальными лицами. В Татарстане перевернулся междугородний автобус, следовавший по маршруту Самара-Набережные Челны. Авария произошла ранним утром 11 июля недалеко от села Ибраево. В салоне находились 46 человек, включая двоих детей и двух водителей. К счастью, погибших нет, однако за медицинской помощью обратились 15 пассажиров. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Всех пострадавших доставили в медсанчасть Альметьевска. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, и машина съехала в кювет. На месте происшествия работают спасатели, к ликвидации последствий привлечены 39 человек и 14 единиц техники, включая вертолет. На этом пока все. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Московский футбольный ЦСКА в ближайшее время официально активирует опцию выкупа вратаря Балтики Максима Бориско за 180 миллионов рублей. Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. Руководство Балтики уже проинформировали о том, что в ближайшее время в клуб придет бумага об активации отступных. Фенербахче работает над трансфером форварда «Зенита» Луиса Энрике. Об этом сообщает «Экип». По информации источника, под первым номером в шорт-листе Фенербахче Мейсон Гринвуд из Марселя. Однако турецкий клуб также прорабатывает альтернативные варианты. Это Луис Энрике или Малком из Аль-Хиляля. Ранее сообщалось о том, что по трансферу Луиса Энрике запрос сделал и итальянский «Наполи». Жорже Жезуш стал новым главным тренером сборной Португалии. 71-летний специалист будет возглавлять национальную команду в цикле подготовки к Евро-28 и чемпионату мира 30. Последним местом работы Жезуша был Аль-Наср, за который выступает Криштиану Роналду. Напомню, ранее Роналду заявил о том, что текущий чемпионат мира – последний в его карьере. Криштиану – символ Португалии. Мне было очень приятно с ним работать. Мне нужно поговорить с ним, чтобы узнать, что он хочет. Он всегда говорил мне, что хочет завершить карьеру в Аль-Насре. Посмотрим, что будет лучше для него, отметил Жезуш. Теннис. Анна Пушкарева разгромила украинку Скляр в решающем сете полуфинального матча и пробилась в финал юношеского Уимблдона 6-4, 2-6, 6-1 в пользу россиянки. В финале 11 июля Анна сыграет с китаянкой Синьчжань Сунь. Пресс-служба баскетбольной единой молодежной лиги ВТБ объявила состав участников на предстоящий сезон. В турнире примут участие 16 команд. «Динамо-2» из Владивостока, «Динамо-М» из Уфы и «ЧБК-2» из Челябинской области дебютируют в чемпионате. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня, в субботу, 11 июля, в Хабаровске плюс 26, плюс 28, облачно, кратковременный дождь, гроза. В Мурманске плюс 23, плюс 25, переменная облачность, без осадков. В Сочи плюс 25, плюс 27, переменная облачность, также без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, местами дождь с грозой. Днем в городе на Неве плюс 28, плюс 30. В Москве облачно, ливневые дожди и грозы. Днем в столице +25, +27.

0: Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
1: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
0: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
3: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
4: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны.
5: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
6: Ржавчина. Продолжаем соскребать. Это Радио России, главное радио страны, программа «Ржавчина». В студии Илья Канавин и... политический, не побоюсь этого слова, аналитик, политический обозреватель Украина.ру Владимир Скачко, блестящий абсолютно журналист. Человек, разбирающийся и знающий Украину так, как очень мало кто знает. А сейчас у нас будет большая украинская, околоукраинская и всячески по-разному тема. Давайте справочку.
0: Наша справка.
7: Началось то, что давно должно было начаться. Бунты против военкомов украинских ТЦК, которых уже давно называют людоловыми, стали не просто массовыми, но и перекинулись на Львов, в западную часть страны. Ту самую, что годами подавалась как самый оголтелый мотор войны. Теперь этот мотор начинает клинить. Все началось стихийно. По сообщениям с мест, группа сотрудников ТЦК попыталась провести очередную облаву. Обычно в таких случаях жертвы спасаются бегством, а невольные свидетели предпочитают найти место поукромнее. Но в этот раз сотни людей вышли, перекрыли дорогу и заблокировали транспорт ТЦКшников. Пойманных рекрутов отбили. Дальше начались традиционные украинские забавы — крики и костры из покрышек. Прозвучало несколько выстрелов. Пострадавшие есть с обеих сторон. В июне митинги против ТЦК уже проходили в Кривом Роге, где трактористов и комбайнеров забирали прямо с полей. Отдельные выступления отмечались и в столице. После львовского инцидента официальные лица в Киеве какое-то время не замечали его, но потом все же высказались. Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов осудил действия протестующих. На этом все. Но точно ли?
6: Ну, вот... так вот это все выглядело. Картинка, которую уже видели много раз, и смотреть на нее не устаешь. Вот этот самый бунт, абсолютно стихийный. Совершенно возмущенные люди, абсолютно потерявшие всякий страх, чувствующие плечо друг друга, да. И вот это вот, это не в первый раз, на самом деле, такое массовое происходит. Это происходит, если мне память не изменяет, аж во второй раз. На Троещине было в Киеве не так давно.
8: Еще многократно прям во многих вот так городах вот переворачивали машины.
6: Нет, били, переворачивали машины, да.
8: Не было так массово и не было, да, не было такого единения и людей, причастных к пострадавшим, и самих пострадавших, и посторонних людей, которых, видимо, прорвало желание побунтовать, защитить и избить людей, которые так или иначе представляют эту власть.
6: Это совершенно определенно некое проявление накопившихся эмоций и того, что
8: синергия
6: подавляется. Подавляется, в том числе на подсознательном уровне, я думаю, и самими людьми, бунтовщиками тоже подавляется по тем или иным причинам. Значит, весь этот бунт закончился известно чем. На следующий же день практически все более-менее активные люди мужицкого пола были выявлены, выловлены, и уже тут же в сети появились их всяческие слова, извинения. У нас есть картиночка? Покажем, давайте.
9: Слава ТЦК!
10: Слава ТЦК!
11: Я громадянин України. Вибачаюся за свої схочені зловмисні наміри на рахунок ТЦК по вчорашньому вечорі в місті Львові району Сихова.
6: В общем, понятно, да? И слава ТЦК, и вибачаємося, и за всю страну, и мне стыдно, и я так больше никогда не буду. И этих видео масса. Очень была выдающаяся картинка с парнишкой, который трясся так, что казалось, что он перед расстрельной стеной, он рыдал и извинялся перед страной, перед все высокопарные слова, которые у него были, он и перед сестрой, и перед мамой, и перед военнослужащими, и перед ТЦК, и клялся, что больше никогда с ним это вообще случилось. В общем, людей поломали за очень короткий
8: выявили, отрезок времени. Выявили, идентифицировали и арестовали. Это ответ тем, кто говорит, каков уровень репрессии в Украине со стороны режима и какой степень информированности и полицейскости этого режима, когда все следят за всеми и на ниве патриотизма и любви зарабатывают очки. От печенюшки до, возможно, какого-то повышения статуса. Все стучат на всех и участвуют вместе, а потом кто первый добежит и расскажет, что твой сосед или твой коллега или твой соученик враг. Это ужасная штука.
6: Причем ужасающая эффективность, вот ты совершенно прав.
8: Абсолютная эффективность режима в подавлении любых проявлений протеста против себя. Особенно если этот он большой, но он все равно он локальный. Он во Львове. И даже не во всем Львове, а на определенной
6: территории. Это та же окраина, городская окраина. Да. И совершенно определенно ТЦКшники же ездят именно по таким районам.
8: Ну, конечно, не будут же они мажоров. Батальон Монако они не трогают. Не трогают. Они трогают людей, которые...
6: Тех, что попроще, и там ты вряд ли нарвешься на какого-нибудь племянника неправильного, да?
8: И ночью. Люди, огромное количество молодых людей в Украине, и молодых, и старых, и уже и пожилых, сидят, но которые подвержены мобилизации, они сидят дома и месяцами не выходят из квартиры, потому что боятся попасть в сети людоловов. А вот ночью, под покровом ночи, они выходят. И вот туда заезжают эти машины, людоловские машины, и их хватают. Это уже сюр какой-то.
6: Ну, они же и, в общем, достаточно, как это, разнообразят методику свою.
8: Ну, понятно. По наводке работают.
6: Я не встречал раньше, ведь в этом случае, вот во Львовском, там же были привлечены того, что в 90-е называли спортики. Ну, то есть, ну, просто бандюки, да, из спортзала. Ну,
8: конечно,
6: это никакие не военнослужащие, даже не... То есть вообще на аутсорсинг.
8: Правильно,
6: на аутсорсинг.
8: Правильно. Вот, да. Им сказали, либо вы идете в окопы, либо вы приводите нам тех людей, которые вместо вас пойдут в окопы. Это абсолютно людоловский бартер людьми. Это страшная штука, но расслоение общества... по принципу инстинкта самосохранения. Либо ты предашь, либо тебя предадут.
6: Ну, как ты относишься к версии, что, в принципе, вот это вот боевые отряды ТЦК — это будущее опричнина Зеленского на поствоенную
8: период? Ну, я давно говорю, что это... есть такое понятие — претарианская гвардия. Люди, набранные специально по принципу преданности императору, по преданности хозяину одному. Это вот... ну, нельзя их назвать самураями, но это вот что-то, это личная гвардия, которая набрана для охраны режима с одной стороны, а с другой стороны она сейчас выполняет прикладную функцию пополнения живым мясом, расходным материалом в ВСУ. Когда необходимость в пополнении ВСУ отпадет, эти люди уже жить не смогут, они не вернутся к нормальной жизни. Для них работа в ТЦК – это уже своеобразная индустрия, учитывая те суммы доходов и суммы тех денег, взятых за отмазку от армии, которые крутятся там. Это миллиарды долларов. Это уже самостоятельный организм, который неразрывно связан с этим режимом. Является его условием существования режима и опорой этого режима.
6: Хорошо, слушай, вот я вчера в том числе среди людей, которые в наших СМИ анализировали эту ситуацию, слышал такое мнение, что вот они признаки некоего восстания, которое вот-вот случится на Украине и готовится свергнуть режим. Мне кажется, это, мягко говоря, непонимание полное того, что происходит там.
8: Это выдача желаемого за действительное.
6: Если мы наблюдаем, что людей реально просто убивают даже во время задержания отловов, и происходят некоторые вспышки, которые немедленно гасятся, но... вместе с тем. А, помнишь, НАБУ пытались закрыть, и вышли, и были митинги, и были лозунги, и были опять барабаны, и картонки, и чуть ли не Майдан, и надо же, как беспокоило людей там. Вот они взяли и вышли, а здесь вот их просто мочат, а они берут и не выходят.
8: А это очень просто. Эва Моралес, бывший боливийский, по-моему, президент, он сказал, Майдан возможен там, где есть американское посольство, и невозможен в США, потому что там нет американского посольства. Под бунты против ТЦК они обречены на поражение только потому, что нет в обществе отрицания войны как средства решения
6: проблем. И нет в обществе, в политическом пространстве Украины никого, кто взял бы на себя лидерство.
8: Лидерство. И именно говорил, что ТЦК – это только частности. Откажитесь от войны как средства решения всех проблем. Не нужны будут ВСУ, не нужны будут люди в окопах, и не нужны будут людоловы, отлавливающие людей на убой. Ну... А так, пока война существует, не будут эти ТЦК. Вот говорят, давайте поменяем, назовем были военкоматы, теперь ТЦК переименуем по-другому. Но они будут делать все равно то же самое.
6: И теми же самыми садистскими средствами, потому что неоткуда им просто их брать. Если бы было откуда брать, можно говорить о какой-то реформе, о вменяемости, мобилизации и прочее. Да. А если неоткуда людей брать, то как ты их будешь брать? Только таким образом. Причем они абсолютно безнаказанны. Им можно делать все.
8: Претарианская гвардия, она тем и хороша, что она вне закона. Она сама закон. Все ее действия, это закон в моменте, что называется.
6: При этом, Володь, я хочу вот о чем поговорить. У нас, мы должны успеть. Это не картинка того, что вот назревает революция. Нет, никакой революции в связи с ТЦК не назревает. Не назреет и не выдреет. Антивоенных. А это картинка того, что будет после того, как закончится война. А вот это картинка того, во что превратятся взаимоотношения между вернувшимися с фронта и теми, кто остался. Это будет картинка того, как будет украинское общество осваивать поствоенного себя, поствоенную жизнь. Это признаки будущей гражданской, войны. Не побоюсь этого слова, войны.
8: Я давно об этом говорю, что Украину ждет всемахновщина. Война всех против всех по разным причинам.
6: По той простой причине, что тогда появятся люди, которые очагово будут собирать вот эти вот самых пассионариев вернувшихся, делать, сколачивать из них свои банды, гвардии там и претарианцев, да, которые будут воевать и друг с другом, и внутри общества начнется вот этот вот управляемый хаос.
8: И появится месть. Те люди, которые вернутся, отвоевав, вернутся и увидят, что на них жируют...
6: Кто его в бусик паковал, да?
8: И по чьей вине погиб брат, сын, муж. И вот если эта месть выплеснется, если ее не удержат...
6: Она выплеснется. Будет... А куда она денется, Володя?
8: Ну, например, ТЦК могут организовать... Это прокси криминальные структуры, которые, напичканные деньгами, оружием и опытом, могут просто уйти в Европу и влиться в криминальные структуры там. Это уже будет проблема Европы. Кровавая, страшная, но проблема Европы. Но те, которые останутся, это будет основа для криминогенной, невероятно криминогенной ситуации в той Украине, которая останется в любом статусе.
6: Ну вот, кстати, о Европе. Европа уже начинает готовиться потихонечку, в том числе и законодательно, к этому самому периоду поствоенному украинскому. Они начинают превентивно пытаться защититься от того, что может хлынуть туда к ним
8: после того, как закончится война. Закрывают границы, ограничивают без виз, за которые стояли все в кружевных трусиках. Все сделано. Но вы же понимаете, когда закончится война, когда в окопах исчезнет потребность в таком количестве людей, эти люди вернутся. А это десятки тысяч солдат, которые с поствоенным синдромом, которые вернутся и которые...
6: На территорию, где нет экономики, кстати.
8: Где вообще ничего. Ну вот многие в армию шли и уходят, и смиряются с пребыванием в армии, потому что там хоть какие-то деньги есть, хоть какие-то средства существования, хоть что-то можно послать своим родным. То, вернувшись в страну, в которой нет ничего, они вынуждены будут добывать себе средства к существованию. А как? А где? А каким путем? Только через передерибан. А передерибан – это всегда схватки, это всегда война, это всегда гражданская война в каждом дворе. Это самое страшное, что может быть. Я не знаю, как они там думают, но это вот единственное...
6: Я думаю, что они так и думают. Мне кажется, что эта ситуация неизбежна.
8: И мне, к сожалению, кажется... А главное, что на нее сейчас в Киеве никто не хочет смотреть. Власть, придержащая в Киеве от самых верхов до низов, которые имеют возможность сдриснуть, они об этом даже говорить не хотят. Они закрываются. Это даже не страшно.
6: Мне кажется, они об этом не то, что не хотят. Им смысла нет. Это не их проблема. Это проблема тех, кто
8: останется.
6: Кто придет к власти и будет у власти после того, как закончится война. Да. И это будет не коллективный Зеленский. Нет. Это будет какой-то другой коллективный. Но уже не Зеленский. А вот это вот вся шатия-братья
8: совершенно благополучно. И части коллективного Зеленского одно утешает, что не повезет той части коллективного Зеленского, которая не успеет добежать до канадской границы.
6: Да,
8: их поймают, вот им будет весело. Их не заставят просто кричать «Да здравствует антизеленский!» Там будет страшное.
6: Ну вот это вот, кстати, мы вначале говорили о быдлячьей недодипломатии нынешнего времени, да? А вот это вот как бы культура унизить, унижение... Да, публичного. Вот ты поймал своего врага, тебе его непременно нужно публично унизить. А ведь это же началось
8: с Майдана. И в 2004 году некоторых людей. Но тогда больше становились на колени в знак какого-то единения и очень редко ставили на колени врагов.
6: А вот на втором, в 2014 уже ставили на колени. Врагов.
8: Во всей
6: унизить, обязательно унизить.
8: Поставить на колени, заставить
6: чтобы был
8: каяться.
6: Позор. чтобы был позор. А это тоже как бы новая как бы культура. И,
8: это очень тревожная культура. Это в стране, это происходит в стране, в которой вырвались наружу животные инстинкты, в которой не было ни культуры, ни правовой культуры, ни юридической.
6: Вспомним Юрия Лотмана. Юрий Лотман говорил: культура нужна человеку, человечеству, для того, чтобы сохраниться как виду. Из человека культуру, он
8: все превращается,
6: и он превращается в другой биологический вид. Все. Мы это наблюдаем и
8: в пределах всего государства. Потому что существует государственное объединение без культуры.
6: Ну вот и поговорили. Ну что ж, спасибо. Будем сейчас слушать следующую нашу часть. А она будет крайне интересна.
0: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
12: Уже построен каменный мост, присутственные места, уже есть дворянское собрание. Все в городе красиво.
13: Программа «Радио России Калуга. Литературные прогулки» рассказывает о судьбах и творчестве поэтов и писателей, чья жизнь была связана с Калужским краем в разные годы.
12: Николай Васильевич Гоголь везут на правый берег. Все ему кажется новым, необыкновенным, и он даже город назвал Константинополем.
13: Читаем, слушаем и обсуждаем вместе.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: На связи ГТРК «Донт-Эйр». Радиопроект «Области знаний».
15: Это волшебство технологий.
16: Каждый гость студии – настоящая находка.

0: Ржавчина.
1: Это «Радио России». Продолжаем соскребать. В студии Илья Канаин и Владимир Скачко. А у нас сейчас очень деликатная, с одной стороны, а с другой стороны, очень яркая и страшно болезненная тема. Давайте справочку.
2: Наша справка.
3: В России отметили День семьи, любви и верности. Праздник относительно новый, наполненный очень глубоким и правильным смыслом. Вот только в медиапространстве в этот день царило форменное безумие, отличился Самарский университет. Уважаемый вуз решил поздравить граждан открытками, четырьмя штуками. На всех изображены русские девушки, а вот с их избранниками чуть сложнее. Азиат, европеец и, наконец, чернокожий. Видимо, в Самаре решили, что традиционные семейные ценности в нашей стране выглядят именно так. Пока одни разглядывали открытки, другие меняли семейный кодекс. Депутаты Госдумы захотели прописывать в брачном договоре последствия измены или домашнего насилия. Изменил – квартира достается супруге. Поднял руку – выплачиваешь компенсацию. Показательно, что в этой инициативе даже не рассматриваются варианты, когда жена изменяет мужу или методично его лупит. А таких случаев, к слову, масса. Но вернемся к скрепам. В Москве в честь праздника прошла торжественная церемония бракосочетания роботов Роберта и Матильды. Креативщики, видимо, думали, что это смешно. Но нет.
1: В общем, какой-то сюр, каша в головах. Людей с этой кашей допускают к каким-то ресурсам, в том числе медийным. Какая-то совершенно ерунда. Надо про это на самом деле говорить, возвращать все в здравый смысл, в человеческое русло. Помогать нам будет сейчас в этом Ольга Старушко, поэт, журналист из города Севастополь. Очень умный, очень тонкий человек, говорить с которым одно сплошное удовольствие. Оль, добрый вечер.
4: Добрый вечер, Илья Владимир и дорогие радиослушатели. Давайте про праздник.
1: Да, давайте про омраченный праздник. У меня я когда эти открыточки увидел, четыре штучки самарские, я вспомнил, что год назад я видел ролик украинский, который рекламировал будущее, европейское будущее. И там, значит, сведомый украинец с дочерьми, значит, в Европе, дочери все по-европейски повыходили замуж, и вот у него уже правнуки, и желтенькие, и метисы, и коричневенькие, и за ним ухаживают его там эти самые тоже негритянского и азиатского вида люди. И вот это вот есть будущее, светлое европейское будущее. А, причем почему-то всегда барышни оказываются в числе тех, кто становится призом для
5: других раз. Становятся жертвой семейного мультикультурализма.
1: Это сексизм какой-то, Оль, нет?
4: Три у Будроса сына, как и он, три Литвина. Мы же все помним. Конечно. Молодая полячка, конечно, приз. Значит, я вот вам попытаюсь начать с конца итог своих размышлений, после того, как я тему сегодняшнюю узнала. Вот всяческие нелепости вокруг этого праздника, это сигнал, что праздник ищет свою нишу в культуре, он просто еще молодой. А праздник сложный. Сложный почему? Это один из немногих случаев, когда у нас православный праздник сочетается со светским, причем рожденным вот в этой светскости совсем недавно. Он же на государственном уровне только 22-го года празднуется. Правильно? Ему 4 года.
5: Да.
4: Ну вот как-то так.
1: Слушайте, а чего мы там не поняли-то в нем? Вот интересно. Роботы есть, извините, негры есть. А праздника нет.
5: Где здесь семья, любовь и верность?
1: Как в том анекдоте. Вот. Помните, в продажу поступили поддельные новогодние игрушки. Они блестят, как настоящие. А, значит, висят, как настоящие. Они даже бьются, как настоящие. А радости от них никакой. Да?
4: Вот. Ой, да, с языка сняли, не поверите. Вот я думала ровно про эту же метафору. А, смотрите, у нас есть три группы людей, которые вот с праздником чудят. Обычные граждане, чиновники и коммерсанты. Вам с каких начать?
1: Ой, давайте с коммерсантов. С чего попроще?
4: А потому что, значит, вот любые попытки проявить какую-то инициативу когда тебя заставляют сувенирчик купить, там, на ромашке погадать, ну, в общем, все за денежку, вызывает у людей еще более сильное отторжение, чем попытка выжать норму любви за один день, по-чиновничьи, да, за нее отчитаться и насильно раздать всем грамоты или всем надеть одинаковые свадебные костюмы там на фестиваль свадеб. А коммерсанты – главное зло, но они же всегда вам будут пытаться всунуть, что елочные игрушки, что день семьи и верности. Вот, как гномы воспринимают всемирный потоп как повод для распродажи полотенец.
1: Хорошо. Спасение есть?
4: Смотрите, вот проще всего в этой истории православному человеку. Ну, во-первых, потому что в этой традиции праздник значительно старше. Это раз. И, во-вторых, спросить совета, как его отмечать и как к этому подходить, можно, а, у духовника, б, у членов своей общины, у других прихожан. Ну, знающие люди посоветуют. И вообще там каким-то образом вот выработано отношение. У нас же основная проблема связана с чем? Вот именно с точки зрения светскости этого праздника оболочки ритуалов для него еще не создано толком. И вот кто в лес, кто подрала. А самое печальное, знаете, еще в чем заключается? Я вот очень часто, как человек на словах повернутый, рассказываю всем, что Олимпиада и юбилей – это не даты, а временные промежутки.
5: Угу, да.
4: А потому что юбилей наступает, когда человеку исполняется 49, 77 – это число Юпитера. И вот юбилей – это период с 49 до 50, когда ты должен вот это вот прожить и подойти к новому порогу. То же самое Олимпиада – это перерыв между спортивными состязаниями длиной в несколько лет, а не собственно, то, что мы сейчас этим словом называем. Так вот, день любви, семьи и верности должен проходить 364 дня в году.
5: Вот.
4: А на 365-й в праздник можно подвести итоги, но только не с раздачей грамоты, неформально. И сказать, а вот сколько мы всего за это время прошли, да, сколько лет добавилось к нашему семейному стажу. У нас, например, с мужем вот через месяц добавится столько, что будет ровно 40. Вот,
1: вот. Эва.
4: Да, и вот если итоги собираются неформально, подводятся, да, там, с теплом, с личным отношением, придумать-то можно разные интересные, но только так, чтобы оно людей за сердце потрогало, а не чтобы грамоты пошли.
1: Ну, конечно, и потом, все равно, любой праздник обязательно связан с ритуалами. У нас нету, не прижились еще никакие ритуалы, связанные с этим самым днем любви и верности, да?
5: Но семья-то у нас есть. Любовь и верность – это самая надежная основа семьи. А он вот может начинать даже день любви, верности и семьи как организации или ячейки коммунизма, которая объединяется и зиждется на любви и на верности. Но какое отношение к этому имеет вот эти вот всякие фриковые, фейковые попытки втиснуть мультикультурализм. В Украине есть такой анекдот. Иван говорит Петру: знаешь, Петро, мой сын женился. Говорит, так классно, здорово, я тебя поздравляю. А что ты такой грустный? Говорит, потому что жена у него Степан. Понимаете? Вот эти всякие полуфейковые праздники, псевдопраздники, они основа, это такие вот дырочки для проникновения в нашу мораль, в наше празднование, в нашу жизнь, каких-то вещей, которые извращают основополагающие принципы жизни общества.
1: Оля, а вам как кажется, это преднамеренно было сделано или просто так случилось? Да.
4: Я думаю, что от глупости и еще от желания соригинальничать. Ну, потому что вот когда я говорю, допустим, традиция именно православная у людей в головах как-то не очень укоренена, а вот с точки зрения светскости, ну, надо же поярче, надо же как-то блеснуть. Вот. И вот получается, что...
1: Мы же живем, в принципе, извините, я вот подхвачу мысль. Мы в принципе, живем во время, когда сущность, содержание и смыслы бледнеют, перестают иметь значение, а значение, форма, замещается формой. Поэтому, да, кривляние возникает, да, на том месте, где должно быть содержание. Кривляние, ерничание, которое описывается одним словом – креатив.
4: Ну, я на эту тему поржить могу сутками, но я скажу так, смотрите. Вот до тех пор, пока любой вот такой день, как праздник, будет датой, вот в календаре один день из 365, да, и именно как к датскому празднику к нему будут относиться, то чиновники будут навязывать нормы, ну, то есть, типа, вот, не знаю, вот, там, массовые принудительные семейные фотосессии, мастер-классы по изготовлению семейных оберегов. Это вот как флаг развернуть или свечку поставить, ну, я имею в виду, на площади фигуру выложить.
1: Подарил самое большое в мире обручальное кольцо.
4: Это уже немножко из другой оперы, но вот смотрите, то есть у бюрократов это навязать всем норму, а потом отчитаться за массовость. У, боже упаси, вот этих вот творческих людей, как бы так соригинальничать, потому что датский праздник единственный в году, это просто инфоповод и медийный повод, да, и надо ярче высверкнуть, а дальше там хоть не расцветай. Ну и вот и остаются третьи, это вот люди, которые в храм не очень ходят и как бы с духовником не очень советуются, муромских преданий напрочь не помнят, а про единственный в России агеографический классический книжный источник, описывавший, собственно, семейные традиции на основе преданий о Петре и Февронии. Так он в середине 16 века вышел, и с тех пор вот только как подарочное издание, если кому-то попадется. Люди и не знают о том, что такая книга существует. И вот что делать, куда крестьянину податься, да, как в фильме про Чапаева. Вот, к чиновникам не хочу, к коммерсантам не хочу, к этим мальчикам и девочкам, которые ничего про семью и верность еще в принципе понимать не могут, у них стаж небольшой, тоже не хочу.
5: Так может отменить актуальную отчетность, добавить больше вот протокольную, и не протокольную, а протяженную весь год душевность в праздновании?
4: Вы не поверите, я вот однажды говорила, что в ЗАГСах, где принимают заявления о разводах, должен висеть плакат, сколько семей спасла тарелка горячего супа.
5: Вот об этом. Самый мужественный человек не только тот, который ДОТ штурмует, а тот, кто выполняет свои обязанности честно, достойно и прилично каждый день. Вот кто герой. Это же тоже общеизвестная банальная штука.
4: Ну вот, если бы у нас больше думали о том, сколько семей спасено, да, и что весь год должен быть сплошным днем любви и верности и семьи, может быть, как-то, ну, я очень надеюсь, что какие-то люди, которые много усилий в этой области предпринимают и не на показ, все-таки что-нибудь из года в год выконструируют. Но поймите одно, вот ритуал как привычка ежегодная, для того, чтобы выработаться, он хотя бы лет 15 должен просуществовать.
1: Да, само собой, нет, это безусловно так. Но пока он будет вылепляться из самого себя, там такое может, Господи, вылепиться, что...
5: К сожалению.
1: Да, надо как-то этому противостоять. Давайте будем за этим тщательно следить и как-то корректировать своими силами.
5: Ну, мы же никуда не денемся без любви, семьи и верности.
4: И верности, да.
1: Оля, очень на вас рассчитываем. Спасибо вам огромное. У нас в гостях была Ольга Сырышко, поэт, журналист, поэт, не поэтесса, поэт. И это чудесно. Ну что, через короткую паузу у нас будет следующая тема. Ох, задорная. Ой-ой-ой-ой.

0: Добро пожаловать туда, где все цветет и растет. «Все в сад» с Марией Тарабаевой и Александром Хабургаевым.
1: Сегодня будем стараться брать сколько сможем и прям вот так вот нести в массы опыт.
2: Какая у нас работа с Машей, чужим делимся.
1: Ну и своим чуть-чуть.
0: Полезные советы по уходу за растениями, дачные идеи и рекомендации экспертов.
3: Если на веточку красной рябины привить черноплодку, то она будет расти в виде деревца.
1: Потрясающе!
0: Пусть каждый сезон приносит богатый урожай и хорошее настроение. «Все в сад» по воскресеньям в 8:35 по Москве и в 9:35 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
0: В эфире программа «Люди и песни».
5: Первый советский твист «Черный кот» появился на свет в 1963 году. Вдова поэта Михаила Танича Лидия Козлова вспоминала, что собиралась за покупками, когда муж сообщил, что ему пришли в голову несколько забавных строчек. И когда она вернулась из магазина, Танич прочитал ей стихотворение про невезучего черного кота, которое поначалу показалось ей несколько странным. А вот композитору Юрию Саульскому, а именно ему Танич принес листочек с текстом, стихи понравились. Он сел к инструменту и быстро придумал мелодию. Не исключено, что его вдохновило произведение американского джазмена Арта Блейки «Are You Real», которое Саульский, один из крупнейших знатоков джаза в Советском Союзе, наверняка слышал не раз.

0: и песни.
1: Юрий Саульский попросил исполнить песенку про черного кота Тамару Миансарову. Он знал ее по выступлениям в нескольких джазовых ансамблях. Впрочем, певица, накануне победившая на международном конкурсе в Сопоте, была в то время на расхват и записала черного кота в попыхах между гастролями. Тем не менее, результат получился ошеломляющим.

0: Люди и песни. После того, как «Черный кот» прозвучал в популярной радиопередаче «С добрым утром», песня мигом превратилась в большой шлягер. Правда, Юрий Саульский рассказывал, что многие коллеги после появления «Черного кота» упрекали его: «Юра, как ты мог? Ведь ты же серьезный музыкант». Впрочем, были и другие проблемы. Песню обвиняли в пошлости и в результате периодически запрещали передавать по телевидению и радио. Ну а в 80-х «Черный кот» пережил очередной пик популярности – благодаря исполнению солистки группы «Браво» Жанны Агузаровой. После того, как непредсказуемая уроженка Марса Иванна Андерс покинула «Браво», песню стал исполнять новый вокалист группы Валерий Сюткин. Через много лет, уже выступая сольно, Сюткин как-то в шутку пообещал Михаилу Таничу, что будет петь «Черного кота» на всех своих концертах. Вскоре поэт ушел из жизни, а Валерий Сюткин до сих пор держит слово. Ни одно его выступление не обходится без «Черного кота».
1: Жил да был черный кот за углом.

0: Люди и песни. Радио России. Москва, 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Прокуратура Москвы предупреждает о новой схеме мошенничества, при которой телефонные аферисты похищают деньги под предлогом улучшения качества сотовой связи. Как это работает? Человеку звонит злоумышленник и, выдавая себя за сотрудника сотового оператора, предлагает улучшить качество мобильной связи либо

что человеку приходит постановление о возбуждении дела за подписью якобы сотрудника ФСБ, МВД или Следственного комитета, для неосведомленного человека такой документ выглядит убедительно, так как у него есть печати и ссылки на соответствующие статьи Уголовного кодекса. Как правило, такие фейковые фальшивые документы приходят на аккаунты россиян, через которые они авторизовались в онлайн-магазинах и на сайтах и сферы услуг, отметили специалисты, потому что их проще взломать злоумышленникам. Любимое поле, на котором работают мошенники, это когда они притворяются, что борются с мошенниками, ведь это их естественная среда, и они хорошо знают свои болота. Неудивительно, что россияне стали получать предложение установить на смартфон якобы антивирус, защиту от компьютерных вирусов. Могут представиться телефонным оператором. Это может быть предложение в электронной почте, в мессенджере, могут позвонить по телефону, а потом отправят на телефон жертве обмана вредоносный файл вместо защитной программы. Как правило, такой файл содержит шпионскую программу. При этом по большей части такие атаки осуществляются на телефоны с операционной системой Android, подчеркивает эксперт. Шпионская программа дает злоумышленникам полный контроль над телефоном жертвы. Кроме того, преступники рассылают письма якобы от силовых структур, где уведомляют, что человек якобы подозревается в серьезном преступлении, и надо предоставить документы, список которых предлагается скачать по ссылке. Естественно, тот, кто придет по ссылке, установит себе программу для шпионажа. А еще аферисты стали присылать фальшивые медицинские карты, электронные. На смартфон или компьютер загружается фейковая выписка из амбулаторной карты, а параллельно идет скрытая установка шпионской программы, которая позволит злоумышленникам удаленно пользоваться, скажем, смартфоном или выгружать данные, которые им нужны. Будьте осторожны, не приходите по ссылкам, не доверяйте никаким письмам и угрозам. Все проверяйте. Не дайте мошенникам заработать.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. Иран обвинил Соединенные Штаты в нарушении меморандума о взаимопонимании. И пассажирские поезда идут в обход железнодорожной станции под Красноярском из-за схода вагонов с углем. Все подробности далее. Потери ВСУ от действий южной группировки войск за сутки составили до 190 военнослужащих и 27 пунктов управления беспилотной авиацией. Подробности рассказал начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильной, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад, бригады территориальной обороны и бригады охраны генерального штаба в районах Николайполья, Красного Молочара, Дружковки, Веролюбовки, Ореховатки и Ижевки. За сутки противник потерял до 190 военнослужащих. Артиллерией и баражирующими боеприпасами поражены 2 боевые бронированные машины, 26 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровая гаубица М777, а также станция радиоэлектронной борьбы. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 19 антенн связи и БПЛА, терминал Starlink, 7 наземных робототехнических комплексов. Поражено 27 пунктов управления БПЛА, а также 4 блиндажа с личным составом ВСУ. Сбито 29 беспилотников противника.
1: В течение суток в результате действий группировки войск «Север» противник потерял более 205 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и танк «Леопард». В зоне ответственности восточной группировки ВСУ лишились свыше 380 военных, 8 станций спутниковой связи «Старлинг» и 59 беспилотников самолетного типа. Доклады МАГАТЭ не в полной мере отражают объективную обстановку на Запорожской атомной электростанции, в частности, с точки зрения угроз со стороны ВСУ. Об этом заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев по итогам встречи с руководителем агентства Рафаэлем Гросси.
3: Взгляд российской стороны. Здесь для нас совершенно очевидно, что исходя из своего мандата, исходя из сдерживающих факторов, связанных с рядом руководителей МАГАТЭ, не в полной мере отражается угроза, которая в этих докладах, я подчеркиваю, которая наносится Запорожской атомной электростанции со стороны действий ВСУ, в первую очередь, украинских военных. И вот эта критика в адрес официальных докладов МАГАТЭ сегодня прозвучала.
1: Лихачев добавил, что любое замалчивание ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции и ее городу-спутнику Энергодару является поощрением эскалации атак на атомный объект. Как заявил Рафаэль Гросси, МАГАТЭ предложит ряд конкретных шагов для решения вопросов, связанных с безопасностью Запорожской АЭС. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи обвинил Соединенные Штаты в нарушении меморандума о взаимопонимании. По его словам, Вашингтон игнорирует 9-й пункт соглашения, запрещающий ввод дополнительных войск в регион. Министр подчеркнул, что Тегеран строго соблюдает свои обязательства, в отличие от американской стороны, чьи действия он назвал неверными. Напряженность достигла пика после серии американских ударов по Ирану 8 и 9 июля, на которые Тегеран ответил атаками баз Авкувейта и Бахрейне. Это уже второе серьезное обострение с момента подписания договора в июне. Ситуацию усугубило заявление Дональда Трампа о том, что режим прекращения огня больше не действует. Минцифры поддержала инициативу о создании системы оповещения и разъяснения новых законов через госуслуги и готова обеспечить техническую возможность массовой рассылки таких уведомлений. Об этом заявил РИА Новости замглавы ведомства Сергей Цветков. Он отметил, что на госуслугах есть конструктор адресных и региональных рассылок, который позволяет быстро запускать информационные кампании как для всех пользователей, так и для отдельных групп по заданным критериям. Предложенный подход обеспечит соблюдение действующего законодательства, а также необходимый баланс между технической эффективностью рассылки и юридической достоверностью размещаемой информации. Движение через железнодорожную станцию Стайный под Красноярском остановлено из-за схода вагонов с углем. 5 пассажирских поездов проследуют в обход. Об этом сообщили в пресс-службе Красноярской железной дороги. Ранее там рассказали, что 15 вагонов грузового поезда с углем сошли с путей. В результате инцидента никто не пострадал. В ликвидации последствий аварии участвуют более 200 железнодорожников. В работах задействовано 3 восстановительных поезда и более 10 единиц спецтехники. На данный момент часть вагонов убрана из габарита путей. После уборки всех вагонов железнодорожникам предстоит восстановить более 100 метров по одному пути и около 60 метров по другому. Мотоциклист может продолжить движение после получения штрафа за езду без шлема. Транспортные средства не конфискуются. Об этом ТАСС рассказал автоюрист Лев Воропаев. По его словам, есть определенный перечень оснований для конфискации транспортных средств. Отсутствие шлема у мотоциклиста в данный перечень не входит. Воропаев также отметил, что шлем должен быть не только у водителя, но и у пассажира. За нарушение предусмотрен штраф в 1500 рублей. Почти месячная норма осадков от 45 до 60 миллиметров осадков, а местами до 80 миллиметров выпадет в Подмосковье за выходные. Об этом рассказала ведущий специалист гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, наиболее сильный ливень начнется в ночь на воскресенье.
4: Как раз в субботу произойдут эти активные процессы в средней тропосфере, объединение циклонов. Это произойдет в ночь на воскресенье, когда прогнозируется сильный дождь в большинстве районов. По-прежнему местами могут греметь грозы и шквалистое усиление ветра. Мы ожидаем при грозах до 15-17 метров в секунду.
1: Из-за столкновения холодного Балтийского циклона и жаркого Каспийского синоптики не исключают образование смерчей. До вечера субботы действует желтый уровень погодной опасности. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. ФИФА может принять решение о возвращении сборной России до жеребьевки квалификации Евро-2028, сообщает Спорт24. Календарь европейских турниров является ориентиром для ФИФА, поэтому окончательное решение желательно принять до жеребьевки квалификационного турнира к чемпионату Европы, которое запланировано на 6 декабря. Отмечается, что на данный момент ряд национальных ассоциаций УЕФА продолжает выступать категорически против участия российских команд в турнирах под эгидой организации. В их число входит Англия, Франция, Германия, Польша, Украина, Нидерланды, Бельгия, Шотландия, Уэльс, Ирландия, Исландия, Лихтенштейн, скандинавские страны, страны Балтии и Румыния. Краснодар сообщил о переходе 25-летнего центрального полузащитника Кристиана Алвеса из Крузейра. Бразилец подписал с клубом контракт до июня 30 года и будет выступать под номером 18. Ренат Белялединов покинул пост главного тренера костромского «Спартака» спустя 46 дней после назначения. Новый наставник будет объявлен позднее. Теннис. Анна Пушкарева разгромила украинку Скляр в решающем сете полуфинального матча и пробилась в финал юношеского Уимблдона. Общий счет матча 6-4, 2-6, 6-1 в пользу россиянки. В финале 11 июля Анна сыграет с китаянкой Синьчжань Сунь, которая на Ролан-Гаррос также добралась до финала. Организация World Tennis, бывшая Международная теннисная федерация, оставила в силе отстранение Федерации тенниса России. Оно распространяется на командные турниры. Таким образом, наша федерация отстранена уже более 4 лет. Мое мнение, российские теннисисты начнут выступать с флагом с начала следующего года. На этот сезон уже все сформировано. Нам надо восстановить права федерации. Мы занимаемся этим процессом, отметил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня в Мурманске плюс 23-25 градусов, переменная облачность. В Архангельске и Петрозаводске плюс 24-26. В Вологде плюс 27-29 градусов. В Великом Новгороде плюс 26-28. Кратковременный дождь и гроза. В Калининграде временами дождь, плюс 18-20 градусов. В Перми плюс 21-23. Дожди и грозы. В Кирове плюс 22-24. Кратковременный дождь. В Уфе без осадков плюс 26-28. В Оренбурге плюс 30-32. градуса, малооблачно. В Санкт-Петербурге плюс 28-30 во второй половине дня, местами дождь с грозой. В Москве ливневые дожди и грозы, плюс 25-27. Сейчас столица плюс 20, без осадков, безветренно. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях Дмитрий Глазов, научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова Российской академии наук и исполнительный директор Совета по морским млекопитающим. Здравствуйте, Дима.
3: Здравствуйте.
2: Вот вообще я хотел сегодня поговорить о ките замечательном, который в наибольшей степени пострадал в свое время от китобойного промысла. Это же ужас, какая была популяция, судя по всему, и сколько их набили в свое время. Речь идет о гладких китах, а конкретнее о гренландском ките.
3: Да, гренландский кит примечателен, конечно, тем, что на него охота была еще в такие доисторические, так скажем, времена. То есть китобойный промысел всем, наверное, памятен китобойными судами, там, гарпунными пушками и так далее. Это все уже, условно, наши времена, да, ну или там послевоенные времена. А китобойный промысел сам имеет очень древнюю историю. Еще там какие-нибудь 17-16 век добывали этих китов, именно гренландских китов. Китов норвежцы, как известные китобои в Атлантике. И почему, собственно говоря, они его добывали? Почему там не кашалотов каких-нибудь там или еще кого-то?
2: Ну, их тоже добывали,
3: но потом. Да, а начали с них, потому что этот кит не тонет. Все остальные киты тонут. Потом кит большой, он давал довольно много вот этого жира и мяса.
2: Поэтому, я вот, да, извините, я перебью вас, Дим. Я помню такую цифру, но она не особо подтверждалась, да, 150 тонн. То есть он чуть ли не больше, чем...
3: Да, нет, он крупный. Он...
2: Синий кит, то есть по да, широкоплечести, да, и животу.
3: Он,
2: да,
3: большой, своему... он не такой длинный, но он крупный кит. Он долгоживущий кит, во-первых. Да, то есть там известно по разным датировкам, да, более 200 лет. Там разные способы определения его возраста. Там ну, и гарпуны...
2: Гарпун же нашли, да?
3: Да, находят гарпуны, которые датируют, и по ушным пробкам вот этим, которые у них откладываются, это сера,
2: хрусталики,
3: там и отдельно какие-то кости, в которых отложения накапливаются и так далее. Но, значит, вот общее представление о том, что эти киты доживают до... Понятно, что не все, но многие доживают до
2: кто-то
3: больше лет.
2: Да?
3: Если их не убивают, если они не гибнут там по каким-то другим причинам. Вот. Китобойный промысел развивался, так сказать, по экспоненте, и самый его пик пришелся на послевоенные годы, особенно, значит, соревнования между Россией и Соединенными Штатами. Понятно, что китобойный промысел спас Советский Союз и население от голода. Да, потому что был дефицит белка, развить сельское хозяйство так быстро не было невозможно, и вот эти киты, там, тюлени и дельфины.
2: Я помню, еще китовое мясо продавалось.
3: Да, вот, плюс, конечно, жир, который использовался по-разному, там, и химическая промышленность, парфюмерия, там, смазки всякие и так далее, и так далее. И, конечно, развитие нефтяной промышленности, оно тоже спасло китов.
2: В свою очередь.
3: Свое, да. Вот, но киты гренландские, опять же, в силу того, что они не сильно мигрируют, да, у них нету каких-то глобальных перемещений, как у полосатиков, да, они сидят условно на месте. Поэтому можно было, например, не добрав квоту или какой-то объем китобойной флотилии приходила, например, там, Владивосток, она знала, что она пойдет вот в угол Охотского моря, там точно будут киты, можно будет план сделать. Таким образом, вот эти популяции, которые в Атлантике, да, северной, и в Охотском море, это касается китов, условно, которые у нас, их выбили. Выбили настолько, что в какой-то момент считал, что, например, вот эта шпицбергенская популяция...
2: Потеряна,
3: да. Но потом они стали потихонечку восстанавливаться. Опять же, за счет того, что они долгоживущие, они рожают реже, чем те же белухи, например, да. Вот. То они восстанавливаются долго.
2: В каком возрасте примерно у них роды происходят?
3: Ну, значит, они становятся способны к размножению, когда достигают там, условно, 13-14 метров длиной, да, значит, это получается где-то возраст от 15-16 вот лет.
2: Начну. И менопаузы у них нет, они размножаются до упора.
3: До упора, да. Ну, опять же, взрослых китов, которые только по результату китобойного промысла можно
2: ну,
3: смотреть.
2: Ну да, а поэтому... тех, кто наблюдал этого китенка с момента зачатия,
3: да.
2: К сожалению, в живых уже нет.
3: Нету, да. Вот, наша группа, да, которая в институте работает, мы работаем с китами в Охотском море.
2: Шантарской, да?
3: Ну, она нет, она Хатаморская называется. Вот, она сейчас внесена в Красную книгу. книгу. К ней отдельное как бы отношение государства, поскольку она считается нашей домашней. То есть они не уходят никуда, они в Охотском море здесь сидят, и они как бы вместе с серым китом, который тоже в Охотском море приходит кормиться, вот, на них специально вышла недавно стратегия по сохранению этих ахтаморских группировок, популяции китов. Вот, и мы их изучаем на летних их местах обитания. Это район Шантарских заливов, так называемый, то есть Шантарское море, это Ульбанский, Николая, Удская, Губа-Тугурский. И тут у них, ну, в современном, так сказать, исполнении возникли другие проблемы, так скажем. Первая проблема с активного туризма, поскольку развивается туризм, связанный с тем, чтобы наблюдать за этими китами.
2: И ездят по головам.
3: Ну, нет, мы стараемся регулировать тоже, поскольку мы там присутствуем, мы взаимодействуем с туристическими компаниями, стараемся делать, чтобы по головам, конечно, никто не ездил. Вот. И второй фактор, который вот мы наблюдаем, так сказать, в онлайн фактически режиме, это воздействие касаток. Касатки научились добывать этих китов в этом районе, они туда приходят специально для того, чтобы кита раздобыть себе, они учат своих маленьких касаток, как добывать китов. Последние годы мы не видим результативных как бы
2: охот. Да, вот об этом и речь. Да, киты-то научились обороняться.
3: Да, ну это взаимный процесс, но мы предполагаем, что они этих китов добывают потом в другом месте. Почему? Потому что здесь киты умеют выскакивать на мелкую воду и скрываться в каких-то бухточках и заливах, вот, либо отгораживаться от этих касаток самым опасным своим орудием, это хвостами. Да,
2: да, это но... ромашка, да, называется по строению?
3: Ну нет, у них там ромашки они не могут сделать, они просто так заскакивают на мель, что у них фактически на глубине остается хвост.
2: Хвост, а поскольку он очень могучий,
3: этот, да,
2: хвост, то хвостом это... может поломать хвост даже касатку.
3: К сожалению, есть случаи, когда таким хвостом убивали и наблюдатели. Не у нас, правда, в море Бофорта, но, тем не менее, команда «Хвост» — это прям как чрезвычайная ситуация для тех, кто работает в лодке. Самое интересное, что морды, они очень хорошо чувствуют дистанцию, да, а вот хвостом они не чувствуют никакой дистанции.
2: Дим, а, да, вот, кстати, о птичках, как говорится. Дело в том, что были исследования, по-моему, в основном по полосатикам, что у них такая интересная иннервация, типа нервного ганглия, находится впереди, на кончике нижней челюсти, и что они, благодаря вот этому вот нервному ганглию, полосатики очень хорошо ощущают там то, что впереди. Вот у гренландцев есть такая штука, то есть малейшее течение воды, у зубатых китов есть эхолокация, а у этих вот развит у китов-полосатиков вот этот вот самый...
3: Чувствительность. Нет, то, что они чувствуют, это прекрасно, да, я по поводу ганглии не уверен, но у них или морда вибрисы покрыта вибрисами, то есть у них, в отличие от многих китообразных, у которых они полностью утратили вот эти волосы, у них прям есть эти вибрисы, которые в такой специальном...
2: Как у кошки,
3: да? Да, как у кошки, как у собаки, как у моржата. Вот, которыми очень хорошо чувствуют. Во-первых, во-вторых, заливы вот этого Шантарского региона, они известны огромными приливами-отливами. Там перепады от 4 до 6 метров вот этой воды, которая гоняет туда-сюда. И они это все как бы ощущают, знают, они этим пользуются, потому что они заходят, выходят. В отличие от, например, гренландских китов, которые вот в Арктике, они здесь питаются фактически со дна. То есть вот эти вот маты беспозвоночных, которые они едят, они находятся у дна. Поэтому они ложатся, как серый кит, на бок, загребают, значит, этих беспозвоночных.
2: А чем они загребают?
3: Это вот своими ртом и усами, которые там по 12 метров.
2: Секундочку. Китовый ус у меня есть дома, кстати. Ну, у вас наверняка тоже. Впрочем, это огромная штука. Такая, да. Понятно, что это не ус, как у человека, да, а это такой специальный цедильный аппарат. И вот всегда считалось, что как кормится гренландский гладкий кит, в отличие, скажем, от полосатика, который как бы напрыгивает на скопление рыбы или скопление криля, там он может перед этим взбить как-то в комок какой-то вот и напрыгнуть, и потом дальше выдавить языком. И это усатые киты так действуют. Про серых оставим в стороне, чтобы не множить сущности. Так вот, гладкий кит всегда считал, что он плавает с открытым ртом, да, у него как бы туда то, что попало, то попало, а потом он как поршнем языком выдавливает, сцеживает воду. И оставляет да, воду и оставляет пищевой комок.
3: Да.
2: Вот как это сделать лежа на боку?
3: Он нет, пашет? Нет. Значит, он в любом случае, стратегия его кормления, она в любом случае такая же, да, то есть он с открытым ртом, он проходит, но просто дело в том, что когда это находится около дна, во-первых, они взмучивают вот эту всю приповерхностную штуку, и она поднимается наверх.
2: У них такие же плавники, да, такие,
3: да,
2: да, как бы такой специфической,
3: как лопата такая,
2: да, лопатообразной, да, да, формы.
3: Но мы очень хотим заснять это все, как это в живье, но там такие мутные, да, заливы, да, да, что пока у нас картинки такой вот очевидной нет. Но, тем не менее, мы когда берем планктонные вот эти пробы всякие, там вот в этом бульоне вот таком, вот, там это все как бы ближе к дну находится. Вот. И мы берем, собственно говоря, после того, как киты оттуда ушли, мы, значит, пытаемся собрать, что там они там наели.
2: А, понятно. То есть постфактум, да, собирать, да, там, да, остатки.
3: Ну, мы смотрим, где они, и стараемся туда же.
2: Да. То есть они всю вот эту придонную фауну, да, как бы, да, они ее захватывают. Вот интересно, насколько гибкая стратегия, да, у них, насколько она гибко меняется. Если в толще воды они вообще там, ну, совсем мелкие организмы, которые в толще живут, то здесь придон, они и другого размера, на самом деле.
3: Ну да, мне кажется, что они адаптируются тоже. То есть это вот, вот стратегии, да, эти все, они адаптационно, так сказать, настроены. Понятное дело, что, например, во льдах, когда они уходят во льды, мы тоже пока не знаем, как это все происходит, но там питание явно другого типа. Для нас интересно то, что, во-первых, мы не знаем, где зимой эти киты. То есть мы знаем вот это летнее место обитания, и мы их встречаем периодически летом в других местах. То есть там, допустим, самый север Охотского моря, Пенжинская, там Гижигинская губа. Вот, там тоже есть киты. Но соединить пока вот эти две летние группировки мы не можем. То есть мечение не позволяет пока сказать, что это вот одни они или разные. И зимой. Зимой Охотское море довольно сильно покрывается льдом. Мы знаем, что киты гренландские умеют использовать ледовый покров, все эти трещины, там даже сами могут его продавливать, этот лед, чтобы тушить, подышать. Да, да. Вот. Но мы пока не очень понимаем, как это происходит и какие факторы их тянут в то или иное место.
2: А вот они как вообще держатся? Понятно. Самец детеныш или группа?
3: Нет, самка с детенышем, это обязательно. Причем у нас вот коллеги из Санкт-Петербурга, они очень хорошо показывали по нашим, в том числе, съемкам. Допустим, самка с детенышем, если она в таком возбужденном и каком стрессированном состоянии, то детеныш с одной стороны на него одним глазом, если спокойным, то они меняются местами, она за ним другим глазом, или он и под нее там прячется. Ну, то есть вот эти вот поведенческие такие нюансы, интересные истории, да, они, оказывается, вот эта латерализация, это называется, да, то есть с какой чего стороны, она характерна не только для китов, а вообще для млекопитающих и для нас с вами, как людей в том числе. Там. Вот, а что касается групп, то там встречаются большие группы, то есть иногда, значит, там 70 китов, ну, вместе, да, там, или 50. Они очень рандомно разбросаны, они явно, что они между собой каким-то образом взаимодействуют, они иногда наезжают друг на друга, иногда начинают там почти выпрыгивать, да, этому киту тяжело прыгать, но тем не менее он не как горбатый кит, он,
2: да,
3: подскакивает, да. А иногда они там крутятся, иногда какие-то у них даже игривые половые взаимоотношения, вот. И благодаря, опять же, вот новым методам наблюдения, там коптеры, возможности установить вот камеры, мы в этом году поставили там на бухте Врангеля для того, чтобы круглосуточно фактически писать, мы видим и их взаимоотношения между собой, и взаимоотношения с человеком, потому что ему человек тоже интересен. Человек на каком-то сапе, он под него подныривает, он там смотрит на него. Это какой-то объект, который вызывает у него интерес. Вот. Понятное дело, что вот лодки, там, которые носятся и которые не могут регулировать, так сказать, свою скорость там, прочее, это для них опасность представляет, потому что можно пропороть просто животное. Вот. А по поводу касаток, они не стараются охотиться на крупных китов, на взрослых. Они охотятся на мелких. Даже не мелких, а подростков. Совсем мелкие их защищает мама, и на них сложно. А вот эти подростки, они лакомый кусочек, потому что у них очень непропорциональный рост. Вот у них треть – это голова.
2: Да, да? У взрослого.
3: У взрослого, да. Ну, там считается вообще две пятых – это голова, значит, а дальше все остальное тело.
2: То есть это голова для того, чтобы есть.
3: Есть, да.
2: Вот у него.
3: Но когда они растут, вот этот вот подростковый период, у них кости, они сначала как хрящи фактически, а потом они окостеневают. И касатки это понимают, ну, вот у нас наблюдение тоже наши коллеги делали, что они с разгона просто своим ростом ударяют в область ребер и фактически их ломают. То есть кит погибает не из-за того, что его закусали, там, а из-за того, что фактически ребра переломали.
2: Это интересно, потому что палеонтология есть, да, вам, наверное, известная. Я не помню, кто на кого, правда, охотился. Но, возможно, вот эти вот предки кашалотов, которые хищные, да, они охотились на усатых китов, таким образом тоже ломая им ребра. Во всяком случае, остатки...
3: Ну, вот это недостаток, видно, эволюционных вот этих вот изменений, которые китам пришлось пережить вот для того, чтобы вырасти. Да. Потому что расти...
2: Но, с другой стороны, когда ты вырос, уже уж никакая касатка тебе даже не...
3: Ну, они, конечно, коцают их. Вот в этом году был кит, который застрял. Ну, он специально выбросился на мель во время отлива для того, чтобы касатки не задербанили. Они ему покусали там около дыхала, еще что-то. Вот. Но, тем не менее, он остался, во-первых, жив. Там было много переживаний в соцсетях по поводу того, как его спасти.
2: Он застрял, да.
3: Да, что он
2: не
3: застрял.
2: Не трогайте,
3: да,
2: да, сказали ученые, да, отойдите.
3: Вот. Но там, на самом деле, на видео очень интересный факт. Там пришел другой кит, который стал этого кита поливать водой. Да, вот это вот классная история. Потому что они понимают, ну, то есть, как бы для китов опасно это то, что кожа останется сухой, да, потому что они, соответственно, начинают трескаться.
2: Ну, поливал он его, заплескивал хвостом.
3: Хвостом, да. И птицы начинают садиться, птицы начинают расклевывать. Они такие дырки делают.
2: Чайки, да, расклевывают. Доводилось наблюдать. Интересно, я, знаете, хотел на что обратить ваше внимание, да, вот радиослушатель, вы-то это знаете наверняка, но вот, казалось бы, почему он вылезает на берег? Ну, потому что самое страшное, когда на него нападают касатки, они в трехмерном пространстве, они, в принципе, молодого кита, наверное, хотят утопить, и тут он выигрывает, если он молодой, его невозможно утопить. А с другой стороны, он не позволяет ударить себя снизу.
3: Ну, вообще, касатки боятся. Даже белухи, которых там тоже касатки на них охотятся, они первым делом начинают сжаться к берегу и фактически по меликам просто ползти. Вот. Интересно, что вот эти животные, которые и белухи, и вот эти гренландские киты, которые обитают в тех районах, где можно обсохнуть, они умеют себя вести при обсыхании. Потому что те же самые белухи, они... вода начинает уходить, они начинают активно двигать телом для того, чтобы сделать такую ванну в песке или в илу, для того, чтобы там вода осталась, да, и они пережидают таким образом вот это вот отливы и приливы. И киты тоже, в принципе, они когда выскакивают, я так понимаю, что у них есть понимание, что вода-то придет через какой-то момент.
2: Ну, если они долго живут, если мама учит.
3: Хорошо учит.
2: Хорошо
3: учит. И они хорошо учатся.
2: Да. Кто плохо учится, того нет с нами, как говорится, да? Как Шукшин в свое время писал, Василий Макарович. Произошел естественный отбор. Но вернемся к нашим гладким китам. Получается, что в Шантарские острова приходят молодые, да?
3: Нет, там разные. Там очень...
2: Группа молодых... Нет, я не прав.
3: Нет, там приходят разные. Там есть группа молодых китов, которые вот... Там же я говорил, что несколько заливов, и они по этим заливам как-то так распределяются между собой. То есть вот наши наблюдения показывают, что Ульбанский залив — это прям такой молодые. Ну, то есть мы, опять же, как определяем молодые? Мы их измеряем. Измеряем с помощью там коптер, зависает на определенной высоте. Это называется метод фотограмметрии. И по фотографиям или по видео можно потом определить...
2: Сантиметров в граммах измерять.
3: Фотограмметрии, да. Вот, ну, помимо того, что мы их идентифицируем, то сейчас у нас идентифицировано больше там 200 особей, да, и мы их знаем фактически в лицо, ну, так, по большому счету. Потому что там, на самом деле, не, по расчетам вообще в Охотском море всего около 350 китов сейчас осталось. А вот мы из них знаем, условно, больше половины.
2: Идентификации по обкусанности?
3: По цвету, по шрамам, по как бы размерам, по характерным каким-то признакам.
2: Совокупности
3: признаков, да. И мы, опять же, сейчас пытаемся использовать вот эти программы искусственного интеллекта, чтобы упростить, потому что это довольно много ручного труда. Вот сейчас мы его...
2: Ну да, тут искусственный интеллект, конечно,
3: да,
2: поможет. Так они туда приходят кормиться, да, я так
3: кормиться,
2: понимаю?
3: Кормиться, да, отдыхать и социальные какие-то взаимоотношения. Это вот три вида деятельности, которые мы там отмечаем.
2: То есть они как бы социальные, вот часто это употребляют термин социальные взаимоотношения, а что это такое? Вот зачем им вообще встречаться, чтобы размножаться? Или не, они ну как, знакомятся?
3: А зачем мы с вами встречаемся?
2: А мы с вами встречаемся, чтобы поговорить.
3: Вот, они тоже говорят, но только на своем.
2: И передать друг другу информацию, нашим дорогим радиослушателям заодно. Вот. а они передают каким-то образом информацию, у них богатая акустическая сигнализация.
3: Нет, акустическая сигнализация у них не богата, мы пытались там записывать, они фактически большую часть молчат. Но, тем не менее, вот эти, да, вот эти вот взаимоотношения между животными, так сказать, в прибрежной зоне, мы, к сожалению, не знаем, чем они занимаются на глубине, когда уходят оттуда, да, вот, но вот в прибрежной зоне, где они именно знакомятся, я так понимаю, больше, ну, я могу предполагать, да, потому что видно, что животные подходят друг к другу, они там наезжают друг на друга, там трутся, ну, да, иногда какие-то пируэты, вот, они кормятся, и после кормления у них там прям бывает иногда эйфория, когда они начинают прыгать там,
2: как хвостами,
3: вот, я не знаю, вы когда-нибудь видели, как кит машет хвостом, ну, как машет именно, не просто
2: заныкает. Видел очень много, как это делают дельфины, и видел у горбатого кита такое поведение.
3: Угу.
2: А гладкого кита, Дима, я видел только, когда он куда-то целенаправленно вот перемещался.
3: А здесь
2: чтобы он мне махал хвостом,
3: вот. А здесь смысл в том, что там могу глубина такая, что кит может встать мордой на дно, высунуть хвост и им, значит, помахать. Да, махать. И рядом стоит второй кит, который тоже машет. Да? Вот им, наверное, нравится,
2: да, я могу предположить. Ну да, была, опять-таки, одним исследователем была в свое время выдвинута версия, что они таким образом... Ну, он про белух это говорил и про фалин, что таким образом, как бы делая такую стойку и помахивая хвостом, они утрамбовывают то, что они съели перед этим. Да. Ну, вот. А, да, потом, ну, при ближайшем рассмотрении оказалось, что помахивают хвостом и афалины, и белухи в процессе полового поведения чаще самцы. Вот. Но тем не менее.
3: Видите, как человек может интерпретировать все, что угодно.
2: Да, все, да, что угодно и как угодно. А на самом деле все многообразнее. Дим, ну, замечательно, мы тут повеселились по поводу жизни, так сказать, и веселого времяпрепровождения гренландских гладких китов. То есть они покормились, у них хорошее настроение, видимо, они завязали какие-то социальные связи, которые им помогут потом найти партнера, так сказать, чтобы долго не разговаривать.
3: Может быть, воспитали как-то своих детей там при этом.
2: Они,
3: да,
2: для этого они должны щебетать как-то все-таки.
3: Должны, да, но мы вот пока не видим у них там этих щебетов, да. Ну, щебета, у них же они все-таки низкочастотные, да, в отличие вот от этих самых от зубатых китов.
2: Может, не там слушаете?
3: Может быть, еще специфика все-таки этого района, потому что он относительно мелководный. Ну, вы знаете, что для акустики это беда, да, когда там эти отражения от дна. Это первое. Во-вторых, он очень мутный, то есть там взвесь просто дикая. И в-третьих, конечно, это довольно большие пространства. То есть мы китов все-таки стараемся их щадить, не ездить у них по головам на исследовательской лодке, и в идеале хорошо бы ставить какие-то акустические станции вот, для того, чтобы они просто мониторили акваторию. Но у нас, к сожалению, в России есть определенный запрет на акустические исследования такого типа, вот, долгосрочные, поэтому мы этого делать не можем. Но нам бы очень хотелось, конечно, понимать, что они там между собой каким образом общаются. Вот. Надеемся, что нам это удастся в какой-то момент.
2: А куда они деваются потом?
3: Ну, вот наши метки, которые мы ставили, да, они очень долго до... Для них вот критичным является начало ледообразования в этих заливах. Только вот тогда, когда начинает расти припаянный лед и начинает вытеснять их фактически за акваторию, они уходят. Это происходит где-то в конце октября, начале ноября.
2: Угу.
3: До этого времени они там сидят, они переходят между заливами, они там тусят в самих заливах, никуда не уходят. Вот как только лед стал, они сразу делают довольно большой марш-бросок, уходят в открытое море, и, по всей видимости, там то ли ждут, значит,
2: образования... В открытое Охотское море, Охотское. Или они выходят в Тихий океан?
3: Нет, в Тихий океан неизвестно, чтобы они выходили, то есть, опять же, для них является граница, это мыс Лопатки, они туда не уходят. Они в основном в северной части Охотского моря вот находятся, это Банк Кашеварова, это острова Ионы, вот в этом районе.
2: Ну, там, вот там... кажется, что оно маленькое, Охотское море, оно огромное. Ну,
3: огромное, да.
2: Больше,
3: да,
2: Черного-то.
3: Ну, больше Черного точно, вот, я, мне сравнить сложно еще с какими-то морями нашими, но, наверное, с Баренцевым морем можно сравнить.
2: Баренцев, да. То есть огромное море, им есть куда деваться, и есть, да, что, да, есть, самое главное.
3: Не, ну они наедаются довольно хорошо, то есть толщина жирового слоя у них приличная, они там не так, конечно, как море Бофорта, где они там 40 сантиметров наедают этого жира.
2: Дим, а вот у них есть такой феномен, когда самка рожает, она продолжает питаться после родов, или она какое-то время перестает питаться и за счет, так сказать, своих жировых запасов кормит маленького, самки у них больше, да?
3: Да, больше,
2: как бы,
3: больше.
2: Об этом не сказали, да, больше, чем самцы. Вот такой феномен.
3: Ну, мы не знаем, потому что мы не наблюдаем какой-то период. Да, мы знаем, что они длительное время могут обходиться без еды, да, так же, как и многие другие крупные киты. Ну, не так, как серый кит, который там полгода ест, полгода не ест, да, здесь немножко по-другому. Но понятное дело, что, наверное, при родах самка отдает, так сказать, часть этого жира через молоко детенышу для того, чтобы он рос довольно хорошо.
2: Ну что ж, спасибо большое, было крайне интересно. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. И у меня в гостях был Дмитрий Глазов, научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова Российской академии наук и исполнительный директор Совета по морским млекопитающим. Спасибо за внимание, всего вам доброго, слушайте нас на Радио России.
1: О животных с Иваном Затевахиным.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
4: Бодрое утро, друзья! Это Лена Симонова. Предлагаю вам выполнить комплекс упражнений для суставов, разработанный специалистом по лечебной физкультуре Натальей Новиковой. Вам понадобится стул со спинкой. Комплекс упражнений рассчитан на 15 минут и охватывает практически все наши суставы. Сегодня разучим его первую часть. Выполнять такую гимнастику можно в любое удобное время, но не раньше 45 минут после еды и не позднее 2 часов до сна. Упражнения нужно делать в медленном темпе и с большой амплитудой, без пауз для отдыха между упражнениями. Соблюдая эти условия, вы не только проработаете суставы, но и увеличите эластичность окружающих их мышц. Ну что, готовы? Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
5: Друзья, физкульт, привет! Сегодня выполняем первую часть гимнастики для суставов Натальи Новиковой. Если у вас есть какие-либо заболевания, проконсультируйтесь с врачом. Начинаем! Встаньте лицом к спинке стула на расстоянии шага. Руками обопритесь о спинку. Ноги вместе. А теперь, встав на носочки, плавно тянемся вверх, прогнув поясницу. И медленно вдыхаем носом. Раз. Теперь перенесем вес с носков на пятки, наклоняясь к спинке стула как можно ниже. Колени не сгибаем. И медленно выдыхаем ртом. Два. Приятно потянуться всем телом. Давайте повторим еще раз. Встаем на носочки, тянемся вверх, прогибая поясницу и вдыхаем носом. Раз. И переносим вес на пятки. Наклоняемся ниже к спинке стула. И медленно выдыхаем ртом. Два. Исходная позиция такая же. Стоим лицом к спинке стула на расстоянии шага. Руки опираются о спинку. Ноги вместе. А теперь прогибаемся назад, животом касаясь спинки стула. Локти и колени не сгибаем. Медленно вдыхаем носом. Раз. А теперь наоборот. Наклоняемся вперед как можно ниже. Стоим на полной стопе. И медленно выдыхаем ртом. Два. Давайте повторим еще раз. Начали. Прогибаемся назад, животом касаясь спинки стула. Медленно вдыхаем носом. Раз. И наоборот. Наклоняемся вперед как можно ниже. Стоим на полной стопе. И медленно выдыхаем ртом. Два. Возвращаемся в исходное положение. Лицом к спинке стула. Руки опираются о спинку. Ноги вместе. И, поднявшись на носочки, выполняем полуприсед с прямой спиной. Медленно, никуда не спешим, вдыхаем носом. Раз. А теперь резко выпрямляемся и быстро выдыхаем ртом. Фу. Два. Давайте еще раз. Пятки от пола отрываем и медленно выполняем полуприсед. Вдыхаем носом. Раз. И резко встаем и выдыхаем ртом. Два. Супер! Все получилось. Переходим к следующему упражнению из нашей исходной позиции. Лицом к спинке стула и руками на ней. Меняем только положение ног. Ставим их на ширину плеч, стопами параллельно друг другу. И начинаем медленно приседать, уже не отрывая пяток от пола. Дышим произвольно. Раз. А теперь медленно встаем. Два. И снова приседаем. Раз. И встаем. Два. Возвращаемся в исходное положение. Лицом к спинке стула на расстоянии шага. Руками опираемся о спинку. Ноги вместе. Привстали на носки. Колени и локти при этом согните. Медленно вдыхаем носом. Раз. А теперь нужно перенести упор на руки и как бы повиснуть всем телом, опираясь при этом о спинку стула. Медленно выдыхаем ртом. Два. Теперь выпрямляем колени, вдыхая носом. Три. И с носков встаем на стопу целиком. Выдыхаем ртом. Четыре. Отлично. Давайте повторим. Встаем на носки, вдыхая носом. Колени и локти сгибаем. Раз. Делаем упор на руки. Повисаем всем телом. Медленно выдыхаем ртом. Два. А теперь выпрямляем колени, вдыхая носом. Три. И выдыхая ртом, с носков встаем на стопу целиком. Четыре. Справились? Давайте вернемся в знакомую нам исходную позицию. Лицом к спинке стула. Руками о нее опираемся, а ноги вместе. Сейчас будем выполнять вращательное движение ногой. Медленно сгибаем левую ногу в колени и приподнимаем ее над полом. Теперь начинаем вращать ею от бедра. Дышим произвольно. Нужно сделать 5 оборотов левой ногой. И раз, и два, и три, и четыре, и пять. Отлично! Теперь поменяем ногу. И то же самое повторим правой ногой. Сгибаем ее в колени, приподнимаем и медленно вращаем от бедра 5 раз. И раз. И два. И три. И четыре. И пять.

0: Мы отлично размялись. В ближайшее время разучим вторую часть комплекса. А теперь предлагаю вам отдохнуть и послушать совет дня от Лены Симоновой. Передаю ей микрофон.
1: Отчего и почему?
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова.
3: Музыка действует на мозг не как фон. Для нервной системы это сложный поток сигналов. Когда человек слушает музыку, активируется не одна зона, а целая сеть. Слуховая кора анализирует звук. Префронтальная кора строит ожидания, что будет дальше в мелодии или ритме. Лимбическая система участвует в эмоциональной реакции. Гиппокамп подключает память и личные ассоциации. А двигательные зоны реагируют на ритм даже тогда, когда человек сидит неподвижно. Один из главных механизмов воздействия музыки на мозг связан с дофаминовой системой. Исследования показали, что удовольствие от музыки может сопровождаться выбросом дофамина в стриатуме – области, связанной с мотивацией, ожиданием награды и эмоциональным подъемом. Особенно сильная реакция возникает, когда мозг предсказывает музыкальный поворот, а затем получает либо ожидаемое разрешение, либо приятное отклонение от него. Поэтому кульминация песни, смена гармонии или знакомый припев могут вызывать ощущение подъема, мурашки и эмоциональную разрядку. Ритм влияет на мозг отдельно. Повторяющийся звук может синхронизировать работу нервных сетей и вводить человека в измененное состояние сознания. Ритуальная, монотонно пульсирующая музыка в разных культурах использовалась для трансовых состояний. Нервная система умеет синхронизироваться с внешним ритмом. Подстраиваются внимание, моторные зоны и частота движений. Поэтому музыка помогает держать темп при тренировке или монотонной работе. Этот же принцип используют в нейрореабилитации, например, при восстановлении движений после инсульта. Музыка также связана с регуляцией стресса. Спокойные, предсказуемые композиции могут снижать физиологическое возбуждение. Тем не менее, одна и та же музыка может расслаблять одного слушателя и раздражать другого, потому что мозг учитывает личный опыт, контекст и ассоциации.
2: Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
1: Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
4: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
1: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
6: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
5: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
7: Стоит лишь начать терять память, пусть и постепенно, чтобы осознать, что из нее и состоит все наше бытие. Жизнь вне памяти – не жизнь. Здравствуйте. Это слова знаменитого испанского кинорежиссера Луиса Бунуэля, чья мать страдала старческим слабоумием. Тема эта актуальна и болезненна для семей, в которых есть пожилые люди с возрастными нарушениями памяти. Специалисты называют эту болезнь деменцией. В народе же она именуется старческим маразмом. Что делать и можно ли помочь этим людям, мы, надеюсь, узнаем у нашего эксперта Ольги Пловцовой. Вам слово, Ольга.
8: Здравствуйте. Проблема, которую вы озвучили, действительно очень серьезна. Постоянная забывчивость. Вышли из комнаты зачем-то и забыли.
7: Точно. Я обычно возвращаюсь на то же место и сразу вспоминаю.
8: Это хорошо, что вспоминаете, но не игнорируйте этот звоночек. Есть и другие признаки, на которые нельзя не обращать внимания. Это невозможность сосредоточиться на простых вещах. Читаем книгу, а думаем о чем-то другом. Забываем самые простые слова, постоянно испытываем сонливость. Все это является основанием предполагать, что у человека начальные признаки деменции, то есть снижение мыслительных функций, внимания, памяти и интеллекта. Довольно быстро это может привести к полной утрате связи с реальностью и способности к самообслуживанию.
7: В моей семье подобного, слава богу, пока не было, и контактировать с этим не доводилось.
8: А мне вот довелось, и поскольку это был мой свёкор, в прошлом очень остроумный человек, душа компании, было особо тяжело видеть постепенное разрушение такой яркой личности.
7: От чего возникает эта болезнь?
8: С возрастом или по другим причинам в мозге нарушаются нейронные связи, обеспечивающие жизненно важные функции – речь, память, сознание. Со старением головного мозга рано или поздно может столкнуться практически каждый человек. Кто-то раньше, кто-то позже.
7: А в каком возрасте обычно это начинается?
8: Разнос по годам довольно большой. Первые признаки деменции могут проявиться уже к 60 годам. Могут и гораздо позже. А могут и сразу после 45.
7: 45? Так рано!
8: А вы как думали? Мозговые штурмы на работе, частые стрессы, вредные привычки, нездоровый образ жизни – все это может стремительно приближать деменцию. Да и наследственность играет не последнюю роль.
7: Какие главные признаки начало угасания мозга?
8: Ухудшение памяти, снижение живости ума, нарушение координации, трудности при обучении чему-то новому. Например, пользоваться современным телевизором или простейшим смартфоном.
7: А есть ли возможность встретить старость с ясной головой?
8: Ну, если хотите знать мое мнение, то из всех попыток мне больше всех импонируют японские.
7: О чем вы говорите?
8: Это биологически активный комплекс мозг-терапии. И это настоящий прорыв. Это уникальная возможность сохранить и усилить нейронные связи, улучшить память, когнитивные функции, работу мозга в целом. И это подтверждают результаты исследований японских ученых.
7: Они реально настолько успешны?
8: Не то слово. А началось все с того, что ученые из Киотского национального университета решили выяснить, почему долгожители в Японии гораздо больше, чем в других странах, в процентном соотношении. И все они в здравом уме и твердой памяти способны сами себя обслуживать.
7: И в чем разгадка?
8: В плазмологенах. Вижу вопрос в ваших глазах, поэтому сразу поясню. Плазмологены – это фосфолипиды, которые контролируют основные функции клеток головного мозга. В ходе исследований выяснилось, что те, у кого плазмологен был в дефиците, страдали старческим слабоумием. А у тех, у кого плазмологен был в норме, сохранена ясность мысли и прекрасная память. Стабильное психическое состояние.
7: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер «#2203». «#2203». Звонки по России бесплатные. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного «#2203».
8: Более того, исследования показали, что большая часть плазмологена содержится в ткани головного мозга и нервах. Соответственно, его недостаток напрямую влияет на функции головного мозга и наше эмоциональное состояние, наше настроение. И японцам удалось получить экстракт чистого плазмологена из редкого вида морского моллюска, который и стал основой мозг-терапии.
7: Можем ли мы таким образом утверждать, что мозг-терапия – это и действенный, и безопасный продукт?
8: Без сомнения. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного «#2203».
7: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203». А как именно японским ученым удалось доказать действенность мозг-терапии?
8: Только научно. Испытуемые от 45 до 80 лет были разбиты на две группы. У всех отмечалось снижение умственной активности. Одним давали реальный продукт, содержащий плазмологен – мозг-терапии, а другим – пустышку, плацебо. Плацебо не дал каких-либо результатов, а вот мозг-терапии продемонстрировал высокую действенность в 95% случаев.
7: Отлично. А как насчет побочных явлений?
8: Вредных – ноль, полезных – масса. Зачитываю. Улучшение памяти, прилив бодрости и энергии, увеличение уровня кислорода в крови, омоложение организма.
7: Блестяще. А что можно сказать о составе комплекса мозг-терапии?
8: Основной компонент я уже озвучила. Это плазмологен. Перечислю его влияние на организм. Это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмологен снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов.
7: А если перевести с научного на обычный язык?
8: Это значит, что при употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Забывчивость, рассеянность — теперь это не про нас. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Для пожилых людей особо отмечу, что действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации.
7: А что бы вы сказали родственникам пожилых людей, у которых, возможно, уже стали проявляться забывчивость, рассеянность, нарушение сна?
8: Скажу, что мозг-терапия может стать надежной поддержкой. Узнать подробности о комплексе мозг-терапия вы можете по телефону горячей линии 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного звездочка 2203, звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
7: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
8: Дайте возможность своим близким ощутить ясность мысли, насладиться быстротой реакции и жизнью в полной мере.
7: Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
8: Этот комплекс может стать шансом, который нельзя упускать. Кстати, его можно употреблять и тем, у кого таких ярких проявлений нет. Задайте себе вопрос, часто ли, выходя из дома, судорожно пытаетесь вспомнить, выключен ли утюг, свет, плита, закрыта ли дверь. Не оставляйте это без внимания, не теряйте времени.
7: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер звездочка 2203. Звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800

0: Мозг-терапи – это плазмологен в норме, а значит нейронные связи крепче, память лучше, ум активнее, эмоции позитивнее. Мозг-терапи – это насыщение крови кислородом, это улучшение мозгового кровообращения, это прекрасный сон и повседневная активность. Мозг-терапи – это возможность сохранить здоровье, в том числе и головного мозга. Не теряйте время, получите подробную консультацию о продукте мозг-терапи.
1: Я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапи. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного *22 03.
0: При употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
1: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
0: Мозг-терапия – это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмологен снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов. Мозг-терапия может стать надежной поддержкой.
1: Очень убедительно. Ну что ж, наше время заканчивается. Сегодня мы узнали, что мозг-терапия – это тот продукт, который способен поддержать ясность ума, твердость памяти и четкость действия. И помните, что наше здоровье в наших руках, и жить надо активной жизнью, полной эмоций, сколько бы лет нам не было. Здоровья всем! А напоследок я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные. *22 03. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
2: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. О фазанах, куропатках и даже курах. В авторской программе Николая Мамалашвили «Ни пуха, ни пера».
4: Самое интересное, что многие другие птицы просто не едят колорадских жуков, потому что они для них ядовиты. А фазану все годится.
3: Гость выпуска – орнитолог Евгений Коблик. «Ни пуха, ни пера». Слушайте в воскресенье в 21.35 по Москве и в 23.35 по времени Салехарда.
5: Радио России. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. ФСБ и ЦРУ готовили совместную операцию по ликвидации Бен Ладена. И конкурс в педагогические вузы достигает в России 12 человек на место. Все подробности далее. Расчеты ударных беспилотников группировки войск «Север» за ночь уничтожили танк «Леопард» и более 10 пунктов управления БПЛА ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Подробности рассказал начальник пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и двух бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов. Вольная Слобода, Стецковка и Великая Рыбица Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием механизированной, мотопехотной бригад, бригады территориальной обороны и пограничного отряда в районах Захаровки, Белого Колодезя, Водянова и Устиновки. В течение суток противник потерял в том числе от действий подразделений беспилотных систем более 205 военнослужащих. Танк, две боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии.
1: По данным Минобороны, группировка «Восток» продвигается вглубь обороны ВСУ. Подразделения севера, запада, центра и южной улучшили позиции в зоне СВО. С начала мая на Украине уничтожено около 200 автозаправочных станций. Такие данные приводит ТАСС на основе сводок местных властей. За первую неделю июля сгорело не менее 43 АЗС в различных регионах, включая Харьковскую, Сумскую и Одесскую. Точное число может быть выше, так как в отчетах часто не уточняется масштаб повреждений. Как ранее сообщил ТАСС, глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев, Киев активно использует гражданские АЗС как склады. Склады и пункты выдачи топлива для военных нужд ВСУ. Российская Федеральная служба безопасности и Американское центральное разведывательное управление готовили совместную ликвидацию Усамы Бен Ладена. Об этом сообщил помощник российского президента, глава морской коллегии Николай Патрушев. В интервью телеканалу «Россия-24» он отметил, что ЦРУ не выполнила часть своих договоренностей.
3: Уже упомянул Усаму Бен Ладена, они говорили, что это самый такой яркий террорист в мире. Была продумана операция, президент США и президент России договорились операцию по его ликвидации. И каждой службе была отведена своя роль. С одной стороны было ЦРУ, с другой стороны ФСБ. Они попросили нас, чтобы мы установили маяк тому месту, где он расположен. Они должны были нанести удар и его ликвидировать. Это была такая договоренность. Они были уверены, что мы задачу не решим. Мы задачу решили, маяк, который они нам передали, установили и сказали, пожалуйста, можете фиксировать. А он там долго не будет. Мы говорим, будет, 3 месяца будет находиться в этой точке. Решайте. Они не решились. Не решились, удар не нанесли. Я потом, Теннет был директор ЦРУ, встречался с ним, говорю, что же вы? Нас вы просили, не мы просили. И ничего не нанесли. Ему ответить было нечего. Но мы-то знаем, что он был их агент. И до поры до времени они его использовали. А в тот момент, когда он им уже начал мешать, я думаю, что просто компрометируя деятельность спецслужб, они его ликвидировали. Как? Мы это все видели на экране.
1: Николай Патрушев также рассказал, что страны Запада хотят заблокировать России доступ к международным морским маршрутам, к Балтийскому и Черному морям. Также у них есть планы в Арктике. «Мы все это знаем и, безусловно, противостоим», – резюмировал глава морской коллегии. Транспортная прокуратура организовала проверку после схода с рельсов грузового поезда в Красноярском крае. На станции Стайной этой ночью опрокинулись 14 груженных углем вагонов. Люди, к счастью, не пострадали. Сейчас надзорные ведомства устанавливают точные причины происшествия и проверяют соблюдение правил безопасности. Как ранее сообщалось, железнодорожникам предстоит восстановить более 100 метров одного пути и около 60 метров другого, а также ремонтировать опоры и контактную сеть. Движение через станцию временно приостановлено. 5 пассажирских поездов пустили в объезд аварийного участка через станцию Саянская. Конкурс в педагогические вузы достигает в России 12 человек на место. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, престиж педагогической профессии растет. Современная система образования открывает перед молодыми специалистами широкие возможности для профессионального роста и реализации инициатив. В 2026 году более 52 тысяч выпускников завершают обучение в педвузах Минпросвещения. Из них свыше 13 тысяч человек получат диплом с отличием. Всего с учетом непедагогических направлений общая численность выпускников превышает 66 тысяч человек. Около 85% выпускников трудоустраивается в первый год после окончания обучения. Общий объем бюджетных мест по педагогическим направлениям в подведомственных педвузах составляет 37 516 мест. Прием заявлений от абитуриентов продолжается. Самым богатым на осадки в московском регионе будет воскресенье, а за ближайшие три дня может выпасть до 90% месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в начале следующей недели дожди продолжатся, но уже не с такой интенсивностью.
4: В столице нашей Родины выходные будут чрезвычайно дождливыми. Основные ливни и грозы прошумят во второй половине субботы и особенно вечером. Залповые ливни интенсивностью до 20-25 мм за 6 часов, а также в течение всего воскресенья. Еще ожидается дополнительно 25 мм осадков. В субботу в сумерках от плюс 16 до 19, но и днем нормальные для июля плюс 23-26. В воскресенье посвежеет ночью 14-17, а в дневные часы плюс 20-23. В начале следующей недели в тылу циклона дожди продолжатся, но их интенсивность уменьшится. Под утро 12-15 в середине дня. За счет просвета в облаках потеплеет до плюс 22-25.
1: Два циклона подойдут к Московской области с разных сторон и сольются в один мегациклон.
0: Спорт.
5: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Сегодня стартует новый розыгрыш футбольной первой лиги. Первенство откроют Уфа и Ленинградец. Начало встречи в 15:00 по Москве. А далее Ульяновская «Волга» примет Енисей, а «Нефтехимик» встретится с вернувшимся в дивизион московским «Велесом». Сборная Испании по футболу сыграет с французами в полуфинале чемпионата мира. Накануне коллектив Луиса де ла Фуэнте обыграл команду Бельгии 2-1. В первом тайме на гол Фабиана Руиса оппоненты ответили мячом Шарля де Кеталаре. Итоговый счет лишь на 88-й минуте установил Микель Мерино. Хоккеист Богдан Конюшков подписал двухлетний контракт с Монреалем, сообщила пресс-служба НХЛ. Накануне защитник расторг соглашение с нижегородским «Торпедо», но продолжит выступать за «Волжан» на правах аренды до 31 мая будущего года. В сезоне 25-26 игрок провел 67 матчей в КХЛ, забил 7 шайб и сделал 31 голевую передачу. В матче летней баскетбольной лиги NBA Бруклин победил Никс 91-65. Российский защитник в составе победителей Егор Демин набрал 20 очков. Сборная России по борьбе заняла первое место в общекомандном зачете первенства Европы среди спортсменок не старше 20 лет. Наши девушки завоевали по 3 медали каждого достоинства. Золото у Маргариты Ярыгиной, Должон Цингуевой и Маргариты Салназарян. Пловец Егор Баранов одержал победу в финальном заплыве на дистанции 100 метров баттерфляем на юниорском чемпионате Европы. Второй результат показал итальянец Франческо Сиалин, а третий – испанец Хоакин Павон Сота. На чемпионате Европы по велоспорту на треке среди юниоров и молодежи Ангелина Новолоцкая выиграла золотую медаль в Омниуме. Второй стала ирландка Эмер Хеверин, третья – итальянка Матильда Россиньоли. У меня на этом все. Продуктивного вам дня.
0: Погода.
1: Сегодня в Казани без осадков и плюс 26-28 градусов. В Самаре плюс 28-30, а в Нижнем Новгороде плюс 22-24, дождь и гроза. В Пензе плюс 28-30 градусов, днем, а вечером дождь. В Ярославле без осадков плюс 27-29. Во Владимире плюс 27-29, вечером дождь и гроза. В Туле ливневые дожди и грозы плюс 20-22 градуса. В Санкт-Петербурге плюс 28-30, местами дождь с грозой. В Москве ливневые дожди и грозы. Плюс 25-27. Сейчас в столице плюс 22 градуса. Небольшая облачность и безветренно. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Пути дороги.
1: Всем привет, как всегда в это время в студии Радио России. Я Игорь Маржарета, и это программа «Пути дороги». И мы поговорим о многих интересных вещах, которые происходили на этой неделе, и которые так или иначе отразятся на нашей автомобильной жизни.
0: Автомобильные новости.
1: Начинаем, как всегда, с новостей. Их было много, они были интересны, они были актуальны. Вот, например, такая. В ряде регионов России к 2030 году появится программа обучения водителей праворульных машин. Профильным ведомствам МВД, Минпромторгу, Минтрансу совместно с НАМИ поручено проанализировать, насколько оправдано создание таких типовых курсов и стоит ли их внедрять в тех субъектах, где доля таких автомобилей в общем парке остается высокой. Про эту инициативу я знал достаточно давно, поскольку у нас пару месяцев назад был опубликован план по воплощению в жизнь стратегии по безопасности, и там такой пункт есть. Пока дано поручение в 2027 и 2028 году подготовить такие рекомендации, которые могут быть положены в основу каких-то учебных курсов. Сейчас никаких специальных занятий для тех, кто собирается ездить на автомобиле с правым рулем, насколько я знаю, нигде не проводится. Ну, разве что, может быть, какие-то есть дополнительные курсы контраварийной подготовки. В конце концов, даже во Владивостоке, если вы хотите получить права, вы учитесь на автомобиле обычном, с левым расположением руля, там сдаете экзамен, получаете права, ну а дальше уже это ваша проблема, как вы будете ездить. Если такие программы появятся, то, наверное, в первую очередь пойдет речь о районах Дальнего Востока, где таких машин очень много. Но в любом случае давайте спросим мнение нашего гостя. У нас на прямой линии автоэксперт, мастер спорта по ралли Егор Васильев. Здравствуйте.
2: Приветствую вас.
1: Вообще, как вы оцениваете планы по внедрению программ обучения водителей праворульных машин?
2: Ну, на самом деле, сразу хочется задать вопрос, а чему, собственно говоря, учить? Потому что, если мы говорим о правилах дорожного движения, то для любого автомобиля, независимо от местоположения руля, справа, слева, по центру, сзади, эти правила все равно будут одними и теми же. То есть есть некоторые нюансы в выполнении маневров, в ощущении габаритов, но делать из этого какие-то программы отдельные, на мой взгляд, решение довольно спорное. Тем более, что праворульные машины, в принципе, если мы говорим о европейской территории России, то они не так распространены. И получается, что это какая-то региональная история, которую могут применить на всю страну. Нужно это или нет, сказать трудно, потому что если мы говорим, например, о тех же автошколах, которые сейчас работают, то там начинает наоборот учебная программа каким-то образом оптимизироваться, уменьшаться в объемах, и, собственно говоря, праворульным машинам там, наверное, места нет, не говоря уже о том, что придется тогда держать в автопарке школ еще и праворульные машины. Ну, в общем, такая история довольно странная.
1: Егор, какие советы по безопасному вождению вы можете дать тем, кто собирается пересесть на машину с правым рулем?
2: Все очень просто. Во-первых, надо понимать габариты автомобиля прежде всего, то есть где находится передняя часть, задняя, правая, левая, для того, чтобы правильно позиционировать автомобиль хотя бы в рамках своей полосы движения, потому что очень часто праворульный автомобиль можно легко определить, потому что, двигаясь в рамках своей полосы, он, например, начинает прижиматься к правой полосе, потому что ее водитель воспринимает намного легче. Есть некоторые проблемы с совершением маневров, то есть если мы говорим об обгонах, то да, там придется чуть более активно анализировать, что происходит вокруг меня. Наверное, нужно использовать специальные зеркала заднего вида для облегчения жизни. Ну, а больше, наверное, никаких особых сложностей нет. Да, кстати, у праворульных автомобилей есть огромное преимущество. В случае парковки водитель, выходя из автомобиля, не попадает под колеса проезжающих машин. Вот это, наверное, большой плюс.
1: Да, зато туда попадает пассажир, сидящий рядом. Спасибо большое, Егор. Я добавлю только то, что у нас в стране 9% автомобилей с правым рулем, практически каждый десятый, поэтому в правительстве и задумались, может быть, действительно придумать специальные программы. Я тоже поддерживаю Егора. Специальных программ не нужно. Я ездил на автомобиле с правым рулем и в Москве, и в регионах, и привыкаешь довольно быстро. Если ты опытный водитель, вообще никаких особых проблем нет. Единственное, путаешься, правый и левый подрулевые переключатели в японском варианте наоборот расположены. Вот еще какая новость. В России хотят запретить сотрудникам госавтоинспекции выставлять постановление о нарушении водителями, которые оспаривают свою вину. С таким предложением выступили в Государственной Думе. В двух словах, в чем суть предложения? Вот если сотрудник ДПС останавливает водителя и говорит, вы нарушили тот-то пункт правил дорожного движения, сейчас вот заполняю документы, вот протокол, вот постановление, вы по такой-то статье заплатите такой-то штраф. А водитель говорит, нет, я не согласен. А предложение состоит в том, что если водитель не согласен, то не надо выписывать постановление. Только протокол, где фиксируется сам факт нарушения, а там дальше в чью юрисдикцию попадает это правонарушение. Давайте поговорим со специалистом. У нас на прямой линии автоюрист Лев Воропаев. Здравствуйте, Лев Владимирович.
3: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к этому предложению?
3: Смотрите, по большому счету-то ничего принципиально нового не предлагается. У нас на сегодняшний момент, в принципе, действует схожая система. Если водитель не согласен с нарушением, то сотрудник полиции не только выносит постановление изначально о штрафе, он составляет протокол об административном правонарушении, после которого отдельно выносит постановление, либо до этого. Теперь просто процедуру предлагают усложнить. Вместо того, чтобы это делал сотрудник на месте, предлагают передавать на некое вышестоящее должностное лицо. Для меня лично кажется это усложнение системы. Почему? Потому что для водителя сегодня существует возможность подать жалобу тому же начальнику госавтоинспекции, если он не согласен с постановлением. И этот же начальник будет рассматривать его жалобу, если он с чем-либо не согласен.
1: Согласен с вами. А скажите, пожалуйста, как вы думаете, пройдет это предложение или это такой небольшой шум?
3: Я склоняюсь именно ко второму, что необходимо какое-то некое предложение для того, чтобы поднять свои рейтинги, внести в средства массовой информации, чтобы это активно обсуждали. Мне кажется, все-таки не пройдет данное предложение, потому что, еще раз повторюсь, оно ничего принципиально нового не вносит в систему.
1: Мне тоже так кажется. Спасибо вам большое. А вот такая актуальная тема. К сожалению, в последние дни во многих российских регионах ощущается дефицит бензина. И в этой ситуации встает вопрос, можно ли каким-то образом попытаться сэкономить бензин, не сильно тратиться, и как проехать побольше на одном баке бензина. С одной стороны, появляется чудесное рекламное объявление, где рекомендуют некую чудо-таблетку, надо ее бросить в топливо, в бак, и, соответственно, расход сразу упадет в 2 раза, а мощность увеличится в 4 раза, и вы, в общем, не поедете, полетите. Вот в эти бредни я не верил бы изначально. Но не существует такой чудо-таблетки, которая бы привела к сокращению расхода топлива. Просто в природе не существует, а сыпать в бензин какое-то непонятное вещество очень опасно. Есть специальные присадки, которые, там, допустим, чистят форсунки, еще много чего делают. Но вот для экономии бензина вот отдельно такого средства еще человечество не изобрело. Поэтому вот в эти слухи не верьте, а пользуйтесь какими-то бытовыми советами. Они достаточно простые, но помогут действительно сэкономить топливо. Начнем с того, что автомобиль надо содержать в исправном состоянии. Если вы регулярно проводите техобслуживание, все агрегаты работают в норме, то, соответственно, экономия бензина будет примерно в тех границах, которые прописаны в инструкции по эксплуатации автомобиля. Далее, второе. Обязательно надо проверять периодически давление в шинах. Дело в том, что и перекачанные шины, и недокачанные шины – это плохо, и это увеличивает расход топлива. Посмотрите, какое правильное давление. Это написано всегда в инструкции. И снизу там открываете левую дверь, там тоже табличка такая есть. Ну и проверяйте регулярно давление, чтобы оно было в норме. Это тоже приведет к экономии бензина. В-третьих, у автомобиля надо убрать все лишнее. Все лишнее, ну, например, если вы возите на дачу какие-то там доски или там диван, и у вас сверху стоит багажник такой старинный, то не надо его возить всегда. Это дополнительное сопротивление воздуха, он увеличивает, соответственно, расход топлива. Если автомобиль перегружен, это тоже дополнительный расход топлива, поэтому отвезли груз, и все. Не надо таскать постоянно в багажнике 6 мешков цемента. Следующий совет, конечно, очень важный, это плавная езда. Если вы резко разгоняетесь, резко тормозите, все время ускоряетесь, это все время увеличивает расход топлива. Плавно стартовал, едешь на постоянной скорости, если надо, остановился. И обратите внимание, вот заметьте, что чем плавнее такой стиль вождения, тем меньше расход топлива. Ну и, конечно, не надо сильно превышать скорость, потому что есть любители превысить скорость на трассах скоростных, где нет камер, и радуются, а я вот 200 проехал. Ну вот человек, который пролетает мимо меня на трассе М1 со скоростью 200 км, км в час, я его через час вижу на заправке, а я проезжаю спокойно и еду дальше. Могу сказать, что проводил личный эксперимент на немецком автомобиле с объемом двигателя 1.4 150 лошадиных сил. Так вот, на скорости до 110 км в час у него расход примерно 6-6,5 литров. Мы пробовали на треке гонять его на скорости 190. Могу сказать, что на скорости 190 этот замечательный двигатель потребляет 30 литров бензина. 30! Поэтому подумайте, надо ли вам такая скорость, если вы потом все равно будете стоять в очереди на заправке. Вот, собственно, ряд таких простых советов поможет сэкономить топливо и увеличить интервал между двумя заправками, что неплохо в наше время.
0: Главная тема.
1: Вот еще какая тема. В Российском союзе автостраховщиков подвели итоги годовой динамики по дорожно-транспортным происшествиям. Доля водителей, которые имеют максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО за период с 1 апреля 2025 года по 31 марта 2026 года выросла примерно с 37 до 43%. В числе лидеров по доле безаварийных автомобилистов оказались Москва, Санкт-Петербург и Пермский край. Ну, вот такие рейтинги, они составляются ежегодно, в страховом сообществе смотрят, в целом составляют такую картинку по стране. По большому счету, по этой картинке можно судить о аварийности, о том, где она выше, где она ниже, где какой риск и где можно ездить поспокойнее, что называется. В целом, я могу сказать, что ситуация на наших дорогах улучшается. Это можно судить и по другим показателям, например, по количеству ДТП, погибших и раненых в авариях. Ну и в том числе по вот этому рейтингу, который составляет в страховом сообществе. Неоднозначная, конечно, картина по всей стране. Есть регионы, где достаточно хорошая дисциплина водителей. По себе могу судить, потому что большую часть времени я проживаю в Москве и Московской области, сужу по водителям нашим, и, в общем, дисциплина улучшается, становится модным быть вежливым, но есть регионы, где хамство на дорогах – это норма жизни. К сожалению, это так, где по-прежнему в моде лихачество, ну и, соответственно, там и машины биты, и аварии чаще случаются, чем в других регионах. У них там другие немножко правила игры, многие аварии не регистрируются, а расходятся, договорившись полюбовно. Поэтому вот этот рейтинг, он достаточно неплохо отражает ситуацию в стране с аварийностью, с безопасностью дорожного движения. И то, что Москва, Санкт-Петербург, могу объяснить, да, действительно, наверное, самые вежливые водители, не потому что мы такие самые образцово-показательные. Много камер, много сотрудников полиции, которые следят за порядком. Плотный поток, невысокая средняя скорость из-за того, что плотный поток. И как результат, аварийность у нас на достаточно хорошем уровне. И, соответственно, рейтинг по КБМ у нас тоже в Москве и области очень неплохо. Кстати, в госавтоинспекции заявили, что ситуация с аварийностью на перекрестках в России – одна из наиболее острых проблем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Теперь госавтоинспекция запустила в 40 регионах России социальную кампанию продвижения безопасности, посвященную безопасности именно на перекрестках. У нас сейчас на прямой линии эксперт направления «Народный фронт аналитика», руководитель рабочей группы «Народного фронта защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов. Здравствуйте, Петр Михайлович.
4: Здравствуйте, Игорь.
1: Петр, вот какой вопрос. Почему в ГАИ обеспокоены именно аварийностью на перекрестках? Это что, самый массовый теперь вид аварии?
4: Дело в том, что перекрестки являются одним из самых опасных с точки зрения тяжелых аварий мест. И перекрестки с левым поворотом на так называемое просачивание. Поэтому, конечно же, в тех регионах, где аварийность на перекрестках повышена, необходимо уделять максимальное внимание образованию и пониманию механики безопасного проезда перекрестков для водителей.
1: А вообще, что вам известно об этой кампании?
4: Речь будет идти именно об опасных перекрестках, о тех перекрестках, которые нужно распознавать как требующие повышенного внимания со стороны водителей. То есть все те ситуации, когда водитель может не понять, кто кому уступает и можно ли вообще в принципе ехать. Поэтому кампания, конечно, однозначно полезная. Я бы вообще ее запускал на постоянной основе, потому что разбор аварийных ситуаций для водителей со стажем. Это тоже очень полезная история. Водители как раз освежают в памяти и знания правил дорожного движения, и собственные ситуации, в которые они попадали. Поэтому здесь, безусловно, важна системность, последовательность и, самое главное, непрерывность. То есть эта компания, как мне кажется, не должна стать разовой.
1: Что, по вашему мнению, нужно сделать для снижения аварийности на российских дорогах?
4: Для снижения аварийности на российских дорогах необходимо реконструировать сами российские дороги. К сожалению, у нас до сих пор большая часть федеральных трасс – это дороги, одна полоса в одну сторону, другая полоса в другую сторону. И это все вынуждает при высокой интенсивности движения совершать самый опасный маневр – это обгон. Также на наших дорогах, к сожалению, много левых поворотов. И, конечно же, это все вызывает множество аварийных ситуаций. Также во многих местах нет разметки, путаница в знаках, не совсем понятные скоростные ограничения. То есть это все утомляет водителей. Конечно же, это сказывается на безопасности движения. Поэтому для того, чтобы аварийность на российских дорогах снизилась, необходимо хотя бы федеральные трассы перевести в четырехполосное исполнение. Понятно, это, конечно, утопия, но, тем не менее, я очень надеюсь, что когда-нибудь... Так что путь к снижению аварийности на российских дорогах, приведение российских дорог в современное состояние.
1: Спасибо большое, но тема очень важная. Давайте будем внимательны не только на перекрестках, а вообще во время езды по дороге. Надо каким-то образом сокращать количество аварий, количество пострадавших. Это наша общая работа.
0: Путешествие.
1: А дальше я перехожу к самой интересной, с моей точки зрения, части нашей программы, к путешествиям. И в этот раз с большим удовольствием, поскольку еще и погода была хорошая, путешествовал в окрестностях Санкт-Петербурга, конкретно по Приморскому шоссе, по курортному району этого города. Очень красивые места, надо сказать. Если вы бывали в Санкт-Петербурге, просто замечательно. Город прекрасный, с огромным количеством интереснейших памятников. Но вот курортный район – это, конечно, особая зона. И если посмотреть сверху, северное побережье Финского залива, пляжи огромные, длинные, леса, дюны, очень красивый такой рельеф холмистый. И, конечно, это места, связанные с какими-то великими фамилиями русской культуры, русской истории. Начинать можно с Сестрорецка, первого города. Это один из самых популярных курортов. Примерно в часе езды от Санкт-Петербурга. Там минеральные воды, очень полезные грязи. Ну и сейчас туда едет народ и полечиться, и просто отдохнуть. Потому что красивые места, поросшие лесом. Красивый песчаный пляж на берегу Финского залива. И можно посидеть, полюбоваться морем, а можно заниматься активными видами спорта. Едем дальше. Дальше замечательный Комарово, воспетая в песню, куда надо уехать на недельку до второго. Но вообще этот поселок знаменит тем, что здесь прожила много лет Анна Ахматова. Она здесь же и похоронена, на Комаровском кладбище. Жила она на маленькой даче, которую она называла «будкой из-за маленького размера». Ну и, собственно, делила она дачку. Дом принадлежал писателю-натуралисту, кто помнит, Виталия Бианки. Делил с ней этот дом практически напополам. Дальше едем. А дальше у нас Репино. Репино тоже дачный поселок с большой историей. Назывался он «Кокколо». При Финляндии он был популярен среди творческой интеллигенции Петербурга. Здесь жили художники, писатели, музыканты, ученые. Маяковский здесь, кстати, очень любил гулять. Он здесь написал «Облако в штанах». Дом Чуковского, он тут прожил довольно много, поэтому я с детства знаю слово «кокколо», собственно, не сохранился. А вот усадьба Репина, великий наш живописец, прожил там достаточно много лет, до самой своей смерти. Называется она «Пенаты». Он переоборудовал, она перестроена по его личному проекту. Там музей очень интересный, ворота, которые он лично расписывал. Здесь бывали многие люди, в том числе Сергей Есенин, Максим Горький, Федор Шаляпин. Вот это место надо обязательно посетить, музей очень интересный. Едем дальше. Дальше у нас Зеленогорск. Ну, надо сказать, что советская топонимика, она оригинальностью не отличалась. Ну вот Зеленогорск, 50 километров от Санкт-Петербурга. Раньше была рыбацкая деревушка Тириоки. Тоже очень красивое место. Сюда приезжают ради пляжного отдыха. А еще погулять здесь хорошо. Атмосфера европейского городка. Очень много осталось от финской планировки, от финской застройки. Очень много интересных зданий. По всему побережью, имейте в виду, самые лучшие сосредоточены места, где можно вкусно поесть с видом на залив. Ну и самый популярный и модный пляж Зеленогорска называется «Золотой пляж». Примыкает сосновый лес. Тут же исторический променад, который работает с начала 20 века. И это самое модное место для отдыха. Вот сейчас в Санкт-Петербурге, я надеюсь, тепло. И поехать на море, посмотреть на волны, на чаек, подышать этим замечательным воздухом, смесь такого морского с лесным. Одно удовольствие. С удовольствием бываю в этих местах, не первый раз, и вам советую.
0: Тест-драйв.
1: А теперь переходим, собственно, к автомобилю, который меня туда привез. Дело в том, что я приехал в Санкт-Петербург на премьеру нового автомобиля, который только вышел на наш рынок. Это китайский гибридный кроссовер. Называется он GAC S9. И, собственно, это самый большой флагманский автомобиль в модельном ряду компании. Длина его 5 метров 60 миллиметров. Интересный очень автомобиль. Ну, выглядит он просто как большой солидный автомобиль. Издалека посмотришь, то ли кроссовер, то ли минивэн. Но это сейчас мода такая, которую задала компания Li. Что сразу бросается, автомобиль такой большой и солидный, но сзади сделаны у него фонари, которые могут отображать разные анимированные картинки. Как-то странно все это. Большой черный солидный автомобиль, а вот задние фонари, когда загораются, а там у тебя может быть пальма, может быть гитара. Я вывел, например, там были гуси. Смысла в этом нету, но очень прикольно. Хотя говорят, что консервативные покупатели это не оценят. Но можно просто, чтобы фонари светили задние отдельно. Современный такой минималистский салон. Отличные, прекрасные, дорогие отделочные материалы. Кожа Напа, настоящий американский орех. Натуральный. Ну и, естественно, качественно собрано. И операционная система состоит из приборной панели и центрального почти 16-дюймового планшета. К сожалению, нету практически, как в других моделях GAC, кнопок, которые бы помогали управлению, но достаточно быстро находишь вещи какие-то в центральном планшете. Есть и русскоязычный помощник, который может выполнить команды, во всяком случае пробовал закрывать, открывать окна, делает все в порядке. Естественно, все кресла оснащены подогревом, вентиляцией, причем у переднего пассажира вообще какой-то супермассаж с 18 точками и оттаманка с подогревом. У остальных поскромнее, то есть передний пассажир может чуть откинуться назад и вообще спать в дороге. Автомобиль рассчитан на 5, но логичнее ехать вчетвером. У задних 2 пассажиров выдвижные столики, там есть обогрев и вентиляция, уже говорю. Задние сиденья можно тоже наклонять вперед-назад. При этом, к сожалению, не хватило места для запаски, но зато багажник очень большой, 720 литров, если просто так, а 2 кубометра, если сложить сиденье заднего вида. Можно перевозить вообще доски тут длиной до 2 метров 20 сантиметров. Не знаю, зачем эта информация водителю этого автомобиля, но что есть, то есть. Но это, конечно, последовательный гибрид, как модно, 1,5-литровый двигатель, 156 лошадиных сил, работает на 90-м бензине, очень важно. Он только крутит генератор, на каждой оси свой электродвигатель, суммарная мощность 340 лошадиных сил. Ну и в результате очень выгодный, кстати, автомобиль. Оказывается, с точки зрения налоговой, считается мощность только 147 лошадиных сил. И, соответственно, налоги очень невысокие. Емкость батареи 44 кВт-час. Ну и, соответственно, дальность хода чисто как электрички 200 км, даже чуть больше. Общий пробег, если полностью заряжен аккумулятор и залит полный бак, больше 1000 км. Круто. При этом заявленный клиренс 20 сантиметров, полный привод, но этот автомобиль не предназначен, безусловно, для того, чтобы штурмовать бездорожье. Он просто очень устойчивый, очень хорошо едет, разгоняется до 100 километров по паспорту чуть больше, чем за 7 секунд, управляется хорошо. И самое главное, это автомобиль для водителя и для пассажиров очень комфортный, прекрасно преодолевает все препятствия, адаптивная подвеска помогает в этом. Ну и от езды водителя и его пассажиры получают большое удовольствие. Электроуправляемая подвеска в помощь, что называется. Чем хуже дорога, тем ярче раскрываются ее возможности, потому что она подстраивается под любые неровности, и кузов не вздрагивает, преодолевая того же лежачего полицейского, а проглатывает. Собственно, автомобиль не дешевый, сразу могу сказать, хорош. GAC S9 стоит у нас в единственной очень-очень богатой комплектации 6 800 000 рублей. Это, с одной стороны, дешевле самого модного такого автомобиля, это Lissan L7, но все-таки недешево. Однако, я думаю, что покупатели на такие машины найдутся, и в компании говорят, что они рассчитывают, что какое-то довольно приличное количество таких автомобилей они смогут продавать ежемесячно. Ну, а тут каждый выбирает сам. Ездить мне на этом автомобиле понравилось, а вот купить его вряд ли я когда-нибудь смогу. На этом наша программа подошла к концу. В студии для вас работал Игорь Маржарета. Хорошей вам дороги и берегите себя!
0: Пути дороги. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Отцы и дети.
5: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев. Сегодня у меня в гостях Андрей Сбировский, доктор наук, профессор, психолог, автор книг по психологии. Сегодня тема такая: как помочь подростку, вот своему взрослому, но еще ребенку, адаптироваться к взрослой жизни. То есть пока он у нас в семье, да, ну, в принципе, это наша первичная задача — подготовить нашего ребенка к взрослой жизни, чтобы он мог прожить без нас.
1: Конечно.
5: Но мы-то сейчас его можем поучить, давать примеры, как это лучше сделать.
6: Даю сразу прикладной практический совет.
5: Так.
6: Раньше, 20, 30, тем более 50 и 100 лет назад, была практика, когда люди, то есть семьи, общались с семьями. То есть раньше, даже вспомним наши там 70-е, 80-е, семья шла в гости кому-то со своими детьми, соответственно, там дети общались между собой, расширяя дополнительный круг общения, в том числе с детьми разного возраста, младше себя, старше себя, не только одноклассниками. И второе, дети видели пример, как между собой общаются взрослые, да, то есть его родители с другими родителями, в неформальной обстановке, там где-то, может быть, там под салатик, как бы, но тем не менее общались. И опять же, в этом неформальном кругу дети могли также подойти к хозяевам там квартиры, сказать там: тетя Маша, можно то, а можно это, а как это сделать? И у ребенка не было дистанции между общениями с другими людьми, да, не родителями. То есть ребенок вырастал в том, что можно легко обратиться к кого-то, взрослому другому, спросить его, с другими детьми, старшим, младшим, можно было выстроить общение. Сейчас это ушло сильно в прошлое. Вырастает целое поколение вот так называемых детей, там, зумеров, которые в гости ни разу не ходили, которые знают только свою среду горизонтальную, то есть имеется в виду свой там класс ровесников своих, там, ни старше, ни младше. И, конечно, у них проблемы в коммуникации. Поэтому я очень советую дорогим родителям не стесняться общаться с другими семьями, парами, имейте обязательно круг друзей, регулярно их навещать, регулярно звать их себе в гости, чтобы ребенок получал эти навыки общения, не боялся никого. Это очень важная история. Дальше. Я советую, когда вы с ребенком ходите по магазинам, допустим, неважно, продуктовые, вещевые магазины, рынки, неважно, тренируйте ребенка, просите, там, обратись к кассиру, обратись к работнику торгового зала, подойди, спроси, потому что раз, два, три, пять, спросив кого-то, не получив там в лоб, как бы не получив какой-то там хамский ответ, а нормально получив ответ, нормально...
5: Это будет под присмотром родителей, это же все рядом.
6: Конечно, и он будет не бояться ничего. Я советую также в подростковом и детском периоде по возможности можно ездить в лагеря, как мы раньше называли пионерские, сейчас просто детские лагеря, потому что, опять же, хоть на три недели там на сезон, но оторвавшись от мамы с папой, общаясь с вожатыми, общаясь с администрацией, соответственно, там, этого лагеря зимнего, летнего, любого, ребенок получает, опять же, навыки общения. Я даже в секции сейчас советую отдавать не столько для спортивных там результатов, сколько для того, чтобы были навыки общения с другими взрослыми людьми, то есть не школьными учителями, не мамой с папой. Сейчас даже, ну, опять же, даже бабушки, дедушки чаще всего живут там в других регионах, а то и странах, как бы даже да, с ними там не наобщаешься.
5: Таких навыков общения... Мы жили, если не в коммуналке, то это было просто в одной... Семья-то большая, несколько семей жило в одной, по-любому, даже если это вся твоя семья.
6: Сейчас... Я советую, что даже в собственном подъезде на этаже надо, чтобы ребенок знал соседей, не боялся с ними заговорить, обратиться там к дяде Лёше, там, и тёте Маше, и бабе Свете, и кому угодно, спрашивал. То есть социализация начинается с слова, ну, социум, то есть он должен ориентироваться в этом социуме. Это вот одна сторона. Вторая сторона – это, конечно, научить ребенка зарабатывать деньги. Ребенок должен понимать, что взрослая жизнь – это жизнь, когда ты будешь вынужден ну, где-то вынужден, где-то, наоборот, рад, радёшенек. Такие дети тоже с такой мотивацией есть, активное освоение мира, зарабатывать деньги. Поэтому мы, родители, должны объяснить ребенку, откуда берутся деньги, как устроен мир, как работают профессии. Опять же, я постоянно, как психолог, наблюдаю...
5: Кто получает больше.
6: Да, ну, пожалуйста, и в том числе, конечно. Но я вижу картину, когда... Большинство детей не знает, чем занимается их мама с папой. Угу. На работу к ним ни разу не ходили. Что они там делают, мама с папой, непонятно. За что получают деньги, непонятно. Как они к этому пришли, непонятно. Поэтому я опять же советую, подрастает ребенок, поводите с собой на работу.
5: Точно.
6: Поводите, я понимаю, что где-то пропускной режим, но опять же, ну улыбнулся все.
5: С детьми всегда пропустят.
6: Конечно, пропустят. Пришли, посмотрел, мама с папой, что они там делают, собственно говоря. Подружился с кем-то, с коллегами по работе. Нашел кого спросить что-то, что у мамы с папой там не спросишь. Вот, вот она, социализация живая. Потому что, опять же, даже в животном мире какая-нибудь там самка и самец подросшего там ребенка вводят в стаю, да, как бы в коллектив, в стадо, неважно, как бы, да, пускай эти слова нас не смущают, но в данном случае мы должны быть рядом с нашими детьми, когда они входят во взрослый социум. И эти конкретные примеры, расширение круга контактов даст прекрасную историю, ну и, конечно, говорю, деньги. Если у ребенка есть какие-то коммерческие способности, если он хочет попробовать что-то заработать в подростковом периоде, не надо бить по рукам. Надо помогать, советовать, с родительских аккаунтов что-то делать. У меня вот был прекрасный пример, я им горжусь до сих пор, несколько лет назад, когда один мальчик, ну, технически такой грамотный, ему было интересно с болтиками, с гаечками, он по своим друзьям понял, что он может чинить старые неиспользуемые или зачастую поломанные тренажеры спортивные. Ведь у многих же дома какой-то велотренажер, как вешалка там стоит дома, да, там как бы уже годами никто не крутил педали, аккумулятор потеряли. Там,
5: да? Все.
6: Вот ребенок в возрасте 14 лет начал этим заниматься. Мы начали, то есть, через аккаунт родителей скупать старые там бэушные поломанные зачастую там эти тренажеры, соответственно. Папа возил. Ребенка там забирали, соответственно. Ребенок сам чинил, подкрашивал, докупал там нехватающие детальки, выставлял, продавал, соответственно. Я могу сказать, что парень сейчас успешный бизнесмен.
0: Отцы и дети.
5: Ну, во-первых, вы это делаете с родителями под присмотром, а потом, если просто отмахнуться, сказать, да вот потом вырастешь, школу закончишь, институт закончишь, вот тогда начнешь работать, ну, во-первых, не наберется опыта, во-вторых, у нас сейчас легко детей подвязывают мошенники. Если нет родителей, нет контроля, значит, эту нишу займут мошенники, они дадут работу ребенку, но совсем не ту, которую...
6: И это катастрофа. Я каждый год, опять же, имею дело, вот, работая с семьями, где ребенок там, высказывая желание родителям, помогите мне научиться там зарабатывать деньги, родители отказывали, и в итоге поломал себе жизнь. Таких историй я знаю, ну, не один десяток, потому что ребенок, ну, оказался там не услышан в какой-то ситуации.
0: Отцы и дети.
5: И вот как раз другую еще историю, прям эта же наша же история, поворачиваю в другую сторону. Тут вот это вот участие родителей в какой-то момент должно завершиться, чтобы выросший ребенок построил свою жизнь, начал свою работу, свою семью, чтобы мы не продолжали вмешиваться в его жизнь своими советами до его старости, так скажем.
6: Ну, здесь где-то мы же можем с вами благие пожелания, конечно, выразить, но так-то мы с вами понимаем, что мы все равно будем чувствовать себя взрослыми и будем все равно влезть в жизнь наших детей.
5: А мы будем чувствовать его ребенком, да.
6: И будем чувствовать его до самого последнего своего там дня жизни, будем считать его своим ребенком, даже хотя внуки уже будут. Но здесь я все равно советую себя немножко одергивать и говорить, если мой ребенок в целом успешен, пускай не так, как я хотел, не в той сфере, не с тем образованием, не с той профессией, но если мой ребенок не имеет дурных зависимостей, там, алкогольных, наркотических, игровых, если он имеет образование, даже пускай не имеет, ну, не у всех будет высшее образование, тоже не проблема, но если он трудолюбив, ответственен, делает карьеру, зарабатывает деньги, пускай там не безумное, нашел себе нормального партнера, чего лезть туда? Здесь только сами себя мы должны по рукам бить, потому что когда мы лезем, конечно, на позитиве, мы считаем, что делаем хорошо.
5: Из лучших побуждений, да.
6: Или у дочери, там, соответственно, там есть муж, и они могут быть не очень рады к нашему такому вмешательству. И, конечно, не надо учить того, кто уже, собственно, там нормально себя нашел в жизни, кто старше 20-25, тем более, лет. Ну и, конечно, мой последний совет в данном случае – не бойтесь отселять детей. не бойтесь, потому что ребенок, там, закончив образование после 22-23 лет, на мой взгляд, должен жить самостоятельно. Потому что истории, когда живут до 30 лет с родителями, эти истории плохо заканчиваются трагедиями в личной жизни, запоздалыми семьями, запоздалым рождением детей, отсутствием самостоятельности, отсутствием навыков зарабатывать деньги, делать карьеру. Поэтому, дорогие родители, любя наших детей, мы должны не бояться того, что после там, 21, 22, 23 лет они могут и должны жить уже отдельно.
5: Да, не бойтесь говорить о том, не бойтесь показывать, что вы их любите, не бойтесь говорить о том, что вы их любите, ну и не бойтесь отпускать их в какой-то момент в взрослое плавание. Спасибо большое. Это были советы Андрея Сберовского, доктора наук, профессора, психолога, автора книг по психологии.
0: Отцы и дети. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
7: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
8: И можем, и нет.
9: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
11: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
12: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Увидеть своими глазами. Знаковые места России.
13: Здравствуйте, дорогие друзья. Это программа «Увидеть своими глазами». Я ее автор и ведущий Сергей Брюн. Передача эта создается для того, чтобы мы с вами могли, пусть из дома или из машины, с дачи или из городской автомобильной пробки, из наушников в офисе или в спортзале, но немножко вырваться и просто погулять по Москве. Открыть вот эту хрупкую красоту и бесконечную магию первопрестольной столицы нашей Родины. В прошлом выпуске мы с вами буквально как с поезда или с трамвая сошли с Ленинского проспекта, перенеслись из Москвы Сталинской в Москву Имперскую, к Александринскому дворцу, после чего окончательно взяли и просто потерялись в нескучном саду. Ну а сейчас мы с вами стоим на пороге манежа Александринского дворца. Манежа, возведенного флотоводцем и царедворцем, сподвижником Екатерины Великой, графом Алексеем Григорьевичем Орловым-Чесменским. И подняв глаза у порога этого самого манежа, мы читаем вывеску «Минералогический музей РАН имени А.Е. Ферсмана». Это один из уютнейших музеев Москвы. А следовательно и России, а следовательно и мира. Как музейщик и музейный директор, честно скажу, мы сейчас и в России, и в Европе, и на Востоке так часто гонимся за инновации, что подчас разрушаем кровную составляющую музейного предназначения. Музей – это театр, где голос обретает предмет. Это возвращение человека от экранов в мир подлинных вещей. Ведь предмет, подлинное сокровище, дошедшее до нас, это единственное противодействие, это единственное противоядие всепоглощающему экрану. А всякая попытка оживить, анимировать – это на самом деле абсолютно живое, дошедшее до нас сокровище. Оживить и так живое, уникальное явление с помощью мультимедиа – все это превращается в зловещий фокус, который не оживляет, а только умертвляет настоящее искусство. Отдает его в жертву тому самому всепоглощающему экрану и извечному скроллингу, откуда мы с вами вроде как должны пытаться вызволить людей. И, к счастью, остались еще от Лондона и Турина до Московского нескучного сада музейные экспозиции, которые сами по себе раскрывают не только какую-то научную или художественную тему, но саму историю, саму суть музейного дела. Причем делают они это изящно, классически. И вот таким чудным образцом классического музея, словно дошедшего до нас еще из позапрошлого века, из романов Конана Дойля и Жюля Верна, безусловно, является Минералогический музей имени Ферсна. Маленький музей, обитый деревом витрины которого хранят драгоценные кусочки истории Земли, которым не только сотни и тысячи, но миллионы лет. История музея восходит еще к минеральному кабинету кунсткамеры Петра Великого, основанного в 1716 году. И на протяжении большей половины своей истории музей находился в северной столице. В конце XIX века, точнее в 1898 году, коллекция была преобразована в геологический музей Императорской академии наук. А спустя еще 5 лет, в 1903 году, получила новое свое название – Геологический музей имени Петра Великого. Сегодня музей назван в честь легендарного директора, академика, лауреата Ленинской и Сталинской премии, ученика Вернадского, основателя журнала «Природа» Александра Евгеньевича Ферсмана. Ну, или, если взять его полную дореволюционную фамилию, фон Ферсман. Именно с его именем и служением, с инициированными им экспедициями и вхождением в состав музея конфискованных большевиками частных коллекций связана важнейшая страница в истории этого музея. Ферсман возглавлял музей с 1919 по 1930 год. А вот в 1934 году музей вместе с Академией наук переезжает из Ленинграда в Москву, в тот самый нескучный сад. Только в 1956-м музей окончательно вновь оформился как самостоятельное собрание и тогда же получает имя Александра Евгеньевича Ферсмана. Сегодня в состав коллекции музея входят и редкие минералы, которые собирали по всему миру, и кристаллы, и окаменелости, и даже прилетавшие на нашу планету метеориты. Всего коллекция музея насчитывает более 150 тысяч предметов хранения. Одним из самых ценных экспонатов, буквально жемчужиной коллекции, остается созвездие Цесаревич. Конечно же, крупнейшая коллекция пасхальных подарков или пасхальных яиц, которые фирма Карла Фаберже создавала для императорской семьи, хранится тоже в Москве, но в оружейной палате Московского Кремля. Но последнее, незаконченное пасхальное яйцо хранится в нескучном саду, в музее Ферсмана. И это яйцо – созвездие Цесаревича. Это пасхальный подарок для императрицы Александры Федоровны, посвященный ее единственному сыну, этому хрупкому мальчику, наследнику российского престола, цесаревичу Алексею Николаевичу. И здесь мы вновь возвращаемся к театру одного предмета. Ведь этот предмет, этот подарок – это буквально прерванная мечта, незавершенное детство, которое отражается в синеве кобальтового стекла. В вырезанных по этому стеклу узорах, обозначающих созвездие, пробуждая какую-то глубинную тоску, ностальгию у смотрящего. А хрустальная подставка на этом пасхальном подарке, вот что говорить, тоже символ. Символ родительской любви, особенно материнской. Хрустальный пьедестал, на который не только этот пасхальный подарок, а словно бы тебя возносила материнская любовь. Хрустальный пьедестал, который буквально обнимает это пасхальное созвездие цесаревича. Ведь для каждой любящей матери мы все от директора до спящего где-то на станции метро или на бульваре бездомного, все мы для наших матерей, для наших мам когда-то были, а может и остаемся вопреки всему.

0: Ведь именно Александру Евгеньевичу Ферсману сын Карла Фаберже, Агафон Фаберже, передал созвездие цесаревича. Доверил ему то сокровище, которое хранит музей, носящий имя ученого. Кстати, сувенирный магазин музея заслуживает отдельного упоминания. Очень внешне скромный и небольшой, просто буквально несколько витрин на входе. Но это тот волшебный уголок, который интуитивно чувствует любой ценитель антиквариата или сувенира. Сувенирный магазин музея, да и сам музей, позволяют нам погрузиться вот в этот мир настоящего, классического, почти утраченного музейного дела. Помните стих Уолтера де Ламера? «Мой дядюшка Билл, который жил в джунглях 5 лет подряд, попал под град, упал в водопад, но все же вернулся домой, назад, побыв по дороге у озера Чаат, посетив Асуан, Арарат, Ашхабад, Гонолулу и Хайдарабад. Он вернулся коричневый, как шоколад, и стройный, как акробат. И мне рассказал, как ужаснейший скат, страшнее льва и тигра 100 крат, напал на него у озера Бат, где растет виноград размером с гранат, где в темной пещере нашел он клад. И он показал мне маленький камень, волшебный камень агат. «Возьми его, Неви, — сказал мне дядя, — с агатом будешь богат. Сможет любое твое желание исполнить этот агат». Я спрятал агат подальше от глаз. Я в землю его зарыл. Потом уснул во сне к несчастью. Где спрятал его, забыл. С тех пор у меня одно лишь желание. О, как же я буду рад, когда отыщу мой маленький камень, волшебный камень агат.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
3: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
4: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
1: Радио России. Главное радио страны. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске. Вооруженные силы России ударом герани вывели из строя энергоподстанцию в Сумской области. России необходим мощный военный и торговый флот, заявил глава морской коллегии Патрушев. И четыре предмета станут обязательными для студентов всех вузов. Все подробности далее. Российские войска ударом беспилотника «Геран-Сикер-4» вывели из строя энергетическую подстанцию в населенном пункте Шостка Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны. Ведомство опубликовало кадры удара по подстанции на 110 киловатт, которая использовалась в интересах ВСУ. В результате удара вооруженные силы России на украинской подстанции возник пожар. Она выведена из строя. Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Запад» за сутки составили свыше 200 военнослужащих, 100 тяжелых квадрокоптеров и 50 беспилотников самолетного типа. Подробности рассказал начальник пресс-центра Иван Бигма.
1: При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники двух механизированных бригад, двух бригад морской пехоты и бригады территориальной обороны в районах Славянска, Красного Лимана, Моночиновки, Староверовки, Светогорска и Щурова. Потери противника составили свыше 200 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 10 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты 2 управляемых авиационных боеприпаса, 50 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 100 тяжелых квадрокоптера и 3 барражирующих боеприпаса.
0: Расчеты противовоздушной обороны «Севера» за ночь уничтожили более 70 беспилотников ВСУ, танк «Леопард» и 5 огневых групп ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Потери противника от действий южной группировки за сутки составили до 190 военнослужащих и 27 пунктов управления беспилотной авиацией. А тем временем солдаты территориальной обороны ВСУ в Волоховском и Харьковской области пытались сбежать с позиции, но подорвались на своих минах. Бойцы южной группировки продолжают выводить из Константиновки мирных жителей. За последние 3 дня удалось эвакуировать 20 человек. Мотострелки разработали безопасные маршруты, по которым мирные граждане были обеспечены питанием, и по необходимости им оказывалась медицинская помощь.
2: В сторону никуда не сходите. Ты молодец, давай, сильная.
3: Очень было приятно познакомиться, слушайте, давай, прости мужиков.
4: Большое спасибо. Не знаем даже, как вас отблагодарить.
5: Дорога очень тяжелая была. Нас вел Майбах. Вел хорошо очень. Помогали нам, воду сбрасывали. Здесь ребята встретили, тоже помогали. Сегодня ребята накормили нас, встретили. И провели, и даже вещи несли. В общем, все хорошо.
6: Мне все эти сказали, ребята, с которыми выходили, спасибо. Все трудности уже забываются. Но, честное слово, мы только этим и жили.
0: Жители рассказали, что перед отступлением ВСУ сожгли практически все дома. А людям пришлось прятаться по подвалам, а улицы были заминированы. Сообщение от Минобороны. Сегодня ночью вооруженные силы России нанесли удары высокоточным оружием большой дальности беспилотниками, используемым в интересах ВСУ по объектам на Украине. В результате ударов поражены военные цели в Киеве, Одессе, Черноморске и Измаиле. Сохранение и модернизация атомного подводного флота России как основы морского ядерного сдерживания является важнейшей задачей. Об этом заявил помощник президента, глава морской коллегии Николай Патрушев в честь своего 75-летия. По его словам, в этом месяце на заседании Совета морколлегии по стратегическому развитию ВМФ были рассмотрены приоритеты развития морской мощи России при обсуждении проекта основ государственной политики в области военно-морской деятельности до 2050 года. По мнению Патрушева, Россия без мощного военного и торгового флота не сможет быть великой державой, не выживет в глобальной геополитической конкуренции. При этом флот должен быть сбалансированным, способным решать весь комплекс задач, стоящих перед страной в мирное и военное время, уверен помощник президента. Для студентов всех направлений станут обязательными 4 предмета – история, философия, основы российской государственности и русский язык, заявил РИА Новости заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский. По его словам, это фундаментальное ядро в части гуманитарных предметов в рамках обновленной системы высшего образования. «Речь идет о пилотном проекте», – пояснил он. «Министерство стандартизирует подходы к изучению этих предметов и обновит содержание в соответствии с современными достижениями ученых». Ранее Могилевский сообщил, что родной язык могут ввести в учебный план как обязательную дисциплину уже со следующего года. Российское генконсульство на Мальдивах дало туристам рекомендации по защите от лихорадки денге, случаи которой участились на нескольких атоллах. Главной мерой профилактики вируса, переносимого комарами, является защита от укусов. Путешественникам советуют использовать репелленты, носить закрытую одежду и снимать жилье с кондиционерами и москитными сетками. Также стоит избегать мест со стоячей водой и проверять, обрабатывается ли территория от насекомых. Симптомы лихорадки напоминают обычный грипп. Это высокая температура, сильная головная боль, тошнота, боли в мышцах и суставах, а также характерная сыпь. Ухудшение погоды с ливневыми дождями, градом и усилением ветра прогнозируется в столичном регионе к вечеру субботы, рассказал специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
7: Столица нашей Родины. Выходные будут дождливыми. Основные ливни и грозы прошумят во второй половине субботы и особенно вечером, а также в течение всего воскресенья, когда через столицу будет проходить холодная фронтальная система, которая в пределах МКАДа суммарно принесет до 3-5 ведер дождевой воды на каждый квадратный метр земли, ну или 60% месячной нормы, что приведет к подтоплениям в низинных формах рельефа. В субботу днем нормальная для июля плюс 23-26, воскресенье после свежеет ночью до 14-17, а в дневные часы до плюс 20-23 градусов. Ветры при этом развернутся с юго-западных на северо-западные румбы 4-9 метров в секунду, порывистые. Показания барометров завтра будут падать и составят 741 миллиметр ртутного столба. В начале следующей недели в тылу циклона дожди продолжатся, но их интенсивность уменьшится под утро 12-15, а в середине дня до плюс 22-25.
8: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Сегодня стартует новый розыгрыш футбольной первой лиги. Первенство откроют Уфа и Ленинградец. Начало встречи в 15:00 по Москве. Далее ульяновская Волга примет Енисей, а нефтехимик встретится с вернувшимся в дивизион московским Велесом. Сборная Испании по футболу сыграет с французами в полуфинале чемпионата мира. Накануне коллектив Луиса де ла Фуэнте обыграл команду Бельгии 2-1. В первом тайме на гол Фабиана Руиса оппоненты ответили мячом Шарля де Кетеларе. Итоговый счет лишь на 88-й минуте установил Микель Мерино. Хоккеист Богдан Конюшков подписал 2-летний контракт с Монреалем, сообщила пресс-служба НХЛ. Накануне защитник расторг соглашение с нижегородским «Торпедо», но продолжит выступать за «Волжан» на правах аренды до 31 мая будущего года. В сезоне 25-26 игрок провел 67 матчей в КХЛ, забил 7 шайб и сделал 31 голевую передачу. В матче летней лиги баскетбольной NBA Бруклин победил Никс 91-65. Российский защитник в составе победителей Егор Демин набрал 20 очков. Сборная России по борьбе заняла первое место в общекомандном зачете первенства Европы среди спортсменок не старше 20 лет. Наши девушки завоевали по 3 медали каждого достоинства. Золото у Маргариты Ярыгиной, Должон Цингуевой и Маргариты Салназарян. Пловец Егор Баранов одержал победу в финальном заплыве на дистанции 100 метров баттерфляем на юниорском чемпионате Европы. Второй результат показал итальянец Франческо Сиалин, а третий – испанец Хоакин Павон Сота. У меня на этом все. Продуктивного вам дня.
0: Сегодня в Ялте плюс 26-28 градусов, переменная облачность. В Симферополе плюс 25-27, кратковременный дождь. В Севастополе без осадков плюс 24-26. Во Владикавказе плюс 21-23, дожди и грозы. В Нальчике дожди и грозы плюс 23-25. В Санкт-Петербурге плюс 28-30, дождь с грозой. В Москве ливневые дожди и грозы плюс 25-27 градусов. Сейчас столица плюс 23, без осадков, ветер восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение, позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
1: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво, но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Уже построен каменный мост, присутственные места, уже есть дворянское собрание. Все в городе красиво.
3: Программа «Радио России Калуга. Литературные прогулки» рассказывает о судьбах и творчестве поэтов и писателей, чья жизнь была связана с Калужским краем в разные годы.
2: Николай Васильевич Гоголь везут на правый берег. Все ему кажется новым, необыкновенным, и он даже город назвал Константинополем.
3: Читаем, слушаем и обсуждаем вместе.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
5: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал, спал же.
6: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
7: Быстрее, выше, сильнее. И это «Радио России Пермь».
0: «Радио России» – главное радио страны. Время детских пластинок. По страницам «Колобка». Радиожурнал для маленьких и старше.
8: Здравствуйте, дорогие наши юные друзья. С вами Мила Луговая и малыш веселый «Колобок Печеный Бог».
9: Ой, как интересно!
8: Еще как интересно! У нас для вас сегодня, ребята, удивительные истории.
10: Неужели правда?
8: А вы сейчас сами в этом убедитесь. А ну-ка, Колобок, доставай пластинки, что мы подготовили. Давным-давно, еще в 19-м столетии, в небольшом городке на севере Дании родился знаменитый сказочник Ханс Кристиан Андерсен. Его отец дни напролет шил сапоги, а мама стирала белье, чтобы заработать хоть немного денег. Маленький Ханс ходил с мамой на пруд, где она полоскала белье. Там перед мальчиком открывался удивительный мир. Часами Ханс смотрел на жучков, лягушек, аистов и придумывал про них разные истории. Дома во дворе Андерсена ждал его друг, большой куст крыжовника. Если накрыть куст старым бабушкиным фартуком, получится настоящий шатер. В нем уютно сидеть и сочинять сказки. Вечером вся семья собиралась за столом, а после ужина отец снова мастерил что-то. Но это уже были не сапоги, а деревянные куклы. Представляете, как весело становилось в доме, когда они всей семьей разыгрывали маленькие спектакли в своем кукольном театре. Теперь неудивительно, почему повзрослевший Ханс стал писать сказки. Сейчас вы услышите одну из них. Называется она «Прыгуны».
11: Блоха, кузнечик и гусёк-скакунок решили узнать, кто из них выше прыгает. Посмотреть на такое диво собрался весь свет и еще бог знает кто. Даже король той страны, где предполагалось столь необычное и захватывающее состязание.
12: Мы тоже соизволили почтить своим присутствием. Нет, не так, можно сказать точнее. Наличием присутствия на этом состязании и нашего величества, и нашего высочества мы королевским именем даем вам указание начать без промедления то, что нам видеть хочется.
13: Вы королевским именем даете указание начать без промедления то, что вам видеть хочется.
12: И занесите все это в протокол.
14: Совершенно с вами согласен, занесем. И не только в протокол, но и в летопись. Чтобы потомки помнили о вас. Ваша мудрая,
15: ваша мудрая.
14: Цыть, величество.
15: Первый советник короля высказывался редко, но метко. За умение советовать ему даже пожаловали 3 ордена и 4-й на всякий случай. Газетчики поместили отчеты с портретами короля, первого советника, королевской дочери и любимого придворного пса. И даже назвали...
14: Имеющие быть события...
16: События!
15: Наконец, король соизволил дать знак начинать состязание. Первой выступила блоха.
14: Блоха.
17: Блоха.
15: Но блоха держалась достоинством, всем своим видом подчеркивая свое исключительное положение в обществе. Ведь она привыкла иметь дело с людьми, а это что-нибудь да значит.

0: На все случаи жизни королевская дочь имела в запасе два слова «ах» и «ох». Зато произносила их так разнообразно, что королевские историки исписывали целые тома, пытаясь разгадать их смысл. Тем временем, звонко щелкая шпорами, в зеленом мундире появился на арене правый кузнечик.
1: Раз по правой, обратно правой, правой, раз по правой, и снова правой, правой, налево, направо, но только вперед. Затянем потуже гребни на мундире. Послушайте, что вам кузнечик споет. Кузнечики прыгают дальше всех. Кузнечики прыгают выше всех. Кузнечики прыгают лучше всех. В мире правой, обратно правой, правой. Раз, два, правой, и снова правой, правой. Все дело в огромном скачке. Кузнечик одержит победу в турнире, ведь знают и птицы, и рыба в реке. Кузнечики прыгают дальше всех. Кузнечики прыгают выше всех. Кузнечики прыгают лучше всех. В мире правой, обратно правой, правой. Стоп!
0: Только и смогла произнести королевская дочь. Зато так выразительно, что историки кинулись наперебой истолковывать, что бы это могло значить. А, вот и третий спортсмен, гусёк-скакунок. Начинает. Но что это? Гусёк-скакунок молчит? У публики возникли на этот счет веские предположения. Сказала королевская дочь, а придворные историки принялись тут же спорить. Одни утверждали, что наследница разочарована, другие, что напротив, заинтригована.
2: Совершенно с вами согласен. У него пророческий дар, ваше величество.
0: Промолвил первый советник и пояснил.
2: По его спине можно узнать, мягкая или суровая будет зима. А этого нельзя узнать даже по спине самого составителя календаря.
0: Придворный пес обнюхал гуська-скакунка и заключил.
3: Во всяком случае, он из хорошего семейства.
4: Не зазря же прыгать таким персоном. Я выдам свою дочь за того, кто выше прыгнет.
2: Да здравствует мудрый король!
5: Да здравствует мудрый король!
0: Итак, состязание начинается! Первый к стартовой линии выходит блоха. Внимание! Блоха прыгнула так молниеносно, что тут же пропала из виду. И потому все решили, что она и вовсе не прыгала.
2: Совершенно с вами согласен. А может быть, она пристроилась в складках платьев придворных дам?
0: Во всяком случае, придворного пса пустили по следу. Тем временем исходную позицию занял кузнечик, подобрав свои длинные ноги.
1: Прощай, принцесса! Я вернусь победой!
0: Вот кузнечик взмахнул шляпой, послал воздушный поцелуй королевской дочери и взлетел. Он быстро удалялся, стал еле заметной точкой, еще меньше, еще. И почти совсем исчез в вышине. Но что это? С огромной, прямо скажем, космической скоростью какое-то небесное тело приближается к Земле. Еще ближе, еще, еще. Вот космическое тело приняло размеры кузнечика и благополучно приземлилось. Прямо на нос короля.
4: Фи. Гадко это.
0: Вместе с королевской дочерью историки вынесли свой беспощадный приговор.
4: Вычеркнуть из протокола.
1: Совершенно с нами согласен.
0: Бедный кузнечик! С ним было все кончено. Остался последний прыгун. Все взоры теперь обращены к нему.
3: Что же он не прыгает? Может быть, он и вовсе не умеет?
2: Совершенно с вами согласен, но тише, тише. Не мешайте ему думать. Каждый шаг, тем более прыжок, нужно прежде отмерить. 7 раз отмерь, 1 раз прыгни.
3: Только бы ему не сделалось дурно.
0: Прыг! И гусёк-скакунок маленьким косым прыжком очутился прямо на коленях у принцессы, которая сидела на низенькой золотой скамеечке. Первым пришел в себя первый советник короля.
6: Этот прыжок непременно войдет в историю.
4: Допрыгнуть до нашей дочери — в этом вся суть. Нет, не так. Можно сказать точнее, наличием присутствия на этом состязании и нашего величества, и нашего высочества мы королевским именем даем вам указание стать мужем нашей дочери. Нам паспорта Викось.
5: Мы королевским именем даете указание стать мужем вашей дочери. Нам вас поздравить хочется.
4: Совершенно с вами согласен.
0: И гуську-скакунку досталась королевская дочь. А что же блоха и кузнечик? Им ничего не оставалось, как жаловаться на свою судьбу и на то, что на этом свете нет справедливости.

0: Ах, как жаль.
1: Налево, направо, но только вперед. Затянем потуже ремни на мундире. Послушайте, что вам кузнечик споет. Кузнечики прыгают
0: ближе всех.
2: Кузнечики прыгают ниже всех. Кузнечики.

0: «Колобок». Радиожурнал для маленьких и старших.
1: Смотри картинку и слушай пластинку. Наша следующая история начиналась на страницах журнала с яркой иллюстрацией замечательного художника Анатолия Елисеева. Мастер изобразил играющего на балалайке молодца. Там же были пословицы: «Сметлив и хитер, пятерым нос утер». По одежке встречают, по уму провожают. На пластинке сказка про Фомушку, которого считали дурачком и несмышленышем. А на самом деле, кем он был на самом деле, давайте послушаем.
2: Царствовал в старые годы один царь на царстве. На ровном месте, как сыр на скатерти. Большой охотник был этот царь сказки послушать. Призвал он как-то своих главных бояр, советчиков.
3: Слуги мои верные, бояре славные. Ох, скучно стало жить мне на белом свете. Нет больше сказок, которых бы я не слышал. Разыщите какого умника, что рассказал бы новую.
4: Умники-то все, царь наш батюшка, у тебя побывали. Все свои сказки порассказали.
5: Остался один только дурак у нас, Фомушка. Все с утра до ночи на балалайке поигрывает.
3: Так ведите сей же час дурака сюда. Скажет сказку новую. Пол царства отдам, не пожалею.
2: А Фомушка в то утро и не ведал, что его ожидало.
4: Царский указ.
5: Желаю я, царь ваш батюшка, услышать такую сказку, которой нигде никто не слыхивал. Того, кто повеселит меня, достойно награжу, а кто откажется, примерно накажу.
6: Так, а награда какая будет?
4: Полцарства.
6: Полцарства?
5: Полцарства.
7: Да мне-то она зачем?
4: Не поможешь просто так.
5: Мы же знаем, ты дурак.
7: Ладно, а чего не помочь? Помогу. А не помогу, так и зла не сделаю. Каждый при своем останется.
2: Привели бояре Фому дурака к царю во дворец. Накормили, напоили, на скамью усадили.
3: Ну, сказывай свою сказку, Фомушка.
7: Жили-были два гуся, вот и сказочка уся. Слыхал, царь-батюшка, такую?
3: Не слыхал.
4: Не дури, Фома.
5: Настоящую сказку сказывай, не том у тебя.
7: Так кто же не сказка была, а присказка? Завтра сказка будет.
2: Явился Фомушка на следующий день, как обещал. Накормили его, напоили и опять на скамью усадили.
3: Слушаю тебя, Фома.
7: А как был у меня батюшка, доброй души человек, и состроил он себе дом, и была у дома крыша шелом, и жили там голуби сизые, понад кровелькой летали, с неба звездочки клевали. Слыхал такую сказку, царь-батюшка?
3: Нет, не слыхал.
7: А вы, бояре любезные?
8: Не слыхали.
7: Ну и это не сама сказка. Завтра будет настоящее.
2: Взял Фомушка шапку, да и ушел. Всполошились и бояре-советники заволновались.
4: Как же это? Человек-то он непутевый.
5: Неужто дурня награждать? Лучше было б наказать.
4: Нужно ответить, что сказку его слыхали.
5: Да-да-да, и документик такой составим, подпишем, чтоб все по закону было.
3: Да и мне жалко-то полцарства отдавать.
2: Бояре быстро бумажку настрочили, печатью скрепили и все подписались, что сказку такую слыхали. И что это даже совсем и не сказка, а так оно все на самом деле было. С тем и успокоились. В третий раз к вечеру приходит Фомушка. Все бояре сидят на местах, брюхо выпите, носы позадирали. Как же получит полцарства дурак? Держи карман шире. А чтобы никто потом не смог сказать, что бояре дело не по правде сделали, пусть пустили они во дворец и народ с улицы.
6: Прикажи, царь-батюшка, меня накормить, напоить.
3: Ты лучше доканчивай сказку свою побыстрее. Да, да. А то как бы тебе не быть строго наказану.
6: Ну что ж, быть по-твоему. Состроил мой батюшка дом. А у того дома был двор, и был там такой простор, что от крылечка до ворот идти нужно было целый год. И жил мой батюшка в ту пору весьма богато. А ты, наш великий царь, занял у него 40 000 денег. Вот и сказка вся. Больше сказывать нельзя.
3: Слыхали мы твою сказку. У нас на то документик есть. Дашь с печатью?
8: Конечно, слыхали.
5: Чего тут мудреного?
8: Ну, подумаешь.
6: Слыхали, говорите? А ведь царь до сих пор мне денег не отдает.
2: Это как?
3: А вот так.
2: Видит царь, дело-то нехорошее получается. Либо признавайся, что сказку не слыхал, и полцарства отдавай, либо 40 000 выкладывай.
3: Эх, перехитрил ты нас, Фома. Открывайте сундук с монетами.
4: Ну, как же так, царь-батюшка?
5: Неужто 40 000 отдавать дураку будем, а? Невозможно.
4: Никак невозможно,
5: невозможно, царь-батюшка.
3: Да тихо вы. Бери, Фома, твое золото.
6: Не надо мне золото.
4: Значит, полцарства хочешь?
5: Ну, с чего надумал, а?
6: Не надо и полцарства. Подарил я свою сказку без отдарка. Пусть всяк при своем остается.
2: Поклонился Фомушка народу и пошел со своей балалайкой.
0: Веселый колобок. Радиожурнал для маленьких и старше.
1: Подошло время маленького концерта. Сегодня вы услышите песенки на музыку Валерия Кикты и стихи Виталия Татаринова. «Кукла Синеглазка» и «Петрушка» исполняет младшая группа Большого детского хора «Гостелерадио». Желаем вам, ребята, прекрасного дня и прощаемся до скорой встречи. С вами были Мила Луговая и малыш Веселый Колобок. Пока-пока.

0: по страницам Колобка. Радиожурнал для маленьких и старше.
1: Радио России. Радио России. Общество. Дачные затеи. Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
2: Здравствуйте, в эфире программа «Все в сад», и сегодня в эфирном саду собрались, как всегда, бодрые и веселые Мария Трабаева и Александр Кабургаев.
3: Жадные до новых знаний.
2: Обязательно, да, как и всегда.
3: Здравствуйте, дорогие друзья, приветствуем вас в нашем эфирном саду.
2: Ну, как говорится, не растениями едиными.
3: Маш, ну, если ты имеешь в виду сыт человек, то, конечно, мы еще и продукты животного происхождения тоже пользуем иногда.
2: Конечно. И действительно, многие решаются на то, чтобы на своем приусадебном участке, в общем-то, завести, что называется, хозяйство.
3: Да, Маш, я уже года 4 просыпаюсь в 4 часа утра. Вот это вот у меня, потому что соседка Маша за забором,
2: да.
3: Она теперь с курами, она их любит как детей, петухов у нее штук 5, один голосистее другого, ну, я думаю, что это далеко не единичный случай, и поэтому мы вот с Машей сегодня обсудили эту тему, и я предложил установить телефонную связь с Тульской областью, где живут мои очень хорошие друзья. Кстати, городские люди, которые лет 20, наверное, назад, а то больше, сейчас выясним, уехали за город. Сейчас у них несколько гектаров. У них куры, у них козы, у них овцы, у них индюшки, у них коровы.
2: Это называется, огласите весь список, пожалуйста.
3: Это пускай вот Ирина сделает. Ирина Гвоздева. Ира,
2: фермер.
3: Добрый день.
2: Ира. Ирина, здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Ир, можно я начну с такой рекламы? Во-первых, у Ирины и Юрия самое вкусное молоко в округе, потому что у них джерсийская корова. Вот банка, и вот так. Треть банки – это сливки.
2: Потрясающе.
3: Это потрясающе. Вот. Но самое главное, что у них очень большой опыт, и мы сейчас, Ира, мы будем мучить вас своими дурацкими городскими вопросами, ладно?
2: Но нам очень важно выяснить все-таки, кого можно заводить, кого хлопотно выращивать и ухаживать и так далее, с чего можно начать. В общем-то, вопросов очень много, особенно
3: Маш,
2: у тех, кто только начинает свой фермерский путь.
3: Предлагаю такую тему – животноводство для чайников.
2: Да? Вот, ну почему бы и нет, хорошо звучит.
3: Ира, с кого начнем? Кто проще всего?
4: Не знаю, да можно со всех сразу.
3: Ну хорошо, куры – это просто…
4: Куры просто. Мы начали с перепелок,
3: так.
4: Потому что это совсем просто. Они находятся дома, в клеточке. Водичка попоили, покормили, убрали. Они сидят в клетке и несут тебе яички. Единственное, что у перепелок очень короткий срок службы. Их, как правило, держат до 8 месяцев. Потом яйценоскость падает. И надо менять или выводить своих, а выводить своих нужен инкубатор.
3: Ира, вопросы. Посыпались вопросы. Первое. Что значит менять? Это вот старую несушку на вертел или как?
4: Да, да. Но я, как правило, держу дольше. Мне всегда очень жалко.
3: Жаль.
4: Да. Ага. Но если хотите обновить стадо, то это до 8 месяцев, и надо закладывать свой инкубатор и выводить своих птенцов. А этих, естественно, в морозилочку или сразу пожарить или отварить.
2: Ирина, а скажите, пожалуйста, перепелки не делятся, допустим, как куры, на мясные породы, которые можно употреблять в пищу?
3: Бройлерные
2: и которые
3: перепелки.
2: Больше, да, или больше, которые...
4: Делятся. То же самое делятся. Есть яичные породы, это эстонские, маньчжурские. И есть, можно сказать, бройлерные, это техасские белые. Ну, там может быть еще кто-то, это вот из тех, кого мы держим. Но техасские тоже очень хорошо несутся, семье хватает.
2: Ну, а уход за ними примерно одинаков? То есть они одинаково неприхотливы, вне зависимости от того, заводим мы их для того, чтобы получать яйца, или мы их растим на мясо?
4: Вы знаете, ну, чисто растить на мясо, это, наверное, неинтересно. Все-таки интереснее яйцо перепелиное. Оно и полезнее, и вкусное. А потом уже мясо, когда срок ее службы прошел, Замечательно, тушка меньше не становится, точно такая же, 200 с чем-то, 300 грамм.
3: Угу.
4: Вот. Единственное, что это у них должна быть определенная температура, не ниже плюс 16, но даже плюс 14.
3: Ну, сейчас мы до температуры дойдем, у меня тоже вопрос такой. Несутся они как, по яичку в день?
4: Бывает по яичку в день, бывает 4-5 яиц, потом день перерыв, в зависимости от того, какое количество будете держать девочек. Например, на 4 девочек надо одного мальчика, чтобы яйца были оплодотворенные. Или же вы держите, покупаете просто девочек, у вас несутся яйца, и вы их забиваете, и все. И дальше покупайте снова несушечку, молочку. Может, еще и такой вариант быть.
3: Я почему спросил? Потому что нам сейчас надо рассчитать. Вот стандартная семья, там 3-4 человека, да? Нам же ведь к завтраку надо сколько яиц? Маш, сколько нам перепелиных яиц нужно к завтраку? 3-4 человека. Ну, чтобы по 5, да? 3×5, ну, 2 десятка в день нам надо, да? Это значит, сколько нам? 20 несушек, что ли, держать, Ирина?
4: Ну, в общем-то, да, стандартные клеточки для перепелок помещается 20 девочек, ну и 4-5 мальчиков. Но здесь что, мне кажется, что это тесновато, я бы держала 15, ага. Ну, я и держу, допустим, 15 девочек и там 3 мальчиков, могу девочек поменьше и 3-4 мальчика.
3: Понятно.
4: То есть, ну, до 15 нормально, 25 я считаю тесновато.
3: А, Ирина, едят все?
4: Для них есть специальный комбикорм. Только комбикорм.
3: А вот это отходы со стола, всякие макарошки там, то все.
4: И... Нет, но это же не курица. Нет. Это можно курочкам, можно индюшечкам. Перепелочки нет, чисто на комбикорме.
2: Вообще, как будто бы это прям удобно, если честно. Вот для тех, кто особенно начинает свое какое-то хозяйствование. Ну, то есть, корм у тебя, вот, пожалуйста, ты закупил и дал. Они у тебя много не просят.
3: Ну, я-то мечтал все-таки.
4: Ну, я знаю, что даже многие, так скажем, в городских условиях держат на отапливаемом или теплом балконе. Утепленный, естественно, там, если подогрев есть, теплый пол, так, чтобы не падала температура.
3: Ирина, а ароматы распространяют перепела и перепелки?
4: Ну, если вы убираете каждый день или через день, никакого аромата нет.
3: А вот это гуана мы используем как удобрение?
4: Да, очень замечательно. Много там полезных микроэлементов. Так что также можете замочить, поливают комнатные цветы, поливают и то, что, как говорится, растет на огороде. Точно так же, как куриные используют, так же и этот перепелиный.
3: Понятно. Маша, ты вопрос хотела задать.
2: Уже на него ответили. Как раз ответили. Мне интересно было, это так же, как куриный, или как-то по-другому? Технологии везде одинаково.
3: Ирина, ну я-то мечтал о другом. Чтобы была какая-то утилизация. Там арбуз попался неспелый, невкусный, надо его кому-то скормить. Там жена какое-то блюдо запорола, тоже надо куда-то. Ну не в компост же все это выбрасывать. Тут уже перепелки не пойдут, тут уже куры нужны, да?
4: Здесь куры нужны. Куры, индюшки, цесарки, вот этим можете покидать. Тот же арбуз, те же корки арбузные, если арбуз был вкусный, вы его съели, а корки арбузные, можете кинуть этой птице. Перепелки нет, это есть не будут. Хотя травку им, в общем-то, тоже кидают в клеточки, и они с удовольствием могут ее поесть.
3: Хорошо, тогда остановимся на курах, Маша.
2: Остановимся. Куры – это хорошо. Мне кажется, это, конечно, чуть более хлопотно, чем перепелки, наверняка. Потому что все-таки им нужно оборудовать какой-то более-менее теплый загон на зиму, с учетом того, да, что у нас иногда бывают и какие-то суровые морозы. Даже в нашем регионе, я уже не говорю про тех, кто севернее расположен. Но, тем не менее, мне кажется, курица на участке – это всегда хорошо.
3: Так, Ирина, курица для чайников. Давайте начнем с того, какие породы. Вообще, вот стандартный 6 соток участок можно кур немножко подержать или как там?
4: Конечно, можно, и не только кур. Не обязательно даже им делать выгул. Если можно просто в помещении их держать. Хотя хорошо, конечно, когда птица выходит на солнышко, получает витамин D и гуляет, и жучков-червячков.
3: Угу.
4: Но очень часто бывает так, что по округе ходят лисы, хорьки, куницы и тому подобное.
3: И собаки.
4: Да, и собаки. Особенно лисы любят лазить по сетчатому забору. Если делать ограждение, то надо учитывать и это. Лисица может пробраться куда угодно.
3: К вам залезали лисы-хорьки, да?
4: Ну, хорюк нет, а лисицы, да, когда мы по неопытности просто держали такие летние как бы домики для птиц, вывели их, подросли, и мы их выпускали. И там даже не было дверц, потому что я думаю, ну как, утром сами они вышли и погуляли. А когда тебе целое стадо положила лисица, здесь уже думаю, что надо дверцы. Но потом, когда уже построили более-менее теплый, в общем-то, курятник, сделали загон, ну и в этом году у нас лисица пробралась в курятник, потому что двери были открыты, лето, тепло, хорошо. И по сетчатому загону она пробралась, придушила. Две были лисицы. Они придушили, но утащить не успели. Хотя высота сетчатого забора, она была по 2 метра.
3: Ух ты! Ну, плюс еще к лисам и хорькам цыплят-то могут таскать еще хищные птицы, перепелятники, ястреба, луни. Тоже ведь опасность, да, воздух?
4: Ну, это да. Можно делать сверху сетку от хищной птицы, но как-то последнее время. Или держать рядом собачку на цепи, которая будет бегать, скакать и лаять, даже небольшую. Так что нет, варианты есть, надо просто смотреть, у кого, как говорится... Может, у вас и нет там лисиц рядом. У нас вот расплодились. 10 лет их не было.
3: Да, и мы с Ириной просто соседи, по помойкам шарятся постоянно.
2: А сейчас какая-то проблема, мне кажется, общая. Вспышка, я не знаю, почему лиса. Так. Да-да-да, это правда.
3: Ирина, породы какие лучше выбрать, самые неприхотливые, потом что-то надо. Да, вот с самого начала, вот исходный материал. Ну, цыплят можно купить, но тоже можно попасть очень здорово.
4: Да. Можно купить несушек, даже не цыплят, а можно купить уже несушек, которые там 4-5 месяцев куры. Опять какая цель? Если вы хотите чисто яичные, то покупайте одну породу чисто яичные. Если хотите, чтобы потом можно было ее зарубить на супчик, то покупайте мясо яичную породу. Сейчас такое разнообразие кур, можно залезть в интернет и выбрать то, что тебе нравится по цвету. Да, по окраске яйца есть цветные даже яйца.
3: Ирина, ну вот я просто знаю, поскольку пользуюсь продуктами вашего животноводства, я знаю, что вы много лет уже выращиваете бройлеров. А вот это вот для такой, ну, неискушенной во всех этих премудростях обычной городской семьи, да, папа, мама, бабушка, дедушка уехали на дачу. Можно ли купить бройлеров за 40 дней, догнать их до какого-то веса и сделать такой запас курятины на зиму, а?
4: Конечно, конечно, можно. Тем более за летний период. Зимой сложнее, потому что нужно тоже теплое помещение и обогрев, чтобы не было там не нулевой температуры, а лучше всего, когда у тебя там 15, 18, 20 плюс для них. А так ничего сложного нет. Можно их как кур держать в таком помещении, напольное содержание. Можно клеточки соорудить для них. Но пространство надо ограничивать, чтобы они меньше ходили, меньше двигались. Они, в принципе, сами поели, они плюхнулись.
3: Понятно.
4: Но опять надо освещение. Для маленьких температура сначала, допустим, для цыплят от 30 градусов, потом через несколько дней понижаете и доводите до нормальной температуры окружающего помещения.
3: Ага.
4: Да, так сначала очень высокая температура должна быть для их содержания. Чистая вода, специальный комбикорм на хлебе, зерне, там, вермишели со стола. Можно, конечно, но это будет как добавка. И я, например, мы не добавляем. Я думаю, что они просто от этого больше будут жиреть. Это не их корм.
3: То есть я правильно понимаю, что это такой набор «сделай сам», да?
4: Ну, да.
3: То есть ты берешь там 20-30 цыплят, у тебя инструкция, чем кормить, чем поить, тыры-тыры-тыры-пыры, и через 40 дней ты получаешь уже сколько там привез?
4: Ну, через 40 дней это около 2 килограмм.
3: А был цыпленочек прям вот как пушиночка, да?
4: Да-да-да, был цыпленочек. На ладошке помещался.
3: То есть за 2 месяца реально догнать до...
4: Ну, за полтора месяца можно 1,8 кг, 2 килограмма. А, например, в 4-5 месяцев это уже может быть 4-5 килограмм.
3: Угу. То есть на таком небольшом подворье 6-соточном это все вполне реально, да?
4: Это вполне все реально.
3: Хорошо.
2: А может быть, перейдем к кому-нибудь покрупнее?
3: Да подожди, Маш, мы еще с курами не разобрались. Секундочку, а с яйцами? Что, тоже каждый день по яичку или как?
2: Через день, по-моему.
4: Ну, если яичные, например, такая порода, как Хайсекс, они каждый день дают яйцо день отдыхают. То есть, если у тебя 5 кур, допустим, каждый день у тебя по 5 яиц. И один день у тебя может быть 4 яйца, одна какая-то отдыхает. Так что это, ну, вот такая порода хорошая, как раньше были ленгорн чисто промышленные. Сейчас вот хайсетс.
3: То есть, на семью там 5 человек стандартный, папа, мама, бабушка, дедушка, ребенок или 2. Сколько надо кур несущих?
4: Ну, опять, если у вас будут перепелки, если будут куры, то вам столько яиц не надо. Но держите десяток кур. 5, допустим, яичных, 5 мяса яичных, одного петушка, который будет их строить и будить вас по утрам.
3: Ну, с этим я уже смирился, с тем, что по утрам будет. Ну, заодно нечисть будет отгонять, зато всякие злые духи не будут вокруг бродить.
2: И да? Будут бродить только добрые куры.
3: Так, Маш, ну что, тебе не терпится кого-то посерьезнее, да?
2: Да, у нас, правда, не так много времени остается, но тем не менее,
3: давай. Я знаю, кого ты хочешь. Ну-ка. Ирина, у вас цесарки живут не первый год. А вот развенчаете эту легенду, или это действительно так? Они клюют колорадских жуков с картошки?
4: Да нет, конечно.
3: Нет? Это все байки?
2: Маркетинг!
4: Нет. Вы знаете, я даже собирала. Был период, когда я собирала эти личинки и этих жуков и кидала. И они удивленно на них смотрели. Ну, может быть, если их приучать с рождения, так, Саша, вот вылупился, да, чуть-чуть подрос, и ты им кидаешь.
3: Да.
4: Если ты их приучишь это есть, то, наверное, да, они пойдут у тебя собирать колорадского жука.
3: Ирина, в следующий раз не кормите их неделю, а потом...
4: Неделю, да.
3: А потом...
4: И дайте колорадского жука. Но, слава богу, у нас вот второй год его нет, хотя я даже ничем не опрыскиваю, не обрабатываю, поэтому, ну, нечем кормить их. Пусть едят зерно.
3: Да-да-да. Так, ну, хорошо, цесарки. Цесарки – это что? Это яйцо.
2: Это мясо.
3: Это мясо, это что?
4: Это яйцо, это замечательное мясо, мясо дикой птички, очень вкусные яйца, я их люблю больше, чем куриные, но, наверное, равне с перепелиными, так скажем. Иногда мне кажется, что они даже вкуснее, чем перепелиные яйца. Очень вкусные. И вкусное мясо.
2: Но они и покрупнее, чем куриные.
4: Да, они покрупнее, нет, чем перепелиные. Они крупнее, но меньше, чем куриные.
3: Ага.
4: И яйца симпатичные и вкусные. Птица орущая периодически.
3: Шумная.
4: Горластая. Особенно если там кошка зашла или еще кто-то. Вот здесь начинается паника.
3: Ага. А цесарка все-таки она ближе всего к индюку, тоже куриные. Вот у индюка половой диморфизм, как выражен, индюк и индюшка, там петух и курица. А у цесарок у них мальчики тоже сильно отличаются внешне?
4: Нет, нет, очень сложно отличить, хотя все говорят, ой, гребешок, сережки.
3: Да-да-да.
4: И гребешок бывает, и сережки бывают, и девочки, и мальчики совершенно одинаковые, ни по расцветке, ни почему-то не отличишь. Единственное, что приходится заглядывать под хвост.
3: Понятно. Там две породы такие, вот я замечал, чисто визуально, во всяком случае, у вас. Там бывают беленькие цесарочки, а бывают вот эти вот жемчужными пятнышками, да? Или есть еще какие-то?
4: Но они бывают белые, бывают серые, бывают темные такие, коричневые, они как бы то считаются белогрудые.
3: Угу.
4: Бывают даже синие, очень красивые цвета василька, но по здоровью они очень слабые.
3: Неустойчивые,
4: так скажем.
3: Да?
2: Несмотря на то, что красивые.
4: Да, несмотря на то, что они очень красивые.
3: Вот, в остав...

0: Экологически чистый продукт, гарантированно.
1: Да.
0: Так, Маша задумалась. О чем ты задумалась, Маша?
2: А какие-то витамины даете или какие-то добавки, может быть, натурального происхождения, которые, ну, вот как-то им разнообразят их рацион,
0: рыбий
2: скажем
0: жир
2: так.
0: Какой-нибудь, да?
1: Вы знаете, ну, можно, допустим, можно пропоить было медом, вот когда они там маленькие. Воду, значит, добавлять немножко меда, вот там достаточно всех витаминов. И он как бы и очищается, вот этот вот первородный кишечничек у них.
0: Угу.
1: Единственное, что можно. Дальше все витамины есть в комбикорме. Все там предусмотрено, все там расписано. Поэтому не надо никаких излишеств. Это то же самое, когда растения вы будете кормить азотом, азотом и азотом. Да, но у вас вырастет зелень, зеленая масса. А плодов не будет. Точно так же и с животными.
0: Угу. Ну, я просто хочу напомнить, что это мы, люди, все хотим дожить до 100 лет, хотя бы, как минимум, да? А что касается курочек и перепелочек, то мы же не ставим такую задачу, чтобы они жили с нами долго и счастливо лет 30, 40 или 50, правда?
2: Конечно, мы просто хотим их съесть, вот так вот.
0: Ирина, спасибо.
2: Мы благодарим нашу...
1: Ну, знаете, нет, у меня есть куры, которые по 5, по 6. У меня есть индюк, которому 8 лет, но не поднимается рука его за
0: это. А это рудименты городского человека. Друзья мои, спасибо большое. Ирина, я хочу напомнить, что Ирина Гвоздева, фермер из Тульской области, сейчас выходила с нами на прямую телефонную связь. Маша, у нас впереди еще, смотри, мы с птичьего двора еще не слезли, у нас индоутки еще, у нас гуси еще впереди.
2: А это значит, что мы обязательно встретимся в одном из наших следующих эфиров. А пока, дорогие радиослушатели, прощаемся с вами. До встречи ровно через неделю. Это была программа «Сев сад».
0: Спасибо большое. Всего доброго.
3: Дачные затеи. По воскресеньям в рамках программы «Сев сад». Радио России. Кавказские экспедиции Анны Закс.
4: Эти два выезда, они во многом сформировали основу тех фондов по истории Кавказа, которыми мы сегодня обладаем, обеспечили возможность экспонирования этого периода.
3: Заместитель заведующего отделом письменных источников исторического музея Наталья Демирова. В программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15:10 по Москве и в 17:10 по времени Салехарда. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
5: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
3: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
7: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
3: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Вооруженные силы России ночью нанесли удары по объектам ВПК в Киеве и Одесской области. Дональд Трамп заявил, что в случае покушения на него США ударят тысячи ракет по Ирану. И поезда идут в обход железнодорожной станции под Красноярском из-за схода вагонов с углем. Все подробности далее. Российские вооруженные силы ночью нанесли удары по военным объектам в Киеве и Одесской области. Об этом сообщила Минобороны. Отмечается, что целями в столице Украины стали предприятия ВПК, задействованные в производстве и хранении.

0: линии беспилотников большой и средней дальности. В Одессе, Черноморске, Измаиле были поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для доставки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов. Ударами беспилотников «Герань-2» «Сикер» наши военные вывели из строя электроподстанции 110 кВт в населенном пункте Шостка Сумской области и в населенном пункте Мена Черниговской области. Объекты использовались в интересах ВСУ. В городе Сновск Черниговской области ударным беспилотным летательным аппаратом «Герань-2 «Сикер» был уничтожен железнодорожный локомотив. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск «Восток» свыше 380 военнослужащих, а также 8 станций спутниковой связи «Старлинг» и 59 беспилотников самолетного типа. Подробности рассказал офицер пресс-центра Дмитрий Меськов.
1: Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике штурмовой 3 десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и 2 штурмовых полков в районах населенных пунктов Гавриловка, Шевченковская, Благодатная, Любицкая, Новосолошина и Коломийцы. В течение суток противник потерял, в том числе 10 подразделений беспилотных систем, свыше 380 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 буксируемые гаубицы, 9 автомобилей, пункт боепитания, 8 станций спутниковой связи «Старлинг», 59 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 32 пункта управления беспилотной авиацией.
0: Бойцы «Севера» уничтожили танк «Леопард» и 5 огневых групп ВСУ за ночь. Силы Вооруженных сил России также ликвидировали. Потери ВСУ от действий южной группировки за сутки составили до 190 военнослужащих и 27 пунктов управления беспилотной авиацией. Ну а за ночь над регионами России были сбиты 178 украинских беспилотников. Средства ПВО работали с 20 часов до 8 утра. Дроны самолетного типа были перехвачены и уничтожены над территориями Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республик Крым, Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей. Дональд Трамп заявил, что в случае покушения на него со стороны Тегерана США применят 1000 ракет против Ирана. 1000 ракет готовы к применению и нацелены на Исламскую республику Иран. Еще 1000 незамедлительно последуют за ними, если иранское правительство исполнит свою угрозу убить действующего президента США, в данном случае меня, написал Трамп в своей соцсети. Как подчеркнул американский лидер, приказы уже отданы, и военные США готовы и способны в течение года полностью опустошить и уничтожить все районы Ирана. Двумя днями ранее Трамп выступил с утверждением, что может пасть жертвой покушения на его жизнь со стороны Ирана. Никаких доказательств этого он не привел. Поезда идут в обход железнодорожной станции под Красноярском из-за схода вагонов с углем. Об этом сообщили в пресс-службе Красноярской железной дороги. Ранее там рассказали, что 15 вагонов грузового поезда с углем сошли с путей. В результате инцидента никто не пострадал. В ликвидации последствий аварии участвуют более 200 железнодорожников, 3 восстановительных поезда и более 10 единиц спецтехники. На данный момент часть вагонов убрана из габарита путей. После уборки всех вагонов предстоит восстановить более 100 метров по одному пути и около 60 по другому, устранить повреждения одной опоры и других элементов контактной сети. Западно-сибирская транспортная прокуратура устанавливает причины и обстоятельства произошедшего. Конкурс в педвузы достигает в России 12 человек на место. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, престиж педагогической профессии растет. Современная система образования открывает перед молодыми специалистами широкие возможности для профессионального роста и реализации инициатив. В этом году более 52 тысяч выпускников завершают обучение в педвузах Минпросвещения, а из них свыше 13 тысяч человек получат дипломы с отличием. Всего с учетом непедагогических направлений общая численность выпускников превышает 66 тысяч человек. Общий объем бюджетных мест по педагогическим направлениям в подведомственных педвузах составляет 37 516 мест. Прием заявлений от абитуриентов продолжается. Самым богатым на осадки в московском регионе будет воскресенье, а за ближайшие три дня может выпасть до 90% месячной нормы осадков. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, начало следующей недели дожди продолжатся, но уже не с такой интенсивностью.
2: В столице нашей Родины выходные будут чрезвычайно дождливыми. Основные ливни и грозы прошумят во второй половине субботы и особенно вечером. Залповые ливни интенсивностью до 20-25 мм за 6 часов, а также в течение всего воскресенья. Еще ожидается дополнительно 25 мм осадков. В субботу в сумерках от плюс 16 до 19, но и днем нормальнее для июля плюс 23-26. В воскресенье посвежеет ночью 14-17, а в дневные часы плюс 20-23. В начале следующей недели в тылу циклона дожди продолжатся, но их интенсивность уменьшится. Под утро 12-15 в середине дня. За счет просвета в облаках потеплеет до плюс 22-25.
0: Два циклона подойдут к Московской области с разных сторон и сольются в один мегациклон. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
3: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футболист «Спартака» Эзекиэль Барка не собирается продлевать контракт с московским клубом. Об этом рассказал журналист, приближенный к аргентинскому «Индепендиенте». По информации источника, полузащитник решил вернуться на родину. В конце июля руководство команды из Авильянеды планирует встретиться с представителями красно-белых, чтобы обсудить будущий трансфер. Действующее соглашение аргентинца рассчитано до лета следующего года. Зимой он сможет вести переговоры самостоятельно. Главный тренер костромского «Спартака» Ринат Белялединов покинул должность спустя два месяца после назначения. Под его руководством команда не провела ни одного официального матча. Пресс-служба команды заявила, что о назначении нового наставника будет объявлено позже. При этом уже в воскресенье красно-белым предстоит встретиться с «КамАЗом» в стартовом туре первой лиги. Баскетболист Владислав Трушкин продолжит выступать за МБА в следующем сезоне. Столичный клуб согласовал новый договор с форвардом. Ранее стало известно, что руководство москвичей продлило контракты с Андреем Зубковым, Евгением Вороновым, Павлом Савковым и Александром Платуновым. Новый контракт хоккеиста Ивана Демидова с «Монреалем» назван лучшим в НХЛ в нынешнее межсезонье. Такое мнение опубликовал портал Daily Faceoff. Основной критерий выбора – выгодная для клуба средняя зарплата игрока. Россиянин подписал соглашение на 8 лет, в нем кэп-хит составит более 9 миллионов долларов. Автор рейтинга Скотт Максвелл отметил, что будущее Демидова выглядит многообещающим, и канадиенс поступили мудро, подписав договор с ним сейчас, до того, как его рыночная стоимость выросла. А у меня на этом все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
4: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
0: Сегодня в Мурманске плюс 23-25 градусов, переменная облачность, в Архангельске и Петрозаводске плюс 24-26, в Вологде плюс 27-29, в Великом Новгороде плюс 26-28 градусов, дождь и гроза, в Калининграде плюс 18-20 градусов, временами дождь, в Перми дожди и грозы плюс 21-23, в Кирове дожди плюс 22-24, в Оренбурге плюс 30-32 градуса малооблачно, в Казани плюс 26-28 градусов, в Самаре плюс 28-30, в Нижнем Новгороде плюс 22-24, дождь и гроза, в Пензе плюс 28-30, вечером дождь. В Санкт-Петербурге плюс 28-30, во второй половине дня дождь с грозой, в Москве ливневые дожди и грозы, плюс 25-27. Сейчас столица плюс 25, без осадков, ветер юго-восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: 12 июля в Зеленом театре ВДНХ состоится уникальный джазовый концерт признанных мастеров жанра. На одной сцене выступят известный трубач Вадим Эйлин Крик с его группой Эйлин Крик Крю, а также прославленный пианист Олег Акуратов с его трио. Прозвучат как любимые мелодии, ставшие классикой джаза, так и авторские композиции. Также специально для этого концерта музыканты подготовят и впервые исполнят несколько композиций вместе. 6+.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: 14, 22 и 28 июля. Самая романтичная премьера лета. Концерт «Истории любви» от «Люмисфера» в Зеленом театре ВДНХ. В свете 8000 свечей под открытым небом прозвучат хиты из мюзиклов «Призрак оперы», «Бал вампиров» и «Нотр-Дам де Пари» в исполнении звезд музыкального театра Ивана Ожогина и Натальи Быстровой. Подробности на сайте lumisfera.show.
0: Музей архитектуры имени Щусева приглашает на выставку «Федор Шехтель. Грезы русского модерна». В экспозиции собрано около 240 экспонатов, среди которых оригинальная графика, исторические фотографии, макеты известных построек мастера, а также библиотека и личные вещи архитектора, бережно сохраненные потомками. Воздвиженка 5/25. До 4 октября. Категория 0+.
3: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».

0: Здравствуйте, друзья! Приветствуем всех на волнах Радио России и рады новой встрече с вами. Сегодня замечательная суббота, 11 июля, и согласитесь, к середине месяца прогноз погоды стал как русская рулетка. Все, и синоптики, и дачники, и огородники делают ставки и проигрывают. И это еще раз доказывает, с природой в азартные игры играть не стоит. Надо просто смириться и получить удовольствие, потому что за окном все же лето. Это хорошее начало. В студии Вадим Тихомиров.
1: И Дмитрий Золотков. Здравствуйте. И в этом часе.
0: В дни, когда весь мир отмечает день жареного мяса, поделимся секретами его приготовления.
1: А с самого утра насладимся цветением великолепного лотоса на фестивале в Адыгее.
0: Ну и, конечно же, обязательно навестим нашу арктическую библиотеку. Сегодня запланирован поход вместе с писателем Андреем Бондаренко.
1: Напомню, что мы на платформу смотрим, мы в социальных сетях. Ну и, конечно, все новости на Вести.ру.
0: Друзья, мы начинаем, идем вперед в новый день и, естественно, в хорошем настроении.

0: любовь отдам.
1: Если вы настроились на яркие впечатления, то не обязательно ехать за ними далеко. Иногда настоящая экзотика находится гораздо ближе, чем кажется. Вот в Адыгее, например, в эти выходные проходит один из самых красивых летних праздников – фестиваль цветения лотоса.
2: Этот цветок называют символом чистоты, гармонии и обновления. А когда сотни нежно-розовых бутонов одновременно распускаются на водной глади, зрелище действительно завораживает. Гостей фестиваля ждет программу «Озеро», мастер-классы, творческие площадки и насыщенная развлекательная программа для всей семьи.
1: Особенность фестиваля в том, что он проходит с 7 до 11 утра.
2: Да ладно.
1: Так как цветы и лотосы распускаются рано утром и закрываются уже к обеду. В этом убедилась и наш корреспондент в Адыгее Мария Волынская. Она с нами на прямой связи.
2: Мария, здравствуйте.
1: Маша, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, доброе утро. Я бы сказала, доброе, красивое утро.
2: Красивое утро. Мария, скажите, лотосы пахнут?
3: Ну, действительно, запах есть, запах свежести тоже, и они действительно очень красивые. Я прямо сейчас с вами разговариваю и смотрю на эти лотосы, они прекрасны, поверьте мне.
2: Хорошо, следующий вопрос. Скажите, как долго они будут цвести, если я, например, соберусь в командировку в Адыгею?
3: В течение июля точно, только-только они зацвели, поэтому если вы сегодня-завтра выйдете, я думаю, что вы точно успеете. Поэтому приезжайте в Адыгею, приезжайте в Майкопский район. Да. Да, конечно, фестиваль проходит в течение 2 дней, может быть, на фестиваль вы не попадете, но увидеть цветение этого красивого цветка, я думаю, что вы сможете.
2: Так, ну рассказывайте, что за праздник и что нас ждет.
1: Да, как цветение лотоса переросло в организованный фестиваль.
3: Да, программа рассчитана на 2 дня. В первый день фестиваль посещают все желающие, в том числе из других регионов нашей страны. Приехали гости из Ставрополя, Горячего Ключа, Туапсе, Лазаревска. И приехали целыми семьями. А второй день фестиваля уже проведут для вдов, жен и матерей участников СВО. Но если окунуться немного в историю, об этом тоже хотела сказать, озеро Лотосов – это такое уникальное рукотворное место. Раньше это было заброшенное место, а вот за несколько
2: как
3: лет превратилось в цветущий рай. Да, история уголка началась с мечты. Хозяин озера вычистил водоем от ила, мусора, укрепил берега, зарыбил и высадил корни египетского лотоса. И 21 июля это было...
2: То есть не каспийского?
3: Египетский лотос. Нет, это был египетский лотос, орешки привезли и высадили. А, конечно, не все сразу получилось. Хозяйка озера Марина рассказывает всем эту историю, тоже и на фестивале, что первый не прижился корешок, потому что его высадили на подоконнике, и он не смог выжить вот в этом водоеме. Вот, но со второй попытки все получилось, и 21 июля, это было в 2018 году, распустился первый цветок розового лотоса. Да, который стал живым символом любви и возрождения. Вот, ну и сегодня мы можем наблюдать эту красоту. О философии праздника нам расскажет организатор фестиваля, член Союза женщин Адыгеи, хозяйка озера Марина Бордюк. Я предлагаю ее послушать.
4: Лотос не просто так считают символом женской силы. Внешне лотос выглядит воплощением нежности, грации и мягкости. Но чтобы держать тяжелый бутон над водой при сильном ветре, ему нужен очень крепкий стебель. И эта двойственность идеально отражает суть женской природы. Внешняя мягкость и красота сочетаются с внутренним стержнем и выносливостью женщин. И фестиваль здесь проходит не случайно. На этом празднике мы чествуем способность женщине оставаться прекрасным цветком лотоса, даже если корни уходят глубоко в непростую почву повседневности. Наш фестиваль проходит 2 дня, и вот на второй день, 12 июля, мы пригласили семьи участников СВО, чтобы они могли внутренне наполниться, отвлечься от повседневности, напитаться красотой, получить вдохновение, зарядиться энергией. Для наших гостей мы подготовили очень интересную программу. Они смогут за один день побывать в кругосветном путешествии. Сначала они побудут в Китае, из Китая перенесутся в Египет, затем в Индию и снова вернутся в Республику Адыгею на озеро Лотосов. В каждой беседке у нас своя уникальная программа. Также на фестивале можно будет насладиться гастрономическими изысками восточной кухни. Сюрпризы ждут гостей.
1: Вы знаете, ребят, я обратил внимание, что у этого египетского лотоса еще одна уникальная есть особенность. Раз он в 18 году прижился, значит, получается, он пережил пандемию.
2: Конечно. И еще, Мария, насколько я помню, когда я находился, по-моему, в Камбодже, из лотоса делают очень вкусные блюда.
3: А, да, я и хотела сказать о том, что в программе фестиваля дегустация уникальных блюд из лотоса, варенье из корня, чай из лепестков лотоса, лотосовая каша, уходовые процедуры с лотосовым маслом, косметический лидом, жареные лепестки лотоса, поэтому все очень вкусно, и гости сегодняшнего праздника все это могут
2: отведать. Мария, ну и напоследок скажите, а можно ли искупаться в этом озере рукотворном с лотосами?
1: Да, то он давно не болел.
3: Нет, у нас тепло, у нас даже жарко, несмотря на то, что прошел дождь вчера, но такие очень красивые капли на листьях лотоса. Но искупаться нельзя, потому что листья лотоса, они довольно-таки большие, поэтому не покрыли сейчас абсолютно все озеро.
2: Ого, ничего себе. Ну, а вы, сами, Мария, какую локацию выберете во время праздника? В костюмах там будете танцевать?
3: Да. Я хочу посмотреть абсолютно все, потому что каждая беседка уникальна и интересна, поэтому вот хочется посмотреть и попробовать абсолютно все. Как делают наши гости, они из одной беседки переходят в другую, а поэтому приезжайте. В следующем году, я думаю, обязательно, что обязательно тоже пройдет этот фестиваль, поэтому мы вас приглашаем,
2: Мария,
3: впрочем, как и все жители нашей страны.
2: И мы, честно говоря, вам просто искренне завидуем.
1: Наши коллеги, сотрудники Радио России, все сплошь и рядом максималисты. Они хотят все сразу,
2: да,
1: и абсолютно от начала до конца. Спасибо огромное. Наш корреспондент в Адыгее Мария Волынская, она сегодня находится в Адыгее на фестивале цветения лотоса. Из века в век на Руси мясо готовили только двумя способами. Его либо отваривали, либо запекали, используя русскую печь.
2: Однако при царе Иване IV, когда произошло знаменитое вхождение Казанского и Астраханского ханства в состав государства российского, кулинарные традиции татар стали влиять на традиционную русскую кухню. Повара, приехавшие из Казани, или совсем другие представители...
1: Имели
2: совсем другие представления о приготовлении мяса. Его не варили, а жарили с использованием ароматных специй и пряностей, что произошло, что пришлось по душе Иоанну Грозному, который обожал вкусно потрапезничать.
1: Теперь жареное мясо прочно вошло в обиход русской кухни. И сегодня с нами на связи человек, который знает все секреты обжарки мяса. Это бренд-шеф ресторанов «Легенда» и «Де Басус», ведущий кулинарных рубрик на телевидении, бренд-шеф компании «Кёртеринг» Антон Каля. Антон, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Антон.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Антон, скажите, пожалуйста, а можно ли на ощупь определить прожарку того или иного стейка?
0: Конечно. Когда вы жарите мясо каждый день,
2: так,
0: вы его можете даже уже на внешний вид определить, готово оно или нет.
2: А на ощупь как?
0: Обязательно его трогать. Но на ощупь есть, конечно, технология. Но для этого придется немножечко... Впервые те, кто начинают пробовать мясо на ощупь, им придется немножко помучиться, потому что мясо горячее, а вы его должны трогать руками.
2: Ну, естественно.
0: Но и все же это очень легко определить. Если мы берем руку, ладонь расслабленную, и нажимаем себе на мышцу, которая рядом с большим пальцем
2: так,
0: на ладони.
2: Это где вот бугорок
0: это
2: такой, да?
0: Это знаменитая прожарка блю. Это когда корочка всего 2 мм, но внутри мясо сырое. Так жарят мясо в Италии. Знаменитый стейк по-флорентийски. Вот. Если дальше мы большой палец сводим к указательному пальцу, прям впритык,
2: вы что, серьезно?
0: То, нажимая на эту мышцу, она немножечко напрягается. Это уже прожарка медиум-ре. Ой, нет, это просто прожарка ре.
2: Ага.
0: Дальше дотрагиваемся до подушечки указательного пальца большим пальцем. Это прожарка медиум-ре, самая популярная.
2: Слушай,
0: а правда? Дальше дотрагиваемся большим пальцем до среднего пальца подушечки. Это прожарка медиум, то, что любим мы уже. У нас это популярная прожарка.
2: Надо.
0: Ну и по тому же принципу дальше идет медиум well, и в конце мизинчик это well done, это кощунство, так жарить нельзя, это подошва.
2: Это подошва. Слушайте, потрясающе.
1: Антон, расскажите мне, пожалуйста, мне очень хочется понять, где я допускаю ошибку. Как я жарю мясо, любое, свинину, индюшатину там или говядину. Наливаю немного растительного масла в сковородку, бросаю чеснок.
0: Уже ошибка.
1: Бросаю чеснок и веточку розмарина, значит, добиваюсь от, ну, характерного запаха, аромата, и после этого кубиками выбрасываю мясо. И думаю, на полном огне у меня, значит, сковородка. И жду, когда у меня мясо запечатается. А оно у меня начинает давать сок. Вот в чем моя...
0: Значит, смотрите, по мясу могу целые лекции давать, боюсь, нам на одного эфира с вами
1: так
0: не хватит. Но есть несколько лайфхаков и нюансов, которые я точно вам озвучу. Значит, первое. Мясо мы должны обязательно достать заранее из холодильника. Нельзя жарить мясо холодным, потому что вы никогда не добьетесь нужной прожарки.
1: Да.
0: Оно у вас внешне уже горит, а внутри еще холодное.
1: Ну да, так.
0: Это раз. Второй момент. Из-за того, что оно холодное, это принцип... В целом, вот вы пришли в тренажерный зал. Вы прежде чем вес поднимать большой, что делаете?
1: Разминаемся.
2: Разминаемся.
0: Разогреваемся. А для чего вы это делаете? Для чего?
2: Разогреть мышцы.
0: Абсолютно верно, чтобы они стали эластичные, мягкие. Вот куском мяса любого, свинина, говядина, баранина, даже птица, нужно помассировать пальчиками, и тогда мясо будет гораздо нежнее. Плюс, я не романтизирую, но вы согреваете теплом своих рук этот кусок мяса, и он гораздо будет нежнее и вкуснее.
2: Слушай, Антон, а может быть, оббить его молоточком? Бац, бац, бац!
0: Смотрите, ведь у нас бычок, он большой, и у него разные мышцы отвечают за разные его действия. Поэтому есть как стейки премиальные, есть альтернативные. Угу. Мясо можно пожарить из любой части. Но если эта мышца у него рабочая, то, конечно, там уже совсем другие технологии и рекомендации. Потушить,
2: ну,
0: долго
2: да,
0: его
2: да, да,
0: запекать.
2: Да.
0: И то, что вы сказали, отбить, это тоже хороший вариант. Например, помните знаменитое блюдо, сейчас такое достаточно популярное, тартар.
2: Да.
0: Оно пришло как раз от татар, которые нападали. Татары-монголы, они нападали на деревни. Что они делали? Это кочевой народ. Они брали кусок мяса, клали его между... седлом и лошадью, и пока они скакали там 2-3 дня,
2: они его отбивали.
0: Созревало оттуда, и возревание появилось.
2: Ага.
0: Плюс оно отбивалось, отбивалось до такого состояния, что оно было нежное, вкусное, и таяло во рту. Ну а почему назвали его тартар? Потому что первое, что эти деревни слышали, это топот копыт.
2: Да. И еще, Антон, вот вы сейчас сказали, что Дмитрий делает неправильно, когда наливает масло на сковородку. А почему это неправильно?
0: Абсолютно верно. Масло начинает гореть раньше, чем сковорода прогрелась. А правильная технология – это мясо замариновать. Слово «замариновать» пришло с французского языка, что дословно переводится как «посолить морской водой». Как только вы добавили в мясо там соль, перец, масло, вы уже его замариновали, по сути.
2: Угу.
0: И вот маслом мы обтерли мясо и положили его на разогретую сковородку. Если вам нужно еще маслица, например, французская технология, она как выглядит? Вы запечатываете мясо на сухой сковороде, а после этого вы добавляете туда сливочное масло, чеснок, розмарин, убавляете температуру огня и начинаете это мясо поливать этим маслом, прогревая его и доводя до нужной прожарки, которая вам нужна.
2: Ничего себе, слушай, Антон.
0: Это французская технология. Ну, вот. Поэтому у каждой страны есть своя технология приготовления.
2: Да.
0: И, соответственно, если вы слышали такое, что мясо надо солить в самом конце...
2: Да.
0: То это, опять же, стереотип и заблуждение.
2: Ага.
0: Смотря, что вы готовите.
2: Так, Антон, это понятно. Переносим продолжение на следующей неделе.
1: Да, спасибо вам огромное. Антон Каллер, бренд-шеф компании Кертинг, был с нами на связи. Говорили о приготовлении жареного мяса.
5: Кто этот граф, которому Аверин проиграл свое имение?
6: Шереметьев.
5: Отмените вашу чудовищную сделку с моим отцом.
7: Виктор Васильев, Илья Носков.
8: Граф Шереметьев – богатейший человек. Вынужден срочно жениться, иначе будет лишен наследства.
7: Ольга Ломоносова.
9: Выдадим Юлю за графа. Будем бывать при императоре.
7: Екатерина Гусева. Алена Хмельницкая.
10: Неужто ты город из семьи?
11: Или в планах заполучить богатство Николая через постель?
7: Самая романтическая премьера этого лета. История его служанки. С понедельника в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
12: По вопросам информационного сотрудничества обращайтесь по телефону 8 495 739 30 23.

0: Арктическая библиотека. Совместный проект Радио России и Радио Пурга. Анадырь-Чукотка. Суровая романтика. Противоборство человека и природы. Фрагменты произведений о Крайнем Севере читает Дмитрий Желобков.
1: Андрей Бондаренко. Брутальный и упрямый. Тиму на всем белом свете были дороги всего четыре вещи. Пятилетний сибирский хаски по кличке Клык, коллекционный винчестер 28-го калибра, светлое пиво повышенной крепости и мотодельтаплан личной конструкции. Впрочем, личной конструкции сказано с большой степенью преувеличения. Изначально это был стандартный двухместный Бидлм 50 класса Е-16. Тим, не меняя формы крыла, только установил на раму летательного аппарата новый 70-сильный немецкий двигатель, поменял шасси-колесики на пластиковый двухкорпусной катамаран и кардинально переделал, модернизировал переднее кресло. С чем были связаны такие серьезные конструктивные изменения? Во-первых, французский движок в 50 лошадиных сил откровенно не годился для сложных природно-климатических условий Шпицбергена. Не, в ясную и тихую погоду он тянул исправно, без всяких сбоев и отказов. Но где же она, эта ясная погода, если на островах архипелага в среднем за месяц случается до 20 туманных и пасмурных дней? Да и местные туманы, не чета всяким там европейским, да и всем прочим. Туманы Шпицбергена, доложу я вам, это нечто. Вязкие, плотные, многослойные, иногда явственно пульсирующие, словно живые. И, кроме всего прочего, разноцветные. Сиреневые, розовые, лиловые, густофиолетовые, светло-желтые, голубоватые. А еще и серые кучевые облака, постоянные коварно, так и норовят опуститься с небес, полностью поглощая, окутывая горные скалистые вершины и вечные ледники, не доходя до тундровых болотистых равнин всего-то метров на 100 с небольшим. Короче говоря, дополнительные лошадиные силы в такой непредсказуемой обстановке никогда не будут лишними. Та же история и с заменой колес на пластиковый катамаран. Для того, чтобы резиновые колесики беспрепятственно крутились, нужна ровная и твердая площадка. А с этим как раз на архипелаге наблюдались существенные трудности и сложности. То бишь имели место быть сплошные скалистые нагорья, бугристые ледники, сланцевые россыпи да вязкая болотистая тундра. Где они, твердые и ровные площадки, ау? Нет ответа. Зато различных водных поверхностей здесь было в избытке. Морские бухты и заливчики, длинные извилистые фьорды, тундровые озера, мелкие речные разливы. Садись не хочу. Если, понятное дело, твой летательный аппарат является гидропланом. Теперь про переделку переднего кресла. Как, скажите, закрепить на кресле, предназначенном для человеческого зада, собаку? Пусть и достаточно крупную, причем надежно закрепить. И чтобы при этом означенному псу было удобно и комфортно. Правильно, очень трудно, практически невозможно. Поэтому Тим кресло и переделал. Вернее, старое снял и заскладировал в ангаре. А на его место установил новое, изготовленное вручную, по тщательно снятым меркам и собственным чертежам. Зачем Тим брал с собой в полеты хвостатого клыка? И куда вообще он летал? Начну, пожалуй, со второго вопроса. Тим Белов летал на работу, то есть по важным и неотложным делам, непосредственно связанным с его служебной деятельностью. А трудился он в должности старшего инспектора по охране дикой природы. Обязанности? Элементарные. Во-первых, бдительно и неустанно охранять дикую природу. Во-вторых, старательно и пристально наблюдать за туристами, регулярно посещавшими 7 национальных парков, организованных на западном Шпицбергене, то есть на главном острове архипелага, дабы означенные легкомысленные туристы не нарушали строгих и жестких правил посещения. В-третьих, целенаправленно и безжалостно бороться с бесстыжими браконьерами, которые редко, но все же проявляли себя. Теперь по псу. Но не любил Тим надолго расставаться с единственным и закадычным другом-приятелем. С единственным? Да, с единственным. Так вот получилось. Вообще-то к Тиму на Шпицбергене относились неплохо. то есть уважали, ценили и прислушивались, а некоторые островные индивидуумы с мутными и нечистоплотными наклонностями даже откровенно побаивались. И не на пустом месте, надо признать, побаивались уже, были зафиксированы прецеденты, в результате которых образовывались качественные синяки под глазами, образцово-рассеченные брови и выбитые зубы. У побаивающихся и мутных, понятное дело, образовывались. Инспектор Белов на архипелаге слыл нелюдимым, честным, язвительным, странным, немногословным, хмурым, отважным, жестким, насмешливым, неприхотливым, желчным, справедливым, бесконечно упрямым, чудаковатым, непреклонным, ехидным, суровым, не в меру прямым и не от мира сего. Короче говоря, брутальным до полной и нескончаемой невозможности, то бишь до мозга костей. Отсюда и однозначно заслуженное прозвище — Брут. Наступило майское погожее утро. Небо было бездонным, ярко-голубым и безоблачным. Плотный вечерний туман за ночь полностью рассеялся. Юго-западный ленивый ветерок дул еле-еле, даже температура окружающего воздуха была плюсовой. Целых 2 градуса выше нуля, мельком взглянув на термометр, прикрепленный за стеклом к оконной раме, сообщил Тим. Шик, блеск и красота молоденьких голландских куртизанок. Точка. Радостно поддержал пес. Следовательно, что? Следовательно, полетаем от души. Сборы были недолгими. Туалетные процедуры, 15-минутный комплекс нехитрых физических упражнений, контрастный душ и плотный, как и полагается, завтрак. Плотный — это как? Для особо любопытных и въедливых так и быть поясню. Тим отварил и съел, запивая черным крепким кофе без молока и сахара, с 50 пельменей. Он, будучи русским по рождению, переехал с родителями из России на ПМЖ в Канаду в 13-летнем возрасте. Их обожал и, более того, сам лепил, штук по 500-700 сразу, помещал в морозилку, а потом по мере надобности извлекал по частям и отваривал. Мука, куриные яйца, вода, лук, черный молотый перец, соль, оленей и свиной фарш в равных пропорциях. Совершенно ничего хитрого. Оленей фарш, ну да. Еще зимой, приобретя льготную лицензию, Тим застрелил старого северного оленя. Застрелил, умело освежевал, разделал, перевез на снегоходе все съедобные части в поселок и отправил их в морозильную камеру. Инспектор по охране дикой природы охотится? Есть такое дело. Но заметьте, только на пожилых северных оленей, которые и без того обречены на скорую смерть от старости и только в рамках выделенных законных квот. Дело в том, что северных оленей на островах Шпицбергена, самых низкорослых северных оленей в мире, проживает достаточно много. Иногда они, как и предначертано матерью природой, умирают естественной смертью. И белые медведи, привлеченные острым запахом мертвечины, отходят от побережья. А кому это надо? В том смысле, а кому нужны белые медведи, бесконтрольно шатающиеся по островам архипелага и пугающие мирных туристов? Если бы только пугающие. В 19 и 20 веках нападения белых медведей на людей редкостью не являлись. В городе Лонгьер, столице Шпицбергена, в 1995 году был даже установлен памятник туристке, погибшей от клыков и когтей разъяренного зверя. Причем эта кровавая трагедия произошла непосредственно в городской черте. После данного происшествия и было принято мудрое законодательное решение – загодя избавляться по мере возможности от престарелых и больных северных оленей, дабы вечно голодные белые медведи могли бы отыскать продовольствие только на морском побережье. Клык же, постоянно урча, умял 2 больших куска сырой моржатины, размороженных еще с вечера. И моржа тоже брут? Ну да. С месяц назад молодая упитанная моржиха, израненная белым медведем, выбралась на берег недалеко от поселка. Лечить несчастное животное, учитывая серьезность полученных ран, было бесполезно. Жалко, но пришлось пристрелить. Освежевал, понятное дело, тушу порубил на куски, отвез домой и сложил в морозилку. Чай пригодится, и лишним не будет. — Вы слушали фрагмент книги Андрея Бондаренко «Брутальный и упрямый».
0: Арктическая библиотека. Совместный проект Радио России и Радио Пурга. Анадырь, Чукотка.

0: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: На правах рекламы.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня будет у нас очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20 700 000 россиян есть болезни глаз, то есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13 700 000 человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как им помочь? Катаракты и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день, Фаина Борисовна.
3: Здравствуйте. Действительно, это грустные цифры, и что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начинаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день вы просто замечаете, что изображение кажется размытым, буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Поэтому с годами за ними следует следить. Конечно, никогда не стоит опускать руки, ведь современные технологии не стоят на месте. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который может помочь решить очень многие проблемы со зрением. И название ему – «Глазник». Сегодня я хочу рассказать о нем, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
2: Фаина Борисовна, а на чем основан аппарат «Глазник»?
3: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие. Прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это самый надежный, а главное – действенный способ лечения, который может помочь, казалось бы, даже в самых запущенных ситуациях. И именно такая технология и применяется в аппарате «Глазник». «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. Создание этого аппарата по значимости можно сравнить разве что с первым полетом человека в космос. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А сейчас с появлением аппарата «Глазник» хорошее зрение стало доступно каждому. Тем более, что лечиться им можно даже дома, да и цена доступная. Для одиноких людей с плохим зрением это настоящий подарок. «Глазник» в буквальном смысле может открыть людям новый мир. Полный ярких красок, ясный и четкий, без черных точек перед глазами, без мутных пятен. А главное, есть возможность постепенно возвращаться к нормальной жизни. И уже никакими деньгами нельзя это измерить. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. каждому позвонившему скидка 5000 рублей. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Хочу еще добавить, что мы, компания «Продекс», являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная, так что звоните 8 800 777 27 37. Наши реквизиты: ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
2: Фаина Борисовна, вот при каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
3: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хорионитинит – это воспаление радужки и циллярного тела глаза. Также его рекомендуется использовать, конечно же, для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С глазником все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору глазник. 8 800 777 27 37.
2: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им просто пользоваться, справится ли человек пенсионного возраста?
3: Вы знаете, все совершенно элементарно, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Многое, что сейчас представлено на рынке, в лучшем случае только снимает симптомы и дает кратковременный эффект. Или же предлагается кардинальное хирургическое лечение, на которое не каждый решится, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому создатели аппарата «Глазник» пошли совсем другим путем. «Глазник» способствует разрастанию капиллярной сетки глаза. Больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это дает шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, внимание, аппарат «Глазник» вообще незаменим. Ведь глаза для них слабое место, аппарат может помочь справляться с главной проблемой – диабетическими сгустками в глазных капиллярах, что может позволить остановить потерю зрения. Глазник также направлен на нормализацию глазного давления и стимуляцию питания волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть он направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате может улучшиться отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и происходит невероятное. Функция нерва может начать восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Это же просто фантастика. При этом многим, чтобы увидеть первые улучшения, требуется всего один курс процедур, а эффект от него держится длительное время. Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция. Каждому, кто сейчас позвонит, скидка 5000 рублей. И количество по акции ограничено, так что успейте. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37.
2: Фаина Борисовна, а вот за счет чего достигается такой результат?
3: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами мало какой аппарат может похвастаться. А вот глазник обладает такими параметрами. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов глазник получил самые высокие оценки. Его феноменальными результатами были поражены даже заядлые скептики. Положительные изменения наблюдались в 89% случаев. И это не просто цифры. За каждой из них стоят человеческие жизни. Только вдумайтесь, у 9 из 10 пациентов улучшение. Представляете, насколько мощный лечебный эффект?
2: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Звонок абсолютно бесплатный. А наша программа уже подходит к концу. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, при каких заболеваниях глазник может помочь.
3: Конечно, давайте повторим для тех, кто к нам только присоединился. Глазник может помочь при следующих заболеваниях. Это глаукома, повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении. Катаракта, это помутнение хрусталика, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза.

0: смотреть телевизор или заниматься мелкой работой будут только в радость. И все это по доступной цене. Правительство Москвы поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И глазник является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Поэтому, если у вас плохое зрение и вы действительно нуждаетесь в лечении, не тяните время, звоните прямо сейчас, верните себе здоровье и смотрите на мир своими глазами. Он прекрасен, и это надо видеть. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все расскажут о приборе глазник. 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Консультация бесплатна.
1: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Радио России. Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
3: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
2: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
5: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
6: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске армия России нанесла групповые удары по предприятиям ВПК в Киеве. Иран обвинил Соединенные Штаты в нарушении меморандума о взаимопонимании. И причиной ДТП в Татарстане могло стать превышение скорости водителем автобуса. Все подробности далее. Сегодня ночью вооруженными силами России нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате поражены предприятия украинской военной промышленности в городе Киеве, задействованные в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, а также объекты портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Исмаиле Одесской области, используемые для доставки и хранения грузов военного назначения, горюче-смазочных материалов. Кроме того, по данным Минобороны, ночным ударом в Одесской области поражены порты Черноморск, Южный, Исмаил, являющиеся логистическими узлами для грузов ВСУ. В трех районах Киева зафиксированы пожары после ночных взрывов.

0: взрывов. Также наши войска ударили по предприятию «Фанплит» в Киеве, который собирает БПЛА «Файрпоинт-2». Дежурными средствами ПВО ночью были перехвачены и уничтожены 178 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями 9 регионов – Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республик Крым, Адыгея, а также над акваториями Азовского и Черного морей. ВСУ на протяжении многих лет создавала в Константиновке эшелонизированную систему обороны. Однако российские военнослужащие смогли взять этот стратегически важный укрепрайон, подчеркнул глава Донецкой республики Денис Пушилин.
1: Это серьезнейший укрепрайон, который создавался противником долгие годы, менялись, там, дооснащались позиции. Для нас же это новые оперативные возможности и, по сути, это южные ворота или южный подход Краматорско-Саянской агломерации.
0: Ранее глава региона заявлял в интервью ТАСС, что оценка объемов восстановления Константиновки возможна только после дозачистки и разминирования города. Пока об обследовании и восстановлении говорить рано. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи обвинил Соединенные Штаты в нарушении меморандума о взаимопонимании. По его словам, Вашингтон игнорирует 9-й пункт соглашения, запрещающий ввод дополнительных войск в регион. Министр подчеркнул, что Тегеран строго соблюдает свои обязательства, в отличие от американской стороны, чьи действия он назвал неверными. Напряженность достигла пика после серии американских ударов по Ирану 8 и 9 июля, на которые Тегеран ответил атаками баз в Кувейте и Бахрейне. Это уже второе серьезное обострение с момента подписания договора в июне. Ситуацию усугубило заявление Дональда Трампа о том, что режим прекращения огня больше не действует. Минцифра России поддержала инициативу о создании системы оповещения и разъяснения новых законов через госуслуги и готова обеспечить техническую возможность массовой рассылки таких уведомлений. Об этом заявил РИА Новости замглавы ведомства Сергей Цветков. Он отметил, что на госуслугах есть конструктор адресных и региональных рассылок, который позволяет быстро запускать информационные кампании как для всех пользователей, так и для отдельных групп по заданным критериям. Предложенный подход обеспечит соблюдение действующего законодательства, а также необходимый баланс между технической эффективностью рассылки и юридической достоверностью размещаемой информации. Причиной ДТП в Татарстане могло стать превышение скорости водителем автобуса. Об этом сообщили ТАСС в прокуратуре республики. Возбуждено уголовное дело по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о нарушении правил дорожного движения. Прокуратура взяла на контроль ход следствия. Междугородный автобус ехал из Самары в набережные Челны. В половине второго ночи на автодороге Кузайкино-Нурлат в Черемшанском районе автобус съехал в кювет. В нем находились 46 человек, в том числе два водителя и два ребенка. За медицинской помощью обратились 15 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Детей среди пострадавших нет. К ликвидации последствий ДТП были привлечены 39 человек и 14 единиц техники, в том числе воздушное судно. Российское генконсульство на Мальдивах дало туристам рекомендации по защите от лихорадки денге, случаи которой участились на нескольких атоллах. Главной мерой профилактики вируса, переносимого комарами, является защита от укусов. Путешественникам советуют использовать репелленты, носить закрытую одежду и снимать жилье с кондиционерами и москитными сетками. Также стоит избегать мест со стоячей водой и проверять, обрабатывается ли территория от насекомых. Симптомы лихорадки напоминают обычный грипп. Это высокая температура, сильная головная боль, тошнота, боли в мышцах и суставах, а также характерная сыпь. Почти месячная норма осадков от 45 до 60 миллиметров, а местами до 80 миллиметров выпадет в Подмосковье за эти выходные, рассказала ведущий специалист гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, наиболее сильный ливень начнется в ночь на воскресенье.
2: Как раз в субботу произойдут эти активные процессы в средней тропосфере, объединение циклонов. Это произойдет в ночь на воскресенье, когда прогнозируется сильный дождь в большинстве районов. По-прежнему местами могут греметь грозы и шквалистое усиление ветра. Мы ожидаем при грозах до 15-17 метров в секунду.
0: Из-за столкновения холодного Балтийского циклона и жаркого Каспийского синоптики не исключают образование смерчей. До вечера субботы действует желтый уровень погодной опасности. Новые подробности читайте на сайте Вести.ру.
3: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футболист «Спартака» Эзекиэль Барка не собирается продлевать контракт с московским клубом. Об этом рассказал журналист, приближенный к аргентинскому «Индепендиенте». По информации источника, полузащитник решил вернуться на родину. В конце июля руководство команды из «Авильянеды» планирует встретиться с представителями красно-белых, чтобы обсудить будущий трансфер. Действующее соглашение аргентинца рассчитано до лета следующего года. Зимой он сможет вести переговоры самостоятельно. Главный тренер костромского «Спартака» Ринат Белялединов покинул должность спустя два месяца после назначения. Под его руководством команда не провела ни одного официального матча. Пресс-служба «Спартака» заявила, что о назначении нового наставника будет объявлено позже. При этом уже в воскресенье коллективу предстоит встретиться с «КамАЗом» в стартовом туре первой лиги. Баскетболист Владислав Трушкин продолжит выступать за МБА в следующем сезоне. Столичный клуб согласовал новый договор с форвардом. Ранее стало известно, что руководство москвичей продлило контракты с Андреем Зубковым, Евгением Вороновым, Павлом Савковым и Александром Платуновым. В минувшем сезоне МБА вылетел в четвертьфинале плей-офф единой лиги, уступив «Униксу» 0-3 в серии. Новый контракт хоккеиста Ивана Демидова с «Монреалем» назван лучшим в НХЛ в нынешней межсезонье. Такое мнение опубликовал портал Daily Faceoff. Основной критерий выбора – выгодная для клуба средняя зарплата игрока. Россиянин подписал соглашение на 8 лет. В нем кэп-хит составит более 9 миллионов долларов. Автор рейтинга Скотт Максвелл отметил, что будущее Демидова выглядит многообещающим, и канадиенс поступили мудро, подписав договор с ним сейчас, до того, как его рыночная стоимость выросла. А у меня на этом все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
4: Погода.
0: Сегодня в Самаре плюс 28-30 градусов, малооблачно. В Нижнем Новгороде плюс 22-24, дождь и гроза. В Пензе плюс 28-30 градусов днем, а вечером дождь. В Ярославле плюс 27-29 градусов, без осадков. Во Владимире плюс 27-29 днем, вечером грозовые дожди. В Туле ливневые дожди и грозы плюс 20-22. В Воронеже дождь, гроза плюс 21-23 градуса. В Ростове-на-Дону плюс 26-28, малооблачно. В Краснодаре и в Волгограде плюс 27-29, в Волгограде грозовые дожди. В Сочи плюс 25-27, без осадков, в Нальчике дожди, грозы плюс 23-25 градусов. В Санкт-Петербурге плюс 28-30, дождь с грозой. В Москве ливневые дожди и грозы и плюс 25-27 градусов. Сейчас столица плюс 25, облачно, без осадков, ветер восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: 12 июля в Зеленом театре ВДНХ состоится уникальный джазовый концерт признанных мастеров жанра. На одной сцене выступят известный трубач Вадим Эйлин-Крик с его группой Эйлин-Крик Крю, а также прославленный пианист Олег Акуратов с его трио. Прозвучат как любимые мелодии, ставшие классикой джаза, так и авторские композиции. Также специально для этого концерта музыканты подготовят и впервые исполнят несколько композиций вместе. 6+.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
2: Кто этот граф, которому Аверин проиграл свое имение?
3: Шереметьев.
2: Отмените вашу чудовищную сделку с моим отцом.
4: Исключено.
5: Дворянка по праву рождения.
2: Речь идет о чести моей семьи.
5: Служанка по воле случая.
2: Мы договорились с графом, я годик у него поработаю, и он вернет нам имение.
6: Неужто ты гордость семьи?
2: Или в планах
6: заполучить богатство Николая через постель?
5: Самая романтическая премьера этого лета – история его служанки. С понедельника в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
7: Информационное сотрудничество. 8-495-739-30-23.
8: Сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».

0: И мы продолжаем наше хорошее начало. Здравствуйте все, кто к нам присоединился только что. И по существующей традиции приятного аппетита тем, кто сейчас за большим семейным столом. На календаре суббота, 11 июля, в студии Вадим Тихомиров.
1: И Дмитрий Желобков, здравствуйте. И вот что мы предложим вам в ближайший час нашего эфира.
0: Продолжим вместе с нашей любознательной коллегой Марией Абрашкиной путешествие по загадочной Калмыкии.
1: Узнаем, чем опасен в угоду осиной талии резкий отказ от сладкого.
0: И побываем в музее Москвы на открытии выставки советского плаката.
1: Не забывайте про платформу «Смотрим», социальные сети, ну и, конечно, все новости на Вести.ру.
0: Ну а прямо сейчас позвольте пожелать вам хорошего настроения и замечательного начала нового дня.

0: Музей Москвы всех приглашает на выставку «Век в лозунгах и красках» из истории московского плаката. Экспозиция представляет около 160 работ 19-20 веков, рисующих образ Москвы в трудные годы революций и двух мировых войн, послевоенного десятилетия эпохи оттепели и перестройки.
1: Часть работ была создана легендарными советскими художниками. Это и Владимир Маяковский, который был поэтом еще, Казимир Малевич, Александром Родченко и творческим коллективом «Кукрыниксы», ну и многими-многими другими.
0: Рассказать о выставке мы попросили главного хранителя музея Москвы, сокуратора выставки, Ксению Лапину. Ксения, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ксения.
2: Здравствуйте.
1: Ксения, скажите, пожалуйста, а каким образом сохранились эти плакаты? В авторском исполнении или опечатанные?
2: Нет, это тиражные, конечно, плакаты, да. Но их, они не менее ценны, конечно, потому что, ну, они печатались и выставлялись на улицах, расклеивались в разное время, и очень тревожно, и сохранить их было очень сложно, и они поступали в музей, потому что понимали их значимость культурную и историческую.
1: Скажите, какой плакат вам нравится больше всего из всех них? Что нежные крабы самые вкусные, или все-таки...
0: Жить стало веселее.
1: Жить стало веселее.
2: Нет, нет, но у меня на самом деле, я их очень много люблю, многие люблю, ага. Плакаты. Не могу так выделить что-то одно, потому что мне нравится вообще рассматривать их, понимаете? Потому что там столько много деталей, несмотря на то, что плакат на мгновенное восприятие нацелен, да, вот бежишь по улице, увидел что-то, остолбенел, вот. Но там столько деталей, которые раскрывают нам время, вот в которое они были напечатаны, какие-то моменты. Именно можно увидеть Москву, и посмотреть, какие здания были, да. И,
1: да.
2: Показать, как, что это такое? Это же не достоверный документ, это то, как хотели показать.
1: Слушай,
2: правильно?
1: Да.
2: Вот такую вот,
0: Ксения, а вот
2: красивую картину.
0: А вот что вы подмечали?
2: Да.
0: Вот вам, как с точки зрения культуролога, искусствоведа, вот вы что подмечаете, что мы не видим?
2: Ну, вот, например, я показываю всегда тоже, когда вожу экскурсию, показываю плакат пролетарской столицы образцовый транспорт про метрополитен.
1: Да-да-да.
2: Вот, меня поразило, когда я стала вот это, ну, как-то обдумывать это, да, это, значит, художник, архитектор Иван Таранов, который спроектировал 11 станций метро, и вот он строил, проектировал как раз его проект станции метро «Сокольники». Значит, плакат напечатан в 1932 году. Он сделал в 1932 году плакат.
0: Метро открылось в 1935.
1: Ну, так он художник был до этого.
2: Да, в том-то и дело, что первая линия метро, вот если подумать, да, она открылась в 1935 году. И вот заранее подумали о том, чтобы для жителей объяснить, что это не страшно, потому что многие же были против настроены, как негативно настроены.
1: Конечно.
2: Вот заранее, за три года сделали такой плакат, который объяснял. Там просто, знаете, как срез метро. Вот улица, вот, значит, спускаются в вестибюль люди.
1: Да-да-да, я помню,
2: эскалатору вниз.
1: Я помню, кстати, плакат.
2: Вот, и понимаете, это вот настолько, что люди как бы задумывались об этом, да, и что действительно плакат был очень сильным средством воздействия, ну, на массы широкие, да, народа. И что вот они вот за три года, как бы, они должны были
1: подготовиться,
2: к этому необычному. Да,
1: слушай,
2: подготовиться,
1: Ксения,
2: к этому необычному виду транспорта. Да.
1: А еще, вы знаете, была в свое время такая субкультура, это плакаты кинофильмов, которые висели на кинотеатрах.
0: Ну, это афиши, да?
1: Афиши, да. Но они были сделаны...
2: Ну, плакаты.
1: Да, плакаты.
0: Да, да,
1: слушай,
0: да,
1: но
0: да.
1: Они были сделаны иногда просто художниками, на полотне.
2: Нет, они, конечно, они делались художниками, безусловно. У нас тоже представлен, у нас
1: есть
2: отдел,
1: да?
2: Культурный плакат, да, зрелищный плакат,
1: да.
2: Там театральный как раз и киноплакат. Киноплакаты, вообще очень интересно тоже, такой жанр, они же вот делаются, как правило, делались, особенно вот первое какое-то время, они делались, это как бы кадры, сколлажированные какие-то фрагменты.
1: Из фильма,
2: кадров,
1: да.
2: И вот, да, из фильма. Художник их рисовал, иногда были, вы помните, что они были гигантские, да? Вот
1: на весь фасад иногда.
2: Кинотеатрами. Да, это такие прямо были такое действительно тоже сильное очень средство воздействия, привлечение в театр, и народ вот как-то будоражился.
1: А если, да, да. А если уголок там тех плакатов, которые мы называем образно «Болтун, находка для шпиона»?
2: Ну, есть вот этот плакат, который, про который вы наверное, говорите, не болтай. Не болтай,
1: ну, да, болтай, не болтай, да, не болтай, да.
2: Да, помните, 41-й год.
1: Да.
2: У нас есть раздел, посвященный войне, Великой Отечественной войне, по военному плакату. И как раз там очень интересные плакаты, вот 41-42 года, когда битвы под Москвой, да, и вот этот плакат Нины Ватолиной и Николая Денисова, знаменитый «Не болтай», конечно, вот он, тоже очень сильный по воздействию, да, чтобы не распространять панику, чтобы не распространять сплетни, как-то он вот людей призывал.
1: Скажите, а муралы 21 века отражены на вашей выставке?
2: Нет, у нас выставка называется «Век в лозунгах и красках».
1: Да, я понял.
2: Мы,
1: да,
2: имеем в виду бумажный плакат, и это с конца 19-го до конца 20 века. Это прям самое активное время использования плаката во всех сферах.
1: Слушайте, согласитесь, как жалко, что сейчас в Москве у нас нет таких плакатов. Только висит он, Егор Крид, со своей рекламы концерта.
3: Ну, это афиша.
2: Есть, ну, да. Нет, во многом плакаты ушли сейчас в интернет. То есть,
1: в принципе,
2: когда,
1: да.
2: Какие-то, да, анонсы театральных постановок, или что там вполне себе полноценные, действительно, плакаты хорошего качества, очень-очень интересные, дизайнеры их делают. Просто на другое время стало.
1: Ну, да, может быть.
3: Ксения,
2: не так актуально.
3: Еще в анонсе выставки указано имя Владимира Маяковского. Скажите, все-таки он тоже художник, или же все-таки он больше составлял тексты для плакатов?
1: Нет, он, по-моему, рисовал.
2: Владимир Маяковский у нас проходит в двух разделах. Это раздел, посвященный Первой мировой войне. Это современный
1: выпуск, как
2: называлось, объединение. Там он писал стихотворные такие сатирические тексты. А то, что уже касается вот окон роста. В окна, он представлен у нас и в окнах роста, то там он уже был полноценным, он рисовал их. Конечно,
1: человек талантлив во всем. Ксения,
2: да,
1: и напоследок.
2: Он был одним из художников. Да.
1: Скажите, пожалуйста, а я могу купить там, например, маленькие открытки с этими плакатами? Ну, себе на память.
3: Репродукции.
1: Какой ты умный.
2: Да. У нас есть определенная сувенирная продукция, да, но я еще хочу сказать, что предваряла выставку книга «Москва в плакате», «Плакат в Москве», которую написала тоже я с автором, и там, это не то, что выставка по мотивам, но что-то, в общем, много совпадений.
1: Ну, отлично. До какого будет выставка этим?
2: Выставка будет до конца августа. Приходите,
1: все, тогда
2: обязательно,
1: мы успеем.
2: Очень интересно, позитивно и ярко. Приходите, все говорят,
1: спасибо.
2: Успеем, надо бежать.
3: С нами на связи была сокуратор выставки советского плаката, которая развернута в музее Москвы, Ксения Лапина. Хорошее начало. Многие из нас в борьбе за стройность фигуры иногда полностью исключают десерты и сладкие напитки, рассчитывая быстро почувствовать легкость, прилив энергии и улучшение самочувствия. Однако чаще всего возникает обратная ситуация. Спустя несколько недель появляются раздражительность, внутреннее напряжение, проблемы со сном и ощущение постоянной тревоги.
1: По словам врачей, проблемы связаны не с самим отказом от сахара, а с ошибками, которые люди совершают при перестройке питания. Организм воспринимает внезапное ограничение привычных источников энергии как стресс.
3: Поговорим об этом детально. С нами на связи исполнительный директор Центра «Здоровое питание», диетолог, гепатолог, психолог пищевого поведения, лучший гастроэнтеролог Московской области Нурия Дианова. Нурия, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Нурия.
4: Здравствуйте.
1: Нурия, скажите, а это действительно так, что когда мы отказываемся в первую очередь для похудения от картофеля, макарон, круп, то тем самым мы вызываем тягу к сладкому?
4: Во-первых, да. Давайте сразу первое скажу, что прежде всего постепенный отказ от продуктов рафинированных, сюда можно отнести как какие-то, например, белый хлеб, белый рис для начала, да?
1: Да,
4: картошка в виде пюре и жареная, сразу подчеркну,
1: так.
4: Да, допустим, и, естественно, группа сладостей, которые содержат в себе жиры с сочетанием сахара, либо это белая сдоба, да, прям плюшки, булки там всякие,
1: да,
4: неважно какие. Например, булочка с маком, с корицей я когда-то ела, будучи студентом.
1: Да мы всех ели.
4: Не дочились.
1: Да.
4: Вы знаете, ничего не откладывалось, потому что много тратилось тогда. Вот. Вы знаете, вот это все приведет, безусловно, к определенным плюсам. Я хочу сказать, что А это нужно сделать, если у вас этого много в рационе, и, допустим, есть либо уже лишний вес, ожирение или избыточная масса, просто, возможно, есть живот, или же уже есть отклонение по анализам. Такое бывает, что у человека нет лишнего веса, но метаболические отклонения есть. Угу. Это тоже показание к постепенному отказу. То есть плюсы очевидны.
1: Конечно, конечно. Да? Нурия, но все-таки вы мне не ответили на вопрос. Если я отказываюсь от картофеля, от макарон, может это вызвать, скажем так, тягу к сладкому? Спровоцировать?
4: Однозначно. Вот. Да, смотрите, у меня сейчас в наблюдении есть девушка, да, и мы с ней работаем над ее питанием. А вот вопрос. Она до меня взяла и резко все убрала просто. И сейчас испытывает сильнейшую тревогу и раздражение, и прям говорит, я не могу, у меня прям это. И я ей говорю, буквально вчера я написала, я говорю, а она просто выбрала шоколад со стевией, ей он понравился, это ключевое, да, то есть нужно, чтобы еще было вкусно, а не как в анекдоте, где вот крысы продолжают плакали, давились, есть кактус. Нет, нам надо подобрать даже ту альтернативу, которую мы предлагаем заменить что-то, нужно подобрать. Кстати, она редко отказалась от тортиков и пирожных. У нее был, скажем так, доступ к с определенной ценой еще. То есть, и это очень сильно, ну, условно такая небольшая халява, да?
1: Да.
4: И поэтому это очень располагает к тому, чтобы это постоянно иметь в своем рационе. Так вот, она резко от этого отказалась. И я ей говорю вчера, берем шоколад, давайте, говорю, начнем, посмотрим, 5 грамм каждый ужин. Она так не поняла, говорит, а почему ужин? Я объясняю, что к вечеру накапливается усталость и рабочий стресс.
1: Так.
4: Она работает большим объемом людей, прям ежедневно. Соответственно, она говорит, а может надо утром, может в обед? Я говорю, стоп. Я говорю, вот делаем именно так. Почему? Потому что вопрос ведь в том, что если контролируемое количество какой-то сладости, да, оно, и тут много вариантов может быть, да, можно даже одну штуку включать в какую-то классическую конфету. Но вопрос в том, чтобы она была, это был контроль, что да, человек понимает, он работает над рационом, и одну какую-то вкусняшку он может включить. Почему? Вспоминаем правило 80/20, то есть в нашей жизни 80% питания должны быть максимально здоровы. 20% – это та история про побаловать себя. Это, например, давайте на цифрах, например, вот мы 7 берем недельные истории, чтобы было понятно вообще, а как часто это делать. Мы уже считали с одной коллегой, например, 4 раза мы кушаем в день, ну, типа завтрак, обед, ужин и, допустим, перекус, да,
1: перекус,
4: вот, например. И если 4, то умножаем на 7, 28 приемов. И теперь 28 приемов делим, соответственно, 80 и 20. По-моему, там получается 4 приема практически, если кто-то, у кого есть калькулятор, посчитайте, получается, что 4 приема могут быть такими, витиеватыми, как я говорю, с небольшими отклонениями, но, заметьте, это не каждый день, если мы берем прям неделю, вы понимаете, да?
1: Ну да.
4: То где-то вкрапления должны быть. Почему? Смотрите, и, кстати говоря, очень советую, в свое время, я когда голодала, я прочла...
1: Как вы голодали? Точнее.
4: Ой, вы знаете, это отдельная тема, как-нибудь можем поговорить.
1: Хорошо так.
4: Вы знаете, я изучила, скажем так, не прям прочла, а изучила атомные привычки. Вы знаете, как психолог очень одобряет подход, я теперь понимаю, почему эта книга, возможно, стала бестселлером в свое время. Мне понравился подход, и я пытаюсь его сейчас пациентам также внедрять. Например, чтобы внедрить привычку, надо, во-первых, пытаться сделать одну привычку.
1: Вот, Нурия.
4: Это первое.
1: Нурия,
4: например,
1: у нас просто мало времени, Нурия. Спасибо большое. Просто, к сожалению, да, вы так как-то... А вы даже не дали вопрос задать по поводу того, что делать, если я психанул, а сладкое меня успокаивает.
3: Но ешь сладкое, потому что нервы... Все болезни от нервов.
1: Поэтому... А если меня постоянно нервируете?
3: Значит, береги нервы во что бы то ни стало. Пусть пузо растет, но нервы, чтобы были в достатке, чтобы все были натянуты так, как нужно. Ну что ж, с нами был на связи лучший гастроэнтеролог Московской области Нурия Адьян, с которой мы обязательно продолжим разговор на эту тему.
5: Кто этот граф, которому Аверин проиграл свое имение?
6: Шереметьев.
5: Отмените вашу чудовищную сделку с моим отцом.
7: Виктор Васильев. Илья Носков.
8: Граф Шереметьев – богатейший человек. Вынужден срочно жениться, иначе будет лишен наследства.
9: Ольга Ломоносова.
10: Выдадим Юлю за графа. Будем бывать при императоре.
11: Екатерина Гусева. Алена Хмельницкая.
12: Неужто ты город из семьи?
13: А-а-а!
6: Или в планах заполучить богатство Николая через постель?
7: Самая романтическая премьера этого лета. История его служанки. С понедельника в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
9: По вопросам информационного сотрудничества обращайтесь по телефону 8 495 739 30 23.

0: Наши постоянные слушатели, конечно же, в курсе, что совсем недавно наша коллега Мария Брашкина побывала в Калмыкии вместе с медиаразведкой tutu.ru.
1: Сегодня она продолжит делиться своими впечатлениями и расскажет о своем репортаже и в своем репортаже о традиционном горловом пении.
0: Ну что же, Маша выходит с нами на связь, слово госпожи Брашкиной.

Степной ветер гудит над бескрайней равниной. Где-то вдали слышится протяжный звук. Низкий, глубокий, почти неземной. Кажется, будто поет сама степь. Но через несколько секунд становится понятно – это человеческий голос. Сегодня мы отправляемся в Республику Калмыкия, регион, где древнее искусство горлового пения до сих пор хранит связь народа с его историей, природой и кочевыми традициями. Для человека, который слышит это впервые, горловое пение кажется чем-то невероятным. Один исполнитель будто одновременно выводит сразу несколько звуков, низкий гул, мелодию и странный вибрирующий свист. Эта техника пришла из глубокой древности. Ее знали кочевые народы Центральной Азии. Считается, что через такое пение человек пытался подражать природе. Шуму ветра, топоту лошадей, голосам птиц и звукам степи. В Калмыкии горловое пение стало частью национальной культуры. Здесь его называют не просто музыкальным жанром, а особым способом почувствовать связь с предками. Мы находимся в степи недалеко от Элисты. Вечереет. Солнце медленно уходит за горизонт, окрашивая траву в медный цвет. На фоне этой тишины особенно мощно звучит голос исполнителя. Сначала низкий протяжный звук, потом поверх него появляется высокая вибрирующая нота. Кажется невозможным, что все это создает один человек. Музыканты говорят, горловое пение требует не только техники, но и особого внутреннего состояния. Важно правильно дышать, чувствовать резонанс тела и буквально слушать пространство вокруг. Многие исполнители учатся этому искусству годами. Когда-то такие песни сопровождали кочевников в долгих дорогах. Их пели у костра, во время праздников и обрядов. Через музыку люди рассказывали истории, вспоминали предков и передавали традиции следующим поколениям. Сегодня горловое пение в Калмыкии переживает новое рождение. В Элисте проходит этнофестиваль, где молодые музыканты соединяют древние техники с современными инструментами. Горловое пение звучит вместе с электронной музыкой, барабанами и даже рок-гитарой. Но при этом главная идея остается прежней – сохранить связь с культурой своего народа. Особую роль в калмыцкой музыке играет домбра. Ее негромкий, теплый звук часто сопровождает горловое пение. Когда домбра начинает медленно выводить мелодию, а поверх нее появляется глубокий голос исполнителя, создается ощущение, будто оживает сама история степи. Интересно, что для многих жителей Калмыкии это искусство не экзотика для туристов, а часть семейной памяти. Кто-то впервые услышал такие песни от дедушки, кто-то на народных праздниках, а некоторые молодые исполнители сегодня специально изучают старые записи, чтобы сохранить традиционное звучание. И все же главное впечатление горловое пение производит именно вживую, особенно в степи. Без сцены, без яркого света и колонок. Только человек, ветер и голос, который словно растворяется в бескрайнем пространстве. Местные жители говорят, степь сама помогает петь. Здесь нет эхо города, нет шума машин. Только открытый горизонт и ветер, который будто подхватывает звук и уносит его далеко вперед. Возможно, поэтому горловое пение так тесно связано с природой. Исполнители нередко подражают голосам животных, звукам воды или ветра, и слушатель постепенно перестает понимать, где заканчивается музыка и начинается сама степь. Сегодня калмыцкая культура все чаще привлекает внимание туристов и этномузыкантов со всего мира. Люди приезжают сюда, чтобы услышать настоящее горловое пение, увидеть буддийские храмы и почувствовать атмосферу древней кочевой культуры. И многие признаются, именно музыка помогает по-настоящему понять Калмыкию. Потому что в этих необычных звуках характер народа. Спокойствие степи, свобода кочевой жизни и уважение к традициям, которые удалось сохранить, несмотря на время.
Горловое пение калмыки – это не просто музыка. Это разговор человека с природой. Попытка услышать степь и ответить ей своим голосом. И, возможно, именно поэтому эти песни так сильно запоминаются. Даже тем, кто не понимает ни одного слова. Потому что в них есть нечто большее, чем мелодия. Есть дыхание степи. Из Калмыкии, земли ветров, древних традиций и необычных голосов Мария Абрашкина, медиаразведка Тутуру, специально для Радио России.

0: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Меня зовут Ирина Пяхтина, я ведущая программы «Карельский орнамент» на радио России Карелия. Каждое воскресенье мы знакомим слушателей с занимательными фактами о нашем северном крае.
2: Я Ирина Челахова, ведущая программы «Будний вечер» на радио России Карелия. Мы очень любим нашу республику, гордимся ее прошлым, верим в ее будущее.
3: Меня зовут Марьяна Александрова. Я ведущая программы «Доброе утро, Карелия» на Радио России. Каждый день мы рассказываем об актуальном и важном.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
5: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны.
6: На правах рекламы.
7: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Программу представляет ООО «Дорвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, ОГРН 116-717-613-1365. В гостях у нас хорошо знакомый многим специалист, один из самых опытных экспертов в области здоровья на Радио России, Андрей Максимович Левинский. Здравствуйте, Андрей Максимович.
8: Здравствуйте, здравствуйте.
7: Я очень рад вас видеть вновь и с нетерпением жду от вас новых интересных и полезных советов, как и тысячи наших слушателей.
8: Всегда приятно сюда приходить и понимать, что у тебя есть возможность, да, по-настоящему помогать людям и делать их жизнь легче. И сегодня я хочу действительно дать нашим слушателям несколько важных советов о том, как поддержать зрение.
7: Вот тема вот действительно очень актуальная. Это подтверждают сотни писем и сообщений, которые приходят на наше радио. В настоящее время открыта горячая линия, на которую каждый может обратиться и задать свой вопрос на тему поддержки органов зрения. 8 800 533 30 20. Звоните, оставляйте свои вопросы, и самые интересные из них мы зачитаем в нашем эфире сегодня. 8 800 533-30-20. Ну, а я, воспользовавшись моментом, задам вам пока несколько своих вопросов.
8: Но я с удовольствием на них отвечу.
7: Вот смотрите, по статистике Всемирной организации здравоохранения лишь 5% населения после 70 лет сохраняет нормальное зрение. Причем с каждым годом вот этот процент все ниже. Вот почему так происходит?
8: Увы, на данный момент действительно статистика печальна. Но как специалист я точно могу вам сказать, что эта ситуация временна. Потому что сейчас почти каждый день появляются новые способы и технологии поддержки зрения. Правда, увы, пока они доходят до тех, кто в них нуждается, не так быстро, как, например, хотелось бы.
7: Ну, то есть вся проблема в доступности современных способов поддержки.
8: Да, ну и она решаема. Если помните, то когда-то лишь единицам были доступны телевизоры, да, мобильные телефоны, компьютеры. Но мир же меняется. Сейчас это все никакая уже не роскошь. Это обычные средства связи и развлечения. То есть они есть, ну, практически в каждом доме. И вот ровно то же самое после нашего эфира произойдет и в суперсовременных технологиях поддержки зрения. И особую гордость у меня вызывает то, что именно наши российские специалисты сделали огромный шаг для того, чтобы любой человек, вне зависимости от возраста, смог сказать: «У меня хорошее зрение, я все вижу». Я рад представить нашим слушателям удивительную отечественную разработку «Бальзам доктор Хорышев для зрения», который, я уверен, очень скоро покорит весь мир и станет такой же естественной частью рациона, как любые другие полезные, популярные продукты. Пока же только слушатели Радио России сегодня смогут получить сразу два флакона «Бальзама доктор Хорышев для зрения» в подарок и скидку 20%. 8 800 533 30 20. 8 800 533 30 20. Предложение действует в течение эфира и час после него. Звоните уже сейчас, потому что пока бальзам доктор Хорышев для зрения выпущен ограниченной партией. Но уже очень скоро многие узнают, что это настоящий прорыв в области здорового питания для зрения и начнут приобретать его себе и своим близким. 8 800 533 30-20. Не является БАД, не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
7: Ну вот расскажите подробнее о том, как действует бальзам «Доктор Хорошев» для зрения.
8: А для начала я хочу отметить, что бальзам «Доктор Хорошев» для зрения – это целый комплекс из природных, натуральных компонентов, которые, действуя сообща, создают прочную основу для долгосрочной поддержки зрения. О каждом из них я расскажу по порядку. Самый главный компонент бальзама – это побеги черники, очанка трава и кипрей трава. Главная задача этих компонентов – регулировать работу соединительной ткани эпителиальных клеток роговицы глаза, поддерживать обменные функции между клетками и сохранять метаболические процессы. То есть, благодаря бальзаму «Доктор Хорошев», клетки роговицы глаза, которые отвечают за преломление света, могут быстрее и больше получать питательных веществ, взаимодействовать друг с другом, ну и, наконец, быстрее избавляться от лишних, ненужных, токсичных продуктов собственной жизнедеятельности. Черника, очанка и кипрей обладают антиоксидантными свойствами, благодаря чему свет попадает на чистую, ничем не замутненную роговицу. А это первый и один из самых важных шагов по комплексной поддержке зрения. Я напомню номер телефона, по которому наши опытные специалисты подробно вам расскажут о действии бальзама «Доктор Хорошев», а также дадут детальную информацию о способах его применения. Вот этот телефон, он бесплатный, 8 800 533 3020. Еще раз повторяю, 8 800 533 3020.
7: А что еще входит в состав бальзама «Доктор Хорошев»?
8: Да, помимо экстрактов очанки черники, в состав бальзама входят и другие удивительные по своим свойствам вещества, например, лобазник, крапива, шиповник и чабрец. Это, знаете, такая настоящая команда для наших глаз. Это мощная команда натуральных биорегуляторов, которая создана с применением самых высоких технологий. Вместе лобазник, крапива, шиповник и чабрец воздействуют на клеточную структуру нашей главной биологической линзы. Самой сложной части, возможно, всего человеческого организма – это хрусталик, конечно же. Их задача – создать условия, чтобы клетки хрусталика проводили самоочищение. То есть, если говорить простым языком, благодаря этим компонентам бальзам «Доктор Хорошев» для зрения способствует гигиене клеточных структур хрусталика, осуществляя поддержку этого важного органа. Я еще раз подчеркну, что все это происходит абсолютно естественным путем, без вмешательства химии, токсичных веществ, а это значит, что для клеток хрусталика создаются все условия, чтобы и в дальнейшем, уже после приема использования бальзама, процесс самоочищения был налажен и протекал как можно дольше. Итак, звоните 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Я напоминаю, что при заказе во время эфира и в течение часа после него вы сможете получить 2 флакона бальзама в подарок и 20% скидку. Но это еще не все. Особое внимание мне бы хотелось уделить еще одному элементу в составе бальзама. Это бета-каротин. Именно он оказывает особое влияние на функции сетчатки глаза. Как известно, сетчатка глаза отвечает за зрительное восприятие, и с ее помощью человек может видеть, различать предметы даже при самом слабом освещении. А бета-каротин регулирует биохимические свойства сетчатки, благодаря чему поддерживается ее работоспособность и восприимчивость к световым сигналам. А это очень важно для того, чтобы максимально долго сохранять и заботиться о своем зрении. Поэтому, дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы зрение было вашим сильным местом, если вы хотите воспринимать информацию о мире в полном, максимальном объеме, чтобы ничего не ускользало от вашего взора, не откладывайте обращение к нашим специалистам. Звоните по номеру 8 800 533 30 20 и узнавайте о новом продукте для поддержки зрения бальзаме «Доктор Хорошев». Повторю этот номер 8 800 533 30 20. И напоминаю, что до окончания 20% скидки на бальзам остается чуть больше часа, так что звоните прямо сейчас, чтобы получить скидку и 2 флакона в подарок, пока бальзам есть в наличии.
7: Я еще раз напомню, что по номеру 8 800 533 30 20 вы можете направлять свои вопросы непосредственно в нашу передачу на Радио России. И даже если ваш вопрос не прозвучал в эфире, не сомневайтесь, ни одно из обращений не останется без ответов. И вот я пока зачитаю несколько самых интересных вопросов от наших слушателей. Спрашивает Антонина Петровна Зыкова из Ростова-на-Дону. «Здравствуй, любимое радио. Очень люблю передачи с участием Андрея Максимовича. Всегда дело, — говорит. Я уже слышал о бальзаме «Доктор Хорошев» для зрения. Немало хороших отзывов, но не могу найти его в аптеке. Можно ли его где-то приобрести в аптеке в Ростове-на-Дону и где лучше цена на него?»
8: Дорогая Антонина Петровна, ни в Ростове-на-Дону, ни в каком-либо другом городе бальзам «Доктор Хорошев» для зрения вы не встретите. Все дело в том, что выпускается он ограниченной партией. Это эксклюзивная продукция, которую вы получаете непосредственно от производителя, минуя аптечную сеть, где очень много подделок, к сожалению. А самая лучшая цена на него по телефону 8 800 533 30 20. И если вы позвоните прямо сейчас, то сможете приобрести его еще дешевле, с 20% скидкой. Кроме скидки, каждый, кто сделал заказ, получит 2 флакона бальзама в подарок.
7: Вот еще один вопрос из Брянской области от слушательницы Татьяны. Скажите, а если пользоваться этим бальзамом, можно ли отменить остальные лекарства? Как он с ними взаимодействует?
8: Кстати, частый вопрос. А бальзам «Доктор Хорошев» для зрения не является лекарством или БАДом. В первую очередь, это продукт питания, который поддерживает функции органов зрения. Поэтому отменять выписанные врачом лекарства не нужно. Делается это только по назначению специалиста. Это как раз тот случай, когда современные технологии дополняют все то, что дала нам матушка природа. Ну а мы с удовольствием дополним наш эфир ответами на ваши вопросы, которые вы продолжаете задавать по телефону 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Звонок бесплатный, а все, кто позвонят в течение часа,

0: поддерживает три самых важных органа глаза – роговицу, хрусталик и сетчатку. С ним вы ничего не упустите из виду, ведь разработчики бальзама в буквальном смысле смотрели на несколько шагов вперед. Они не просто смотрели, они хорошо видели будущее науки о зрении, офтальмологии. И это будущее – комплекс для поддержки всех глазных органов «Бальзам доктор Хорошев для зрения». Так что звоните скорее, пока можно приобрести «Бальзам доктор Хорошев» с 20% скидкой. Номер, я напомню, 8 800 533 3020. 8 800 533 3020. Это бесплатный номер горячей линии.
1: Андрей Максимович, спасибо вам большое. И надеюсь, до новых встреч.
0: До свидания, будьте здоровы.
2: Радио России.
3: Кто этот граф, которому Аверин проиграл свое имение?
4: Шереметьев.
3: Отмените вашу чудовищную сделку с моим отцом.
5: Виктор Васильев. Илья Носков.
6: Граф Шереметьев – богатейший человек. Нужно срочно жениться, иначе будет лишен наследства.
5: Ольга Ломоносова.
7: Выдадим Юлю за графа. Будем бывать при императоре.
5: Екатерина Гусева. Алена Хмельницкая.
8: Неужто ты город из семьи? Или в планах заполучить богатство Николая через постель?
5: Самая романтическая премьера этого лета. История его служанки. С понедельника в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
2: 14, 22 и 28 июля. Самая романтичная премьера лета. Концерт «Истории любви» от «Люмисфера» в Зеленом театре ВДНХ. В свете 8000 свечей под открытым небом прозвучат хиты из мюзиклов «Призрак оперы», «Бал вампиров» и «Нотр-Дам де Пари» в исполнении звезд музыкального театра Ивана Ожогина и Натальи Быстровой. Подробности на сайте lumisfera.show.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Минобороны раскрыла подробности ночных ударов по объектам ВПК на Украине. Дональд Трамп заявил о готовности США нанести удар по Ирану при попытке покушения на него. И маркировка товаров для дома может стать обязательной в России. Все подробности далее. Сегодня ночью российская армия нанесла групповые удары по объектам ВПК в Киеве и Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны. Применялось высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты. В украинской столице целями стали предприятия «Аэродрон», которое специализируется на разработке и производстве тяжелых беспилотных летательных аппаратов высокой грузоподъемности и большой дальности Е-300 «Энтерпрайз» и Д-80 Discovery. Также удар был нанесен по предприятию «Чайо Фланплит», которое осуществляет сборку и хранение беспилотных летательных аппаратов «Firepoint-2» с дальностью полета до 200 километров, а также сборку и хранение комплектующих для оснащения их боевых частей. Предприятие замаскировано под гражданское производство фанеры и мебели, что позволяет скрывать истинное назначение объекта от разведки и легально перемещать грузы. В Одессе, Черноморске, Измаиле или поражены объекты портовой инфраструктуры, которые используются для доставки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов. Константиновка была серьезным логистическим узлом, который потерял киевский режим. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Освобождение города открыло возможности дальнейшего наступления

0: На Славяно-Краматорском направлении. Противник отступил в сторону Дружковки, пояснил Пушилин.
1: Основные изменения, связанные на этом участке, конечно, связаны с освобождением города Константиновки. Противник сейчас вынужден был переместиться в сторону Дружковки и на более дальние расстояния.
0: Ранее в интервью ТАСС глава ДНР же объяснял, что освобождение Константиновки открыло южные ворота на подходе к Славяно-Краматорской агломерации. Он назвал город серьезным логистическим узлом, который потерян для киевского режима. С начала мая на Украине уничтожено около 200 автозаправочных станций. Такие данные приводит ТАСС на основе сводок местных властей. За первую неделю июля сгорело не менее 43 АЗС в различных регионах, включая Харьковскую, Сумскую и Одесскую области. Точное число может быть выше, так как в отчетах часто не уточняется масштаб повреждений. Дональд Трамп заявил, что в случае покушения на него со стороны Тегерана США применят 1000 ракет против Ирана. Об этом он написал в своей соцсети. Как подчеркнул американский лидер, приказы уже отданы, и военные США готовы и способны в течение года полностью опустошить и уничтожить все районы Ирана. Двумя днями ранее Трамп выступил с утверждением, что может стать жертвой покушения на его жизнь со стороны Тегерана. Никаких доказательств этого он не привел. 9 человек остаются в больницах после ДТП с автобусом в Татарстане. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в республиканском Минздраве. Инцидент произошел ночью на автодороге Кузайкино-Нурлат. По факту аварии возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о нарушении правил дорожного движения. По предварительной версии следствия, водитель автобуса не справился с управлением, съехал в кювет, после чего транспортное средство опрокинулось. Маркировка товаров для дома и ряда промышленных товаров может стать обязательной в России. Сейчас идет эксперимент, рассказал РИА Новости председатель Совета директоров Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин. По его словам, бизнес также просит и маркировку готовой еды, например, выпечки или роллов в лаваше из вендинговых автоматов. Однако Дубин пояснил, что сначала надо определить, что такое готовая еда. Также в Центре развития перспективных технологий напомнили, что с 1 июля в России расширилась маркировка на перечень сладостей. Теперь датаматрикса можно найти на шоколаде, конфетах, жевательной резинке и карамели. Мотоциклист может продолжить движение после получения штрафа за езду без шлема. Транспортные средства не конфискуются. Об этом ТАСС рассказал автоюрист Лев Воропаев. По его словам, есть определенный перечень оснований для конфискации транспортных средств. Отсутствие шлема у мотоциклиста в данный перечень не входит. Воропаев также отметил, что шлем должен быть не только у водителя, но и у пассажира. За нарушение предусмотрен штраф 1500 рублей. Лесопожарные службы потушили 37 лесных пожаров в 15 регионах России за сутки. Об этом сообщила авиалесоохрана. Площадь, пройденная огнем, составила почти 10 300 гектаров. В тушении лесных возгораний были задействованы 3710 человек, 135 единиц техники и 48 воздушных судов. На сегодняшний день пожарные тушат 149 лесных пожаров в 11 регионах, а основные причины происшествия – грозовая активность и человеческий фактор. К вечеру субботы погода в столичном регионе ухудшится. Прогнозируются ливни, град и усиление ветра. При этом температура остается высокой – до 26 градусов. Лишь завтра станет чуть прохладнее, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: Столица нашей Родины. Выходные будут дождливыми. Основные ливни и грозы прошумят во второй половине субботы и особенно вечером, а также в течение всего воскресенья, когда через столицу будет проходить холодная фронтальная система, которая в пределах МКАДа суммарно принесет до 3-5 ведер дождевой воды на каждый квадратный метр земли, ну или 60% месячной нормы, что приведет к подтоплениям в низинных формах рельефа. В субботу днем нормальная для июля плюс 23-26, воскресенье посвежеет, ночью до 14-17. А в дневные часы до плюс 20-23 градусов. Показания барометров завтра будут падать и составят 741 миллиметр ртутного столба.
0: В начале недели дожди продолжатся, но станут менее интенсивными, а днем будет 22-25 градусов.
3: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Тольяттинский «Акрон» продлил договор с футболистом Константином Мрадишвили. Новое соглашение подписано на 3 года. Полузащитник в будущем розыгрыше будет выступать под 22-м номером. По словам гендиректора команды Константина Клюшева, в продолжении сотрудничества заинтересованы представители нового тренерского штаба Сырджана Благоевича. В стартовом туре РПЛ волжане сыграют с петербургским «Зенитом» дома 25 июля. Почти четверть россиян поддерживает на чемпионате мира по футболу сборную Аргентины. Такое исследование опубликовало издание РИА Новости. 20% наших соотечественников переживало за команду Бразилии, 14% за португальцев и еще 11% за соседей из Узбекистана. Что любопытно, лишь каждый 20-й респондент хотел бы, чтобы победили французы. Международная федерация гимнастики поприветствовала решение Международного олимпийского комитета в отношении российских спортсменов. По мнению ассоциации, спорт должен оставаться независимым от политических соображений и продолжать предоставлять нейтральную платформу, способствующую единству, справедливости, взаимному уважению и солидарности среди спортсменов и спортивных сообществ во всем мире. Ранее МОК восстановил членство Олимпийского комитета России в организации, а также рекомендовал снять все ограничения с наших атлетов. Хоккеистка Анна Шохина подписала контракт с «Гамильтоном» из профессиональной хоккейной лиги. Соглашение с 29-летней нападающей рассчитано на 1 год. Прошлым летом россиянка была выбрана «Оттавой» во втором раунде драфта под общим 13-м номером. С января она выступала за «Ванкувер». 2 года назад, перед отъездом за океан, Шохина выиграла женскую хоккейную лигу с «Динамо Невой». На этом пока все. Меня зовут Даниил Моногаров. До встречи через час.
4: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
0: Сегодня в Ярославле плюс 27-29 градусов без осадков, во Владимире плюс 27-29, вечером дождь и гроза. В Воронеже кратковременные грозовые дожди, плюс 21-23 градуса, в Ростове-на-Дону плюс 26-28, малооблачно. В Волгограде плюс 27-29, грозовые дожди, в Сочи плюс 25-27 без осадков, в Нальчике плюс 23-25 градусов дожди и грозы, в Севастополе без осадков плюс 24-26, в Санкт-Петербурге плюс 28-30, дождь и гроза. В Москве ливневые дожди и грозы и плюс 25-27 днем. Сейчас в столице плюс 27 градусов, без осадков, ветер северо-восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: центре внимания специальная военная операция.
1: Такие новости, как взятие под контроль Константиновки, деморализуют противника и воодушевляют наших бойцов. Вот это серьезный знак того, что инициатива сохраняется за нами. И это большой плюс.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска.
2: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Приятного аппетита!
4: Приятного аппетита!
5: Приятного аппетита или гухахушаш – это самая вкусная радиопрограмма. Как приготовить главное блюдо адыгской национальной кухни – чипс-паста, соус с мамалыгой и освежающий напиток баксама из зерен кукурузы. Я, автор и ведущая программы Фатима Богус, жду ценителей традиционной здоровой пищи в эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
2: Радио России. Главное радио страны. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
0: Радио России. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении Радио России, в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах Радио России в Телеграме и мессенджере Макс.

0: Продолжаем хорошее начало. Здравствуйте, друзья. Доброго всем дня. Бодрого духа и отличного настроения. На календаре суббота, 11 июля, в студии этим утром. Вадим Тихомиров.
1: И Дмитрий Желобков. Здравствуйте. И вот какая программа ждет нас совсем скоро.
0: Выясним, какая опасность таится в траве и комнатных растениях для наших четвероногих любимцев.
1: Поздравим потрясающего актера, уже можно сказать, друга нашей программы, Юрия Стоянова. С днем рождения.
0: И освоим азы искусства прикосновения. Сегодня отмечается Всемирный день массажа.
1: Не забывайте про платформу «Смотрим», социальные сети, ну и, конечно, все новости на Вести.ру.
0: Это прекрасный выходной день, друзья, и пусть вам в нем сопутствует удача.

0: Статистика показывает, что чаще всего на массаж ходят люди от 25 до 44 лет. Чуть реже массажные кабинеты посещает молодежь и люди среднего возраста 45-55 лет.
1: А вот чем человек старше, тем меньше он обращается к массажистам и совершает большую ошибку. Дело в том, что люди серебряного возраста не верят в целительные силы массажа. А предпочитают лечиться с помощью таблеток, уколов и мазей, что при всех равных условиях очень плохо сказывается на состоянии печени и желудка.
0: Попробуем посмотреть сегодня на массаж по-новому. С нами на связи массажист-реабилитолог Елена Дергунова. Елена, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Елена.
2: Здравствуйте.
1: Рад вас слышать. Елена, скажите, пожалуйста, а это правда, что, например, массаж желудка тоже может повлиять на здоровье человека?
2: Конечно, да, может повлиять. То есть любой массаж, да, он улучшает кровообращение, так скажем. Ага. Если у человека нет к этому противопоказаний, он сказывается только положительно. То есть мы наблюдаем положительную динамику, улучшается лимфодренаж, кровообращение. Ага. И за счет этого у нас стимулируется, так скажем,
1: Елена.
2: Правильный обмен веществ.
1: Ну да, тогда второй вопрос. Понимаете, в чем дело? Некоторые массажисты пользуются руками, а некоторые достают какие-то приблуды, это приборы, и начинают, значит, ими массировать.
0: То есть ты имеешь в виду, что камушки эти, вакуумные банки?
1: Камушки, а иногда бывают просто аппараты какие-то.
0: А, ну понятно.
1: Скажите,
0: а
1: насколько
2: это
1: эффективно?
2: Да,
1: а вот насколько эффективно это, и самое главное, что лучше, все-таки человеческие руки или приспособление?
2: Ну, я всегда говорю, конечно, человеческие руки не заменят ни один аппарат.
1: Вот.
2: Потому что, действительно, это приятнее намного, ага. Но иногда бывают такие случаи, когда нам необходим аппарат, чтобы проработать, доработать там, где, возможно, мы не так хорошо можем проработать руками.
1: Ну да, когда там жировая прокладка такая, что уже ничем не пробить ее.
0: Ну, это уже... Ты-то массируешь, насколько я понимаю, эпидермис, кожный покров.
1: Да.
0: Лен, подскажите, пожалуйста, вот вы сказали, если не существует противопоказаний, а противопоказания в каких случаях назначаются? Ну, вернее, не назначаются, а ну, есть на самом деле.
2: То есть перед тем, как человек идет на массаж, естественно, он должен по-хорошему, да, сходить на консультацию к врачу. Противопоказания, ну, основные, соответственно, не должно быть никаких воспалительных заболеваний, да, высокая температура, онкозаболевания, также гнойные какие-то заболевания.
1: Ну,
2: то есть
1: да,
2: поверхность кожи должна быть не повреждена. Но это из таких основных. Но если более глубже смотреть, там и варикозное расширение, и, конечно же, давление.
1: Кстати, тоже, да.
2: То есть, вот, ухудшение кровообращения.
1: Слушайте,
2: много противопоказаний.
1: Да, Леночка, еще один вопрос. Говорят, что массаж очень хорошо влияет на нашу психику. А действительно так?
2: Естественно. Сто процентов.
1: Сейчас Дим себя погладил по животу или что сразу такой заулыбался.
2: Человек может прийти на массаж и получить полный релакс, расслабление. От этого улучшится качество сна, продолжительность сна. То есть уменьшится стресс.
0: Лен, ну вот я когда последний раз делал массаж, было это, по-моему, недели 3 или 4 назад. Да, но правда после долгого перерыва. И вы знаете, массажист нащупал какую-то точечку у меня в районе 4-5 позвонка и сказал: потерпи, у тебя здесь соли скопились. Вот во время массажа должен человек терпеть?
1: Да, кстати.
2: Скажу так, да, если мы говорим о лечебном массаже, есть моменты, когда больно будет, да, возможно такое, но опять это все, конечно, согласие, да, массажист должен обладать такими навыками, квалифицированными, то есть мы должны доверять массажисту, и если он это говорит, да, мы можем потерпеть. Опять-таки, если это будет неграмотный там специалист, да, и будет говорить, вот терпите, если вам даже очень больно, ну, как бы тут должно быть полное доверие между массажистом и пациентом.
1: Молодец, Лена, очень хорошо говоришь.
0: Лена, вот смотрите, ластится к вам вечером жена и говорит: помни мне плечики, пожалуйста. Вот, а я ей говорю: иди к специалисту. Мне сказали, что только специалист может сделать грамотный и правильный массаж. Не дай бог я тебе на какую-нибудь точку нажму, и ты тут у меня калекой станешь. Вот как к этому подходить? Может быть, поласкивее делать или вообще отказываться? Направлять к специалисту?
2: Нет, Ну, естественно, да, правильно сказали, что грамотный специалист делает грамотно массаж. Mm-hmm. Ну, а в домашних условиях, конечно, ну, ничего не будет страшного, если мягкими поглаживающими движениями, да, там, помассировать шею не сильно, опять-таки, без всякой там интенсивности. Mm-hmm. Это мы принесем только приятное чувство, естественно.
1: А мы сейчас подняли очень интересную тему. А если я буду поглаживать себя сам, это тоже...
0: Гермафродит.
1: Дурак какой-то. Дурак.
2: Нет, в целом нет ничего в этом плохого, на самом деле, в любом случае, да, приятно будет.
1: То есть это возможно. Хорошо.
2: Ну, конечно, самый массаж.
1: Лена, я понимаю, что такой гендерный вопрос, а все-таки кто лучше массажист, мужчина или женщина?
2: Ой, не отвечу на этот вопрос, потому что каждому свое. Кто-то вообще стесняется, если мы там берем там женщину, идти к мужчине, категорически не пойдет, потому что просто не сможет расслабиться от того, что стесняется человек. Уже нет никакого расслабления. Угу. Вот, поэтому тут каждому свое.
1: И в последнее время нам часто говорят, надо массажировать не только, как говорится, тело, но и ступни, например, или голову. А это действительно эффективно помогает?
2: Вообще, я считаю, что не должно быть каких-то расчленений, извиняюсь за грубость, да, что если идете на массаж, самый правильный, классный, качественный массаж будет массаж всего тела. Да, начинается от ступней и заканчиваем mm-hmm. мы прям массажем головы. Вот, именно тогда человек получает вот те самые запуск процесса и лимфодренаж отличный, и вообще тело начинает целиком работать, а не так, что мы помассировали только какой-то там участок.
0: Ну, да. Лен, ну и напоследок, какая поза для получения лучшего, наибольшего кайфа, скажем так, от массажа предпочтительнее? Я вот, например, несколько раз видел, что делают массаж, когда человек сидит, но когда лежит, вот мне, например, приятнее.
1: Конечно, приятнее.
2: Тут тоже в зависимости от того, что именно прорабатываем. Сидя, в основном прорабатываем
0: воротниковую
2: зону. Да, массаж головы мы можем сделать сидя. Вот, конечно, лежа.
1: Все, Елена, я готовлюсь к вам. Встреча с вами.
0: Лен, спасибо вам огромное. Массажист-реабилитолог Елена Дергунова, друзья, была вместе с нами. Многие владельцы собак и кошек даже не подозревают, что цветы в горшке на подоконнике, трава на клумбе или привычные овощи на грядке представляют смертельную опасность для их любимцев.
1: Ну вот только вдумайтесь, большая часть популярных комнатных растений просто ядовита для кошек и собак. Что же делать?
0: На помощь спешит ведущий ветеринарный врач зооцентра «Шарики», директор Ассоциации «Национальный ветеринарный альянс» Кирилл Сачков. Кирилл, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Кирилл.
3: Коллеги, приветствую.
1: Здравствуйте. Кирилл, скажите, пожалуйста, как можно определить, что собачка или кошечка съела что-то не то на подоконнике?
3: Первично вообще, если что-то не подходит организму, то сразу запускается такая реакция защиты. И если мы говорим о потреблении каких-либо продуктов, которые могут быть агрессивны для питомца, mm-hmm. то начинается активное обильное слюнотечение. То есть что-то, какое-то вещество, как если нам кисленького чего-нибудь, лимонной да. кислоты, капнуть, сразу начинает вот слюнотечение такое вот дискомфортное, какое-то неприятное. Ага. Ощущения. Ну и потом, конечно, если это попало вовнутрь, если всосалось, то, конечно, по двум путям здесь. Это раздражение вагуса, и тогда у нас активизируется рвота, если это попало в желудки и что-то там раздражает. Когда это всосалось ага. в кровь, у нас есть четвертый желудочек мозга, который имеет сниженный гематоэнцефалический барьер. Он регистрирует то, что происходит крови. И если любое какое-то вещество превышает норму, то активизируется, опять же, рвотный центр. Чтобы было понятно, когда вы пьете алкоголь, допустим, и потом да. у вас случается такое состояние, то вот повышение этилового спирта регистрируется, и организм думает, так, наверняка, ну, обычно это там через рот попадает, поэтому давай-ка, дружок, все, что было, на всякий случай мы это выведем. Причем он не знает, это, там, как поступило или что, но это просто вот такой вот базовый механизм защиты при интоксикации.
0: Сразу вспомнилось. Слушай, дурень, перестань жрать хозяйскую герань.
1: Да. Помнишь? Кирилл, а есть, скажем так, какой-то, не знаю, классификатор самых опасных растений домашних для животных?
3: Да, вот смотрите, у нас, в России, к сожалению, вот я не видел таких исследований.
1: Вот, но вот есть я тоже не видел.
3: Да, Ну, вот, допустим, там такие вот американские, ну, они вот любят все вот эту вот статистику вводить, читать. Ну, вот, и вот они сказали, что примерно 7,5% всех обращений вот, именно вот связано с отравлением. Но там, вы понимаете, какая система? Тут просто все должны делиться информацией, и за счет этого появляется общая база. То есть у нас между клиниками нет вот такой вот взаимосвязи, а в Америке, если ты там что-то вот сделал, да, ну, для людей это вообще 100%, для животных это тоже вводится. Вот каждый сделал что-то, и он должен это выдать всем, чтобы все имели возможность посмотреть, как делаешь ты. И, конечно, в таких случаях статистику собирать очень удобно. Но, видите, это вот такой вот большой процесс.
1: Ну, вот, например, по факту, если мы считаем, что... Да, нет, для меня прям было открытие, что, оказывается, алоэ вера – это очень опасное растение для кошечек.
0: Я вот только одного понять не могу. Они разве все в рот пихают?
1: Все.
0: Вот, или же все-таки, вот, если им что-то не нравится, они есть не будут.
3: Смотрите как, вообще хорошо, когда котенок появился в доме и сам на зубок пробует все.
1: То есть надо подсовывать отсюда, да?
3: Мы не хотим, знаете, там ребенку гранату подложить, чтобы случай ты знал, как. Да. Но там вот, допустим, есть там лилейные. Вот от них чаще всего появляются какие-то проблемы. Вот лилия — это такой токсический продукт. Ага. Насчет алоэ вера, вот, ну, понимаете, как если ты просто чуть-чуть его возьмешь в рот, то у тебя пойдет гиперсаливация. Оно не убьет тебя. И надо понимать, что во всех этих растениях написано, что может негативно влиять на животных. Всегда, когда есть слово «может», вы ставите «равно не может». И здесь очень многих компонентов. Поэтому не стоит вот сразу в панике биться. И кошка все-таки это вот такое, понимаете, она очень хорошо регистрирует яды. И все, что горькое, она не будет есть. А, как правило, растения защищаются именно своей горечью. Ну, или шипами, чтобы их
1: Кирилл,
3: никто не
1: скажите мне, а зачем собачки, когда гуляют по улице, все время едят травку?
0: Да, но я всегда ела.
3: Вот понимаете, как здесь вот... Точной вот информации мы не можем у них спросить, если так вот условно, потому что мы знаем, что есть компонент «нравится». А как определить, что собаке это нравится? Ну, может быть, когда она ест, у нее там успокаивается сердцебиение или, наоборот, учащается. То есть вот провести какой-то вот этот чувствительный анализ сейчас достаточно сложно, потому что сложно определить, вот насколько это просто тебе нравится. Но мы знаем, как работает это у примитивных там диких собак, этих там волки, ну, подобные псовые. Они как, ну, ты съел там шерсть какую-то, траву, там камни какие-то, там что-то такое, и у тебя это все в желудке скопилось. Что было бы хорошо сделать? Надо наесться чего-то такого, что еще будет травмировать, и не проходить дальше. И тогда у тебя вызовет эту рвоту.
1: То есть это такая защитная реакция.
3: Да, мы предполагаем, что может быть, что если собака начинает много есть траву, то у нее есть какие-то проблемы в желудке. Потому что она чувствует, что там что-то не так. Поэтому если мы видим, что это еще сопровождается рвотой, то мы тогда говорим, что «Ого, я тебя понял, у тебя болит живот, и ты пытаешься съесть побольше травы, и чтобы вызвать у тебя рвоту». Это просто лечится, ну, там, придите к специалисту, это все достаточно такая быстрая тактика лечения. Но здесь есть еще такой момент. Просто прикольно пожевать травинку. Вспомните себя в детстве.
1: Да.
3: Брали вот каких-то травинок. И сидишь, и что-то ее там, вот знаете, на палочке
1: есть такая партия.
3: Как это называется? И сидишь ты вот этого, знаете, сладенькая же, Вот она чуть-чуть такая вот водянисто сладенькая. Приятно, прикольно.
0: Кирилл, спасибо вам огромное. Да, я вспоминаю свою собаку. Она дирала осторожненько плинтуса и лизала голую стенку. А потом мне ветеринар сказал, говорит, ей просто не хватает кальция. Дайте ей глюконат. Спасибо огромное. Ведущий ветеринарный врач Кирилл Сачков.
4: Театр Радио России представляет.
5: Трогай! Но пошли!
4: «Степь» – многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова.
6: Не хочешь ехать, так оставайся. Никто силы не тянет.
4: 9-летнего мальчика Егорку отправляют с обозом в город учиться. Путешествие его длится несколько дней.
6: Я буду спать, а ты, Егор, поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили. Понял?
7: Понял.
4: По дороге мальчик купается в реке, встречает удивительных людей, слушает мужицкие рассказы у костра.
8: 15 лет мне еще не было, а я уже говорил и стихи сочинял по латыни.
4: «Степь» слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.

Я приехал в Ленинград странным южным незнакомцем. Там я 30 лет подряд прожил в ожидании солнца. Помню все, вот я иду, никому не нужный дерзкий, в 78-м году.

тебя биограф. И в моей большой стране эта встреча неизбежна. Из портрета дважды мне подмигнул товарищ Брежнев.

Ах, как быстро век прошел между выдохом и вдохом. И сейчас мне хорошо, потому что было плохо. Я счастливый, это плюс. Я не молод, это минус.

0: улетел бы на Фонтанку.
1: И вот этот человек, который любит летать периодически на Фонтанку, как-то признался, что захотел стать знаменитым только ради женщин. И в профессию пошел, чтобы им нравиться.
2: И знаете, его формула успеха до сих пор работает. Правда, к женщинам присоединились мужчины, дети, бабушки, дедушки и, кажется, даже домашние животные.
1: День рождения отмечает любимый всеми актер театра, кино и телевидения, пародист, прозаик и поэт, певец и музыкант, народный артист России, автор, постановщик и исполнитель абсолютно любых образов в телепрограмме на все времена «Городок» Юрий Стоянов. Юрий Николаевич, мы от души вас поздравляем с днем рождения. Мы всегда любим и слышать вас, и видеть, и слышать в нашей программе. Всегда готовы вам предоставить любое время, любой коридор, какой только вы хотите. Потому что такого человека мы мысленно всегда носим на руках.
2: Вот, и надеюсь, что мы с ним свяжемся и скажем это лично, прямо глаза в глаза. Ну а пока Юрий Николаевич еще не отвечает на наши призывные звонки, несколько слов об этом замечательном человеке,
1: с которым знакомы и Вадим, и я лично, персонально, потому что он приходил и ко мне на программу, и на телевизионную, и на радиопрограмму. И Вадим его прекрасно знает по всем эфирам, которые он вел. Вот, потому что Юрий Николаевич, вы знаете, он человек очень отзывчивый, крайне отзывчивый.
2: И вот сейчас, по-моему, Юрий Николаевич с нами в эфире. Юрий Николаевич, здравствуйте. Рад вас слышать, Юрий Николаевич. С днем рождения.
3: Спасибо большое. Приятно вас слышать.
2: Да,
3: спасибо.
2: Юрий Николаевич, скажите, пожалуйста, готовитесь ли к следующему году к юбилею маленькому? О. По-моему, связь нарушена.
1: Да,
2: да. А вот так появилась. Юрий Николаевич.
3: Да.
2: Я говорю, готовитесь ли
3: к... Да, я... Ну, да. Пока нет. Пока нет.
2: Вот я хочу оттянуть. Торопиться не надо. Прежде чем мы будем говорить о вас, о ваших ролях, Юрий Николаевич, скажите, пожалуйста, как вам относятся коллеги, которые видят вас на электромобиле?
3: Сейчас?
2: Да.
3: Представляете, как они сейчас ко мне относятся? С невероятной завистью. Если вы не в курсе.
2: Мы немножко в курсе.
3: Если вы не в курсе... Нет, если вы не в курсе, в Москве в продаже нет ни одного электромобиля.
2: Да вы что, серьезно?
3: Просто ни одного. Ну, зайдите, поищите.
2: Да.
3: Но походите вы... по рыночку, поторгуйтесь.
2: Да. И посмотрим, что будет дальше. Юрий Николаевич, в последнее время, вдруг ни с того ни с сего, вы опять стали примерять на себя женские образы. С чем это связано?
3: Не женские образы, а один женский образ.
2: Да.
3: Объясню, почему.
2: Да.
3: Просто история в сериале «Артист большой дороги», она не может обойтись без той самой няни, которую я это слово всегда...
2: Ой, опять нас...
3: Нужно играть.
2: Ага. Понятно.
3: Да, слышно сейчас?
1: Да, да, слышно, слышно, Юрий Николаевич.
3: Я ее вынужден в силу обстоятельств играть. Слово «хочу» здесь совсем не подходит.
1: Юрий Николаевич, ну дедушку-то вы сыграли, и 16 июля состоится всероссийская премьера фильма «На деревню дедушки 2», где уже будет развернуто, разворачиваться события дальше после первого фильма. Вот, вы знаете, после предпремьерного показа высказались абсолютно все участники съемочной группы. А вот вашего комментария почему-то не было, нигде не замечено. Скажите, как вам вторая часть и как дались эти съемки с детьми?
3: Дети выросли и стали умнее.
2: Ага. Да.
3: Поэтому съемки дались легко. Мы постарели и, наверное, стали глупее. Поэтому легче.
2: В принципе, тоже не без этого, да. Юрий Николаевич, скажите, пожалуйста.
3: Это хорошая, добрая картина.
2: Да, мы сейчас слушали вашу песню «Белый лист», да, где вы вспоминали о Леониде Брежневе. А вы думали тогда, в 80-е годы, что когда-нибудь сыграете его в кино?
3: Ну, конечно, нет. Я даже не знал, что я застану похороны Леонида Ильича.
2: Да, никто бы. Мы думали, он будет вечный.
1: 82-й год.
3: Да.
1: Ноябрь месяц.
3: Да. Это был 82-й год, и мы были в это время на гастролях в Малом театре и жили в гостинице «Москва». и, собственно говоря, наблюдали это прощание.
2: Вот это да.
3: У меня, вы можете удивиться, можете,
2: да.
3: Но у меня достаточно теплые воспоминания об этой паре и об этом человеке. Но, во всяком случае, есть его за что и похвалить.
2: Это точно. И еще, Юрий Николаевич, мне кажется, что вы в последнее время примеряете на себя образ папы Карла. Вы постоянно что-то строгаете. Когда мы увидим Буратино?
3: Ну, Буратино, к сожалению, сняли уже
4: без меня.
3: Без, самого Буратино я сделаю легко. Я думаю, дня за два.
2: И еще, Юрий Николаевич, признайтесь мне честно, не тяжело быть таким умным в актерском цеху?
3: Вы даже себе не представляете, какое количество умных остается в актерском цеху.
2: Да?
3: Просто надо общаться с людьми, да? Просто надо общаться с людьми, которые умнее тебя. Тогда будет к чему стремиться.
2: О, да. Это точно.
4: Вы говорите словами моего мастера. Он тоже всегда говорил: не считай никого из своих слушателей, зрителей или читателей глубее себя.
2: Ни Юрий Николаевич, и напоследок,
3: конечно,
2: могу вам сказать только одно. В свое время вы у нас выступали в Артеке, и вы знаете, до сих пор все дети вас вспоминает. Я думаю, удивительная история. Взрослый мужчина, а такое имеет влияние на подрастающее поколение.
3: Приятно это слышать.
2: Да. Юрий Николаевич.
3: Любопытный. Да. Мне интересно со всеми.
2: Да. Юрий Николаевич, еще раз с днем рождения, здоровья, счастья, любви, новых ролей. И, конечно, приходите к нам в студию. Нам есть о чем поговорить.
4: Да, мы с удовольствием.
3: Спасибо.
4: Будем рады.
3: Спасибо, ребята.
2: Да, с днем рождения.
4: Спасибо,
3: Юрий Николаевич. Самого хорошего. Самого хорошего в душе и снаружи.
4: Спасибо.
2: Снаружи сложнее.
4: Народный артист России Юрий Стоянов, друзья, отмечает день рождения. Мы же на этом завершаем нашу сегодняшнюю программу. Мы это Вадим Тихомиров
2: и Дмитрий Желобков.
4: До встречи, до завтра в это же время. Дай вам Бог.

0: «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
1: В очередном выпуске прозвучат пьесы с новых альбомов Гречен Парлато, Рона Картера, Молли Джонсон, Вадима Эленкрига и Анны Паулины. Также в программе использованы записи Николаса Пейтона, Роберты Флэк и Генри Манчини.
0: «Просто о джазе». Слушайте в воскресенье в 17:10 по Москве и в 22:10 по времени Иркутска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
3: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
2: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизнь не в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
4: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника. Но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
2: То есть получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема.
4: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу, а во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу. А воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
2: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
4: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее. В результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются, и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабителям все-таки удается протолкнуть стул к выходу. Поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запора? запоров. Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть». И вы можете получить пилорис абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнаете, как это сделать.
5: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
4: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы. И с каждым днем их все больше. Стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника. И они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
5: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
4: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому самочувствию людей с запорами?
5: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли? Нарушение флоры – причина запоров.
4: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флора кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
5: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно, почему.
4: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
5: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому. А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
4: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть», и каждый слушатель сегодня может получить пилорис совершенно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнавайте, как это сделать.
5: И как же это средство изобрели?
4: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания «Пилорис». Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь «Пилорис». Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукоидан и аскофилан.
5: И как же работает пилорис?
4: Два его основных целебных вещества, фукоидан и аскофилан, проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает. Но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукоидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта «Пилорис» способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт пилорис – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Получите пилорис абсолютно бесплатно. Просто позвоните 8 800 101 33 или с мобильного «#2203» и узнайте, как это сделать.
5: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул. Но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
4: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных. Но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание пилорис с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема пилорис поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
5: Но скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
4: Да, уж любимая тема у наших людей. Ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильной и хорошей лактобактерии.

0: 33 или с мобильного /22-03 и узнать, как это сделать.
1: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровск, Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59.
2: Радио России. Театр у микрофона представляет.
3: Уж не влюблена ли наша Фьяметта? Как она смотрит на Памфилу, а он на нее?
2: «Декамерон» – радиоспектакль по произведению Джованни Боккаччо.
4: Так как труд, который я взял на себя, не имеет иной цели, как отогнать от вас печаль, вызвав у вас смех и веселье, я рассказываю вам следующие новеллы.
2: Спасаясь от чумы, 10 молодых людей покидают Флоренцию. Вдали от болезни рождаются истории, полные любви, смеха, страсти и мудрости.
5: Диана!
6: Спой
7: нам под оливой травка.
5: Спой другую.
2: «Декамерон». Слушайте с 13 июля по будням в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Самары. Под аккомпанемент.
8: У меня была замечательная пиковая дама во Франкфурте. Спел Герман, придя в спальню графины, и дальше должен быть выход Лизы. Лиза не вышла. А оркестр играет. Дирижер был немец. Он мне поворачивается и говорит, что делать? Говорю, назови цифру такую-то и начни сначала. Он вот так делает взмах, и затем она вышла.
2: Концертмейстер молодежной группы Большого театра Любовь Арфенова в программе «Настоящее историческое» в субботу в 22:10 по Москве и в 21:10 по времени Калининграда.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Российская армия нанесла удары по трем портам в Одесской области. Причиной ДТП в Татарстане могло стать превышение скорости водителем автобуса. И в Златоусте штормовой ветер повалил деревья и оборвал трамвайные провода. Все подробности далее. Минобороны уточнила, по каким объектам на Украине ночью были нанесены групповые удары высокоточным оружием. Так, подразделения Вооруженных сил России ударили по портам Измаил, Черноморск и Южный в Одесской области. В сообщении ведомства говорится, что морской торговый порт Черноморск обеспечивает до 90% аграрного экспорта Украины. Порт является ключевым логистическим узлом для поставки грузов военного назначения и ГСМ для ВСУ. Порт Южный тоже обеспечивает экспорт украинской аграрной и горно-металлургической продукции, но одновременно является логистическим узлом для ВСУ, добавили в оборонном ведомстве. Порт Измаил – важнейший альтернативный логистический узел для ВСУ на Дунае. А также в ведомстве сообщили об ударе по предприятиям «Аэродрон» и «Фанплит» в Киеве. Последний собирает БПЛА «Файрпоинт-2». Потери ВСУ от действий южной группировки за сутки составили до 190 военнослужащих и 27 пунктов управления беспилотной авиацией. Подробности рассказал начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием четырех механизированных аэромобильной, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад, бригады территориальной обороны и бригады охраны генерального штаба в районах Николайполья, Красного Молочара, Дружковки, Веролюбовки, Ореховатки и Ижевки. За сутки противник потерял до 190 военнослужащих. Артиллерией и баражирующими боеприпасами поражены две боевые бронированные машины, 26 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровая гаубица М777, а также станция радиоэлектронной борьбы. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 19 антенн связи и БПЛА, терминал «Старлинк», 7 наземных робототехнических комплексов. Поражено 27

0: 7 пунктов управления БПЛА, а также 4 блиндажа с личным составом ВСУ. Сбито 29 беспилотников противника.
1: В течение суток в результате действий группировки войск «Север» противник потерял до 205 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и танк «Леопард». В зоне ответственности восточной группировки ВСУ лишили свыше 380 военных, 8 станций спутниковой связи «Старлинк» и 59 беспилотников самолетного типа. Причиной ДТП в Татарстане могло стать превышение скорости водителем автобуса. Об этом сообщили ТАСС в прокуратуре республики. Возбуждено уголовное дело по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о нарушении правил дорожного движения. Прокуратура взяла на контроль ход следствия. Международный автобус ехал из Самары в Нижние Челны, набережные Челны. В половине второго ночи на автодороге Кузайкино-Нурлат в Черемшанском районе автобус ехал в кювет. В нем находились 46 человек, в том числе 2 водителя и 2 ребенка. За медицинской помощью обратились 15 человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Детей среди пострадавших нет. К ликвидации последствий ДТП были привлечены 39 человек и 14 единиц техники, в том числе воздушное судно. Восстановлено движение по одному пути на станции Стайны на Красноярской железной дороге, где сошли с рельсом и опрокинулись 14 вагонов с углем. Работы на втором пути продолжаются. Об этом сообщает КрасЖД в своем телеграм-канале. Пассажирские поезда направляются по своим маршрутам. РЖД принимаются меры по сокращению времени их задержки. Инцидент произошел ночью. В результате повреждены железнодорожный путь и вагоны. Ущерб составил более миллиона рублей. Никто не пострадал. Железнодорожникам предстояло восстановить более 100 метров по одному пути и около 60 метров по другому, устранить повреждения одной ригельной опоры и других элементов контактной сети. Движение поездов через станцию Стайны были временно приостановлены. Для студентов всех направлений станут обязательными 4 предмета, рассказал РИА Новости замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский. В фундамент обновленной системы высшего образования войдут такие дисциплины, как история, философия, основы российской государственности и русский язык. По словам Могилевского, министерство стандартизирует подходы к изучению этих предметов и обновит содержание в соответствии с современными научными достижениями. Ураган в городе Златоуст Челябинской области привел к серьезным сбоям в работе городской инфраструктуры, сообщили местные власти. Штормовой ветер повалил деревья, местами в городе отключался свет, ряд дорог оказались в непроезжем состоянии. В 2 районах полностью было остановлено движение трамваев. По данным МЧС, сегодня в регионе пройдут сильные ливни, крупный град, а скорость ветра может превысить 25 метров в секунду. Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Там, где это возможно для минимизации последствий отключений, задействовали резервные источники электроснабжения. Прокуратура контролирует ситуацию. Трамваи не будут ходить сегодня в центре Москвы с 18:30 в связи с проведением парада ретро-транспорта на Чистопрудном бульваре. Об этом сообщили в столичном Дептрансе. Трамваи Т1 и Т2 в это время поедут в объезд. Т1 будет курсировать между Павелецким вокзалом и метро Красносельская, а Т2 – между Павелецким вокзалом и метро Авиамоторная. До 18 часов перекрытия будут действовать в Белгородском проезде. Не проехать в это время по самому Чистопрудному бульвару в сторону Мясницкой и в сторону Покровки. А в выходные в Москве ожидается температура до плюс 26 градусов и дожди, сообщила главная специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. В субботу, по ее словам, сохранится облачная погода. В течение всех суток будет идти кратковременный дождь. В воскресенье погоду будет определять область пониженного атмосферного давления. Позднякова уточнила, что ночью в воскресенье в столице ожидается плюс 16-18 градусов, а днем плюс 20-25. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
2: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Тольяттинский «Акрон» продлил договор с футболистом Константином Марадишвили. Новое соглашение подписано на 3 года. Полузащитник в будущем розыгрыше будет выступать под 22-м номером. По словам гендиректора команды Константина Клюшева, в продолжении сотрудничества заинтересованы представители нового тренерского штаба Сырджана Благоевича. Прямо сейчас волжане проводят контрольный матч против «Локомотива». Стартовал второй тайм. Счет 2-0 в пользу железнодорожников. На 2-й минуте забил Александр Руденко, на 43-й Александр Коваленко. Почти четверть россиян поддерживает на чемпионате мира по футболу сборную Аргентины. Такое исследование опубликовало издание РИА Новости. 20% наших соотечественников переживало за команду Бразилии, 14% за португальцев и еще 11% за соседей из Узбекистана. Что любопытно, лишь каждый 20-й респондент хотел бы, чтобы победили французы. Хоккеистка Анна Шохина подписала контракт с Гамильтоном из профессиональной хоккейной лиги. Соглашение с 29-летней нападающей рассчитано на 1 год. Прошлым летом россиянка была выбрана Оттавой во втором раунде драфта под общим 13-м номером. С января она выступала за Ванкувер 2 года назад перед отъездом. За океан Шохина выиграла женскую хоккейную лигу с «Динамо Невой». Международная федерация гимнастики поприветствовала решение МОК в отношении российских спортсменов. По мнению ассоциации, спорт должен оставаться независимым от политических соображений и продолжать предоставлять нейтральную платформу, способствующую единству, справедливости, взаимному уважению и солидарности среди спортсменов и спортивных сообществ во всем мире. Ранее МОК восстановил членство Олимпийского комитета России в организации, а также рекомендовал снять все ограничения с наших атлетов. На этом пока все. Меня зовут Данил Многаров. Удачи.
3: Погода.
1: Сегодня в Ярославле плюс 27-29 градусов, переменная облачность. Во Владимире плюс 27-29 днем, а вечером дождь и гроза. В Туле ливневые дожди и грозы, плюс 20-22 градуса. В Воронеже дождь, гроза, плюс 21-23. В Ростове-на-Дону без осадков, плюс 26-28 градусов. В Краснодаре плюс 27-29, малооблачно. В Сочи плюс 25-27 градусов. В Нальчике плюс 23-25. В Санкт-Петербурге плюс 28-30. Во второй половине дня облачно, местами дождь с грозой. В Москве ливневые дожди и грозы, и плюс 25-27 градусов. Сейчас столица плюс 29, без осадков, ветер восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
1: В очередном выпуске прозвучат пьесы с новых альбомов Гречен Парлато, Рона Картера, Молли Джонсон, Вадима Эленкрига и Анны Паулины. Также в программе использованы записи Николаса Пейтона, Роберты Флэк и Генри Манчини.
0: «Просто о джазе». Слушайте в воскресенье в 17:10 по Москве и в 22:10 по времени Иркутска.
2: Сигналы точного времени.
0: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Кандидат экономических наук, эксперт банковского рынка Андрей Бархота о снижении ставки по рыночным программам ипотеки.
3: Безусловно, льготная ипотечная программа – огромный инструмент поддержки рынка. С другой стороны, она была введена, когда разница между рыночными ставками и льготными составляла не меньше 5% пунктов. Соответственно, мера должна была быть временной. Когда рыночные ставки и льготные сравнялись, то есть разница была минимальной, надо было ее денонсировать и останавливать до следующих, так сказать, кризисных процессов. Вместо этого льготная ипотека почти 10 лет с нами. И это привело к сильнейшим диспропорциям на рынке. Поэтому идеальная картина мира – это когда у вас льготные ставки почти равны рыночным. Все берут рыночную ипотеку. В случае действительно социально уязвимых категорий, многодетных семей, им представляется беспрецедентная льготная ипотека.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Великая радиоэпоха. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России.
1: Без этого изобретения Александра Попова, принцип которого лег в основу самых разных способов передачи аудиовизуальных информаций без проводов, не было бы ни телевидения, ни мобильной связи, ни Wi-Fi, ни спутниковой навигации, ни интернета. Оно открыло эру глобального обмена данными, позволило человечеству перейти в новый технологический уклад, значительно ускорив весь мировой прогресс.
0: Глава первая. Часть первая. Предтечи.
1: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему, и увидите, сходу никто не ответит. Задумается. То есть, слово-то мы все отлично знаем – радио. А вот сформулировать, что оно означает, весьма затруднительно, поскольку под ним подразумеваются самые разные вещи и понятия. Ну-с, начнем с лингвистики. Радио на латыни – это глагол в первом лице единственного числа, означает «испускаю, излучаю». Соответственно, однокоренные слова «радиус» – радиус – это, кстати, луч на той же латыни, радиальность, радиация – это понятно. А вот технический термин «радио» ввел в научный оборот английский ученый, химик и физик Уильям Крукс аж в 1873 году. Это примерно за 20 лет до первых практических опытов беспроводной телеграфной связью по электромагнитным волнам и лет этак за 30 до появления международных рекомендаций по использованию этого термина в данной области науки и техники. Вот такая великая заслуга перед человечеством, а имя ученого – Крукс. Вам что-то говорит? Ну, согласитесь, ни Галилей, ни Коперник, ни Фарадей, ни Ньютон и ни Герц, без которого вообще бы никакого радио не было. Ну, давайте-ка обратимся к нашему досье, поскольку фигура сэра Крукса даже в масштабе мировой науки довольно заметная. Все-таки за долгую жизнь, 86 лет, успел сделать много.
0: Досье.
2: Уильям Крукс родился в 1832 году в Лондоне, в семье обычного портного, приехавшего в столицу из северных провинций Британского королевства. Научную карьеру начал в 15 лет, с момента поступления в Королевский химический колледж. По окончании был приглашен управляющим в Ратклиффскую обсерваторию Оксфорда. Основал и издавал целый ряд популярных научных журналов. С 1863 года, фактически с 30 лет, член, а с 1913 президент Лондонского королевского общества. Научная деятельность. Исследовал электрическую проводимость в газах и катодные лучи в трубках, названных его именем. Открыл явление сцинтилляции – непродолжительного свечения при ионизирующем излучении. Изобрел радиометр и спинтерископ – прибор для визуального наблюдения быстрых альфа-частиц. Проводил опыты по изучению спектрального анализа. Открыл химические элементы – гелий и таллий. Заложил основы для всей последующей работы по изучению плазмы.
1: Научный авторитет Уильяма Крукса был не просто высочайшим, а можно сказать, непререкаемым. Правда, он несколько пошатнулся, когда ученый стал увлеченно исследовать природу спиритических сеансов и публиковать статьи о паранормальных явлениях в этой области. Ну, что поделать, известные медиумы в ту пору были необычайно популярны, и волна оголтелого спиритизма захлестнула не только Британию, но и всю Европу, включая наше Отечество. Почему я помянул и эту пикантную деталь из биографии выдающегося ученого с мировым именем? Да очень просто. Ведь что такое спиритизм с точки зрения его адептов? Это коммуникация с духами, то есть сеансы связи с нетварным миром, в некотором роде спиритическое радио, духи в прямом эфире медиумов. Ну, конечно, сэру Уильяму очень хотелось постичь чисто материальную природу сего таинственного явления, ведь он клялся и божился, что собственными глазами наблюдал левитацию, парение в воздухе и появление надписи непонятного происхождения. Ну, а теперь перенесемся в тварный мир. где задолго до Морзе, Попова, Теслы и Маркони споры о том, кто из них реально был первым, отложим на потом, эволюция изобрела самые различные способы передачи сигналов на расстоянии. То есть в природе свое радио существовало еще до появления человечества как биологического вида. Ведь что такое сигнал? Сигнал – это информация для тех, кто умеет ее считывать. И, собственно, Александр Степанович Попов изобретал свое первое радио вовсе не для того, чтобы создавать радиовещание с информационными программами, музыкальными концертами, а всего лишь для того, чтобы надежно связать корабли с береговым командованием. Не забывайте, что он был военно-морским инженером и служил в Кронштадте. Ну так, а что же в природе? Есть связь на больших расстояниях? Представьте себе такую картину. Исполинских синих китов на всей планете осталось всего лишь несколько тысяч голов. А обитают они в бескрайнем мировом океане циркумтропические и циркумсубтропические. Представьте, сколько шансов, что самец и самка встретят друг друга для продления своего китового рода. Практически никаких. А они встречаются и находят друг друга, потому что у них действует свое китовое радио, которое позволяет осуществлять связь за сотни и даже за тысячи морских миль. Этот эволюционный феномен мы попросили разъяснить заместителя москвариума Ирину Мейнцер.
3: Китообразные животные, которые изобрели, можно сказать, для себя достаточно эффективный способ общения. Все они используют достаточно низкие звуковые частоты, ниже 25-20 Гц, которые уже не слышны человеку и которые прекрасно распространяются в водной среде на буквально огромные расстояния. Также у них достаточно громкий голос, который по мощности можно сравнить с двигателем реактивного самолета. И эти звуки очень хорошо распространяются в водной среде, даже намного лучше, чем в воздушной. Ну и также китообразные используют так называемый водный коридор. Это определенная глубина, на которой звуки распространяются только в одном направлении из-за давления воды, что также облегчает китообразным эффективность в их коммуникации.
1: Ну вот Фарли Моут в своей книжке «Кит на заклание» писал, что в океане возникают волны, опоясывающие, он их называл, волны, которые хорошо известны гидроакустикам, и вот как бы подключаясь к этим волнам, киты могут переговариваться на расстоянии в сотни, а то и в тысячи морских миль. Это действительно так?
3: Да, действительно, киты используют не только мощность собственного голоса, но и различные природные явления, такие как вот такие водяные коридоры, в которых звук распространяется намного лучше и эффективнее.
1: То есть получается, что китовое радио уже действовало и существовало задолго до того, как человек оформился как биологический вид Homo sapiens, да?
3: Да, все верно. И очень здорово, что люди могут почерпнуть много прекрасных идей из жизни водных и не только водных животных.
1: Конечно, никто из патриархов научного мира, создавших радио эпоху человечества, не знал о таких потрясающих фактах. Они будут открыты и изучены значительно позже. А пока? Пока люди пытались найти самые разные способы передачи сигналов на расстояние, превышающим пределы человеческого голоса. Древние гуанчи, например, исчезнувшие аборигены Канарских островов, придумали и разработали язык свиста и свистели довольно громко. Моряки использовали сигнальные флажки, они были довольно большими, поднимались на мачты, и их можно было читать с довольно большого расстояния, рассказывает историк флота Артем Савинов.
4: То, что мы привыкли видеть на праздниках, допустим, Дни военно-морского флота, когда корабли рассвечиваются разноцветными флагами, и помимо кормового флага и гюйса на гюйсштоке, мы можем видеть такие красивые разноцветные флаги практически вдоль всего корпуса корабля. Они между мачтами, они от носа до мачты, вот от мачты до кормы, они носят название флагов рассвечивания. Когда во время праздника, когда они развешаны вот таким образом, их единственная функция эстетическая, что называется для красоты. А вот когда некоторые из этих флагов расположены на фалах, вот, которые тянутся от мостика корабля до рядом расположенной мачты, вот тогда они уже принимают функцию сигнальных. И наличие, а также высота расположения их между мостиком и мачтой, оно показывает определенный сигнал по международному или национальному своду сигналов.
1: Понятно. А таким образом, что можно, поприветствовать друг друга или рассказать, кто я такой?
4: Практически можно все, передать любой сигнал. Вообще в мире действует международный свод сигналов, который понимают все моряки всего мира. И он, собственно, был создан в середине 19 века. Это 50-е годы 19 века, когда активно вступает на арену паровой флот. Вот, и активизируются и торговые связи, и, соответственно, международные связи. Корабли начинают разных стран чаще встречаться друг с другом. Вот, разрабатывают вот такой вот понятный всем морякам по международному соглашению свод сигналов. Он несколько раз совершенствуется. Последняя версия – это 1965 года. Каждый флаг обозначает определенную, с одной стороны, букву или цифру, а с другой стороны – определенное понятие или ситуацию. И наличие на корабле такого флага, оно как раз призвано сообщить всем о каких-то действиях или о какой-то ситуации. Кроме международного свода сигналов, существуют национальные своды сигналов, вот, которые используются в основном военными кораблями определенного государства. Например, вот в нашей стране существует свод сигналов военно-морского флота. И при помощи этих флагов можно управлять соединением. Допустим, если необходимо соединению повернуть вправо, поднимается флаг в покой, буква «П», поднимается он до половины. Это означает, что соединению дана команда совершить поворот вправо, например. Соответственно, все остальные корабли, которые идут в кильватерной колонне, поднимают флаг «Покой» до половины. Это означает, что все приняли сигнал. И когда флагманский корабль поднимает флаг на место, до самой высокой точки, он начинает, собственно, совершать маневр.
1: Враг-то может заметить, и он тогда уже раскрывает этот маневр. Что тогда делать?
4: Правильно. Поэтому помимо открытого свода сигналов существуют различные закрытые своды сигналов. В каждом военно-морском флоте они свои. Со временем они меняются, они закрытые, и, в общем-то, предполагается, что они не известны противнику и всем, кому не надо.
1: Ну, конечно, таким образом флажками можно было поприветствовать одним кораблем другой, передавать с флагмана короткие команды остальным судам эскадры, но для более подробных переговоров уже пришлось изобретать сигнальную связь.
4: Здесь мы уже начинаем говорить о таком понятии, как флажный семафор. Передача букв определенным положением рук. Появилась и распространилась семафорная азбука, опять-таки, в XIX веке. Есть такая версия, что он как бы натолкнула ее изобретателей в разных странах крылья семафоров, железнодорожных телеграфов, которые поднимаются в разное положение, означают определенные сигналы. Почему бы не показывать это руками на дальности прямой видимости? Тем более, это очень удобно, если, допустим, нет никакой другой связи, не обязательно иметь флажки, можно взять в руки две фуражки, и, в общем-то, человеку, которому в этом понимает, можно разговаривать буквально фразами. Отечественный флажный семафор в той версии, которой мы его знаем, появился также в конце XIX века, и здесь к его созданию приложил руку наш известный военно-морской деятель Степан Осипович Макаров.
1: Знаменитый адмирал. Артем, тогда становится понятно, что, собственно говоря, Попов изобретал радио исключительно для того, чтобы связь между кораблями и между кораблем и береговым командованием была более устойчивая и совершенная, да?
4: И устойчивая, и совершенная, но главная проблема была в другом. И флажный семафор, и сигнальные флаги, и, ну, более сейчас экзотические средства связи, такие как гелиограф. Вот, а надо заметить, что сигналы с солнечным лучиком через зеркало, допустим, сейчас используются в аварийном комплекте спасательных плотов до сих пор. Но у них у всех единственный недостаток. Они действительно на дальности прямой видимости, когда человек своим глазом или в какой-то оптический прибор, бинокль, подзорную трубу может заметить флаги. А вот это уже затруднительно бывает даже на дальности прямой видимости, когда, допустим, идет кильваторная колонна кораблей угольных, они сильно дымят. Вот, и из-за дыма не видно флагов на флагманском корабле. Или туман, и концевой корабль не видит то, что происходит впереди на головном корабле строя. И вот здесь связь превращалась в известную проблему. И как раз радио позволило эту проблему решить, дать устойчивую связь несколько дальше, чем прямая видимость, дальше, чем видит глаз. А дальше, уже по мере его совершенствования, радио вошло и на дальность прямой видимости. Допустим, сейчас нет необходимости махать важным семафором, есть у КВ-радиостанция, и, в общем-то, можно нормально говорить, это просто сильно ускорила связь.
1: Все это прекрасно. В хорошую оптику, да при ясной погоде, можно прочитать такие жестовые сигналы на расстоянии в целую морскую милю. Ну, а ну как туман. И нет связи между кораблями. Вот почему военный инженер Попов стал изобретать радио, чтобы не зависеть ни от расстояний, ни от погоды. Как известно, 7 мая 1895 года он впервые продемонстрировал созданный им прибор для связи без проводов. Изобретение стало отправной точкой для рождения целой новой технологической эры. Еще рано спорить, чье место на постаменте первого в мире изобретателя радио. Ну, претендентов-то более чем хватает, потому что в нашем рассказе появятся и другие подзабытые имена. Откатимся по времени до всего лишь на 5 лет назад. 1860 год. Французский физик Эдуард Бранли создает свой КГРР. Стеклянную трубку с мельчайшими металлическими опилками, способными реагировать на электромагнитные волны. Чуть позже британский ученый Оливер Лодж усовершенствовал этот прибор, добавив механизм встряхивания, ну, для восстановления чувствительности. Однако ни Бранли, ни Лодж не смогли превратить свое открытие в работающую систему передачи сигнала. Ведь их устройства лишь фиксировали наличие волн, но никак не могли передавать информацию. Здесь все-таки первым был Попов. Уже через год после демонстрации своего прибора высокому ученому собранию на заседании Русского физико-химического общества в Санкт-Петербурге в 1896 году Александр Степанович осуществил и его практическое применение. Провел первую в мире радиопередачу, отправив сообщение Генрих Герц на расстояние 250 метров. Почему именно эти два слова выбрал автор для своего исторического момента? Да потому что все эти когереры и трубки Лоджа, так же, как и его собственный грозоотметчик, неожиданное название для прообраза радиоприемника, правда? Все они вышли из вибратора Герца. Великого исследователя электромагнитных волн Генриха Рудольфа Герца, ушедшего из жизни всего лишь 2 годами ранее эксперимента Попова. Ну вот ведь какая штука. Средство надежной связи между кораблями на тот момент, к концу 19 века, уже существовало. Знаете, как на морском жаргоне называют корабельного повара? Правильно, кок. Старшину – боцман, а корабельного радиста – Маркони. Почему Маркони? В честь Нобелевского лауреата Гулельмо Джованни Марии Маркони, выдающегося итальянского физика, радиоинженера, бизнесмена и, кстати, еще и дипломата. Аппарат Маркони был публично продемонстрирован позже детище Попова. Но то есть четкая документальная фиксация. Полное описание первой в мире системы радиосвязи было опубликовано в январском номере журнала РФХО под названием «Прибор для обнаружения регистрирования электрических колебаний», издание 1896 года, том 28. А вот вам и другая датировка.
5: 6 июля 1897 года на итальянской военно-морской базе «Ла Специана» аппаратура Маркони демонстрировалась широкой публике. При этом была передана телеграфным кодом фраза «Да здравствует Италия!» на расстояние 18 километров. В июле 1897 года было образовано открытое акционерное общество Wireless Telegraph and Signal Company. В ноябре 1897 года была построена первая стационарная радиостанция на острове Уайт, обеспечивающая в начале 1898 года связь острова с материком на расстоянии 23 километров.
1: Просто Маркони, в отличие от простодушного русского коллеги, первым делом бросился патентовать свое изобретение, создавать компанию, налаживать серийный выпуск собственного аппарата. И надо отдать должное деловой хватке итальянца, это был коммерческий очень точный шаг, ведущий к монополизации. Ну вот, приходится прерываться на самом интересном месте. Но, друзья мои, на этом история великой эпохи радио только-только начинается. Так что, как писалось раньше в романах, продолжение следует.

0: Пути дороги.
1: Всем привет, как всегда в это время в студии Радио России. Я Игорь Маржарета, и это программа «Пути дороги». И мы поговорим о многих интересных вещах, которые происходили на этой неделе и которые так или иначе отразятся на нашей автомобильной жизни.
0: Автомобильные новости.
1: Начинаем, как всегда, с новостей. Их было много, они были интересны, они были актуальны. Вот, например, такая. В ряде регионов России к 2030 году появится программа обучения водителей праворульных машин. Профильным ведомствам МВД, Минпромторгу, Минтрансу совместно с НАМИ поручено проанализировать, насколько оправдано создание таких типовых курсов и стоит ли их внедрять в тех субъектах, где доля таких автомобилей в общем парке остается высокой. Про эту инициативу я знал достаточно давно, поскольку у нас пару месяцев назад был опубликован план по воплощению в жизнь стратегии по безопасности, и там такой пункт есть. Пока дано поручение к 2027 и 2028 году подготовить такие рекомендации, которые могут быть положены в основу каких-то учебных курсов. Сейчас никаких специальных занятий для тех, кто собирается ездить на автомобиле с правым рулем, насколько я знаю, нигде не проводится. Ну, разве что, может быть, какие-то есть дополнительные курсы контраварийной подготовки. В конце концов, даже во Владивостоке, если вы хотите получить права, вы учитесь на автомобиле обычном, с левым расположением руля, там сдаете экзамен, получаете права, ну а дальше уже это ваша проблема, как вы будете ездить. Если такие программы появятся, то, наверное, в первую очередь пойдет речь о районах Дальнего Востока, где таких машин очень много. Но в любом случае давайте спросим мнение нашего гостя. У нас на прямой линии автоэксперт, мастер спорта по ралли Егор Васильев. Здравствуйте.
2: Приветствую вас.
1: Вообще, как вы оцениваете планы по внедрению программ обучения водителей праворульных машин?
2: Ну, на самом деле, сразу хочется задать вопрос, а чему, собственно говоря, учить? Потому что, если мы говорим о правилах дорожного движения, то для любого автомобиля, независимо от местоположения руля, справа, слева, по центру, сзади, эти правила все равно будут одними и теми же. То есть есть некоторые нюансы в выполнении маневров, в ощущении габаритов, но делать из этого какие-то программы отдельные, на мой взгляд, решение довольно спорное, тем более, что праворульные машины, в принципе, если мы говорим о европейской территории России, то они не так распространены. И получается, что это какая-то региональная история, которую могут применить на всю страну. Нужно это или нет, сказать трудно, потому что если мы говорим, например, о тех же автошколах, которые сейчас работают, то там начинает наоборот учебная программа каким-то образом оптимизироваться, уменьшаться в объемах, и, собственно говоря, праворульным машинам там, наверное, места нет, не говоря уже о том, что придется тогда держать в автопарке школ еще и праворульные машины. Ну, в общем, такая история довольно странная.
1: Егор, какие советы по безопасному вождению вы можете дать тем, кто собирается пересесть на машину с правым рулем?
2: Все очень просто. Во-первых, надо понимать габариты автомобиля прежде всего, то есть где находится передняя часть, задняя, правая, левая, для того, чтобы правильно позиционировать автомобиль хотя бы в рамках своей полосы движения, потому что очень часто праворульный автомобиль можно легко определить, потому что, двигаясь в рамках своей полосы, он, например, начинает прижиматься к правой полосе, потому что ее водитель воспринимает намного легче. Есть некоторые проблемы с совершением маневров, то есть если мы говорим об обгонах, то да, там придется чуть более активно анализировать, что происходит вокруг меня. Наверное, нужно использовать специальные зеркала заднего вида для облегчения жизни. Ну, а больше, наверное, никаких особых сложностей нет. Да, кстати, у праворульных автомобилей есть огромное преимущество. В случае парковки водитель, выходя из автомобиля, не попадает под колеса проезжающих машин. Вот это, наверное, большой плюс.
1: Да, зато туда попадает пассажир, сидящий рядом. Спасибо большое, Егор. Я добавлю только то, что у нас в стране 9% автомобилей с правым рулем, практически каждый десятый, поэтому в правительстве и задумались, может быть, действительно придумать специальные программы. Я тоже поддерживаю Егора. Специальных программ не нужно. Я ездил на автомобиле с правым рулем и в Москве, и в регионах, и привыкаешь довольно быстро. Если ты опытный водитель, вообще никаких особых проблем нет. Единственное, путаешься, правый и левый под рулевые переключатели в японском варианте наоборот расположены. Вот еще какая новость. В России хотят запретить сотрудникам госавтоинспекции выставлять постановление о нарушении водителями, которые оспаривают свою вину. С таким предложением выступили в Государственной Думе. В двух словах, в чем суть предложения? Вот если сотрудник ДПС останавливает водителя и говорит, вы нарушили тот-то пункт правил дорожного движения, сейчас вот заполняю документы, вот протокол, вот постановление, вы по такой-то статье заплатите такой-то штраф. А водитель говорит, нет, я не согласен. А предложение состоит в том, что если водитель не согласен, то не надо выписывать постановление. Только протокол, где фиксируется сам факт нарушения, а там дальше в чью юрисдикцию попадает это правонарушение. Давайте поговорим со специалистом. У нас на прямой линии автоюрист Лев Воропаев. Здравствуйте, Лев Владимирович.
3: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к этому предложению?
3: Смотрите, по большому счету, это ничего принципиально нового не предлагается. У нас на сегодняшний момент, да, в принципе, действует схожая система. Если водитель не согласен с нарушением, то сотрудник полиции не только выносит постановление изначально о штрафе, он составляет протокол об административном правонарушении, после которого отдельно выносит постановление, либо до этого. Теперь просто процедуру предлагают усложнить. Вместо того, чтобы это делал сотрудник на месте, предлагают передавать на некое вышестоящее должностное лицо. Для меня лично кажется это усложнение системы. Почему? Потому что для водителя сегодня существует возможность подать жалобу тому же начальнику госавтоинспекции, если он не согласен с постановлением. И этот же начальник будет рассматривать его жалобу, если он с чем-либо не согласен.
1: Согласен с вами. А скажите, пожалуйста, как вы думаете, пройдет это предложение или это такой небольшой шум?
3: Я склоняюсь именно ко второму, что необходимо какое-то некое предложение для того, чтобы поднять свои рейтинги, внести в средства массовой информации, чтобы это активно обсуждали. Мне кажется, все-таки не пройдет данное предложение, потому что, еще раз повторюсь, оно ничего принципиально нового не вносит в систему.
1: Мне тоже так кажется. Спасибо вам большое. А вот такая актуальная тема. К сожалению, в последние дни во многих российских регионах ощущается дефицит бензина, и в этой ситуации встает вопрос, можно ли каким-то образом попытаться сэкономить бензин, не сильно тратиться, и как проехать побольше на одном баке бензина. С одной стороны, появляется чудесное рекламное объявление, где рекомендуют некую чудо-таблетку, надо ее бросить в топливо, в бак, и, соответственно, расход сразу упадет в два раза, а мощность увеличится в 4 раза, и вы, в общем, не поедете, полетите. Вот в эти бредни я не верил бы изначально. Но не существует такой чудо-таблетки, которая бы привела к сокращению расхода топлива. Просто в природе не существует, а сыпать в бензин какое-то непонятное вещество очень опасно. Есть специальные присадки, которые, там, допустим, чистят форсунки, еще много чего делают. Но вот для экономии бензина вот отдельно такого средства еще человечество не изобрело. Поэтому вот в эти слухи не верьте, а пользуйтесь какими-то бытовыми советами. Они достаточно простые, но помогут действительно сэкономить топливо. Начнем с того, что автомобиль надо содержать в исправном состоянии. Если вы регулярно проводите техобслуживание, все агрегаты работают в норме, то, соответственно, экономия бензина будет примерно в тех границах, которые прописаны в инструкции по эксплуатации автомобиля. Далее, второе. Обязательно надо проверять периодически давление в шинах. Дело в том, что и перекачанные шины, и недокачанные шины – это плохо, и это увеличивает расход топлива. Посмотрите, какое правильное давление, это написано всегда в инструкции. И снизу там открываете левую дверь, там тоже табличка такая есть. Ну и проверяйте регулярно давление, чтобы оно было в норме. Это тоже приведет к экономии бензина. В-третьих, у автомобиля надо убрать все лишнее. Все лишнее, ну, например, если вы возите на дачу какие-то там доски или там диван, и у вас сверху стоит багажник такой старинный, то не надо его возить всегда. Это дополнительное сопротивление воздуха, он увеличивает, соответственно, расход топлива. Если автомобиль перегружен, это тоже дополнительный расход топлива, поэтому отвезли груз, и все. Не надо таскать постоянно в багажнике 6 мешков цемента. Следующий совет, конечно, очень важный, это плавная езда. Если вы резко разгоняетесь, резко тормозите, все время ускоряетесь, это все время увеличивает расход топлива. Плавно стартовал, едешь на постоянной скорости, если надо, остановился. И обратите внимание, вот заметьте, что чем плавнее такой стиль вождения, тем меньше расход топлива. Ну и, конечно, не надо сильно превышать скорость, потому что есть любители превысить скорость на трассах скоростных, где нет камер, и радуются, а я вот 200 проехал. Ну вот человек, который пролетает мимо меня на трассе М1 со скоростью 200 км в час, я его через час вижу на заправке, а я проезжаю спокойно, еду дальше. Могу сказать, что проводил личный эксперимент на немецком автомобиле с объемом двигателя 1.4 150 лошадиных сил. Так вот, на скорости до 110 км в час у него расход примерно 6-6,5 литров. Мы пробовали на треке гонять его на скорости 190. Могу сказать, что на скорости 190 этот замечательный двигатель потребляет 30 литров бензина. 30! Поэтому подумайте, надо ли вам такая скорость, если вы потом все равно будете стоять в очереди на заправке. Вот, собственно, ряд таких простых советов поможет сэкономить топливо и увеличить интервал между двумя заправками, что неплохо в наше время.
0: Главная тема.
1: Вот еще какая тема. В Российском союзе автостраховщиков подвели итоги годовой динамики по дорожно-транспортным происшествиям. Доля водителей, которые имеют максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО за период с 1 апреля 2025 года по 31 марта 2026 года выросла примерно с 37 до 43%. В числе лидеров по доле безаварийных автомобилистов оказались Москва, Санкт-Петербург и Пермский край. Ну, вот такие рейтинги, они составляются ежегодно, в страховом сообществе смотрят, в целом составляет такую картинку по стране. По большому счету, по этой картинке можно судить о аварийности, о том, где она выше, где она ниже, где какой риск и где можно ездить поспокойнее, что называется. В целом, я могу сказать, что ситуация на наших дорогах улучшается. Это можно судить и по другим показателям, например, по количеству ДТП, погибших и раненых в авариях. Ну и в том числе по вот этому рейтингу, который составляет в страховом сообществе. Неоднозначная, конечно, картина по всей стране. Есть регион, где достаточно хорошая дисциплина водителей. По себе могу судить, потому что большую часть времени я проживаю в Москве и Московской области, сужу по водителям нашим, и, в общем, дисциплина улучшается, становится модным быть вежливым, но есть регионы, где хамство на дорогах – это норма жизни. К сожалению, это так, где по-прежнему в моде лихачество, ну и, соответственно, там и машины биты, и аварии чаще случаются, чем в других регионах. У них там другие немножко правила игры, многие аварии не регистрируются, а расходятся, договорившись полюбовно. Поэтому вот этот рейтинг, он достаточно неплохо отражает ситуацию в стране с аварийностью, с безопасностью дорожного движения. И то, что Москва, Санкт-Петербург, могу объяснить, да, действительно, наверное, самые вежливые водители, и не потому, что мы такие самые образцово-показательные. Много камер, много сотрудников полиции, которые следят за порядком. Плотный поток, невысокая средняя скорость из-за того, что плотный поток. И как результат, аварийность у нас на достаточно хорошем уровне. И, соответственно, рейтинг по КБМ у нас тоже в Москве и области очень неплохо. Кстати, в госавтоинспекции заявили, что ситуация с аварийностью на перекрестках в России одна из наиболее острых проблем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Теперь госавтоинспекция запустила в 40 регионах России социальную кампанию продвижения безопасности, посвященную безопасности именно на перекрестках. У нас сейчас на прямой линии эксперт направления Народный фронт аналитика, руководитель рабочей группы Народного фронта защита прав автомобилистов Петр Шкуматов. Здравствуйте, Петр Михайлович.
4: Здравствуйте, Игорь.
1: Петр, вот какой вопрос. Почему в ГАИ обеспокоены именно аварийностью на перекрестках? Это что, самый массовый теперь вид аварии?
4: Дело в том, что перекрестки являются одним из самых опасных с точки зрения тяжелых аварий мест. И перекрестки с левым поворотом на так называемое просачивание. Поэтому, конечно же, в тех регионах, где аварийность на перекрестках повышена, необходимо уделять максимальное внимание образованию и пониманию механики безопасного проезда перекрестков для водителей.
1: А вообще, что вам известно об этой кампании?
4: Речь будет идти именно об опасных перекрестках, о тех перекрестках, которые нужно распознавать как требующие повышенного внимания со стороны водителей. То есть все те ситуации, когда водитель может не понять, кто кому уступает и можно ли вообще в принципе ехать. Поэтому кампания, конечно, однозначно полезная. Я бы вообще ее запускал на постоянной основе, потому что разбор разбор аварийных ситуаций для водителей со стажем. Это тоже очень полезная история. Водители как раз освежают в памяти и знания правил дорожного движения, и собственные ситуации, в которые они попадали. Поэтому здесь, безусловно, важна системность, последовательность и, самое главное, непрерывность. То есть эта компания, как мне кажется, не должна стать разовой.
1: Что, по вашему мнению, нужно сделать для снижения аварийности на российских дорогах?
4: Для снижения аварийности на российских дорогах необходимо реконструировать сами российские дороги. К сожалению, у нас до сих пор большая часть федеральных трасс – это дороги, одна полоса в одну сторону, другая полоса в другую сторону. И это все вынуждает при высокой интенсивности движения совершать самый опасный маневр – это обгон. Также на наших дорогах, к сожалению, много левых поворотов. И, конечно же, это все вызывает множество аварийных ситуаций. Также во многих местах нет разметки, путаница в знаках, не совсем понятные скоростные ограничения. То есть это все утомляет водителей. Конечно же, это сказывается на безопасности движения. Поэтому для того, чтобы аварийность на российских дорогах снизилась, необходимо хотя бы федеральные трассы перевести в четырехполосное исполнение. Понятно, это, конечно, утопия, но, тем не менее, я очень надеюсь, что когда-нибудь... Так что путь к снижению аварийности на российских дорогах, приведение российских дорог в современное состояние.
1: Спасибо большое, но тема очень важная. Давайте будем внимательны не только на перекрестках, а вообще во время езды по дороге. Надо каким-то образом сокращать количество аварий, количество пострадавших. Это наша общая работа.
0: Путешествие.
1: А дальше я перехожу к самой интересной, с моей точки зрения, части нашей программы, к путешествиям. И в этот раз с большим удовольствием, поскольку еще и погода была хорошая, путешествовал в окрестностях Санкт-Петербурга, конкретно по Приморскому шоссе, по курортному району этого города. Очень красивые места, надо сказать. Если вы бывали в Санкт-Петербурге, просто замечательно. Город прекрасный, с огромным количеством интереснейших памятников. Но вот курортный район – это, конечно, особая зона. И если посмотреть сверху, северное побережье Финского залива, пляжи огромные, длинные, леса, дюны, очень красивый такой рельеф холмистый. И, конечно, это места, связанные с какими-то великими фамилиями русской культуры, русской истории. Начинать можно с Сестрорецка, первого города. Это один из самых популярных курортов. Примерно в часе езды от Санкт-Петербурга. Там минеральные воды, очень полезные грязи. Ну и сейчас туда едет народ и полечиться, и просто отдохнуть. Потому что красивые места, поросшие лесом. Красивый песчаный пляж на берегу Финского залива. И можно посидеть, полюбоваться морем, а можно заниматься активными видами спорта. Едем дальше. Дальше замечательный Комарово, воспетая в песню, куда надо уехать на недельку до второго. Но вообще этот поселок знаменит тем, что здесь прожила много лет Анна Ахматова. Она здесь же и похоронена, на Комаровском кладбище. Жила она на маленькой даче, которую она называла «будкой из-за маленького размера». Ну и, собственно, делила она дачку. Дом принадлежал писателю-натуралисту, кто помнит, Виталия Бианки. Делил с ней этот дом практически напополам. Дальше едем. А дальше у нас Репино. Репино тоже дачный поселок с большой историей. Назывался он Куокколо. При Финляндии он был популярен среди творческой интеллигенции Петербурга. Здесь жили художники, писатели, музыканты, ученые. Маяковский здесь, кстати, очень любил гулять. Он здесь написал «Облако в штанах». Дом Чуковского, он тут прожил довольно много, поэтому я с детства знаю слово «куокколо», собственно, не сохранился. А вот усадьба Репина, великий наш живописец, прожил там достаточно много лет, до самой своей смерти. Называется она «Пенаты». Он переоборудовал, она перестроена по его личному проекту. Там музей очень интересный, ворота, которые он лично расписывал. Здесь бывали многие люди, в том числе Сергей Есенин, Максим Горький, Федор Шаляпин. Вот это место надо обязательно посетить, музей очень интересный. Едем дальше. Дальше у нас Зеленогорск. Ну, надо сказать, что советская топонимика, она оригинальностью не отличалась. Ну вот Зеленогорск, 50 километров от Санкт-Петербурга. Раньше была рыбацкая деревушка Тириоки. Тоже очень красивое место. Сюда приезжают ради пляжного отдыха. А еще погулять здесь хорошо. Атмосфера европейского городка. Очень много осталось от финской планировки, от финской застройки. Очень много интересных зданий. По всему побережью, имейте в виду, самые лучшие сосредоточены места, где можно вкусно поесть с видом на залив. Ну и самый популярный и модный пляж Зеленогорска называется «Золотой пляж». Примыкает сосновый лес. Тут же исторический променад, который работает с начала 20 века. И это самое модное место для отдыха. Вот сейчас в Санкт-Петербурге, я надеюсь, тепло. И поехать на море, посмотреть на волны, на чаек, подышать этим замечательным воздухом, смесь такого морского с лесным. Одно удовольствие. С удовольствием бываю в этих местах, не первый раз, и вам советую.
0: Тест-драйв.
1: А теперь переходим, собственно, к автомобилю, который меня туда привез. Дело в том, что я приехал в Санкт-Петербург на премьеру нового автомобиля, который только вышел на наш рынок. Это китайский гибридный кроссовер. Называется он GAC S9. И, собственно, это самый большой флагманский автомобиль в модельном ряду компании. Длина его 5 метров 60 миллиметров. Интересный очень автомобиль. Ну, выглядит он просто как большой солидный автомобиль. Издалека посмотришь, то ли кроссовер, то ли минивэн. Но это сейчас мода такая, которую задала компания Li. Что сразу бросается, автомобиль такой большой и солидный, но сзади сделаны у него фонари, которые могут отображать разные анимированные картинки. Как-то странно все это. Большой черный солидный автомобиль, а вот задние фонари, когда загораются, а там у тебя может быть пальма, может быть гитара. Я вывел, например, там были гуси. Смысла в этом нету, но очень прикольно. Хотя говорят, что консервативные покупатели это не оценят. Но можно просто, чтобы фонари светили задние отдельно. Современный такой минималистский салон. Отличные, прекрасные, дорогие отделочные материалы. Кожа Напа, настоящий американский орех. Натуральный. Ну и, естественно, качественно собрано, и операционная система состоит из приборной панели и центрального почти 16-дюймового планшета. К сожалению, нету практически, как в других моделях GAC, кнопок, которые бы помогали управлению, но достаточно быстро находишь вещи какие-то в центральном планшете. Есть и русскоязычный помощник, который может выполнить команды, во всяком случае пробовал закрывать, открывать окна, делает все в порядке. Естественно, все кресла оснащены подогревом, вентиляцией, причем у переднего пассажира вообще какой-то супермассаж с 18 точками и оттаманка с подогревом. У остальных поскромнее, то есть передний пассажир может чуть откинуться назад и вообще спать в дороге. Автомобиль рассчитан на пятерых, но логичнее ехать вчетвером. У задних двух пассажиров выдвижные столики, там есть обогрев и вентиляция, уже говорю. Задние сиденья можно тоже наклонять вперед-назад. При этом, к сожалению, не хватило места для запаски, но зато багажник очень большой, 720 литров, если просто так, а 2 кубометра, если сложить сиденье заднего вида. Можно перевозить вообще доски тут длиной до 2 метров 20 сантиметров. Не знаю, зачем эта информация водителю этого автомобиля, но что есть, то есть. Но это, конечно, последовательный гибрид, как модно, 1,5-литровый двигатель, 156 лошадиных сил, работает на 90-м бензине, очень важно. Он только крутит генератор, на каждой оси свой электродвигатель, суммарная мощность 340 лошадиных сил. Ну и в результате очень выгодный, кстати, автомобиль. Оказывается, с точки зрения налоговой, считается мощность только 147 лошадиных сил. И, соответственно, налоги очень невысокие. Емкость батареи 44 кВт-час. Ну и, соответственно, дальность хода чисто как электрички 200 км, даже чуть больше. Общий пробег, если полностью заряжен аккумулятор и залит полный бак, больше 1000 км. Круто. При этом заявленный клиренс 20 сантиметров, полный привод, но этот автомобиль не предназначен, безусловно, для того, чтобы штурмовать бездорожье. Он просто очень устойчивый, очень хорошо едет, разгоняется до 100 километров по паспорту чуть больше, чем за 7 секунд, управляется хорошо. И самое главное, это автомобиль для водителя и для пассажиров очень комфортный, прекрасно преодолевает все препятствия, адаптивная подвеска помогает в этом. Ну и от езды водителя и его пассажиры получают большое удовольствие. Электроуправляемая подвеска в помощь, что называется. Чем хуже дорога, тем ярче раскрываются ее возможности, потому что она подстраивается под любые неровности, и кузов не вздрагивает, преодолевая того же лежачего полицейского, а проглатывает. Собственно, автомобиль не дешевый, сразу могу сказать, хорош. GAC S9 стоит у нас в единственной очень-очень богатой комплектации 6 800 000 рублей. Это, с одной стороны, дешевле самого модного такого автомобиля, это Lissan L7, но все-таки недешево. Однако, я думаю, что покупатели на такие машины найдутся, и в компании говорят, что они рассчитывают, что какое-то довольно приличное количество таких автомобилей они смогут продавать ежемесячно. Ну, а тут каждый выбирает сам. Ездить мне на этом автомобиле понравилось, а вот купить его вряд ли я когда-нибудь смогу. На этом

0: У микрофона.
1: Начинайте же вашу историю, потому что уж вы меня не уверите, у вас есть история.
0: Федор Михайлович Достоевский. «Белые ночи». Радиоспектакль по одноименному произведению.
2: Я в каком-то испуге теперь, точно сон. Я даже и во сне не гадал, что когда-нибудь буду говорить с какой-нибудь женщиной.
0: Одинокий, бедный чиновник из Петербурга, назвав себя мечтателем, живет в мире грез. Однажды, гуляя по ночному городу, он встречает девушку Настю и влюбляется в нее.
2: И как я не робок с женщинами, но ведь это была такая минута, я воротился и шагнул к ней.
0: Сердце Настеньки принадлежит другому, поэтому она не оценила душевных порывов мечтателя.
1: Я смеюсь тому, что вы сами себе враг.
0: Чем станет для юноши неразделенная любовь? Крушением надежд или незабываемым мгновением счастья?
2: Я буду счастлив, припоминая вчерашнее. Уже это самое место мне дорого.
0: Слушайте радиопостановку «Белые ночи» в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Самары.

0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Минобороны заявила о контроле над селом Бачевск в Сумской области. Вице-премьер Новак рассказал о ситуации с ценами на топливо и защите НПЗ. И участок федеральной трассы перекрыли в Свердловской области из-за подтопления. Все подробности далее. Российские военные взяли под контроль село Бачевск в Сумской области. Боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Север». Об этом заявила Минобороны. По данным ведомства, наша армия улучшила позиции и заняла более выгодные рубежи в зоне СВО. За минувшие сутки военнослужащие поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в СВО. Средства ПВО за сутки сбили 2 авиабомбы, 2 ракеты большой дальности и 445 беспилотных летательных аппаратов ВСУ самолетного типа. В общей сложности армия Украины потеряла порядка 1460 военнослужащих на всех направлениях спецоперации. Ранее в министерстве рассказали, что ночью российские войска нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности по предприятиям военной промышленности в украинской столице. В результате поражены предприятия украинской ВПК в Киеве, задействованные в производстве беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности. Также поражены объекты портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске, Измаиле, Одесской области, которые использовались для доставки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов. В окрестностях Дружковки начали действовать российские штурмовики и разведчики. Об этом рассказал в интервью ТАСС глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Ранее он рассказал, что киевские боевики после ухода из Константиновки переместили свои силы к Дружковке. Основные изменения на этом участке, конечно, связаны с освобождением города Константиновка. Противник сейчас вынужден был переместиться в сторону Дружковки, отметил Пушилин. Он также рассказал, что Константиновка была серьезным логистическим узлом, который потерял киевский режим. Освобождение города открыло возможности дальнейшего наступления на Славяно-Краматорском направлении. Вертикально интегрированные нефтяные компании удерживают цены на своих АЗС на уровне не выше инфляции. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. При этом некоторые перекупщики пользуются кризисной ситуацией на топливном рынке, чтобы дополнительно заработать, и повышают цены. Вице-премьер призвал ФАС и региональные штабы не допускать спекулятивного роста цен на заправках. Наличие дефицита топлива в России Новак связал с тем, что нефтеперерабатывающие заводы частично выходят из строя из-за прилетов. Власти, по его словам, делают все возможное для усиления защиты НПЗ. О необходимости корректировки мер по топливу в регионе

0: В эфире Вести ФМ высказался гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
1: Меры, которые в ряде регионов принимаются, вот в Орловской области начали, и уже сейчас несколько регионов этот опыт переняли, я отношусь к этому абсолютно нормально в сложившейся ситуации, когда заправки ведутся по первым номерам автомобиля, четные и нечетные, соответственно, делятся. Часть дней недели заправляются машины с четными, часть с нечетными номерами. Вот там есть смысл для того, чтобы люди преодолели вот эти панические настроения на тему «Ой, топливо кончится», потому что действительно все пытаются теперь иметь полный бак, как только у вас чуть-чуть там бак опустел, вы тут же психологически стремитесь при первой же возможности встать в очередь, если она вам кажется небольшой, заправиться до полного бака, и это приводит только к росту этих очередей. И тут, кстати, вот эти тоже сюжеты, связанные там с запретом на заправку в канистры или там в баки, есть в этом логика, но есть обратная сторона. Вот я сказал, что дизель, на мой взгляд, запрет на экспорт введен, чтобы успокоить сельхозпроизводителей. Ну, хорошо, если им будет так комфортнее, пожалуйста. Но на самом деле здесь много вопросов и к регуляторным действиям в регионах. Почему? Потому что на самом деле мелкие и средние хозяйства фермерские, они испытывают не дефицит дизеля, а просто проблема в том, что они раньше заправляли в баки это топливо, а сейчас им этого делать не дают. А что, они должны комбайн пригнать на заправку или трактор? То есть в этом тоже определенные сложности возникают как раз с регуляторными действиями. Они вынуждены, кстати, там правдами-неправдами ездить по заправкам, заправлять в машины, потом сливать это в емкости иные, использовать и для сельхозтехники, и для генераторов. Вот эти меры, которые могут показаться мелкими, тем не менее, они достаточно важны.
0: Участок федеральной автодороги перекрыли в Талицком районе Свердловской области. Вода вышла на проезжую часть на 196-м километре федеральной дороги. Ограничения действуют в обоих направлениях. Об этом сообщает пресс-служба региональной госавтоинспекции. Объезд перекрытого участка организован по другому маршруту. На перекрытом участке работают дорожные инспекторы. Там установлены временные дорожные знаки и предупреждающие щиты. Накануне региональное управление МЧС сообщило, что с 11 по 13 июля на территории региона ожидаются ливни, грозы, крупный град и ветер до 25 метров в секунду. Конкурс в педагогические вузы достигает в России 12 человек на место. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, престиж педагогической профессии растет. Современная система образования открывает перед молодыми специалистами широкие возможности для профессионального роста. В этом году более 52 тысяч выпускников завершают обучение в педагогических вузах Минпросвещения. Из них свыше 13 тысяч человек получат диплом с отличием. К вечеру субботы погода в столичном регионе ухудшится. Прогнозируются ливни, град и усиление ветра. Об этом рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
2: Столица нашей Родины. Выходные будут дождливыми. Основные ливни и грозы прошумят во второй половине субботы и особенно вечером, а также в течение всего воскресенья, когда через столицу будет проходить холодная фронтальная система, которая в пределах МКАДа суммарно принесет до 3-5 ведер дождевой воды на каждый квадратный метр земли, ну или 60% месячной нормы, что приведет к подтоплениям в низинных формах рельефа. В субботу днем нормальная для июля плюс 23-26, воскресенье посвежеет, ночью до 14-17. А в дневные часы до плюс 20-23 градусов. Показания барометров завтра будут падать и составят 741 миллиметр ртутного столба.
3: Спорт. В эфире Данил Моногаров. Здравствуйте. Продолжается подготовка российских команд к старту чемпионата страны по футболу. Завершился спарринг «Локомотива» и «Акрона». Железнодорожники уверенно победили 3-0. Отличились Александр Руденко и Александр Коваленко до перерыва. Во втором тайме с точки забил Максим Нинахов. Прямо сейчас контрольную игру проводят «Рубин» и «Крылья Советов». Там пока 1-0 в пользу казанцев. Другой участник РПЛ «Пари НН» усилил центр поля. Атакующий полузащитник Артем Соколов пополнил состав команды. Прошлый сезон хавбек провел в «Чайке», за которую в 28 матчах забил 10 мячей и отдал 2 голевые передачи, а также был признан игроком-открытием в первой лиге. Во второй части сезона 22-23 Соколов уже играл в нижегородской команде на правах аренды из самарских «Крыльев Советов». Хоккеист Алексей Макеев подписал контракт с автомобилистом. Форвард заключил договор на один сезон и будет выступать за местный горняк УГМК в ВХЛ. Уроженец Новоуральска провел в основном составе автомобилиста в континентальной хоккейной лиге 5 сезонов, а в 2024 году стал бронзовым призером КХЛ и чемпионата России. Хоккейный «Спартак» продлил соглашение с нападающим Демидом Мансуровым. Новый контракт рассчитан на 3 сезона. В минувшем розыгрыше 25-летний форвард набрал 11 очков в 34 матчах и стал одним из лучших игроков команды по показателю полезности. Женская сборная России по баскетболу 3-3 среди игроков не старше 21 года выиграла 3 матча в 5-й день юниорской лиги наций. В субботу россиянки одержали победы над командами Монголии 16-9, Катара 21-4 и Китая 20-14. Мужская сборная обыграла коллективы Китая и Казахстана, но уступила сверстникам из Монголии. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров. Погода.
0: Двенадцатого июля в Петропавловске-Камчатском плюс 19-21 градус, небольшая облачность. В Южно-Сахалинске плюс 21-23, небольшие дожди. В Магадане плюс 13-15 градусов дожди. В Хабаровске дожди с грозами плюс 28-30 градусов. Во Владивостоке плюс 22-24 дожди. В Екатеринбурге также дождливо плюс 23-25. В Санкт-Петербурге днем без осадков плюс 18-28-30 градусов. В Москве дожди, местами гроза и плюс 21-23. Сейчас столица плюс 28, облачно, ветер восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
2: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
3: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
4: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
5: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
0: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова.
6: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Радио России. Медицина.
7: Посоветуйте доктора.
8: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
9: Приветствую, уважаемые слушатели. У микрофона Ольга Копылова. Только что в Санкт-Петербурге завершил работу Международный онкологический форум «Белые ночи», который уже в 12-й раз собрал на своей площадке ведущих онкологов из России и зарубежных стран. Онкология – это та область медицины, в которой ежегодно происходят буквально революционные изменения, и мы за ними стараемся следить. Сегодня расскажем, какие инновации обсуждали врачи и ученые на форуме. Со мной на связи главный онколог Северо-Западного федерального округа, заведующий кафедрой онкологии Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова, директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Петрова Минздрава России, член-корреспондент Российской академии наук Алексей Михайлович Беляев. Алексей Михайлович, приветствую вас, здравствуйте.
10: Да, добрый день, добрый день.
9: У вас только что состоялся 12-й международный онкологический форум «Белые ночи». По традиции прошу вас дать обзор вот только что состоявшегося 12-го форума. Что было, что важное самое?
10: Спасибо. Это вроде бы не какая-то юбилейная дата нашего форума, всего лишь 12-й форум, но он был посвящен очень важному для нас, для онкологии, известному и важному человеку Николаю Николаевичу Петрову, имя которого носит наше учреждение, и он не только создал первое в нашей стране учреждение научно-исследовательский институт онкологии, но и он по праву является основоположником нашей отечественной онкологии. По сути, он создал прототип той онкологической службы, которая начала создаваться в Советском Союзе в 1945 году. Конечно, наш форум, он один из, а может быть, самый крупный у нас в России по международному уровню. И сюда приезжают специалисты, которые хотят поделиться самыми последними достижениями. В этом году у нас было из 20 стран. И это не только ближнее зарубежье, это и Европа, там, и Польша, и Швейцария, и Италия, и Сербия, Англия, это Китай, Иран, Монголия, это дальние страны, США, Аргентина. Нам очень важно, что почти каждый год к нам приезжают представители из Всемирной организации здравоохранения. И в этом году к нам приехали Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения. Сессия была посвящена вопросам учета онкологических больных, развития раковых регистров, а это базис. На многих сессиях звучали современные достижения в онкоиммунологии. Конечно, вакцины, клеточные технологии, это часто звучат в средствах массовой информации, и все задавали вопросы, а насколько это эффективно, это как, профилактика или лечение, при каких заболеваниях, а когда будут, а на каких условиях, бесплатно или нет, потому что, ну, мы знаем карти, например, или вот МРНК, там, государство оплачивает, это сейчас в рамках исследований, это стоит 6-7 миллионов на одного пациента. Конечно, пациентам не потянуть, но государство берет на себя эти расходы. И вот эти вопросы звучали. Мы делились своим опытом. У нас дендритно-клеточные вакцины, которые мы давно применяем. У нас у единственных, у кого в России имеется клинический опыт применения при лечении онкологических заболеваний, звучали CAR-T, технологии, мы к этому подходим вот в конце этого года, но уже широко применяется ряд учреждений в Москве, и уже есть тариф, это бесплатно, но прежде всего сейчас это для больных с лимфопролиферативными заболеваниями, но в конце концов уже сейчас есть разработки при солидных заболеваниях.
9: Если можно, вот добавлю для наших слушателей, что год назад вышел фильм «Спасибо за жизнь» на канале Rush Today, и там очень подробно мы рассказали как раз о дендритно-клеточной терапии. Если кому-то интересно, можно просто набрать в поисковике «Спасибо за жизнь» «Артидок» и посмотреть этот фильм.
10: В рамках форума проходило несколько сессий, посвященные цифровым технологиям и искусственному интеллекту. Ведь это актуально. Везде говорим об этом, во всех областях. И, конечно, нам важно, как это в медицине и в онкологии. Сессия по кардионкологии. Мы сейчас много говорим о том, что сам онкологический больной, он особый, а лечебные технологии, они могут влиять на другие органы и системы, ну, в частности, и на сердце. И вот такое направление, так называемая кардионкология, тогда, когда мы видим у пациента изменения со стороны сердца под влиянием, с одной стороны, онкологического заболевания, а в большей степени от лечебных технологий, которые применяются. Креативные такие сессии, ну, например, у молодых хирургов, у онкомамологов была битва молодых хирургов с интерактивным голосованием. Мы в маммологии очень далеко продвинулись. Мы сейчас уже открыто говорим, что это разнообразие раков. Там более 30 типов, и для них самое разное лечение. И мы видим, как развивается быстрое направление. Там много молодежи, и нам всегда есть что показать новое вот в этом направлении. Мы обязательно в последний день проводим мероприятия с нашими пациентскими сообществами. И в этом году также было очень интересно. Мы пригласили экспертов, они в направлениях и лекарственного лечения, иммунолечения, лучевого лечения, они известные эксперты, продвинутые на простом языке, объясняли спикерам пациентских сообществ, чтобы потом они в нужной форме преподносили для своих ведущих специалистов и участвующих в их мероприятиях, это пациенты и их родственники. И мы всегда приглашаем, стараемся пригласить на это мероприятие известных людей. В этом году у нас был отец Богдан, у него имеется церковь на территории крупного нашего медицинского учреждения, он имеет опыт работы с онкологическими больными, и нам очень приятно было на этих мероприятиях пригласить и видеть нашего друга, академика Петровского, руководителя Эрмитажа. Он прекрасно выступал, говорил о том, что нужно вот поддерживать это движение. В целом у нас выступило 893 спикера, доклады было сделано, 134 сессии, а сессия – это полтора часа.
9: А есть где-то запись? Где-то это можно посмотреть?
10: Да, да. Значит, записи у нас сейчас, вот мне сегодня доложили, что у нас на сайте записи этого будут, потом это будет все обрабатываться. Обработанный вариант будет постоянно сохраняться на нашем канале ВК.
9: ВКонтакте.
10: Там можно посмотреть запись в полном объеме, да. Всего участников было более 7 тысяч участников.
9: Это
10: я сказал, из всех регионов, 89 регионов было представлено, 86 городов, 299 учреждений.
9: Набирает обороты этот форум? Набирает?
10: Да.
9: То есть вы прям очень авторитетны.
10: В первый день традиционно мы проводим в режиме онлайн. Это мастер-классы операции. Демонстрируем прежде всего наши коллеги, наше учреждение оперировали с трансляцией. Мы пригласили ведущих специалистов из Китая. Я на один из белых ночей где-то лет 7-8 назад привез ведущего специалиста, хирурга из Германии, из вот крупной клиники немецкой. Он руководитель, сам оперирующий, он прошел по нашим операционным, а это были обычные будни наших операционных. И он удивлен был, что и оснащение, и не только оборудование, а расходный материал был самый-самый-самый современный. Он был удивлен, что мы как бы не ограничены в этом. Шовный материал, там, сшивающие аппараты. И они говорят, такие операции. И потом, когда он нас пригласил, мы ходили по его учреждению в Берлине, мы смотрели, ну, у нас не хуже, это точно.
9: Вот уж в чем не сомневаюсь, наша онкология очень сильная в России.
10: Да. Конечно, ядерная медицина очень много занимала, там много сессий было
9: Да.
10: посвящено, потому что сейчас она семимильными шагами мы движемся. Россия все-таки передовая держава в отношении ядерных технологий. Мы понимаем, что нам нужно было свою продукцию, изделия развивать, потому что мы являемся лидерами. Чаще всего мы вот эти радиофармпрепараты изготавливали как первичным продуктом для иностранных фирм, а сами уже получали оттуда
9: Да.
10: изделия. И мы сейчас, когда возникли санкции, мы почувствовали ущемленность, хотя там есть часть нашего ядерного продукта составляющая, и мы сейчас срочно-срочно движемся, чтобы это были наши продукты, чтобы мы имели суверенитет по обеспечению наших операционных, наших клиник современными лекарствами, расходными материалами.
9: Вот у нас буквально, может быть, месяц назад был эфир с Андреем Дмитриевичем Каприным, он тоже акцентировал именно на этой проблеме, именно на развитии ядерных технологий. Там очень большие у нас уже действительно в России успехи на сегодня.
10: Ну, и Андрей Дмитриевич сделал интересный доклад по персонализации в онкологии. Там как раз затронул в том числе персонализация при применении ядерных технологий в медицине.
9: Да.
10: Все равно для каждого пациента нужна своя операция, свои лекарства, свое лучевое лечение, в том числе ядерные технологии.
9: На ваших форумах вы всегда очень много внимания уделяете профилактике онкологических заболеваний. Вот давайте напомним нашим слушателям, кто входит в группу риска по онкологическим болезням.
10: Группы риска для онкологических заболеваний прежде всего это возраст. И мы понимаем, что после 50 лет мы все имеем право на онкологические заболевания. И я каждый день сталкиваюсь с тем, что меня спрашивают, какое вот мы можем встретить онкологическое заболевание. Открываем статистику и смотрим.
9: Какой возраст? 50+?
10: После 50 лет, соответственно, мужчины это предстательная железа, это легкие, это колоректальный рак, женщина это молочная железа, это колоректальный рак, рак матки, рак шейки матки, это для молодых женщин очень важно, потому что вот среди молодых до 45 лет растет смертность до сих пор, к сожалению. Это вот первое.
9: Но ведь вакцинация же сейчас есть. Я где-то вот недавно прям столкнулась, что в какой-то из стран европейских они там к нулю свели вообще сейчас заболеваемость
10: Да.
9: раком шейки матки, благодаря вакцинации.
10: Да, рак шейки матки, и уже есть публикации доказаны, можно свести в популяции до нуля, если проводить полный цикл профилактики. Полный – это первичную и вторичную. Вот то, что вы говорите, вакцинация – это первичная профилактика. А вторичная профилактика – это выявление предраковых заболеваний на той стадии в результате скрининга, и тогда можно полностью избежать.
9: Да.
10: Продолжая фактор риска возраст с одной стороны, а с другой стороны вредности в нашей среде. Это факторы, которые мы можем легко исключить. Например, курение, употребление алкоголя, это правильное питание, правильный образ жизни, подвижный образ жизни, избыток массы тела. Если взять курение, более 20 онкологических заболеваний привязывается к этому важному фактору. Соответственно, мы планируем профилактику. Группа риска – те, кто после 50 лет курит больше одной пачки сигарет, они должны быть на учете, в реестре, и их должны проводить вторичную профилактику путем скрининга. И методом этого скрининга является низкодозная компьютерная томография.
9: Легкие, легкие, прежде всего легкие.
10: Да, рак легких. Прежде всего, рак легких. Да, мы сейчас о раке легких говорим, но помним, что и ряд заболеваний тоже от этого зависит. Это же рак молочной железы, рак шейки матки и рак желудка, и все, что касается опухоли головы шеи, они завязаны. Это можно уменьшить риск, если убрать курение. Но по раку легких нужно проводить скрининг через низкодозную компьютерную томографию. Это после 50 лет при особой злоупотреблении курением и так далее. Но мы пока этого не делаем, к сожалению. У нас пока в диспансеризации только рентгенография, которая не является методом ранней диагностики. Потом мы должны понимать, в каких-то профессиональных группах может быть риск возникновения рака. Но в этом направлении очень много сделано еще даже при советской власти. Вот там, где вдыхают вредные пары, там асбест и так далее, все это убрали. Потом мы мало уделяем внимания, ведь если взять рак кожи, то где-то стоит на третьем-четвертом месте у мужчин и женщин. Понимаете? Это очень частое заболевание. Иногда его в зарубежной статистике опускают, потому что быстро диагностируют, и вроде бы хорошие исходы, но там же стоит меланома.
9: Да.
10: А у этих заболеваний основной фактор вредности – это солнце.
9: Да.
10: Это ультрафиолетовое облучение. А некоторые до сих пор используют искусственное облучение ультрафиолетом. Уже от этого отошли.
9: Солярий.
10: Солярий, да. Мало об этом говорят. Особенно лица предрасположенные, и они должны об этом знать. Люди, у которых мало пигмента кожи. Это блондины, это рыжие, это с веснушками и так далее. Соответственно, они должны знать, оберегать, и должны проводиться мероприятия по выявлению злокачественных заболеваний и предраковых заболеваний кожи. Это ведь доступная локализация, понимаете? Всегда можно посмотреть. Вот тут это потенциал, куда нам надо двигаться. Еще Петров в своих лабораториях экспериментальных доказал вредность ультрафиолетового облучения, и он не рекомендовал всем онкологическим больным подвергаться вот солнечному воздействию, потому что это фактор риска для всех заболеваний. Ну и так далее. Об этом можно долго говорить, но вот направление здорового образа жизни как важной составляющей профилактики онкологических заболеваний и очень важным в сегодняшний день, когда мы говорим о повышении возраста население, увеличение продолжительности жизни и качества жизни, вот об этих факторах тоже нужно везде говорить. И это звучало, и даже у меня был доклад, касающийся профилактики онкологических заболеваний на уровне популяции, по скринингу и так далее.
9: Спасибо огромное вам, Алексей Михайлович, за ваш труд. Спасибо.
10: Спасибо, Ольга Сергеевна, вам хорошего дня. Очень приятно было пообщаться.
9: К нам присоединяется заведующий лабораторией онкофертильности Центра онкологии имени Петрова Ольга Евгеньевна Лавринович. Ольга Евгеньевна, приветствую вас, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
9: У вас очень важная тема и очень такая деликатная, я бы сказала. Мы понимаем, что онкологические больные, женщины, которые болеют разными онкологическими заболеваниями, такие же точно женщины, как все мы. И они все хотят иметь детей и быть мамами, ну, большинство. А тут вдруг вот такое ограничение. Раньше просто не разрешалось, ну, не рекомендовалось беременеть и рожать таким женщинам. Сейчас наоборот. Сейчас новые технологии позволяют и женщинам с онкологическими заболеваниями стать мамами. И, кстати говоря, потом, после лечения онкологического заболевания, ребенок, он стимулирует к выздоровлению, к тому, чтобы жить, радоваться, растить. Это очень правильное такое направление. Расскажите, пожалуйста, о том, что для этого делаете вы.
11: Для начала мы начали думать о том, насколько это возможно. В онкологии, вы совершенно правы, раньше не обсуждалась возможность иметь ребенка после лечения онкологического заболевания. Это даже не рассматривалось. Но совершенствуются методы лечения онкологических заболеваний, хорошо демонстрируя, как это успешно, потому что наши пациенты получают возможность жить долго, то есть условно они становятся здоровыми. Но и совершенствуются методы вспомогательных репродуктивных технологий, а для женщин, которые видят миссию в рождении детей, очень важно иметь возможность потом родить ребенка. Раньше мы встречались с такими пациентами, которые, узнавая о диагнозе и понимая, когда им объясняли, что они никогда больше не смогут иметь детей, даже отказывались от онкологического лечения, понимая риски, которые это несет. И вот последние 5 лет в нашем институте национальном в медицинском исследовательском центре имени Николая Николаевича Петрова организована лаборатория онкофертильности, где мы целенаправленно начали заниматься сохранением фертильности онкологических пациентов. И мы, углубившись в эту тему, поняли, насколько широки возможности и насколько мы можем помочь нашим пациентам. Раньше считалось абсолютным табу для вспомогательных репродуктивных технологий гормоночувствительной опухоли, рак молочной железы, рак яичников, меланома. В настоящее время это не является абсолютным табу. В настоящее время мы знаем, как простимулировать пациентку для того, чтобы не навредить ей и не дать толчок в прогрессии ее заболевания, для того, чтобы безопасно для нее сохранить биологический материал, которым она может воспользоваться спустя годы. И это замечательно, потому что это отчасти меняет мышление онкологов. Если раньше это было простое отрицание, то в настоящее время прислушиваются, внимают и начинают следовать. Это замечательно.
9: Вы эмбрион сохраняете или клетки женские?
11: Сейчас расскажу. Во-первых, вы должны понимать, что не каждая онкология, не каждое заболевание злокачественное, и его лечение может нанести вред вашей репродуктивной системе. Поэтому первое, что вы должны сделать, это задать вопрос своему онкологу, лечащему, о том, несет ли лечение заболеваний, само заболевание, осложнение, которое скажется на возможности рожать, и разовьется ли бесплодие. Во-вторых, вы должны найти специалиста, онкорепродуктолога или специалиста-онколога, который заинтересован в сохранении вашей фертильности, и с ним уже продолжать работу. Что можно сделать? Многое можно сделать. Если у вас планируется, например, химиотерапия, и мы понимаем, что она очень плохо скажется на яичниках, то перед началом химиотерапевтического лечения или лучевой терапии на область малого таза, например, да, мы знаем, когда лечение вызовет безвозвратные изменения в яичниках, можно заморозить яйцеклетки. Для этого самый эффективный метод – это стимуляция овуляции. Это классический метод ЭКО, на него требуется 10-12 дней, когда мы вводим повышенные дозы препаратов.
9: Гормональных.
11: Гормональных препаратов, да. Мы знаем, как сделать безопасно, если у вас гормоночувствительная опухоль. То есть у нас большинство пациенток — это пациентки с диагнозом рак молочной железы, причем гормоночувствительного. И нужно 10-12 дней. Где-то через 10-12 дней, когда созревают яйцеклетки, их пунктируют. По желанию пациентки их можно оплодотворить или заморозить яйцеклетками. Угу. Тут есть один нюанс, поэтому мы никогда не настаиваем. Если пара живет давно и долго, и если они абсолютно уверены во взаимоотношениях и понимают, что они хотят совместных детей, можно оплодотворить. Но зачастую у моих девочек, с которыми я работаю, молодых женщин, у них нет надежного партнера. И тогда мы рекомендуем морозить яйцеклетки. Потому что пока это яйцеклетка, то есть эта клетка, принадлежащая только женщине, и она вправе потом распоряжаться ею как хочет и оплодотворить кем угодно. Но как только яйцеклетка оплодотворена и получился эмбрион, это юридическое право обоих родителей принадлежит. Угу, угу. И если когда-нибудь вы поссоритесь с мужем или распадется брак, и он наложит вето на использование этого эмбриона, вы не сможете этим воспользоваться. Есть еще метод криоконсервации коркового слоя яичников, и очень широко он реализуется за рубежом.
9: Это что такое?
11: Сейчас объясню. Значит, у каждой женщины в коре яичников расположен фолликулярный резерв. Это вот те самые фолликулы, в которых созревают яйцеклетки. И мы, женщины, угу, получаем их при рождении. И в течение жизни используем. Так вот, вот этот вот корковый слой яичника содержит в себе вот этот весь резерв. Чем моложе женщина, тем лучше резерв, тем больше запас. Чем старше женщина, тем меньше там, конечно, качественных яйцеклеток. И до где-то 37, наверное, лет по международным рекомендациям можно криоконсервировать вот этот вот корковый слой. Но метод широко обсуждался, но как-то вот интерес к нему поугас, потому что для этого требуется лапароскопия, то есть операция. Этот метод сейчас широко обсуждается для детей, для тех девочек, кого простимулировать невозможно. А там, где возможно получить непосредственно уже яйцеклетку, конечно, чаще обсуждается стимуляция. И второй метод, короткая стимуляция или вообще без стимуляции, называется IVM. Есть еще методы экспериментальные, они у нас, вот мы занимаемся как раз-таки изучением этого метода. Это метод от IVM, это когда опухоль располагается на самом яичнике, и тогда стимуляция противопоказана. Тогда во время операции можно забрать удаленный яичник и извлечь из него незрелые яйцеклетки, и также их поместить в инкубатор, также дорастить, и получить уже зрелые клетки, которые тоже неплохо оплодотворяются. Ну вот это вот основные методы сохранения фертильности.
9: И еще один короткий вопрос. Мы с вами, по-моему, в 2018 году, если не ошибаюсь, записывались также вот по результатам форума очередного «Белые ночи» в Санкт-Петербурге. И тогда вы тоже рассказывали об этом направлении. Вот прошло много лет, прошло 8 лет. Что бы самое важное за эти 8 лет вы выделили в плане изменений в вашей области?
11: Спасибо, замечательный вопрос. Но это, наверное, мы записывали чуть позже, где-то в 2020 году, потому что у нас лаборатория с 2021 образовалась. Поэтому у нас был юбилей, 5 лет нашей лаборатории онкофертильности и нашему централизованному развитию этого направления. Я считаю, что очень многое поменялось. Поменялось отношение онкологов к самому процессу сохранения фертильности. Раньше говорили о том, что, может быть, не стоит на это отвлекаться. Поэтому сейчас все больше и больше специалистов повернулись лицом к развитию этого направления. Во-вторых, у нас уже сформировался целый поток пациентов, которые знают маршрут, где им помогут. В-третьих, у нас уже есть свои научные разработки, и мы делаем свои выводы.
9: Вы упомянули о том, что пытаетесь сохранить возможность стать в будущем родителями детям, которые столкнулись с онкологическим диагнозом.
11: У нас есть замечательный уникальный проект, называется «Снежинка». Он реализуется при поддержке фонда Хабенского, когда мы занялись сохранением фертильности детей. И это намного сложнее и деликатнее, чем работа со взрослыми пациентами, но у нас уже 25 детей прошли по программе сохранения фертильности. Мы тоже будем создавать, так сказать, исследовать и делать свои выводы. Это уникальный проект, он первый в России, и мы этим очень гордимся.
9: Спасибо вам огромное. Спасибо.
11: Спасибо.
9: Мы продолжаем обзор инноваций, которые обсуждались в Санкт-Петербурге на 12-м онкологическом форуме «Белые ночи». Со мной на связи заведующий отделением опухолей молочной железы и отделением онкологии и реконструктивно-пластической хирургии Центра онкологии имени Петрова доктор медицинских наук, профессор Петр Владимирович Криворотько. Петр Владимирович, приветствую вас.
12: Здравствуйте.
9: К сожалению, рак молочной железы, он прям в лидерах по женскому раку. Я это даже не по статистике могу сказать, а по своему ощущению, видя людей, вот молодых женщин, которые вокруг меня, и это очень страшно. Я вижу, что до 35, даже вот у подруг моей дочери, у двух рак молочной железы. Меня лично это просто очень пугает. Давайте начнем с этого. Видите ли вы, как специалист, увеличение случаев рака молочной железы в молодом возрасте, с чем это связываете?
12: Действительно, рак молочной железы занимает первое место по выявлению и по заболеваемости среди онкологических заболеваний. И с каждым годом эта цифра становится все больше. Ну, не то, что она возрастает в геометрической прогрессии, но, тем не менее, тенденция в нашей стране там, на 3-4 тысячи выявленных случаев каждый год становится больше. А всего выявляется там порядка 72-74 тысяч в год первичных случаев. Есть определенные тенденции к более молодому возрасту. Чаще мы стали видеть таких наших пациентов. До 35 это, конечно же, редкий случай, хотя он есть. Но, тем не менее, да, можно сказать, что мы видим больше случаев у молодых женщин, чем видели 10-15 лет назад. Много причин, почему растет заболеваемость рака молочной железы. Все-таки основная причина – это продолжительность общего возраста популяции женщин. Чем старше становится женщина, тем больше вероятность, что она заболеет раком молочной железы. То есть, как ни странно, продолжительность жизни тоже влияет как опосредованный фактор на частоту выявляемости рака молочной железы. Почему есть тенденция именно у молодых женщин? Я, честно говоря, затрудняюсь. Много объяснений на это, факторы окружающей среды, образ жизни родителей. Не могу точно сказать, но очень важно сказать, что на самом деле последние там, десятилетия диагноз рак молочной железы перестал быть диагнозом, который особо скрывают. То есть если вспомнить там 15-20 лет назад, то рак молочной железы – это был такой стигмированный диагноз, на нем не особо распространялись, его не сильно как бы делились с родственниками даже, я уж не говорю о близких, знакомых, друзьях. Сейчас диагноз рак молочной железы – это тот диагноз, который, в общем-то, уже не обладает какой-то стигмой. Сейчас мы говорим о том, что терапия рака молочной железы – это терапия в большинстве случаев, терапия, которая приводит к излечению. Под терапией я понимаю все виды лечения, конечно, и хирургию, и лучевую терапию, и системную терапию. Но, тем не менее, рак молочной железы при ранних формах – это излечимая болезнь, которую мы, слава богу, можем победить.
9: Где вот эта граница ранних форм? То есть мы говорим о том, пока не начались метастазы, да, пока как бы рак не перешагнул из органа дальше. Вот это граница?
12: Ну, это очень большая граница, честно вам скажу. С точки зрения прогноза, это очень важная граница степени распространения. Если органы вовлечены уже другие какие-то жизненно важные органы, конечно же, прогноз становится значительно хуже. Но в диагнозе рак молочной железы важно не только насколько большое распространение. Еще имеет важнейшее значение биология опухоли. То есть опухоль молочной железы для обычного человека, для обывателя, это один и тот же диагноз. Это рак, это плохо, это опухоль молочной железы. Я со всем этим согласен, это рак, это плохо, но внутри диагноза рак молочной железы существует огромное количество биологических подтипов, а на самом деле огромное количество совершенно разных болезней, которые лечатся по-разному, которые имеют разный прогноз, которые совершенно иногда несопоставимы даже друг с другом. Есть так называемые медленные опухоли, их еще называют черепахами, это жаргонное название, а есть птицы, которые летят очень быстро. И вот эта вот разница, она зависит не только от степени распространения, но и, конечно, от биологии.
9: А вот черепахи эти, это как долго развиваются?
12: Ой, долго, годами, даже десятилетиями может развиваться.
9: А птицы месяцы?
12: Полгода, год, да.
9: Понятно.
12: Между этими есть промежуточная история, это мы с вами взяли таких два...
9: крайних.
12: Диаметрально полюс, да, есть, безусловно, средняя. И этот средний не в одной точке пространства находится, а у каждого своя какая-то история. Конечно, распространение – это самое важное. И всегда мы апеллируем к там, первой, второй стадии. И первая стадия сейчас излечивается. Не от, когда мы говорим там, об улучшении, о том, чтобы продлить, о том, чтобы куда-то перенести какой-то фатальный конец. Нет, мы говорим о полном излечении в 94-96% случаев.
9: Теперь к методам лечения. Вот эти шаги, которые делает онколог в процессе лечения, они, во-первых, очень осторожные, очень точные должны быть, прям точечные. И каждый следующий, он буквально вот зависит от того, правильно ли сделан предыдущий. Ну, первый самый шаг – это, конечно, хирургическая операция, если это возможно или нет.
12: Правильно сказали про шаги. Вы очень правильно сказали. Этот термин абсолютно правильно подобран. Потому что любое обследование, исследование, инструментальное, лабораторное, неважно какое, назначается онкологом не просто так, не из спортивного или академического интереса, а за любым результатом приходит следующий шаг, который должен сделать онколог. И на онкологов очень часто, как бы жалуются, они очень долго обследуют, тратится огромное количество времени. И иногда действительно это так, как бы долго. Но вся долгота является результатом того, что если мы неправильно поставили диагноз в какой-то точке, мы пойдем не по тому пути, и наше лечение крайне агрессивное, и оно мало того, что не поможет, оно еще и навредит. Поэтому онкологи очень аккуратны и осторожны в шагах. Вы абсолютно правы. Потому что один неправильный шаг, и мы вообще пошли не в ту сторону. И очень тяжело отыграть назад, почти невозможно. Поэтому очень важны шаги обследования. Сначала мы отвечаем на вопрос, или одновременно, что идеально, отвечаем на вопрос, что это за опухоль. Берем биопсию, проводим кучу лабораторных исследований, которые занимают иногда там 15-20 рабочих дней. А пациент хочет лечиться. Он говорит, почему вы меня не лечите? Что вы тянете? Ну, мы тянем, потому что опухоль размером 1, ну, допустим, 2, давайте, сантиметра, которую изначально надо 100% оперировать. А есть опухоль, которую не надо оперировать, которую надо начинать лечить с химиотерапией. И это принципиальная разница. И размер не всегда имеет значение. Еще очень важный шаг – это распространенность заболевания. Зачем вы мне делаете столько обследований? Зачем вы мне делаете и маммограмму, и УЗИ, и еще на компьютерную томографию отправляете? Я же уже сделал одну маммограмму, там написано, у меня опухоль. Да все дело в том, что у нас в профессионале, не у нас лично, а вообще у нас, у онкологов в мире, не существует ни одного метода, который бы имел 100% точность, чувствительность и специфичность. Все методы имеют какую-то вероятную ошибку и отклонение по многим причинам. Поэтому мы делаем и УЗИ, и маммограмму, и компьютерную томографию только для того, чтобы снизить вероятность отклонения максимально и не пропустить важнейшую информацию. Мы перепроверяем сами себя много раз, прежде чем принять решение. Теперь по поводу шагов в хирургии, в системной терапии, лучевой терапии. Да, есть определенные алгоритмы, которые пишутся на основании клинических рекомендаций, которые пишутся на основании больших клинических исследований. И большинство пациентов в эти алгоритмы укладываются и получают как бы условно стандартное лечение. Хотя это неправильное слово, но есть определенная стандартизация. Но тем не менее, это не исключает важнейшую вот на сегодняшний день так называемую персонифицированную терапию.
9: Всегда был такой подход раньше. Чем больше отрезал, тем лучше. Ну, прошу прощения за прямоту. Чем больше всяких химий и лучевых смог сделать, тем лучше и как бы с точки зрения, что не будет рецидива.
0: Радио России.
7: Посоветуйте, доктор.
9: Но сейчас мы вот как раз подошли к этому моменту. Вы, один из немногих специалистов, хирург, онколог, подходите в онкологическом вот этом вашем процессе к минимизации, скажем так, не просто к минимизации, а к допустимой минимизации вмешательства в молочную железу. Я знаю, что вы стараетесь сохранить орган. Раньше как было?
12: Да,
9: ну, убрали железу, да. И все, и бедная женщина там потом идет на пластику и что-то делают. А если это молодая женщина, то это вообще катастрофа для многих. Расскажите, где вот здесь опять же эта грань, и не боитесь ли вы, что, сохраняя молочную железу, вы рискуете?
12: Ну, я бы сказал, что это не только я делаю. На самом деле, действительно, в онкологии молочной железы общая тенденция сейчас на деэскалацию лечения, на снижение хирургической агрессии. Это правда. Наши учителя еще говорили такую фразу: «Маленькая опухоль – большая операция, большая опухоль – маленькая операция». И это была философия, которая как бы в головах онкологов достаточно долго главенствовала. Маленькая опухоль, удаляя много, рецидива не будет. Большая опухоль – смысла удалять много нет, потому что она уже большая и вышла из-под нашего контроля.
9: Угу.
12: Не так. Или, скажем так, не совсем так. Или совсем не так. Ведь в своем лечении мы наносим сумасшедшую травму. И есть такое понятие, как перелечивание пациента. Когда его можно перелечить, дав ему больше таблеток, чем нужно, это перелечивание. И, как говорил еще Авиценна, всякое вещество есть яд, все только зависит от его количества. Мы неплохо научились лечить пациентов. И можем вылечить от рака, а человек погибнет потом от сердечно-сосудистых заболеваний, которые вызваны химиотерапией. Это очень простой пример, но это есть. То же самое касается хирургии. Пришло время, когда хирургию начали подбирать в зависимости от объема опухоли, от возраста пациентки, от биологического подтипа и от того, как опухоль ответила на лечение. Потому что определенную часть наших пациентов мы начинаем лечить не с хирургии, а с системной терапии. И на фоне этой системной терапии опухоль уменьшается, а иногда, я бы даже сказал никогда, достаточно часто, пропадает совсем. Она просто пропадает, потому что она погибает в ходе наших онкологических воздействий лекарственных. И тогда встает вопрос об объеме операции, потому что зачем удалять весь орган, если потом врач, который смотрит в микроскоп, патоморфологи они называются, приходит к нам и говорит: слушайте, я опухоль не нашел, там нет ничего. И задаешься вопросом, а нужно ли было делать столь травмирующую операцию, как если можно было сделать сохран. Сейчас мы говорим о том, что, во-первых, мы можем снизить объем операции до минимального секторального там воздействия, мы можем удалить остаточные ложи опухоли, которая она была с помощью вообще малоинвазивных средств, вакуум-аспирационная биопсия, допустим. Это тоже сейчас при определенных ситуациях можно рассматривать. Но мы говорим о том, что удаляя часть молочной железы, мы можем сделать операцию реконструктивно-пластическую и сохранить новую форму молочной железы, создать, изменив ее анатомию, безусловно, но создав ее эстетически приемлемой и более даже красивую новую форму молочной железы. Поэтому деэскалация – это не то, что отказ от операции, я бы так это не назвал. Это просто правильно подобранная операция для конкретного случая.
9: Выбирая тот или иной шаг в лечении, вы, безусловно, ориентируетесь на то, какая у пациентки стадия заболевания. Чем отличается вторая от первой? Напомните, пожалуйста, стадия.
12: У нас есть три параметра, давайте глобально. Размер опухоли, вовлеченность лимфатических узлов регионарных, так называемых, к ним относятся подмышечные, подключичные. И третий параметр – это отсутствие или наличие отдаленных метастазов. Отдаленным метастазом мы называем поражение других органов и систем. Костная система, печень, легкие. Первая стадия – это когда у нас опухоль меньше 2 сантиметров, и нет больше никаких проявлений ни в каких органах и системах, и нет поражения лимфатических узлов. То есть опухоль до 2 сантиметров, и все. Вторая стадия – это опухоль до 2 сантиметров, и возможно рассмотреть ситуацию, когда есть единичное поражение лимфатических узлов.
9: А третье – это уже когда поражены лимфоузлы.
12: А почему? Может быть, размер опухоли больше 5 сантиметров. Вовлеченность лимфоузлов в той или иной степени, там 1, 3, 6, различные ситуации. Это цифры, взятые просто из статистических выкладок, которые показывают сходные результаты лечения на фоне сходной терапии. Сейчас мы говорим о ранней стадии, когда эта опухоль до 2 сантиметров. Вот тогда здорово. Идеально ранняя стадия, идеально ранняя для лечения. Это опухоль, которая вообще не пальпируется, которая выявлена в ходе скрининга. Когда женщина, согласно там рекомендациям, которые у нас есть, и эта процедура вшита в систему ОМС, там после 45 лет раз в 2 года делает маммографическое исследование. И она делает его не потому, что что-то болит или что-то беспокоит, она делает его как диспансерное наблюдение. Ну, условно, как исследование легких на всякий случай. Вот маммограмма раз в 2 года, и на этих маммограммах выявляются иногда минимальные опухоли, которые не имеют ни клинической картины, ни женщины не жалуются на них, она чувствует себя хорошо. Но вдруг ей говорят после скрининга, у вас есть опухоль, ее надо дообследовать, и если подтвердится злокачественный диагноз, лечить. Вот это с точки зрения вылечивания идеальной ситуации, когда опухоль лечится еще до клинических проявлений. И здесь мы говорим о статистике, там, приближающейся 100%.
9: Ну, хотелось бы завершить наше с вами интервью на мажорной такой ноте. Сейчас разработаны таргетные и иммунотерапевтические препараты. Это инновационные лекарства, которые позволяют очень эффективно лечить больных даже на крайних стадиях заболевания. Пожалуйста, расскажите о них.
12: Правильное лечение таргетными химиопрепаратами даже при метастатическом поражении жизненно важных органов, я имею в виду печень, легкие, получение этой терапии вот сейчас дает возможность там, порядка 40% больным пережить 10-летний промежуток от момента постановления диагноза.
9: Очень хорошо. Угу.
12: При отдаленном метастазировании, вот
9: да,
12: это очень
9: слышу.
12: Важно. То есть человек может жить 10 лет как минимум, а может быть и больше. И вообще к онкологии молочной железы мы стали относиться как к хроническому заболеванию. Если мы говорим не о ранней форме, а о распространенной, с помощью химиотерапии, таргетной иммунотерапии, сейчас это вполне как бы это реальная клиническая практика. Человек переходит в хроническое состояние болезни. Он получает лечение, и это лечение позволяет контролировать заболевание длительный период времени.
9: Спасибо, спасибо вам. Всего доброго, до свидания.
12: Всего доброго, до свидания, до свидания.
9: А сейчас с нами на связь выходит заведующий отделением абдоминальной онкологии Центра онкологии имени Петрова, один из организаторов форума «Белые ночи», доктор медицинских наук, профессор Алексей Михайлович Карачун. Алексей Михайлович, приветствую вас. Здравствуйте.
13: Добрый вечер.
9: Мы сейчас обсуждаем форум «Белые ночи», да, который только что завершил работу в Санкт-Петербурге. Я знаю, что вы там принимали участие, и был доклад, и были какие-то интересные инновации вами представлены.
13: Может быть, это не скромно, но не то, чтобы принимал участие, я его организовывал. В этом году мы решили посвятить тему наших докладов и общения с нашими зарубежными коллегами, с российскими экспертами, посвятить частным таким деталям хирургии рака желудка. Каким образом мы будем соединять, что называется, оставшиеся органы после удаления части или всего желудка, который был поражен раком. Таким образом сделать это не просто надежно, чтобы частота послеоперационных осложнений была минимальна, а каким образом можно еще максимально сохранить качество жизни пациента, чтобы оставить его возможность жить с привычной жизнью, то есть питаться, не испытывать каких-то проблем. Вот мы на этом сфокусировались. И начинали мы вот нашу работу намного до того, как этот форум образовался как таковой. Но потом наш директор решил всех вот так в кучку собрать, и вместо независимых конференций мы получили небольшую часть этого форума.
9: Если это возможно, поделиться с непрофессионалами тем, что вы обсуждали на форуме, может быть, в контексте интереса самого пациента, да, вот его проблем, то было бы очень здорово.
13: Ну, вы знаете, этот форум профессиональный, там была часть, которая посвящена пациентам. Я и так стараюсь говорить не медицинским языком, чтобы было понятно, что я говорю. Но мы, то, что мы обсуждали, это не про пациентов и не для пациентов. Мы общались сугубо на медицинском языке, обсуждали научные данные, про и контра тех или других подходов. И каким образом мы можем улучшить качество. Вот это уже на пациента влияет. Потому что на самом деле, когда пациент приходит на прием и слышит диагноз, для него же это как обухом по голове.
9: Да.
13: И пациент очень часто не задает вопросов о том, что там у него изменится. Он напуган самим диагнозом, он вопросы безопасности задает. И, конечно, возникает в том числе и вопросы о том, как изменится питание. Но, вы понимаете, вот в массовой когда машине, что ли, здравоохранения далеко не всегда есть время для того, чтобы подробно, детально обсудить с пациентом. Моя задача как хирурга не сделать операцию, а правильно встроить хирургический этап в ту систему комбинированного лечения, которая конкретному пациенту принесет максимальную пользу. Хирургия сама по себе, она ведь состоит из двух этапов. Это удаление, а потом реконструкция. Вы знаете эту шутку, чем Бог отличается от хирурга? Бог никогда не думает, что он хирург. А некоторые хирурги считают, ну, так получается, что могут забываться и думают, что они могут сделать лучше, чем создал создатель, извините, тавтология. Но как бы мы ни удаляли, ни шили, сделать лучше, чем было, не получается. Ну, и не должно получиться априори. И здесь два вопроса. Первый, как можно сделать таким образом, чтобы это ухудшение было минимальным? И второй вопрос, как это сделать так, чтобы это было безопасным? Потому что мы можем пойти по пути, а как бы нам вот придумать, исхитриться и сделать что-нибудь такое, что пациент не заметил вообще, это будет сопровождаться какими-то очень сложными техническими приемами, а чем сложнее, тем выше вероятность осложнений. И вот здесь нужно найти баланс между сложностью и надежностью. Но это непростая задача. Вот это мы и обсуждали.
14: У вас каждая операция – это что-то новенькое или все-таки это типовые решения?
13: Знаете, и да, и нет. С одной стороны, есть набор типовых решений, с другой стороны, вы же понимаете, что пришел пациент, один гном, другой великан, один ранее оперированный, другой не оперированный, один худой, другой толстый. Поэтому, с одной стороны, типовые решения, а с другой стороны, это типовое решение, оно вписывается в конкретного пациента. И поэтому то, что вот здесь говорят на английском, говорят tailored approach, то есть индивидуализированный подход, мы должны из достаточно большого набора стандартных каких-то действий подобрать для конкретного пациента его собственный набор.
14: В каком возрасте точно надо идти к колопроктологу, даже если нет никаких неприятных симптомов?
13: Если мы говорим об онкоколопроктологии, то по последним рекомендациям Европейского общества медицинской онкологии, исполнилось 45 лет, нужно выполнить первую колоноскопию. Раньше американцы считали 50 лет. Сейчас тоже вот NCCN приходит к тому, что 45 лет – это первый срок, когда нужно выполнить профилактическую колоноскопию. Если дальше выявили какие-то полипы, а это предрак, удалили полипы, тем самым профилактировали рак, в следующий раз через 2 года. Если полипы не выявлены, значит, через 5 лет.
14: И что, действительно, каждый полип надо удалять?
13: Ну, нет, не каждый, но большинство, да. Если вы его не будете удалять, то из него рано или поздно возникнет рак, и тогда понадоблюсь вам я, как хирург. Поверьте, это хуже.
14: Я понимаю. А что касается гастроскопии, тоже 45 лет первый раз?
13: В общем-то, да.
14: 45, и если все в порядке, то 50.
13: Раз в 5 лет, да.
14: Ну, спасибо. Спасибо за эту информацию.
13: Вам спасибо.
14: Всего доброго. До свидания. Об инновационных разработках в онкологии рассказали участники завершившего свою работу в Санкт-Петербурге 12-го онкологического форума «Белые ночи» ученые и врачи Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Петрова. Послушать выступления наших гостей в полном объеме или послушать, или даже посмотреть в видеоверсии вы сможете, если придете ко мне на моей странице в соцсети. Там я размещу ссылки на сегодняшний эфир. У микрофона была Ольга Копылова. Всем здоровья!
0: Радио России. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
15: Прогулки по паркам – это от

0: должно решить проблему с антидроновой защитой, которая сейчас несколько усложняет поставки топлива на территорию полуострова Крым. И без решения этой проблемы полноценно восстановить поставки в самое ближайшее время не получится. Есть варианты восстановления чуть позже, но если мы говорим о ближайшей перспективе, то вот сложно решить проблему с антидроновой защитой.
1: Сигналы точного времени. Слушайте по будням

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Освобождение Бачевска способствует расширению полосы безопасности вдоль Курского приграничья. Дональд Трамп пригрозил запустить 1000 ракет по Ирану, если на него будет совершено покушение. И подача воды ограничена в Крыму из-за проведения аварийных работ на сетях. Далее подробнее. Российские военные взяли под контроль село Бачевск в Сумской области, сообщило Министерство обороны. Противник был выбит из села усилиями группировки войск «Север». Отмечается, что освобождение Бачевска способствует расширению полосы безопасности вдоль Курского приграничья, укреплению позиций вооруженных сил России на Сумском направлении. Российские подразделения войск «Юг», «Запад», «Центр» и «Восток» за сутки улучшили позиции и заняли более выгодные рубежи в зоне спецоперации. Суточные потери противника на всех направлениях составили 1460 военнослужащих. Также за сутки вооруженные силы России поразили связанные с украинской армией объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры. Ударом подверглись и места хранения беспилотников дальнего действия, склады боеприпасов, позиции ВСУ в 152 районах. Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 2 управляемые авиационные бомбы, 2 крылатые ракеты большой дальности и 445 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Константиновка была серьезным логистическим узлом, который потерял киевский режим, заявил в интервью ТАСС глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Освобождение города открыло возможности дальнейшего наступления на Славянско-Краматорском направлении. Противник отступил в сторону Дружковки, рассказал Пушилин.
2: Основные изменения, связанные на этом участке, конечно, связаны с освобождением города Константиновки. Противник сейчас вынужден был переместиться в сторону Дружковки и на более дальние расстояния.
1: Дональд Трамп пригрозил запустить 1000 ракет по Ирану, если на него будет совершено покушение. По мнению главы США, он является целью номер один для Ирана, на американские военные готовы к эскалации. При этом, по данным некоторых СМИ, уже сегодня стороны могут продолжить переговоры в Омане. Подробности у корреспондента в регионе Лейли Гаджиевой.
3: 1000 ракет приведена в режим боевой готовности и нацелена на Иран в случае покушения на президента США. Об этом Дональд Трамп написал в своей соцсети. На днях он назвал себя целью номер один для противника. Глава Белого дома не изменяет своей воинственной риторики. В другом посте объявил: режим прекращения огня окончен. В то же время Минфин США расширил экономические санкции против Тегерана. Журналист портала Axios перечисляет требования Вашингтона – открыть Ормузский пролив и не бить по коммерческим судам. Еще штаты хотят обогащенный уран, иначе сделки не будет.
4: Что касается того, что президент называет ядерной пылью остатков ядерной программы Ирана, США предпочли бы извлечь их из-под земли. Однако, если Иран откажется вести себя как нормальная страна, существуют и другие варианты. Например, оставить их погребенными под землей.
3: Несмотря на многочисленные претензии к Ирану, Трамп поручил своей команде продолжить

0: Переговоры. Телеканал CBS сообщает, что они должны пройти в Омане уже сегодня. По версии портала Axios, очередной раунд ожидается только на следующей неделе в Швейцарии. Глава Белого дома снова утверждает, что это Исламская Республика попросила Штаты возобновить диалог. В Тегеране заявление опровергли.
1: На переговорах я ясно дал понять вице-президенту США, что мы совершенно не доверяем им. Вести переговоры с США могут только те, кто готов к войне. Как только американцы нарушат договоренности, мы будем готовы к полномасштабной обороне.
0: CNN, прилагая спутниковые снимки, утверждает, что Иран может заниматься восстановлением своей ядерной программы. Якобы наблюдается активность на нескольких объектах. В ООН сетуют, что для МАГАТЭ этот вопрос недостаточно прозрачен. Тегеран обвинение решительно отвергает.
1: Ядерные программы Ирана никогда не использовались в военных целях и оставались исключительно мирными в соответствии с самым строгим режимом проверки МАГАТЭ. Однако, вместо того, чтобы осудить и привлечь к ответственности США и израильский режим за их незаконные нападения на ядерные объекты Ирана, некоторые члены Совета, в частности Франция, попытались переложить ответственность на жертву.
0: Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. Надежду на возвращение к миру, похоже, не теряют только посредники. Катар и Пакистан снова призвали стороны к диалогу.
2: Подача воды ограничена в Крыму из-за проведения аварийных работ на сетях. Об этом сегодня сообщает в мессенджере Макс ГУП «Вода Крыма». Уточняется, что работы по восстановлению водоснабжения проводятся на сетях «Крымэнерго» в Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Раздолинском районах, в городском округе Евпатория, городах Красноперекопск, Армянск и поселке городского типа Раздольное. Министр национальной обороны Польши приехал на Украину в город Алыка, Луцкий район Волынской области, для участия в богослужении в память о жертвах Волынской резни. Он выступил с речью, обращенной к украинцам, в которой отметил, что нужно уметь сказать друг другу правду, даже ту, которая трудна для принятия. В годы Второй мировой войны организация украинских националистов признана экстремистской и запрещена в России. В сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала украинскую повстанческую армию УПА, запрещена в России. С февраля 1943 года украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения в Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 43 года, когда украинские националисты атаковали около 100 польских деревень. Жертвами стали примерно 100 тысяч человек, главным образом женщины, дети и старики. Эти события стали называться Волынской резней. В 2016 году польский парламент признал Волынскую резню геноцидом поляков.
3: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Продолжается подготовка российских команд к старту чемпионата России по футболу. Завершился спарринг «Локомотива» и «Акрона». Железнодорожники уверенно победили 3-0. Отличились Александр Руденко и Александр Коваленко до перерыва. Во втором тайме с точки забил Максим Нинахов. Прямо сейчас контрольную игру проводят «Рубин» и «Крылья Советов». Там пока 2-0 в пользу казанцев. Футбольный парень НН усилил центр поля. Атакующий полузащитник Артем Соколов пополнил состав команды. Прошлый сезон хавбек провел в «Чайке», за которую в 28 матчах забил 10 мячей и отдал 2 голевые передачи, а также был признан игроком-открытием в первой лиге. Во второй части сезона 22-23 Соколов уже играл в нижегородской команде на правах аренды из самарских «Крыльев Советов». Хоккеист Алексей Макеев подписал контракт с «Автомобилистом». Форвард заключил договор на один сезон и будет выступать за местный горняк у ГМК в ВХЛ. Уроженец Новоуральска провел в основном составе «Автомобилиста» в континентальной хоккейной лиге 5 сезонов, а в 2024 году стал бронзовым призером КХЛ и чемпионата России. Хоккейный «Спартак» продлил соглашение с нападающим Демидом Мансуровым. Новый контракт рассчитан на 3 сезона. В минувшем розыгрыше 25-летний форвард набрал 11 очков в 34 матчах и стал одним из лучших игроков команды по показателю полезности. Женская сборная России по баскетболу 3-3 среди игроков не старше 21 года выиграла 3 матча в пятый день юниорской Лиги наций. В субботу россиянки одержали победы над командами Монголии 16-9, Катара 21-4 и Китая 20-14. Мужская сборная обыграла коллективы Китая и Казахстана, но уступила сверстникам из Монголии. На этом пока все. Услышимся через час.
2: Погода. Во Владивостоке 12 июля дождь, плюс 22, в Хабаровске небольшой дождь, плюс 29, в Благовещенске небольшой дождь, плюс 28, в Чите дождь, плюс 18, в Улан-Удэ облачно с прояснениями, плюс 20, в Иркутске ясно, плюс 22, в Симферополе ясно, плюс 27, в Севастополе малооблачные, плюс 26. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют малооблачную погоду, температура ночью плюс 20, днем плюс 29. В Москве в воскресенье ожидается пасмурная погода с дождем. Температура ночью плюс 18, днем плюс 22. Ветер южный 2,5 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 741 миллиметр ртутного столба.

0: о фазанах, куропатках и даже курах. В авторской программе Николая Мамалашвили «Ни пуха, ни пера».
1: Самое интересное, что многие другие птицы просто не едят колорадских жуков, потому что они для них ядовиты. А фазану все годится.
0: Гость выпуска – орнитолог Евгений Коблик. «Ни пуха, ни пера». Слушайте в воскресенье в 21:35 по Москве и в 23:35 по времени Салехарда. Дачные затеи. Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
2: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
3: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
0: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
2: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
3: Да не может быть, Маша.
0: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
2: Дачные затеи. Специальные выпуски программы «Все в сад».
3: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
0: Дачные затеи. По воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
5: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
4: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
6: Виражи времени.
7: Пока мы боль чужую чувствуем, пока живет в нас сострадание, пока мечтаем мы и буйствуем, есть в нашей жизни оправдание.

0: Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа Андрея Дементьева «Виражи времени». У микрофона журналист Анна Пугач-Дементьева. Сейчас самый разгар лета, июль месяц. И, конечно, обилие разных фестивалей, форумов, книжных ярмарок, арт-показов на всех городских площадках страны. Особенно насыщенные программы в курортных местах. И мы уже не раз рассказывали об одном из заповедных уголков Кавказских минеральных вод – доме музея дачи Шаляпина в Кисловодске. Конечно, это маленький музей, небольшая дача, где проводил лето Федор Иванович Шаляпин, и откуда он уезжал из России, где давал последний концерт, с грустью встретился со своей публикой и дал импровизированный и, как оказалось, последний концерт в России с балкона этой дачи, у которой собрался почти весь город. У создателя нашей программы Андрея Дементьева, который много лет возглавлял попечительский совет этого музея, каждый год бывал в Кисловодске, и раздумья о судьбе Шаляпина, конечно, коснулись и его творчества.
1: Шаляпин распахнул окно в закат, повеяло прохладой и печалью, и вспомнился безумный Петроград, где столько дней душа была в опале. Ему казалось, жизнь обречена, как навсегда обречена Россия. Его тоске внимала тишина, как будто бы о музыке просила. И он запел. Сначала для себя, сначала, чтобы развеяться немного. И песня, помянувшему скорбя, ему гадала скорую дорогу. Он чувствовал, что так тому и быть, что ждет его печальная разлука. Ах, если б можно было все забыть, что в нем болело горестно и глухо. Шаляпин пел, как будто усмирял в самом себе неясную тревогу, а город возле дома обмирал от голоса, неспосланного Богом. Был тот концерт предчувствием беды. Всю жизнь он будет в чьих-то душах длиться. Последний луч заоблачной гряды скользнул по взглядам, по слезам, по лицам.
0: И память о Шаляпине, конечно, жива. Концерты его памяти продолжаются. И вот благодаря музейщикам, благодаря энергичным и беззаветно любящим искусство людям сохраняются такие небольшие музеи. И каждый год в этом музее проходят шаляпинские сезоны. Приезжают певцы со всего постсоветского пространства. Вот и в этом году юбилейный 35-й сезон открылся 23 июня. И, как всегда, вдохновителем этого праздника была заслуженный деятель культуры, директор музея дачи Шаляпина Ольга Васильевна Красникова. Зал был переполнен, мест не хватало, но очарование молодых артистов, которые приехали, их исполнение одухотворяло публику и, конечно, было незабываемым. Памятуя о давней традиции Радио России транслировать концертные вечера из филармонии, из больших залов консерватории, мы решили эту традицию возродить. Послушайте первую часть концерта. Его вела музыковед Московской государственной академической филармонии Татьяна Васильева.
2: На нашем концерте собрались почитатели творчества непревзойденного царь-баса и все те, кто любит искусство. Если бы существовала карта мира с государствами и городами, концертными залами и театрами, в которых выступал великий Шаляпин, можно было бы с уверенностью сказать, что царь-бас звучал над всей планетой. Федор Шаляпин стал символом и путеводной звездой на историческом пути России. Модест Мусоргский. Монолог Бориса Годунова «Скорбит душа» из оперы «Борис Годунов» исполняет народный артист Грузии, солист Государственного академического Большого театра России, солист театра «Новая опера» Атар Кунчулия, Москва.

Двух гениев Шаляпина и Чайковского связывают творческие узы. Именно с оперы Чайковского Евгений Онегин началась творческая карьера певца. В партии Гремина молодой артист выступил еще находясь в Тифлисе, и Шаляпину было тогда 20 лет. Арию Гремина из оперы Чайковского Евгений Онегин сейчас исполнят дебютанты нашего фестиваля. Встречайте наших гостей из Москвы. Солист электротеатра Станиславский Василий Коростелев, солист Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко Михаил Головушкин, приглашенный солист театров Метрополитен-опера, Ла Скала, Гранд-опера, Ковент-Гарден Денис Седов.

Ария Германа «Что наша жизнь? Игра» из оперы Чайковского «Пиковая дама» прозвучит в исполнении лауреата всероссийских и международных конкурсов Евгения Южина, Москва.

С именем Петра Ильича Чайковского связана и одна личная история Шаляпина. Однажды на сцене частной русской оперы Саввы Мамонтова он появился на сцене знаменитой арии Гремина «Любви все возрасты покорно», и Шаляпин пропел: «Онегин, я клянусь на шпаге, безумно я люблю Тарнаги». Тем самым признавшись в любви итальянской балерине Иоле Тарнаги, которая вскоре стала его супругой. Чайковский на стихи Алексея Константиновича Толстого. Серенада «Дон Жуаны» исполняет солист Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко Михаил Головушкин.

Луиджи Денсо на качелях исполняет приглашенная солистка президентского оркестра Российской Федерации Елизавета Канаузова и Евгений Южин.

Петр Чайковский, ария Роберта из оперы «Иоланта», исполняет солист театра «Царицынская опера» Руслан Сегбатулин, город Волгоград.

0: Дорогие радиослушатели, хочу напомнить, что вы слушаете концертную запись из Дома музея дачи Шаляпина в Кисловодске. Ведет концерт музыковед Московской государственной академической филармонии Татьяна Васильева.
1: Не только своей первой любовью, но и творческим расцветом Шаляпин обязан Саве Ивановичу Мамонтову, промышленнику, меценату, подлинному собирателю талантов. Как человек, обладающий природной музыкальностью, он поставил своей задачей воплотить на сцене оперы русских композиторов. Сава Иванович сам был режиссером этих постановок. На подмостках созданной им частной русской оперы рождались и совершенствовались гениальные творения Шаляпина. Его талант заблистал всеми гранями. В Мамонтовском театре были заложены основы репертуара певца. Он исполнил 15 партий в операх русских композиторов. Модест Мусоргский. Песня Варлаама, как во городе было в Казани, из оперы «Борис Годунов». Исполняют Федор Тарасов и Георгий Дмитриев.

Александр Бородин. Песня половецких девушек из оперы «Князь Игорь». Исполняет Елизавета Канаузова. Кисловодск, Москва.

Петр Чайковский. Песенка Томского из оперы «Пиковая дама» исполняет солист театра «Новая опера» Андрей Бреус. Москва.

Музыка Чайковского магически действовала не только на артистов и музыкантов. Поклонником гениального композитора был и классик мировой литературы Антон Павлович Чехов. Шаляпин восторгался Чеховым. После первой встречи с ним он признался: «Как я счастлив, что наконец узнал его, и как я очарован им! Вот это человек! Вот это писатель!» Дом Чехова всегда был наполнен музыкой, как и его произведения, да и сам Антон Павлович – это музыка, воплощенная в слове. Его отец играл на скрипке, пел и управлял церковным хором, в котором также пели будущий писатель и его братья. А позднее на знаменитой чеховской даче в Ялте появилась пианино, на котором Рахманинов аккомпанировал Шаляпину. Для Антона Павловича многие артисты исполняли музыкальные произведения, в том числе и любимые им романсы. Михаил Глинка на стихи Нестора Кукольника. «Сомнение» исполняет Денис Седов.

Романс Сергея Рахманинова на стихи Галины «Сирень» прозвучит в исполнении солистки театра «Новая опера» Ирины Баженко «Москва».

0: закончилась трансляция первой части концерта шаляпинских сезонов в Кисловодске. Эти ежегодные концерты входят в большой фестиваль оперного искусства, который проводится на базе литературно-музыкального музея дачи Шаляпина. Это был последний адрес прописки Федора Ивановича Шаляпина в Кисловодске перед его отъездом за границу. Вторую часть концерта вы сможете прослушать в следующую субботу. Я прощаюсь с вами. Программа подготовлена журналистом Анной Пугач-Дементьевой и режиссерами Еленой Андреевой и Дмитрием Труханом.
1: Радио России. Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
2: Слушаем!
1: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
2: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
4: Словарь русских говоров Забайкалья.
3: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске российские подразделения за сутки улучшили позиции, заняли более выгодные рубежи в зоне спецоперации. ВСУ вывели из строя оборудование котельной, повредили автомобиль доставки продукта в Энергодаре Запорожской области. И ухудшение погоды с ливневыми дождями, градом, усилением ветра прогнозируется в столичном регионе к вечеру субботы. Далее подробнее. Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над селом Бачевск Сумской области, говорится в сообщении Министерства обороны, опубликовавшего кадры установления контроля над Бачевском, на которых видна работа российских штурмовых подразделений операторов БПЛА по технике и живой силе ВСУ в лесном и жилом массиве населенного пункта. По данным ведомства, за сутки группировка «Север» поразила живую силу и технику ВСУ в ряде районах Сумской и Харьковской области. В течение суток ВСУ потеряли в зоне действий группировки более 175 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 3 станции радиоэлектронной борьбы. Российские подразделения войск «Юг», «Запад», «Центр», «Восток» за сутки улучшили позиции, заняли более выгодные рубежи в зоне спецоперации. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерии группировок войск вооруженных сил России поражены объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, используемой ВСУ, места хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников в 152 районах, говорится в сообщении Министерства обороны. ВСУ на протяжении многих лет создавали в Константиновке эшелонированную систему обороны, однако российские военнослужащие смогли взять этот стратегически важный укрепрайон, отметил в интервью ТАСС глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
2: Это серьезнейший укрепрайон, который создавался противником долгие годы, менялись, там, дооснащались позиции. Для нас же это новые оперативные возможности и, по сути, это южные ворота или южный подход Краматорско-Славянской агломерации.
1: По словам главы ДНР, разрозненные группы киевских боевиков все еще встречаются в Константиновке, дозачистка города продолжается. ВСУ вывели из строя оборудование котельной, повредили автомобиль доставки продукта в Энергодаре Запорожской области. Никто не пострадал, сообщил глава города Максим Пухов. Он добавил, что цель атаки – террор и попытка нарушить работу системы жизнеобеспечения города. По его словам, ВСУ пытаются посеять хаос и панику, но Энергодар был и остается крепостью. Все службы работают в штатном режиме, заключил мэр. Украина активно помогает своим западным кураторам вести политические игры в Африке руками различных террористических группировок, включая попытки свержения законных властей. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
3: У украинцев в слишком большом количестве конфликтов на африканском континенте пытаются выступать на стороне сил, противостоящих законным правительствам. Только лишь для того, чтобы утвердить себя в качестве фактора политики на африканском континенте, ну и главное, сделать неприятности для дружественных России стран.
1: Бурунди стала последней остановкой в африканском турне российского министра на этой неделе. Это государство сейчас помогает своему соседу Демократической Республике Конго бороться с мятежниками, террористами и иностранными наемниками. Ранее Лавров уже посетил Эфиопию, Нигер и Мозамбик. Госсекретарь США Марко Рубио на данный момент фактически управляет финансовой системой и энергетическим сектором Венесуэлы, сообщает

0: субботу «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на свои источники. По ее данным, хотя Рубио не посещает Венесуэлу, он погружен в ежедневное управление страной, поддерживает близкий контакт с временным президентом страны Делси Родригес. После операции по захвату венесуэльского президента Николаса Мадуро 3 января этого года он связался с Родригес и предложил ей сотрудничество с США. В противном случае госсекретарь пообещал новые масштабные удары США по Венесуэле. В ответ Родригес дала согласие, отмечает газета. В данный момент деньги от венесуэльского экспорта поступают в Минфин США, и ведомство выдает их Венесуэле постепенно через частные банки. Рубио и его команда решает, кто и на что может тратить средства. Также он следит за исполнением американских санкций, определяя, кто и как может вести коммерческие дела в Венесуэле. Госсекретарь занимается перестройкой нефтяного сектора страны, обеспечивает доступ американских компаний в Венесуэлу. Обсуждает с Родригес назначение на важные правительственные посты. Приближенные Рубио выдают лицензии, разрешающие тем или иным компаниям вести бизнес в Венесуэле в обход санкций. В администрации США и правительстве Венесуэле информацию о роли Рубио комментировать не стали, информирует «Нью-Йорк Таймс». Ухудшение погоды с ливневыми дождями, градом, усилением ветра прогнозируется в столичном регионе к вечеру субботы. При этом температура будет достаточно высокой, до 26 градусов тепла, и лишь в воскресенье немного похолодает, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В столице нашей Родины выходные будут дождливыми, основные ливни и грозы прошумят во второй половине субботы и особенно вечером, а также в течение всего воскресенья, когда через столицу будет проходить холодная фронтальная система, которая в пределах МКАДа суммарно принесет до 3-5 ведер дождевой воды на каждый квадратный метр земли, ну или 60% месячной нормы, что приведет к подтоплениям в низинных формах рельефа. В субботу днем нормальная для июля плюс 23-26, воскресенье после свежеет ночью до 14-17, а в дневные часы до плюс 20-23 градусов. Ветры при этом развернутся с юго-западных на северо-западные румбы 4-9 метров в секунду, порывистые. Показания барометров завтра будут падать и составят 741 миллиметр ртутного столба. В начале следующей недели в тылу циклона дожди продолжатся, но их интенсивность уменьшится. Под утро 12-15, а в середине дня до плюс 22-25.
2: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Стартовал розыгрыш футбольной первой лиги. В стартовом матче первого тура Уфа принимает Ленинградец. Идет 6-я минута, счет не открыт. Футбольный пари НН вернул прежнее название. С нового сезона команда будет называться просто «Нижний Новгород». Под этим брендом коллектив выступал с 2018 по 2022 год. Ранее новым ключевым акционером клуба стал предприниматель Андрей Артемов. Футбольный «Спартак» из Костромы будет тренировать Роман Березовский. Специалист сменит на посту Рената Белялединова. Рулевого отправили в отставку спустя всего 46 дней после назначения. Под его руководством команда не провела ни одного официального матча. 3 июня Березовский был назначен тренером вратарей костромского клуба. Ранее специалист работал в московском «Динамо», Сочи и сборной Армении. Первый матч коллектив проведет в воскресенье 12 июля в соперниках «КамАЗ» из Набережных Челнов. Российским триатлонистам вернули право выступать в серии соревнований «Айронмен» в нейтральном статусе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации триатлона России. Это еще одно решение, которое опирается на рекомендацию МОК снять все ограничения с наших спортсменов. Ранее допуск получили отечественные волейболисты. Виктория Сазонова завоевала золотую медаль чемпионата России по современному пятиборью. Вторую строчку заняла Амина Тагирова, третьей стала Яна Соловьева. Турнир завершится в субботу мужскими соревнованиями. Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев и генеральный директор профессиональной борцовской лиги РФ Чад Бронштейн объявили о проведении первого турнира под эгидой организации в России. Сильнейшие борцы мира выступят в Москве 5 сентября. А у меня на этом все. До новых встреч.
3: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
4: Погода. В
0: Калуге завтра дождь плюс 19, в Твери дождь плюс 26, в Ярославле дождь плюс 24, в Тамбове небольшой дождь плюс 23, в Липецке небольшой дождь плюс 22, в Воронеже небольшой дождь плюс 23, в Смоленске дождь и плюс 21. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют малооблачную погоду, температура ночью плюс 20, днем плюс 29. В Москве в воскресенье ожидается пасмурная погода с дождем, температура ночью плюс 18, днем плюс 22. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 741 миллиметр ртутного столба.
3: Театр «Радио России» представляет.
4: Трогай!
5: Но пошли!
3: «Степь» – многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова.
6: Не хочешь ехать, так оставайся. Никто силы не тянет.
3: Девятилетнего мальчика Егорку отправляют с обозом в город учиться. Путешествие его длится несколько дней.
6: Я буду спать, а ты, Егор, поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили. Понял?
7: Понял.
3: По дороге мальчик купается в реке, встречает удивительных людей, слушает мужицкие рассказы у костра.
8: 15 лет мне еще не было, а я уж говорил и стихи сочинял по латыни.
3: «Степь» слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
10: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
3: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: На связи ГТРК «Донт-Эйр» и наш радиопроект «Области знаний».
12: Это какое-то волшебство или только технологии?
13: Это волшебство технологий.
11: Я, Олег Пшеничный, с моими гостями докопаюсь до истины.
14: Ростовская область – место, где берегут историю, любят творчество, рады делиться знаниями.
15: Игрушка для ребенка, находящегося в люльке.
14: Каждый гость студии – настоящая находка.
3: Радио России. Главное радио страны.

0: Полевая почта Радио России.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Полевая почта Радио России». Это программа для тех, кто сейчас работает в зоне специальной военной операции и их родных. Ваши письма приходят на наш почтовый адрес, голосовые сообщения на мессенджеры. Наши координаты вы слышите в эфире Радио России. Сегодня я вам их напомню. И наши сегодняшние гости – военный волонтер, актриса, режиссер, исполнительница своих песен Анна Артамонова, позывной «Солнышко». Аня, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Аня, я услышал ваши песни относительно недавно. Меня с ними познакомил наш с вами общий товарищ, режиссер Константин Зайцев, неоднократно бывавший у нас в гостях. И песни, честно говоря, меня поразили. Я думаю, сейчас тоже мы послушаем, вы поймете, дорогие радиослушатели, о чем идет речь. Я хотел в первую очередь узнать у вас, как вы оказались вовлечены во все процессы, не только написание песен, но и в то, что происходит сейчас. Вы активный волонтер, вы ездите на фронт, вы ездите по госпиталям. Как у вас все это началось? Насколько я знаю, все это произошло в 2022 году.
2: Да, сразу же в 2022 году, 24 февраля, меня как будто располовинило, я не могла спокойно жить. Мне хотелось чем-то помочь, чем я не знала. И у меня даже такие строки прямо вот в ночь 24 февраля возникли. Когда все просто и понятно, тогда спокойно дышишь, спишь. Когда же сложно и невнятно, то дырку сам себе свербишь. Я многого не понимала, не понимаю, не пойму. Но с детства небо умоляло, не дай мне Бог узреть войну. И вот война, не понаслышке. За столько лет скопился гной, и наши воины-мальчишки горячей кровью, как рекой, то пепелище заливают, сливаясь с братской другой, хотя мы все едины, крови и веры, и земли одной. Нас в страшную войну втянули брат против брата, мать на дочь, мы, как враги, в нее шагнули с одним желанием помочь. Идет война, восток и запад глядят на нас, разинув рты, им земли наши бы оттяпать, да с куполов снести кресты, и мы бьемся, в спину получая проклятие, ненависть, вранье, а в небо души улетают». А в небе кружит воронье. И вот я не знала, чем помочь, как вдруг поступило предложение пойти с концертами в госпиталь. И вооружившись гитарой, я пошла в госпиталь. И с этого момента начала, как могу, помогать ребятам. Возникли новые стихи, новые песни. А так пишу стихи с 7 лет.
1: У вас вообще насыщенная творческая биография, мы сейчас к ней вернемся. Но давайте вначале послушаем вашу песню, называется она «Мальчики мои». Расскажите буквально несколько слов про нее, как она возникла.
2: Возникло от знакомства с нашими мальчиками. Я увидела такие раны, и первые посещения госпиталя, вернувшись домой, я просто упала лицом в подушку, ревела. Там я им не показала виду. Наверное, поэтому потом возник этот позывной «Солнышко». И потом, вот сейчас прошло уже сколько лет, я вам скажу, что самое сложное для меня — это не на фронте петь, под обстрелами, да, не в театре выступать под софитами, а петь в госпитале. Потому что ты не просто поешь, ты общаешься, пропускаешь каждого судьбу через себя, пытаешься чем-то помочь. Но я вам скажу, что не столько я им поднимала настроение своими песнями, сколько они мне своим жизнелюбием. Поэтому, когда там у меня опускаются руки, бывает такое, да, и у солнышка бывает такое, когда лучики вдруг...
1: Лучи,
2: да. Да, не светят. Да, я всегда вспоминаю про ребят. И я понимаю, что я не имею права.
1: Давайте послушаем песню в вашем исполнении. Анна Артамонова, песня «Мальчики мои».
3: Гулко в твердь земли

0: Это была песня «Мальчики мои» в исполнении гостей сегодняшней программы «Полевая почта Радио России» Анны Артамоновой. Ань, вот ваша биография. Это Нижегородское театральное училище. После него вы служили в местном театре, театр комедии, да? Потом был у вас в ГИК мастерская Владимира Грамматикова. Потом театр под руководством Александра Калягина, etc. И потом режиссерское образование еще в ГИК, мастерская Хатиненко и Фенченко, и еще мастерская Михалкова. То есть у вас очень-очень большая творческая биография, которая, кстати, еще совершенно не завершилась. Вы параллельно она у вас развивается. А вот что касается гитары, вы с чего началось? Как вы начали играть?
1: Во дворе. Взяла гитару и начала АМДМ.
0: Как вы сказали, АМДМ, да, и
1: я. Да, я даже не помню, как я училась в школе. Я помню себя на сцене школьного театра с гитарой. И многие учителя, учитель по физике, она всегда говорила: «Аня, у тебя 4 по физике. Я тебя натянула». Простите, молодежь, если они меня там все слышат. Но вот я вот все время пела. Конечно, хотелось бы закончить школу музыкальную. Теперь я детей своих мучаю. У меня их 4. 2 мальчика, 2 девочки. Пока 4, я всем говорю.
0: Да.
1: Я бы еще сходила в поход за 5, 6, 7. Но когда с Бог. Вот. И я их мучаю музыкой, потому что я говорю, что самое великое искусство – это музыка. Ее понимают везде, на всех языках.
0: Давайте еще одну вашу песню послушаем. Называется «Я тебя жду с войны». Вот расскажите, пожалуйста, ее возникновение, чем было продиктовано.
1: У меня есть песня «Рождённые в дороге». Угу. Вот когда я еду, везу гуманитарную помощь и концерты свои, вот эта серая лента перед глазами, которая вращается, вертится, и я остаюсь тет-а-тет со своими мыслями, вот меня тогда накрывают строчки. И, знаете, я раньше переживала, думаю, как вот тут не забыть, а потом научилась на диктофон. Включаешь диктофон и записываешь. И вот у меня есть несколько песен, рожденных в дороге. И мы даже спонтанно сняли клип за один день в Воронежской области. Такой самодельный клип, где надписи, города, которые мы берем, наши ребята берут, и Харьков, и Николаев освобождают. Финальная точка – дорога на запад. Uh-huh. Вот. И вот эта песенка коротенькая чем-то напоминает, мне кажется, Бумбараша.
0: А вообще, что касается, сейчас мы, конечно, к песне перейдем, но видео у вас очень важный момент в подаче ваших песен. То есть практически каждую песню вы стараетесь снять, ну, клипом я не назову, но как-то это видео, определенное видео, да, должно быть подтверждено. Это вы с самого начала решили вот так вот сделать? Это какой-то, на ваш взгляд, придает вес, потому что песни-то сами за себя все говорят. Тем не менее, вот вы стараетесь именно видеоряд какой-то показать. Или просто вам важно еще показать этих людей, благодаря которым были инициированы на песню?
1: Ну, я же по профессии кинорежиссер. Основная моя профессия кинорежиссер. Поэтому, конечно, это вот я всегда недавно стала блогером. Мальчишки давно меня просили: ну когда, где твои песни можно услышать? Я как сапожник без сапог, не занималась продвижением своего творчества. Только недавно, в этом году, я разместила свои песни «Победа», «Весна» и вот еще несколько песен свежесозданной музыкальной группы. Вот, поэтому впереди все еще буду заниматься продвижением, размещением. Но пока вот времени на что хватает, то и делаю.
0: Давайте послушаем песню. Называется она «Я тебя жду с войны» в исполнении гостей сегодняшней программы, сегодняшнего выпуска «Полевой почты Радио России» Анны Артамоновой.

0: назло всем врагам своим, чтоб вернулся живым, назло всем врагам своим.
1: Это была песня «Я тебя жду с войны» в исполнении Анны Артамоновой. Вы слушаете программу «Полевая почта. Радио России». Ань, вы знаете, у меня такая ассоциация, когда я слышал ваши песни, узнал про них, всплыли у меня два имени, ну, не знаю, многие музыканты не любят проводить параллели какие-то, но, тем не менее, в общем, такая, вот у меня вот так. Мне показалось, что здесь есть некая связь, в первую очередь, с актерской песней, Елену Камбурову я бы здесь вспомнил, наверное, и в чем-то, наверное, Жанну Бичевскую. Ну, просто потому, по той насыщенности и образов, и подачи эмоциональной, что-то вот у меня какие-то ассоциации, собственно, вот вызвали эти две поющие женщины. А у вас, вот, как поющие актеры, или какие-то поющие люди, кто для вас является?
2: Ой, вы знаете, вы меня сейчас именем. Такие фамилии назвали, что в один список меня просто внесли. Я очень люблю и Елену Камбурову, и Жанну Бичевскую. Я вам скажу, что когда-то, давным-давно, когда я работала в Нижнем Новгороде в театре комедии, и меня взяли именно в этот театр с моими песнями. И тогда был конкурс Андрея Миронова «Поют актеры драматических театров». И я выступила с двумя своими песнями и попала в Москву на гала-концерт. Все почему-то думали, что я из Санкт-Петербурга, а не из Нижнего Новгорода. Угу. Тогда меня благословил Дашкевич.
1: Ну, это далеко.
2: Да-да-да. Рассказывали мне, что 5 минут о тебе Дашкевич в эфире говорил. И он сказал тогда такую фразу: «Я не люблю, когда меня учат жить, но пока у вас получается, дерзайте». Вот. И вот с того момента мне захотелось покорить Москву. Я ее, конечно, не покорила, Москва слезам не верит, но мне очень нравится Москва. Я благодарна судьбе за то, что я очень богата, богата людьми. Я училась у Грамматикова, он поверил в мой талант, взял меня. Дальше я вот так за ручки держалась с Алексеем Владимировичем Баталовым, и он вершил мою судьбу, отправлял на фестивали многочисленные и всегда говорил: «Деточка моя, вот сейчас будет такой объем предложений, кино, но всегда будь разборчива, всегда думай о том, что ты будешь делать, где ты будешь сниматься, что ты будешь снимать». Вот. Я бросила актерский, поступила на кинорежиссуру, меня отговаривали, говорили: «Это адский труд». Но при этом параллельно показывалась театр, меня взял Сан Саныч Калягин, преподавал у Александра Яковлевича Михайлова, закончила Академию Никиты Сергеевича Михалкова. В общем, я так богата не только известными людьми. Вот сейчас, несмотря на все ужасы, да, нашего времени, сложности, у меня столько людей среди воинов, их родных и близких. И я знаю, сколько обо мне народу молится. И 3 я попадала под обстрел. Я знаю, что народная любовь, она вот передается солнышку.
1: Тем не менее, все-таки, знаете, ну, среди гостей в нашей программе, ну и вообще, с кем мне довелось и доводится общаться, с людьми, которые бывают на фронте и выступают перед бойцами, или занимаются гуманитарной деятельностью и воюют, у всех разное восприятие. Вот считается так, ну, как-то изначально, что и актер, ну, особенно актриса, человек, в общем, повышенной эмоциональности, повышенного восприятия. Для вас вот этот перепад, этот контраст между мирной жизнью и появлением на фронте, насколько тяжело он дался, и насколько тяжело вам дается возвращение, когда вы видите контраст, собственно, между тем, что происходит там, и привычной московской жизнью?
2: Честно, тяжело.
1: Угу.
2: Тяжело, потому что иногда кажется, что вот там оно настоящее. И вот мы только вернулись из-под Авдеевки. И у меня такое было ощущение, что я как будто ошпаренная кипятком, обожженная. Я не понимаю, когда здесь прожигают жизнь, когда вот она вот такая вялотекущая. А там мальчишки рискуют просто. Вот мы, герои моих стихов и моего будущего фильма «Воробей», мы утром его ждем, я не знаю, он вернется с доставки или нет. Молодой мальчишка, который просто не спит, не дает себе отдыха, он пишет стихи, он поэт, он снимает коротенькие видео, тут же их монтирует, отправляет. Я говорю: «Воробей, ну дай себе выдох, он сейчас поймал волну, на него смотрят люди». Я говорю: «Ну, людская молва как волна, понимаешь, она сегодня тебя поднимает, а потом забудет». Вот. Хотя он мне говорит: «Это ты мне говоришь? Это ты, которая тоже себя не бережет и не жалеет?» Вот. Но очень-очень, конечно, и тяжело, и страшно, и больно, и ты иногда не понимаешь ответы на некоторые вопросы, не находишь их.
1: Расскажите, пожалуйста, про ваш проект, он называется «Твой позывной герой». Мы сейчас подходим к песне «Письмо солдату». Тоже очень интересно сделано здесь и видео, и перекличка поющего мальчика, и солдата. Все это подано очень как-то красиво, тонко и пронзительно. Что это за проект? И, ну, непосредственно про песню тоже, пожалуйста, расскажите.
2: В 25-м году, 10 мая, случилась премьера спектакля «Твой позывной герой» на сцене театра «Цитра» под руководством Александра Александровича Калягина. Это моноспектакль. Хотя во второй части спектакля вышел мой сынишка, случайно на репетиции, и мне сказали закрепить. Поэтому Яшка тоже участвует. Он, кстати, со мной ходит по госпиталям. И дочка у меня, которая играет на фаготе, помогает, тоже ходит в госпиталь. Вот, детки вовлечены. И у нас дома такая перевалочная база. К нам ребята из отпуска на излечение приезжают, реабилитационный период, в выходные. Вот, и детки помогают там, заботятся о них. И родился вот этот спектакль. Он сейчас идет, а за ним следом при поддержке президентского фонда культурных инициатив возникла музыкальная группа «Твой позывной герой». Главные исполнители – боец 810-й морской пехоты с позывным «Маэстро» и мой младший сынишка Яшка с позывным «Барабашка». С «Маэстро» мы познакомились в 23-м. Я тогда первый раз попала под обстрел в Херсонской области, Радинск. Только ступила с машины на землю, и началось шторм-шэдоу, обстрел. Мальчишки меня сразу в блиндаж, в укрытие. А у меня такой был выброс адреналина, я вижу, как они волнуются, там бабахает, они в рацию что-то переговариваются. Я взяла гитару и начала петь. Ну, мне кажется, я не пела, я просто орала под гитару, пытаясь перекричать все, что сверху, срывая струны и связки. Вот, а потом такое затишье, мальчишки смотрят на меня, выпучив глаза. Тебе, говорят, что, совсем не страшно? Я говорю, страшно. Страшно, хочется есть. Я вообще, когда нервничаю, есть хочу. Вот, и выяснилось, что они к моему приезду готовились, жарили мясо. И мальчишка, который жарил мясо, когда начался обстрел, он долго не знал, куда ему в укрытие или продолжать жарить. И он так остался кошеварить. Мы когда вышли, лес в дыму, он как ежик в тумане стоит. Я говорю, ты чего? Он говорит, ну, приказа не было, я остался. Ну, в общем, я ему тогда сказала, мы бы сейчас твое жареное мясо ели. Ну, а потом я пустила гитару по кругу, я люблю это делать, и на фронте очень много талантливых ребят, и выяснил, что у них есть свой талантище, позывной маэстро. И он как запел, сначала «Я солдат», потом «Коня», и я говорю, «Откуда у тебя такой голос?» Он говорит, 10 лет занимался вокалом, ну и потом спел арию на французском, и все, и с того момента у меня возникло желание сделать группу, я написала песню, и вот эту песню вы сейчас услышите, «Письмо солдату».
1: Анна Артамонова, «Письмо солдату».
3: Здравствуй, солдат. Меня зовут Ваня. Я в первом классе учусь. Я помогаю сестренкам и маме, но очень на фронт к тебе рвусь. Я занимаюсь в секции бокса, могу дать противнику в нос. Но мама меня не пускает все время, ждет, чтобы я подрос. Ты напиши, пожалуйста, маме, чтоб отпустила меня к тебе, чтоб разрешила.

Здравствуй, Ванюшка, пишу тебе с фронта. Письмо я твое получил. Классно, что ты занимаешься спортом. Я тоже на бокс ходил. Твой динозаврик меня защищает. С ним на задание хожу. Он мне, Ванюшка, во всем помогает. А маме письмо напишу. Я отправляю тебе в подарок этот красивый армейский шеврон. День был сегодняшний слив.

всех. Прямо в окопы летят снаряды, но будет у них успех. Мы победим по-другому, не будет, встань за Русь как один. Самые сильные русские люди все.

0: я скоро приеду.
1: Приедешь с победой?
0: Конечно, с победой.
2: Приеду, братишка.

0: я скоро приеду. Ты жди, не скучай.
1: Ты скоро приедешь.
0: Я скоро приеду.
1: Приедешь с победой.
0: Конечно, с победой приеду, братишка. Меня ты встречай.

0: Это была песня «Письмо солдата» в исполнении гостя сегодняшней программы «Полевая почта Радио России» Анны Артамоновой. Давайте вот вернемся к вашей работе, основной гражданской работе. Вы служите в театре. Хватает времени у вас на театр?
1: В этом году я получила премию «Актриса года 2026».
0: Вот так.
1: И Александр Александрович сказал, что ты заслужила, но тебя очень мало. Но, говорит, ты редко, но метко. Я ему сразу сказала, я говорю, Александр Александрович, незаслуженная награда. Вот. Но оспаривать не буду, как Тёркин, да, сказал. Я согласен на медаль. Вот, я взяла премию, порадовалась. И я вообще, я долгих лет Александру Александровичу. Потому что основное, конечно, мое место работы – это театр. 21 год я служу в этом театре. Это дом, это семья, это такое человечище. Он помогает всем, всем и никогда не афиширует. Он помогает всем, кто служит в театре, всем родным и близким, ветеранам сцены. К нему из любого города могли обратиться люди, и он всегда оказывал поддержку. Детский дом при цирке Никулина и воинам нашим. Я всегда обращалась к нему за поддержку. Наш театр совершает концерты по госпиталям, отправляет гуманитарную помощь. И он всегда говорит, не надо нигде говорить о том, что я делаю. Но сейчас мне хочется вот просто признаваться в любви вслух и говорить, что это человечище. И дай Бог ему долгих лет жизни.
0: А что касается жизни, как говорится, на театре, скажите, вот по поводу постановок, да, ну, существует театр Российской армии, существует вообще огромное количество театров, где сейчас повестка специальной военной операции, вообще фронтовых действий должна быть поднята. Скажите, вам приходилось с этим сталкиваться? Есть ли какие-то пьесы, которые, ну, в разработке или, может быть, уже, собственно, и поставлены? Есть ли вообще драматурги, которые в состоянии что-либо сделать действительно качественно, а не просто это какой-то будет пафос и патетика? Есть ли такие постановки, и есть ли какие-то люди, кто действительно вот может создать новую театральную историю, даже можно так сказать, касающуюся нынешнего исторического момента?
1: О, наверное, в этом моменте я вам ничего не скажу. Немножко...
0: А вы сами?
1: По-своему. Я сами с усами.
0: Так, ну, нет, ну, кроме видео, понятно. Вот кроме этого проекта, тем не менее, вы замахиваетесь на Вильяма нашего Шекспира, на театр?
1: Но...
0: Сделать, действительно, ну, я думаю, что вы как режиссер и актриса профессиональная, уж, наверное, как сценарист тоже можете выступить в итоге. Или, на всякий случай, найти человека духовно вам близкого, тем более, что вы говорите, что талантливых людей, я думаю, что не только поющих на фронте немало. И так оно и есть, здесь многие тоже бывали в этой студии.
1: Ну, вот... Александр Александрович Калягин, он занимался как раз раскрытием новых имен. И вот 11 лет он дал мне такую возможность поставить первую мою постановку. Это пьеса о Чехове, начиная с гимназических лет и заканчивая первой постановкой «Чайки». 11 лет идет этот спектакль. Вот. Год назад я поставила «Твой позывной герой» моноспектакль. И другие ребята тоже в нашем цеху, и актеры, и режиссеры имеют такую возможность показать как самостоятельную работу, а дальше, если это проходит, если это интересно, театр поддерживает, и мы ставим. Так что нет, тут я не жалуюсь, я очень даже горжусь и хвалюсь тем, что у меня есть такая возможность не просто как актриса работать, но еще и какие-то свои мысли, чувства передавать.
0: Потому что многие говорят из тех, ну, кто пишет хорошие песни, кто пишет прозу, современную стихи, в любом случае человек должен быть в эту тему вовлечен индивидуально, то есть он должен быть там, ну, так же, как было во времена Великой Отечественной войны, да, то есть практически все, кто написал выдающиеся произведения, они были либо фронтовиками, либо участниками фронтовых бригад, ну, в любом случае страна несоизмеримо больше жила темой Великой Отечественной войны, чем сейчас, как мне кажется.
1: Я вам даже скажу, что когда начались мои поездки и походы по госпиталям, у нас зав. Литературной частью Татьяна Грантовна подошла ко мне и говорит, Аня, пиши. Я же знаю, что ты пишущий человек. Я говорю, я не успеваю, Татьяна Грантовна. Ну, либо я сейчас сяду и буду писать, или... Вот на диктофон написала быстренько, поговорила. Она говорит, пиши, пиши, ставь что-нибудь. И вот они меня даже подгоняли в какой-то момент, когда случился 25-й год,
0: да.
1: И все верили, что вот она, победа в юбилейный год, не за горами. И ко Дню Победы мне говорят, Ань, ну, давай что-нибудь. И я сказала, что у меня есть идея на троих актеров, а мне говорят, нет, Сан Саныч говорит, делай одна. Я говорю, почему одна? Зачем? Я не имею права выходить одна и полтора часа держать зрителя. Он говорит, делай одна. И вот он меня как-то благословил, и я попробовала. Мы думали, это разовое мероприятие будет к Дню Победы, а в итоге получился спектакль, и он идет. И я одна на сцене, ну, потом во второй части выходит, сынишка выбегает, но я ощущаю, что за моими хрупкими плечами наши воины, у меня видеопроекция, и идет и прямая, иногда даже трансляция, и видео засняты, и песни звучат, и мы видим лица ребят, и я понимаю, что я не одна, что вот они со мной, те, кто не могут сейчас приехать и быть на сцене. Мальчики мои, очень нравится ребятам в госпитале эта песня. Ну, на самом деле, мальчишки у нас невероятно сильные, сильные физически и духом. Еще в самом начале 22-го года я познакомилась с удивительным парнем. Зовут его Пашка. У него много татуировок. И хотя я не люблю татуировки, но у него они очень красивые. На правом плече мама-папа, и он маленький. Такая детская фотография. На левом Юрий Гагарин. Внизу там... где левая нога, должна быть у него парная ампутация. Там кусочек синенького, и я когда увидела, я говорю: «Паш, прости за нескромный вопрос, а там что было?» Он говорит: «Буржуй, поэтому оторвало». Он всегда шутил. У нас скулы, животы болели от его юмора и смеха. И вообще, если где-то группировка в госпитале и гогот-хохот, значит, там Пашка. Ну и, в общем, у меня о нем сложились строчки. Я ему первому отправляю. Я говорю: «Паш, проверь, все ли так. Если что не так, продезинфицируй, поправь». Он говорит: «Все круто, выкладывай, только дивиденды не забудь». Пашка родился в рубашке. В плотной, в бронежилетной. Смерть обманул вредный. К тому же еще балагур. Веселый такой паренек. Хабаровский КВНщик. Лишился обеих ног, а был футбольный болельщик. Манчестер на левой ноге. На правой был Дэвид Бекхэм. Как ранило на войне, рассказывал нам со смехом. Очнулся, говорит, сначала шок. Ощупал причинное место, фу, цело. А вместо ног кровавое липкое тесто. Жаль Дэвида, жаль Манчестер. Но все остальное на месте. Есть чем возвратиться к невесте. Веселый такой паренек. На правой руке у него семейное детское фото. На левой — король полета Гагарин. А на спине — майку задрал, показывает кадр из бойцовского клуба. Финальный на фоне окна. Мы хором сказали: «Паш, круто! Но ты же не видишь, спина!» А он отвечает: «Не вижу, но чувствую». И вновь смешок. Живет такой парень на свете, веселый такой паренек. Когда наш обход по палатам закончился, мы вышли в парк. А там средь березок солдатам травил анекдоты чудак наш Пашка. Вокруг него столько таких же, как он, живых, в рубашках рожденных и только, красивых и молодых, кто на костылях, кто в карете, кто рук лишился, кто ног, курят, смеются, как дети, а ветер относит дымок. А в центре герой наш Пашка, а в сердце его юморок. Пашка, родная рубашка, веселый такой паренек.
0: Вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России. И сейчас я напомню вам наши координаты для ваших писем и музыкальных заявок. Для голосовых сообщений 8-910-444-91-59. Электронный адрес polesobaka.radioru.ru. И почтовый адрес 125-040, Москва, 5-я улица Ямского поля, 19/21, Радио России. Программа «Полевая почта» Радио России. Напоминаю, сегодняшние гости программы «Полевая почта» Радио России — военный волонтер, актриса, режиссер, исполнительница своих песен Анна Артамонова. Аня, и вот когда мы говорим о вовлеченности, у вас есть песня «Победители войны». На одном из ваших видео, которое снято не к «Победителям войны», к другой песне, вы ведете с телефоном, естественно, снимается с камеры телефона, и там все просите представиться, ребят, которые сидят в блиндаже. И... видно, что это огромный охват территориальный, то есть там самые-самые разные города: Москва, Питер, Хабаровск, в общем, из очень многих регионов, городов и регионов. И вот в песне «Победители войны» вы как раз перечисляете, конечно, это одна, наверное, там десятая людей, с кем вы сталкивались, но тем не менее, вот что вы испытываете, когда вы видите людей из самых-самых разных частей нашей страны, и не только, кстати, нашей страны?
1: с разных уголков России, разных возрастов, разных вероисповеданий. То есть настолько все разные, и вот их объединяет одно — это защита Родины. И, конечно, я говорю, я настолько обогатилась людьми, то есть приезжая в любой город, у меня есть друзья, меня ждут, меня просто мальчишки говорят, вот наступит эта победа, и ты ко мне в гости приедешь, ты ко мне. Я говорю, ну, необъятное будет путешествие. Я сейчас приступаю к съемкам документального фильма «Твой позывной герой». Да, такое же название, как и у спектакля, как и у музыкальной группы «Твой позывной герой». И сразу же нон-стопом «Твой позывной герой отцы». Это первый проект о талантливых ребятах, и их таланты никак не связаны с СВО, с фронтом. Один поэт, другой оперный певец, третий блогер, четвертый писатель. А следующий проект «Твой позывной герой отцы» о многодетных отцах. Они как раз-таки все с разных уголков России. И вот эту песню, когда я написала, даже видео, которое есть, смонтировала, получилось так, что я одного командира добровольческого отряда «Барс-11 Ямаху» смонтировала с другим командиром из 3-го резервного батальона. А они учились 100 лет назад вместе, были курсантами одного училища. Они говорят, Аня, как ты так сопоставила, что мы рядом два кадра в стык? То есть такие чудеса произошли. Я говорю, ну, бывает, бывает. И они порадовались, что они в одной песне, в одном клипе. Вот так, да, говорит, нас соединило. И он говорит, я связь потерял, дай его контакт. А другой мне пишет. И я говорю, Анька, ты помогла мне найти моего друга Серегу. Вот такие вот чудеса. И они все время случаются. Поэтому вот так вот. Это не я пишу песни, это как-то, наверное, через меня такое, что-то такое тик и происходит.
0: Давайте послушаем эту песню. Называется она «Победителя войны» в исполнении Анны Артамоновой. Гости сегодняшней программы «Полевая почта» Радио России.
2: Мои друзья-мальчишки, герои классной книжки, под названием «Жизнь».

0: Сахалина с Грузией, из Мордовии, Чувашии, Осетии, сыны, героические парни, победители войны.
1: Это была песня «Победители войны» в исполнении Анны Артамоновой. Сегодня она в гостях, военный волонтер, актриса, режиссер, исполнительница своих песен. Аня, вот про этот проект еще «Твой позывной герой». Я так понимаю, что это старт этому был дан спектаклем, да? То есть потом это развилось именно уже в песенную такую структуру. И дальше, собственно, фильм, о котором вы говорите. А вот если вернуться к песням, что это будет такое? Кого они охватывают? Кто «Твой позывной герой»?
2: «Твой позывной герой» — это как раз-таки настоящий герой нашего времени. Это и воины, которые там на фронте, и в госпиталях, и дети, молодое юное поколение, которое поддерживает, и это наше будущее. Вот эта вот неразрывная связь, почему мальчик и воин. Вот в этом задумка была. И мы создали три песни. Вот у нас сейчас в резерве три песни, но это только начало. Первая песня «Письмо солдату», вторая «Морская пехота». Она вышла 12 июня на День России, и сейчас на День военно-морского флота мы ее опять-таки анонсируем. И третья песня «Мама». Она вышла на День семьи, любви и верности 8 июля.
1: А кто вам помогает? Я вижу, что в некоторых песнях инструменталисты с вами задействованы. Скрипачка. И вообще, кто эти все замечательные музыканты?
2: Скрипачка Мария Андреева. Мы с ней пересеклись как раз в Харьковском направлении. Позывной «Енот». И фронтовых девчонок, сестренок у меня очень много. Олеся Шигина. Позывной «Мама». Основатель кинофестиваля «Кино на службе Отечеству». Инна, позывной «Рассвет». Мы с ней случайно познакомились в 24-м. Она подошла на одном из концертов и говорит: чем я могу помочь? А в этот момент я разбила машину. Я говорю: машина есть? Она говорит: есть. Я говорю: поехали. Она говорит: подождите, я не могу так сразу. Я говорю: поехали, поехали. И вот с того момента она мне помогает, моя правая рука. Галя, позывной «Гайка». Она потеряла своего любимого, своего супруга. 8 месяцев длилось счастье. И проклятый «Хаймерс» забрал его, превратил в небесного воина. Вот, так что есть и фронтовые сестренки, девчонки. А также с созданием музыкальной группы «Твой позывной герой» у меня всегда была мечта, вот с пеленок. Мамка подтвердит, у нас 3 сестры у мамы с папой. У старшей 3 детей, у меня 4, у младшей 6. 13 внуков и внучек. И вот из всех 3 девчонок мама говорит: ты всегда была актрисой. Я из платочков, из ничего какие-то сооружала всякие штучки, дрючки. Играла всегда, куда-то уносилась в каких-то мечтах. И вот мама всегда поддерживала меня в этих моих начинаниях. И вот у меня тогда с пеленок я всегда говорила маме: мам, я хочу петь. Она говорит: открывай форточку и пой. И она так делала в детстве. Мама у меня хорошо поет. И я всегда шла к этой мечте. Вот я не хотела, наверное, быть ни актрисой, ни режиссером. Ну, мамой даже одно время хотела, потом сказала: нет, я никогда не выйду замуж, у меня никогда не будет детей. Вот. Но, слава богу, есть детки. И я всегда хотела петь. И вот это желание создать свою музыкальную группу, вот я потихонечку сейчас к нему иду, я создала музыкальную группу, у нас есть виолончелист, у нас есть бас-гитара, аккордеонист, барабанщица замечательная. Я надеюсь, что мы не растеряемся, скрипачка, даже 2 у нас скрипачки. Я надеюсь, что мы дальше будем идти и будем творить, и будем создавать и радовать людей.
1: Я вам искренне этого желаю, и чтобы все поездки ваши были продуктивными, то, чтобы ваш проект «Твой позывной герой» тоже нашел отклик, и, естественно, чтобы вам хватало и силы, чего же там говорить, и финансирования, и всего, чтобы то, что вы делаете так замечательно, искренне и талантливо, чтобы это находило своего слушателя. Ну и главное, конечно, вам сил, здоровья и вашему большому семейству, потому что это, конечно, удивительно, как вы умудряетесь это все совмещать. И говорит это только о вашей просто настоящести, и настоящей любви к родине, и тому, что человек настоящий. Вот. А в завершении у нас прозвучит песня «Победа». Ну, наверное, даже не стоит говорить, как она, почему она была написана, но, тем не менее, все равно вдруг у вас связан с этим какой-то определенный момент или ну, какая-то история, почему она была написана, эта песня.
2: Эта песня родилась тоже в дороге. Вот у меня таких 3 песни и 2 стихотворения. И меня она буквально прям накрыла. И знаете, у меня бывает так, что сначала только стихи, потом музыка, либо наоборот мотив крутится, вертится, я его ля-ля-ля напеваю, а потом под него стихи. А здесь все сразу. И музыка, и стихи. И стихи, они правила вообще. Ни строчки, ни точки. Вот прям вот как написалось, так и потом и записала. Поэтому эту песню я пою на фронте всегда. Ребятам говорю: ребят, там простой припев. Кто запомнил, тот завтра со мной в отпуск. Командир мне говорит: Анна Михайловна, не разлагайте обстановочку, все хотят домой в отпуск. И припев такой: эх, еду, еду, до тебя доеду, как ехали мои прадеды, деды. И встречу я тебя, моя победа, горячо.
1: Спасибо вам большое.
2: Спасибо вам и до встречи.
1: Гостью сегодняшней программы был военный волонтер, актриса, режиссер, исполнительница своих песен Анна Артамонова, позывной «Солнышко». Вы слушали программу «Полевая почта Радио России». Ее провел для вас я, Алексей Певчев. Удачи! И в завершение прозвучит песня в исполнении Анны Артамоновой. Называется песня «Победа».
3: Как соловушки ждут лета,

0: Радио России. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Кандидат экономических наук, эксперт банковского рынка Андрей Бархота о снижении ставки по рыночным программам ипотеки.
1: Безусловно, льготная ипотечная программа – огромный инструмент поддержки рынка. С другой стороны, она была введена, когда разница между рыночными ставками и льготными составляла не меньше 5% пунктов. Соответственно, мера должна была быть временной. Когда рыночные ставки и льготные сравнялись, то есть разница была минимальной, надо было ее денонсировать и останавливать до следующих, так сказать, кризисных процессов. Вместо этого льготная ипотека почти 10 лет с нами. И это привело к сильнейшим диспропорциям на рынке. Поэтому идеальная картина мира – это когда у вас льготные ставки почти равны рыночным, все берут рыночную ипотеку. В случае действительно социально уязвимых категорий, многодетных семей, им предоставляется беспрецедентная льготная ипотека.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России поразили связанные с украинской армией объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры. Константиновка была серьезным логистическим узлом, и антироссийские высказывания председателя Рады в Белграде не получили должной реакции со стороны Сербии. Далее подробнее. Зеленский стянул в Киев практически все имеющиеся у Украины западные комплексы ПРО, сообщает Министерство обороны России, отметив, что высокоточное оружие вооруженных сил России для поражения военной инфраструктуры Украины преодолевает любые средства ПВО, предоставленные Киеву Западом. Успешные удары сегодня по объектам ВПК подтвердили возможности российских военных гарантированно поражать любые цели на всей территории Украины, отмечает министерство. Ранее ведомство сообщало, что за сутки вооруженные силы России поразили связанные с украинской армией объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры. Ударом подверглись и места хранения беспилотников дальнего действия, склады боеприпасов, позиции ВСУ в 152 районах. По данным Министерства обороны, российские военные за сутки взяли под контроль село Бачевск в Сумской области. Противник был выбит из села усилиями группировки войск «Север». Отмечается, что освобождение Бачевска способствует расширению полосы безопасности вдоль Курского приграничья, укреплению позиции вооруженных сил России на Сумском направлении. Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, две крылатые ракеты большой дальности и 445 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Константиновка была серьезным логистическим узлом, который потерял киевский режим, заявил в интервью ТАСС глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Освобождение города открыло возможности дальнейшего наступления на Славянско-Краматорском направлении. Противник отступил в сторону Дружковки, сообщил Пушилин.
2: Основные изменения, связанные на этом участке, конечно, связаны с освобождением города Константиновки. Противник сейчас вынужден был переместиться в сторону Дружковки и на более дальние расстояния. Работа наших штурмовых подразделений, диверсионно-разведывательных групп сейчас уже проходит в том числе и в Алексеево-Дружковке.
1: По словам главы ДНР, разрозненные группы киевских боевиков все еще встречаются в Константиновке, до зачистка города продолжается. Россия сожалеет, что антироссийские высказывания председателя Рады, сделанные в Белграде, не получили должной реакции со стороны Сербии, заявил официальный представитель МИД Мария Захарова. 7-8 июля в Белграде прошла первая конференция председателей парламентов стран-кандидатов на вступление в Евросоюз. К участию в ней был приглашен спикер Верховной Рады Украины Стефанчук, выступление которого с резкой критикой на России и ее руководство, а также призывами активнее поддерживать ВСУ, вызвало политический скандал в Сербии. Особое возмущение у участия сербских политиков вызвал черный костюм украинского спикера. Депутат Александр Станоевич заявил, что такая одежда ассоциируется у многих жителей Сербии с усташским движением и назвал это проявлением неуважения к стране. Он также раскритиковал требования Стефанчука о поддержке Киева, назвав его поведением провокационным. Дональд Трамп пригрозил запустить 1000 ракет по Ирану, если на него будет совершено покушение. По мнению главы США, он является целью номер один для Ирана, а американские военные готовы к эскалации. Подробности у корреспондента в регионе Лейлы Гаджиевой.
3: 1000 ракет приведена в режим боевой готовности и нацелена на Иран в случае покушения на президента США. Об этом Дональд Трамп написал в своей соцсети. На днях он назвал себя целью номер один для противника. Глава Белого дома не изменяет своей воинственной риторики. В другом посте объявил: режим прекращения огня окончен. В то же время Минфин США расширил экономические санкции против Тегерана. Журналист портала Axios перечисляет требования Вашингтона – открыть Ормузский пролив и не бить по коммерческим судам. Еще штаты хотят обогащенный уран, иначе сделки не будет.
4: Что касается того, что президент называет ядерной пылью остатков ядерной программы Ирана, США предпочли бы извлечь их из-под земли. Однако, если Иран откажется вести себя как нормальная страна, существуют и другие варианты. Например, оставить их погребенными под землей.
3: Несмотря на многочисленные претензии к Ирану,

0: Ну, Трамп поручил своей команде продолжить переговоры. Телеканал CBS сообщает, что они должны пройти в Омане уже сегодня. По версии портала Axios, очередной раунд ожидается только на следующей неделе в Швейцарии. Глава Белого дома снова утверждает, что это Исламская Республика попросила Штаты возобновить диалог. В Тегеране заявление опровергли.
1: На переговорах я ясно дал понять вице-президенту США, что мы совершенно не доверяем им. Вести переговоры с США могут только те, кто готов к войне. Как только американцы нарушат договоренности, мы будем готовы к полномасштабной обороне.
0: CNN, прилагая спутниковые снимки, утверждает, что Иран может заниматься восстановлением своей ядерной программы. Якобы наблюдается активность на нескольких объектах. В ООН сетуют, что для МАГАТЭ этот вопрос недостаточно прозрачен. Тегеран обвинение решительно отвергает.
1: Ядерные программы Ирана никогда не использовались в военных целях и оставались исключительно мирными в соответствии с самым строгим режимом проверки МАГАТЭ. Однако, вместо того, чтобы осудить и привлечь к ответственности США и израильский режим за их незаконные нападения на ядерные объекты Ирана, некоторые члены Совета, в частности Франция, попытались переложить ответственность на жертву.
0: Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. Надежды на возвращение к миру, похоже, не теряют только посредники. Катар и Пакистан снова призвали стороны к диалогу.
2: Штормовой ветер сорвал кровлю частных домов в поселке Никольское Нарфоминского городского округа Подмосковье. В результате непогоды никто не пострадал, сообщили в администрации городского округа. Уточняется, что в Нарфоминске и нескольких деревнях из-за непогоды были оборваны линии электропередачи. На местах круглосуточно дежурят аварийные бригады энергетиков, оперативно устраняя все последствия и повреждения. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
3: Екатерина Бредина, здравствуйте. В первой футбольной лиге сегодня стартовал новый сезон. Проходят матчи первого тура. Уфа в эти минуты встречается с Ленинградцем из Ленинградской области и ведет со счетом 2-0. Только что начался второй тайм. Первый мяч забил Шамиль Исаев на 19-й минуте, а на 41-й произошел автогол у гостей. Московский «Локомотив» дома обыграл тольяттинский «Акрон» в товарищеском матче. Встреча прошла на тренировочной базе железнодорожников в Баковке и завершилась со счетом 3-0. Мячи забили Александр Руденко, Александр Коваленко и Максим Нинахов, реализовавший пенальти. Еще в одном матче «Рубин» обыграл «Крылья Советов» со счетом 2-0. Встреча прошла в Казани. Полузащитник Константин Марадишвили подписал новый контракт с тольяттинским «Акроном», сообщается в телеграм-канале клуба российской премьер-лиги. Контракт Марадишвили рассчитан на 3 года. В новом сезоне он будет выступать под 22-м игровым номером. Футболист перешел в «Акрон» из московского «Локомотива» в августе 2025 года и сыграл 19 матчей за красно-черных во всех турнирах. Защитник Артем Блажиевский и нападающий Никита Тертышный стали игроками московского «Динамо», сообщается на сайте континентальной хоккейной лиги. Контракт с 32-летним Блажиевским рассчитан на 2 года. В сезоне 2025-26 защитник сыграл 78 матчей и набрал 18 очков за омский «Авангард». С 28-летним Тертышным был подписан однолетний контракт. В минувшем сезоне игрок выступал за владивостокский «Адмирал». Виктория Сазонова завоевала золотую медаль чемпионата России в современном пятиборье, который проходит в Москве. Второе место заняла Амина Тагирова, третьей стала Яна Соловьева. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
2: Погода. В Пскове завтра небольшой дождь, плюс 29, так же, как и в Великом Новгороде. В Челябинске облачно с прояснениями, плюс 28. В Рязани дождь, плюс 20. В Краснодаре малооблачно, плюс 30. В Майкопе ясно, плюс 28. В Ставрополе переменная облачность, плюс 27. В Донецке небольшой дождь и плюс 26. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют малооблачную погоду. Температура ночью плюс 20, днем плюс 29. В Москве в воскресенье ожидается пасмурная погода с дождем. Температура ночью плюс 18, днем плюс 22. Ветер южный 2,5 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 741 миллиметр ртутного столба.
4: Кавказские экспедиции Анны Закс.
5: Эти два выезда, они во многом сформировали основу тех фондов по истории Кавказа, которыми мы сегодня обладаем, обеспечили возможность экспонирования этого периода.
4: Заместитель заведующего отделом письменных источников исторического музея Наталья Демирова. В программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15.10 по Москве и в 17.10 по времени Салехарда. Всего несколько нот и оживают воспоминания. Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
6: Тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
7: Здесь только миг между прошлым и будущим.
4: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
9: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
10: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
4: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
11: Театр у микрофона. Из собрания Гостелерадиофонда.
2: Дорогие друзья, сегодня и завтра в эфире спектакль, который входит в золотой фонд отечественного радиовещания.

0: «Белые ночи». Радиоспектакль по роману Федора Михайловича Достоевского. Часть первая.
1: Мои ночи кончились утром. День был нехороший, шел дождь, и уныло стучал в мои стекла. В комнате было темно, на дворе пасмурно. Голова у меня болела и кружилась. Не знаю, от чего мне вдруг представилось, что комната моя постарела. Стены и пол облиняли, все потускнело. Паутина развелась еще больше. И мелькнула передо мною так неприветливо и грустно вся перспектива моего будущего. И увидел я себя таким, как я теперь. Ровно через 15 лет, постаревшим, в той же комнате, также одиноким.
2: Батюшка. А, батюшка.
1: Ах, это ты, Матрёна?
2: Письмо тебе, батюшка.
1: Что?
2: Письмо. По городской почте... Почтарь принес.
1: Господи. Боже, это от нее.
3: Простите. Простите меня. На коленях вас умоляю, простите меня. Я обманула вас и себя. Это был сон, призрак. Я изныла за вас сегодня. Простите. Простите меня. Не обвиняйте меня, потому что я ни в чем не изменилась перед вами. Я сказала, что буду любить вас. Я вас и теперь люблю. Больше, чем люблю. О, Боже, если бы я могла любить вас обоих разом. О, если бы вы были он. Бог видит, что бы я теперь для вас не сделала. Я знаю, как вам тяжело и грустно. Я оскорбила вас. Но вы знаете, коли любишь, долго ли помнишь обиду. А вы меня любите. Благодарю вас. Благодарю вас за эту любовь. Потому что в моей памяти она запечатлелась, как сладкий сон, который долго помнишь после пробуждения. Простите меня. Если вы простите меня, то память о вас будет возвышенным, обо мне нет меня вечным благодарным чувством к вам, которое никогда не сгладится из души моей вас и теперь. Я буду хранить
4: больше, чем
3: вы. Если бы я могла любить вас обоих разом.

была чудная ночь. Такая ночь, которая разве только может быть тогда, когда мы молоды. Небо было такое звездное, такое светлое небо, что, взглянув на него, невольно нужно было спросить себя, неужели же могут жить под таким небом разные сердитые, капризные люди? С самого утра меня стала мучить какая-то удивительная тоска. Мне вдруг показалось, что меня одинокого все покидают, что все от меня отступаются. Я ходил много и долго, так что уже совсем успел по своему обыкновению забыть, где я, как вдруг очнулся у заставы. Вмиг мне стало весело, я шагнул за шлагбаум, пошел между засеянных полей и лугов, не слышал усталости, но чувствовал только, что какое-то бремя спадает с души моей.

0: Я пришел назад в город очень поздно. И уже пробил 10 часов, когда я стал подходить к квартире. Дорога моя шла по набережной канала. В сторонке, прислонившись к перилам, стояла женщина. Облокотившись на решетку, она, по-видимому, очень внимательно смотрела на мутную воду канала. Она, кажется, не слыхала шагов моих, даже не шевельнулась, когда я прошел мимо, затаив дыхание. Странно, подумал я. Верно, она о чем-нибудь очень задумалась. И вдруг мне послышалось глухое рыдание. Да, да, я не обманулся. Девушка плакала. И как я не робок с женщинами, но ведь это была такая минута, я обратился и шагнул к ней. Но покамест я приискивал слово, чтобы обратиться к ней. Девушка очнулась, оглянулась, похватилась и скользнула мимо меня по набережной. Я тотчас же пошел вслед за ней, но она догадалась, оставила набережную, перешла через улицу. По той стороне тротуара, недалеко от моей незнакомки, вдруг появился господин во фраке. Солидных лет, но нельзя сказать, чтобы солидной походки. Он шел, пошатываясь, и осторожно опирался об стенку. Девушка шла, словно стрелка, торопливо и робко. И вдруг этот господин срывается с места, летит со всех ног, догоняя мою незнакомку. Я мигом очутился на той стороне улицы. Мигом колыхающийся господин понял, в чем дело, отстал. И только, когда уже мы были очень далеко, протестовал против меня в довольно энергических терминах. Вот видите? Видите, зачем же вы тогда отогнали меня? Если бы я был рядом с вами, ничего не случилось.
1: Ну, я вас не знаю. Я думала, что вы тоже.
0: Разве вы теперь меня знаете?
1: Немножко. Вот, например, от чего вы дрожите?
0: Да. Точно, я робок с женщинами, я в волнении. Я в каком-то испуге теперь, точно сон. Я даже и во сне не гадал, что когда-нибудь буду говорить с какой-нибудь женщиной.
1: Как? Неужели?
0: Я совсем отвык от женщин. То есть я к ним и не привыкал никогда. Я ведь один, я даже не знаю, как говорить с ними. Вот и теперь не знаю, не сказал ли вам какой-нибудь глупости. Скажите мне прямо.
1: Нет, ничего, ничего. Напротив. И если вы уж требуете, чтобы я была откровенна, так я вам скажу, что женщинам нравится такая робость. А если вы хотите знать больше, то и мне она тоже нравится. И я вас не отгоню от себя до самого дома.
0: Вы сделаете со мной, что я тотчас же перестану робеть, и тогда уж прощай все мои средства.
1: Средства? Какие средства? К чему? Вот это уже дурно.
0: Вы виноват, я не буду, у меня с языка сорвалось. Ну, как же вы хотите, чтобы в такую минуту не было желания?
1: Понравится, что ли?
0: Ну, да. Будьте, ради бога, добры, посудите, кто я. Ведь вот мне уже 26 лет, а я никого никогда не видел. Поверите ли, ни одной женщины никогда. Никогда. И только мечтаю каждый день, что наконец-то когда-нибудь я встречу кого-нибудь. Ах, если бы вы знали, сколько раз я был влюблен таким образом.
1: Ну как же, в кого же?
0: Да ни в кого. В идеал. Ту, которая приснится во сне. Я создаю в мечтах целые романы. О, вы меня не знаете, правда? Нельзя же без того. Я встречал двух-трех женщин. Ну, какие они женщины? Это все такие хозяйки, что... Ну, я вас насмешу. Я расскажу вам, что несколько раз думал заговорить так, запросто, с какой-нибудь аристократкой на улице. Ну, разумеется, когда она одна. Заговорить, конечно, робко, почтительно, страстно. Сказать, что погибаю один. Чтобы она не отгоняла меня, что, наконец, все, чего я требую, стоит только в том, чтобы сказать мне какие-нибудь два слова, братские, с участием. Не отгонять меня с первого шага. А потом, пусть хоть мы никогда с ней не встретимся. Но вы смеетесь. Впрочем, я для того и говорю.
1: Ой, не досадуйте. Я смеюсь тому, что вы сами себе враг.
0: Я?
1: Да. Если бы вы это попробовали, то вам бы удалось, может быть. Да ни одна добрая женщина, если она только не глупая и не сердита на кого-нибудь в эту минуту, не решилась бы вас отослать без этих двух слов, которых вы так робко вымаливаете. Впрочем, конечно, вас приняли бы за сумасшедшего. Я ведь по себе сужу. Сама-то я много знаю, как люди на свете живут.
0: О, благодарю вас. Вы не знаете, что вы для меня теперь сделали.
1: Хорошо, хорошо. Ну, скажите мне. Скажите, а чего вы узнали, что я такая женщина, с которой... Ну, которую вы считаете достойной внимания и дружбы? Ну, одним словом, не хозяйкой, как вы называете. Почему вы решились подойти ко мне?
0: Почему?
1: Да.
0: Но ведь вы были одни, тот господин был слишком смел. Теперь ночь. Согласитесь сами, что это обязанность...
1: Нет, нет, нет. Еще прежде, там, на той стороне. Вы ведь хотели подойти ко мне?
0: На той стороне?
1: Да.
0: Я правда не знаю, как ответить. Знаете ли, я сегодня был счастлив. А вы мне... Может быть, показалось... Простите, если я вам напомню, но мне показалось, что вы плакали. И, ну, в общем, неужели я не мог почувствовать к вам сострадание?
1: Все, оставьте, довольно.
0: Простите.
1: Не говорите. Я сама виновата, что заговорила об этом.
0: Простите, я не должен.
1: Ну, вот я уже дома, мне сюда, в этот переулок, тут два шага.
0: Я...
1: Благодарю вас. Прощайте.
0: Постойте. Подождите. Неужели мы больше никогда не увидимся?
1: А вот видите, сначала вы просили только двух слов, а теперь...
0: Я приду завтра сюда, обязательно приду.
1: Вы нетерпеливы, почти требуете.
0: Простите меня, ну простите, если опять вам скажу что-нибудь такое, но я не могу. Не могу не прийти сюда завтра, именно сюда, на это же самое место, именно в этот же час. И я буду счастлив, припоминая вчерашнее. Уже это самое место мне дорого. Почем мне знать? Может быть, и вы тому назад 10 минут плакали от воспоминания. Может быть, вы когда-нибудь были здесь особенно счастливы.
1: Хорошо. Хорошо. Я, пожалуй, приду завтра, тоже в 10 часов. Только мне самой нужно быть здесь. Не подумайте, чтобы я назначала вам свидание. Я предупреждаю вас, мне нужно быть здесь для себя. Ну вот, ну уж я вам прямо скажу. Это будет ничего, если и вы придете.
0: О, поверьте.
1: Во-первых, могут быть опять неприятности, как сегодня. А во-вторых, мне просто хотелось бы вас видеть, чтобы сказать вам два слова. Только не судите меня. Я бы и не назначила, если бы... Ну, пусть это будет моя тайна. Только уговор.
0: Уговор я готов. Я на все согласен. Я отвечаю за себя. Я буду послушен, почтителен. Вы меня знаете.
1: Именно от того, что я вас знаю. Я вас и приглашаю завтра. Я вас совершенно знаю. Смотрите, приходите с условием.
0: Да.
1: Не влюбляйтесь в меня. Это нельзя, уверяю вас.
0: Нет.
1: На дружбу я готова. Вот вам моя рука.
0: Да.
1: А влюбляться нельзя, прошу вас.
0: Да клянусь вам.
1: Полноте.
0: Не клянусь.
1: Не клянитесь. Да. Да вы способны вспыхнуть, как порох.
0: Я клянусь вам.
1: Только не осуждайте меня. У меня ведь тоже никого нет, с кем бы можно было слово сказать. У кого бы совета спросить.
0: Поверьте.
1: Конечно, нехорошо на улице искать советчика. Да вы исключение.
0: О, благодарю вас.
1: Я вас так знаю, будто уже 20 лет мы были друзьями. Ну, до завтра.
0: До завтра, только я не знаю, как я доживу эти сутки.
1: Спите покрепче. Только помните, что я вам уже доверилась.
0: Бога ради, ну в чем?
1: До завтра. Пусть пока это будет моей тайной. Тем лучше для вас. Хоть издали будет на роман похоже.
0: 2 минуты, и вы сделали меня навсегда счастливым.
1: Но...
0: Да, счастливым. Вы меня, может быть, с самим собой помирили.
1: Но...
0: Разрешили мои сомнения. Я вам завтра все расскажу.
1: До свидания. Мне просто хотелось бы вас видеть, чтобы сказать вам два слова. Я вас знаю. Я вас и приглашаю завтра.

0: вот и должен.
1: Я здесь уже 2 часа. Вы не знаете, что было со мной целый день.
0: Знаю. К делу. Я пришла не вздор болтать, как вчера.
1: А?
0: Нам надо вперед умнее поступать.
1: Как же это умнее? С моей стороны, я готов, но право, в жизни со мной не случалось ничего умнее, как теперь.
0: В самом деле, во-первых, прошу вас, не жмите так моих рук.
1: Простите.
0: А во-вторых, объявляю вам, что я бы вас сегодня долго раздумывала.
1: Ну, и чем же кончилось?
0: Чем кончилось? А тем, что я решила, что вы мне вовсе неизвестны. Что я вчера поступила как ребенок, как девочка.
1: Ну и?
0: И потому, чтобы поправить дело, я решила разузнать о вас самым подробным образом. Вы должны мне все рассказать сами. Всю подноготную.
1: Я...
0: Ну?
1: Ну, право.
0: Что вы за человек? Ну, начинайте же. Рассказывайте свою историю.
1: Историю? Но кто вам сказал, что у меня есть история? У меня нет истории.
0: Да как же вы жили, коли нет истории?
1: Совершенно без всяких историй. Так жил. Сам по себе, то есть совершенно один. Один вполне. Ну, понимаете, что такое один?
0: Да как один? Вы никогда никого не видели?
1: Нет, видать-то вижу. Ну? А все-таки я один.
0: Что же, вы разве не говорите ни с кем?
1: В строгом смысле ни с кем.
0: Да кто же вы такой?
1: Я вам...
0: Постойте, я догадываюсь. У вас, верно, есть бабушка, как у меня.
1: Кто?
0: Она слепая, и вот уже целую жизнь меня никуда не пускает. Так что я почти совсем, почти разучилась говорить. А когда я нашалила тому назад 2 года, так она видит, что меня уже не удержишь. Взяла, позвала меня, да и пришпилила булавкой мое платье к своему. И так с тех пор и сидим по целым дням. Она чулок вяжет, хоть и слепая, а я подле нее сиди, шей или книжку читай ей вслух. Вот такой странный обычай. Вот уж 2 года, как я пришпиленная.
1: Боже мой, какое несчастье. Да нет, у меня нет такой бабушки.
0: А коли нет, то как это вы можете дома сидеть?
1: Послушайте, вы хотите знать, кто я таков?
0: Ну да, да, да.
1: В строгом смысле слова.
0: В самом строгом смысле слова.
1: Извольте, я тип.
0: Тип?
1: М?
0: Тип. Какой тип? Да, с вами привесело. Смотрите, вот здесь есть скамейка. Идем. Здесь никто не ходит, нас никто не услышит. Начинайте же вашу историю. Потому что уж вы меня не уверите, у вас есть история, а вы только скрываетесь. Ну, во-первых, что это такое тип?
1: Тип? Тип — это оригинал, это такой смешной человек, это такой характер. Слушайте, вы знаете, что такое мечтатель?
0: Мечтатель? Да как не знать, я сама мечтатель. Да, иной раз сидишь подле бабушки и чего-чего в голову не войдет. Ну вот и начнешь мечтать. Да так раздумаешься. Ну просто за китайского принца выхожу.
1: Превосходно. Уж раз вы выходили за Богдыхана китайского, так стало быть, совершенно поймете. Ну, слушайте.
0: Но
1: позвольте, ведь я еще не знаю, как вас зовут.
0: Наконец-то. Вот рано вспомнили. Ах,
1: боже мой, да мне на ум не пришло. Мне было и так хорошо.
0: Меня зовут Настенька.
1: Настенька. И только?
0: Только. Да неужто вам мало?
1: Много. Напротив, очень много. Настенька, добрая вы девушка, коли с первого раза стали для меня Настенькой.
0: То-то же.
1: Ну вот, Настенька, слушайте, какая тут выходит смешная история. Есть Настенька... Если вы того не знаете, есть в Петербурге довольно странные уголки. В эти места как будто не заглядывает даже солнце, которое светит для всех петербургских людей, а заглядывает какое-то другое, новое, как будто нарочно заказанное для этих углов. И светит оно иным, особенным светом. В этих углах Милая Настенька, течет как будто совсем другая жизнь, не похожая на ту, которая возле нас кипит, а такая, которая может быть в 30-м неведомом царстве, а не у нас, в наше серьезное-пресерьезное время. Вот эта жизнь есть смесь чего-то чисто фантастического, горячо идеального. И вместе с тем, увы, Настенька, тускло-прозаического и обыкновенного, чтобы не сказать до невероятности пошлого.
0: Фу, какое предисловие. Да что же я такое услышу?
1: Услышите вы, Настенька, услышите вы, что в углах проживают странные люди, мечтатели. Мечтатель, если нужно его подробное определение, не человек, а, знаете, какое-то существо среднего рода. Селится оно большей частью где-нибудь в неприступном углу, как будто таится в нем даже от дневного света. И уж если заберется к себе, то так и прирастет к своему углу, как улитка. Как вы думаете, отчего он так любит свои четыре стены? Зачем этот смешной господин, когда приходит его навестить кто-нибудь из его редких знакомых, зачем этот смешной человек встречает его так сконфузившись, так изменившись в лице и в таком замешательстве, как будто он только что сделал в своих четырех стенах преступление, как будто он фабриковал фальшивые бумажки? Вы хотите знать, Настенька, что такое делал в своем углу наш герой? Или лучше сказать, я, потому что герой всего дела я. Я своей собственной скромной персоной. Так вот, Настенька...
0: Послушайте, вы прекрасно рассказываете, но нельзя ли рассказывать как-нибудь не так прекрасно? А то вы говорите, точно книгу читаете.
1: Настенька, милая Настенька, я знаю, что я рассказываю прекрасно, но виноват, иначе я рассказывать не умею. Теперь, когда мы сошлись опять, после такой долгой разлуки, потому что я вас давно уже знал. Настенька, потому что я уже давно кого-то искал, и это знак. Знак, что я искал именно вас, и что нам было суждено теперь свидеться. Теперь в моей голове открылись тысячи клапанов, и я должен пролиться рекой слов, не то я задохнусь. Итак, прошу, не перебивайте меня, Настенька. А слушай, покорный, послушно, иначе я замолчу.
0: Не-не-не, теперь я не скажу ни слова. Ну?
1: Да, продолжаю. Есть, друг мой, Настенька, в моем дне один час, который я чрезвычайно люблю. Это тот самый час, когда кончаются почти всякие дела, должности, обязательства, и все спешат по домам. В этот час наш герой, который тоже был не без дела, шагает за прочими. Но странное чувство удовольствия играет на бледном, как будто несколько измятом его лице. Неравнодушно смотрит он на вечернюю зарю, которая медленно гаснет на холодном петербургском небе. Он доволен, потому что покончил до завтра с досадными для него делами и рад, как школьник, которого выпустили с классной скамьи к любимым играм и шалостям. Посмотрите на него сбоку, Настенька. Вы тотчас увидите, что радостное чувство уже счастливо подействовало на его слабые нервы и болезненно раздраженную фантазию. Вот он об чем-то задумался. Вы думаете об обеде, о сегодняшнем вечере? Нет. Настенька, что ему теперь до всей этой мелочи? Он теперь богат своей особенной жизнью. Он как-то вдруг стал богатым. И прощальный луч потухающего солнца не напрасно так весело сверкнул перед ним и вызвал из согретого сердца целый рой впечатлений. Теперь он едва замечает ту дорогу, на которой прежде самая мелкая мелочь могла поразить его. Теперь богиня фантазия. Если вы читали Жуковского, милая Настенька, богиня фантазия уже заткала прихотливой рукою свою золотую основу и пошла развивать перед ним узоры небывалой причудливой жизни. И кто знает, может, перенесла его на седьмое хрустальное небо. Попробуйте остановить его теперь. Спросите его вдруг, где он теперь стоит, по каким улицам шел. Он, наверное, бы ничего не припомнил. Ни того, где ходил, ни того, где стоял теперь в нашей действительной жизни. На его подкупленный взгляд мы с вами, Настенька, живем так лениво, так медленно, вяло. На его взгляд мы все недовольны своей судьбой. Так томимся нашей жизнью. Да и вправду, смотрите, в самом деле, как все между нами холодно. Угрюмо, точно сердит. Вы спросите, может быть, о чем он мечтает? К чему это спрашивает, Настенька? Да обо всем. О роли поэта, Сначала непризнанного, потом увенчанного. О дружбе с Гофманом, Варфоломеевская ночь, геройская роль при взятии Казани Иваном Васильевичем, собор Прилатов и Янгус, перед ним сражение при Березине, Дантон, царица Клеопатра, домик в Коломне.
0: Неужели вы так прожили всю свою жизнь?
1: Всю жизнь, Настенька, всю жизнь. И, кажется, так и окончу.
0: Нет, этого нельзя, этого не будет. А так и я проживу всю жизнь подле моей бабушки. Послушайте, знаете ли, что это вовсе нехорошо так жить?
1: Знаю, Настенька, знаю. И теперь знаю больше, чем когда-нибудь, что я даром потерял свои лучшие годы. Теперь я это знаю, потому что сам Бог послал мне вас, моего доброго ангела. Будьте благословенны вы, милая девушка, за то, что не отвергли меня с первого раза, за то, что уж я могу сказать, что я жил хоть два вечера в моей жизни.
0: Нет, нет, нет, так не будет больше. Мы так не расстанемся. Что такое два вечера?
1: Вы, милая Настенька, теперь надолго помирили меня с самим собой. Знаете ли, я уже теперь не буду о себе думать так плохо, как думал его наименно. Я уже, может быть, не буду тосковать о том, что сделал преступление и грех. И не думайте, что я теперь преувеличиваю. Потому что на меня иногда находят минуты такой тоски. Мне начинает казаться в эти минуты, что я никогда не способен начать жить настоящую жизнь. Я сам проклинаю себя, потому что после моих фантастических ночей на меня находят минуты отрезвления, которые ужасны. Знаете ли, Настенька, до чего я дошел? Знаете ли, что я уже принужден справлять годовщину своих ощущений, годовщину того, что в сущности никогда не было. Я люблю теперь припоминать и посещать в известный срок те места, где был счастлив когда-то. Люблю построить свое настоящее под лад уже безвозвратно прошедшего.
0: Нет, нет, нет. Так не будет больше. Теперь кончено. Теперь мы будем вдвоем. Теперь что ни случилось со мной, мы уже никогда не расстанемся.
1: Настенька.
0: Послушайте, я простая девушка, я мало училась, но, право, я вас понимаю, потому что все, что вы мне пересказали, теперь я уже сама прожила, когда бабушка меня пришпилила к платью. Но я рада, я очень рада, что вы мне совершенно открылись.
1: Я благодарю вас.
0: Теперь я вас знаю. Совсем всего знаю. И знаете что?
1: Да.
0: Я вам хочу рассказать и свою историю. Всю без утайки.
1: Ну...
0: А вы мне после того дадите совет?
1: Я...
0: Вы очень умный человек. Обещаете ли вы, что дадите мне этот совет?
1: Ну, какой же вам совет? Говорите мне прямо. Я теперь так весел, счастлив, смел, умен, что за словом не полез в карман.
0: Нет, нет, нет. Мне нужен не только умный совет. Мне нужен совет сердечный, братский. Ну, так как бы вы уже век свой любили меня.
1: Идет. Настенька, идет. Если бы я уже 20 лет вас любил, то все-таки не любил бы сильнее теперешнего.
0: Итак, половину истории вы уже знаете. То есть вы знаете, что у меня есть старая бабушка.
1: Если другая половина так же недолга, как эта,
0: Настенька.
1: Молчите
0: и слушайте. Слушайте. Прежде всего, уговор, не перебивайте меня, а то я, пожалуй, собьюсь.
1: Я молчу.
0: Но слушайте же смирно.
1: Идет.
0: Есть у меня старая бабушка. Я к ней попала еще очень маленькой девочкой, потому что у меня умерли отец и мать. Она меня выучила по-французски, а потом наняла мне учителя. Когда мне было 15 лет, мы кончили учиться. Вот в это время я и нашалила. Уж что я сделала, я вам не скажу, довольна того, что поступок был небольшой. Только бабушка подозвала меня к себе и сказала, что так как она слепа, то за мной не усмотрит. Взяла булавку и пришпилила мое платье к своему. Вот, да тут и сказала, что мы так будем всю жизнь сидеть. Ну, если, разумеется, я не сделаюсь лучше. Послушайте, вы не смейтесь так над бабушкой. Это я смеюсь от того, что смешно. Ну, что же делать, когда бабушка, ну, правда такая. А только я ее все-таки немножко люблю. Ну-с... Я вам еще позабыла сказать, что у нас, то есть у бабушки, есть свой дом. То есть маленький домик, всего 3 окна, совсем деревянный и такой же старый, как бабушка. А наверху мезонин. Вот. И переехал к нам в мезонин новый жилец.
1: Стало быть, был и старый жилец?
0: Уж, конечно, был. И который умел молчать лучше вас. Правда уж, он едва языком ворочил. Это был старичок. Сухой такой, немой, слепой, хромой. Так что Наконец ему стало нельзя жить на свете, он и умер. А нам без жильца жить нельзя, это с бабушкиным пансионом почти весь наш доход. Новый жилец? Как нарочно, был молодой человек, нездешний, заезжий. Так как он не торговался, то бабушка и пустила его. А потом спрашивает, что, Настенька, наш жилец молодой или нет? Я солгать не хотела, так говорю, бабушка, не то чтобы совсем молодой, а так и не старик. Ну, и приятные наружности, спрашивает бабушка. Я опять лгать не хочу, да, приятные, говорю, наружности, бабушка. А бабушка говорит, ах, наказание, наказание. Я это, внучка, тебе для того говорю, чтоб ты на него не засматривалась. Экой век какой. Поди, такой мелкий жилец, а ведь тоже приятные наружности, не то в старину. А бабушка все в старину. Вот раз поутру приходит к нам новый жилец просить о том, что ему комнату обоими обещали оклеить. Слово за слово, бабушка же болтлива и говорит, сходи, Настенька, ко мне в спальню, принеси счеты. Я тотчас же вскочила, вся не знаю, чего покраснела, да и позабыла, что сижу пришпиленная. Рванулась так, что бабушкино кресло поехало. Как увидела, что жилец все теперь про меня узнал, стала как вкопанная. Да вдруг и заплакала. Бабушка кричит, что ж ты стоишь, а я еще пуще. Жилец, как увидел, что мне его стыдно стало, откланялся и тотчас ушел. С тех пор я чуть шум в сенях, как мертвый. Вот думаю, жилец идет. Только все было не он. Не приходил. Прошло 2 недели. Жилец и присылает сказать Фёкле, что у него книг много. Так не хочет ли бабушка, чтобы я ей их почитала? Бабушка согласилась с благодарностью.
2: Фёкла, постой-ка.
3: Ну чё?
2: Ты хорошенько узнай, что за книги.
3: Говорит, какие книги.
2: Ну, спроси его, нравственные или нет. Ну, ступай.
3: А?
2: Я сказала, иди.
3: Ну, ладно.
2: Если книги безнравственные, Настенька, читать тебе их нельзя. Ты дурному научишься.
0: А чему же я научусь, бабушка? Что там написано?
2: А написано там, как молодые люди соблазняют благородных девиц.
0: Ну, бабушка.
2: Как они под предлогом того, что хотят их взять за себя, увозят из родительского дома.
0: А потом?
2: А потом оставляют этих несчастных девиц на волю судьбы. Они и погибают самым плачевным образом. Ты, Настенька, смотри, их не прочти. Ну-ка, каких это он книг прислал?
0: Сейчас, бабушка. Да все, Вальтер. Скотт и романы, бабушка.
2: Романы Вальтер Скотта?
0: Да. Вот. Айвенга.
2: Ну, полно, полно. Нет ли тут каких-нибудь шашней?
0: Что?
2: Ну, посмотри-ка, не положил ли он в них какой-нибудь любовной записочки?
0: А, сейчас, бабушка, посмотрю. Нет, бабушка, нет записки.
2: Да ты под переплетом посмотри.
3: Ну, книги, да книги.
2: Ну, они иногда под переплет запихивают разбойники.
0: Нет, бабушка, и под переплетом нет ничего. Вот.
3: Слава Господи.
2: Ну, то-то же. Айвенго.
0: Вот мы и начали читать Вальтера Скотта. И в какой-нибудь месяц половину прочли. Потом он еще и еще присылал. Пушкина прислал. Так что, наконец, я без книг и быть не могла. И перестала думать, как бы выйти за китайского принца. И вот раз случилось мне повстречаться с нашим жильцом на лестнице. Бабушка зачем-то послала меня. Я остановилась, покраснела. И он покраснел.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Бабушка-то ваша, здорова ли?
0: Здорова.
1: Ну, а что? Вы книги прочли?
0: Прочли.
1: Что же вам больше понравилось?
0: Айвенго, Вальтер Скотт и Пушкин больше всех понравились.
1: А что, вам не скучно целый день сидеть вместе с бабушкой? Постойте, постойте. Извините, что я с вами так говорю, но, уверяю вас, я вам желаю добра. У вас подруг нет никаких, к которым можно было бы в гости пойти?
0: Сейчас нет. Была одна Машенька. Да и та в Псков уехала.
1: Послушайте, хотите со мной в театр пойти?
0: В театр?
1: Ну да.
0: А как же бабушка-то?
1: Да вы тихонько от бабушки.
0: Нет, я не хочу бабушку обманывать. Прощайтесь. Вот и все. И весь разговор. Только после обеда и приходит он к нам. Сел, долго говорил с бабушкой, расспрашивал, выезжает ли она куда-нибудь, есть ли знакомые. Да вдруг и говорит.
4: А сегодня я была ложу взял в оперу. Цивильского цирюльника дают. Знакомые ехать хотели, да потом отказались. У меня остался билет на руках.
2: Цивильского цирюльника? Это тот самый цирюльник, которого в старину давали.
4: Да, это тот самый цирюльник.
2: Ну, как же не знать? Я сама в старину, Настенька, на домашнем театре Розину играла.
1: В самом деле?
2: Да.
4: Так не хотите ли ехать сегодня? У меня билет даром пропадает.
2: Да, пожалуй, поедем.
0: Ну, бабушка.
2: Ну, вот видишь, а чего же не поехать? Вот у меня и Настенька в театр никогда не была.
1: Ну, так я жду.
2: Фёкла!
0: Фёкла!
2: Фёкла!
0: Скорее, скорее, скорее, скорее, скорее, едем в театр.

0: бабушка хоть слепая, а все-таки ей хотелось музыку слушать. Да кроме того, она старушка добрая. Меня хотела потешить. Сами-то мы никогда не собрались. Уж какое было впечатление от цивильского цирюльника, я вам не скажу. Только во весь этот вечер жилец наш так хорошо смотрел на меня, так хорошо говорил, что я тотчас увидела, что он меня хотел испытать на лестнице, предложив, чтобы я с ним одна поехала. Я легла такая гордая, что сделалась маленькая лихорадка. Я всю ночь бредила о сивильском цирюльнике. Я думала, что после этого он будет заходить чаще и чаще, но не тут-то было. Он почти совсем перестал. Так, один раз в месяц, бывало, зайдет, и то только с тем, чтобы в театр пригласить. Раз-два мы потом опять ездили. Дальше и дальше, и нашло на меня. Сидеть-то я не сижу, читать-то я не читаю, и работать не работаю, другой раз просто плачу. Наконец я похудела и чуть было не стала больна. Оперный сезон прошел, и жилец к нам совсем перестал заходить. Когда же мы с ним встречались все на той же лестнице, он так молча поклонится, так серьезно, будто и говорить не хочет. Но теперь сейчас и конец. Ровно год тому, в мае месяце, жилец к нам приходит и говорит бабушке, что он выхлопотал здесь совсем свое дело, и что должен ему опять уехать на год в Москву. Я как услышала, побледнела и упала на стул мертвая. Бабушка ничего не заметила, а он откланялся и ушел. Что мне делать? Я думала, думала. Тосковала. Да, наконец, и решилась. Завтра ему уезжать, а я порешила, что все кончу вечером, как бабушка уйдет спать. Так и случилось. Я навязала в узелок все, что было в платье, сколько нужно белья, и с узелком в руках, ни жива, ни мертва, пошла в мезонин к нашему жильцу. Думаю, я шла целый час по лестнице. Когда же отворила к нему дверь, он так и вскрикнул на меня, глядя. Он думал, что я привидение, и бросился мне воды подать, потому что я едва стояла на ногах. Сердце так било, что в голове больно было, разум мой помутился. Когда же я очнулась, то начала прямо тем, что положила свой узелок к нему на постель. Сама села подле, закрылась руками и заплакала в три ручья.
1: Я ничего не могу, я бедный человек. Мне пока не снять ничего.
2: Возьмите меня с
1: собой. Даже место порядочно.
2: Возьмите
1: ну,
2: меня с собой.
1: Ну, послушайте, мой добрый, добрый мой, хороший. Ну, как же мы будем жить? Как? Как,
2: я
1: если бы я женился на вас?
2: Нет, возьмите меня с собой. Я не могу жить без вас.
1: Послушайте, послушайте.
2: Возьмите меня с собой.
1: Настенька, послушайте, клянусь вам, что если когда-нибудь я буду в состоянии жениться, то непременно вы... Только вы состоите мое счастье. Слушайте, я еду в Москву, пробуду там ровно год. Надеюсь устроить дела свои. Когда ворочусь, если вы меня не разлюбите...
2: Нет!
1: Я все равно буду счастлив. Теперь невозможно. Я не могу, я не вправе хоть что-нибудь обещать.
2: Нет, я поеду с вами.
1: Повторяю.
2: С вами.
1: Если через год это не сделается, то хоть тогда непременно будет. Будет. Разумеется. Разумеется, я сегодня предпочту тебе другую. Потому что связывать вас каким словом я не могу, не смею.
2: Я поеду с вами. С вами.

0: Теперь почти кончена наша история. Прошел ровно год. Он приехал. Он уже здесь целых 3 дня.
1: Ну и что?
0: И до сих пор не являлся ни слуху, ни духу.
1: Настенька, ради бога, не плачьте. Ну почему вы знаете? А может быть, его еще нет? Настенька,
0: здесь он.
1: Ну его может быть
0: здесь.
1: Нет. Настенька!
0: Я это знаю, он здесь!
1: Настенька!
2: Эй, поберись!

0: Вы слушали первую часть радиоспектакля «Белые ночи» по одноименному роману Федора Михайловича Достоевского. Окончание радиоспектакля слушайте завтра в это же время.
1: Из собрания Гостелерадиофонда. Радио России. Театр у микрофона представляет.
2: Уж не влюблена ли наша Фьяметта?
3: Как она смотрит на Памфилу, а он на нее?
1: Декамерон. Радиоспектакль по произведению Джованни Боккаччо.
4: Так как труд, который я взял на себя, не имеет иной цели, как отогнать от вас печаль, вызвав у вас смех и веселье, я рассказываю вам следующие новеллы.
1: Спасаясь от чумы, 10 молодых людей покидают Флоренцию. Вдали от болезни рождаются истории, полные любви, смеха, страсти и мудрости.
5: Диана!
6: Спой нам
7: канцону! Подливай травка!
6: Спой другую!
1: Декамерон. Слушайте с 13 июля по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Самары. В центре внимания специальная военная операция.
8: Такие новости, как взятие под контроль Константиновки, деморализуют противника и воодушевляют наших бойцов. Вот это серьезный знак того, что инициатива сохраняется за нами. И это большой плюс.
1: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска.

0: регионе к вечеру субботы. Далее подробнее. Высокоточное оружие вооруженных сил России для поражения военной инфраструктуры Украины гарантированно преодолевает любые средства противовоздушной обороны, предоставленные Киевом Западом, заявили в Министерстве обороны России. Отмечается, что Зеленский стянул в Киев практически все имеющиеся у Украины западные комплексы ПРО. В ночь на субботу вооруженные силы России нанесли групповые удары по используемым ВСУ объектам военно-промышленного комплекса Украины. Ранее Владимир Путин заявлял, что ответные удары вооруженных сил России вглубь Украины являются гораздо более мощными и приводят к действительно серьезным последствиям. Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над селом Бачевск Сумской области, говорится в сообщении Министерства обороны, опубликовавшем видеокадры установления контроля над селом, на которых видна работа российских штурмовых подразделений, операторов БПЛА по технике и живой силе противника в лесном и жилом массиве населенного пункта. По данным ведомства, за сутки группировка «Север» поразила живую силу и технику ВСУ в ряде районов Сумской и Харьковской областях. В течение суток противник потерял в зоне действия группировки более 175 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 13 автомобилей и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Российские подразделения войск «Юг», «Запад», «Центр», «Восток» за сутки улучшили позиции, заняли более выгодные рубежи в зоне спецоперации. ВСУ на протяжении многих лет создавали в Константиновке эшелонированную систему обороны, однако российские военнослужащие смогли взять этот стратегически важный укрепрайон, отметил в интервью ТАСС глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
1: Это серьезнейший укрепрайон, который создавался противником долгие годы, менялись, там, дооснащались позиции. Для нас же это новые оперативные возможности и, по сути, это южные ворота или южный подход Краматорско-Славянской агломерации.
0: По словам главы ДНР, разрозненные группы киевских боевиков все еще встречаются в Константиновке, дозачистка города продолжается. Украина активно помогает своим западным кураторам вести политические игры в Африке руками различных террористических группировок, включая попытки свержения законных властей. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с коллегой из Бурунди.
2: У украинцев в слишком большом количестве конфликтов на африканском континенте пытаются выступать на стороне сил, противостоящих законным правительствам. Только лишь для того, чтобы утвердить себя в качестве фактора политики на африканском континенте. Ну и главное, сделать неприятности для дружественных России стран.
0: Бурунди стала последней остановкой в африканском турне российского министра на этой неделе. Это государство сейчас помогает своему соседу, Демократической Республике Конго, бороться с мятежниками, террористами, иностранными наемниками. Ранее Лавров уже посетил Эфиопию, Нигер и Мозамбик. Евросоюз готовит механизм поддержки компаний, который позволил бы им не зависеть в поставках важнейших товаров лишь от КНР, а также снизил бы эффект мер Пекина в случае торгового конфликта, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. При этом объемы нужных средств, а также масштаб ответных шагов КНР при конфликте остаются неопределенными. Разрабатываемый Еврокомиссией механизм должен стать частью усилий ЕС по нейтрализации последствий серьезного торгового дефицита с КНР, составляющего 360 миллиардов евро и затрагивающие все страны Евросоюза. Bloomberg отмечает, что Пекин держит под контролем поставки минерального сырья и микросхем, ключевых для важнейших отраслей европейской промышленности, включая военную и автомобильную. Подача воды ограничена в Крыму из-за проведения аварийных работ на сетях. Об этом сегодня сообщается в мессенджере Макс ГУП «Вода Крыма». Уточняется, что работы по восстановлению водоснабжения проводятся на сетях «Крымэнерго» в Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском и Раздолинском районах, в городском округе Евпатория, городах Красноперекопск, Армянск и поселке городского типа Раздольные. Площадь территории, пострадавшая в результате лесного пожара в Испании, превысила 6 тысяч гектаров, сообщает испанская газета «Паис» со ссылкой на вице-председателя правительства автономного сообщества Андалусии. Ранее власти

0: Сообщали, что огонь охватил более 3000 гектаров территории. Власти эвакуировали жителей ряда районов. Часть людей была размещена в пунктах временного размещения. Тушение осложняется труднодоступным рельефом. Ухудшение погоды с ливневыми дождями, градом, усилением ветра прогнозируется в столичном регионе к вечеру субботы. При этом температура будет достаточно высокой, до плюс 26 градусов, и лишь в воскресенье немного похолодает, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Столица нашей Родины. Выходные будут дождливыми. Основные ливни и грозы прошумят во второй половине субботы и особенно вечером, а также в течение всего воскресенья, когда через столицу будет проходить холодная фронтальная система, которая в пределах МКАДа суммарно принесет до 3-5 ведер дождевой воды на каждый квадратный метр земли, ну или 60% месячной нормы, что приведет к подтоплениям в низинных формах рельефа. В субботу днем нормальная для июля плюс 23-26, воскресенье посвежеет ночью до 14-17, а в дневные часы до плюс 20-23 градусов. Ветры при этом развернутся с юго-западных на северо-западные румбы 4-9 метров в секунду, порывистые. Показания барометров завтра будут падать и составят 741 миллиметр ртутного столба. В начале следующей недели в тылу циклона дожди продолжатся, но их интенсивность уменьшится под утро 12-15, а в середине дня до плюс 22-25.
2: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Уфа одержала победу над ленинградцем в матче первого тура футбольной первой лиги. Встреча завершилась со счетом 3-0. Мячи забили Шамиль Исаев и Артур Гилецдинов. На 41-й минуте автоголом отметился полузащитник ленинградца Данил Родин. В первом тайме красную карточку получил нападающий гостей Матвей Першин. В следующем матче Уфа 19 июля сыграет в гостях с Ивановским Текстильщиком. Еще в одном матче игрового дня ульяновская «Волга» принимает на своем поле Енисей и уступает со счетом 1-2. Завершен первый тайм. Московский «Локомотив» дома победил тольяттинский «Акрон». Встреча прошла на тренировочной базе «Локомотива» в Баковке и завершилась со счетом 3-0. Мячи забили Александр Руденко, Александр Коваленко и Максим Нинахов, реализовавший пенальти. Еще в одном матче «Рубин» обыграл «Крылья Советов» со счетом 2-0. Полузащитник Даниил Лисовой перешел в махачкалинский футбольный клуб «Динамо» на правах аренды из Нижнего Новгорода, сообщается в телеграм-канале клуба РПЛ. Спортсмен будет выступать за «Динамо» до конца сезона 2026-27. В разные периоды карьеры полузащитник играл за московское «Динамо», кипрский «Аел», израильский «Маккаби» и тульский «Арсенал». Виктория Сазонова завоевала золотую медаль чемпионата России в современном пятиборье, который проходит в Москве. Второе место заняла Амина Тагирова, третьей стала Яна Соловьева. У мужчин золотую медаль завоевал Андрей Зуев, второе место занял Егор Громадский, тройку лидеров замкнул Петр Борщев. Российская нападающая Анна Шохина подписала контракт с канадским «Гамильтоном». Об этом сообщается на сайте клуба профессиональной женской хоккейной лиги. На этом о спорте все. До встречи.
0: Погода. В Мурманске завтра небольшой дождь, плюс 12. В Архангельске ясно, плюс 25. В Вологде небольшой дождь, плюс 26. В Петрозаводске облачно с прояснениями, плюс 27. В Сыктывкаре ясно, плюс 26. В Элисте ясно, плюс 31. В Херсоне ясно, плюс 27. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют малооблачную погоду. Температура ночью плюс 20, днем плюс 29. В Москве в воскресенье ожидается пасмурная погода с дождем. Температура ночью плюс 18, днем плюс 22. Ветер южный 2,5 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 741 миллиметра ртутного столба.

0: 13 июля в Зеленом театре ВДНХ состоится уникальный джазовый концерт признанных мастеров жанра. На одной сцене выступят известный трубач Вадим Эйлин Крик с его группой Эйлин Крик Крю, а также прославленный пианист Олег Акуратов с его трио. Прозвучат как любимые мелодии, ставшие классикой джаза, так и авторские композиции. Также специально для этого концерта музыканты подготовят и впервые исполнят несколько композиций вместе. 6+.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: с 14 по 28 июля. Самая романтичная премьера лета. Концерт «Истории любви» от «Люмисфера» в Зеленом театре ВДНХ. В свете 8000 свечей под открытым небом прозвучат хиты из мюзиклов «Призрак оперы», «Бал вампиров» и «Нотр-Дам де Пари» в исполнении звезд музыкального театра Ивана Ожогина и Натальи Быстровой. Подробности на сайте lumisfera.show.
0: Музей архитектуры имени Щусева приглашает на выставку «Федор Шехтель. Грезы русского модерна». В экспозиции собрано около 240 экспонатов, среди которых оригинальная графика, исторические фотографии, макеты известных построек мастера, а также библиотека и личные вещи архитектора, бережно сохраненные потомками. Воздвиженка 5/25. До 4 октября. Категория 0+.
3: Радио России. Музыка.
4: Дорогая передача.
5: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами на волнах Радио России «Дорогая передача», и я ее ведущая Диана Гурцкая. Порадуемся, дорогие мои слушатели, ведь сегодня у меня в гостях выдающийся композитор, автор невероятного количества произведений, завоевавших поистине народную любовь, народный артист России Максим Исаакович Дунаевский. Максим Исаакович, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Спасибо вам, что вы пришли к нам. Для меня лично это большая честь.
6: Да ну что, мне лишний раз с вами пообщаться очень приятно. Поэтому какие благодарности.
5: По традиции в начале нашей программы наш продюсер Елена Вакумова коротко напомнит основные вехи творческого пути нашего гостя.
7: Сегодня в главной роли.
8: Максим Дунаевский родился в год Великой Победы, в 1945 году в Москве, в семье композитора Исаака Дунаевского и балерины Зои Пашковой. Долгие годы в свидетельстве о рождении в графе «Отец» стоял прочерк. Брак родителей не был зарегистрирован. И только в 16 лет Максим был признан законным сыном Исаака Дунаевского и смог взять фамилию отца. Окончил композиторское отделение музыкального училища при Московской государственной консерватории имени Чайковского. Писал симфонии. Среди его сочинений – концерт для оркестра, кантата для хора, сонаты, циклы романсов. Максим Дунаевский вполне мог стать автором классической музыки, но его судьбу определила встреча со студенческим театром МГУ «Наш дом», которым руководили Марк Розовский, Илья Рудберг и Альберт Аксельрот. Он стал писать песни для эстрады, а позже и для кино. Песни Максима Дунаевского исполняют Михаил Боярский, Лариса Долина, Лев Лещенко, Эдита Пьеха, Жанна Рождественская, Дмитрий Харатьян, Зара и многие другие. Автор музыки к более чем 100 фильмам. Среди них «Д'Артаньян и три мушкетера», «Карнавал», «Мэри Поппинс», «Ах, водевиль, водевиль», «В поисках капитана Гранта» и многие другие. В 90-е годы работал в Голливуде, написал музыку к 25 мюзиклам. На телеканале «Культура» вел программу об оперете. Много внимания уделяет благотворительности. Президент благотворительного культурного фонда имени Исаака Дунаевского. С 2015 года художественный руководитель Московской областной филармонии. У Максима Дунаевского четверо детей. Увлекается теннисом. Максим человек открытый, благородный, очень мелодичен. И основная его сила в богатстве интонаций. Мало кто замечает эту удивительную емкость интонационную. И из-за этого его песни такие долгоживущие и такие энергетически сильные, сказал о Максиме Дунаевском композитор Владимир Дашкевич.
7: Дорогая передача. О публичном и личном. О ненастье и счастье. Всерьез и не очень. «Откровенный разговор».
5: В детстве мы заслушивались песнями из мультфильма «Летучий корабль». Чуть позже «Вся страна» и мы напевали песни из «Трех мушкетеров». Чуть повзрослев, мы наслаждаемся песнями из кинофильма «Карнавал». Максим Исакович, у вас огромное количество произведений, на которых выросло не одно поколение. Скажите, сколько у вас их всего? Сможете сосчитать?
6: Вы знаете, не так много на самом деле. Например, мой отец, Исаак Дунаевский, тоже не знал, какое количество у него песен. Хотя думаю, что оно какое-то невероятное. Но запоминается все равно же не все песни. То есть можно сказать, что там 100, 150, 200, но из них все равно знают какое-то определенное количество. Вот я думаю, что я так прикидывал, вот из них 40-50, которые знают. А остальное не имеет значения.
5: А вот я, например, очень люблю вашу песню «Леди совершенства». Я помню себя, когда я слушала эту песню, я представляла. Как-то абсолютно это некий иной мир, волшебство, сказка. В общем, я очень люблю эту песню. А вот у вас есть одна самая дорогая, самая любимая?
6: Ну, если говорить про Мэри Поппинс...
5: Да.
6: То есть. Может быть, даже не только из этого фильма. Это вообще песня так бы по жизни меня сопровождает. И ее исполняли масса певцов и певиц, и ансамблей, и рок-группы, и рок-исполнители. Это удивительно, что эта песня переживает самые разные жанры, самые разные стили. А вначале она совершенно не задумывалась как хит, и я не задумывался над тем, что она будет хит. Она просто была красивым финалом в фильме «Мэри Поппинс. До свидания». Это «Ветер перемен».
5: Может, тогда ее и послушаем сейчас?
6: Ну что ж, давайте.
4: Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей

0: Это была песня «Ветер перемен», песня Максима Исаковича Дунаевского. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, в эфире «Радио России» дорогая передача. И с нами вместе сегодня замечательный, потрясающий композитор Максим Исаакович Дунаевский, народный артист России. Мы сегодня планируем поговорить о творчестве, о музыке, но начать хочется с личного. Вы родились в творческой атмосфере, ваши родители были публичными людьми. Каким вы вспоминаете детство?
1: Как вам сказать? Да, мои родители были действительно публичными людьми, а потому я с ними очень мало общался. Они общались в основном на публике, будучи публичными людьми. Но это правда, это не шутка. Отец бесконечно был занят и сочинением музыки, и концертами, и общественной работой, и в союзе композиторов. Мама была балерина. Как вы знаете, балет, наверное, это самая времязатратная профессия. Маму я видел совсем мало. Утром репетиции, вечером спектакли, но тем не менее, конечно, родители уделяли мне внимание, и первые какие-то звуки музыки, на самом деле, я услышал из-под пальцев отца, от его рояля, и те пластинки, которые приносились домой и ставились. То есть, в общем, конечно, я был погружен в некотором роде, и у меня были учителя и по музыке очень рано, но музыки я очень не любил. Очень не любил заниматься музыкой. Но какие дети любят? Ну, любой ребенок в 5 лет, ну, наверное, за исключением Моцарта и же подобным Моцартом, могут только действительно полностью отдаться музыке. Нормальный ребенок вряд ли усидит по 6 часов за пианино.
0: А вот вы на самом деле не очень любили музыку. Вы, как говорится, из-под палки занимались. Отец не настаивал. Я знаю очень много известных примеров, когда заставляют детей заниматься музыкой. Я сама же такая. Вот как вы считаете правильным?
1: Если на моем примере, то не надо заставлять. Меня не заставляли. Папа очень любил спорт, очень. Занимался, ну, в юности и в теннис играл, и в волейбол. Ну, в пожилом возрасте уже ему было это трудно. Но вот я вот до сих пор вовсю играю в теннис, представьте себе.
0: Как здорово.
1: Так что папа очень правильно сделал, что направил меня на спортивный путь, на то, что я не очень хочу заниматься музыкой, махнул рукой. Но в 10 лет, когда папа умер, я немножко подождал, и, может быть, тишина в доме на меня подействовала, не знаю, но я сказал: «Мама, я хочу стать музыкантом». Вот это было сознательное решение. И с тех пор я действительно полностью отдался с утра до ночи, отдался музыке, а сейчас и ночами чаще всего тоже.
0: А отец каким остался в вашей памяти?
1: Он был необыкновенно энергетичным человеком, с положительной энергетикой. Наверное, да. Мы с вами очень часто встречаем людей очень энергичных, очень таких заряженных.
0: Да, да,
1: но
0: да,
1: это
0: да.
1: Бывает такая электрика, которая тебя электризует, и ты чувствуешь себя не очень хорошо в ауре этих людей.
0: Угу.
1: А вот у него была положительная. Он был, конечно, холериком, несомненно, но это была положительная какая-то очень энергетика или электричество положительное, потому что люди, которые с ним много общались, говорили, что это человек-праздник. То есть их не смущала эта наэлектризованность отца, который приходил в компании, тут же садился за рояль, что-то говорил, что-то играл, был очень остроумен, был как шампанское, вот говорили так про него. Ну, я, поскольку был маленький, я, может быть, всего этого и не знал, но, конечно, эта энергетичность отца, конечно, меня влияла, несомненно.
0: А какой вы вспоминаете маму?
1: Ну, я думаю, что без памяти о родителях вообще жить нельзя.
0: Невозможно.
1: Нет, конечно.
0: Невозможно.
1: Я не знаю, кем надо быть, какими родителями надо быть, чтобы их не вспоминали, и каким ребенком надо быть, чтобы не вспоминать родителей. Поэтому, конечно, мама очень дорогое существо, хотя очень непростая она была женщина, чрезвычайно. Она была очень красива, на это все обращали внимание. Ну, и, прежде всего, отец мой обратил на это внимание, как я понимаю. И она была с очень таким своенравным характером. Я верю, честно говоря, в знаки. Вот верю я в них. Не знаю почему, но как совпадает,
0: верю.
1: Да? Ну вот
0: и
1: как здорово. Верю. Она была знак не очень хороший с точки зрения вот, ну, мое, потому что я не уживчив с этими знаками. Это ноябрьский знак.
0: Скорпион.
1: Скорпион, да. Это скорпион. И хотя я со своей женой, со скорпионом прожил почти 20 лет, то есть это о чем-то говорит. Но это, видимо, может быть, что Эдипов комплекс говорил, да, надо попробовать обязательно пожить скорпионом. Но я давал себе слово, когда каждый раз мы с мамой сталкивались на чем-то, и я давал себе слово, никогда не буду жить со Скорпионом. Как говорил Оскар Уальд, никогда не давай обетов. Самый худший из обетов – это дать обет, понимаете? Да. Вот, не давай себе обетов. Я должен вам сказать, что мы с мамой не просто жили, но, конечно, она мне очень много дала. Именно благодаря своей личности какой-то. Папа не успел, к сожалению, вдохнуть. Хотя успел, конечно, до 10 лет все-таки это нормально, это достаточный срок. Но мама сопровождала меня всю жизнь как чрезвычайно строгая и очень требовательный критик мой во всех отношениях.
0: Вам наверняка много раз говорили, как замечательно быть сыном такого человека, как Исаак Дунаевский. А ведь иногда слава давлеет над детьми. Может быть, возможно, ощущение есть такого вот дискомфорта. А у вас как было? И вообще, как вы считаете, Максим Исаакович, носить известную фамилию – это минус или плюс?
1: Да, вот знаете, не могу сейчас не привести, не повеселить наших радиослушателей одной эпиграммой, которую к моему дню рождения написал и вывесил на стенке мой друг, артист театра Вахтанга Алексей Кузнецов, потому что я, еще учась в консерватории, был дирижером, возглавил оркестр театра Вахтангова. Тогда был там очень приличный, хороший оркестр. И с вахтанговцами очень дружил всегда, и сейчас дружу. Угу. И вот он, Леша, написал мне вот такую эпиграмму. «В поле ветер, в попе дым, впереди карьера с блеском. Хорошо быть молодым». Еще лучше Дунаевским. И это долго висело и веселило всех вахтанговцев.
0: Максим Исаакович, а вот есть песня любимая, написанная вашим отцом для вас? Какая песня?
1: Я, не знаю, есть, вообще есть, действительно. Это всегда очень трудно определить. Но вот как-то она жизнь так определила, что для меня вот какая-то особая совершенно такой мотив, особое отношение к песне. Если все не так, если все иначе. Вот это для меня песня из кинофильма «Моя любовь». И вот почему-то эта песня меня каждый раз как-то, она меня заставляет так немножко, мурашки у меня по коже бегают. И я очень люблю ее в концертах тоже. И сам играть, не петь, конечно, исполнять вместе с певицами, аккомпанировать или дирижировать. Эта песня всегда включается мною в концерты, посвященные отцу.
0: А тогда, если вы позволите, давайте сейчас ее и послушаем.
1: Давайте.

0: Итак, это была песня «Звать любовь не надо». Песня замечательная, замечательного композитора Исаака Дунаевского на волнах Радио России. В эфире «Дорогая передача» и я, Диана Курцкая. По рассказам современников, Иосиф Сталин любил кинофильмы «Волга-Волга», «Веселые ребята», музыку к которым написал ваш отец. Как Сталин относился к вашему отцу? Они были знакомы?
1: Нет, они не были знакомы, и, в общем, я должен сказать, что многие в 90-е годы, когда у нас отменилась советская власть,
0: да,
1: и разрушился Советский Союз, многие стали писать, ну, все писали черти что и вообще во всех изданиях, и мутный поток везде полился. И почему-то стали все писать, что Исаак Дунаевский был придворным композитором. Может быть, за то, что он написал «Широка страна моя родная» или «Марш энтузиастов», не знаю уж, но это вообще на самом деле песни всенародные были, написаны абсолютно от души.
0: Абсолютно, да.
1: Но, тем не менее, вот такие появились статейки, разные домыслы по этому поводу и так далее. Не могу сказать, что он сильно пострадал от сталинизма, хотя в 1948 году печально знаменитое постановление ВКПБ о музыке нашей, Шостакович тогда пострадал, Прокофьев пострадал, и Дунаевского довольно сильно тоже задели, вот, за эпигонство, подражание Западу, и началась эпоха, как я называю, выпрямления саксофонов. В буквальном смысле я вам скажу, я, вот все произведения, ведь джаз 30-х годов, 20-х годов, которые Утесов, Дунаевский, в общем, можно сказать, создали в нашей стране, по образу и подобие американского, это действительно было так, и я, живя в Америке 9 лет в 90-е годы, я это абсолютно точно узнал, потому что, показывая музыку Исаака Дунаевского, все говорили, ну, это же совершенно американская музыка, мне говорили в Америке и режиссеры, и продюсеры, и музыканты, то есть удивлялись, как эта музыка вообще в наше время у нас существовала, на самом деле он пропустил американскую музыку аж через себя и сделал ее достоянием нашего народа, который приняли это за нашу советскую настоящую музыку и песни. Действительно, это только гениальный композитор может так преобразить какой-то жанр. Так вот, в 30-е годы это был джаз, и все его песни были написаны в манере джазовом, с партитурами для джаз-бенда, часто с симфоническим оркестром, часто без него. А вот после 1948 года, в 50-е годы, это стало все переинструментовываться исключительно на симфонические составы. То есть вот это действительно было выпрямление саксофона. Их просто выбросили из партитуры, как музыку толстых, как говорил Максим Горький. Вот, поэтому его тоже это коснулось. Но, тем не менее, никаких репрессий он не испытывал. И даже Аркадий Исаакч Райкин, мне, я очень дружил с этой семьей Аркадия Исаакча, и часто в Ленинграде у них останавливался в доме, в квартире. Он мне рассказывал, что якобы, ну, я не знаю точно, якобы Дунаевский был внесен в список к 60 деятелей искусства, Сталином был внесен в такой список, которых нельзя было трогать. Вот. Не знаю уж, правда, был ли такой список, не был, но вот такая вот легенда существует. Вот такой случай мне рассказали, выдавая его за правду, может, это правда, может, нет, но он довольно ловко придуман, если это неправда. Но, скорее всего, наверное, это правда. Сталин будто бы сказал своему секретарю по идеологии, которым был тогда товарищ Жданов, вот, сказал ему, товарищ Жданов, Дунаевский очень хороший композитор. Он говорит, конечно, Иосиф Сталинович, очень хороший. Он говорит, а почему до сих пор у товарища Дунаевского нет ни одной песни про Сталина? Жданов перепугался, тут же позвонил в Союз композиторов, немедленно позвонили Дунаевскому, чтобы срочно писал песню о Сталине. Она была написана в один день, был собран оркестр радиотелевидения, была сделана запись, артисты Большого театра и хор Большого театра исполнил эту песню, и тут же нарезали пластинку и доставили Сталину. Он послушал, сделал паузу, покрутил ус и сказал, а все-таки, несмотря ни на что, композитор Дунаевский хороший композитор.
0: Ну, ваш отец был невероятной личностью, и композитор номер один, всенародно обожаемый, автор музыки лучших песен своего времени. Сейчас мы поговорим про вас. Вы окончили композиторский факультет Московской консерватории, могли стать классическим композитором, но вас захватила песня, театр. Как это произошло?
1: На самом деле, когда ты поступаешь в консерваторию, ты же поступаешь с произведениями серьезного жанра,
0: да,
1: и тут выбора нет. ты с песнями не можешь поступить. И у меня их, собственно говоря, и не было, скажу вам честно. И когда я поступил в консерваторию, то, конечно, я писал именно академические произведения. Их было достаточно много, и учась в музыкальном училище тоже. И учился я у блистательных педагогов Кабалевского Дмитрия Борисовича, у Андрея Шпая, заканчивал у Хренникова. И скажу вам, что другого выхода не было. Тем не менее, я где-то уже на втором курсе консерватории познакомился с прекрасными людьми, которые сопровождают меня всю жизнь, с необыкновенно талантливыми, творческими, такими бузатерами, какими был, например, Марк Розовский, которым был Аркадий Арканов, которым был Илья Рудберг, Аксель Рот, который придумал КВН, Альберт Аксель Рот. Эти люди создавали театр, небольшой сначала, а потом это стал всесоюзного масштаба. Это был студенческий театр, назывался он «Эстрадная студия МГУ «Наш дом». Он меня потрясал, этот театр, как и многих других, когда я приходил туда своей смелостью, своей веселостью, бесшабашностью, открытостью. И тем не менее, это был очень профессиональный театр, откуда вышли такие люди, как Геннадий Хазанов, Александр Филипенко, Михаил Филиппов и многие другие, даже не буду перечислять, очень много оттуда вышло замечательных артистов, режиссеров и так далее. И в результате и этого был создан один из лучших театров Москвы, театр Никитских ворот под руководством Марка Розовского. И он тоже пользуется, так сказать, приемами этой студийности необыкновенной, которая присутствовала в этом театре. И туда я вот как попришел в этот театр, просто сначала как зритель, а потом был приглашен музыкальным руководителем. И стал писать свои первые произведения к спектаклям. И так появились первые песни и любовь к театру вообще. Дело дошло до того, что меня чуть не исключили из консерватории. Да, потому что я никому не рассказывал про то, что я работаю в таком, ну, как неловко, консерватории, я работаю в эстрадном театре. Какая-то в этом было несоответствие, потому что вообще-то, на самом деле, эстрадники, они были и консерваторией, и союзным композитором были как немножко гонимы были. И Кабалевский, идя по даче в Переделкино, встречает замечательного нашего поэта Семёна Кирсанова, который, встречая Кабалевского, снимает шляпу и говорит: «Поздравляю вас с успехом вашего ученика». На что Кабалевский насторожился и говорит: «А что это за успех?» Он говорит: «Он написал замечательную музыку к спектаклю на мою поэму «Сказание про царя Макса Емельяна». Тогда Кабалевский спросил: «А что там есть?» Он говорит: «Это блестящие эстрадные песни, такие, то есть публика...» Этого было достаточно. Дальше уже Кабалевский ничего не слушал.
0: Вот. А как потом, как вы объяснились, что вы сказали?
1: Я стоял как побитый пес, вот, и Кабалевский внушал мне с высоты своего двухметрового роста, что я не имею права, я должен сначала обучиться всему, всем премудростям музыки, грызть этот гранит до конца, а потом уже, закончив консерваторию, я имею право заниматься всем, чем хочу. Вот это был его кредо такое преподавательское, и, в общем, был поставлен вопрос о моем отчислении, представьте себе. И меня спасло только одно, что Кабалевский сам уходил в отпуск по болезни в этом году, и меня оставили. Кстати, фортепианный факультет тогда заявил, завкафедрой фортепианного факультета, или декан фортепианного факультета, сказал: «Ну, если композиторский факультет Дунаевского отчисляет, мы его возьмем к себе». Это, видимо, подействовало на кафедру, и меня оставили.
0: А свою самую первую мелодию вы помните, Максим Исакович, и кому вы ее посвятили?
1: Я никогда никому ничего не посвящу. А, нет, одно единственное, вы правы абсолютно. Вы правы. А откуда вы это знаете? Я вообще никогда ничего никому не посвящал. И вот только первое свое произведение, где написано «Опус 1», «Опус» для радиослушателей объясняю, это по-латински «Опус» – это сочинение.
0: Сочинение, да.
1: Да, вот так принято в музыке писать «Опус 1», «Опус 2», «Опус 3». Вот это был «Опус 1», две маленькие пьески для фортепиано. Я посвятил и написал: «Посвящаю своей дорогой мамочке в день ее рождения».
0: Я предлагаю ненадолго прерваться и послушать вашу музыку. Что это будет?
1: А знаете, вот у меня есть, например, любимое последнее произведение. Ну, не последнее, я уже много с тех пор написал чего. Но вот в последнее время занимаюсь мюзиклами в основном.
0: Да,
1: мюзиклы, потому что эстрадная песня, она разочаровывает. Вот, и не хочется уже особо в ней работать. А вот мюзикл дает мне и душе, и сердцу, и зрителям нравится. И они находят какое-то свое там отдохновение душе. И вот «Алые паруса» – это будет дуэт «А соль и такого сказочного персонажа в мюзикле «Алые паруса» Эгль. Дуэт «Ассоль» и «Эгля» из мюзикла «Алые паруса», стихи Михаила Бартенева и Андрея Усачева.

0: прозвучал дуэт Асуль и Эгля на волнах Радио России. Дорогие друзья, в эфире дорогая передача. И сегодня вместе с нами невероятный, замечательный, энергичный и просто потрясающий композитор, народный артист России Максим Тумнаевский. У каждого музыканта есть свой секрет написания музыки. Как вы пишете, Максим Исаакович?
1: Никто не знает. На это ответить очень трудно. Вы знаете, мама, раз мы ее сегодня вспоминали уже не раз, она продолжала быть строгим моим критиком и контролером, даже уже во вполне взрослом возрасте, казалось бы, независимым совершенно уже. Но мы, живя на даче летом, я на втором этаже, у меня рояль стоял, а мама на первом. И вот после какого-то определенного дня, там двух дней, трех, она мне строго говорила: «Сын, что-то я не слышу звуков рояля со второго этажа. Ты мало работаешь». Я говорю: «Мам, ну ты не волнуйся, ну я делаю то, что я хочу делать, как знаю, как делать, и не волнуйся, все будет нормально». Успокаивал я маму. Потом я приглашал маму на какую-то очередную премьеру в театр или в кино посмотреть, послушать. Она после премьеры удивленно на меня смотрела, говорила: «Когда ты успел это сделать? Я же не слышала звуков твоего рояля. Когда ты успел?» «Нет, ну ты мухлюешь». Я говорю: «Мам, ну просто я сочиняю без рояля. Ты знаешь, я сочиняю, потом я, может, подойду, что-то там поиграю, проверю, а вообще сочиняю без рояля». Вот это больше всего люди не понимают, как это возможно. Чайковский сочинял, не подходя к роялю, в основном так, кое-что наигрывая иногда. А Прокофьев, например, наоборот, только за роялем сочинял. То есть тут никаких рецептов нет на самом деле. Как оно лучше, почему? Что значит сочинять за роялем? Я уверен, что сочинять за роялем нельзя. Все равно это какие-то мысли, которые к тебе пришли уже. Ты можешь их изобразить на рояле. Но если они к тебе не пришли, это как ноты. Вот если поставил их, а здесь ноты у тебя в голове какие-то. Вот, они откуда-то тебе приходят.
0: А в чем сложность в работе композитора в кино?
1: Есть специфика, есть специфика. Ну, во-первых, нужно быть музыкальным драматургом. Нужно понимать, как тебе помогать того, что происходит на экране. Очень много способов этого есть. Можно быть в атмосфере этого фильма. Может быть, наоборот, третьим планом, не в атмосфере, а быть в противоположном изображении, в противоходе, в контраст идти изображению, которое существует на экране. Здесь очень много вещей, который проговаривается с режиссером, который чувствует сам композитор или не чувствует композитор. Вот если он не чувствует, то он может написать гениальные мелодии, вообще музыку потрясающую, которая совершенно не подходит этому фильму. Это, конечно, сложный процесс. Наверное, он больше происходит от опыта и от любви вообще к драматургии, к актеру, к работе к этой, к режиссерской, в театре, в кино. Есть много общего, но есть и много различного. Я думаю, что это особая работа, но, однако же, все равно надо быть композитором для этого. Нет такого ремесла сочинитель музыки для кино.
0: Вашим основным направлением становятся мюзиклы, а хотя когда-то вы говорили, что в России этого направления нет. А сейчас как? Ой, скажите.
1: Понемножку оно появилось. И я вам скажу, что оно было всегда на самом деле. Просто оно было по-другому внедрено. Это не были бродвейские мюзиклы, которые играются в специальном театре, строятся площадки для этого или приспосабливаются для того или иного спектакля довольно долго. И в течение долгого времени, многих лет, этот мюзикл играется на одной и той же сцене. Ну и потом продаются лицензии в разные страны. У нас другая ситуация. У нас все-таки репертуарный театр, мы дети Советского Союза, у нас репертуарный театр внедрен не только до сих пор в нашу жизнь, но и в сознание внедрен. Нам очень трудно понимать, что такое ежевечерний, каждый день показ мюзикла на одной и той же сцене. Поэтому мы до сих пор к этому не привыкли. Мюзиклы, которые вот так вот работаются, за небольшим исключением, проваливаются. И они вышли из репертуарного театра, и сейчас они обратно туда вошли. В репертуарный театр и крепко там узаконились. Все театры, начиная от Московского театра оперетты, который по-новому подошел к этому и играет мюзиклы декадно, а не там 1-2 вечера, потому что все-таки это очень дорогое производство, мюзикл. Это, наверное, самое дорогое театральное производство. И поэтому играть его 1-2 раза в месяц нерентабельно. Играет его декадно, там по 8, по 10 спектаклей. И вот это, я думаю, самое правильное. И очень многие театры, театры других городов играют мюзиклы именно так. И мюзиклы пользуются большой популярностью именно в пределах репертуарного театра. Таков и Екатеринбургский замечательный театр мускомедии. Он так и называется, как назывался раньше, Свердловская мускомедия. Это и Новосибирская, и многие-многие другие, которые культивируют этот жанр.
0: Как мы знаем, мюзикл «Алые паруса» собирает полные залы. Скажите, вот в чем успех постановки, на ваш взгляд?
1: Тут важно, ведь в мюзикле не только важно написать какую-то пронзительную мелодию, которую, как «Призрак в опере», знаменитый хит Эндрю Ллойд Уэббера, «па-пам, па-пам, па-бам, та-там, па-бам», который запел,
0: да,
1: весь мир. Это, конечно, очень важно, чтобы был запоминающаяся мелодия, цепляющая.
0: Ключик.
1: Ключик, да.
0: Ключик.
1: Но очень важно попасть с темой. Тема, которая будет близка человеку. Вот, например, я, например, совершенно убежден, почему дважды попытка прокатить у нас мюзикл «Чикаго» прошла первый раз совсем неудачно, второй раз, будем считать, полуудачно. Потому что не наша тема. Ну, совсем далекая, совсем какая-то... Ну, очень трудно нам понять, так же, как американцам, например, привести мюзикл про наш колхоз, там, не знаю, «Свадьба в Малиновке», к примеру. Ну, кто это поймет? Ну, кто это поймет? О чем там вообще речь-то идет у вас, ребята? Поэтому, конечно, очень важно попасть в душу нашего зрителя, нашего слушателя. Я думаю, что «Алые паруса» просто и угадано с темой.
0: Время нашей программы, к сожалению, подходит к концу, но я задам вам еще несколько вопросов. Когда вы чувствовали себя по-настоящему счастливым?
1: Чувство счастья, оно вообще одномоментное, оно не может быть долгим, поэтому это ощущение, оно мгновенное, оно быстро проходит. Наверное, когда ты влюблен, ты счастлив, когда успех, необыкновенное произведение, которое ты написал, когда результат есть твоей работы, которая действительно является результатом. Когда ты жутко устал, ну, страшно, вот последние месяцы ты просто уже просто изнемогаешь, и вдруг ты приехал в какое-то место, вышел на балкон, увидел море, солнце, и ты счастлив. Эти, вот эти моменты, они, их невозможно ухватить. Они мгновенные, но без этого эйфорического состояния, наверное, жить, наверное, невозможно. Я знаю людей, которые без этого живут. Мне их очень жалко.
0: Если бы не композитором, кем бы вы могли стать?
1: Спортсменом, однозначно. Да. Я точно знаю, потому что во мне это есть. Почему вот пришла известность? Я думаю, не только потому, что там какой-то у меня генетические способности мне передались, там работоспособность и так далее, и так далее. Есть масса талантливых людей, которым не приходит известность, не приходит слава, увы. И я думаю, что это чемпионский характер, так называемый. Вот в спорте это очень ценится, чемпионский характер.
0: А что вы считаете самым главным достижением в жизни?
1: Ну, сказать «дети» – это было бы банально. Тем более, что дети пока рано сказать. Вот когда они действительно себя прославят, можно сказать, вот мое достижение, сидя в кресле для паралитиков, знаете, в таком крутя, значит, это самое, вот, можно сказать, вот у меня самое лучшее мое произведение. Пока не могу этого сказать, пока еще не сел в это кресло. Вот. Поэтому пока я еще считаю, что впереди что-то есть самое лучшее, ответить на этот вопрос нельзя.
0: А как вы думаете, отец гордился бы вами?
1: Он мне часто снится по ночам, и я ему пытаюсь рассказать, что-то показать. Вы знаете, так реально снится, как будто сидит на кухне у меня. И я к нему почему-то вот на кухне именно. Я пытаюсь ему все рассказать быстро, понимая, что сейчас он исчезнет. Хочу ему рассказать. Я думаю, что ему было бы приятно знать, что я пошел по его стопам и сделал это, в общем, достаточно удачно.
0: А Максим Исакович, к завершению, какую мы музыку послушаем сейчас?
1: Ну вот раз мы сегодня так долго говорили о мечте, о результатах этой мечты, об алых парусах, то, наверное, вот он очень оптимистичный. Угу. И вот многое, о чем мы с вами сегодня говорили, это есть в той песне, которая сейчас я бы хотел, чтобы прозвучала. Это финал спектакля, мюзикла «Алые паруса».
2: В густой туман, в пустую тьму

0: Это была финальная песня из мюзикла «Алые паруса» для вас сегодня, дорогие радиослушатели. С вами я, Диана Гурцкая, и народный артист России Максим Исакович Дунаевский. Максим Исакович, спасибо вам огромное.
1: И вам спасибо
0: за вашу восхитительную музыку, за то, что вы сегодня уделили нам время. Приходите еще, мы будем очень
1: спасибо,
0: рады.
1: Спасибо,
0: до
1: непременно.
0: Свидания.
1: Всего доброго.
0: Пришло время и мне попрощаться с вами, дорогие радиослушатели. Всего доброго. Всегда ваша Диана Гурцкая.
2: Дорогая передача. Радио России. Под аккомпанемент.
3: У меня была замечательная пиковая дама во Франкфурте. Спел Герман, грядя в спальню графини, и дальше должен быть выход Лизы. Лиза не вышла. А оркестр играет, дирижер был немец. Он мне поворачивается и говорит, что делать? Говорю, назови цифру такую-то и начни сначала. Он вот так делает взмах, и затем она вышла.
2: Концертмейстер молодежной группы Большого театра Любовь Арфенова в программе «Настоящее историческое» в субботу в 22:10 по Москве и в 21:10 по времени Калининграда. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини, и рассказывает истории о гениях музыки. Соло. Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
5: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Освобождение Бачевска способствует расширению полосы безопасности вдоль Курского приграничья. Прославление на Украине бандеровцев, совершивших Волынскую резню, представляет собой призыв к новой резне. И госсекретарь США Рубио на данный момент фактически

0: отмечает министерство. Ранее ведомство сообщало, что за сутки вооруженные силы России поразили связанные с украинской армией объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры. Ударом подверглись места хранения беспилотников дальнего действия, склады боеприпасов, позиции ВСУ в 152 районах. По данным Министерства обороны, российские военные взяли за сутки под контроль село Бачевск в Сумской области. Противник был выбит из села усилиями группировки войск «Север». Отмечается, что освобождение Бачевска способствует расширению полосы безопасности вдоль Курского приграничья, укреплению позиций вооруженных сил России на Сумском направлении. Российские подразделения войск «Юг», «Запад», «Центр», «Восток» за сутки улучшили позиции, заняли более выгодные рубежи в зоне спецоперации. Суточные потери противника на всех направлениях составили 1460 военнослужащих. Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, две крылатые ракеты большой дальности и 445 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Зеленскому уже ничего не поможет. Так Мария Захарова прокомментировала слова главы киевского режима про проблемы системы про Украины, передают РИА Новости. Он как клещ, который впился в тело украинского народа и не может напиться крови, сказала официальный представитель МИД России. Зеленский в субботу заявил, что украинское ПВО не справляется с российскими баллистическими ракетами. По его словам, из 6 ракет «Искандер», запущенных ночью по целям в Киеве, не удалось сбить ни одну. Константиновка была серьезным логистическим узлом, который потерял киевский режим, заявил в интервью ТАСС глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Освобождение города открыло возможности дальнейшего наступления на Славянско-Краматорском направлении. Противник отступил в сторону Дружковки, рассказал Пушилин.
1: Основные изменения, связанные на этом участке, конечно, связаны с освобождением города Константиновки. Противник сейчас вынужден был переместиться в сторону Дружковки и на более дальние расстояния. Работа наших штурмовых подразделений, диверсионно-разведывательных групп сейчас уже проходит в том числе и в Алексеево-Дружковке.
0: По словам главы ДНР, разрозненные группы киевских боевиков все еще встречаются в Константиновке. Дозачистка города продолжается. Прославление на Украине бандеровцев, совершивших Волынскую резню, представляет собой призыв к новой резне. Об этом заявил польский президент Навроцкий, выступая сегодня на приуроченном ко дню памяти жертв Волынской резни мероприятии в селе Радруш на границе с Украиной. А министр национальной обороны Польши приехал на Украину в город Алыка, Луцкий район Волынской области, для участия в богослужении в память о жертвах Волынской резни. Он выступил с речью, обращенной к украинцам, в которой отметил, что нужно уметь сказать друг другу правду, даже ту, которая трудна для принятия. В годы Второй мировой войны организация украинских националистов признана экстремистской, запрещена в России. В сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала украинскую повстанческую армию, запрещена в России. С февраля 43 года украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения в Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 43 года, когда украинские националисты атаковали около 100 польских деревень. Жертвами стали примерно 100 тысяч человек, главным образом женщины, дети и старики. Эти события стали называться Волынской резнёй. В 2016 году польский парламент признал Волынскую резню геноцидом поляков. Госсекретарь США Марко Рубио на данный момент фактически управляет финансовой системой и энергетическим сектором Венесуэлы, сообщает в субботу «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на свои источники. По ее данным, хотя Рубио не посещает Венесуэлу, он погружен в ежедневное управление страной, поддерживает близкий контакт с временным президентом страны Делси Родригес. После операции по захвату венесуэльского президента Николаса Мадуро 3 января 26 года он связался с Родригес и предложил ей сотрудничество с США. В противном случае госсекретарь пообещал новые масштабные удары США по Венесуэле. В ответ Родригес дала согласие, отмечает газета. В данный момент деньги от венесуэльского экспорта поступают в Минфин США, и ведомство выдает их Венесуэле постепенно через частные банки. Рубио и его команда решают, кто и на что может

0: же тратить средства. Также он следит за исполнением американских санкций, определяя, кто и как может вести коммерческие дела в Венесуэле. Госсекретарь занимается перестройкой нефтяного сектора страны, обеспечивает доступ американских компаний в Венесуэлу, обсуждает с Родригес назначение на важные правительственные посты. Приближенные Рубио выдают лицензии, разрешающие тем или иным компаниям вести бизнес в Венесуэле в обход санкций. В администрации США и правительстве Венесуэлы информацию о роли Рубио комментировать не стали, информирует «Нью-Йорк Таймс». Очень сильный ливень обрушился на Москву и Подмосковье. В частности, интенсивные осадки отмечаются на западе и северо-западе мегаполиса, в центральной части города, в том числе в пределах Бульварного кольца, а также на востоке и юго-востоке. По данным синоптиков, осадки в столичном регионе продолжатся и в воскресенье. Спорт.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Уфа одержала победу над ленинградцем в матче первого тура футбольной первой лиги. Встреча в Уфе завершилась со счетом 3-0. В следующем матче победители сыграют в гостях с ивановским текстильщиком. Встреча состоится 19 июля. В эти минуты ульяновская «Волга» встречается с «Енисеем». И уже в добавленное к матчу время «Енисей» ведет со счетом 2-1. А еще одна встреча — «Нефтехимик» — «Велес» только что началась. Сыграно 4 минуты. Пока что ничья 0-0. Московский «Локомотив» дома обыграл тольяттинский «Акрон» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 3-0. Мячи забили Александр Руденко, Александр Коваленко и Максим Нинахов. «Рубин» обыграл «Крылья Советов» со счетом 2-0. Еще в одном матче «Оренбург» и «ЦСКА» в основное время сыграли со счетом 2-2. И идет добавленное время. Полузащитник Даниил Лисовой перешел в махачкалинский и футбольный клуб «Динамо» на правах аренды из Нижнего Новгорода, сообщается в телеграм-канале клуба РПЛ. Спортсмен будет выступать за «Динамо» до конца сезона 2026-27. В разные периоды карьеры полузащитник, напомню, играл за московское «Динамо», кипрский «АЕЛ», израильский «Макаби» и тульский «Арсенал». Мужская сборная России потерпела первое поражение в финале 5-го игрового дня Лиги наций по баскетболу 3-3 среди команд до 21 года. Соревнования проходят в Китае. В финале игроки уступили сборной Монголии. Ранее российские баскетболисты побеждали в финалах в предыдущих 4 игровых дня и досрочно обеспечили себе первое место в конференции «Азия-1». И на этом о спорте все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода. В Хабаровске 12 июля небольшой дождь, плюс 29, в Новосибирске облачно с прояснениями, плюс 25, в Екатеринбурге небольшой дождь, плюс 26, в Кургане облачно с прояснениями, плюс 32, во Владимире дождь, плюс 19, в Нижнем Новгороде небольшой дождь, плюс 21, в Ростове-на-Дону ясный, плюс 28. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют малооблачную погоду, температура ночью плюс 20, днем плюс 29. В Москве в воскресенье ожидается пасмурная погода с дождем. Температура ночью плюс 18, днем плюс 22. Ветер южный 2,5 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 741 миллиметр ртутного столба.

Театр у микрофона. Радио России представляет проект «Сцена без границ». Никита Воронов. Страсти по Торчалову. Спектакль Академического русского театра драмы имени Георгия Константинова. «Йошкар-Ола. Республика Мари-Эл». Режиссер-постановщик спектакля Владислав Константинов. Часть первая.

0: Маша! Машенька! Ты здесь? Ты меня слышишь? Вы кто такой? Вы зачем в темноте прячетесь?
1: Я не прячусь. Я тапочки ищу. Интересно, кто это Машенька?
0: Жена. Моя жена. Так, а это какое отделение? Этаж какой?
1: 6-й. Ой, нашел.
0: Терапия? В коридор положили. Отлично. Из кардиологии в терапию, из люкса в коридор. Списали. Ну, чего вы ждете? Ну, позовите кого-нибудь, мне же плохо.
1: А кого же? Все в подвале, телевизор смотрят.
0: Так, я вас не знаю. Вы кто такой?
1: Кушкин Семен Захарыч. А вы, простите?
0: Что, ослепли? Торчалов.
1: Ну, артист, что ли?
0: Да какой к черту артист? Маша! Машенька!
1: Напрасно трепетать изволите. Нет здесь никого.
0: Что, на весь этаж ни одной живой души?
1: Ни единой.
0: Бардак. А это еще что такое? Трамвай? Откуда?
1: Ниоткуда. Он по кругу ходит. А у кольца нет конца. Ланца дрится об цаца.
0: Да почему трамвай-то? Ведь больница стоит в лесу и до города 5 километров. В лесу стоит Подожди, старика, это что? Не центральная?
1: Не.
0: Так. Они меня выкинули. Дождались приступа и выкинули. Ой, как неосторожно-то, а? Так, старик, где я? В МИДовской? Что, в Минздраве?
1: Никак нет.
0: В районной? А? Сердце. Сердце. Кого-нибудь. Скорее.
1: Я извиняюсь, по имени-отчеству у вас как?
0: Павел Максимович. Павел Максимович, ну... Беги, старик. Ты выручай.
1: Ты вот что, Максимович. Неприятности у тебя.
0: Умоляю, капельницу.
1: Помер ты, Максимыч, помер. Нахрена тебе капельница? Ты уже тут, ты здешний.
0: Врешь, идиот. Ты зачем врешь? Я не умер. Я живой. Да у меня пульс есть.
1: Ну?
0: Так, я мыслю. Значит, я существую. А почему сердце не бьется?
1: Ну, ты же мыслишь. Отгадай.
0: Сгинь! Пропади!
1: Да что ты как маленький?
0: Сгинь, сгинь! Пропади!
1: А ну тебя к лешему!
0: Садист! Садист, ты лжец! Да это, наконец, подло! Когда знаешь, что человек не встанет, не даст по морде, подло!
2: Новенький здесь?
0: Я.
2: Документик получите. Павел Максимович Торчалов.
0: Я?
2: Вижу, что вы.
3: Свинкой болел?
0: Да.
3: Размер обуви?
0: 46.
3: Подъем в 6, отбой в 10.
2: С прибытием!
0: А это еще кто?
1: Римк, комендант.
0: То есть ты хочешь сказать... Ну, почему комендант? Почему не архангел? Это же абсурд!
1: Архангелы. Вот они, твои архангелы. Ботинки... Щетка. Привыкай.
0: Так. Я сейчас сяду. Резко. В груди сожмет. В горле застучит, и я проснусь.
1: Ага.
0: Проснусь от боли. А?
1: С добрым утром.
0: А трамвай?
1: А что трамвай? Он не тамшний, он тутошний.
0: А паспорт? Ну вот же. Вот, вот, и фотография моя, и...
1: А вместо даты рождения?
0: Дата смерти. Брак расторгнут? Расторгнут?
1: Максимыч, там от тебя уже никакой пользы. Одни хлопоты твоей Машеньки.
0: Нет!
1: Да, Максимыч, да.
0: Ничего, ничего, ничего. Будет ей пожизненная пенсия, и льготы по квартплате, и дачу оставят, и поликлиника хорошая.
4: Где ты лечился?
0: А что за темень кругом? Там страшно? Там черти с вилами. А свет? Ну я же читал, яркий свет.
1: Свет? Да пожалуйста.
0: Пошло. Как все пошло. Что на полу линолеум? Это что, дохлая муха? Говорили, как сон. Заснешь и кончилось. Обещали, что кончится, клялись.
1: Соврали. Все только начинается.
5: Мальчики, вы дома?
1: О, Лиза.
5: О, у вас новенький.
1: Переживает, назад хочет.
5: Прям так, в кальсонах. Ладно, ладно, не стесняйтесь. Елизавета, можно Лиза?
0: Павел Максимович.
5: Чай пить будем?
1: А чего ж, дуй за кипятком.
0: Это еще кто?
1: Соседка из 315-й. Любит чаек-то после телевизора.
0: Слушай, а не похожа она на покойницу?
1: А, замечаешь? Нет, ты не говори. Плюсы есть, есть плюсы. Там, небось, и могилка ее потерялась. А тут она, гляди-ка, за кипятком бегает.
0: Слушай, а ты бы, ну, дал бы мне что-нибудь, ну, переодеться.
1: А, можно? Сеймоментно. Вот, вот. Санькина шинель, кавалерийская, штанов не надо.
0: Да, эх, Маша, Маша, посмотрела бы ты на меня сейчас, а? Господин президент посмотрел бы, а? Нет, ты представляешь картину? Он из лимузина, а я шинель и без штанов.
1: Ты без штанов, а ему невдомек, не видать ничего. Погоди, какой президент? Ты вообще по какой части?
0: Реформы, старик.
1: А, вон ты какой, Торчалов.
0: А, я знал. Ты вспомнишь.
1: Это только Сашке не говори, не сознавайся. Скажи, шофером был.
0: Нет, брат, шофером не годится. Я их как собак гоняю. За лишний взгляд... За тяжкий дох из-под мышек.
1: Гонял.
0: Ну да, гонял. Ну а дальше?
1: Чай пить будем.
0: Ну а дальше?
1: Амуницию получишь.
0: Да нет, дальше, потом.
1: А потом, потом.
5: А потом суп с котом. Я пальцы обожгла. Семен, я сгорела. Посмотрите, посмотрите, волдыря нет?
1: Лиза, ну...
5: Ну, подуйте, подуйте. Вот. Еще. Еще. Вы так смешно губки складываете.
1: Отлипни.
5: Зануда. Вот сколько его знаю, все зануда. Садитесь. Рядом садитесь. Сахар берите. Берите, берите. Вот. Правильно. А можно я вам свой кусочек положу?
0: Да нет, зачем же, не надо.
5: А мне приятно.
0: И давно вы знакомы?
5: Ну, Семен, ты когда вытянулся? Лет 40?
1: Без малого.
5: Вот без малого и знакомы.
0: А вы что же, еще раньше?
5: Да, в 39-м.
0: Соболезную.
1: В 1839-м, до отмены крепостного права.
5: Семен!
1: Ничего не Семен, ему знать надо, правду знать.
0: Правду? Какую правду?
1: Ты еще не приехал, Максимыч. Это не станция, а полустанок. Ты вспоминай, все вспоминай. Теперь твое дело главный свой грех откопать. Вспомнишь, поедешь дальше.
0: Позволь, к какой грех? На кой черт?
1: Порядок такой.
0: Так. Значит, есть какое-то потом. И чтобы туда уйти, нужно вспомнить главный свой грех. Ха. Так в чем дело? У тебя что, склероз?
1: Это жуть, Максимыч. Все мы где-то по-крупному насрали и забыли где. Грех, понимаешь, он есть, а нам кажется, нет. Вот ты свой, помнишь?
0: Конечно.
1: Ну?
0: С какой стати?
5: А вы скажите, а вдруг?
0: Я в жизни не молился и на исповедь не ходил.
1: Придется.
0: Не желаю.
1: Тебя про свинку спросили? Будет тебе свинка.
0: Зачем?
1: Вот и я говорю. Зачем тебе свинка?
5: Это они так стимулируют. Они все так делают, чтобы хотелось скорее уйти отсюда.
1: Четыре стены, Максимыч. Коридор, телевизор и трамвай по кругу ходит. И более ничего.
5: И за окном темно. Совсем темно. Всегда.
0: Вот так, да?
1: Чтоб тебе легче вспоминалось, чтоб поторапливался. Думаешь, ад, где в котле варят? В котле что? Страшно в себе вариться. Вычерпывать страшно.
5: Страшно звоночек не услышать.
0: Какой еще звоночек?
5: О! Сашка! Вот он, Сашка!
0: Очень приятно. Ваша шинель, не возражаете?
4: Носи, товарищ! Носи, да не занашивай! Шучу, шучу. Александр, станешь другом? Буду Сашкой.
0: Торчалов. Павел Максимович. Можно, Павел.
4: Свежачок? Ну как на новом месте?
0: Привыкаю.
1: Вот, вот, Саш, блестят.
4: Молодец, Семен. Ценю, хвалю даже.
5: Каблучок там.
1: А, да, каблучок маленько стерся, но я на той неделе сделаю.
4: Успешки нет, но лучше на этой. Ты, Семен, от труда не уклоняйся, от него только польза.
5: Саш, тебе с сахаром? А можно я тебе свой кусочек положу?
4: Ложи, ложи свой кусочек, моя хорошая. Вот смотри, товарищ. Женщина тяжелой трудовой судьбы, а душу редкую сохранила. Редкую и душу, и грудь.
5: Пустобрех!
4: А знаешь ли ты, товарищ, что Лизок – герой 12-го года, что московский пожар видала и двум французам не дала?
5: Тьфу на тебя!
4: Ну не двум, трем!
0: Прекратить! Вы ведете себя как в казарме!
4: Скажи, товарищ, а чем плоха казарма, когда единая цель, когда поровну, когда не обидно? Эх, товарищ, быть беде!
1: Сашка, не надо!
5: Не надо!
4: Вот ты три кусочка положил, товарищ, а сахар у нас по талонам, складчина у нас.
0: Извините. Лиза!
5: А?
0: А вы видали московский пожар?
5: Ага. Сильно горело. Сначала не сильно, а потом очень. У нас в каретном и началось.
0: А с чего? Французы? Кутузов?
5: Да поди узнай. Я к подружке бегала через двор. Ну, тары-бары, мать ее говорит. Что-то паленым пахнет. Принюхались, а у них крыльцо горит. Я в окно и домой. А какой там дом? Провал сплошной, и огонь воет. И ветер, кстати, весь каретный занялся. И пламень тугой такой, хоть сиди на нем. Я сбежала. Вот, ресницы пожгла. А сбежала в Китай-город, к реке.
0: А могли бы вы не сморкаться, товарищ?
4: Не любишь ты людей.
6: Торчалов!
0: Я.
6: Вот, ваши ботинки и рога.
3: Послезавтра с утра психологическая помощь. Помыть подмышками. Пыжов?
4: Да, мой хороший.
3: У тебя неделя осталась. Будешь валять дурака, пойдешь на третий круг.
4: Как на третий? Ты чего? За что? А если я добросовестно
3: уже
4: не помню?
3: Уже подписана неделя.
4: Рим, ты же можешь. Ты только захоти, Рим.
3: А вот не хочу.
4: Но тебе чего, меня не жалко?
3: Чего? Я сказала, Пыжов, у тебя неделя.
5: Что, Санечка? Больно?
4: За справедливость больно, Лиза. Попрали ее. Каблуком попрали. Это что?
6: Прочь руки.
4: Оно же все новое. Оно может столько пользы народу принести.
6: Это мое.
4: Мое, твое, наше. Как сахар, как моя шинель. Я что-то не пойму. Ты кто, товарищ?
7: Я, что, что значит кто? Я шофер.
5: Шура, не надо.
4: Только пикни, козел.
5: Пропьет.
1: Да ладно. Подумаешь, Роба, еще достанем.
6: Да он же... Он меня... Да кто он такой, чтобы меня за горло?
5: А вы что, особенный? Вас и за горло не возьми!
1: Ему на третий круг идти. Его пожалеть надо.
6: Его? Пожалеть? Подожди. Какой еще третий круг?
1: Сашка, когда первый раз помер, ничего вспомнить не мог. Пошел на второй круг.
6: Это как?
1: По новой жить. Вот жил, опять без греха. В дурака, говорит, жулил, было, царя убил, да, на 1 мая любодействовал, а больше ничего.
6: Кого он убил?
5: Николай Саныча, самодержца. Господи, с чадами и домочадцами.
1: Ну, не главный, конечно, в команде был.
6: Подожди, подожди. Что? Убил царя? И не зачлось?
1: Не прозвенел звоночек. Видать, за ним поболее что-то есть.
6: Так значит, можно вернуться и прожить заново?
1: Ты губу-то не раскатывай. По второму разу лучше не бывать.
5: А по третьему вообще не приведи, Господи!
6: Семен, но это же невыносимо! Годами сидеть на диване и вспоминать неизвестно что!
1: Не мармелад.
6: И потом, почему я должен? Ну хорошо, всякое было. Ну, за что-то мне стыдно. Ну есть же главное и не главное. Я Торчалов. Я жизнь перевернул. Я людям вздохнуть позволил. Я принуждению конец положил. Я всем этим Сашкам задницы надрал. И зачем? Чтобы терпеть все это. Подъем, отбой, комендант, талоны на сахар. Слушать, как он хлюпает. Смотреть, как ты ему ботинки чистишь? Нет, не желаю.
1: Но ведь кто-то должен ему ботинки чистить. Вот тебе, например, кто чистит?
6: Ну, Маша. Да ты меня не путай! Ты не Маша, а я не он.
1: Это да, Сашка простой. И в упор может из 10 шагов.
5: И из-за угла.
6: Здор, никого он убить не может. Никого! Да почему вы боитесь?
1: А ты почему? Шофер. Привычка у нас такая. Мало ли, сам видишь, ничто не кончается. Хотя, конечно, все вот уже.
6: Нет, чем так жить? Не жить. Ну, хорошо. Я скажу. Скажу и уйду. И будь что будет. Семен, Лиза, я в 74-м... донос написал. Нет, нет, ареста не было. Был инфаркт. Он просто умер от испуга. Я тогда плакал даже. Не из-за него, а из-за себя. Потому что я стукач. Да. Я стукач. Ну вот. Я признался. Я сожалею. Ну! Ну какой такой звоночек? Где?
1: Пей чай. Стынет.
5: Можно я вам свой кусочек положу?
1: Отваливай. Сама видишь.
6: И потом, ну зачем же порядочных людей вместе с убийцами содержать?
1: Не знаю. Ты грамотный, доносы писал. Тебе виднее про порядочных.
7: Что ты сказал?
2: 22:00. Заткнулись и в люлю.
8: Молчать!
9: Ты с кем говоришь? Я Торчалов!
2: А палкой по Хряпову!
6: Семен? Ты куда?
7: В люлю.
2: Приятного отдыха!
6: Семен, а командиры эти навечно?
1: Ага, им уйти некуда. Самоубивцы – первейший грех.
6: А если грех, почему при власти?
1: А кто у власти без греха?
6: Семен, а ты удавиться не пробовал?
1: Было дело. 31 час провисел, а в этот день как раз тушенку давали. Не советую. Лучше спи.
6: Семен, я отдам сахар. Вот талоны получу и сразу отдам.

0: Итак, дядь Сём, продолжим. Подшипник сменили, тормоза сделали. Дальше что?
1: Выехал.
0: Погружайся, дядь Сём, погружайся. Из ворот налево.
1: На базу ехал направо. Ветки по крыше шуршат. Победа навстречу. Победа белая, а баба за рулем брюнетка. В очках и улыбается. Поворачиваю на проспект Косыгина.
0: Какой Косыгин в 54-м году?
1: А, верно. Поворачиваю на зеленый просек имени товарища Берия.
0: Нет, нет, для Берии поздно.
1: Ладно, давай с разгона. Из ворот направо, ветки по крыше, победа навстречу, брюнетка с зубами. Поворачиваю на проспект Ильича. Вот база. Желтухин из будки вышел. Бушлат у него новый. А я еду, Рим, еду. У меня нога на газе. Чего-то он мешкает. Створку заело, надрывается прям. Чего это он, Рим? Как бы я его... Ага, и он понял, вон глазенки выпучил. По тормозам. Нет, Рим, не схватывает. Сейчас я его размажу. Тормоза-то сделали ядрёно-матрёно, нас лесорили. Прощай, Желтухин, спи спокойно. Баранку, что ли, крутануть? Так ведь сам расшибусь, убьюсь ведь, Рим. Ай, была не была.
0: Очнись, дядь Сём, очнись.
1: Рим, я лежу, а он меня лопатой бьет.
0: Кто?
1: Желтухин. А мне не больно. Рим, а за что он меня? Ух, по башке. Ой, еще раз. С испуга, что ли?
0: Так, возвращайся, дядь Сём, открой глаза.
1: Надо же, ничего сего не помню. Так бывает, Рим?
0: Бывает. Он тебе лопатой память вышиб.
1: Я его не раздавил, а он меня лопатой.
0: Так, все. 20 июля 54 года мы с тобой отработали. Пусто.
1: Опять без греха я, да?
0: Ничего, дядь Сём, ничего. Мы его поймаем уже скоро. А завтра в 13:30...
2: Это ботинки и робот Арчалова. Сашка отобрал.
0: Он знает?
2: Никак нет.
0: Ладно, оставь. Давай его сюда. Садитесь. Павел Максимович Торчалов?
3: Именно.
0: Адаптируйтесь.
3: Стараюсь. Спал плохо.
0: Это не ко мне. Мерзнете?
3: А это к вам?
0: Нет. Павел Максимович, ваше пребывание здесь временное.
3: Знаю, знаю.
0: Тем лучше. Я помогу вам вспомнить то, что блокируется в памяти чувством вины.
3: А это перед кем же?
0: Перед истиной. Хотите проще, перед ближним.
3: Уважаемый комендант-психолог, я не малолетний идиот. Я пребываю в трезвом уме и осознаю баланс моих тамошних дел. Вы что-то там лепечете об отдельно взятом ближнем, а я... изменил жизнь целого народа, даже мира. И это не мания величия, а объективная оценка исторических результатов. Так что перед истиной я стою в белоснежном фраке.
0: Как хотите. Клюнет жареный петух, милости просим. А пока распишитесь за ваши талоны на сахар, мыло и табак. И учтите, существуют сроки.
3: Знаю. Второй круг. А, кстати, это ваша Лиза. Она здесь столько лет. Что, второй круг не для всех?
0: Ну, иногда круг бывает квадратным. В исключительных случаях.
3: А, и кто это решает?
0: Я. На этом уровне решаю я. Душ дважды в неделю, запись у дежурного милиционера.
3: В уборную, надеюсь, без пропуска?
0: Без. 3 посещения в день. Мочиться в неположенных местах запрещено. Наказываем строго.
4: Вы с кем говорите? Я Торчалов!
0: Послушайте, Павел Максимович, у нас такая очередь в сортир. Там такие фамилии, что, поверьте, Торчалов не самая громкая из них. А где ваши ботинки и робо?
3: Они представляли большую ценность для народа. Народ их национализировал.
0: А вот казенное имущество нельзя национализировать. Его можно приватизировать или украсть. Будете принимать меры?
3: Какие?
0: Ну, хотя бы морду Сашки набейте.
3: У вас все?
0: У меня да. И одеяло положите на место.
3: Но там дует в коридоре.
0: Так не ходите в коридор.
3: Но это же вы приказали выйти в коридор.
0: Одеяло положите на место! Стоять! Лицом к стене. Лицом ко мне. Лицом к стене.

0: Максимыч, ты чего мордой в стену?
1: Так, вот, талоны на сахар. У вас складчина? Вот в общий котел и возьми.
0: У нас, Максимыч, у нас складчина. И раз ты такой сознательный, на тебе брюки, носи.
1: Откуда?
0: Взял.
1: Где?
0: В кухне на веревке.
1: Украл.
0: Не, боже мой. Вернешь свои, обратно повешу. Надевай.
1: Спасибо, Семен.
0: Да. Простовато. В метрополь тебя не пустят. Иностранцы не поймут.
1: Кстати, а что, иностранцы тут же?
0: Не знаю. Не видал. Только по телевизору да на фронте. Полагаю, у каждой нации свое содержание. У них, Максимыч, поди, и грех не наш. Обособленный. Вот интересно, чего такого германцы согрешить могут? Ежели водка у них слабая, баб они не бьют и воруют неохотно. Вот чего такого ему чудить надо, чтоб как мне 40 лет в себе ковыряться?
1: Устал я, Семен. Мысли всякие. Ну, я же признался. Ну, чего им еще-то надо? Ну, какой такой звоночек? Где?
0: Ай, пошел процесс. Может, мать когда обидел? Или еще чего?
1: Да ерунду говоришь. У меня анкета стерильная, хлоркой пахнет. Ну, хорошо, в 91-м не сразу примкнул. Виноват? Виноват. Но ведь отработал. А, впрочем, выходит, ни черта не помню. Ни черта. Ни черта!
0: Уже шаг, уже. Портки порвешь.
2: Мальчики! Мальчики, привет! А что я видала? А я смотрела новости с сурдопереводом! Вы такой торжественный лежите! В дорогом костюме столько цветов! И солдаты с ружьями! Павел Максимыч, миленький, все так здорово! Сказали инфаркт, сказали на Новодевичьем! Ой, Павел Максимыч, я такая гордая за вас! И все самые-самые на вытяжку стоят с повязками! Знаете, что про вас сказали? Первопроходец судьбоносных реформ! И что доктор наук, а вы скрывали от скромности, да?
0: Так, Лизавета, прошу, заткнись!
2: А вот эта вот милая женщина в дурацкой шляпе! Это ваша жена, да? Да? Да вы не переживайте! Она не сильно плакала!
0: Максимыч, ты чего?
1: Она все-таки надела эту шляпку. Идиотка! Какой стыд!
0: Мертвые сраму не имут!
1: Да пошел ты знаешь куда! Семен! Она ведь из Гонконга ее привезла. К шляпу! Я ей сразу же сказал. Дудки, ты ее на мои похороны надень! Наденешь. Она и надела. Подожди-ка. Какой телевизор? Почему телевизор? Семен, но это же противоестественно. Умереть, чтобы смотреть новости с сурдопереводом.
0: Эфир, Максимыч, он везде достигает.
1: Так это что получается? Что теперь и на том, и на этом свете знают, что у Торчалова жена дура?
0: Вот тебе, нате, Маша, Машенька.
1: Ты про любовь слыхал?
0: У меня сын есть.
1: А у меня не было. Любви не было. И детей не было.
0: А у меня без любви получилось. Ух, Женька, вот такая головенка с кулачок. А мозгов, как всов в нархозе. Еще в третьем классе учился, спер у меня отвертку. Сменял на зажигалку. Зажигалку на калоши махнул. Калоши на пальто с воротником. Продал. Купил патефон. Сменял на консервы. Консервы цыганам загнал. Себе мешок солдатиков, а мне велосипед. В третьем классе, представляешь?
1: Ну, а матери?
0: А зачем же? Мы сами. У ней капитан был, артиллерист.
1: И что, сын?
0: Семилетку кончил, а потом, я не знаю, помер я. Женьке-то сейчас за 50, это точно. Ты с какого года?
1: 42-го.
0: Вот, и он 42-го. Тебе сколько лет?
1: Было 54.
0: Вот, и ему 54. Ну, так что у вас там с Машенькой?
1: Эх, Маша, Маша. Она хорошая. Когда-то мне диплом написала. Ну, то, сё. А вот батя. Батя у нее железный был. Старая гвардия. Не одобрял нас. Сказал, или я из тебя инструктора обкома сделаю и на Машке женю, или на 101-й километр, как стилягу. А я вот подумал, ну а почему нет-то, а? Обком. Это ведь было ого-го. Я ему благодарен, тестю-то. Он меня в люди вывел. Но Машка... Халда. Чуть что папе скажу. Вот чего не так, вот погоди, папа приедет. А после 40 притерлись. Да чего уж после 40.
0: Прости, Максимыч, неинтересно.
1: Так я же тебе самого главного не сказал. Семен, знаешь, какая у меня любовь была? Я тебе первому. При жизни никому ни полслова. Слушай... Я вот на нее дышать боялся. Она в подъезд входила, а я потом дверную ручку целовал. Ну, потому что она коснулась, понимаешь?
0: С трудом. А чего ж не ее?
1: Да нет, ну ты же ничего не понял. Я ж по-другому ее любил. Я сквернить ее боялся. Да я... Над землей летел. Сквозь стены проходил. С облаками разговаривал. Вдруг странный какой-то вечер. Проводил, стоим, прощаемся. Она вдруг: давай поднимемся. Спрашиваю: в гости? Лицо спрятала. Побудь со мной до утра. Семен, я ж к асфальту прилип. Границы, понимаешь? Перешагнуть. Так мне же завтра не захочется дверную ручку целовать. Нет, нет, я к ней приду, конечно, но... Но ведь уже не прилечу. И будет, как у всех. И она потом станет думать, что я... Что мне главное на ночь остаться. Не посмел я, Семен. Отказался. И вот знаешь, как здорово знать, что однажды ты в жизни точно не сподличил.
0: Ну да, раз так, а откуда же детям взяться?
1: Семен.
0: Ну и куда она девалась?
1: Пропала. Уже на завтра. Застыдилась, что ли, обиделась. Чудной конец, да? Вот будто только затем и явилась, чтобы светлое пятнышко в моей жизни оставить.
0: Да. Собачья твоя любовь.
1: Семен. Как ты можешь?
0: Чудак-человек. Кто нас без корысти любит? Господь Бог да собака. Просто так, ничего ради. А что ж ты, если б мог, всю жизнь бы так до конца или не мог?
1: Теперь бы попробовал.
0: Скажи, а частный извоз это взаправду или только по телевизору?
1: Взаправду.
0: А грузовик откупить? Вот, например, я и Женька, Кушкин и сын. И что, заработал мое?
1: Ну да.
0: А если раскулачивать станут?
1: Вот ты бы свой грузовик просто так отдал?
0: Я им, да, горло перегрызу.
1: Уверен? А привычка твоя народная? Не струсишь?
0: Скажи, а Женька теперь хозяином живет?
1: Да откуда же я знаю?
0: А я думаю, хозяином. С такой-то головой. Еще бы. И дом свой можно. И не погонят.
1: Вольному воля.
0: За Женьку рад. Нравится мне. Ты только Сашке не говори.
3: Ваше велено вернуть. Не теряйте.
0: Саша, ты чего трезвый?
4: С вами напьешься.
0: Переобуешься?
4: Ты из-за чего друга заложил, фуфайка? Шкре ты вонючий. Ты что ж подумал? Сашка Пыжов один нажрется, своим не принесет.
0: Саш, он не закладывал.
4: Да? А это? Это? А? Степа Контра. Он ведь не сгоряча бьет, по службе, с оттяжечкой. Эх, товарищ.
1: Я вам не друг и не товарищ. Нас ничто не роднит. Зарубите себе на носу.
4: Слыхал, Семен? Не роднит. Это точно. Я новый мир по кирпичику собирал. Ни сил, ни крови не жалел. Для всех. А он наше светлое будущее попрал и на рынок вынес. Ты враг, товарищ. Всему трудовому элементу враг, шофер. Видал я, как ты на возвышении лежал. И чего вы такого с народом сделали, что тебе и цветы, и почет, и бабы в шляпках?
1: Про шляпку молчать! И про светлое будущее тоже! Вас, товарищ, полагаю, свои же шлепнули, угадал?
4: Да, у революции были ошибки.
1: Позвольте, никакой ошибки! Вас, товарищ, следовало при рождении удавить пуповиной! Быстро и экологично!
4: Слыхал, Семен? Он ведь не меня. Он наши с тобой идеалы, пуповиной!
1: Идеалы! А ты что после себя-то оставил, а? Ты погляди на него. Ну смотри, смотри! Он ведь на цыпочках стоит. Он весь день думает, как тебе понравится. А ночью как бы тебе башку расколоть.
0: Сань, ей-богу, я ночью сплю. Ты же знаешь, у меня сон хочет спушки.
1: Нет, Семен. Грузовик бы ты отдал. Ну не нужен тебе грузовик. Вот что ты после себя оставил. Толпу Семен Захарычей. Я им живите, они боятся. Я им думайте, а им нечем.
4: Вообще-то народ у нас замечательный, хороший народ. А то, что туговат маленько, так это от трудолюбия. Ты ему только команду дай. Он и лопатой, и на гармошке, и шашкой. Вот какой народ мы создали. Верно, Семен?
0: Верно.
4: А какой он твой человек? Чего ты ему дал? Ваучер?
1: Достоинство. Ему не скомандуешь. Его попросить надо. А он возьмет, да откажет.
4: Он злой, Семен. Ему душно с нами. А давай-ка ему морду набьем. Иди, ворюга, шебутло. Иди, говорю, я тебе впаяю.
0: Сань, не надо, ей-богу, не надо. Он правду говорит, а тебе понять мозгов не хватит.
4: Ты кому сказал? Я Пыжов!
1: Боже мой, кривое зеркало!
4: Кто кривой? Кто кривой?
0: Не смей!
5: В меня ботинком. Ты чего, Семен? Не боишься?
0: Устал, Сань. Сил не осталось. Жил, тебя боялся. Умер пуще прежнего. Ты дышишь моим страхом, жуешь его, как хлебушек. Ты же мертвый, Сань. Уймись.
5: Неправильно ты говоришь, Семен, и думаешь, человеку без страха нельзя. В нем сила. Мы со страху мир насилия разрушили, свой возвели. А ты, Семен, сколько ты прекрасного создал, потому что боялся. Стал бы ты бояться, как бы не я. То-то. Так было и так будет, потому что диалектика. И нельзя диалектику удавить пуповиной.
0: Можно, Сань. Удавить все можно. И тебя, к примеру. Да только Бог не велит.
5: А Бога нет. Научный факт. Мне Бонч Бруевич говорил.
1: А сейчас-то вы где пребываете,
3: товарищ?
4: Материально существую, как разумная единица. Я всегда жив, везде. И ты меня, Семен, бойся.
1: Римку, что ли, позвать?
5: Дурак ты.
0: Не пойму, Максимыч, а зачем Бог-то не велит? Почему не убей? А если сатану? У нас на базе Желтухин на воротах. Ведь я все про него знал. Как девчонку снасильничал, как стучал на кого кому. Все знал, а каждый день ездил мимо, кланялся.
6: Уважал, небось.
0: Тормоза подвели. Вывернул, сам в дребезги, а его спас. Ведь стыдно мне, Максимыч, стыдно. Ведь убить мог гада, а не убил. Ведь мог, дурень, а не сделал.
1: Это еще что?
0: Звоночек. Мой звоночек, я главное вспомнил. Ребята, я боюсь.
4: Бойся, Семен, целее будешь.
7: Прощай, дядь Сем.
0: Мне страшно, я боюсь.
1: Не смей, ты уже отбоялся.
2: Я рада за тебя, Семен, очень рада. Будь счастлив!
3: Паспорт! Паспорт не теряйте!
8: Вы слушали первую часть аудиоверсии спектакля Академического русского театра драмы имени Георгия Константинова «Йошкар-Ола. Республика Мари-Эл». «Страсти по Торчалову». Пьеса Никиты Воронова. Режиссер-постановщик спектакля Владислав Константинов. Действующие лица и исполнители: Торчалов Павел Максимович, Дамир Софиулин, Пыжов Саша, Ярослав Ефремов, Кушкин Семен Захарович, Дмитрий Воронцов, Лиза Наташа Ложкина, Римма Людмила Мансурова, Степан милиционер Илья Петров. Авторы проекта и режиссеры аудиоверсии: Марина Багдасарян и Дмитрий Трухан. Звукорежиссер Виджай Москалев. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
9: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
10: И можем, и нет.
11: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
8: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары.
12: Времени.
8: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
13: Военные ведомства должны решить проблему с антидроновой защитой, которая сейчас несколько усложняет поставки топлива на территорию полуострова Крым. И без решения этой проблемы полноценно восстановить поставки в самое ближайшее время не получится. Есть варианты восстановления чуть позже, но если мы говорим о ближайшей перспективе, то вот должны решить проблему с антидроновой защитой.
8: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
15: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
16: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
8: Радио России. Главное радио страны. Радио России.
17: Кто этот граф, которому Аверин проиграл свое имение?
18: Шереметьев.
17: Отмените вашу чудовищную сделку с моим отцом.
18: Исключено.
19: Дворянка по праву рождения.
17: Речь идет о чести моей семьи.
19: Служанка по воле случая.
17: Мы договорились с графом, я годик у него поработаю, и он вернет нам имение.
20: Неужто ты гордость семьи?
17: Или в планах заполучить богатство Николая через постель?
19: Самая романтическая премьера этого лета – история его служанки. С понедельника.
7: понедельника в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
10: 12 июля в Зеленом театре ВДНХ состоится уникальный джазовый концерт признанных мастеров жанра. На одной сцене выступят известный трубач Вадим Эйлин Крик с его группой Эйлин Крик Крю, а также прославленный пианист Олег Акуратов с его трио. Прозвучат как любимые мелодии, ставшие классикой джаза, так и авторские композиции. Также специально для этого концерта музыканты подготовят и впервые исполнят несколько композиций вместе. 6+.
12: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Зеленский стянул в Киев практически все имеющиеся у Украины западные комплексы ПРО. Подразделения группировки войск «Север» устали контроль над селом Бачевск Сумской области. И погода ухудшилась в столичном регионе. Далее подробнее. Высокоточное оружие вооруженных сил России для поражения военной инфраструктуры Украины гарантированно преодолевает любые средства противовоздушной обороны, предоставленные Киеву Западом, заявили сегодня в Министерстве обороны. Отмечается, что Зеленский стянул в Киев практически все имеющиеся у Украины западные комплексы ПРО. В ночь на субботу вооруженные силы России нанесли групповые удары по используемым ВСУ объектам военно-промышленного комплекса Украины. Ранее Владимир Путин заявлял, что ответные удары вооруженных сил России вглубь Украины являются гарантированными.

0: сотнику ВСУ в ряде районах Сумской и Харьковской областях. В течение суток ВСУ потеряли в зоне действий российской группировки более 175 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 13 автомобилей и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Российские подразделения войск Юг, Запад, Центр, Восток за сутки улучшили позиции, заняли более выгодные рубежи в зоне спецоперации. ВСУ на протяжении многих лет создавали в Константиновке эшелонированную систему обороны. Однако российские военнослужащие смогли взять этот стратегически важный укрепрайон, отметил в интервью ТАСС глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
1: Это серьезнейший укрепрайон, который создавался противником долгие годы, менялись, там, дооснащались позиции. Для нас же это новые оперативные возможности и, по сути, это южные ворота или южный подход Краматорско-Славянской агломерации.
0: По словам главы ДНР, разрозненные группы киевских боевиков все еще встречаются в Константиновке, дозачистка города продолжается. Украина активно помогает своим западным кураторам вести политические игры в Африке руками различных террористических группировок, включая попытки свержения законных властей. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с коллегой из Бурунди.
2: Украинцев в слишком большом количестве конфликтов на африканском континенте пытаются выступать на стороне сил, противостоящих законным правительствам. Только лишь для того, чтобы утвердить себя в качестве фактора политики на африканском континенте. Ну и главное, сделать неприятности для дружественных России стран.
0: Бурунди стала последней остановкой в африканском турне российского министра на этой неделе. Это государство сейчас помогает своему соседу Демократической Республике Конго бороться с мятежниками, террористами и иностранными наемниками. Ранее Лавров уже посетил Эфиопию, Нигер и Мозамбик. Евросоюз готовит механизм поддержки компаний, который позволил бы им не зависеть в поставках важнейших товаров лишь от КНР, а также снизил бы эффект мер Пекина в случае торгового конфликта, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. При этом объемы нужных средств, а также масштаб ответных шагов КНР при конфликте остаются неопределенными. Разрабатываемый Еврокомиссией механизм должен стать частью усилий ЕС по нейтрализации последствий серьезного торгового дефицита с КНР, составляющего 360 миллиардов евро и затрагивающего все страны Евросоюза. Bloomberg отмечает, что Пекин держит под контролем поставки минерального сырья и микросхем, ключевых для важнейших отраслей европейской промышленности, включая военную и автомобильную. Очень сильный ливень обрушился на Москву и Подмосковье. В частности, интенсивные осадки прошли на западе и северо-западе мегаполиса, в центральной части города, в том числе в пределах Бульварного кольца, а также на востоке и юго-востоке. Власти Москвы призвали горожан и гостей столицы быть внимательными на улицах во время грозы с ливнем и усилением ветра. Отмечается, что в столице фиксируются случаи падения деревьев, повреждения конструкций. Ранее в гидрометцентре сообщали, что сильный дождь, сопровождаемый грозой и усилением ветра, может отмечаться в столичном регионе до конца текущих суток. В Москве и области продолжает действовать желтый погодный уровень, предупреждающий о потенциальной опасности метеоусловий. Синоптики также пояснили, что причиной серьезного ухудшения погоды не только в столичном регионе, но и по всей центральной части России станет влияние активных фронтальных разделов высот циклона с запада. В воскресенье осадки продолжатся в столице в более интенсивной фазе, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Столица нашей Родины. Выходные будут дождливыми. Основные ливни и грозы прошумят во второй половине субботы и особенно вечером, а также в течение всего воскресенья, когда через столицу будет проходить холодная фронтальная система, которая в пределах МКАДа суммарно принесет до 3-5 ведер дождевой воды на каждый квадратный метр земли, ну или 60% месячной нормы, что приведет к подтоплениям в низинных формах рельефа. В воскресенье посвежеет ночью до 14-17, а в дневные часы до плюс 20-23 градусов. Ветры при этом развернутся с юго-западных на северо-западные румбы 4-9 метров в секунду, порывистые. Показания барометров завтра будут падать и составят 741 миллиметр ртутного столба. В начале

0: В следующей неделе в тылу циклона дожди продолжатся, но их интенсивность уменьшится. Под утро 12-15, а в середине дня до плюс 22-25.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российская теннисистка Анна Пушкарева обыграла китаянку Сунь Синьчжань в финальном матче юниорского Уимблдона. Встреча завершилась со счетом 5-7, 6-3, 6-4. Пушкарева выиграла свой первый юниорский турнир Большого шлема. Ранее она также выступала на юниорских Ролан-Гаррос и открытом чемпионате Австралии. В первой лиге сегодня проходят матчи первого тура нового сезона. В эти минуты нефтехимик играет с Велесом. Завершен первый тайм, ничья 0-0. А Енисей в гостях переиграл Ульяновскую «Волгу» со счетом 2-1. Уфа же разгромила «Ленинградец» со счетом 3-0. Российские клубы премьер-лиги сегодня активно проводят товарищеские матчи. К этой минуте завершилось несколько встреч. Московский «Локомотив» дома победил тольяттинский «Акрон». Эта встреча завершилась со счетом 3-0. Мячи забили Александр Руденко, Александр Коваленко и Максим Нинахов с пенальти. «Рубин» победил «Крылья Советов» со счетом 2-0. Эта встреча проходила в Казани. Полузащитник Даниил Лисовой перешел в махачкалинский футбольный клуб «Динамо» на правах аренды из Нижнего Новгорода, сообщается в телеграм-канале клуба РПЛ. Спортсмен будет выступать за «Динамо» до конца сезона 2026-27. В разные периоды карьеры полузащитник играл за московское «Динамо», кипрский АЛ, израильский «Маккаби» и тульский «Арсенал». Российская нападающая Анна Шохина подписала контракт с канадским хоккейным клубом «Гамильтон», сообщается на официальном сайте команды. Соглашение рассчитано на один сезон. В 2025 году россиянка была выбрана «Оттавой Чарч», а затем в течение сезона перешла в «Ванкувер Голден Айс». И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
2: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
3: Погода. В Пскове завтра небольшой дождь, плюс 29, так же, как и в Великом Новгороде. В Челябинске облачно с прояснениями, плюс 28. В Рязани дождь, плюс 20. В Краснодаре малооблачно, плюс 30. В Майкопе ясно, плюс 28. В Ставрополе переменная облачность, плюс 27. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют малооблачную погоду. Температура ночью плюс 20, днем плюс 29. В Москве в воскресенье ожидается пасмурная погода с дождем. Температура ночью плюс 18, днем плюс 22. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы, 741 миллиметр ртутного столба.

0: Театр у микрофона. Радио России представляет проект «Сцена без границ». Никита Воронов. Страсти по Торчалову. Спектакль Академического русского театра драмы имени Георгия Константинова. «Йошкар-Ола. Республика Мари-Эл». Режиссер-постановщик спектакля Владислав Константинов. Часть вторая.
1: Торчалов, далеко отсутствовали?
2: Катался.
1: А, в трамвайчике катались? Впервые?
2: Захотелось побыть одному.
1: Верно. Способствует осмыслению прожитого. Вероятно, от равномерного качания и стука колес.
2: Очень вам признателен.
1: Зря вы так. Я же к вам по-доброму. Интеллект у вас повышенный. Безобразий избегаете.
2: А вы сами-то в трамвае ездили?
1: Так точно.
2: Ну, а почему вагоны пустые?
1: Да бог с вами. Это кажется только. Народу битком.
2: Не понял.
1: Конструкция такая. Чтоб никто не мешал. В пустоте думается легче. Ведь думается.
2: Вы знаете, я вдруг понял. Надо было собаку завести. Любую с улицы взять.
1: А у вас что, не было?
2: Нет. Жена хотела, а я нет. Ну, гулять, кормить, шерсть на диване. Безумно хочется собаку.
1: У меня-то была шайка. Иной раз домой идти не хочется, потому что жена. А вспомнишь, что шайка ждет, и бегом. Это вам правильно собаку захотелось.
2: Спасибо. А я, оказывается, всю жизнь о собаке мечтал. И не знал даже. Казалось, что-то важнее есть. Шайка с вами спала?
1: Нет, запрещалась.
2: А я бы разрешил. Приятно.
1: Еще бы. И в ухо сопит, и бок греет. А главное, молчит.
3: Где Пыжов?
1: Обал, в клозет.
3: Давай его сюда. Торчалов? Как железки?
2: Спасибо. Пухнут. Говорить уже больно.
3: А вы молча. Вы думаете. Так, Пыжов, у тебя последнее предупреждение. Иди распишись вот здесь. Что направление зачитали?
4: А ты зачитай сперва.
3: А зачитаю, не подпишешь.
1: Давай, давай, и дату поставь.
5: Ты не волнуйся, Саш, не волнуйся, ладно?
3: Значит так, имя Герард, фамилия Пучила, мать Александра, 32 лет, отец неизвестен, родовая травма, перелом шейки бедра. В общем, хромой будешь. До 7 лет нормальное развитие, потом эпилепсия, ножевое ранение в область мошонки, травматическая кастрация.
1: Что?
3: Интернат для детей-инвалидов. Кража чемодана, жертва изнасилования.
1: Я? Вы что, охренели?
3: Активист общества эпилептиков. Работа на стройке. Лидер забастовки. Членство в партии левых-правых. Снова кража чемодана. Еще кража чемодана. Избрание в Госдуму. Председатель комиссии по национализации частной собственности.
2: Что еще?
1: Съел бурло! Понял, чья взяла, понял!
3: Алкоголизм.
4: Годится.
3: Левосторонний паралич. Цирроз печени. Вот так-то, Пыжов. Загрызен собственной собакой. Попутного ветра.
2: Не будет по-вашему, Степа.
1: По-моему, будет! А с другой стороны, видите, как с собачкой-то получилось? Ам! И все. Виноват. Служба.
5: Вы куда смотрите? Там же темень одна.
2: А это я не в окно. Я в себя смотрю.
5: И что?
2: Темень. Ничего не понимаю. Но мне его даже жалко почему-то.
5: Так это наоборот. Свет. Это вы богаче стали.
1: Лучше, что ли?
5: Богаче. Чтобы правильно уйти, надо стать богаче. А хуже, лучше, там рассудят.
1: Вы так просто это говорите, будто правду знаете.
5: Это меня барыня учила. Не по-людски суди, суди по-божески.
1: Ай да барыня.
5: Чудная. У них клавикордик был. Она на нем спицами играла.
1: Зачем?
5: Так узенький клавикордик со шкатулочку. И кабинет, и гостиная, все кукольное.
1: Стоп, а где вы это видели?
5: В Воротниках, у барина служила.
1: На Щекин?
5: А вам-то откуда знать?
1: Лиза, вы служили у Нащекина? Так, может быть, вы и Пушкина видали?
5: Кудлатый? Французом застреленный? Павел Войныч по нем сильно убивался. Уж не знаю чего. Крикливый! А какие гадости шептал?
1: Вам?
5: Прижмет на лестнице. В ухо дышит. Однажды так допек. По шее получил!
1: Лиза, от вас? Так вы к Пушкину руку приложили?
5: Обиделся. Уезжал, стишки подбросил. Гадкие!
1: Лиза, да вы читайте! Немедленно читайте, ну!
5: Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Тревожится о сём, не с вашей рожей, не с вашим станом мучится о сём. Поганец.
1: Лиза, вы хоть знаете, кто был этот Пушкин?
5: Статский, по иностранному ведомству.
1: Бедная Лиза, величайший поэт России был к вам неравнодушен. Глупости вам на ухо шептал, а вы...
5: А что я ему... Какая-нибудь! Я-то себе вот столечко не позволила и мечтать не смела.
1: Ба, да он вам нравился. Вы любили его?
5: Мне какой любви хотелось? Чтоб от счастья задыхаться, чтобы на угли ступить и не обжечься.
1: Чтоб сквозь стены проходить.
5: Откуда вы все знаете?
1: Знаю. Знаю, уж поверьте, была у меня такая любовь.
5: Врете. Такой не бывает. Ходил ко мне один. Любовь, любовь, любовь. Дочка была. На первом году померла.
1: А он?
5: Бегал где-то. Лет 8 бегал.
1: Вернулся?
5: Ага. Без волос, без зубов, без носа. Любовь, любовь, любовь! Велел мне ночью серебряный прибор ему вынести. А то, говорит, я барыне скажу, что это ты меня заразила. И сказал.
1: Да.
5: А с этим вашим Пушкиным у меня бы все равно не сладилось, верно? Он, небось, и не вспоминал про меня. Подумаешь, цаца. А мне бы знать, что вспоминают. Я бы и стала богаче. Я бы и про вашу любовь поверила.
1: Ну, а тот ваш, с ним-то что?
5: Тогда или вообще?
1: Ну, тогда и вообще.
5: Тогда ничего. А вообще... Зарубила я его!
1: Как?
5: Очень просто, Павел Максимыч. Одним ударом!
1: Лиза, Лиза, вы знаете, я вдруг собаку захотел. Просто собаку. Смешно, да?
5: Обхохотаться можно. Здесь не бывает собак. Здесь запрещено с собаками!
2: Римма, что-то случилось?
3: Сашка кухню поджег.
5: Как поджег?
3: Вот так. Вывернул на себя керосинку и поджег.
2: И что теперь?
3: Красить заставлю.
5: А он? С ним-то что?
3: А что он? Одежда сгорела, он прыгает голый, да матерится.
5: Господи, да вы понимаете, он возвращаться не хочет. Римка, ты бревно, ему же плохо.
2: Это правда? Он хочет сгореть, лишь бы... Он что, боится?
3: Он не боится. Он плавится от ужаса. Жить больно, Торчалов. Там все время больно, почти всем. И на этот раз он будет как все, а не почти.
2: И что, его не помилуют?
3: Нет.
2: Это точно?
3: Угу.
2: Что, ни одного шанса?
3: Да вы какой-то тупой, Торчалов. Это и есть его шанс.
2: Господи. Господи, вот не пойму я, зачем тебе это? Но будет по миру шагать кастрат-эпилептик. Чемоданы воровать, с трибуны лгать. Но неужели, Господи, он присутствием своим твой мир украсит? А собаку? Собаку тебе не жалко? Но если она хозяина загрызла, ну что же ей терпеть-то от него пришлось? Ты это понимаешь, Господи? Ну прости ты его, а? И дело с концом, и всем же польза. Ты учти, Господи, он ведь верит в то, что говорит. Он в это искренне верит. Да, дурак. Конечно. Но по твоей же воле. По твоей. Тогда за что же это, а? За то, что не в тебя верит, а в иное? Ну а что, нельзя, что ли, в иное? Ну как нельзя-то, а я? Цели-то. Цели. Нет, ты меня с ним не равняй, Господи, потому что я ведь тоже дурак, если... Я оправдаюсь. Я любил. По-настоящему любил, я знаю. Я знаю, ты мне это зачтешь. Нет, нет, ты вот что. Ты... Сашку Пыжова пожалей. Ему плохо, но помилуй его, Господи. Помилуй и прости. Ну или отсрочь хотя бы. Я же знаю, ты это можешь. Ты там меня слышишь? Ну ответь мне хоть что-нибудь. Ответь. Ответь, Господи.

0: Так, я что-то не понял. Что за адрес? Мать твою, дырка. Это как понимать? Хана рулям?
1: Увы, товарищ.
0: Увы. Цепь пропала. Вот это увы. Что-то я себе это иначе представлял.
1: Привыкнешь. Народ, конечно, всякий. Недоброе есть. С классовым чутьем плохо. Да вот тоже один на твоей койке 40 лет воздух портил, своим прикидывался. Я-то ему Семен. Я ему Захарыч. А то, бывало, стакан поднесу. А как же воевал? Руки в мозолях. А то, говорю, спляши, Кушкин, по-нашему, по-простому. И спляшет, и чай заварит. 40 лет, как себе верил. И вдруг получаю от него башмаком по морде и отказ от идеалов. Ну, не дерьмо. На, товарищ, шамой.
0: Ну-ка, наклонись.
2: Ах ты так сразу!
3: Что? Новенький здесь? Геморрой был?
0: Не знаю.
3: Был бы, знал. Размер обуви?
0: 43-й.
4: Кушкин Евгений Семенович, документик получите. А на Папенькову, да чего же вы похожи? И разминулись-то всего на неделю.
3: Подъем в 6, отбой в 10.
4: С прибытием. Но вылитый Папенька.
3: Овсянка?
1: На воде. Не жрут черти, остаются.
3: Ну-ну.
5: То-то, я думаю, рожа знакомая. Ты вот что, Кушкин, я тебя в список вношу на ликвидацию.
0: Слышь ты, чмо. А что такое геморрой?
6: А мне там в коридоре сказали, я не поверил. Кушкин? Женя? Я дружил с вашим отцом. Ну, успел подружиться. Отец гордился вами. Велосипед вспоминал.
0: Велосипед?
6: Ну да, ну когда вы отвертку сменяли на калоши, консервы, себе мешок солдатиков, а ему велосипед.
0: Ах, батя, батя. А где он сейчас?
6: Он там.
0: А я?
6: А мы с вами здесь.
0: Понятно. Отстойник.
6: Да.
0: Торчалов? Реформы, проформы, а? А я был на Новодевичьем, когда тебя хоронили. Себе там участочек приобрел. Через дорожку.
6: Ну, значит, будем соседствовать. Отец верил, что у вас свое дело.
0: А как же?
6: Строите?
0: Строим.
6: Торгуете?
0: Торгуем.
6: Ну, а жизнью довольны?
0: Очень.
6: Простите, это что, кровь? Дырка от пули?
0: Вот именно.
6: Дикость какая.
2: Да торговался? Вот отец бы посмотрел.
6: Молчите! Не он стрелял. В него стреляли. Потому что жил с достоинством. Потому что звучит гордо. Потому что свободен от вас. Вы, товарищ, интересовались, какой он мой человек? Ну вот, знакомьтесь, изучайте. Вам жить с ними, вам на третий круг идти. А вы их боитесь, потому что они лучше вас и гораздо сильнее. А вы привыкли слабых пинать.
7: Очень вы правы, товарищ Торчалов. Страшно мне. Знаете, как страшно, когда весь мир, каждая вошь на тебя злобно смотрит. Вам же в голову не придет, что Сашке больно бывает. Он стальной, по-вашему? А у меня зубы болят. Мать вспоминаю. Скотина маленько. Ну что ж, среди вас, что ли, скотов мало? Дурак. Я по телевизору смотрю. Вас там тоже умом не захлестнуло. Так за что же все меня? Да меня! Ну да, не хочу я обратно. Сильнее они. боюсь. И словом этим, как палкой. Нравится вам, товарищ, слабых пинать?
8: Это хорошо, что вы заплакали. Я думал, не умеете. Ну ладно, хватит. Хватит, я вас понял.
7: И этот кастрюлей по башке.
8: Ну-ну, закончили.
7: Я ведь все терплю, Максимыч, все. Тебя даже.
8: Ну, придем к согласию. Мы ведь, как вы сказали, разумные единицы, а?
4: Ботиночки ваши. Пижамка. Что, не нравится?
9: Фасончик приятный. Без глупостей. Пыль это на ботинках.
4: Но уж пыль. Это пыльца. Приспичит, сдуете. А то ведь можно и палкой по хряпалу. Желаете?
8: Степан, да что с вами?
4: Пыжову отсрочка вышла. Отсрочка тебе, шакал.
8: Отсрочка. Значит, все-таки отсрочка.
4: Отмолил кто-то на мою голову. Жалостливые, понимаешь? Я узнаю, кто. Я изувечу. Я все оторву!
8: Ну вот видите, отмолил кто-то. Значит, думали про вас. И не все кругом зло.
7: Верно. И плакал напрасно.
8: Нет, не напрасно. От души плакали.
7: Вера в народ ослабла. Хороший у нас народ. Всегда дурак найдется, который отволит и простит. Отпразднуем, а? Эй, чего там у тебя? Шмотки? Давай сюда.
8: Пыжов, оно ж все новое. Это какая польза для народа?
9: Возьмешь, съешь.
8: Это как?
9: В сухомятку. Штаны возьмешь, штаны съешь. Куртку, куртку. Понял?
7: Максимыч, он чего, против нас, что ли? Скажи ему чего-нибудь.
8: Приятного аппетита.
7: Какой-то грубый он у тебя получился. Блатной прям.
8: Постоять за себя может.
7: Постоять. Он только отсидеть может.
8: Ай, бросьте. Вы бьетесь об него, как о камень, ничего понять не можете. Потому что впервые с таким человеком столкнулись.
7: Невидаль. Да их на пятом этаже по дюжине на койку спят в очередь. И все в дырках.
8: А я говорю, вам не понять.
7: Чего тут понимать? Бандюга.
9: Вот что, отцы, вы что-то не о том. Вот вам ботиночки почистить.

0: Простите, я могу зайти?
1: Торчалов?
0: Вы сказали, если жареный петух клюнет.
1: Клюнул?
0: Мне неспокойно. Все, что при жизни было налицо, здесь оказалось наизнанку. Семен, 40 лет. А весь его грех в том, что он не убил. Грех не убить? Это что же, с ног на голову? Ведь сказано, не убий.
1: Сказано, не суди. Вы же не знаете, где голова, а где ноги. А там знают.
0: Ализа, тихое ничто, зарубившее человека. А она спокойна. Более того, она на меня смотрит с жалостью. У меня что, глаз подбит, слюни текут, что?
1: У вас действительно синяк под глазом, и слюни тянутся. Но как все большое это видится на расстоянии.
0: Это вы о чем?
1: О расстоянии. Вы различаете цвета и оттенки, Лиза только черная и белая.
0: И в этом ее мудрость?
1: Это не ее мудрость. Это единственная мудрость.
0: А мне что же? Надо стать идиотом, чтобы разглядеть собственный синяк. Я всегда подозревал, что есть какие-то весы и строгий весовщик. Ну так вот, теперь я хочу знать, почему на чашу, которая за, мне положено так мало?
1: А было что положить?
0: Было! И вы прекрасно знаете, что было.
1: Давайте проверим. Вы готовы?
0: Готов. И даже хочу.
1: Садитесь. Отвечайте быстро. Говорите правду. Соврете, скажете «соврал». Я все записываю. Запретных тем нет. Представьте, что беседуете с урологом.
0: Никогда не обращался к урологу.
1: Вопрос первый. Вы обращались к урологу?
0: Нет. То есть да. Соврал.
1: Вы можете победить желание соврать и не соврать?
0: Да.
1: На следующий вопрос вы ответите честно?
0: Да.
1: Вы подлец?
0: Нет.
1: Вы воровали?
0: Нет. Ну да, в детстве украл игрушки, ну конфеты еще.
1: Вы знаете, что такое боль?
0: Да.
1: Вы боитесь боли?
0: О да.
1: Вы могли бы принять чужую боль на себя?
0: Нет.
1: Вы безразличны к чужой боли?
0: Нет. Да, соврал.
1: Вы лгали близким?
0: Нет.
1: А публично?
0: Никогда.
1: Вы изменяли жене?
0: Нет.
1: Почему вы не изменяли жене?
0: Я любил ее.
1: Вы говорили жене, что любите ее?
0: Да.
1: Вы любили свою жену?
0: Да.
1: Вы воровали в детстве?
0: Да.
1: Вы обращались к урологу?
0: Да.
1: Вы любили свою жену?
0: Да. Нет. Соврал.
1: Говорили жене, что любите ее?
0: Да.
1: Значит, вы лгали близким?
0: Да.
1: А публично?
0: Да.
1: Почему вы не развелись? Боялись приступить мораль?
0: Боялся.
1: Вы никогда не приступали мораль?
0: Старался.
1: Ваша жизнь основана на законах морали?
0: Да.
1: Вы воровали в детстве?
0: Да.
1: А не в детстве?
0: Да, то есть что значит воровал?
1: Взять чужое тайком воровство?
0: Да.
1: Вы доносчик?
0: Нет.
1: Почему?
0: По Качану.
1: Вам знакома фамилия Качан? Вы обращались к урологу?
0: Да.
1: Вы любили жену?
0: Нет.
1: Вам знакома фамилия Качан?
0: Да.
1: Он умер от чумы? От гриппа? От инфаркта?
0: Он умер от испуга. Ну да. Да, да, я написал.
1: Итак, вы доносчик?
0: Да.
1: Вас потрясла смерть Качана?
0: Нет.
1: Вы безразличны к чужой смерти?
0: Да.
1: Что вы украли не в детстве?
0: Ничего. То, что обыватель называет воровством, это еще...
1: А что обыватель называет воровством?
0: Умение распорядиться деньгами.
1: Вы распорядились личными деньгами?
0: Ой, да какие там к черту деньги? Ваучеры, бумага, инвестиционные фонды.
1: Ваучеры, бумага?
0: Ну, не совсем. Но...
1: Вкладчики фонда получили прибыль?
0: Конечно, да.
1: Такую же, как и вы?
0: Конечно, нет.
1: Они знали об этом?
0: Нет.
1: Вы не спросили их согласия?
0: Нет.
1: Взять чужое тайком – это воровство?
0: Да.
1: Вы взяли чужое тайком?
0: Да.
1: Вы вор?
0: Да.
1: Вы были полезны людям?
0: Да, да, о да.
1: Вы дали им пищу?
0: Нет. Батоны не разбрасывал.
1: Покончили с преступностью?
0: Нет.
1: Вы дали всем работу?
0: Нет.
1: Уверенность в будущем?
0: Нет. Я дал им свободу.
1: А что такое свобода?
0: Возможность выбирать.
1: Между чем и чем?
0: Между рабством и свободой.
1: Так что такое свобода?
0: Возможность сделать выбор.
1: Между чем и чем?
0: Между трудом на себя и на чужого дядю.
1: А можно ли с рубля заплатить 90 копеек налога?
0: Можно и рубь 20.
1: Значит, чужой дядя, это вы?
0: Я устал.
1: Вы были полезны людям?
0: Уже не знаю.
1: Вы лгали?
0: Да.
1: Воровали?
0: Да.
1: Вы стукач?
2: Да.
1: Качан умер в результате вашего доноса?
2: Да.
1: Вы безразличны к чужой боли?
2: Да.
1: К чужой смерти?
2: Да.
1: Ваша жизнь основана на законах морали?
2: Нет.
1: На следующий вопрос вы ответите честно?
2: Да.
1: Вы подлец?
2: Нет. Нет, нет, я просто человек! Да прекратите вы чиркать в блокноте! Вы же все извратили! Ну нельзя же мазать одной краской! Я знал любовь. И какую любовь? Она в подъезд ходила, а я дверную ручку целовал. Потому что она коснулась. И каждый шаг ради нее, каждый вздох, каждая мысль о ней и ни одной похабной. Я осквернить ее боялся.
3: Так, так, так.
0: Потом странный какой-то вечер. Проводил ее до дома. Она говорит, давай поднимемся. Спрашиваю, в гости? Она лицо спрятала. Побудь со мной до утра. Храниться, понимаете? Перешагнуть. Она подумает, мне главное на ночь остаться. Любовь, конечно, не исчезнет, но будет-то как у всех. И все святое станет бытом. Я не перешагнул. Я отказался. Я нашел силы сказать нет. И от этого мне было светло. Всю жизнь. И сейчас. И впереди я вижу этот свет.
1: Она называла вас по имени и отчеству?
0: Ну что вы?
1: Павлик, Павлуша.
0: Какая разница?
1: Вы обращались к урологу?
2: Да, при чем тут уролог?
1: Вы лгали близким?
2: Да, прекратите.
1: Вы безразличны к чужой боли?
2: Да, заткнитесь.
1: Как она вас называла?
2: Андрей! Она называла меня Андрей, ну да. Да, да, я был женат. Я не мог себе позволить, чтобы... Да у меня была такая работа!
3: Вы не верили даже ей?
0: Ну вот опять. Вы снова все извратили. Вы ищете только гадость. Вам наплевать, что тогда я смог и не перешагнул.
3: Ей тоже не хотелось, как у всех. Ее сердце от счастья замирало, когда от лифта сквозь дверное стекло она видела, как вы целуете эту дубовую, не слишком чистую ручку. И тоже боялась, что однажды все станет, как у всех. И по ночам благодарила вас за то, что вы не торопите. А вечер действительно был странным. Днем арестовали отца и маму. И было ужасно страшно находиться одной в пустой квартире. Так хотелось, чтобы кто-то был рядом. Чтобы понял, чтобы пожалел. Чтобы говорил какую-нибудь утешительную неправду. Ох, как было страшно, Павел Максимович. Ох, как ты был нужен, Андрюш.
0: Простите, это ты? Ну говори же, это ты. Почему я тебя сразу не узнал?
3: Потому что я не я. Потому что я сменила имя. Потому что поздно. Позднее не бывает.
0: Я искал тебя. Ты пропала уже на завтра и...
3: Нет. В ту же ночь хлопнула дверь лифта, раздался звонок, и я поняла, что ты вернулся. Но это был не ты. А потом целых 12 лет я вспоминала наш разговор у подъезда и не могла понять, почему. Ну почему? Ведь от любви не говорят «нет». От любви только «да», Андрюш.
0: Ну, я же объяснил.
3: Ты так много обещал, но ничего не оставил. Мы даже ни разу не поцеловались. Господи, глупость какая. А я всегда мечтала поцеловать тебя в шею, в твое родимое пятнышко. Так ждала, когда же это случится.
0: Я тогда просто не понял. Ну, почему ты не сказала? Ну, подумай, ну что значит «давай поднимемся»? Ну, какой нормальный человек поймет, что ты... Значит, любовь не в зачет. Даже любовь...
3: Так что же у нас на весах? Где голова, где ноги?
0: Я меняюсь. Я многое понял. Я богаче стал. Я Богу молился. Это же я. Я Сашку Пыжова отмолил.
3: Браво, Торчалов. Слушай, давай без истерик. Не такой уж трудный случай. Очень даже средний.
0: Ты мне поможешь?
3: Это само собой.
0: Я подлец.
3: Это тоже. Так, все. Завтра в 10:30. Стоять! Лицом к стене! На колени! Можно встать!

0: А у нас получается ботинки чистить, да? И темп хороший взяли.
1: Ужасно все это.
0: Нормально. Кто-то же должен ему ботинки чистить.
1: Сомневаюсь.
0: Диалектика, Максимыч. Свое отпрыгал, уступи товарищу.
2: Он мне не товарищ. Он жлоб.
0: Он товарищ жлоб.
3: Была я молодая, ох, была я резвая. И в окошко за гармошкой гармонисту лезла я. Ух!
4: Мальчики, ну вы чего? Ой, зря вы, Павел Максимыч, ботинок бросили. Женька осерчает.
2: Слушайте, Лиза, всему есть предел. Ну что, что он мне сделает, а?
4: Он вам козу сделает. Глазам больно.
2: Ай, боль, боль пройдет. А вот, вот, Сань, вот, ботинок.
5: Жень, гляди, блестят. Завтра еще шнурочки новые достану.
6: Спешки нет. Можно завтра, а можно сегодня.
5: Есть сегодня!
6: Ну что, ребят, может, чайку?
4: Ой, сейчас.
6: Сахар берите. Саня, давай. Максимыч, бери.
4: Ну, Павел Максимыч. Вот, Жень, а можно я вам свой кусочек положу?
6: Нет, Лиза, каждому свой кусочек. А иначе порядка не будет. Надо жить по-новому.
5: Это как?
6: Пока не решил. Идея нужна. И то, что вокруг нее.
5: В смысле, вокруг тебя?
6: А что, не нравлюсь?
5: Не, Жень, наоборот. Молодая рука нужна. Крепкая. А насчет идеи ты не сомневайся. Мы с Максимычем, вот они, для идеи. Я идеолог. Он идеолог. Я борец. Он тоже. Сколько народа извел. Я брал. Так ведь он-то не давал. Поимел, товарищ. На своем витке спирали поимел. А говоришь, удавить пуповиной. Ты размотай ее пуповину. Загляни в нее, как в трубочку. Ты ахнешь, Максимыч. С одного конца я тебе подмигиваю, а Женька в свой конец поглядит, твой портрет лица увидит. Мы не товарищи, мы братья, Максимыч. Человек для того и рождается, чтобы брать. А идея? Идея, она для удобства. Что наши, что ваши. Вот так, Жень, если со всей прямотой.
6: А чё брать-то? Все взято. Пора в ногу ходить.
5: Зачем?
6: Чтоб порядок был.
1: В ногу и с факелами.
6: Это хорошо. Запомнить надо. Вот это идея. Чё замолчал?
1: Велосипед вспомнил. Семён гордился. Вами гордился. И велосипедом тоже. Это хорошо, что он вас сейчас не видит.
6: Теперь он все видит. И знает, что на ворованном ездил.
1: То есть?
6: Скоммуниздил я этот велосипед. На станции, в культтоварах.
1: Плохо. Значит, ему теперь там больно.
6: Жизнь, Максимыч, как ты говорил, боль по отжившему надо забыть. Надо думать о будущем.
1: Я? Такое говорил?
4: Правда, правда. В телевизоре. Я тоже помню, Жень.
5: Жень, это я говорил. Еще когда?
6: Шлепнуть бы вас обоих.
1: Слушай, а может, ты и есть мой главный грех?
4: Вот, вот, Жень, брюки твои со стрелочкой, как ты просил. Ты говори, если что нужно погладить. Я умею, я девчонкой еще.
5: Слыхал, Жень, девчонкой. А утюги-то были пудовые.
4: Пудовые, пудовые. Намаешься с ними, руки не держат. Бросишь все, по двору побегаешь и опять угли-то раздувать.
1: Ты чего?
4: Бросишь все, по двору побегаешь.
1: Ой! Лиза, вам плохо?
4: Павел Максимыч, миленький, я когда к соседке-то побежала, я ж утюг-то, я ж его на мамкин календарь поставила. Господи, и дом-то наш, и пламя воет. Павел Максимыч, это не французы. Это я Москву спалила! Ой, несчастье мое!
1: Лиза! Лиза, да черт с ней с Москвой!
4: Москву!
1: Лиза, не уходите! Не уходите! С кем же я-то останусь, а? Слушайте! Римма! Не пускайте ее! Не пускайте! Она уйдет! Кто останется?
4: Римка, спаси! Не с тем ухожу! Пустая ухожу!
7: У тебя было время.
4: Я боюсь.
1: Лиза, слушай меня. Это он от обиды. Он с отчаяния стишок испоганил. Он ведь по-другому написал. Ей-богу, знаешь как? Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил. Безмолвно, безнадежно. То робостью, то ревностью томим. Я вас любил. Так искренно, так нежно, как дай вам Бог любимой быть другим.
2: Да очнись ты, дура! Он любил тебя! Только тебя одну любил!
1: Он просто сказать об этом стеснялся. Ты богатая, Лиза. Иди. Иди. И ничего не бойся.
6: Вот это оттяжечка.
7: И стих хороший, складный.
8: В коридор! Оба!
6: Наезжаешь? Легче! Я Кушкин!
9: Жень!
10: Ты спрашивал про геморрой!
9: Это он и есть! Назрел, значит!
8: Что, Торчалов, опять соврал? Взял грех на душу? Спасибо. Ты уходишь?
1: Куда?
8: Обратно. Жить.
1: Второй круг?
8: Нет. Ты еще первый не пробежал. Так, сбой в системе.
1: Ясно. Где система, там и сбой. Послушай, там, у подъезда, там был другой человек. Это был не я. Да я бы убил его. Но разве можно убить самого себя?
8: Можно. Только это ничего не решает.
1: Прости.
8: Уходи. Как ты не понимаешь, не мы прощаем.
1: Мне надо, чтобы ты...
8: Уходи! Уходи!
1: Прости.

0: Проклятие. 30 на 4. 120. Ух. Машенька, я тебя разбудил? Извини, милая. Хотел сказать, пожаловаться. Такой жуткий сон. Проснулся, пульс 120. Да, испугался. А вот с тобой поговорил и... Что, снилось? Это бред какой-то. Завтра расскажу, если не забуду. Ты ведь придешь? Да нет, ничего не надо. Сахарку, разве что. Да, они меня ограничивают. Просьба? Для тебя-то, давай. Что значит малютка? Ну, ее надо кормить, лечить. Ну, с ней гулять надо, а шерсть по всей квартире. Нет, Маша, только не собаку, нет. Да я и не сержу. Да. Ну, ладно, прости, что разбудил. Ну, все, я люблю тебя.
1: Максимыч.
0: А?
1: Ты чего, своих не узнаешь?
0: А? Это был сон. Сон, я живой. Я в больнице. Да я врача могу позвать. И сейчас позову.
1: У меня со временем туго. В самоволке я. Ты губу-то не раскатывай. Ты наш. Я в книге видел. Дату маленько спутали и все. Это тебе от Лизы. Она сказала, ты обрадуешься.
0: Щенок?
1: Под мостом замерз, к нам попал.
0: А при чем тут я?
1: Его отдышать можно. Еще 10 минут можно.
0: Семен, погоди. Со мной-то как? Когда?
1: Ты дыши на него, дыши. Ему жить надо. Да и тебе не грех. Может, чего перекумекать успеешь. Ну все, бывай.
0: Семен, ну пожалуйста. Ну скажи, ну когда?
1: Максимыч, я не говорил, ты не слышал. Вот сколько он проживет, столько и ты. И в один день, так в книге сказано. Ну все, бывай.

Маша, да, снова я. Я чего хотел узнать-то? Собаки долго живут? Чего? А что так мало-то? Слушай, а если при хорошем уходе? А, ну вот это уже лучше. Маш, погоди, еще вопрос. Шляпа твоя цела? Ну что, какая? Из Гонконга? А знаешь что, ты завтра привези ее сюда. Да, в больницу. Зачем? А вот увидишь.

0: Вы слушали вторую часть аудиоверсии спектакля Академического русского театра драмы имени Георгия Константинова «Йошкар-Ола, Республика Мари-Эл». «Страсти по Торчалову». Пьеса Никиты Воронова. Режиссер-постановщик спектакля Владислав Константинов. Действующие лица и исполнители. Торчалов Павел Максимович. Дамир Софиулин. Пыжов Саша. Ярослав Ефремов. Пушкин Семен Захарович. Дмитрий Воронцов. Лиза Наташа Ложкина. Римма Людмила Мансурова. Пушкин Евгений Семенович. Антон Типикин. Степан – милиционер Илья Петров. Авторы проекта и режиссеры аудиоверсии – Марина Багдасарян и Дмитрий Трухан. Звукорежиссер Виджай Москалев. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
1: В очередном выпуске прозвучат пьесы с новых альбомов Гречен Парлато, Рона Картера, Молли Джонсон, Вадима Эленкрига и Анны Паулины. Также в программе использованы записи Николаса Пейтона, Роберты Флэк и Генри Манчини.
0: Просто о джазе. Слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 22.10 по времени Иркутска. Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
2: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
0: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
2: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
0: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15.35 по Москве и в 16.35 по времени Ижевска.
3: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Радио России. О фазанах, куропатках и даже курах. В авторской программе Николая Мамулашвили «Ни пуха, ни пера».
4: Самое интересное, что многие другие птицы просто не едят колорадских жуков, потому что они для них ядовиты. А фазану все годится.
0: Гость выпуска – орнитолог Евгений Коблик. «Ни пуха, ни пера». Слушайте в воскресенье в 21.35 по Москве и в 23.35 по времени Салехарда. Те самые пластинки, те самые сказки.
5: Кто это?
6: С вами Мила Луговая и главный герой нашего радиожурнала «Веселый Колобок».
7: Какой такой Колобок?
0: «Веселый Колобок». Программа по материалам легендарного детского журнала.
8: Я там была, мед пила, много плясала, пока не устала.
9: Пара-пара-пара-пара, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, пара-пара.
0: Песни, стихи, рассказы, загадки и познавательные истории из звуковых архивов журнала, которые помнят несколько поколений. «Веселый Колобок» по выходным в 8.10 по Москве и в 7.10 по времени Калининграда.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске: российские подразделения за сутки улучшили позиции, заняли более выгодные рубежи в зоне спецоперации. Украинское ПВО не справляется с российскими баллистическими ракетами. И ФСБ рассекретило архивные материалы о событиях 1943 года, известных как «Волынская резня». Далее подробнее. Зеленский стянул в Киев практически все имеющиеся у Украины западные комплексы ПВО, сообщает Министерство обороны России, отметив, что высокоточное оружие вооруженных сил России для поражения военной инфраструктуры Украины преодолевает любые средства ПВО, предоставленные Киеву Западом. Успешные удары сегодня по объектам ВПК подтвердили возможности вооруженных сил России гарантированно поражать любые цели на всей территории Украины, отмечает министерство. Ранее ведомство сообщало, что за сутки вооруженные силы России поразили связанные с украинской армией объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры. Ударам подверглись места хранения беспилотников дальнего действия, склады боеприпасов, позиции ВСУ в 152 районах. По данным Министерства обороны, российские военные взяли под контроль село Бачевск в Сумской области. Противник был выбит из села усилиями группировки войск «Север». Отмечается, что освобождение Бачевска способствует

0: типа, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Зеленскому уже ничего не поможет. Так Мария Захарова прокомментировала слова главы киевского режима про проблемы системы про Украины, передает РИА Новости. Он как клещ, который впился в тело украинского народа и не может напиться крови, сказала официальный представитель МИД России. Зеленский в субботу заявил, что украинское ПВО не справляется с российскими баллистическими ракетами. По его словам, из 6 ракет «Искандер», запущенных ночью по целям в Киеве, не удалось сбить ни одну. Константиновка была серьезным логистическим узлом, который потерял киевский режим, заявил в интервью ТАСС глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Освобождение города открыло возможности дальнейшего наступления на славянско-краматорском направлении. Противник отступил в сторону Дружковки, сообщил Пушилин.
1: Основные изменения, связанные на этом участке, конечно, связаны с освобождением города Константиновки. Противник сейчас вынужден был переместиться в сторону Дружковки и на более дальние расстояния. Работа наших штурмовых подразделений, диверсионно-разведывательных групп сейчас уже проходит в том числе и в Алексеево-Дружковке.
0: По словам главы ДНР, разрозненные группы киевских боевиков все еще встречаются в Константиновке, дозачистка города продолжается. ФСБ рассекретил архивные материалы о событиях 1943 года, известных как «Волынская резня», опубликованные, в частности, сведения об одном из самых жестоких участников расправы над мирными жителями. Дмитрий Купяк и его банда орудовали в Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской областях. О преступлениях украинских националистов Зинаиды Курбатова.
2: Рассекреченные ФСБ документы касаются злодеяний, совершенных членами банд Украинской повстанческой армии, запрещенной в России, на территории Западной Украины в период с 1943 года и до осени 1945. Один из фигурантов – Дмитрий Купяк по прозвищу Клей, уроженец Львовской области. Он собрал группу, которая зверствовала в Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской областях. Уничтожали и грабили поляков, не жалели стариков и младенцев, забивали, сжигали живьем, сбрасывали в колодцы. Волынская резня, так эти злые деяния в отношении поляков вошли в мировую историю. Очень характерно, что пик резни – лето 1943-го, когда стало ясно, что Красная армия побеждает. Дни 11 июля, 12 июля 1943-го поляки помнят особо. Это так называемое «кровавое воскресенье» на Волыни, когда геноцид польского населения бандитами УПА, организации, запрещенной в России, достиг апогея. За сутки украинские националисты, террористы атаковали одновременно, по мнению польских историков, около 100 населенных пунктов 11 июля и около 50 12 июля. Нападали даже на несчастных, которые пытались укрыться в костелах. Только лишь в храме села Заблотти убили 76 человек. За эти два дня убили 11 тысяч мирных поляков. Впрочем, как видно из рассекреченных нынче документов, банда Клея, то есть Купяка, зверствовала и после освобождения Красной армии оккупированных территорий. И после окончания Великой Отечественной. Убивали этнических поляков, советских офицеров, председателей колхозов, членов партии. Розыском таких преступников занимался СМЕРШ, а после освобождения от оккупации НКВД, НКГБ Украинской ССР. В 1964-м издали справочник с грифом «Секретно», где перечислены все каратели, скрывшиеся на Западе. Имя Купяка там тоже есть.
3: Расследованием по делу установлено, что Купяком и его бандой было убито около 100 человек польских и советских граждан. Сожжено село, насчитывавшее до 300 дворов. В октябре 1945 года Купяк по документам на имя переселенца Бродзика Владислава выехал в Польскую Народную Республику, а оттуда бежал в ФРГ и затем в Канаду, где проживает в городе Торонто по вышеупомянутому адресу и является владельцем ресторана.
2: В 1969-м во Львове судили подельников Купяка. Его сожительница, как свидетельница, дала показания. Цитата. «Клей говорил, чем больше будет убийств, тем покорнее будет население. Самостоятельную Украину можно завоевать только методом террора». Конец цитаты. Советское правительство отправило ноту Канаде, требуя выдачи военного преступника. Канада не выдала. Там была и есть мощная диаспора украинских националистов. Волынская резня – камень преткновения в отношениях Украины и Польши.
4: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российская теннисистка Анна Пушкарева обыграла китаянку Сунь Синьжань в финальном матче юниорского Уимблдона. Встреча

0: Завершилась со счетом 5-7, 6-3, 6-4. Пушкарева выиграла свой первый юниорский турнир «Большого шлема». Ранее она также выступала на юниорских «Ролан-Гаррос» и открытом чемпионате Австралии. При этом россиянка выиграла юниорский «Уимблдон» впервые за последние 10 лет. Уфа одержала победу над ленинградцем в матче первого тура футбольной первой лиги. Встреча в Уфе завершилась со счетом 3-0 в пользу хозяев. Красноярский «Енисей» одержал победу над ульяновской «Волгой» со счетом 2-1. В составе победителей дубль оформил Родион Пичура. «Велес» победил «Нефтехимик» со счетом 1-0. Виктория Сазонова завоевала золотую медаль чемпионата России в современном пятиборье, который проходит в Москве. Второе место у Амины Тагировой, третье у Яны Соловьевой. У мужчин победителем стал Андрей Зуев, а второе место занял Егор Громадский. Тройку лидеров замкнул Петр Борщов. Никита Кудрявцев и Василиса Шуренкова одержали победы в первом медальный день Кубка Кремля по прыжкам в воду, который проходит в Москве. Кудрявцев победил в прыжках с вышки, а Шуренкова стала лучшей в прыжках с трехметрового трамплина. А баскетбольный клуб «Уникс» объявил о подписании контракта с форвардом Александром Гудумаком. Соглашение с 33-летним российским баскетболистом заключено по схеме 1+1. В составе ЦСКА Гудумак стал двукратным чемпионом единой лиги. Российская нападающая Анна Шохина подписала контракт с канадским хоккейным клубом «Гамильтон». Об этом сообщается на сайте команды. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. В Калуге завтра дождь плюс 19, в Твери дождь плюс 26, в Ярославле дождь плюс 24, в Тамбове небольшой дождь плюс 23, в Липецке небольшой дождь плюс 22, в Смоленске дождь и плюс 21. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют малооблачную погоду, температура ночью плюс 20, днем плюс 29. В Москве в воскресенье ожидается пасмурная погода с дождем, температура ночью плюс 18, днем плюс 22. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 741 миллиметр ртутного столба.

0: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
2: Помните, про Илью Муромца, не зря же там 33 года на печке лежал, спал же.
3: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
4: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Кандидат экономических наук, эксперт банковского рынка Андрей Бархота о снижении ставки по рыночным программам ипотеки.
5: Безусловно, льготная ипотечная программа – огромный инструмент поддержки рынка. С другой стороны, она была введена, когда разница между рыночными ставками и льготными составляла не меньше 5% пунктов. Соответственно, мера должна была быть временной. Когда рыночные ставки и льготные сравнялись, то есть разница была минимальной, надо было ее денонсировать и останавливать до следующих кризисных процессов. Вместо этого льготная ипотека почти 10 лет с нами. И это привело к сильнейшим диспропорциям на рынке. Поэтому идеальная картина мира – это когда у вас льготные ставки почти равны рыночным, все берут рыночную ипотеку. В случае действительно социально уязвимых категорий, многодетных семей, им представляется беспрецедентная льготная ипотека.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM, Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Вадимом Тихомировым.
1: Конечно, он умеет играть в долгую. Если раньше многие его воспринимали как мужа известный телеведущий, то теперь на его спектакле спрашивают лишний билетик, а его герои на телеэкранах поражают яркостью и убедительностью. И это все о нем, об аристократе духа, об актере, заслуженном артисте России Игоре Гордине. Здравствуйте, Игорь.
2: Здравствуйте, Вадим.
1: Но прежде чем начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов. Скажите, это правда, что в детстве вас родители называли тетя?
2: Ну, нет, не совсем так.
1: А как?
2: Просто я в 14 лет поступил в театр юношеского творчества.
1: Я знаю,
2: при,
1: да.
2: При Ленинградском дворце пионеров, который назывался Тют.
1: Тют?
2: Тют.
1: Так.
2: Да, поэтому, когда я пришел домой и сказал, вот я поступил в Тют, то папа в шутку сказал мне: тютя в тюте.
1: А, в общем
2: это
1: дело.
2: Было так, да, такая была.
1: Но это было любя.
2: Да, конечно.
1: Но шутка хорошая.
2: Такая была шутка, да. Но это не значит, что меня называли все время тютей. Нет.
1: Ну, слава богу. А там же Коля Фоменко еще занимался в свое время.
2: Ну, там было много довольно известных артистов, впоследствии ставших, хотя тют... не ставился, нет такой задачи у этого коллектива воспитывать артистов. Это не совсем драм-кружок в обычном смысле слова. Коля Фоменко был до меня, я его не застал, но он был довольно недолгое время в коллективе, а я провел там, в общем, наверное, лет 7, наверное.
1: О-о-о.
2: Ну, то есть я пришел туда в 8 классе, и ушел я оттуда только на последнем курсе института.
1: Долгожитель.
2: Да.
1: Хорошо. Это правда, что вы знаете о радиации практически все?
2: Ну, должен.
1: Должен.
2: По образованию. У меня есть диплом. Значит, да, я закончил политехнический институт.
1: Угу.
2: И поэтому в моем дипломе стоит моя профессия как дозиметрия и защита от ионизирующих излучений.
1: Так.
2: Кафедра экспериментальной ядерной физики, Ленинградский политех.
1: Ого! Так, ну скажите, насколько опасна радиация? И можно ли от нее защититься?
2: Это было 35 лет назад. Я получил этот диплом. Я вряд ли вам могу сейчас что-то рассказать про радиацию. Но я немножко поработал даже в 86-м году. Вот у нас сейчас была годовщина Чернобыльской катастрофы.
1: Так.
2: И нас, как, в общем, специалистов, привлекли к помощи, скажем так, летом 86-го года. Наш курс работал на ленинградских рынках. Мы проверяли радиоактивные овощи и фрукты, которые привозили на рынки Ленинграда с разных областей. И наша задача была при прибытии товара прийти с прибором, с дозиметром и проверить радиоактивность этих, значит, всех овощей и фруктов.
1: Ну, как
2: и поставить печать и подпись.
1: Вот печать и подпись – это хорошо.
2: Да, да, конечно. Ну, как бы санитарно-гигиенический такой контроль.
1: А скажите, попадались овощи и фрукты с радиацией?
2: Практически нет. Были только ящики радиоактивные. Они, видимо, может быть, попали под дождь. И было там одно место, вот какой-то поселок. И я знал, если оттуда приезжают овощи, то там ящики будут радиоактивные.
1: Понятно, хорошо. Это правда, что, учась в ГИТИСе, вы подрабатывали сторожа в магазине?
2: Да, это было такое. Ну, я попал в институт в такое переломное время, потому что поступил я в 89-м году в институт.
1: О-о-о!
2: А, соответственно, вот на все реформы я попал, и поэтому, если я там получал сначала стипендию 40 рублей, там потом у меня была повышенная стипендия.
1: Сколько?
2: 60 рублей.
1: О-о-о!
2: Как отличнику, потому что я учился на одни пятерки. То, соответственно, в 90...
1: И даже по марксизму-ленинизму?
2: Марксизм-ленинизм я проходил в политехе, это я помню точно.
1: Ага.
2: Я получил тройку за него. Вернее, это была история партии, по-моему.
1: Ну да, что-то там было. Да, такой...
2: Ну, там было же несколько разделов.
1: Да.
2: В общем, история партии, философия и политэкономия.
1: А, ну да, 90-й год все уже, да.
2: А в 90-м, да, уже не было марксизма-ленинизма, насколько я помню, в ГИТИСе, не помню. Вот, и поэтому все... стипендии, соответственно, обнулились, рухнули, потому что была, так сказать, такая...
1: Да мы помним, что было.
2: Было. И поэтому мне, конечно, очень помогали родители, мне присылали какие-то деньги.
1: Но... Игорь, а можно маленький вопрос?
2: Да.
1: Вот смотри, папа и мама отправили тебя в институт, ты закончил его, получил диплом. И второй раз я бы тебя убил.
2: Ну, да, я понимаю, что для них это был такой, наверное, серьезный шаг, но я поговорил с ними, они меня поняли и поддержали, потому что действительно я с 15 лет занимался театром и все время там пропадал дни и ночи, и, в общем, это было для меня был особый интерес. А после политеха я получил диплом, успел поработать год в НИИ, в ящике в закрытом, значит, и... Ну, то есть я думал, что я смогу работать в НИИ, а вечером я буду заниматься театром.
1: А, то есть не пора ли нам ударить по... Так, Уильяму нашему Шекспиру, да?
2: Так и было, собственно. Я продолжал заниматься театром, и все годы обучения, и пока работал в ней уже, продолжал работать в театре. Но вот в последний момент я, значит, не с первой попытки, но поступил, значит, вот в ГИТИС. Мне уже было 24 года.
1: Взрослый мальчик.
2: Да, меня поэтому нигде не брали, потому что говорили, вам не надо уже учиться, уже пожилой студент. Вам надо уже идти, работайте, можете работать уже. Я говорю, как я буду работать?
1: Без диплома.
2: У меня нет диплома актерского.
1: Так, да. Но возвращайся к сторожу.
2: К сторожу, вот, значит, мы вернемся. Значит, в 92-м году, когда...
1: Все накрылось.
2: Все накрылось, стипендии наши обнулились, их не хватало там один раз пообедать, то мне мой товарищ питерский устроил подработку в качестве сторожа в фотомагазине в Столешниковом переулке.
1: О!
2: Я работал, да. Ну, была работа, как там, у нас было двое, соответственно, одну ночь я, одну ночь, или мы там две ночи я, потом две ночи мой напарник. И выходные целый день. Поэтому это не мешало, скажем так, учебе, потому что я там приходил к закрытию магазина там к 8-9 вечера, и в 9 или в 10 утра, когда магазин открывался, я уходил.
1: Но не страшно
2: учиться.
1: Было?
2: Вы знаете, да нет, как-то не было у меня никаких случаев, когда я защищал магазин от грабителей.
1: Честь магазина, да?
2: Да, от грабителей. Единственное, что у меня было один раз, это у меня стоял телевизор там в подсобке. Я смотрел новости, и в конце, значит, новостей вдруг ведущий ни с того ни с сего, а в магазине в Столешниковом переулке продаются приборы ночного видения. Почему он решил об этом рассказать, я не знаю, но это было такое странное состояние, когда ты сидишь в этом магазине, про тебя говорят с центрального
1: телевидения. Ну да, привет. Хорошо, и напоследок, это правда, что вы любите собирать грибы?
2: Ну да, но для...
1: Успокоения нервной системы, да?
2: Ну да, у каждого есть, значит, у кого-то рыбалка, у кого-то, не знаю, охота, у кого-то грибы, у кого-то и то, и другое, и третье. Да, я просто как-то вырос в Ленинградской области, и многие жители Петербурга любят собирать грибы, потому что там с ними все хорошо. Поэтому, да, каждое лето я стараюсь выбираться в лес. Делаю я это, кстати, преимущественно там, в карельских лесах, и, да, люблю побродить по лесу, собирать грибы.
1: Так там же комары.
2: Комары везде, не только в Карелии.
1: Но места у вас есть свои, прикормленные.
2: Есть места, есть точки, да.
1: Хорошо, итак, Игорь Гордин, переходим к делу. Слушайте, а почему вы в детстве были такой полный?
2: У вас фотография какая-то?
1: Ага.
2: Что? Ну, я был такой откормленный ребенок, потому что мама моя пережила блокаду.
1: Как?
2: Ну, вот так она же родилась в Ленинграде в 36-м году.
1: Так.
2: И в 5 лет, собственно, началась война, и они жили с мамой в блокадную зиму. Мама умерла у нее, мама у меня была круглая сирота. И их с сестрой, с двоюродной, вывезли летом 42-го года по дороге жизни. И, как у всех блокадников, у мамы был комплекс еды. И для нее главное было это, чтобы ребенок был сыт и накормлен.
1: Угу.
2: Поэтому, пока я все не доем,
1: то все,
2: да. Из-за стола я встать не мог, и оставить корочку хлеба я не мог. А кроме того, я всегда был сластеный, любил сладкое. А
1: кто же не любит-то?
2: Ну, особенно в детстве.
1: Да.
2: Поэтому, соответственно, я так вот как-то и был таким. Мне когда, это я не знаю, но там в 1.5-2 года, наверное, когда мне было, меня вывозили на дачу, я был самым крупным ребенком, меня называли мясокомбинат.
1: А в школе не дразнили, нет?
2: Нет, ну я не был таким уж совсем. Я просто был полноватый, скажем.
1: Крупный мальчик.
2: Крупный мальчик я был. Не то, что я был жердяй, скажем так. Не было такого.
1: Значит, папа был инженер, мама технический переводчик. А Игорь, мальчик, в кого пошел творческими началами?
2: Ну, наверное, в каких-то своих предков, я так понимаю.
1: А кто у нас были предки?
2: Папа у меня сугубо технарь такой.
1: Он же в НИИ работал?
2: Он работал в НИИ, в оптическом институте, закончил ЛИТМО и, собственно, был таким специалистом серьезным. Чинил технику у наших родственников. Если у них что-то ломалось, телевизор, то он там проводил целыми днями, разбираясь в полупроводниках и всяких диодах. Вот. А мама у меня переводчик с английского, она закончила университет по английскому языку. Но вот она так сложилась, она все время занималась техническими переводами, а мечтала всю жизнь заниматься художественными переводами, так сказать. Вот у нее было такое желание, конечно, заниматься творчеством, потому что технический перевод не дает такой возможности. И, может быть, где-то это от нее папа ее, мой дедушка, которого я не знал, он был журналистом и был репрессирован и сослан в Казахстан.
1: Угу.
2: Да. И вот какая-то творческая, может быть, по той ветке, по маминой.
1: Игорь, все-таки вы актер, хочется задать вам вопрос по системе Станиславского. Вы ведь в курсе, да, что некоторые психологи уверяют, что эта система помогает на сцене подавлять свое личное, свою личность и находить в себе что-то новое, новое я. Это действительно так?
2: Ну, на самом деле, да, актерская профессия связана с психологией, и я не знаю там по поводу потаенных скрытых личностей, но для меня, наверное, это театр и сцена выполняет психотерапевтическую такую функцию.
1: Прям для себя?
2: Для меня лично, да. Ну, вообще занятие творчеством, наверное, не знаю, почему художники пишут картины, а музыканты сочиняют музыку. Что их туда двигает?
1: Честно говоря, не знаю.
2: Неизвестно это какой-то науке. С точки зрения психологии, наверное, это как-то разобрано, творческая составляющая твоей личности. Поэтому для меня сцена это имеет как бы такие свойства вот, психотерапевтические, не знаю, успокаивающие мои эмоции, накопленные, позволяющие как-то на сцене, они могут...
1: А скажите, вот смотрите, в последнее время вы во многих сериалах и в театре иногда играете отрицательные роли. А вот этот отрицательный образ может влиять на ваши мироощущения, на ваши взаимоотношения с людьми, на ваш характер?
2: Действительно, если ты долго занимаешься, репетируешь, входишь в какой-то образ, то это может как-то...
1: отразиться, да?
2: Отразиться на твоем поведении. Но потом ты все-таки сбрасываешь эту маску и переходишь к следующей работе. Но это в кино такое вряд ли. Редко происходит, что за кино такое спонтанное. Там нет глубокого погружения. Ты пришел и должен сразу выдать результат. Какого-то мерзавца, негодяя, и поэтому ты используешь какие-то уже наработанные приемы, скажем так.
1: Но вы адвокат своим ролям, своим образом, если даже они негодяи?
2: Ну, если позволяет драматургия. Но у меня был вот опыт работы в сериале «Мосгаз», где я играл шпиона, убийцу и предателя. Но так был как бы написан персонаж, так развивалась его история, что он там к финалу вызывал не только омерзение, но и какое-то сочувствие, потому что там возникала любовная линия, лирическая. И, в общем, я старался играть человека. Возникает какой-то объем. Это не просто мерзавец или маньяк. Или я играл сериале «Плеваку».
1: Угу. Победоносцева.
2: Победоносцева. Такая, в общем, личность противоречивая в русской истории. Как-то его так припечатали.
1: Да.
2: Так сказать, такой вот оплот консерватизма. Хотя он, в общем, играл такую важную очень роль в российской истории на протяжении многих-многих лет. Ну и то, вот в этом сериале вроде бы он является антагонистом главного героя. Плевака. Плевака, который, значит, защитник
1: серых и убогих.
2: Серых и убогих. И победоносцев, который стоит за государство и охраняет интересы государства. Но и то, ему там придумана история его отношений с женой. У них не было детей, например. И ему подбросили на порог его дома младенца. И они с женой его воспитали, этого младенца. И там есть это в сериале.
1: Впервые об этом слышу.
2: Да, вот такие вот это как бы исторические.
1: Слушайте, ну вы мне запомнили, знаете, где? Вот был исторический фильм такой полудокументальный «Императрица», и вы там играли Александра Меньшикова.
2: Да, был такой.
1: О, как в этом хороше.
2: Ну, для меня на самом деле это было неожиданное такое предложение. Потому что как бы везде в нашем представлении Меньшиков такой.
1: Ну, такой, да.
2: Такой разбитной,
1: авантюрист.
2: Балагур, авантюрист, да, такой человек, скажем, веселый.
1: Угу.
2: Я, в общем, не тот совсем типаж, скажем,
1: да.
2: Меньшикова.
1: Слушайте, вас ведь даже номинировали, по-моему, за эту роль на роль второго плана на «Золотой орел».
2: Возможно. Ну,
1: да.
2: Я ее не получал, поэтому... У меня...
1: Я за что вы не получили, но были номинированы.
2: Не зафиксировал, да.
1: Слушайте, я смотрю, конечно, у вас вот такая есть питерская осанка. А почему после института не вернулись обратно в Ленинград? Ну, в Петербург уже тогда.
2: Конечно, когда я поступал, я не думал, что я останусь
1: задержусь,
2: в Москве.
1: Да?
2: Что я, в общем, да, 24 года все-таки прожил в Ленинграде, в Петербурге. И так как я поступил очень поздно, и, соответственно, я и закончил поздно.
1: Наверное, лет 28,
2: 28,
1: да?
2: Соответственно, я закончил.
1: Да.
2: И понимал, что, вернувшись в Петербург, мне надо будет начинать немножко все сначала. Потому что в Москве мы ходили курсом, мы показывались в разные театры, где-то меня брали, где-то нет. Но я понимал, что нужен был новый этап, когда мне надо было в 28 лет опять начинать все сначала. И я, видимо, на это не решился.
1: Но жить-то надо было где-то.
2: А потом так получилось, так как я попал в самый питерский театр в Москве, потому что его возглавляет Генриетта Яновская.
1: Ой.
2: И Кама Гинкас, а Генриетта Яновская тоже из Петербурга, в общем, и они ученики Товстоногова, и поэтому тут есть прямая связь.
1: Вы мне скажите только другое. Вот уже Генриетта Яновская положила на вас глаз, вы еще студентом были, приглашала вас на репетиции, а вы взяли фить и ушли в театр «Современник» Галине Волчек. Так ли нет было?
2: Была такая, да, история.
1: Ну, как не стыдно?
2: Было мне стыдно до сих
1: было,
2: пор.
1: Было, да?
2: Было мне стыдно до сих пор. Ну, как-то меня поманило имя «Современника».
1: Ну,
2: и
1: да.
2: Вокруг, знаете, ходят Гафт, Ниелова, Кваша.
1: И я теперь хожу, Игорь Гордин.
2: И я здесь
1: гордо.
2: Тоже как-то принял.
1: Да.
2: И как-то я после окончания, у меня была довольно плотная занятость в институте. Я очень много работал, много было дипломных спектаклей. Я думал, надо взять паузу и посмотреть, как работают мастера.
1: Ну, да-да-да.
2: Да, ну и...
1: Посмотрел.
2: Посмотрел я чуть-чуть, но потом, когда там возникла такая возможность вернуться в ТЮЗ, то я вернулся, и, в общем, это определило мою творческую жизнь.
1: У меня
2: жизнь.
1: Два вопроса. Как Генриетта Яновская вас взяла обратно в театр, а самое главное, как Галина Борисовна Волчек оценила поступок молодого актера, который взял и ушел от нее?
2: Ну, Галина Борисовна была обижена, но...
1: Я знаю.
2: Да, но меня попросил директор, так сказать, прийти к ней, подойти и...
1: А даже так?
2: Да, извиниться, и, в общем, как-то я... Не то, что я бросил заявление ушел. Нет-нет, я подошел, объяснил, что так и так, и как-то попросил прощения за то, что у меня был выдан какой-то аванс, а я вот им не воспользовался.
1: Угу.
2: И я потом даже приходил к ней на юбилей, и да, по-хорошему я ушел.
1: Ну, слава богу. А скажите мне, Игорь Гордин, а тяжело быть красивым актером?
2: Я никогда не задумывался об этом. Я, в общем, не герой-любовник совсем.
1: Нет, но да. Лицом-то вы красивые, не лгите.
2: Вот, поэтому и никогда не играл, наверное, значит, вот это амплуа герой-любовник.
1: Ну да.
2: Не было в моем багаже практически. Единственное, что там я играл оперетту, но это была скорее такая пародия такая на героя-любовника.
1: И все-таки я все время думал о привлекательности человека и на сцене, и в жизни. Играет это в плюс или в минус?
2: Ну, актерская харизма, она, конечно, необходима. И так как у нас 80%, скажем так, зрителей, это зрительницы,
1: да,
2: то для них важно, чтобы, значит, на сцене был, так сказать, какой-то видный мужчина. Так же, как и для мужчин-зрителей, угу, им важно видеть, чтобы героиня была красива, чтобы она была желанна, скажем так. В этом есть такая прелесть театра, да.
1: Но знаете, почему я вас спрашиваю об этом? Конечно, я не буду называть имен и фамилий. Была у меня в театре «Армия» одна актриса, которую я обожал, как, в принципе, вся страна. И вот совсем недавно я встретил одного актера, который был когда-то молодым актером, и он рассказал о их взаимоотношениях на гастролях. И это было, конечно, так смешно, но я вдруг понял, как иногда быть страшно молодым и красивым актером в театре, где есть примадонна, и которая хочет любви и страсти.
2: Ну, у меня не было такого.
1: Ну, хорошо. Вернемся к вашей жизни. Игорь, у тебя замечательная супруга Юлия Меньшова, талантливая ведущая. Хорошая актриса, кстати. Скажи мне, а кто на кого положил глаз, когда познакомились? Ты на Юлию или Юля на тебя? Только честно.
2: Ну, сейчас это надо провести какое-то небольшое расследование.
1: Да.
2: Я видел Юлю на экране телевизора. Она уже была ведущая программы «Я сама». А она меня увидела, соответственно, в качестве зрителя на сцене московского ТЮЗа, где я играл спектакль. Поэтому я, может, положил глаз дистанционно, а
1: ну, да,
2: она уже ввязала.
1: А не страшно было? Все-таки ты понимал, что Юля – это уже известная телеведущая. А ты хороший актер, замечательный актер, но все-таки пока театральный актер.
2: Нет, ну, конечно, это такая была авантюра, скажем. Действительно, что, да, Юля тогда уже знала вся страна. Это программа «Я сама» была одной из самых популярных передач на российском телевидении. Естественно, вся пресса, СМИ пристально следила
1: за
2: личной жизнью. И когда появился какой-то неизвестный абсолютно артист ТЮЗа...
1: Ну, это вот там, который играет третьего гриба в черном составе, того.
2: Артист детского театра, да, какого-то абсолютно непонятный, то для многих, наверное, это было, вызвало какое-то удивление. Вот. И, ну, скажем так, на меня это не особо, наверное, действовало, потому что я плотно работал в театре.
1: Ты уже состоялся как актер театральный?
2: Ну, я это было, ну, уже, да, уже были такие большие какие-то роли, отмеченные, там, премии «Чайка», там.
1: Угу.
2: Ну, да, я был как бы на ведущих ролях в ТЮЗе и серьезно занимался своей карьерой, скажем так.
1: А в кино все никак не получалось? Кино все никак не получалось, а потом вдруг этот фильм «Трио». Слушай, я скажу так. Миша Пореченков, Андрей Панин, они животные. Вот сколько я их видел в кадре и на сцене в том числе, вот они дышат. Но самое смешное было другое. Ты там играл оперативника. Ну, просто оперативник перед сусами. Но ты был там на одной волне с ними. А как тебе это удалось? Вот так с первого раза сразу стать своим?
2: Ну, на самом деле, я так довольно скептически отношусь к этой работе.
1: Ты зря, а?
2: Это для меня был такой первый опыт. Я, конечно, открыв рот, просто смотрел на Панина и Пореченкова. И там, имея уже 10, ну практически 10 лет отработав в театре, играя там, в общем, большие роли и Островский, и Чехов. И, в общем, я уже думал, что я уже как-то могу что-то. Но попав вот на съемочную площадку, я понял, что это какой-то совершенно другой мир. И видя, как работают партнеры мои, я, конечно, смотрел, открыв рот, и я пытался как-то это просто им соответствовать. Но дело в том, что еще мы уехали же в экспедицию, мы снимали под Оренбургом. Они там жили 2 месяца или сколько, или больше. А я там жил 2 недели. И как-то мы общались все время, и я смотрел, как они работают. И для меня это такая была действительно большая школа, серьезная. Ну, а какая-то осознанная, скажем так, роль уже в кино была следующей, скорее, для меня. Это был сериал «Дети Арбата».
1: «Дети Арбата», да.
2: Андрея Шпая. И как-то Андрей Андреевич... Он собрал такую мощную команду, молодую, молодых артистов, и сумел так их всех нас завести. Он был таким, конечно, энерджайзером на съемочной площадке. И он как-то выстраивал работу с актерами театральным способом, скажем так. Он давал задачу.
1: То есть прям вот как классика жанра.
2: Да, да. Поэтому как-то мне было легко в этом существовать, потому что вот брал сцену и разбирал ее как в театре, и твою задачу. И так как у меня были прекрасные партнеры, то мы как-то в это очень так... впрыгивали, получали большое удовольствие от этой работы. И потом со Шпаем я сделал еще 5.
1: Да.
2: И он для меня вот такой является таким проводником в мир кино.
1: Я считаю так. И вот «Локомотив» пошел. А я знаю Генриету Яновскую. И Кама Гинкаса я тоже знаю. Они не любят, когда актеры слишком взлетают высоко на телевизионном небосклоне. Месть была, но ревность.
2: Ревность была, несомненно, как у всех, это такое нормальное чувство, потому что ты изменяешь, в общем, театр.
1: Ничего личного.
2: Но я не скажу, чтобы моя карьера там была, чтобы я был сильно загружен в кино до там недавнего времени. Это были все-таки такие точечные какие-то работы, небольшие, которые не требовали. То есть они вполне совмещались с работой в театре. Я кино так, в общем, оно постепенно как-то происходило в моей жизни. И первые годы, там, первые лет 10, это, наверное, были, такие небольшие, скажем, роли. Не было главных ролей. Хотя начинал я тоже, одна из первых была главная роль в сериале «Небесная жизнь». Но, тем не менее, нет, были главные роли, были.
1: Да, были.
2: Сейчас
1: были,
2: я
1: да.
2: совру, конечно, совру. Но мне удавалось как-то с театром договариваться.
1: Да?
2: Я не подводил театр.
1: А почему потом 7 лет простоя?
2: Так получилось, что вот сыграв ряд больших главных ролей, я сыграл «Даму с собачкой».
1: Это в театре.
2: Это в театре, который вот...
1: Да, это хороший спектакль
2: такой,
1: был.
2: Таким он и есть, этот спектакль.
1: А до сих пор?
2: Да.
1: Так все. Иду.
2: Значит, этому спектаклю в этом году исполняется 25 лет.
1: Боже. Он прям гремел.
2: Он получил 2 золотые маски, да, и таким был, конечно, каким-то знаковым, этапным и для меня, и для театра. В театре была трилогия «Черный монах»,
1: да,
2: с собачкой и «Скрипка Ротшильда».
1: Да.
2: Вот «Черного монаха» уже нету, а «Дама с собачкой», «Скрипка Ротшильда» еще.
1: Это прям очень сильная работа. Надо же, я смотрел и «Скрипку», и «Черного монаха» смотрел, а вот «Даму с собачкой» не посмотрел.
2: Да, такое упущение. Поэтому в какой-то момент я стал как бы таким, ведущим артистом. И... мог
1: позволить
2: себе отказаться там от чего-то. Но не то, чтобы я там все время отказывался, нет. А потом там был действительно такой случай, когда у меня съемки совпали с выпуском спектакля.
1: Ох.
2: И вот тогда и был скандал, собственно. Так получилось, да, что как-то на меня махнули рукой, видимо. Но потом...
1: Ненадолго, да.
2: Вот 7 лет.
1: 7 лет, да, это срок. Это...
2: Да, да. Но я за это время поработал зато с Эймонтосом Некрошисом.
1: Я знаю.
2: И это, в общем, такое...
1: Кстати, по поводу «Вишневого сада». Там же играла Людмила Максакова в этом спектакле.
2: Да.
1: А когда Людмила Васильевна, честно говоря, обидела Юлю во время интервью, ты не писал, сказал: «Людмила Васильевна, что ты творишь? Зачем ты так, мой дорогой супруг?»
2: Нет, у нас нет таких отношений,
1: нет, да?
2: с Людмилой Васильевной, чтобы я мог ей позвонить и сказать какие-то... Нет, да.
1: Но тебя обидело это?
2: Это так вот было довольно обидно, конечно. Но Людмила Васильевна известна своим таким...
1: Характером, да. Это известно. Так, вернемся к театру. А как тебя занесло к Камбурову, к Елене?
2: Вот это как раз был вот этот период, когда
1: простой,
2: я...
1: Простой, да?
2: Такого, не знаю, простой, непростой, но когда я вот себя пробовал в разных каких-то... Я, например, работал в театре «Практика» и играл пьесу Владимира Сорокина.
1: Ой-ой-ой.
2: Соответственно, материал был такой...
1: Бросало тебя, называется, со стороны в сторону.
2: Да. И параллельно я же играл в театре «Камбуровой». Значит, в спектакле «Цыганы» он назывался.
1: «Цыгань»?
2: Ну, это Пушкин.
1: Ну, я понимаю.
2: Назывался он «Счастливые дороги». Я играл Олеку, и, соответственно, я отвечал за, в основном за Пушкина, а вокруг был у нас чудесный ансамбль, которые пели цыганские песни.
1: Ну, ты же там тоже пел цыганскую песню?
2: Я пел чуть-чуть цыганскую песню, но я старался, как говорится,
1: Игорь,
2: соответствовать.
1: А можно попросить? Я же помню,
2: цыганскую
1: песню. Вечерняя, да, по-моему?
2: Было, но я сейчас вам не спою точно ничего.
1: Ну, почему?
2: Нет, ну, я... Было 25 лет назад.
1: Ой, актеры все помнят.
2: Нет, не буду вам портить эфир. Но на самом деле я очень благодарен, потому что несколько лет я играл этот спектакль. Угу. Потом сказал, что я, наверное, уже довольно пожилой для Олега. Ближе к 50 я сказал, что, наверное, я уже не Олега. Но, на самом деле, я там познакомился с Еленой Анатольевной Камбуровой, что тоже дорогая встреча. И она как-то так по-доброму и с интересом отнеслась к моему пению, что даже она предложила мне сделать программу сольную, концерт. И у меня был единственный случай в моей... творческой биографии, когда у меня был концерт в театре Камбуровой в двух отделениях. Я пел песни и читал стихи.
1: Слушайте, Игорь Гордин, вы открываете для меня совершенно с новой стороны.
2: Было такое. Причем, что когда она меня спросила, как мы назовем этот вечер, я говорю, давайте простые песни. Я же не вокалист. Простые песни. И потом... Я вышел в фойе театра Камбурова и увидел афишу «Елена Камбурова. Простые песни». Это был один из ее первых концертов.
1: Вот это да.
2: Она также назвала свой концерт «Простые песни». Я не знал об этом.
1: Ничего страшного. Игорь, еще. Вот я вижу, что ты откровенный человек. Значит, в 2008 году вышел на экраны такой сериал под названием «Преступление будет раскрыто», где играл ты и с усами опять почему-то.
2: У меня такие есть, у меня разделяются роли с усами
1: и без усов. Понятно. Да. А партнерша твоя была твоя супруга Юлия Меньшова. Кстати, у вас был очень хороший дуэт, очень смешной. Только один маленький вопрос. А скажи, вы уже тогда помирились с ней? Или это еще был тогда процесс, скажем так, воссоединения семьи?
2: Нет, мы помирились как раз перед началом съемок, и творческая группа не знала об этом, что мы уже помирились.
1: Да ладно.
2: Когда нас утверждали, они еще как бы были не в курсе. Поэтому, когда первые съемочные дни, нам давали два разных вагончика.
1: Там как бы два героя, они же бывший муж и жена.
2: Они бывшие муж и жена тоже, да. Поэтому, нет, это произошло не на съемках, это произошло перед, это было летом, осенью мы начали снимать этот сериал.
1: Игорь, а поделись, пожалуйста, а как можно восстановить семью? Вот у меня никак не получалось.
2: Нет никаких рецептов.
1: Да?
2: Нет.
1: Ты врешь. Я по глазам вижу.
2: Я не могу быть семейным психологом и давать советы.
1: А между прочим, у тебя получилось быть. У тебя такой замечательный голос, умные глаза, проницательные.
2: Спасибо, но у меня другая профессия все-таки.
1: Тоже хорошая. А как произошло? Как ты вдруг понял, что вы одно целое?
2: Ну, не знаю, это было уже 20 лет назад. Там дети, конечно, сыграли существенную роль, наверное, в нашем воссоединении. И то, что мы отпуск проводили вместе с детьми, это как-то нас сблизило обратно.
1: Если мне не изменяет память, несколько лет назад, совсем недавно, Андрей женился.
2: Да, есть такое.
1: Да. С папой советовался?
2: Нет.
1: Как?
2: В чем он должен был советоваться?
1: Как показать, говорит, папа, вот.
2: Нет, конечно, он нас познакомил со своей... Не то, что мы пришли на свадьбу. Конечно, но спрашивать совета вряд ли это. Все-таки уважаем выбор сына.
1: Молодец. Вот настоящий папа. Юля настоящая мама. Меня только одно смущает. Вот я, Игорь, смотрю, ты такой хороший, цельный человек. Между прочим, мне кажется, однолюб. Но ведешь себя, прости господи, как... как говорил наш президент, женщина с низкой социальной ответственностью. Ты работаешь в одном театре, во втором театре, в третьем театре, в четвертом театре, еще антреприз. Как тебе не стыдно? Ну, одна жизнь, одна любовь, один театр. Ну, не одна роль, конечно. Как тебе удается вот так?
2: Ну...
1: И при этом везде хорош.
2: На самом деле, я рад такой возможности поработать на стороне.
1: То есть, все-таки есть, да?
2: Сбежать на сторону. Да, потому что, конечно, это обогащает меня как актера. И дает возможность развиваться в разных каких-то жанрах, работать с разными партнерами. То, что там я имел возможность работать с Некрошусом, и еще, в общем, и с Богомоловым я работал. И для меня опыт работы с Богомоловым был очень полезен, скажем так. И это такой был этап, хотя это было, не скажу, что это какая-то была сложная, великая работа. Угу. Она до сих пор идет, это «Мужья и жены», Вуди Аллен. Но то, какой способ он предложил существование, в общем, во многом поменяло мою актерскую, так сказать, жизнь.
1: Сущность, да?
2: Да.
1: Кстати, по поводу актерской сущности. Скажи мне, пожалуйста, вот разные локации, разные театры, разные места съемок, они как-то влияют на тебя, на твой мир? Вот я помню, ты как-то рассказывал, что снимался ночью в пирамиде Хеопса. Или где там?
2: Ну, вот в египетских пирамидах. Да. Мы сняли.
1: А вот что-то произошло в твоем внутреннем мире, когда вдруг ночь, пирамиды, вечность, звезды?
2: Что-то, наверное, произошло. Но это такое яркое, очень действительно яркое воспоминание. Когда ты попадаешь в такие романтические места, светит луна, ты в пирамидах Хеопса находишься и снимаешься в кино. Вообще кино – это такое удивительное, прекрасное приключение, скажем так, для меня. Это возможность побывать в каких-то таких разных местах. И иногда и там и за границей я побывал там, благодаря мы там неделю снимали в Париже какое-то кино. Там, и в Стокгольме я впервые побывал. И на базе подводных лодок я побывал.
1: Слушай,
2: недавно.
1: Смотри. И популярность, и деньги, и еще посмотреть мир, а?
2: Ну, это все...
1: Мечта, не профессия.
2: Это все не сразу происходит, понимаете. Потребовалось довольно много лет такого труда. Первые 10 лет я вообще не снимался в кино. Его, в общем-то, и не было у нас.
1: Ну, 90-е годы.
2: 90-е годы было такое, да, тяжелое время для кинопроизводства снималось. Не было сериалов. Возможности артистам как-то себя проявлять было очень-очень ограничено, это количество работы в кино.
1: Игорь, я сейчас хочу тебе сказать, я вдруг подумал, что ты один из немногих вот выходцев из 90-х годов, которые состоялись и на сцене, и в кино. К сожалению, многие наши друзья, которые учились вместе с нами, уже далече, потому что не смогли прорваться, не смогли вырасти в больших актеров.
2: Ну, на самом деле... Может быть, потому что там у меня еще не было семьи, я не мог отдаваться, скажем, театру и пропадать там с утра до вечера, и репетировать, и играть в спектакли. А для многих людей это, так сказать... Выживать стало основным занятием. А театр, он не мог прокормить семью, и ты вынужден был уходить и заниматься чем-то совсем-совсем противоположным, скажем так. Поэтому, да, многие люди моего поколения, скажем так, ушли из профессии, из жизни ушли. И там я иногда... встречаюсь там, с режиссером каким-нибудь или кастинг-директором, он говорит, а вашего поколения очень мало.
1: В том-то и дело.
2: Вашего, вот вашего возраста, 60-летних артистов, вот есть их по пальцам пересчитать.
1: Которые в хорошей форме.
2: Которые в хорошей форме, которые востребованы и что-то играют. Действительно, какой-то вот есть такой провал.
1: Игорь, ну прости, я не могу не задать этот вопрос. Недавно ушла из жизни замечательная женщина, актриса, тоже с характером, конечно. Даже как-то язык не поворачивается назвать ее тещей твоей, потому что она просто в первую очередь была женщина. Вера Алентова. Это был большой удар для тебя.
2: Ну да, это было, конечно, абсолютно неожиданный такой какой-то на каком-то на бегу, скажем, когда Вера Алентовна не стала. Если есть время какого-то ухода человека, то ты как-то успеваешь к нему подготовиться, хотя это все равно всегда большой удар. Но тут это было абсолютно какое-то сногсшибающее событие. Все были в растерянности, конечно, потому что она как бы оставалась таким старшим в нашей семье. И как-то мы всегда вместе очень много проводили. Ну, немного, не скажу, что много, но регулярно, скажем так, мы собирались на все семейные праздники и как-то ее и оберегали. И она, конечно, обладала таким характером независимым. Она отказывалась жить вместе с нами, жила одна. И, конечно, она была человеком театра тоже абсолютным. Очень много времени там проводила, и последний спектакль, который она выпустила к 80-летию, был «Мадам Рубинштейн».
1: Биток народа в зале.
2: Полные аншлаги, и я смотрел, раскрыв рот, потому что она там 2 часа ходила на каблуках и была главной героиней в таком сложном, остром рисунке, абсолютно ясный такой был какой-то образ. Она всегда была женщиной такой яркой, независимой, сильной.
1: Скажи мне, Игорь Гордин, а твои родители дожили до момента твоей настоящей славы?
2: Ну, я не знаю, что такое настоящая слава.
1: Ну, в принципе, да, это так.
2: Да. Ну, они, наверное, дожили до того момента, когда поняли, что все это было не зря.
1: Да.
2: Что я, значит, сделал этот шаг в сторону театра, отказавшись от ядерной физики, что это оправдывать себя, что я как-то, ну, я ведущий артист, я, может быть, не мелькаю на экранах, но я уже там, ну, к тому времени, когда родители были живы, ну, уже я там появлялся, да, в телевизоре, что было для всех родственников большим событием. Все собирались и смотрели, значит.
1: Нескромный вопрос. Скажи мне, а что с недвижимостью в Петербурге?
2: С недвижимостью в Петербурге? В смысле?
1: Ну, квартира же осталась.
2: У меня есть сестра. У меня есть сестра, и племянник у меня есть. Поэтому все, у них они там живут.
1: И то есть ты можешь приезжать, как в детство, попадать?
2: Я могу возвращаться, да, домой периодически, да.
1: Я, знаешь, иногда проезжаю мимо Останкино, где я родился. Дома уже нет, а все равно сердце начинает биться. Думаю, это моя родина.
2: Дом есть, квартира есть, там живет мой племянник, да.
1: Так, ну а дочка как? Таисия радует папу, маму?
2: Таисия нас очень радует. Значит, она как не пыталась уйти от...
1: То есть увильнуть от театра, да?
2: Увильнуть от театра ей это не удалось. Причем, что мы вообще не настаивали. И как бы были тоже готовы к любому ее выбору. Но так ее так привело... Не знаю, что это наследственность. Она тоже поступила в школу-студию МХАТ, но на продюсерский факультет.
1: Это хорошо.
2: Да, да.
1: Пусть теперь организуют гастроли папе и маме.
2: Поэтому у нас теперь есть сын-режиссер, дочка-продюсер. И,
1: слушай, полный комплект.
2: Семья артистов, да.
1: Так, ну когда они сделают вас бабушкой и дедушкой, ваши замечательные дети?
2: Ну, это не ко мне вопрос.
1: Да? Да. Ну, они думают об этом, по крайней мере?
2: Я надеюсь.
1: Я надеюсь. Скажи мне, если я захочу завтра пойти в театр юного зрителя, что я должен посмотреть обязательно? С твоим участием.
2: У меня нет такого, чтобы что-то обязательно. Последний спектакль, который мы выпустили вместе с нашим главным режиссером, это спектакль «Дядя», он называется. Это спектакль по пьесе Чехова «Дядя Ваня».
1: Ого.
2: Но не по пьесе Чехова «Дядя Ваня», а, скажем, такой, сделанный по мотивам этой пьесы. И вот это недавняя наша премьера, она так прозвучало, мне кажется, в Москве сейчас. Вот до этого был спектакль «Собачье сердце». Все последние спектакли вот в ТЮЗе, они такие громкие, интересные. Это абсолютно разные работы. Если в «Собачьем сердце» я играю профессора Преображенского, а в «Дяде» я играю, соответственно, Войницкого, то вот это такие,
1: в общем,
2: такой зрительский спектакль.
1: «Жизнь бьет ключом».
2: Да, спектакли есть, слава богу, работа есть.
1: Игорь, когда же пить? Ой, хотел сказать, когда же расслабляться?
2: Ну, есть время, вот, будет отпуск, будут грибы. Все будет.
1: Все будет хорошо. Игорь Гордин, вы знаете, осталась 1 минута нашего эфирного времени. А скажите что-нибудь нашим слушателям.
2: Это пожелание, как от Деда Мороза.
1: Ага.
2: Немножко, да.
1: Да.
2: Ну, я хочу, чтобы наши слушатели, да,
1: угу,
2: жили в гармонии с самими собой, скажем так, чтобы они получали не только проблемы в этой жизни, но и находили время для удовольствия и для отдыха, для переключения, чтобы они чаще смотрели, наверное, вокруг. Деньги – это хорошо,
1: да,
2: но жизнь проходит, скажем так.
1: Друзья, это был Игорь Гордин, замечательный актер. От себя добавлю... Ты знаешь, мне кажется, Юле пора уже менять фамилию. Хватит быть Юлей Меньшовой или двойной фамилии. Меньшова-Гордина. А самое главное, действительно, носи гордо свою фамилию, потому что полное ощущение, что у тебя жизнь только начинается. И это, между прочим, заслуженно.
2: Спасибо. Всего доброго.
1: До встречи.
0: От всей души. С Вадимом Тихомировым.

0: Радио России. Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение. Позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
1: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок. Работка не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
3: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
2: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске: вооруженные силы России нанесли групповые удары по используемым ВСУ объектам военно-промышленного комплекса Украины. ВСУ на протяжении многих лет создавали в Константиновке эшелонированную систему обороны. И сильный дождь, сопровождаемый грозой и усилением ветра, может отмечаться в столичном регионе до конца текущих суток. Далее подробнее. Высокоточное оружие вооруженных сил России для поражения военной инфраструктуры Украины гарантированно преодолевает любые средства противовоздушной обороны, предоставленные Киеву Западом, заявили сегодня в Министерстве обороны. Отмечается, что Зеленский стянул в Киев практически все имеющиеся у Украины западные комплексы ПВО. В ночь на субботу вооруженные силы России нанесли групповые удары по используемым ВСУ объектам военно-промышленного комплекса Украины. Ранее Владимир Путин заявлял, что ответные удары вооруженных сил России вглубь Украины являются гораздо более мощными и приводят к действительно серьезным последствиям. Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над селом Бачевск Сумской области, говорится в сводке Министерства обороны, опубликовавшим видеокадры установления контроля над Бачевском, на которых видна работа российских штурмовых подразделений, операторов БПЛА по технике и живой силе ВСУ в лесном и жилом массиве населенного пункта. По данным ведомства, за сутки группировка «Север» поразила живую силу и технику ВСУ в ряде районах Сумской и Харьковской областях. В течение суток противник потерял в зоне действия российской группировки более 175 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 13 автомобилей и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Российские подразделения войск «Юг», «Запад», «Центр», «Восток» за сутки улучшили позиции, заняли более выгодные рубежи в зоне спецоперации. О результатах работы группировки

0: на территории масложирового комбината в Запорожье и в районе поселка Губениха в Днепропетровской области. Объективный контроль поражения осуществлялся в режиме реального времени. Зафиксировано разрушение объектов хранилищ и объемное возгорание цели, сказано в сообщении ведомства. Стороны переговоров в Омане обсуждают создание коридора для беспрепятственного прохода судов через Ормузский пролив, утверждает журналист портала «Аксис» со ссылкой на региональный источник. По его информации, со ссылкой на неназванного дипломата, представители Катара участвуют в переговорах между Ираном и Оманом, касающихся Ормузского пролива в оманской столице. Ранее журналист «Аксис» со ссылкой на американских чиновников утверждал, что США требуют от Ирана в субботу признать Ормузский пролив открытым и пообещать прекратить удары по коммерческим судам. На фоне этих сообщений глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Оман для переговоров по Ормузскому проливу, передает ТАСС. Крупнейшая польская оппозиционная партия «Право и справедливость» внесла в парламент резолюцию против членства Украины в ЕС из-за героизации нацистов. В день 83-й годовщины этнических чисток на Западной Украине премьер Туск объявил, что в Варшаве появится стена памяти жертв Волынской резни. На ней напишут имена всех поляков, которые погибли от рук украинских националистов.
1: Волынь – это был геноцид, совершенный украинскими националистами против поляков. Правда об этом должна состоять в объявлении виновных и в безоговорочном осуждении данного преступления. В Варшаве будет стена памяти с вечным огнем, и мы установим имя каждой жертвы. Республика не забудет никого.
0: Памятные мероприятия прошли в Польше на фоне самого серьезного обострения отношений с Киевом. Конфликт разгорелся после того, как Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ имя героев УПА, тех самых, которые в годы Второй мировой убили, по современным оценкам, около 100 тысяч мирных жителей. Архивные документы о деятельности украинских карателей, жертвами которых стали далеко не только польские семьи, опубликовала сегодня ФСБ России. Очень сильный ливень обрушился на Москву и Подмосковье. В частности, интенсивные осадки прошли на западе и северо-западе мегаполиса, в центральной части города, в том числе в пределах Бульварного кольца, а также на востоке и юго-востоке столицы. В эти минуты осадки наблюдаются на юге Москвы. Власти города призвали горожан и гостей столицы быть внимательными на улицах во время грозы с ливнем и усилением ветра. Отмечается, что в столице фиксируются случаи падения деревьев, повреждения конструкции. Ранее в гидрометцентре сообщали, что сильный дождь, сопровождаемый грозой и усилением ветра, может отмечаться в столичном регионе до конца текущих суток. В воскресенье осадки продолжатся в Москве в более интенсивной фазе, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: Столица нашей Родины. Выходные будут дождливыми. Основные ливни и грозы прошумят во второй половине субботы и особенно вечером, а также в течение всего воскресенья, когда через столицу будет проходить холодная фронтальная система, которая в пределах МКАДа суммарно принесет до 3-5 ведер дождевой воды на каждый квадратный метр земли, ну или 60% месячной нормы, что приведет к подтоплениям в низинных формах рельефа. В воскресенье посвежеет, ночью до 14-17, а в дневные часы до +20-23 градусов. Ветры при этом развернутся с юго-западных на северо-западные румбы 4-9 метров в секунду, порывистые. Показания барометров завтра будут падать и составят 741 миллиметр ртутного столба. В начале следующей недели в тылу циклона дожди продолжатся, но их интенсивность уменьшится. Под утро 12-15, а в середине дня до +22-25.
3: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Уфа одержала победу над ленинградцем в матче первого тура футбольной первой лиги. Встреча завершилась со счетом 3-0. Красноярский Енисей одержал победу над Ульяновской Волгой 2-1. В составе победителей дубль оформил Родион Пичура. Велес переиграл Нефтехимик 1-0. Мяч забил Александр Шубин. Полузащитник Даниил Лисовой перешел в махачкалинский футбольный клуб «Динамо» на правах аренды из Нижнего Новгорода, сообщается в телеграм-канале клуба российской премьер-лиги. Спортсмен будет выступать за «Динамо» до конца сезона 2026-27. В разные периоды карьеры полузащитник играл за московское «Динамо»,

0: Кипрский АЕЛ, израильский Макаби и тульский Арсенал. Виктория Сазонова завоевала золотую медаль чемпионата России в современном пятиборье, который проходил в Москве. Второе место заняла Амина Тагирова, третьей стала Яна Соловьева. У мужчин победил Андрей Зуев, и второе место занял Егор Громадский, тройку лидеров замкнул Петр Борщов. Никита Кудрявцев и Василиса Шуренкова одержали победы в первый медальный день Кубка Кремля по прыжкам в воду, который проходит в Москве. Кудрявцев победил в прыжках с вышки, Шуренкова стала лучшей в прыжках с трехметрового трамплина. Баскетбольный клуб «Уникс» объявил о подписании контракта с форвардом Александром Гудумаком. Соглашение с 33-летним российским баскетболистом заключено по схеме 1 плюс 1. В прошлом сезоне Гудумак представлял московский клуб «МБА МАИ», которому помог завоевать первый в истории клуба Кубок России, а также выйти в плей-офф национального первенства. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: В Челябинске завтра облачно с прояснениями, плюс 28, в Перми дождь, плюс 24, в Ульяновске небольшой дождь, плюс 25, в Элисте ясно, плюс 31, в Махачкале облачно с прояснениями, плюс 29, во Владикавказе небольшой дождь, плюс 21, в Грозном облачно с прояснениями, плюс 29, в Херсоне ясный, плюс 27. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют малооблачную погоду, температура ночью плюс 20, днем плюс 29. В Москве в воскресенье ожидается пасмурная погода с дождем. Температура ночью плюс 18, днем плюс 22. Ветер южный 2,5 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 741 миллиметр ртутного столба.

«Властелины мелодий». Их называли советскими композиторами, но на самом деле они были «властелинами мелодий». Их песни прошли проверку временем. Их помнят, любят и поют до сих пор.

0: От добрых молодцев до поющих гитар. Здравствуйте, с вами Михаил Притечинский. Летом 1966 года в Донецке на афише местной филармонии было размещено рекламное объявление о концерте вокально-инструментального ансамбля. Название коллектива история не сохранила, хотя лично у меня есть версия на сей счет, но об этом позже. Так или иначе, именно это событие считается началом явления под названием VA. И получается, что этому музыкальному феномену исполняется 60 лет. А потому сегодня мы решили вспомнить о музыкантах, которые такие коллективы создавали. Их еще называли художественными руководителями. Мало того, они были талантливыми аранжировщиками и композиторами. Эта мелодия в конце 60-х была необычайно популярна. Она называлась «Сюрприз», и на основе композиции британской группы Shadows 36-24-36 ее аранжировал Анатолий Васильев, создатель VA «Поющие гитары». Говорят, что именно благодаря поющим гитарам и появился этот термин – вокально-инструментальный ансамбль. Когда они сдавали свою первую программу в Ленконцерте, бухгалтерии никак не могли придумать, по какой категории их вносить в платежную ведомость. Если вокальный ансамбль, тогда непонятно, ведь они же еще и играют. Если инструментальный, так они же еще и поют. Наконец, какой-то ловкий бюрократ придумал – вокально-инструментальный ансамбль. И первым VA в СССР были поющие гитары. Его создатель Анатолий Васильев, коренной ленинградец, с юности играл в самодеятельности, освоил баян. Но любимой музыкой всегда был джаз. Музыкального образования не получил. Окончил музыкально-промышленный техникум по специальности ремонт музыкальных инструментов. Работал в техническом отделе радио. Освоил саксофон и обычную шестиструнную гитару. Его познакомили с Александром Броневицким, создавшим ансамбль «Дружба». И Васильев перешел туда. Гость нашей программы, актер Юрий Доронин, не раз общался с музыкантом, да и со всеми героями сегодняшних «Властелинов мелодий». В свое время работал конферансье и часто ездил на гастроли с разными VA, в том числе знаменитыми. С тех пор собирает все, что связано с вокально-инструментальными ансамблями. Вот с чего, по его словам, начались поющие гитары.
1: В 60-х годах был очень популярен ансамбль «Дружба» под руководством замечательного музыканта Броневицкого, где Анатолий Васильев, прекрасный музыкант, саксофонист, был в большом почете, много ездил на гастроли. И вот однажды они съездили в ГДР, была такая страна, и он увидел там впервые электрическую гитару, которую купил на все свои гонорары и стал увлекаться игрой на гитаре.

0: поющие гитары вокалист «Вечерний город». Там, кстати, звучит гитара Анатолия Васильева. Именно он аранжировал эту композицию Михаила Тривердиева, написанную для фильма Михаила Калика «Любить». Как-то в Ленинград приехал на гастроли итальянский ансамбль «Марино Марини». Васильев был у них на концерте. Ему очень понравилось то, что итальянцы сами играют и поют. И он захотел сделать такой же ансамбль. Набрал музыкантов, а дальше, рассказывает Юрий Доронин, было вот что.
1: Они уехали к Черному морю на какую-то туристическую базу. Там репетировали, а вечерами играли на танцах. Когда программа была готова и ансамбль вернулся в Ленинград, то по Ленинграду пошли слухи, что появились какие-то ребята с гитарами, которые сами играют, сами поют. И вот пошло такое народное название «Поющие гитары». И когда Анатолий Васильев с ансамблем сдавал программу в Ленконцерте, то благодаря только огромной поддержке композитора Эдуарда Колмановского ансамбль взяли в Ленконцерт. Я хочу подчеркнуть, что это был первый профессиональный вокально-инструментальный ансамбль. И Колмановский сказал, ну, раз по Ленинграду ходят слухи о поющих гитаристах, давайте мы вас так и назовем. Вокально-инструментальный ансамбль «Поющие гитары».
0: Кстати, на обложке первого миньона ансамбля, выпущенного в 1968 году, можно прочитать небольшую аннотацию, написанную именно Эдуардом Савельевичем Колмановским. «Поющие гитары, молоды во всем. Год рождения 1966. Средний возраст артистов 25 лет. А главное, коллектив молод по духу, творческому темпераменту, задору. Исполнение ленинградцев отличает яркая эмоциональная манера». Конец цитаты.

Анатолий Васильев был, помимо всего прочего, талантливым композитором. Вот эту песню «Сумерки», ставшую со временем легендарной, он написал на стихи Кима Рыжова. Мало того, ему каким-то образом удавалось уходить от откровенного официоза, а еще проталкивать в репертуар множество западных композиций. Именно поющие гитары впервые спели на русском такие зарубежные хиты, как «One Way Ticket», «Cara Mia» или, например, сделали свой вариант композиции «Shadows» «Man of Mystery». Поющие гитары назвали ее «Цыганочкой». Эту пластинку услышал в гостях у друзей режиссер Глеб Панфилов и решил включить мелодию в свой новый фильм «Начало».

0: Анатолий Васильев был требовательным лидером, но не был подвержен звездной болезни, не стремился выходить на первый план, зато умел находить таланты и помогал им состояться. Недаром, рассказывает Юрий Доронин, поющие гитары стали настоящей кузницей кадров нашей эстрады.
1: Это был коллектив, в котором родилось очень много замечательных музыкантов. Если я сейчас буду перечислять, то вы удивитесь. Именно там свою композиторскую и, скажем так, вокальную деятельность начал Юрий Михайлович Антонов. Его пригласили из Белоруссии, клавишника, но потом поняли, что он прекрасный музыкант, композитор и пишет прекрасные песни. Знаменитый шлягер «Нет тебя прекрасней» спели сначала именно поющие гитары. Ну, достаточно сказать, что замечательные солистки были Елена Федорова и Ирина Понаровская. И, конечно же, прекрасные вокалисты. Альберт Асадулин, Александр Федоров, Евгений Броневицкий. В поющих гитарах работали такие замечательные музыканты, как Игорь Корнелюк и Александр Розенбаум, который играл там на ритм-гитаре и всем помогал в отношении медицины.

0: Эту, одну из самых знаменитых своих песен, Юрий Антонов записал лишь в 90-х. А тогда, в конце 60-х, уходя из ансамбля «Поющие гитары», оставил ребятам листок с нотами и текстом. Так что песню во многом сделал Васильев. Нельзя не упомянуть и о том, что лидер «Поющие гитар» всегда был в курсе последних музыкальных тенденций, течений и новинок. И когда в конце 60-х услышал рок-оперу Эндрю Ллойда Вебера «Jesus Christ Superstar», решил сделать нечто подобное, рассказывает Юрий Доронин.
1: В 75-м году Анатолий Васильев приходит в коллектив и говорит: «Ребята, у меня есть предложение. Сейчас очень востребованы большие музыкально-вокальные формы. Была популярность рок-опер, и он предлагает, вот ленинградский композитор Александр Журбин написал зонг-оперу, как ее официально называют, «Орфей и Эвридика». Значит, прекращаем концертную деятельность. Они дали последний концерт в Новосибирске, это был 75-й год. И потом при Ленконцерте организовали театр песни «Поющие гитары». И «Орфей и Эвридика», эта опера была очень-очень популярна. Главные роли Эвридику играла Ирина Понаровская, а Орфея – Альберт Асадуллин. За время существования этого театра, конечно, руководителем был Анатолий Васильев. Он всегда выходил на сцену, исполнял сложнейшие партии на соло-гитара. За это время они поставили 4 рок-оперы. К сожалению, потом, как мне рассказывал Анатолий Васильев, здоровье стало подводить, и он ушел с руководства, просто стал заниматься дома, там сочиняя. И, конечно, он всегда подчеркивал, что он ленинградец. И вот сейчас мы услышим, слава богу, есть студийная запись. Песня так и называется «Ленинград».

0: «Поющие гитары. Ленинград». Песня, написанная основателем первого отечественного ВИА Анатолием Васильевым. Кстати, во многом благодаря этому ансамблю появился коллектив, который в истории российских вокально-инструментальных ансамблей, если придерживаться хронологии, значится под номером 2. Речь об ансамбле «Веселые ребята». Его создал замечательный музыкант Павел Слободкин. Наш сегодняшний собеседник Юрий Доронин был хорошо знаком с Павлом Яковлевичем.
1: Его папа Яков Слободкин был очень известным музыкантом классического направления. Павел Яковлевич с самого детства занимался музыкой, играл на пианино, сочинял какие-то там всякие сонеты, сюжеты. И, закончив музыкальное училище при Московской консерватории, пошел работать музыкальным руководителем театра «Наш дом» под руководством Марка Разовского. Потом, хотя ему, так сказать, предсказывали хорошее будущее как актера, он считался очень хорошим комедийным артистом, но все-таки папа настоял, сказал: «Нет, ты все-таки музыкант, давай в этом направлении, ты прекрасно сочиняешь». И в это время вдруг освободилось место музыкального руководителя инструментального ансамбля, который аккомпанировал Марку Барнесу. Павел Яковлевич пришел туда музыкальным руководителем, аранжировщиком, пианистом. И, как отмечали его коллеги, Марк Барнес прям буквально расцвел. Именно Павел Яковлевич подсказал Марку Барнесу. Дело в том, что у него были большие проблемы с музыкальным слухом. И Слободкин специально придумал, чтобы он не фальшивил, он все время во время пения Марка Барнеса играл мелодии.
0: Интересно, что в то время музыкальному руководителю ансамбля Марка Барнеса было всего 19. Успел он поработать с еще одной звездой эстрады той поры – Еленой Великановой. Впрочем, хотел создать что-то свое. И вот что случилось дальше.
1: Павла Яковлевича вызвали в Москонцерт и сказали: «Вот вы видели вокально-инструментальный ансамбль «Поющие гитары»?» «Да, видел». «Ну и как вам? Очень здорово». «Знаете что, давайте-ка создайте такой же и у нас в Москве. А то в Ленинграде есть, а у нас нет». И Павел Яковлевич стал собирать музыкантов, я считаю, замечательных музыкантов. Там, например, в первом составе был трубач из Бойников. Прекрасный трубач. Он потом ушел в «Поющие сердца». Юрий Петерсон был приглашен. И замечательный, на мой взгляд, тоже солист Леонид Бергер. Вот сейчас я вам хочу представить песню. Она была заявлена на первом гиганте «Любовь – огромная страна». Песня «А мне-то зачем?» поет, к сожалению, уже ушедший солист Александр Барыкин. Павел Яковлевич очень его ценил, и когда я у него спросил: «А кого вы считаете самым лучшим вашим солистом?» Он сказал: «Александр Барыкина». Он несколько раз уходил из «Веселых ребят», приходил, но он, Павел Яковлевич, называл его «теплым певцом».

0: «Веселые ребята, а мне-то зачем?» Один из первых шлягеров этого ансамбля, написанный Павлом Слободкиным на стихи Леонида Дербенева. Кстати, поначалу названия у коллектива Слободкина не было. И эту проблему помогла решить еще одна легенда советской эстрады.
1: Когда ансамбль был создан, соответственно, стали думать, какое придумать название. А так как Павла Яковлевича знали как хорошего пианиста, аранжировщика и музыканта, соответственно, его путь часто пересекался с Леонидом Утесовым. И в очередной раз, когда вручали кому-то какую-то премию, то Утесов спросил, он обратился к Слободкину, говорят, ты создал ансамбль, как называется-то? Слободкин говорит, да я вот еще не знаю, не придумал. Он говорит, да, в этом году был юбилей фильма «Веселые ребята», где Утесов играл главную роль. Тогда Утесов говорит, а давай «Веселые ребята». Ну, Слободкину это название понравилось, и именно первый сольный концерт даже был приглашен Утесов, который вышел на сцену и сказал, вот прекрасные ребята, музыканты, прекрасно поют, прекрасно играют, ну, истинно веселые ребята.

0: Прелестная песенка Павла Слободкина и Любови Воропаевой «Рыжим всегда везет». Школу веселых ребят прошло множество молодых исполнителей, составивших в 70-х и 80-х цвет советской эстрады. Они приходили к Слободкину никому неизвестными исполнителями, а уходили сложившимися артистами.
1: Конечно, многие музыканты, на мой взгляд, это был большой минус, в ансамбле считали себя уже звездами, и они уходили из коллектива. К сожалению, Павлу Яковлевичу иногда очень доставалось, потому что, например, два ведущих солиста, Леонид Бергер и Александр Лерман, ну, как тогда говорили, слиняли из Советского Союза, за это Павлу Яковлевичу, соответственно, давали по шапке. Причем, когда уходил Лерман, уезжал, то Павел Яковлевич ему сказал: слушай, если еще ты уедешь сейчас, то мне точно ансамбль закроет. Поэтому я тебя попрошу, уволься. И он уволился из ансамбля за полгода, потому что когда к нему потом, Павел Яковлевич рассказывал, пришли КГБисты, он сказал: а он у меня уже давно не работает, так что я не знаю там.
0: Интересно, что во многих отечественных музыкальных энциклопедиях есть отдельная статья «Музыканты ВИА. Веселые ребята». Их огромное количество. Александр Градский, Светлана Рязанова, Александр Буйнов, Вячеслав Малежик, Вадим Галутвин, Людмила Барыкина, Михаил Файбушевич, Юрий Чернавский, Виктор Чайка и многие-многие другие. Впрочем, Павел Слободкин с удовольствием работал и с молодыми, никому неизвестными в то время композиторами.
1: Вот, кстати, на первой пластинке свою песню представил молодой композитор Сергей Дичков, а вторую песню композитор из Сибири Олег Иванов. Вячеслав Добрынин очень часто к нему приносил. И потом он очень часто приглашал молодых композиторов. Кстати, первая песня на фирме «Мелодия» Юрия Антонова появилась тоже в ансамбле «Веселые ребята». Многие, наверное, помнят эту песню, называется «Если любишь ты». Кстати, он никогда никому не говорил, что это хорошо или плохо. Он говорил: ну, вот давайте попробуем. Он очень серьезно работал над песнями. И, конечно же, он новые свои песни доверял молодым солистам. Например, необычайно, на мой взгляд, популярная песня «Розовые розы» Светки Соколовой «День рождения». Солист Добрынин. Не путать с замечательным композитором Вячеславом Добрыниным.

0: Ансамбль «Веселые ребята» давал концерты и выпускал диски в течение почти 3 десятилетий. Приходили и уходили музыканты, менялись музыкальные моды и стили. Но коллектив Павла Слободкина всегда отличался профессионализмом и хорошим вкусом.
1: В свое время, когда пошла перестройка, когда появились так называемые «братья веселых ребят», Павел Яковлевич очень строго за этим смотрел, и он создает уже совершенно из молодых музыкантов как бы последний состав. И вот его жена, вдова Лола Слободкина, сказала, что когда Павел Яковлевича не стало, она закрыла проект ансамбля «Веселые ребята», потому что она сказала, «Веселые ребята» – это в первую очередь Павел Слободкин. И вот мы сейчас послушаем, я считаю, прекрасная песня, последний композиторский опыт, да, песня называется «Девочка с обложки журнала». Это вот последний состав ансамбля. Это, на мой взгляд, несомненно, одна из лучших композиторских песен Павла Яковлевича Слободкина.

0: Впоследствии Павел Яковлевич Слободкин много работал для театра. Написал мюзиклы «Али Баба и 40 разбойников», «Волшебная лампа Аладдина». Создал свой музыкальный центр с концертным залом. Выпускал архивные записи ансамбля «Веселые ребята». А мы вместе с Юрием Дорониным решили вспомнить шлягер Павла Слободкина, без которого рассказ о «Веселых ребятах» был бы неполным.
1: Прекраснейшая песня Павла Слободкина как композитора «Когда молчим вдвоем». Когда вышла эта маленькая пластиночка, то весь Советский Союз, я тогда был пионером в пионерлагере, но мне доверяли вести, грубо говоря, сейчас бы сказали, дискотеку, а тогда просто танцы под пластиночку. И самой большой популярностью пользовалась песня «Когда молчим вдвоем». Мне всегда девушки говорили: «Объяви белый танец». Потому что эта песня была на всю пластинку, она была, грубо говоря, длинная. Можно было потанцевать, поговорить, там, пообниматься.

0: мелодии.
1: В начале программы мы рассказали о том, что датой рождения ВИА в Советском Союзе является появление на афише Донецкой филармонии летом 1966-го рекламного объявления о концерте вокально-инструментального ансамбля. Так вот, не исключено, что им была группа под названием «Авангард-66». Ленинградский коллектив в то время как раз работал от Донецкой филармонии. Сначала выступали на танцах и в молодежных кафе в родном городе. Потом стали гастролировать. Гитаристом и саксофонистом этой группы был музыкант по имени Владимир Антипин. Кстати, он стал первым питерским музыкантом, который обзавелся бас-гитарой. Купил у музыкантов, гастролировавшего в Ленинграде, Пражского черного театра. Среди тех, кто какое-то время играл в ансамбле, был уроженец Белоруссии Юрий Антонов. Впрочем, играл там недолго. Вскоре часть коллектива во главе с Владимиром Антипиным решила создать свой проект, и он вновь пригласил Антонова. Тот принес новую, только что написанную песню о добрых молодцах и красных девицах. Так и появилось название ансамбля. Программа ВИА «Добрые молодцы» состояла из двух отделений. В первом звучали русские народные песни в современной аранжировке «Вечерний звон», «Лапти», «Лучина», «Метелки». Во втором – эстрадные песни советских и зарубежных авторов. А еще отличались они тем, что превращали свой концерт в настоящее шоу. Едва ли не первые на нашей эстраде. Чему был свидетелем и мой сегодняшний собеседник Юрий Доронин.
2: Они сделали себе специальные костюмы, ну, условно говоря, иванушков. Кафтаны были, сапожки такие красные, высокие. И, конечно, они очень много использовали театрализации. Например, я впервые, как сейчас помню, увидел, они выключали свет, и барабанщик давал соло, и в каждом барабане была лампочка разного цвета, красного, зеленого. Это настолько поражало. Ну и, конечно же, прекрасные песни, скажем так, засветились, потому что всегда нужен шлягер. Ансамбль «Добрые молодцы», песни Давида Тухманова «Я еду к морю». Наверное, многие помнят эту песню.

0: Сказать, что в 70-х годах прошлого века ансамбль «Добрые молодцы» был популярен, значит не сказать ничего. Они так много гастролировали, что подчас некогда было записывать новые песни, о чем Владимир Антипин рассказывал Юрию Доронину.
1: В советское время записаться на студии грамзаписи, где... Я помню, когда у него спрашивал, он говорит, мы 2 года стояли в очередь на фирму «Мелодию», чтобы записаться. Причем надо было сделать так, чтобы это не совпадало с гастрольными. Ансамбль был очень популярен, разрывали. Я помню, Антипин мне жаловался, говорил, что ну только мы сядем на базу делать новую программу. Нет, звонят, ребята, выручайте, вот там филармония без денег, там все, поехали. Ну, поехали. И вот на ходу они делали. И, например, замечательную песню написал Антипин «Пой вместе с нами». Дело в том, что, к сожалению, эта песня не вышла на фирме «Мелодия», хотя была записана, но она была записана, был такой журнал «Кругозор», где была не только журнальная информация, но и пластиночки.
2: Не везет тебе сегодня, постарайся не грустить. Рядом с песней неудача не сумеет дня прожить. В жизни всякое бывает, только ты не унывай.

0: Как и в большинстве ансамблей того времени, через «Виа Добрые Молодцы» прошло много музыкантов. Александр Лерман, Алексей Глызин, Жанна Бичевская, Людмила Барыкина и многие другие. Ансамбль принял участие в записи легендарного альбома «По волне моей памяти». Исполнил песни для фильма «Чародеи». Впрочем, это уже было при другом руководителе группы, рассказывает Юрий Доронин.
1: Как рассказывал мне Антипин, очень было много гастролей, они не успевали делать новую программу. И в один прекрасный момент Антипин не выдержал и сказал: «Знаете что, все, я закрываю проект «Добрые молодцы», потому что мы поем все старое, а новое времени вы нам не даете». И написал заявление, и коллектив был расформирован. Но хочу сказать, что в 1973 году Анатолий Киселев пришел в ансамбль «Добрые молодцы». Кстати, это был единственный музыкант с консерваторским образованием. Кстати, тогда это было очень важно, потому что от этого зависела твоя ставка. Если у тебя музыкальное училище – одна ставка, а если консерваторская, то она в два раза больше. А если ты вообще без образования… Вот я начинал, у меня была только музыкальная школа, мне платили 4 рубля 23 копейки за выступление. Сколько ты выступаешь, никого не могу, все равно 4 рубля 23 копейки. Ну, это тоже были неплохие деньги для молодого музыканта. Вот. И потом Киселев, когда он уже был в Москве, он решил возродить ансамбль «Добрые молодцы». И с разрешения Антипина он возродил этот коллектив, но уже на базе Москонцерта. И я считаю, он очень достойно подхватил, потому что, например, если вы помните фильм «Розыгрыш», где ансамбль «Добрые молодцы» исполнял все-все-все песни.
0: А мы в заключении рассказа об ансамбле «Добрые молодцы» вспомним еще одну композицию, написанную Владимиром Антипиным «У весны и любви».

0: Властелины мелодий.
1: В 1969 году на сцене появился ансамбль, отличительной чертой которого были гитары производства ГДР с голубоватым перламутровым оттенком. То был ВИА «Голубые гитары». Ну а создал его опытный музыкант Игорь Гранов, о котором мы с Юрием Дорониным тоже решили вспомнить.
2: Игорь Гранов с самого детства занимался музыкой, соответственно, музыкальная школа общая фортепиано, потом музыкальное училище Октябрьской революции. В те времена это, кстати, была самая такая, я бы сказал, авангардное училище, где много внимания, да, уделялось джазу и зарубежной музыке. И после окончания училища Гранов создает джазовый квартет, где, кстати, начинала свою деятельность Тамара Миансарова, замечательная советская певица. Потом он очень много работал с московским мюзик-холлом, были даже в Америке. И даже вот в одну из таких поездок по Америке он познакомился с великим джазовым музыкантом Луи Армстронгом. И, соответственно, создает вокально-инструментальный ансамбль, хочу подчеркнуть, на базе московского мюзик-холла. Это было намного выгодней, потому что была возможность ездить за рубеж и делать программы. Кстати, на первой пластинке они, одни из первых, исполнили песню «Битлз». Там, кстати, был шлягер молдавского композитора Долгана «О чем поют гитары». А вот аранжировку прекрасную сделал Игорь Гранов. Почему 17? Ну, конечно, был русский текст. И что было большим событием, на английском языке была исполнена песня Джона Леннона и Пола Маккартни из репертуара ансамбля «Битлз». Я увидел ее. Я, как сейчас там помню, начало 1, 2, 3, 4. Вот, то есть, это было большим событием. По всей Москве все ходили, говорили, ты слышал.
3: Почему 17 лет парню ночью не до сна?

0: Вообще Игорь Гранов был человеком, умевшим открывать таланты. Помимо Тамары Миансаровой, он вывел на большую сцену Аиду Ведищеву и Веронику Круглову. Причем это было еще до голубых гитар. Кстати, ансамбль, основанный в 1969-м, еще даже не успел дать ни одного концерта, а уже был популярен. Гранов пробил эфир в очень популярной в то время радиопередаче «С добрым утром», которую по воскресеньям слушали все. Именно там прозвучали их первые песни. А когда мы объявили о первых концертах, вспоминал Гранов, был даже не аншлаг, а переаншлаг. А популярность проявилась, что называется, мгновенно.
1: От солнца летнего земля цветет,

Простая песенка, написанная Игорем Грановым. Она, кстати, вошла в первый миньон ансамбля, который вышел в 1969-м. Солидную часть репертуара составляли песни Гранова. На его счету есть даже рок-опера «Красная шапочка», «Серый волк» и «Голубые гитары», очень популярная в свое время. «Голубые гитары» были на сцене до начала 90-х. Собственно, именно тогда подошло к концу и время популярности ВИА. На смену вокально-инструментальным ансамблям пришли рок- и поп-группы, звезды шансона и так далее. Впрочем, хиты, написанные и спетые в эту эпоху, помнят до сих пор. Недаром ее называют «золотой». Ну а простимся мы, пожалуй, самой красивой композицией, написанной Игорем Грановым для «Голубых гитар» – «Первый поцелуй». Программу подготовили ведущий Михаил Притеченский и режиссер Андрей Попов. Счастливо!

0: Театр «Радио России» представляет.
1: Трогай!
2: Но пошли!
0: «Степь» – многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова.
3: Не хочешь ехать, так оставайся. Никто силы не тянет.
0: 9-летнего мальчика Егорку отправляют с обозом в город учиться. Путешествие его длится несколько дней.
3: Я буду спать, а ты, Егор, поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили. Понял?
4: Понял.
0: По дороге мальчик купается в реке, встречает удивительных людей, слушает мужицкие рассказы у костра.
5: 15 лет мне еще не было, а я уже говорил и стихи сочинял по латыни.
0: «Степь» слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ижевска.
6: Радио России. Главное радио страны.
7: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Радио России. Театр у микрофона представляет.
8: Уж не влюблена ли наша Фьяметта?
9: Как она смотрит на Памфилу, а он на нее?
0: «Декамерон» – радиоспектакль по произведению Джованни Боккаччо.
10: Так как труд, который я взял на себя, не имеет иной цели, как отогнать от вас печаль, вызвав у вас смех и веселье, я рассказываю вам следующие новеллы.
0: Спасаясь от чумы, 10 молодых людей покидают Флоренцию. Вдали от болезни рождаются истории, полные любви, смеха, страсти и мудрости.
11: Диана!
12: Спой нам
13: канцону! Подоливай травка!
11: Спой другую!
0: «Декамерон». Слушайте с 13 июля по будням в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Самары.
6: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
14: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
15: Помните, про Илью Муромца, не зря же там 33 года на печке лежал с паузой.
16: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
17: Быстрее, выше, сильнее. И это «Радио России Пермь».
6: «Радио России» – главное радио страны.

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Подразделения группировки российских войск «Север» установили контроль над селом Бачевск Сумской области. Крупнейшая польская оппозиционная партия «Право и справедливость» сегодня внесла в парламент резолюцию против членства Украины в ЕС из-за героизации нацистов. Очень сильный ливень обрушился сегодня на Москву и Подмосковье. Далее подробно. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Подразделения группировки российских войск «Север» установили контроль над селом Бачевск Сумской области, говорится в сообщении Министерства обороны, опубликовавшем видеокадры установления контроля над Бачевском, на которых видна работа российских штурмовых подразделений и операторов БПЛА по технике и живой силе ВСУ в лесном и жилом массиве населенного пункта. По данным ведомства, за сутки группировка «Север» поразила живую силу и технику ВСУ в ряде районов в Сумской и Харьковской областях. В течение суток ВСУ потеряли в зоне действий группировки более 175 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 13 автомобилей и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Российские подразделения войск «Юг-Запад», «Центр» и «Восток» за сутки улучшили позиции и заняли более выгодные рубежи в зоне спецоперации. Комбинированный удар с использованием ракет и беспилотников нанесли российские военные по украинским тылам минувшей ночью. Как сообщили в Минобороны, в ответ на попытки террористических атак по гражданским объектам на нашей территории, российские военные поразили предприятия украинского ВПК в Киеве и портовую инфраструктуру в Одесской области. С подробностями Алексей Конопко.
2: Цієї ночі ворог атакував Україну 6 балістичними ракетами «Іскандер», 4 керованими ракетами Х-59-69, 2 ракетами Х-31 і 121 ударним безпілотником.
3: Как прошла ночь над Украиной, понятно без перевода. Ракеты класса «Земля-Земля» атаковали Киев, «Воздух-Земля» в тандемі з дронами, Одессу, Чорноморськ і Ізмаїл. Збить хоч одну балістичну цель местным ПВО снова не удалось, а жителей об атаке предупредили по факту попаданий. Главным виновником провала ПВО у всех от Зеленского до мэров снова стали западные спонсоры с их якобы скудными поставками. Жалобы на дефицит

0: американских шаттлов «Энтерпрайз» и «Дискавери». Энергетическая инфраструктура подстанции на 110 кВ уничтожены в Сергеевке под Краматорском, Шостке, Сумской и менее Черниговской области. А в Сновске того же региона герань на ходу подбила «Локомотив». Серия ударов пришлась на Одесскую область. В столице региона горит западная военно-морская база, а по соседству – порты Черноморск, Измаил и Южный. Уже утром новая атака на Харьков. Цели – предприятия в Немышлянском и автозаправка в Шевченковском районе.
1: Жесть. Заправок все меньше и меньше.
0: Газораспределительная станция стала целью гераней в Кривом Роге. Характерный для таких случаев факел в несколько десятков метров высотой жители снимали со всех сторон. В Переяславском под Киевом тушат пожар после вчерашнего попадания по нефтебазе БРСН «Нафта». Эффективность атак, отмечают аналитики французской МОНД, армия России наращивает и новой техникой, и новой тактикой. Немало повреждений постройки здесь получают от падения украинских противоракет и детонации того, что ВСУ по приказу с Банковой складывают прямо в жилых кварталах. В Вишневом под Киевом аварийные работы идут шестые сутки. Впрочем, и пренебрежение к согражданам ВСУ не помогает. Фронт по-прежнему движется на запад.
2: Я нещодавно хотела заехать в Краматорск.
3: Это уже невозможно. Даже просто заехать в том месте, где я обычно останавливалась, когда ездила к нашим ребятам. Там уже, по сути, находятся позиции.
0: Пока что украинские. Алексей Кнопкович, Вести.
4: Крупнейшая польская оппозиционная партия «Право и справедливость» сегодня внесла в парламент резолюцию против членства Украины в ЕС из-за героизации нацистов. В день 83-й годовщины этнических чисток на Западной Украине премьер Дональд Туск заявил, что в Варшаве появится стена памяти жертв Волынской резни. На ней напишут имена всех поляков, которые погибли от рук украинских националистов.
5: Было то людобойство.
6: Волынь – это был геноцид, совершенный украинскими националистами против поляков. Правда, об этом должна состоять в объявлении виновных и в безоговорочном осуждении данного преступления. В Варшаве будет стена памяти с вечным огнем, и мы установим имя каждой жертвы. Республика не забудет никого.
4: Памятные мероприятия проходят в Польше на фоне самого серьезного обострения отношений с Киевом. Конфликт разгорелся после того, как Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ имя героев УПА, тех самых, которые в годы Второй мировой войны убили, по современным оценкам, около 100 тысяч мирных жителей. Архивные документы о деятельности украинских карателей, жертвами которых стали далеко не только польские семьи, опубликовала сегодня ФСБ. Очень сильный ливень обрушился на Москву и Подмосковье. Но стихии есть еще чем удивить жителей Москвы и области. Вот что заявила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
7: В воскресенье это, наверное, будет пик непогоды. И в ночь, и днем воскресенья дожди могут быть местами сильными, с грозами в отдельных районах и град. И по-прежнему прогнозируются порывы ветра в Москве до 15-17 метров в секунду.
8: Спорт.
9: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Уфа одержала победу над ленинградцем в матче первого тура футбольной первой лиги. Встреча завершилась со счетом 3-0. Енисей одержал победу над ульяновской «Волгой» 2-1. В составе победителей дубль оформил Родион Пичура. «Велес» победил «Нефтехимик» 1-0. Мяч забил Александр Шубин. Россиянка Мария Борисова заняла 9-е место в индивидуальном многоборье на заключительном этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Милане. Еще одна россиянка, Арина Ковшова, расположилась на 14-й строчке. В воскресенье определятся победительницы в отдельных видах. Российская теннисистка Анна Пушкарева обыграла китаянку Сунь Синьчжань в финальном матче юниорского Уимблдона. Встреча завершилась со счетом 5-7, 6-3, 6-4. Пушкарева выиграла свой первый юниорский турнир «Большого шлема» в карьере. Ранее она также выступала на юниорских Ролан-Гаррос и открытом чемпионате Австралии. Юниорский Уимблдон россиянка выиграла впервые за последние 10 лет. Баскетбольный клуб «Уникс» объявил о подписании контракта с форвардом Александром Гудумаком. Соглашение с 33-летним российским баскетболистом заключено по схеме 1+1. В прошлом сезоне Гудумак представлял московский клуб «МБА МАИ», которому помог завоевать первый в истории клуба Кубок России, а также выйти в плей-офф национального первенства.

0: Никита Кудрявцев и Василиса Шуренкова одержали победы в первый медальный день Кубка Кремля по прыжкам в воду, который проходит в Москве. Кудрявцев победил в прыжках с вышки, а Шуренкова стала лучшей в прыжках с трехметрового трамплина. Защитник Артем Блажиевский и нападающий Никита Тертишный стали игроками московского «Динамо». Об этом сообщается на сайте континентальной хоккейной лиги. На этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. Завтра, воскресенье, 12 июля, в Хабаровске плюс 28, плюс 30, переменная облачность, кратковременные дожди, гроза. В Архангельске плюс 24, плюс 26, переменная облачность, без осадков. В Нижнем Новгороде плюс 19, плюс 21, облачно с прояснениями, временами дожди. В Нальчике плюс 24, плюс 26, облачно, небольшие дожди. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков. Днем в городе на Неве плюс 28, плюс 30. В Москве облачно, временами дожди, местами гроза. Днем в столице плюс 21, плюс 23.

0: Радио России. Люди. Presence Historicum. Настоящее историческое. С Андреем Малютиным. Presence Historicum.
1: Программа, которая так и называется «Настоящая историческая» на волнах Радио России, «Портрет на фоне времени», «Портрет на фоне эпохи» в юбилейный год 250-летия Большого театра России. Я с удовольствием представляю нашу гостью Любовь Арфенова, пианистка, концертмейстер, заслуженная артистка России, педагог, репетитор молодежной программы Большого театра. Здравствуйте, Любовь.
2: Здравствуйте. Ну, профессия концертмейстер, я сразу перейду тогда, конечно, к тому, что это самая прекрасная для меня профессия в мире. Не потому, что она у меня, как говорится, вот столько лет я на свете живу, столько я этим занимаюсь, а тем, что она уж слишком всеобъемлющая, столько всего в это слово входит. Концертмейстер, то есть мастер концертов, как бы. Но это не совсем верно, это по-немецки перевод. Не совсем верно, потому что это, что написано у меня в дипломе? Написано пианистка, солистка, концертмейстер, педагог. Ансамблист. Mm-hmm. Вот, то есть, все это,
1: вот это все
2: объединяется в слове концертмейстер, потому что есть концертмейстеры оперы, есть балеты, есть ансамбли, есть которые только с скрипачами, только с виолончелистами, или это где-то только с хоровиками. А вот концертмейстер оперы — это самая интересная профессия, я считаю, что это вот она.
1: Ну, это вообще внутренняя такая, я бы сказал, машинерия.
2: Конечно.
1: Опера — это внутренняя жизнь, когда зритель, слушатель приходит на концерт, видит великолепие, слышит прекрасных певцов, он, в общем, редко задумывается о том, что стоит за этим, да, какая работа.
2: Обычно же всегда так, как по старым временам это было, сейчас у нас новые времена, мы просто быстрее все делаем, поэтому у нас нарушаются какие-то каноны. Но когда думали что-то ставить в театре, в первую очередь дирижер, режиссер, и звали ответственного концертмейстера, коим почти всегда была, и мы погружались в то, что мы будем делать, что будем не в том смысле, что узнать содержание, а просто как будет ставиться, что будет, что хочет дирижер. После этой интереснейших тем мы вот начинали разучивание. И, конечно, сначала партии от нас зависело, от концертмейстера зависит от того, ты заинтересуешь певца или он отвернется. Это
1: вот
2: ничего
1: даже
2: не стоит, да? Это поверьте мне.
1: Давайте послушаем.
2: Это запись с Любовью Казарновской на стихи Пушкина «Редеет облаков, летучая гряда». Аккомпанирую я.

0: в нашей программе молодежной мы же и концертмейстеров обучаем. У нас были гениальные концертмейстеры. Мы подарили Большому театру таких пианистов, как Небольсин. Он замечательный совершенно, внук Небольсина, дирижера Паша. Он чистый пианист для концертов, он это обожал и не очень любил копошиться в том, в чем мы любим копошиться как раз. И Артем Гришаев, это вот первые, которые от нас ушли, взятые Большим театром. Сейчас там уже у нас еще двое наших, и Миша Коршунов там работает, и еще нашего одного сейчас заберут. Есть замечательная пианистка Бурова, она в Италии работает. У нас Лиза Дмитриева сейчас лауреат всех конкурсов, она тоже всюду. То есть у нас замечательные, но они все начинали тоже способные, но мы их обучали тому, чему мы обучаем сейчас, с приемом, который у нас есть, специфические приемы.
1: Ну, а об этом точно никто не знает до нашей беседы.
0: Если мы возьмем клавир и начнем четко играть только по клавиру то, что там написано, я боюсь, что не узнает музыки. Потому что основа есть, но там есть масса голосов, подголосков. И понять, вот это главное, а это второстепенное. Для этого надо оркестрово мыслить, оркестрово
1: да.
0: слушать, и желательно это передать, потому что ца-ца не пройдет никак.
1: Ну да, надо слышать эту тему, которую там Габой ведет.
0: Да, очень четко знать это. Приходил тут ко мне молодой человек, он говорит, покажите мне пиковую даму. Так я удивилась, думаю, вроде как пиковую даму, но там не так все уж прямо совсем было бы сложно для освоения это. А потом я поняла, что он не слушал с оркестра. И я говорю, посмотри, здесь альты. Я говорю, ты что барабанишь-то сидишь? Как играют альты? Тарарарари, тарарарари. Он начал, представил себе альта, я ему дала эту за... И он моментально схватил, и очень хорошо получилось. Где-то вдруг начинают играть, я говорю, не надо, там и бывают маленькие подголоски, вот их как раз не надо сыграть. А где-то, говорю, их именно надо играть. А где басы? Где у нас басы? У нас же басовая игру, контрабасы, и все тут у нас, вот какая мощь. Это все надо разбавить, но это лето надо хотеть. Я всегда брала, и меня учила эта Славинская тоже, она меня массу научила приёмам, прежде чем я пришла в театр. И она всегда говорила, записи у нас было мало в то время. Это сейчас можешь кого угодно послушать, и это тоже плохо, потому что надо понимать, кого слушать. Это, конечно, да. Почему я назвала? Какой диплом я получила первое? Солист. Мы все получали как солисты. Для этого надо все время свою школу тренировать и практика. При папином вот времени он мне говорил так всегда, когда он был заведующий труппой, он говорил, вот пианист, он должен иметь час, давали час один, не академический, а один час, для того, чтобы человек, пианист, совершенствовал свою форму, занимаясь дома один час. От того, что ты будешь знать новые-новые клавиры, ты что-то будешь терять. Надо
1: именно
0: вспоминать старые клавиры.
1: Да,
0: все время себя держать в форме. Поэтому вот у меня, например, если я час дома не поиграл, уже сейчас, когда я знаю очень многое, что я знаю. Я знаю, что я потеряла много. Я приду, и когда буду играть там ребяткам, что-то да я не совсем хорошо сыграю.
1: Помните, как Листу приписывается? Он говорил, что если я не занимаюсь день, об этом знает только я. А если три дня, об этом знает весь мир.
0: Поэтому это огромная такая, знаете, ответственность все-таки. Наша профессия очень-очень. Мы ответственны за своих певцов. Мы ходим слушать их, когда они вводятся. Вот Травиата, где вводится наш Сикора, будет Альфреда. У нас Сильвестрова вводится в Виолетту и Чингис Баиров Жермон. Я была на оркестровой, у нас не может быть, чтобы мы пропустили. У нас всегда это очень строго. Нам немножко завидуют даже молодежной программе артисты Большого, потому что они говорят, у нас нет педагогов по языкам. У нас очень трудно добиться концертмейстера, очень большой нагрузкой, вот, чтобы урок даже получить. У нас это все сполна, ради бога. Только приходи, тебе все расскажем, покажем. И не потому, что я восхваляю молодежную программу, но там очень разумно поставлено это.
1: Знаете, как можно в этом случае сказать, есть такая профессия, вокальный коуч и концертмейстер.
0: Да, но я очень всегда рекомендую не бросать камерную музыку, потому что она очень очищает, она делает так, что если мы, то, что я рассказываю, мы можем что-то играть, что-то выбрасывать, то в камерной музыке мы должны играть все, что написано там. Для этого нужно... Чем страдаем вот мы с годами, пианисты оперы? Педаль, замыливается ухо, и барабанить. Начинаем барабанить вот это громко. Думает, оркестр – это громко. Это неправда. Это говорил Рождественский. Он говорит, когда мы играем, самое главное – пьяно. Как ты пьяно играешь? Форт каждый сыграет.
1: Это, ну, правда. И для певца пьяно – это самое дорогое, самое трудное.
0: А где-то мы говорим, да где ж мощь ты, дай, пожалуйста, нам платформу дай. Но платформа – это не значит, что мы должны барабанить, понимаете? У меня вот много записей всяких, я сегодня кое-что принесла, то если вдруг что-то. Но это другая совсем техника, другое мышление. Даже я рассказываю ребятам, которые идут, предположим, себя записывать, пианисты что-то, я им говорю, ребятки, на записях левую педаль не нажимайте. Это мне передали старые пианисты. Тусклый звук сразу. Вот в записи, если левая педаль, сразу какое-то там жиденькое, что-то такое происходит непонятное. Таких у нас секретиков, знаете, сколько? Все не выдам.
1: все секретики, в общем-то, мы, может быть, даже и не поймем, потому что они должны преломляться в какой-то повседневный опыт практикующего пианиста, человека, который работает.
0: Это правда. И, например, у меня очень большая родня, моих братьев, сестер, двоюродных, уж теперь все ушли. И мне очень, а что ты, собственно, там делаешь? Вот они там говорят, ты посидишь, поиграешь, придешь. Да? Они не понимают этого всего. А я и не рассказываю, потому что, ну, что говорить-то?
1: Давайте послушаем.
0: «Ночь Рубинштейна» в исполнении солистки Большого театра Александры Дурсеньевой, контральто, мецо-сопрано, аккомпанирую я.

0: Ну, здесь действительно вопросы, знаете, вот со стороны, когда человек приходит в оперу, в зал, он, в общем, получает эстетические впечатления, совершенно не представляет, что за этим стоит. Так вот, этапы подготовки оперного певца, да, вот в тех этапах, где принимает участие концертмейстер, вот не могли бы вы об этом рассказать, как это происходит?
1: Я только скажу, как было раньше, потом как сейчас есть. Как было раньше, это основа такая вот постановки спектакля. Что первое происходит? Ознакомления, встречаются, рассказывают концепцию, что будет, да, рассказывает режиссер, дирижер, вот это все мы слушаем. Начинается работа, дальше мы работаем, пианист и солист, мы должны все подготовить так, чтобы по нотам, наизусть еще может петь, может не петь, быть готовым показаться дирижеру. После этого мы показываемся дирижеру, дирижеры сейчас, к сожалению, очень мало работают, а в мое время это были дирижеры, которые еще была дирижерская работа, шлифовка всего того, что подготовлено, и затем мы переходим уже к сценическим репетициям. Сценически надо уже наизусть все петь, на сценически мы только играем, следим, что как есть, но в мое время тогда все-таки всегда присутствовал дирижер или ассистент его хотя бы на этих сценических. Сейчас никто не желает сидеть на этом, и получается, на сценических ты главное действующее лицо. Потому что тебя певцы поют в полголоса, что дозволено. То есть ты с певцом занимаешься, вы занимаетесь голосом. Когда показываемся дирижеры, это все в полный голос. А на сценических ты можешь в полголоса петь. Только когда перейдем к оркестру, там они должны петь обязательно голосом. И то свои есть тоже прибамбасы. Знаете, возьмет верхнюю ноту, человек покажет, а он говорит, давайте еще раз повторим. Он имеет право второй раз взять и спеть октаву ниже. Он вам показал. Это тоже такое, знаете, вот принимайте. Так, как есть. И это разумно все. Так на Западе, там так и осталось. 6 недель репетиции на Западе. Вот когда я приезжаю, какой-то 6 недель. Вот по такому плану мы идем. Единственное, что дирижеры часто не приезжают там тоже. Они приезжают последние денёчки к оркестровым репетициям. Тогда вот всю работу проводит ассистент. И это называется senior coach. Это по-нашему здесь ответственный концертмейстер. Там senior coach, который тоже ты за все ответственно. За всю эту историю. И в каких-то я и играю, в каких я только правлю язык. И по-разному это бывает. После чего, когда это происходит, сценические репетиции, дальше мы переходим к оркестровым репетициям. Сначала в эти сидячие оркестровые, когда сидят, все в ноты смотрят. Потом по актам идет оркестровый, чтобы пройти все. Потом идет прогон всего спектакля под рояль. И потом идет уже оркестровый предгенеральный, генеральный. Это вот сейчас мы этого лишены, потому что у нас все смешалось из-за сроков, из-за того, что все быстро. Огромный период наш ответственный. Дальше мы бежим, дирижер успевает у тебя услышать или услышать неизвестный, и дальше нарушение идет. Иногда даже у нас прогона рояльного не бывает, а бывает сразу оркестровый. Но все зависит от того, как дали помещение, там на историческое же надо, на самой сцене, или будь то на новой, надо пройти это все, потому что акустически никто не отнимал еще эти проблемы. Одно дело звучать в классе, другое в большем помещении, третье в оркестровом классе, и потом как в самом зале. Понимаете?
0: То есть, удивительно, там... как вот переносить звук в физический мир, восприятие.
1: Знаете, как это труд? А там вот они доверяют нам очень, потому что всегда я вспоминаю, как было в прежние времена у дирижеров, не у больших, у всех. Он дирижер с левой стороны, всегда сидел пианист на всех репетициях. И он по пути что-то говорил. Вот что-то говорил, он записывал замечания, потому что потом может забыть, какие были замечания. У меня была замечательная вековая дама была во Франкфурте, и дирижер был немец Винге, очень хороший дирижер, пиковая дама. И вот, значит, начинается, спел Герман свою, все, придя в спальню графины, и дальше должен быть выход Лизы. А Лиза не вышла. А оркестр играет, он мне поворачивается и говорит, что делать? А я ему говорю, назови цифру такую-то и начни сначала. Он вот так делает взмах, так и Евгений Федорович Светланов надо делал. И говорит, там 31-я. И еще идет, тогда она вышла. Понимаете, как? Вот такое вот бывает где-то. Поэтому там все у нас очень много вот этих мелочей, случайностей, которые бывают в жизни. А почему не вышло? Это следующий разговор. То забыли предупредить, то не работала проводка, то она пошла в туалет, то она смазала. Что там? Кто его знает, что с ней случилось? Я уже не помню. Поэтому этот процесс вот такой. Но сейчас он сокращен, конечно. Но другое дело, что лучше, я не знаю, лучше результат судим. Результат хороший, это уже хорошо, конечно. Хотя очень хочется все-таки, даже сейчас вот повторение уже идет, как кто-то приходит, ой, я все забыл. Конечно, быстро выучил, быстро забыл. Это не значит, что 10 лет будешь учить, и все будет в порядке, тоже можешь забыть. Но у них все трудно. У них все-таки, говорю, опять мы владеем руками, головой, ногами. Мы знаем, что певцы только ощущения. Вот он говорит, а это было хорошо или нет? А это как? И вот на твое ухо делать то, что мы.
0: Знаете, это напоминает такие космические алгоритмы. Вот когда есть центр управления полетом, и есть человек, который там, вот там, и мы за него все отвечаем, и он там в невесомости, а мы здесь каждую секунду. Вот он там поел, молодец. Вот он там что-то еще, молодец.
1: А мы говорим только, я не верю ему, там, предположим, да, Станиславский, не верю.
0: Да, мы еще говорим, я тебе не верю.
1: Ну, нет, певцов много очень хороших, и, слава богу, у нас сильные концертмейстеры всегда. Я помню, первый у меня был, когда контракт, и Володя Атлантов там был, 91-й год, Мазепа, Брыгинц. Когда мы занимались с ним, он говорит, все-таки у нас очень сильная школа концертмейстерская, очень сильная. То есть те, кто уезжают туда, они говорят о том, что все-таки у нас сильные, у нас лучше, хуже, известнее, менее известные, совсем есть, которые только играют. Опасны концертмейстеры, которые начинают сильно лезть в вокал. Вот это очень, знаете, это мы с Дмитриевичем Вдовиным, когда говорим, он говорит, ну вот столько же всего интересного, говорит, вот есть чем заняться, почему обязательно надо педагогом стать? Вот, то есть слышать – это дело одно, а другое сказать, сейчас я тебя перекрою. Когда говорит, я сейчас у тебя тенор, давай пойдем в баритон.
0: Ну, же ответственно за судьбу, это за фактически целый, жизнь.
1: И иногда сколько случаев, когда ломок было, когда ломали, когда люди вообще из профессии уходили. Это не в театре было, это про обучение, когда я думаю, займись музыкой, концертмейстер, займись музыкой, делай музыку с ней, не надо. Сказывай, что ты можешь сказать, вот это хорошо, на мой взгляд, на мое ухо, а вот это вот опасно, давай это. И давай сходим к педагогу. Я сейчас даже, девочка у нас вот входит в обучение в монастыре, есть места, которые говорят, Дмитрий Юрьевич, быстренько, она приходит, и все равно я слышу, что что-то не клеится. Там, может быть, получалось, а здесь нет. Я говорю, давай ищи ты сама, откуда ты пришла. Иди попробуй, это какой-то вокальный недосмык вот такой, дед, тебе надо это дело одолеть. Я боюсь сказать как, потому что я могу навредить. Хотя, наверное, имела право.
0: Но здесь огромная ответственность, конечно, и на самом певце, вернее, даже не ответственность, а вот это слышание, умение слышать то, что происходит с тобой, да,
1: конечно,
0: и воспринимать, и почему
1: конечно
0: это говорят.
1: Да, верю, не верю. Вот здесь это точно идет, потому что иногда не верят и напрасно, а иногда опаска, потому что много попадалось людей, которые давали нехорошие советы и боятся. Они вообще нас стали трусливые, наши певцы. Поэтому вот так вот примерно я вам почти все объяснила, что все нет, конечно, что, в общем, мы можем быть другом, а иногда можем быть врагом, понимаете? Никогда не
0: Причём врагом по неволе.
1: По неволе, конечно. Да. Потому что и жаль где-то певца, ну, или певицу. А с другой стороны, иногда бывает какая-то такая боль, думаешь, я же помню ее или его вот в таком расцвете, было так здорово, как жаль. Ведь нет таких, как Ирина Константиновна Архипова, которая до последнего часа хранила свою вокальную форму. Она уникум была, конечно. Совершенно. Все ее записи, все. И даже как-то я помню, она говорила: у меня все болит, все сейчас отказала, все, кроме голоса. Вот так было, это ее последние годы. Так, конечно, естественно, где-то и тембр стирается. Папа говорил так: если петь вот репертуар крепких, особенно голосов в театре, то это полная эксплуатация такая настоящая, это 10 лет. После этого все зависит от певца, от школы и от того, как он себя поведет.
0: Да, чудесный, прекрасный, неведущий жалости, как золотой бог, возвышающий и сверкающий мир оперы. Как говорит Дмитрий Юрьевич Дуин, ну, все равно не надо кошмарить оперу. Ну, действительно, певцов... Вот сейчас много хороших певцов, сейчас стало их больше, чем было раньше, или это все очень условно? Талант, он и есть талант.
1: Нет, сейчас, конечно, стало больше, потому что больше учебных заведений.
0: Информации больше,
1: конечно,
0: наверное.
1: Конечно,
0: да.
1: Открыты границы, ведь не случайно у нас, когда 91-й год открыли границы, ведь хлынули просто на Запад. И где теперь, вот я так смотрю, кто-то очень состоялся, кто-то где-то сгинул, кто-то пропал совсем. Кто-то возникает, идет в качестве педагога. Знаете, смотрю, что так, что вот устаканивших, вот таких, которые, ну, типа Хворостовский, Лефиркус, Чернов, там, это все имена, которые были, и до сих пор еще Лефиркус поет, слава тебе, Господи. Так смотрю, как-то все рассоединилось, куда-то все подевались, озлобились порой, что бывает очень обидно, почему со мной так была судьба. Но самое главное, что все хотят потом приехать сюда и упокоиться здесь, там.
0: Ну, мы сегодня в нашей программе, которая называется «Настоящая историческая», с нашей гостью Любовью Арфеновой, замечательным педагогом, пианисткой, заслуженной артисткой России, педагогом молодежной программы Большого театра, пытался приоткрыть хотя бы небольшую часть занавеси, которая отделяет зрительный зал от репетиционных классов, от кулис, и вообще, чтобы мы представляли, как делается большая опера. Процесс сложный, процесс действительно иногда очень сложный, но всем правит любовь и всем правит музыка. Поэтому
1: согласна.
0: Огромное спасибо, Любовь Анатольевна.
1: Спасибо, я была тоже очень рада, если могла что-то прояснить в отношении нашей великолепной профессии концертмейстера, которой я шла всю жизнь и которой я посвятила, боюсь сказать, сколько лет.
0: Спасибо.
2: Радио России. Радио России. Культура.
3: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Наш друг Кругозор» и я ее ведущий Алексей Певчев. В назначенное время мы с вами вновь отправляемся в путешествие по страницам журнала «Кругозор» – музыкально-публицистического дайджеста нескольких эпох. Листаем страницы, ставим пластинки, находим что-то новое среди множества, казалось бы, забытого. А иногда и просто с удовольствием возвращаемся к темам и песням, не стареющим и славным. Любителям эстрадной песни прошлых лет, конечно же, знакомо имя Евгения Мартынова, замечательного отечественного певца и композитора. В 9-м номере журнала за 1975 год вышла небольшая заметка о нем авторства поэта Андрея Дементьева и две песни. К заметке мы еще вернемся в одной из наших программ, а сейчас послушаем песню «Яблони в цвету» на музыку Евгения Мартынова и слова поэта Ильи Резника. Как рассказывал Илья Резник, он собирался на отдых с туристической группой в город Пулу в Югославии, уже собирался в аэропорт, но тут к нему заехал Мартынов и привез кассету с уже готовой музыкой. А на вопрос, о чем должен быть текст будущей песни, ответил просто «О любви». Плавное курортное безделье, как вспоминал Илья Резник, каменистый берег, ни одной яблони, ни одной реки, ни одной рощи. И вот там почему-то явились мне весенние яблони в цвету. Евгению Мартынову текст очень понравился, а сама песня понравилась еще и жюри конкурса «Золотая Братиславская лира» в 1975 году, удостоившего Мартынова гран-при. Но куда важнее все-таки огромный многолетний успех этой песни на всей огромной территории нашей страны. Евгений Мартынов «Яблони в цвету».

верю в майский день. От яблони белой, яблонь молодых в твоем саду. Яблони в цвету за мною мчатся, яблони в цвету.

0: твоем саду.
1: Это была песня на музыку Евгения Мартынова и слова Ильи Резника «Яблони в цвету». Журнал «Кругозор», сентябрь 1975 года.
2: Наш друг Кругозор.
1: Наука. Она неизменно активно была представлена в журнале как рассказами о самих ученых, так и о новейших открытиях. Профессия ученого неизменно востребована и по-настоящему популярная освещалась в «Кругозоре» ярко и интересно. Материал астрофизики писателя и журналиста Ивана Зюзюкина вышел в «Кругозоре» в июньском номере за 1969 год. При слове «обсерватория» у многих возникает образ труднодоступный, придвинутый к самим небесам горной вершины и ее обитателей, неутомимых звездочетов, без сна и отдыха, глядящих в телескоп. Крымская астрофизическая обсерватория всем своим видом как бы посмеивается над таким представлением. Вместо суровых горных круч – невысокое уютное плоскогорье с рядами белых коттеджей, башни телескопов, покозырьки, укрытые зеленью. Традиционный вопрос экскурсантов – во сколько раз увеличивает этот телескоп – у астрофизиков вызывает улыбку. «Не знаю, я в него никогда не смотрю», – услышал я признание одного из них. Молодой кандидат наук в ответ на просьбу показать знаменитую туманность Андромеды, смеясь, сказал: «Астрономию я знаю, как и вы, на уровне школьного учебника Воронцова-Вильяминова». Что-то в этих ответах есть от легкого кокетства, которого иногда не лишены и кандидаты, и доктора точных наук, но больше от специфики астрофизики как науки. Она, образно говоря, лишь снимает комнату у астрономии. Во всем остальном же вполне самостоятельно. Астрофизика ловит информацию, излучаемую звездами, и кладет ее к ногам своей истинной матери – физики. «Много общего между тем, что происходит в синхрофазотронах и в космосе», говорит мне здешний ученый, изучающий проблемы космологии. Ведь что такое, например, Солнце? Это природная водородная бомба, которую мы изучаем на безопасном расстоянии. Астрофизикам свойственен спокойный, трезвый взгляд на тайны мироздания. В науку, на смену рассеянному ученому-чудаку, которому нет никакого дела до практического применения его открытий, пришел деловитый, собранный человек, хорошо знающий, чего от него ждут. Между прочим, «Мой прибор можно использовать и для определения свежести мяса», — усмехнулся мой собеседник. «Когда в главный корпус обсерватории утром идут сотрудники, никак не подумаешь, что это теоретики физики, экспериментаторы кибернетики. Скорее, обычные служащие со всеми атрибутами работника умственного труда. Быстрая, чуть нервная походка, несколько отрешенный взгляд, потертый портфель. Где пропадал? В семиизе. Как уравнение? Не вытанцовывается. Обмениваются они и расходятся по своим кабинетам, где курящим обещают смертную казнь. И где все же дымно. При всем своем звездном нигилизме астрофизики преданы телескопу точно так же, как и астрономы. Лишь только стемнеет, а в этих широтах ночь наступает почти мгновенно, по аллеям обсерватории начинают блуждать фонарики. Начинается ночное патрулирование Вселенной. В башне телескопа зажжется тихий свет, содрогнется ее купол-шлем, и открытым раструбом начнет шарить по небу рябому от звезд и туманности. Наконец, в телескопе, попавшем в заданную цель, родится звук, похожий и на выстрел, и на хлопанье бича. Вся эта грузная система из стали и линз мелко задрожит, как лошадь, пьющая воду. Телескоп тоже пьет звездный свет. Он переваривает его с помощью спектрографов и спектрометров, выдавая бесценную информацию. Утром Солнце сотрет с небосклона все звезды. Но астрофизик успел записать их еле слышную речь. Если он сам не сможет расшифровать полученные данные, то передаст их в вычислительный центр обсерватории. Правда, там редко говорят «сейчас выдадим результат». Уж слишком огромные величины, с которыми приходится иметь дело небесным физикам. Одну задачу, поставленную здешним теоретиком, счетно-вычислительная машина решала полгода. Звуковая часть этого материала была сделана в Крымской обсерватории и называется она «Интервью, взятое у Солнца». Свои комментарии для корреспондента «Кругозора» и его читателей дает астрофизик Юровский.
3: Для компенсации суточного вращения Земли телескопу придается вращение в обратном направлении со скоростью 1 оборот в сутки. Вот слышно сейчас, как работает часовой механизм, и можно заметить, что телескоп двигается ровно на одно вот это деление за 5 минут.
4: Мишка мне об этом. Может, я подслушаю в шуме камыша? Девушка тоскует по земным рассветам пепельные прятки вороша.
5: Мне очень хочется, чтобы вы поверили, что вот так это и было. Тихая гостиница «Астрофизическая обсерватория». На столе мой репортерский магнитофон. Старенький приемник потрескивает в углу возле раскрытого окна, за которым ощущают свои вполне земные голоса крымские пташки. А где-то возле Семииза, 35 километров по прямой через горы, опрокинулась над морем гигантская серебристая тарелка радиотелескопа. И стекаются в нее голоса далеких звезд.
6: Изучаю Солнце с помощью радиотелескопа. Солнце – звезда жизни. Я уж не помню, кто это сказал. И все мы ходим под Солнцем. Так тоже говорят. Так вот, если попытаться даже построить кривую цен на пшеницу, допустим, распространение заболевания холера или тулеремии среди сусликов и кривую солнечной активности, получается чуть ли не 100% корреляция. Совпадение. Человек вышел в околоземное пространство. Выяснилось, что большие вспышки дают такие сильные потоки протонов, что они уже угрожают здоровью космонавтов. Пока что поднимать тяжелую свинцовую защиту биологическую на орбиты дороговато. Значит, нужно каким-то образом найти такие периоды в жизни Солнца, когда вероятность появления вспышек минимальна. Кроме того, энергетические запасы человечества в виде угля и нефти ограничены. Значит, атомная энергия первое, что на ум приходит. Так вот, на Солнце водород при атомных переходах ядерных превращается в гелий, а Солнце не взрывается.
7: Почему бы не позаимствовать
6: управление, какое производит Солнце? Я могу вас уверить, что вы не отличите шум Солнца от шума обычного, который всегда слышен в приемниках.
5: Это голос Солнца. Слушайтесь. Не каждый день вам удается слышать этот голос.
6: Может быть, он и выразителен, но не документален. Нам нужен документ, который мы можем изучать. Поэтому все пишем на бумаге, на кинопленке, а слушаем только для индикации помех наш звуковой контроль. Радиоастрономия появилась только тогда, когда появилось радио. Даже астрономия, но в радиолучах радиоастрономия. Так же, как астрофизика. Во времена Ньютона, допустим, физика в основном была земная, а потом человек заинтересовался физикой небесных тел, астрономической физикой, астрофизикой. Так же, как, допустим, тиховская астроботаника. Нельзя утверждать, что жизнь есть только на Земле. Но растительность, простейшие организмы, а не цивилизации. По поводу цивилизации здесь мнения разные. Я, наверное, вообще не могу удивляться. Меня ничего не удивляет. Просто есть много вопросов, часто очень сложных. Допустим, совершенно непонятно, почему цикл солнечной активности 11-летний. Не очень ясно, что такое квазары. Если считать, что их излучение естественное, и судить по интенсивности и удаленности от нас, то тогда получается, что внутри самого радиоисточника, внутри квазара, информация должна распространяться быстрее скорости света. Можно ли этому удивляться, или ты только можешь досадовать на свою ограниченность? Будем знать больше, ничего удивительного не будет. Найдется естественное объяснение этому, и все. Радиотелескоп большой очень дорог и может морально состариться, устареть. Поэтому телескоп работает по программе. В случае необходимости он работает круглосуточно. А сейчас программа солнечная, солнце зашло, телескоп расписан на год вперед. И даже просто поставить свою научную работу не так просто. Нужно еще дождаться очереди, когда телескоп освободится. Пока товарищ предыдущий выполнил свою программу. Человек, который никогда, допустим, не занимался радиоастрономией, изучать какие-то вот такие вот статейки, получать записи на бумажной ленте, да, как будто бы скучно. В то же время, если начать рассказывать о том, что вот скоро у нас будет поставлен эксперимент, глобальный интерферометр. Одна антенна в Соединенных Штатах и одна, вот эта вот РТ-22. Радиотелескоп размерами с земной шар. Фантастично.
1: Это был материал интервью, взятое у Солнца. Журнал «Кругозор», июнь 1969 года.
2: Наш друг. «Кругозор».
1: Обратимся к 9 номеру журнала за 1987 год к материалу Дмитрия Ухова в рубрике «Гости Москвы». Материалу, отзыву на письмо, приведенному в начале текста. В последнее время в вашем журнале стали чаще появляться музыкальные темы по письмам читателей. Просим рассказать об американском певце и композиторе Билли Джоэле, который гастролировал в нашей стране. Группа молодежи города Уральск. Материал называется «Все решает доверие». Как-то так случилось, что Билли Джоэла, автора и исполнителя собственных песен, пианиста, виртуоза и композитора, у нас знают значительно меньше, чем он того заслуживает, хотя в профессиональных кругах его имя пользуется авторитетом. Сейчас Билли Джоэлу 38 лет. С 4 лет он учился игре на фортепиано, с 14 уже играл в самодеятельной рок-группе. К 1968 году он записался на 2 грампластинках, а с начала 70-х начал пробовать свои силы как солист и автор песен. Путь к успеху был непростым и не таким уж кратким. Лишь в 1977 году выходит долгоиграющий альбом «Я пианист», который попадает в десятку самых популярных американских пластинок. Автобиографические песни с этого и последующих альбомов Джоэла и по-юношески темпераментные рок-н-роллы и чаще уравновешенно негромкие баллады, написанные несложным музыкальным и разговорным языком, рассказывающие о жизни простого нью-йоркского парня и о том, каким вблизи оказывается мир развлекательной эстрады, пришлись по душе не только американцам. Лирическая миниатюра «Только оставайся такой же» с задушевным соло замечательного джазового саксофониста Фила Вудса по праву считается одной из самых популярных песен 70-х годов. Вот уже 10 лет Билли Джоэлу сопутствует успех. Он сочиняет музыку к кино- и телепостановкам, в том числе к кинокартине «Рэгтайм» по известному у нас роману «Доктор Оу». Чуть ли не по всем песням Джоэла снимаются видеоролики. Критики и публика называют его последнюю пластинку, долгоиграющий альбом «Мост», бесспорно самой удачной из всех его работ в грамзаписи. Есть в этом альбоме и песни из кино и телепостановок, но самое, быть может быть, примечательное – это дуэты с такими же знаменитыми артистами, как и он сам. С одной из звезд диско-музыки Синди Лаупер, с ветераном британского биг-бита певцом и гитаристом Стивом Уинвудом и, наконец, с выдающимся негритянским певцом и пианистом Рэй Чарльзом, которого сам Джоэл называет своим кумиром. Название «Мост» как нельзя лучше передает характер всего альбома. Это и связь с лучшими традициями американской эстрадной песни 30-х годов, и со своим собственным прошлым. Песня «Настало время» буквально продолжает тему баллады «Только оставайся такой же», но спетой уже повзрослевшим, умудренным опытом артистом. Именно с программой, записанной на пластинку «Мост», Билли Джоэл недавно выступал в нашей стране. Хочется надеяться, что его выступления стали еще одним музыкальным мостом между нашими странами. Материал Дмитрия Ухова «Все решает доверие». Сентябрьский номер журнала «Кругозор» за 1987 год. Ну а в завершение давайте послушаем песню «Running on Ice» «Бегом по льду» в исполнении Билли Джоэла. С вами была программа «Наш друг Кругозор» и я ее ведущий Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего!

0: Кавказские экспедиции Анны Закс.
1: Эти два выезда, они во многом сформировали основу тех фондов по истории Кавказа, которыми мы сегодня обладаем, обеспечили возможность экспонирования этого периода.
0: Заместитель заведующего отделом письменных источников исторического музея Наталья Демирова. В программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15:10 по Москве и в 17:10 по времени Салехарда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
3: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
4: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: В начале дня вместе с Радио России Пенза. Я Полина Ковтулина.
6: Спорт, здоровое питание, режим сна и хобби. И ваша жизнь нормализуется постепенно.
5: Беседуем с экспертами и талантливыми людьми города.
7: Обсуждаем достижения и проблемы. Открываем школы, открываем федерации, открываем новые виды спорта.
8: У микрофона Светлана Зинина, ведущая программы на Пензенской волне. Слушайте в эфире Радио России Пенза на частоте 94,2 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Просто о джазе. С Михаилом Иконниковым.
9: В очередном выпуске прозвучат пьесы с новых альбомов Гречен Парлато, Рона Картера, Молли Джонсон, Вадима Эленкрига и Анны Паулины. Также в программе использованы записи Николаса Пейтона, Роберты Флэк и Генри Манчини.
0: Просто о джазе. Слушайте в воскресенье в 17:10 по Москве и в 22:10 по времени Иркутска. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
10: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
11: Словарь русских говоров Забайкалья.
10: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
12: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главное событие к этому часу. Российские военные взяли под контроль село Бачевск в Сумской области. Глава иранского МИДа Аббас Ракчи в Омане обсуждает условия прохода через Ормузский пролив. Вторые сутки энергетики в Тульской области в усиленном режиме устраняют последствия непогоды. Далее подробно. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. По данным Министерства обороны, российские военные взяли под контроль село Бачевск в Сумской области. Противник был выбит из села усилиями группировки войск «Север». Отмечается, что освобождение Бачевска способствует расширению полосы безопасности вдоль Курского приграничья, укреплению позиций вооруженных сил России на Сумском направлении. Российские подразделения войск «Юг», «Запад», «Центр» и «Восток» за сутки улучшили позиции и заняли более выгодные рубежи в зоне спецоперации. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» сообщил офицер пресс-центра группировки Александр Тихомиров.
2: Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населенным пунктом Бачевск Сумской области. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад и бригады территориальной обороны в районах Степок, Рыжевки, Могрицы, Проходов и Вольной Слободы. В Харьковской области нанесено поражение формированием механизированной бригады и бригады территориальной обороны в районах Казачьи Лопани, Юрченково, Белого Колодезя и Водяного. В ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 13 автомобилей и 3 станции радиоэлектронной борьбы.
1: Суточные потери противника на всех направлениях спецоперации составили 1460 военнослужащих. «Бомбить так, как никто никогда не бомбил» – такие инструкции дал Дональд Трамп своим вооруженным силам на случай, если иранцы попытаются организовать на него покушение. Новый верховный лидер Исламской республики Муджтаба Хаменеи поклялся отомстить за смерть своего отца. Судя по спутниковым снимкам, Иран уже восстанавливает свои ядерные объекты. Глава иранского МИДа Аббас Ракчи в Омане обсуждает условия прохода через Ормузский пролив. О растущих ставках в конфликте собственный корреспондент ВГТРК в США Дмитрий Мельников.
3: К проклятиям и призывам убить Трампа, которые звучали во время похорон верховного лидера Ирана, в Вашингтоне отнеслись всерьез. После срыва перемирия с Тегераном об угрозе собственной жизни все чаще говорит и сам глава Белого дома, предупреждает, приказ о возмездии уже отдан.
4: Тысячи ракет приведены в боевую готовность и нацелены на Исламскую республику Иран. За ними немедленно последуют еще тысячи, если правительство Ирана решит осуществить свою угрозу, убить или попытаться убить действующего президента США, в данном случае меня. Соответствующие приказы уже отданы, и вооруженные силы США готовы и способны в течение года полностью уничтожить.

0: И она обязательно должна быть осуществлена. Мы клянемся, что отомстим за твою чистую кровь и кровь всех мучеников этих двух войн, нанесенную преступными и опозоренными убийцами. Эти преступники, имена которых от первого до последнего известны и задокументированы, унесут с собой в могилу свою мечту о мирной смерти в старости и в своих постелях.
1: Ну а пока Тегеран применяет оружие быстрого реагирования, Ормузский пролив снова под силовым контролем Ирана. Ведущая CNN с борта авианосца Авраам Линкольн признает, патрулирующие залив американские корабли в любой момент могут превратиться в мишень для иранских ударов. При этом сам Вашингтон предъявляет Ирану новый ультиматум. По данным Axios, до конца дня от Тегерана ждут публичного заявления с гарантиями свободного и бесплатного судоходства в проливе. В случае отказа американские чиновники обещают жесткие последствия. Ответ Тегеран, вероятно, сформулирует после переговоров в Омане, куда накануне прибыл глава иранского МИДа Аббас Аракчи. А США, не дожидаясь ответа, возвращают прежние и вводят дополнительные санкции. Теперь против окружения нового верховного лидера. В Вашингтоне и сами отчетливо видят, что ходят по замкнутому кругу.
2: Вторые сутки энергетики в Тульской области в усиленном режиме устраняют последствия непогоды, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. Уже восстановлено электроснабжение потребителей в 178 населенных пунктов в 13 районах региона, написал он в субботу в своем канале в мессенджере «Макс». Помимо работы бригад, для удобства жителей организованы выезды специалистов Тул-Энерго в населенные пункты, где сохраняются локальные нарушения электроснабжения. Они информируют о ходе работ и о сроках восстановления электричества. Как отметил губернатор, ликвидация локальных технологических нарушений продолжается на энергообъектах в Алексинском и Павловском районах. Всего задействовано 74 бригады, 455 специалистов и 112 единиц спецтехники. Подготовлены резервные источники электроснабжения. Накануне из-за неблагоприятных погодных условий все службы в Тульской области были переведены в режим повышенной готовности. Движение трамваев после задымления на крыше одного из них на Бауманской улице в Москве возобновлено. Никто не пострадал, водитель оперативно высадил всех пассажиров, сообщил столичный Дептранс вечером в субботу. Ранее сообщалось о задымлении на крыше трамвая, следовавшего по маршруту номер Т2 на Бауманской улице в Москве. Несколько трамваев задерживались и следовали по измененному маршруту. Как уточнили в Дептрансе, производитель АО «Трансмаш Холдинг» проведет внеплановую проверку всех трамвайных вагонов этой серии. На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере «Макс» в сообществе «Вести».
3: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российская теннисистка Анна Пушкарева обыграла китаянку Сунь Синьчжань в финальном матче юниорского Уимблдона. Встреча завершилась со счетом 5-7, 6-3, 6-4. Пушкарева выиграла свой первый юниорский турнир «Большого шлема». Ранее она также выступала на юниорских «Ролан-Гаррос» и открытом чемпионате Австралии. Московский «Локомотив» дома победил тольяттинский «Акрон» в товарищеском матче. Встреча прошла на тренировочной базе «Локомотива» в Баковке и завершилась со счетом 3-0. Мячи забили Александр Руденко, Александр Коваленко и Максим Нинахов с пенальти. «Рубин» обыграл «Крылья Советов» 2-0. «Оренбург» победил «ЦСКА» 4-2 в дополнительное время. В матче «Акрона» и «Факела» зафиксирован счет 1-1. Полузащитник Константин Марадишвили подписал новый контракт с тольяттинским «Акроном», сообщается в телеграм-канале клуба российской премьер-лиги. Соглашение Марадишвили рассчитано на 3 года. В новом сезоне он будет выступать под 22-м игровым номером. Футболист перешел в «Акрон» из московского «Локомотива» в августе 2025 года и сыграл 19 матчей за красно-черных во всех турнирах. Защитник Артем Блажиевский и нападающий Никита Тертышный стали игроками московского «Динамо», сообщается на сайте континентальной хоккейной лиги. Контракт с 32-летним Блажиевским рассчитан на 2 года. В сезоне 2025-26 защитник сыграл 78 матчей и набрал 18 очков за омский «Авангард». С 28-летним Тертышным был подписан однолетний контракт. В минувшем сезоне игрок выступал за владивостокский «Адмирал». И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.

Завтра, воскресенье, 12 июля, во Владивостоке плюс 22, плюс 24, облачно, временами дожди. В Архангельске плюс 24, плюс 26, переменная облачность, без осадков. В Нижнем Новгороде плюс 19, плюс 21, облачно, с прояснениями, временами дожди. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков. Днем в городе на Неве плюс 28, плюс 30. В Москве облачно, временами дожди, местами гроза. Ночью плюс 16, плюс 18, днем в столице плюс 21, плюс 23.

0: Радио России. Музыка.
1: Фолк-альбом. Радио России.
2: Музыка лета. Это песни полевых трав на волшебную купальскую ночь, когда огонь костров сплетается с тайной древних хороводов. Июль – это своеобразный лепесток ромашки в букете, собранном ко дню семьи, любви и верности. У микрофона Людмила Осипова, за режиссерским пультом Наталья Замиралова. Сегодня нить традиции в нашей программе свяжет несколько праздников. Давайте слушать, как звучит душа народа. Открывает нашу программу группа «Странники» с песней «Купала на Ивана».

0: не откладывай на потом, отправимся в странствие за народной музыкой вместе с Сергеем Николаевичем Старостиным.
1: Странствие с Сергеем Старостиным.
2: Мы снова с вами оказались на Алтае. Чистый воздух, прекрасное озеро, лес окружает нас, замечательная погода, вокруг поющие коллективы. Ну, а мы встречаемся с новым для меня коллективом, который я раньше и не слышал, и не видел, чему я очень радуюсь. А я радуюсь тому, что я с ними познакомился. Это коллектив под названием «Простора». Именно через «А». Почему через «А»? Я хочу задать этот вопрос руководителю коллектива Виктории Чековой. Во-первых, сколько лет коллектива? Я так понимаю, что он молодой. И, во-вторых, почему это название и откуда оно?
3: Наш ансамбль получил и название, и сформировался в таком виде, в каком он сейчас есть. В конце 2025 года с легкой руки Александра Яшина, который руководил ансамблем в течение 10 лет предыдущих, и назывался он «Равень». Ансамбль занимался самыми разными традициями. В итоге получилось так, что мы сконцентрировались на песенном материале «Брянщины» и изменили название. Опять же, Александр Сергеевич нам помог в этом. «Простор» — это диалектное слово, которое означает, собственно, то, что и слово «простор», только имеет свою диалектную окраску.
2: Понятно. Ну, что ближе к музыке, «Брянщина» и брянская музыка, в принципе, достаточно хорошо известна. Это популярный регион, куда многие ездили, и песни эти звучат. И на слуху у многих специалистов, даже, может быть, не специалистов, названия замечательные, такие как «Верещаки», как «Дорожова». Эти все певческие села, ну, буквально заповедные русские песенные села на границе с Белоруссией и где-то с Украиной. И это не мое даже мнение, это как бы общеизвестная истина, да, что Брянщина – это одно из древнейших мест по заселению, и, соответственно, там, по идее, должны сохраняться самые древние какие-то напевы и обряды, да, и вот хочется погрузиться в эту древность. Сегодня, благодаря вам, поскольку вы становитесь преемниками этой древней брянской традиции и базируетесь именно на заповедных селах, на этом материале, давайте и начнем. Что-то живое осталось на Брянщине? Вы же только вернулись, наверное, да, с обряда стрелы?
4: В этом году нашему коллективу посчастливилось побывать на двух обрядах. Сначала девочки съездили на обряд откапывания стрелы прошлогодней, а уже потом на праздник Вознесения мы съездили на обряд похорон или закапывания стрелы. И вот вместе с аутентичным ансамблем «Карагод», которому в этом году исполнилось 80 лет, будет, да, ему, этому ансамблю. И есть даже исполнительница, которая из первого состава. Мы вместе с ними попели, и вот как раз провели этот очень древний обряд, попели эти «Карагоды».
2: Ну, может быть, что-то подобное мы споем?
4: Да.
2: Прозвучит так называемая стрельная песня.
4: На трав, давайте. На трав.

0: Прекрасно. Вот подобное пение – это, наверное, самый прямой путь общения с каким-то пространством, да, с природой, с миром.
1: Я могу сказать про себя, потому что музыкальный мой путь начался с джазовой музыки. А там очень много интеллектуальной работы, вот этого всего. И когда я столкнулась вот с этим песенным материалом, меня это просто изумило. Потому что это совершенно другое ощущение времени. Оно живое, пластичное.
0: Другой мир, другая природа, да. Другой язык художественный, да.
1: И вот этот обрядовый звук, это какая-то просто волшебство настоящее. Какая-то машина для телепортации в высшие сферы, вот не меньше.
2: И вообще, это как фантастика. Будто ты правда коммуницируешь с каким-то иным измерением, потому что по своей профессии я этнограф, и ты, когда читаешь описание обряда, ты какие-то сухие строчки. Водился карагод, вот исполнялся для того-то, того-то. Но совершенно ни одна научная статья не передаст те ощущения, которые ты испытываешь во время вот этого обряда. Потому что мы, когда вели карагод на Вознесение, мне казалось, что он пролетел как мгновение, вот когда мы шли из центра села за пределы в поля, а потом возвращались обратно, и говорю: девочки, а путь-то такой долгий, оказывается, а ты даже не заметил, то есть ты в какое-то состояние совершенно иное, такое небытовое вошел, и потом из него вышел, и это тоже очень важный опыт, мне кажется, для любого исследователя, ну и для человека, который живет традиционной культурой.
0: Ну да, наведение гармоничных связей с окружающим миром — это одна из задач человека, по идее, должна быть, да, то, что мы не нарушать должны это пространство, а должны войти с ним в какое-то дружественное состояние, научиться разговаривать. Да? Недаром считается, что на стрелу, особенно когда мы упоминаем стрелы, да, которые с неба на землю посылаются, мы же на самом деле стрелу эту пытаемся отвести от жилья человеческого и вывести ее туда, где необходим дождь, где необходимо участие небесных сил. Туда, где жито, то есть где посеян будущий наш урожай. И вот такого не бывало, по крайней мере, на моей памяти, чтобы не было дождя. Вам в этом году не повезло?
1: Ну, тучки собрались. Дождь пролился уже в Москве, они догнали нас. Но, тем не менее, они появились все-таки. Сначала ничего не предвещало, но...
2: Стояла жара, ни одной тучки вообще на небе не было. Мы там просто думали, жаримся. А потом мы уже выезжали из Новозыбкова, и вот смотрим в сторону Верещак, что-то идет. Мы такие: ну, девочки, следующий год еще подготовимся посильнее, и тогда грянет точно.
0: Да-да-да, надо войти еще в этот контакт, да, чтобы вас поверили... Небесные силы сказали: ну, они по-настоящему это делают, надо им ответить.
2: Ну, мы шибко старались.
0: Ну, а что еще?
1: Мы можем спеть жнивную песню.
0: Давайте.
1: Как раз таки.
2: А уже из другого села.
1: Жнивная песня из села Лопазна, Суражского района, Брянской области.

0: Напою деда старого. Это на кого намек?
1: На мужа.
2: На мужа, вероятно.
0: Вероятно, на мужа, да. Хорошо. Так, теперь у нас какая тема?
3: К мужчинам на Брянщине отношения суровые. Там явно можно предположить, что матриархальный строй главенствует, потому что довольно часто с мужчинами в песнях приключаются самые драматические события.
4: Продают.
3: Да, продают.
1: Но это шуточная песня, все-таки не будем ее брать в расчет.
3: Притаптывают коромыслом. И прочие вещи с ними происходят. Но есть песни, в которых мужчинам благоговейные отношения.
0: Например?
3: Ну, давайте споем песню шуточную.
4: Споем песню из села Верещаки. Слава богу, что мой муж хороший. Где мужчина, вот редкий случай, когда в песнях мужчина вот хороший.
2: Редкий случай. Макака в моей семье, поэтому запеваю ее я.
4: Да. Женщина из счастливых отношений.
2: Слава!

0: Представлю участниц коллектива. Это Анастасия Рублева, Анастасия Иванова, Дарья Карелова. И еще у нас есть одна участница — Дарина Сибурина. Сегодня, к сожалению, ее с нами нет, но вообще нас пятеро.
1: Спасибо огромное фольклорному ансамблю «Простора». Желаю вам на этом пути удачи всяческой, освоения этого богатейшего материала. Дальше он делает что-то невероятное с вашими голосами. Это звучит очень мощно и убедительно. Я думаю, что наши радиослушатели это оценят.
2: Восьмого июля в России отмечают День семьи, любви и верности. В нашем деле семья не только сокровище, данное свыше, но и крепкий семейный фольклорный ансамбль. Вообще все начинается с семьи. Первые музыкальные звуки ребенок, родившийся в любви, слышит от матери, когда она поет ему колыбельную. Затем отец учит играть сына на гармонии или балалайке. Собираясь всей семьей за праздничным столом, дружно поем народные песни. Фольклорный ансамбль семьи Шестопаловых сначала назывался «Креницей», и был он организован на базе Суджанского техникума искусств. Но после известных трагических событий в Курской области все участники коллектива оказались в разных городах. Ансамбль стал семейным. Семья Шестопаловых с самого начала боевых действий на их родной земле помогала нашим военным. Ирина и Евгений привозили на передовую вещи, еду. Своей основной задачей они считают сохранение традиционной инструментальной и вокальной культуры Курской области и воспроизведение образцов этой культуры в исконном виде на сцене. Послушаем в исполнении семьи Шестопаловых самую известную народную пляску села Плехово Курской области «Тимоня».

0: Ириной Шестопаловой и Евгением Шестопаловым в студии «Радио России Курск» беседовал Алексей Русанов.
1: Мы встречаемся в нашей студии с семьей Шестопаловых из Суджанского района. Это уникальный и единственный в регионе творческий коллектив, в котором поют и играют несколько поколений одной семьи. Это хранители традиций. Детей к музыке приобщали с пеленок. Когда те повзрослели, вместе отправлялись в экспедиции, собирали народные курские костюмы, записывали фольклор, а в родном доме, в мастерской создавали музыкальные инструменты из тростника, что растет на болоте. Ну давайте знакомиться с вашей семьей. Сколько артистов в вашем семейном ансамбле, кто и за что отвечает?
2: Каждый человек в нашей семье уникален. В музыкальном смысле у нас каждый отвечает в нашем ансамбле, как и в жизни, так и в музыке, за определенные вещи. Женя, например, у нас в основном играет на ударных инструментах, хотя умеет играть и на кулеле, и на гуслях, и на балалайке. Ритм жизни дает нам Женя, можем так сказать. Вот. Ирина Анатольевна у нас главная игрица, которая заигрывает или играет придувальные на куиклах, а это довольно сложно, поэтому ей даем самую трудную роль, как маме. Я отвечаю, что все слушались в ансамбле. Ариша, она тоже у нас играет и фифкает, естественно, поет. И наш дедушка музыкант, и с Ириной семьи все были предки-музыканты. И вся наша семья с мала до велика поет и сохраняет традиции Юго-Курской области.
3: Руководитель у нас все-таки папа больше, а мама уже там корректирует, где пританцевать.
2: У нас тандем.
3: Ну да.
1: Интересно, конечно же, инструментальная часть. Музыкальные инструменты вы сами создаете?
2: Сами. Ну, есть такие, которые заказываем, которые не можем сделать.
3: Традиционные музыкальные инструменты.
2: Да. Да. Например, вот кугиклы, на которых играют девочки. Мы зимой ездили на реку нашу, на Суджанскую, заготавливали камыш, его сушили, и потом всей семьей вместе с Женей и детьми садились и делали инструменты. Представим такой момент, что у нас Ариша может уронить куиклы и сразу на них наступить, на все. Вот необходимость возникает.
3: Это еще, знаете, есть такая необходимость, очень сейчас смешной будет момент. Евгений Евгеньевич, если заказывают куиклы, а у него нет времени их сделать,
2: и
3: он забирает у меня
2: детей.
3: И у Ариши. И говорит, а я вам сделаю потом. Ну и ждем у моря погоды. Пока не грянет какой-нибудь концерт, тогда садится он и делает.
1: На кугиклах играли преимущественно девушки. Над парнями, мягко говоря, народ подсмеивался, поэтому они играли на рожках. Но традиция передается с молоком матери, как говорится, она же является и фундаментом вашей семьи. Отчего он начал выстраиваться? Пели и сохраняли традиции бабушек и дедушек?
3: С молоком матери, да, вот начнем с этого. Замечательные голоса, замечательный музыкальный слух от папы и мамы. Им легко дается это.
2: У них выхода просто, да. Понимаете?
3: Ну, они в этом живут, да, с утра до ночи. Когда я была маленькой, отучилась я на фортепиано. Говорят, так, будешь поступать в музыкальное училище? Я говорю, ну, конечно, буду. Только там фортепиано нет, есть аккордеон-баян, давай переучивайся. Я еще отучилась на аккордеоне. Ну, и таким образом владела уже двумя инструментами. Закончив музыкальное училище, я поняла, что я хочу петь. Петь народную песню. В этот же период мы встретились с Евгением Евгеньевичем в музыкальный колледж, это уже был, да, или техникум. И вот как-то у нас завязалось такое общее дело, и мы пошли именно в направлении сохранения традиционной народной культуры.
1: Замечательно, что вы продолжаете это важное дело. Участники вашего ансамбля сохраняют традиционную народную культуру, играют на традиционных народных инструментах, кугиклах, рожках, скрипке, балалайке, гармонии, исполняют традиционные наигрыши Курской области – тимоня, подмельничка, батюшка, чеботуха. И прямо сейчас я предлагаю послушать традиционный инструментальный наигрыш юга Курской области «Бессередняя».

0: В нашей программе мы представляли лауреатов всероссийского конкурса «Вся страна». Прошло уже два конкурса. Это замечательное творческое состязание. Оно не закончилось после объявления победителей. Самые яркие артисты обоих конкурсов были приглашены в Бурятию для выступления в гала-концерте. Передаю слово нашей замечательной коллеге в Улан-Удэ Галине Михайловой.
1: В дни Международного бурятского фестиваля «Алтаргана-2026» у жителей и гостей столицы Бурятии была замечательная возможность окунуться в мир этнической музыки самых разных народов нашей большой страны. В рамках фестивальной программы в Улан-Удэ приехали финалисты двух сезонов всероссийского конкурса «Вся страна». И это не случайно, ведь победителями конкурса дважды становились именно представители Бурятии. Важно подчеркнуть, что по условиям конкурса участники должны были исполнить одну песню своего региона, а вторую – по заданию жюри, отражающую культуру народов другого федерального округа. В 2023 году республику на молодом конкурсе представил певец Чингис Ратнаев, а в прошлом году гран-при завоевал молодежный ансамбль маринхуристов Республиканского колледжа искусств. Маринхур – старинный бурятский двухструнный смычковый музыкальный инструмент. Его отличительная черта – гриф, изготовленный в форме головы лошади, а струны сделаны из конского волоса. Руководитель ансамбля маринхуристов Эрдем Дембрылов рассказал, что участие в этом проекте для музыкантов стало новой ступенью к развитию.
2: Это очень интересный проект, так как участвует много наших республик, регионов России. Наш молодежный ансамбль маринхуристов состоит преимущественно из студентов колледжа Чайковского. Поэтому мы готовили эту программу буквально за 1.5-2 месяца. И вот выиграли также гран-при, чему мы очень рады.
1: Именно выступление этого коллектива открыло гала-концерт всероссийского конкурса «Вся страна лучшая» на главной площади столицы республики. Маринхуристы сыграли для земляков интерпретацию русской народной песни «Ой, не темный лес», которая принесла им победу во всероссийском конкурсе.

0: Вот такой получилась обновленная с бурятским колоритом версия русской народной песни, которую исполняет фольклорный ансамбль «Росичи» из Калининграда. И сразу отмечу, что все последующие выступления на гала-концерте «Вся страна лучшая» были в стиле этно-фьюжн. По словам самих участников, этот жанр сегодня близок не только современной молодежи, но и слушателям постарше. И главное, такая подача фольклора и этнической музыки помогает сохранять культурное наследие народов, как, например, делает ансамбль «Лествица» из Ставропольского края. Коллектив уже выпустил 5 альбомов в стиле этно-джаз, а его руководитель продолжает активные исследовательские работы. Основная задача, по словам фольклориста и музыканта Владимира Гуськова, передать мысль предков через современное искусство.
1: И об этом тоже этот проект. Мы начало сборки, мы точка сборки, если хотите, русского этноса вокруг его языка и мультикультурности направлений, локальных традиций. Обращение к народной памяти всегда дело неблагодарное. Почему-то так складывается. Заработать на этом нельзя, но для спасения души очень полезное дело. Вот кто что ценит, да? Наш ансамбль – это этно-джазовый коллектив. Мы поем и, соответственно, играем различные культуры вообще. От Африки до России. Инструментальный состав разный у нас. И у нас есть этнические флейты, этническая перкуссия, гитара, гусли. Основная идея наша – это постараться передать мысли поколений, которые были до нас, современному слушателю, не отходя от аутентичного мелодического восприятия, но погружая его в гармонию джазовую.

0: Еще один гость фестиваля – алтайский певец Урсул, который через песенное искусство сохраняет и развивает традиции своего народа. Особое место в его творчестве занимает благопожелание – традиционные алтайские песнопения. Бурятский зритель тепло принял его выступление, ведь Урсул не только пел, но и рассказывал гостям вечера о значении тех или иных традиций своего народа. Предлагаю послушать, какую роль играют в жизни алтайцев тяняры.
1: Вообще благопожелание – это когда мы не поем, а когда мы проговариваем. Это алхыш сёстер. Ну, как бы благословление, благопожелание, вот алхыш сёст. А когда мы их поем, это уже называется тяңары, тяңар хожон. Вот в стилях алтайских, да, традиционного песнопения тяңары. Мы их исполняем по всем важным праздникам, на свадьбах, на рождение ребенка, когда им исполняется один год. У нас даже есть огромные большие сборники тяңаров на все случаи жизни, на все праздники. Это тоже передается вот так вот и исполняется.

уважаемые слушатели, представляю вам выступление заслуженного коллектива народного творчества России Нерехтского рожечного хора из Костромской области. Когда музыканты вышли на сцену, на мгновение вся площадь Совета в столице Бурятии замерла. И многих удивил состав коллектива, среди которого оказались музыканты серебряного возраста, простые дедушки, которых можно встретить в каждой деревне. А вот музыка, которую они исполняют, уже редкость, как и сами рожки. И зрителям, пришедшим на концерт, посчастливилось услышать выступление этого уникального коллектива и вместе с ним звучание пастушьего рожка.

За короткое эфирное время нам не удалось передать всю музыкальную палитру гала-концерта «Вся страна лучшие». Но поскольку Бурятия заслужила право принимать лучших участников всероссийского конкурса «Вся страна», разрешите завершить наш рассказ выступлением обладателя гран-при бурятского певца Чингиса Ратнаева, который стал финальным аккордом этого праздника этнической музыки. Ведущая службы радиовещания ГТРК «Бурятия» Галина Михайлова.

Спасибо Галине Михайловой за прекрасный материал. И хочу пригласить к радиоприемникам и цифровым гаджетам всех слушателей фолк-альбома «Радио России» в следующую субботу. Мы вновь окажемся в атмосфере конкурса «Вся страна 2025». Будет радиоконцерт. Вторая часть. Что хорошо получается у наших северных соседей финнов, так это танцевать и сочинять польки. Марк Кулеписта занимается этим уже 57 лет. Сейчас ему 62. Впервые он сыграл полечку на аккордеоне в 5 лет. И сегодня он один из главных композиторов своей страны, работающих в стиле неофолк-полька. Но мы послушаем его вальс. Кстати, везде пишут, что он играет на аккордеоне, но на фотографиях в интернете вы сможете увидеть в его руках кнопочный мини-баян. Поясним, в Европе баян – аккордеон. Программу подготовила и провела Людмила Осипова, режиссер Наталья Замиралова.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Владимир Феофанов. Главное событие к этому часу. Подразделения группировки российских войск «Север» освободили населенный пункт Бачевск в Сумской области. ФСБ рассекретило архивные материалы о событиях 1943 года, известных как «Волынская резня». Более половины месячной нормы осадков выпало за несколько часов в некоторых районах Санкт-Петербурга в субботу. Далее подробно. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Бачевск в Сумской области. Подразделения группировки «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери противника составили свыше 210 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
2: Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны в районах Песчаного карьера, Красного лимана, Шейковки, Моночиновки, Святогорска и Щурова. Потери противника составили свыше 210 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 15 автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы.
1: По данным Минобороны России, средствами ПВО за сутки сбиты 445 украинских беспилотников, 2 управляемые авиабомбы и 2 крылатые ракеты большой дальности. ФСБ рассекретило архивные материалы о событиях 1943 года, известных как «Волынская резня». Опубликованы в частности сведения об одном из самых жестоких участников расправы над мирными жителями. Дмитрий Купяк и его банда орудовали в Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях. О преступлениях украинских националистов Зинаида Курбатова.
3: Рассекреченные ФСБ документы касаются злодеяний, совершенных членами банд Украинской повстанческой армии, запрещенной в России, на территории Западной Украины в период с 1943 года и до осени 1945. Один из фигурантов – Дмитрий Купяк по прозвищу Клей, уроженец Львовской области. Он собрал группу, которая зверствовала в Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской областях. Уничтожали и грабили поляков, не жалели стариков и младенцев, забивали, сжигали живьем, сбрасывали в колодцы. Волынская резня, так эти злые деяния в отношении поляков вошли в мировую историю. Очень характерно, что пик резни – лето 1943-го, когда стало ясно, что Красная армия побеждает. Дни 11 июля, 12 июля 1943-го поляки помнят особо. Это так называемое «кровавое воскресенье» на Волыни, когда геноцид польского населения бандитами УПА, организации, запрещенной в России, достиг апогея. За сутки украинские националисты, террористы атаковали одновременно, по мнению польских историков, около 100 населенных пунктов 11 июля и около 50 12 июля. Нападали даже на несчастных, которые пытались укрыться в костелах. Только лишь в храме села Заблотти убили 76 человек. За эти два дня убили 11 тысяч мирных поляков. Впрочем, как видно из рассекреченных нынче документов, банда Клея, то есть Купяка, зверствовала и после освобождения Красной армии оккупированных территорий. И после окончания Великой Отечественной. Убивали этнических поляков, советских офицеров, председателей колхозов, членов партии. Розыском таких преступников занимался СМЕРШ, а после освобождения от оккупации НКВД, НКГБ Украинской ССР. В 1964-м издали справочник с грифом «Секретно», где перечислили

0: Его сожительница, как свидетельница, дала показания. Цитата. «Клей говорил, чем больше будет убийств, тем покорнее будет население. Самостоятельную Украину можно завоевать только методом террора». Конец цитаты. Советское правительство отправило ноту Канаде, требуя выдачи военного преступника. Канада не выдала. Там была и есть мощная диаспора украинских националистов. Волынская резня – камень преткновения в отношениях Украины и Польши. Поляки не забывают страшной страницы геноцида и требуют извинений от Украины на официальном уровне. Нынешнее решение украинского руководства о создании пантеона украинских героев, куда входят бандеровцы, головорезы, уничтожавшие мирных поляков, все больше обостряют отношения двух стран. Зинаида Курбатова, Вести.
1: Более половины месячной нормы осадков выпало за несколько часов в некоторых районах Санкт-Петербурга в субботу, сообщил городской водоканал. Дождь продолжает свое движение по Петербургу. В некоторых районах города за несколько часов выпало свыше половины месячной нормы осадков, говорится в телеграм-канале предприятия. Так, в субботу сверхрасчетные дожди зафиксированы в 8 районах – Приморский, Кронштадтский, Петродворцовый, Колпинский, Пушкинский, Красносельский, Калининский и Курортный. При этом, в частности, в Пушкинском районе выпало более половины месячной нормы осадков, в Калининском районе – половина месячной нормы. Водоканал отмечает, что городская система водоотведения работает в режиме максимальной гидравлической нагрузки. На некоторых участках фиксируется локальное скопление воды, которое постепенно уходит в канализацию. Очень сильный ливень обрушился также на Москву и Подмосковье. Но стихии есть еще чем удивить жителей Москвы и области. Вот что заявила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
2: Воскресенье – это, наверное, будет пик непогоды. И в ночь, и днем воскресенья дожди могут быть местами сильными, с грозами в отдельных районах и град. И по-прежнему прогнозируются порывы ветра в Москве до 15-17 метров в секунду.
1: На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести.
3: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Уфа одержала победу над ленинградцем в матче первого тура футбольной первой лиги. Встреча в Уфе завершилась со счетом 3-0. Красноярский Енисей одержал победу над ульяновской Волгой 2-1. В составе победителей дубль оформил Родион Пичура. Велес переиграл Нефтехимик 1-0. Мяч добил Александр Шубин. Полузащитник Даниил Лисовой перешел в махачкалинский футбольный клуб «Динамо» на правах аренды из Нижнего Новгорода, сообщается в телеграм-канале клуба РПЛ. Спортсмен будет выступать за «Динамо» до конца сезона 2026-27. В разные периоды карьеры полузащитник играл за московское «Динамо», кипрский «АЭЛ», израильский «Маккаби» и тульский «Арсенал». Виктория Сазонова завоевала золотую медаль чемпионата России в современном пятиборье, который прошел в Москве. Второе место заняла Амина Тагирова, третьей стала Яна Соловьева. У мужчин золото завоевал Андрей Зуев, а второе место занял Егор Громадский, тройку лидеров замкнул Петр Борщев. Никита Кудрявцев и Василиса Шуренкова одержали победы в первый медальный день Кубка Кремля по прыжкам в воду. Соревнование проходит в Москве. Кудрявцев победил в прыжках с вышки, Шуренкова стала лучшей в прыжках с трехметрового трамплина. Баскетбольный клуб «Уникс» объявил о подписании контракта с форвардом Александром Гудумаком. Соглашение с 33-летним российским баскетболистом заключено по схеме 1+1. В прошлом сезоне Гудумака представлял московский клуб «МБА МАИ», которому помог завоевать первый в истории клуба Кубок России, а также выйти в плей-офф национального первенства. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. Сегодня воскресенье, 12 июля, в Хабаровске плюс 28, плюс 30, переменная облачность, кратковременные дожди, гроза. В Петрозаводске плюс 25, плюс 27, переменная облачность, утром небольшие дожди. В Нижнем Новгороде плюс 19, плюс 21, облачно с прояснениями, временами дожди. В Сочи плюс 27, плюс 29, небольшая облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков. Днем в городе на Неве плюс 28, плюс 30. В Москве облачно, временами дожди.

0: Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
1: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада». По средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда.
2: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
4: Помните про Илью Муромца? Не знаю, там 33 года на печке лежал с паузы.
5: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
6: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны.
7: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Радио России. Культура.
8: Отзвуки театра. Авторская программа Александра Калягина.
9: Здравствуйте, дорогие мои радиослушатели. Рад еще раз и еще раз говорю, что я очень рад нашей встрече с вами. Сегодня я вам хочу представить молодую, известную, талантливую актрису, с которой вы знакомы по фильмам, по спектаклям, и которая, видимо, нам попробует рассказать что-нибудь о себе. А сейчас я ее представлю. Виктория Евгеньевна Исакова.
10: Здравствуйте.
9: Здравствуйте, Виктория.
10: Здравствуйте, Сан Саныч.
9: Виктория Евгеньевна Исакова. Молодая, красивая, симпатичная, талантливая. Я обязан это сказать. А теперь я прочту Вика. Можно так? Вика, да?
10: Конечно, пожалуйста.
9: Вика, я прочту сейчас то, что есть на сайте, а вы уже поправите меня. Виктория Евгеньевна Исакова родилась, выросла, что меня потрясло, Хасавюрт.
10: Да, почему же потрясло?
9: Ну, это очень горячая точка в Дагестане.
10: Нынче,
9: и вообще в России.
10: Горячая точка, да-да-да.
9: Но была.
10: Когда я родилась, все-таки там было все-таки как-то поспокойнее, наверное.
9: Так, лауреат премии правительства Российской Федерации, я не буду называть года, премии «Чайка», премии «Триумф», премии правительства России в области культуры за сериал «Оттепель». Вспомнили, дорогие радиослушатели? Вот, «Золотой орел». Отец Евгений Исаков – поэт, бывший администратор футбольного клуба «Анжи».
10: Это, наверное, футболистам будет интересно, да? Любителям футбола.
9: Нет, специально. Ну, футболист, может, не служит нас. Бывший генеральный директор клуба «Видное» и так далее. Мать-домохозяйка. В 13 лет переехали в Москву. Трое детей.
10: Но это не
9: в
10: у
9: семье
10: меня
9: Исаковых.
10: Трое детей.
9: Я еще раз. В да. семье Исаковых.
10: Да-да-да-да-да.
9: Трое детей, две дочери и один сын. Вика младшая написано. Угу. Ну, и дальше написано, что причиной переезда было зачисление брата в школу Олимпийского резерва и так далее. И дальше вы будете уже мне
10: рассказывать.
9: И нам всем рассказывать.
10: Угу.
9: Прочитав кое-что, ну вот из вашей биографии, я хотел бы, чтобы вы сами сказали. Вика, написано, Виктория Исакова сделала по-своему. Что значит по-своему?
10: Это со своей жизнью я по-своему распорядилась своей жизнью?
9: Поступила в РАТИ ГИТИС.
10: Да, ну, конечно, по-своему, естественно. Но мне кажется, мало родителей жаждет для своих детей актерской карьеры и такой судьбы непростой. Вот, мои-то совсем уж никак не хотели.
9: Отговаривали?
10: Ну, это было так неожиданно, на самом деле, для моих родителей это было неожиданно. Да и для меня, в общем-то, это было неожиданно. В общем, это случилось как-то в один день, это решение пришло. И мои родители были в бешенстве просто. Не то чтобы отговаривали, а были в каком-то...
9: А в каком смысле, Вика, вот мне тоже интересно будет, в каком смысле вы почувствовали, что вы хотите сцену?
10: Да не почувствовала я ничего.
9: Что вы? Кривляние.
10: Я могу почувствовать, могла почувствовать в 16 лет. И это было абсолютно решение...
9: Вы ошибаетесь. Есть люди, которые чувствуют, понимают, что без сцены жить нельзя.
10: Ну, не было у меня такого чувства.
9: Назовите, как хотите. Почувствовал, другой...
10: Значит, это было совершенно случайно все произошло. Я училась в школе, которая находится рядом, вот прям рядом с Российской академией театрального искусства, напротив театра Маяковского. И мы гуляли там, мы все хаживали мимо дворика, в котором сидели студенты. И, конечно же, все и девочки, и мальчики с придыханием говорили: «Боже, артисты, артисты, там артисты!» И все мечтали туда каким-то образом прильнуть к этим группкам, которые именно сидели во дворике, в общем-то. И когда я заканчивала школу, начались вступительные экзамены в российскую, ну, во все институты, но я только в Российскую академию пошла на тот момент, когда мне было 16 лет. И пошла, узнала, что нужно для поступления. Выучила это все и пришла. И, в общем, каким-то чудесным образом туда поступила. Отучилась там буквально несколько месяцев и ушла. И уже вот в следующий раз, когда я поступала, на следующий год я поступала уже осознанно и уже понимая, чего я хочу, и уже даже понимая, куда бы я хотела, я уже поступала в школу-студию МХАТ.
9: Вика, а что случилось за эти полгода?
10: О, ну там ничего такого, в общем, случилось... Какая-то первая влюбленность, которая меня совершенно отвлекла от учебы. И, в общем-то, голова была занята совсем другим. И я поняла, что...
9: В школе?
10: Нет, это в институте уже. В институте. Ага. Именно поэтому я, собственно говоря, и как-то бросила институт. И... Вот. А институт-то, первый курс института, все помнят, что это такое. Это требует же какого-то 24 часа в сутки театральный институт. Это никаких влюбленностей.
9: Конечно.
10: Только если с соседом по партии, в общем-то.
9: Ну, это из тех рассказов, когда я пришла помогать подруге, приняли меня.
10: Да-да-да, вот это часто очень так бывает.
9: Да-да-да.
10: Вот. А потом уже осознанно на следующий год поступала к Олегу Николаевичу Ефремову на курс и, слава богу, поступила.
9: Я очень рад, что вы учились у Олега Николаевича Ефремова. Это
10: и у Рома Тхачевкозыка, Козыка,
9: учитель
10: Грусникина,
9: Рома друг,
10: Алла Борисовна Покровская.
9: Да, прекрасно. Вообще у вас учителя прекрасные. Грусникин,
10: да,
9: Ефремов и Покровская уж. Вика, вы прекрасно сыграли в фильме, который я очень хорошо помню, «Остров».
10: Спасибо.
9: В роли девочки, как ее зовут?
10: Одержимый
9: бесами,
10: да. Да. Да,
9: ну так. Просто для меня это открытие было, и я очень рад, что появилась актриса, которая может, не боится и мастерски все это делает.
10: Спасибо.
9: Вика, теперь расскажем дальше. Вы закончили школу-студию МХАТ, угу, и были сразу приняты...
10: В Московский художественный театр.
9: Почему ушли тогда в театр Пушкина?
10: Это такая история, которая, ну, ушла, потому что так сложилась судьба на самом деле. Потому что Олега Николаевича не стало, а мы были... Я была взята в труппу театра в числе еще 8 студентов, моих однокурсников. И это была студия молодых актеров при МХАТ имени Чехова. И мы были очень в таком каком-то привилегированном положении. Я сыграла там две главные роли за сезон, и мои однокурсники тоже. То есть у нас была возможность делать что-то свое абсолютно. Роман Ефимович и Дмитрий Владимирович этим руководили, нашей этой студией. У нас была какая-то очень такая ситуация, продолжение студенчества, в общем-то, в хорошем смысле этого слова. Потом не стало Олега Николаевича Ефремова, и это все как-то рассыпалось. И уже пришел Олег Павлович Табаков, и ему это было не нужно, у него были свои ученики, своя какая-то история. И когда стало ясно, что, в общем-то, все меняется, у Романа Ефимовича Козака появилось предложение возглавить театр Пушкина. И он предложил мне пойти за ним. И я, в общем-то, это сделала с радостью. На тот момент это было не важно, какой именно театр, это было важно, что это Козак. Даже выбора никакого тут не было. Конечно же, я пошла бы за ним.
9: Это правильно, это правильно. Идти надо за человеком, ну, а да. не за именем. Потому что можно быть в МХАТе, можно быть в любом другом театре. Но главное, кто с вами работает, очень правильно. Вика, вы очень много сыграли, конечно. Очень много сыграли, так прочтешь, просто диву даешься. Это хорошая биография у вас, правда. И с кино у вас сложилось прекрасно, и фильм «Оттепель», и Марина Цветаева, которая вас еще раз вознесла на Олимп. А, Вика, вы в чем чувствуете, вот простите за нашу, вы такая опытная, такая вот молодая, красивая. В чем вы чувствуете все, скажите честно, неудобство профессии? В чем ее, с вашей точки зрения, по-настоящему боль? Только не говорите занятости, это все
10: да
9: понятно.
10: Нет,
9: вот
10: ну,
9: в чем
10: по-настоящему...
9: боль? Только подождите, послушайте
10: да,
9: меня.
10: Да, да.
9: Боль профессии. Боль. Особенно, когда у вас не получается. Я понимаю, что у вас многое получается.
10: Нет,
9: но...
10: это вовсе не так. Вот это вот получается, это уже не мое. То есть это уже не про... То есть это уже зрительское. Это уже зрители пришли, увидели, либо пришли в театр, сели в зрительный зал и увидели, и оценили, что это получилось, да, или кино точно так же пришли в кинотеатр или сели в телевизоров. А я помню, когда-то очень давно я начала репетировать в пьесе «Чайка» Нину Заречную. Это был спектакль Олега Николаевича Ефремова, и он полностью менял вот основной состав на молодых, на своих студентов. Я начала репетировать, это было все. Ну, ничего, мне ничего не получалось, это было чудовищно. Я после очередной репетиции что-то сижу, плачу, как-то говорю, что как, ничего, я не понимаю вообще, что делать. А мы как-то все это было так, это постоянно рефлексия бесконечная. И говорю, что же делать, вот это когда-нибудь же кончится? А это, ну, мне там 21 год, наверное, на тот момент. И Олег Николаевич мне говорит, это никогда не кончится. А если это кончится все, то профессия, до свидания. Настоящее, по-настоящему. Поэтому это постоянная рефлексия. Постоянная, ну, у меня так, по крайней мере. Я искренне завидую и восхищаюсь людьми, которые могут сказать, у меня все супер, у меня все отлично, я вообще на коне, у меня там роль сложилась, это все сложилось. Никогда вот этого ощущения, и сейчас не лукавлю и, ну, не придумываю ничего, и не жалуюсь, это просто так. Это бесконечная рефлексия, что на театре, что в кино. Мучительное. Ты до последнего не понимаешь вообще, что правильно, неправильно, куда ты двигаешься и вообще что...
9: Вика, у вас были такие...
10: Мучения.
9: Понятно. А у вас были такие неудачные роли, которые вы вынуждены были играть?
10: Да. Да.
9: И уже все, дата премьеры или да. фильм, к примеру, какие?
10: Хотите, чтобы я назвала, да?
9: Угу.
10: Это то, что я считаю... Ладно, был спектакль, ну и кино таких много у меня, кино достаточно большое количество, но был спектакль, это его делал Роман Ефимович Козак, назывался он «Поздравляю с будним днем», шел в театре имени Пушкина, спектакль на четверых человек, и я играла там главную роль, и это было очень тяжело и мучительно, и я... Вот до последнего. И он не так долго прошел, но, по-моему, 2 сезона мы его сыграли в театре. И каждый раз, выходя на сцену, это было для меня прям мучение, потому что я ничего не понимала. Не понимала, как изменить, и он не сложился. Возможно, неудачным распределением меня на главную роль. И я не буду говорить про своих партнерах, но у меня было достаточно тяжелое впечатление от этого спектакля. Вот. Этот спектакль. Хотя при этом были замечательные спектакли, в которых я участвовала, спектакли Романа Ефимовича, которые были потрясающими. И работать с ним было фантастически интересно. Но вот этот спектакль не сложился именно по моим ощущениям. Есть спектакль, который идет и сейчас. Это совершенно потрясающая пьеса, другие. Это «Вишневый сад» Чехова, где я, опять же, играю главную женскую роль. И это очень сложно. То есть это не то, чтобы не получился спектакль.
9: Кто ставил, простите?
10: Его ставил Володимир Зоев. Угу. Он не то, чтобы не получился. Это замечательный спектакль. Замечательный, в котором очень много интересного. Он живой невероятно и очень необычный, и очень по-новому прочитан. Но у нас с Володей, когда мы репетировали, было несколько моментов, в которых мы не сходились. И я просила его очень какие-то вещи фиксировать. А он говорил мне о том, что мы не будем ничего фиксировать, это будет для тебя как подарок. Каждый раз ты будешь выходить на сцену и играть новый спектакль. И это продолжается до сих пор. И мы играем уже третий сезон. И каждый раз я выхожу в полном, вот как котенок, брошенный в воду. Я вообще не понимаю, что будет дальше, и как спектакль пойдет по моей, вот именно касательно моей роли, и как эта роль будет развиваться, и как сложится. Он действительно каждый раз новый, и каждый раз новые ощущения у меня. Но бывают спектакли, когда все идет потрясающе, и когда ты просто ощущаешь прям какой-то прилив энергии, и когда это здорово, а бывает, что не идет, и тогда это очень тяжело. Не знаю, надо ли это присоединить к моим неудачным ролям. Я не думаю, что это неудачная роль. Я думаю, что это просто такой мучительный процесс, который я проживаю каждый раз.
9: Это в МХАТе?
10: Нет, это в Театре имени Пушкина.
9: Ну, Мирзоев, он талантливый, сложный режиссер.
10: Очень сложный, безусловно. И в какой-то степени он сделал мне этот подарок, о котором он говорил, что каждый раз это будет новая, заново рожденная роль. Это действительно существует, но каждый раз это мучительно. Вы сами прекрасно знаете, как сложно эти роли рождать. И вот у меня это происходит каждый спектакль. Поэтому это не неудача, а это просто мучительный процесс, который, думаю, для меня как школа, ну, очень, очень здорово это, иметь, конечно, такую школу. Но это происходит каждый раз.
8: Вы слушаете авторскую программу Александра Калягина «Отзвуки театра».
9: Дорогие радиослушатели, я представляю Викторию Евгеньевну Исакову, Вику Исакову. Очень талантливого человека и молодую, красивую актрису. Я обязан это сказать. Вика, а кто для вас из известных, может, неизвестных, из современных российских или зарубежных, кто из вас идеальный и кому бы вы хотели, ну, не то что подражать, но, во всяком случае, следовать каким-то таким вещам, заветам, когда вы видите работу этой актрисы или актера? Есть такие?
10: Алиса Брунна Фрейндлих, наверное, которой мне все нравится, вот все. От самого начала до сейчас.
9: Еще.
10: Ну, Олег Николаевич Ефремов был таким, конечно. Ну, много европейских актрис, которые мне очень нравятся. Но вы говорите о том, кому бы мне хотелось подражать, но это подражание скорее в жизни, нежели, ну, как человек развивался, да, и как... Я постоянно возвращаюсь, конечно, к тому, что говорили мои педагоги мне, и Олег Николаевич всегда говорил, очень много с нами говорил про этику какое-то поведение. И вот какие-то поведенческие вещи, они для меня вообще основополагающие, так и остались. Говорят, да, что хорошему артисту можно простить все абсолютно и забыть, если он гений. Но не считаю, что это так. Для меня, конечно, очень важно, какой человек. Я называю там Алису Брунну, и вот мне, может быть, мне кажется, я не знаю, но это какой-то прям действительно человек, которому хочется подражать. И хочется так жизнь прожить.
9: Я это имел в виду. Виктория, а что бы вы себе пожелали вот так?
10: Хотела бы, чтобы и в 60, и в 70, и в 80 были роли. Это же смысл жизни. Я уже без этого не понимаю, как жить.
9: Ну, у вас бывает простое?
10: Да.
9: Бывает? И как вы их переживаете?
10: Ну, я их не очень чувствую, потому что я все-таки, ну, работаю в театре очень много. Поэтому так или иначе я играю там 8-10 спектаклей каждый месяц. И даже если я ничего не выпускаю долгое время нового, и даже если я не снимаюсь в кино по какой-то причине, то в любом случае я репетирую. Но, конечно же, я переживаю. Вот, допустим, у меня чуть больше полугода назад я совершенно осознанно приняла решение, что мне надо там чуть-чуть притормозить остановиться с кино каким-то моим существованием, потому что это все такое одно и то же, одно и то же. Ты используешь себя, тебя используют в одном и том же качестве, и ты уже сам себе, в общем-то, поднадоел слегка. Это даже не потому, что ты видишь, что перебор, а просто должен произойти где-то набор для того, чтобы там отдать, потому что там это только отдать. И вот я приняла такое решение. 2 месяца спокойной жизни, потому что я репетировала в театре, мы выпускали

0: новый спектакль. Я как-то была занята постоянно. А дальше, вот это уже длится полгода в целом, да, и я приняла решение, что это будет около года примерно длиться. 2 месяца я была спокойна, а потом это паника. Паника, что ты понаотказывался, что ты говорил всем нет, нет, нет, звоните через полгода, звоните там через 6 месяцев, 7 месяцев, 8 месяцев. А дальше у тебя паника, что тебе больше не позвонят. Но сейчас вот вроде как планы есть, поэтому подуспокоилась немножко. А так, конечно же, это тяжеловато. И страшно выпустить.
1: С одной стороны, меня очень радует Виктория Евгеньевна Исакова у нас сегодня в гостях, дорогие радиослушатели. Я хотел бы 2 слова сказать. С одной стороны, меня очень радует то, что вы говорите, как вы формируете в себе эту паузу.
0: Но она искусственно созданная.
1: Формируете, это очень хорошо. Потому что актер должен понимать, что если все на месте, все талантливо, суетиться не надо. Вспомнят. Придут, вспомнят, предложат. Для всех вы уже, как бы сказать, одна из наших звезд. Поэтому дай Бог, чтобы вы и дальше нас радовали, поражали, удивляли, и чтобы мы вами восхищались. Это то, что надо.
0: Валерий Петрович Тодоровский, когда давно, 7 назад, 6 назад, мы с ним встретились случайно на съемке какой-то передачи, и говорит мне: ну, что вы делаете, чем вы сейчас заняты? Я говорю: Валерий Петрович, ничего не делаю, вот и играю в театре несколько спектаклей, ничего не делаю, в кино не снимаюсь. А давно вы уже, мне говорит, давно вы уже вот в таком? Я говорю: да, уже очень давно, вот уже там 4 месяца. Он мне говорит: вы с ума сошли? 4 месяца. Годами набирают для того, чтобы сыграть потом ах, какую роль. Годами. Я говорю: а где же эта роль? Вот где эта роль? Вот я годами жду, где же она? Он говорит: придет. И потом позвонил мне через несколько месяцев буквально после этого разговора и позвал на пробы к себе вот как раз в сериал «Оттепель».
1: Очень хорошо.
0: И я тогда думала: вот, напросилась.
1: Слава богу, не я один такой прозорливый. Вика, мы много узнали о вас. И мне бы хотелось просто предложить вам, если вы, конечно, сможете, или почитать, или спеть. Я думаю, это будет очень приятно для наших радиослушателей. А для меня тем более.
0: Моя первая роль в кино была в телевизионном фильме «Дневник убийцы». И эта песня возникла случайно на съемочной площадке, и она оказалась в картине. И вот я могу ее, наверное, спеть. И она акапельна, для этого не требуется никакого инструмента, никакой группы.
1: Попросим.
0: Да. Попробуем.

0: Большое спасибо, Виктория.
1: Дорогие радиослушатели, сегодня в гостях была Виктория Евгеньевна Исакова, которую мы рады всегда увидеть и здесь, и в кино, и в театре. Счастья вам, Вика.
2: Спасибо. Ну, спасибо огромное, что пригласили. Мне было очень приятно.
1: Тебе спасибо. Итак, дорогие мои радиослушатели, а мы с вами встретимся через неделю в это же время. Всего хорошего. До свидания.

0: радио России.
1: Ни пуха, ни пера. Авторская программа Николая Мамулашвили об охоте и не только.
2: Здравствуйте, уважаемые друзья. Я Николай Мамулашвили. Сердечно всех приветствую. Хочу напомнить, что программа «Ни пуха, ни пера» – это программа не только об охоте и про охоту. Думаю, что она, прежде всего, о хороших людях. В последнее время понятие «охота» у некоторой части населения вызывает, увы, неприятие. Однако, уверяю вас, все охотники, как правило, достойнейшие люди. Охотясь, они не берут, не отнимают у природы ничего лишнего. Они любят и ценят природу, и очень бережно к ней относятся. С вашего позволения, я немного перефразирую слова Ивана Сергеевича Тургенева, нашего классика и, кстати говоря, охотника, который сказал примерно следующее. Как-то в поле я встретил страстного охотника, отличного человека. И прямо сейчас я хочу представить двух страстных охотников, а следовательно, по Тургеневу, да и не только по Тургеневу, отличных, прекрасных людей. Это Антон Кирьянов, он главный охотовед военно-охотничьего общества Общероссийской спортивной общественной организации. Антон, здравствуйте, спасибо, что заглянули к нам.
3: Доброго.
2: А вот вместо у второго микрофона занял уже хорошо знакомый вам по нашим прошлым программам Алексей Беляков. Журналист, писатель, редактор отдела «Природа и охота» журнала «Охота и рыбалка» и мой большой друг. Алексей, спасибо, что не забываешь нас.
4: Спасибо, Коля, что не забываешь меня приглашать.
2: Ну, куда мы без тебя? Всегда, всегда рады. Друзья, предлагаю сегодня поговорить на, по сути, мастер-классом от опытнейших друзей подвел к этому выбору.
3: Отец у меня был охотником, но в момент, когда я уже вот подрос, он не занимался охотой. Ну, у меня, соответственно, была старшая сестра, и ее муж был страстным охотником. Он был зайчатником, он с гончими мотался по охотам по зайцу. И, соответственно, когда я приходил к нему, и он там зайца разделывал, для меня это была такая страсть. Мне было 7-8 лет, когда я приходил к ним домой, к сестре домой в гости, и говорил: «Татьяна, а где у вас ружье?» Она говорит: «Ну, в сейфе». Я говорю: «Когда придет Олег, я хочу просто посмотреть». Он доставал ружье, я на него смотрел, я не мог просто глаз оторвать. Это был, наверное, ИЖ-58. Вот. Мне было возраст, наверное, до 10 лет. Соответственно, потом как-то раз муж сестры взял меня на лодке с собой капкан проверять. Тогда андатор ловил. Я вообще тут заболел. И в возрасте 11 лет я поймал первую крысу. Вот. В возрасте 12 лет я поймал первую норку и куницу. А в возрасте 13 лет я уже освоил капканный промысел и добывал, наверное, ну, если не сотнями, то десятками андатр.
4: Вот были времена, когда не нужно было ждать

0: 21 года, чтобы вступить в охотничье общество.
1: Билет я охотничий я получил. Он был не охотничий билет, он какой-то кандидат в
0: охотничий.
1: Кандидатский, да. Он был такого оранжевого цвета. И на основании него я получал путевки, и я андатор охотил законно абсолютно. Мне выдавали путевки, но, может быть, не на то количество, которое я добывал, но путевка у меня была. Сейчас 16 лет можно охоту осуществлять, поправки, именно капканный лов, поправки в закон внесены. Граждане, достигшие 16-летнего возраста, могут получить охотничий билет, соответственно, заключить путевку, договор, получить разрешение и в угодье с собаками, с птицами ловчими и, соответственно, капканный лов. Но в то время мы охотились с ногозахватами. Ну, в общем, страсть у меня была с детства, просто сумасшедшая.
2: А я мечтал, когда мне было лет 7 или 6, когда папа возвращался с охоты, и я просил, чтобы он привез бы гильзы. Запах, я нюхал эти гильзы стреляные. Красные, зеленые и синие.
3: Я вот как сейчас помню. Я не знаю, для большинства людей, которые хоть раз охотились, или вот запах пороха, он своеобразный. Но вот я как-то кому-то стал рассказывать, что вот, говорит, ты не понимаешь, это же запах. Он говорит, ты что хочешь сказать, что я пороха не нюхал?
2: И он говорит, не в этом смысле. Алексей, ну а коротко, твоя первая охота. И вообще, вот как ты пришел?
3: Я пришел в охоту из науки, скажем так, экспедиции, первые студенческие поездки. У меня тогда был друг, он, собственно, и сейчас до сих пор у меня остался, но он один из самых лучших моих друзей, но вот, который решил меня привести в охоту. Это была его большая ошибка, потому что в экспедиции ездишь, как зоолог, ты постоянно добываешь животных. Животных добываешь для каких-то научных целей. И я в какой-то момент ощутил, что мне нужно еще какое-то оправдание, чтобы ездить куда-то на природу. Вот. И я, наверное, таким же способом пришел потом в фотографию. То есть мне не хотелось все время стрелять с оружием, к тому же межсезонье хватает. Ну, вот. И я вдруг мне стало не хватать этого времени, вот о чем заняться. Также пришел и в фотографию, в анималистику, скажем так. Но, собственно, вот сам приход был именно такой. И первая охота была, наверное, как у всех, охота была на вальшнап и на глухаря. На глухаря была настолько запоминающаяся. Мы ехали на ГТС-ке, на лесовозе. Причем заезжали, бог знает куда, ощущение было, что ты едешь не по лесу, а по какой-то воде, потому что просто беспрерывно кругом сплошная вода была. Ехал, скажем так, человек организованный, он был слегка под шофе, когда нас вез. И когда выезжали обратно оттуда, он сказал, мы не поедем напрямую, чтобы там не было какой-нибудь инспекции. Поедем вот по тропочке. Что такое выезжать по тропочке? Для меня был полный шок. Он просто ехал своим трелёвщиком, разваливал деревья в разные стороны. Почему он решил, что если там инспекция, она сюда не приедет, когда едет трактор?
2: Потому что мы под шофе.
3: Да, наверное, да. Я был в шоке в полном. Но действительно, как бы на первой охоте. И потом я просто заболел с охотой с собакой, наверное. И это уже все было. То есть меня оттуда было не вытащить.
2: Вот с высоты пройденного пути, с высоты опытного и мудрого охотника, опытных и мудрых охотников, что нужно знать начинающему охотнику?
1: Я всегда отмечаю, это техника безопасности при использовании охотничьего оружия, при нахождении вообще, то есть в дикой среде. То есть техника безопасности обращения с оружием, с огнестрельным, да даже и с холодным. То есть жизнь и здоровье человека, она превыше всего. И здесь это каждый начинающий охотник, или который стремится стать им, он должен освоить и понимать. Второй, конечно, аспект – это знание повадок животных, соответственно, различия, отличия самок и самцов, и знание законодательства, которое регламентирует добычу, то есть тех или иных видов. Потому что, допустим, если мы берем весеннюю охоту, она многими нами, охотниками, любима. То есть это охота с подсадной на селезня. Самку ни в коем случае добывать нельзя, это же приплод. То есть одна изъятая самка, скажем, из среды обитания, даже случайно, это потеря 10 утят, как минимум. Дальше, соответственно, то есть, ну, различия животных и птиц, то есть чтобы понимать, что можно, что нельзя. Вот они, эти основы, которые охотнику необходимо знать. Первое, это очень важный момент, все-таки техника безопасности, правила безопасности, опять же, правила самой охоты, как это происходит, и различия видов, то есть это основные, наверное, три кита.
3: Ну, интересно, Антон, на самом деле, подошел с точки зрения действительно человека, который охотился с детства, там, ну вот, а у меня с детства, поскольку я пришел, собственно, и в зоологию, и в охоту из юнацкого детства, вот для меня, как бы, на первом месте, наоборот, всегда стояло знание внешнего, ну, животных и животного мира. И мне кажется, что начинать как раз нужно с него, если молодого охотника учить. И вот тут прям вот правильно Антон говорит, что как вот на пирамидку надеваются колечки, вот техника безопасности. Потому что обращение с оружием, оно придет следом, потому что не сразу человек, приходя в охоту, он сначала должен понимать, на кого он охотится, как, на способы. А отсюда уже оружие будет следующим. Не зная нашего законодательства ни оружейного, ни охотничьего, ты не сможешь владеть оружием.
2: Конечно, все правила безопасности, все пункты, они важны, но вот самые важные, самые главные, на которых всегда нужно обращать внимание.
1: Это коллективные охоты. Это самое, скажем так, небезопасное действие, когда большая группа людей с охотничьим оружием собирается в определенном месте. Соответственно, есть люди, которые стоят на номерах, есть люди, которые выгоняют зверя на эти номера. Вот здесь это это в первую очередь каждый охотник должен быть в ярких элементах одежды, либо это, то есть сейчас по правилам у нас это, соответственно, светоотражающие жилеты, и, соответственно, соблюдение требований, если поставил егерь или охотовед на месте, ни в коем случае с места нельзя сходить, как только вы сошли с места, вы подвергаете жизнь, опасность здоровья соседа своего и либо себя, то есть это основа основ, то есть при коллективных охотах, где группа охотников собираются, нельзя вообще пренебрегать правилами охоты, только в строгом соблюдении, вот как егерь поставил, все на месте встал. Я скажу так, что в моей практике попадали случаи, когда я ставил охотника на номер, потом уходил в сторону, дал команду начать охоту, смотрю в бинокль, он снял жилет, повесил его сзади себя и встал в том месте. То есть охотник, который стоит рядом, он видит жилет, он его не видит, у нас глаз, он ориентирован на этот яркий цвет. Я остановил охоту по команде, дал команду разрядиться, ну, порядка там 500 метров прошел через болото, где стоял охотник, подошел к нему, говорю, а подождите, вы что сейчас тут сделали? А он мне так сказал, что зверь меня увидит, и я не стрельну. Я говорю, вы понимаете, что зверь, у него черно-белое зрение, ему хоть вы в красном, хоть в зеленом, хоть в желтом, у него черно-белое зрение. Он сказал, я сказал, что я не знал, но теперь учту. Я говорю, поймите, то есть у диких животных, то есть у большинства, то есть у них не различает цвета, то есть он реагирует на движение. Потом был один из случаев, вот тоже человек сошел с номера и пошел внутрь загона, потому что он там увидел, что там где-то стоял олень. А вот мы тоже остановили охоту и вообще прекратил ту охоту. Я просто сказал, что все, снять номера, разрядите, я команду отправить домой, чтобы, ну, не произошло ничего. Вот такие ситуации, да.
3: Я бы сказал, что на самом деле два основных аспекта. Это относиться к оружию, как вот действительно поговорка есть. Один раз в жизни, и палка стреляет. Да, поэтому да. Какое бы оружие, где бы оно ни было, относиться к нему так, как будто оно всегда заряжено.
4: Да. Да.
3: Потому что и у каждого из нас были случаи, когда кажется, что все у тебя, все разряжено, все, случайный выстрел кого-то, не в кого-то, а вот рядом, просто у тебя он за спиной ружье висит. То есть было такое, да. И второй момент – это забыть про то, что выходить на охоту пьяным. То есть это, на самом деле, такое количество несчастных случаев. Сейчас как бы ввели запрет, штрафы и прочее, но мало кого останавливают. А у меня куча знакомых, которые считают, что как бы на охоте можно...
2: Обязательно, да. Спокойно. Для сугрева, одни для сугрева, что называется, другие там как же без...
3: А с полем, да.
2: Да, да,
3: да. Да, да. Если очень хочется выпить, пришли домой и выпивайте, но оружие должно быть уже убрано. Бывают случаи совершенно непредсказуемые. Поэтому вот эти два аспекта, за которыми просто следить надо постоянно.
1: Я несколько лет подряд собираю статистику по несчастным случаям на охотах. То есть в среднем у нас в год где-то от 80 до 100 человек гибнет. Из них 85% на коллективных охотах. Вот такая вот печальная цифра. Это все, опять же...
2: Потому что они пренебрегают
1: правилами безопасности, совершенно верно.
2: И не слушают или нарушают те пункты, о которых им говорил, да, охотовед. И вот
1: совершенно понятно, верно.
3: Слушайте, я могу сказать, просто свой случай рассказать, когда на охоте, то есть идет охотовед, я знаю, что он гонит на нас, толкает зверя, да, мы стоим на линии, линия углом стоит, и выходит. Поворачиваюсь, вижу, что стоит лось, я вскидываюсь, стреляю, и спокойно стою, то есть дальше не вижу ничего, что там происходит. И вдруг начинаю видеть, что мелькает что-то красное, у меня все опускается, он не предупредил, что в загоне две собаки работают с красными ошейниками. И я когда вижу это, то есть я в шоке, то есть я видел зверя, то есть, и потом уже остался, говорю, ну что ж не сказал-то. Я говорю, я вообще просто обалдел. То есть вот момент, надо уверенным быть в своем выстреле, то есть уверенным, что ты стреляешь. И никогда не стрелять, вот забыли мы сразу с Антоном сказать,
2: на шум, или там на смутное пятно, якобы там вот он лося увидел, а вот нормально четко не видно, а там может быть человек.
3: За этот год, по-моему, сколько случаев, просто описание, люди гибли именно из-за того, что вот случайно. То есть вот кажется, на звук, на шум я думал зверь.
1: Алексей, здесь ситуация такая, что сейчас просто социальные сети и доступная информация доходит. Ежегодно это происходило и будет
3: всегда
1: происходить.
3: Всегда было, да?
1: Да, сейчас просто это стало очень доступно. Еще один момент из своей практики, я прям коротко скажу. Когда я пришел работать в организацию, часто была такая ситуация, что команда собирается для инструктажа в одном месте, а загонщики в другом месте. Я эту практику полностью исключил. Я считаю, что на инструктаже должна быть и команда, и загонщики, чтобы люди друг друга видели глазами, чтобы у них там они видели, кто с собаками, кто без, что даже иногда связь дают, чтобы друг друга слышали. И благодаря вот такому подходу, то есть когда люди друг друга видят, формируется такое взаимопонимание. И скажу так, что я сколько провел охот, случаев нарушения правил охоты, грубо, на моей практике у нас не было. Просто не было.
3: Слушай, но у меня вот
1: жесткие инструктажи.
3: За несколько лет было несколько случаев, собственно, я был чуть ли не в этой же ситуации, когда люди на загон на охоту, страсть преодолевает внутреннее, какой-то снимает всякие стопоры, звери переходят в стрелковую линию, и человек начинает стрелять по зверю. И ты, как заяц, начинаешь прыгать с этой дороги, чтобы в тебя только не попали. Потому что он не видит, он перестает видеть. То есть вот это вот тоже, ну, холодную голову иметь надо. Вот. Я поэтому, например, на многих охотах уже перестал ездить с незнакомыми людьми. Вот да. У Антона, я понимаю, как раз чаще приходится сталкиваться именно с людьми, которых не знаешь. Ну, команда приехала, то есть, да, они друг друга знают. Ну, вот, и поэтому тут жестко нужно прям ограничивать то, о чем он и сказал. То есть вот правила нарушать нельзя.
1: Скажу больше, у меня система работы совершенно другая. У нас есть группы, в которых стоят охотники. И для того, чтобы охота была доступной, коллективная, мы даем, ну, каждый, соответственно, понедельник, там, в определенное время информацию, что собирается коллектив. И мои егеря, кто проводит, либо вахтовед, вообще не знают, кто приедет. То есть это наши члены, но они всегда сборная команда. Почему я очень жестко к технике безопасности отношусь? Мы вообще не знаем, какая команда приедет. У нас нет такого, что у нас приезжает команда, у нас собираются наши охотники и наши члены общества, но мы не знаем, кто приедет. Соответственно, жесткий инструктаж и по технике безопасности. Все хорошо.
2: Антон, а что за люди обычно приезжают вот на загонные охоты?
1: Опять же, сейчас вернусь, когда я пришел в организацию, я, как правило, собирал молодежь. Это тоже был еще молодой, мне там было чуть больше 30 лет, и я привлекал молодежь, максимальное количество людей. Сейчас эти ребята, которые пришли тогда давно, они уже достигли какого-то определенного уровня. Кто-то занимает какие-то должности среднего звена. Соответственно, в общем, в наших хозяйствах может охотиться любой человек. Коллективом там средний чек, допустим, на человека там в районе 10 тысяч рублей вместе с обслуживанием, с разделкой при добыче зверя. Это невысокая цена. В общем, скажу так, люди приезжают на разных автомобилях, на разного уровня. Кто-то приезжает на автомобиле, то есть Нива, кто-то приезжает на Мерседесе. Но все стоят в одном ряду.
3: Все в одних условиях.
1: Все работают в одних условиях, да. То есть ни для кого каких-то спецусловий нет.
3: Я помню, мы на охоте в Испании, нас пригласили с местными охотниками, и мы впечатлились, что охотники выезжали, как ты сказал, на Мерседесах, на Альфа-Ромео, и вот они в горы едут на этих машинах, мы так в шоке. Я был, потому что человеком достаточно обеспеченным, который приехал, он стоит, говорит, вот это да, говорит, а я на какой-то Тойоте езжу.
2: Вот ты вспомнил Монтерей, а как они одеты, многие в каких-то охотничьих шляпах, в каких-то накидках, плащах из чистой шерсти, с какими-то этими пазументами, у них специальные стульчики, они сидят и ждут прямо на асфальтированной дороге, когда дорогу, значит, будет перебегать, там, я не знаю. Ну, так что...
3: Но вот что интересно, на многих европейских охотах четкое правило работает, что с каждым охотником стоит егерь. И он не просто говорит, кого можно стрелять, а кого нельзя, когда идет загон, потому что...
2: Я прошу прощения, перебиваю, постой, есть там 30 человек, там что, 30 человек?
3: Да, да? И они прямо отслеживают, кого стреляют, плюс это обеспечивает безопасность. Он смотрит, чтобы кто-то куда-то не сдвинулся, и часто очень с полувышек проводится. Но вот прямо у них это четко прям работает на крупных загонах.
2: Ну хорошо, у нас осталось совсем немного времени. Друзья мои, давайте вернемся к нашей теме. Я хотел спросить про ваши первые ружья. Вы помните, вот чем вы ходили на охоту?
3: Конечно, да. ТОС-34, сейчас вот это ружье у сына, вот оно осталось в семье. Думал его, может, куда-то деть.
2: Оно флажковое или первый выпуск?
3: Флажковое, нет, это уже было не первый выпуск. Угу. Про первый выпуск ружья, я помню, мы пришли в магазин, товарищ покупал, я наблюдал, но вот и стоит охотник и не может соединить никак его. Раз соединить, вот, снять его, флажка-то нету, а напротив продавщица, она говорит, да ладно, что ты не можешь, она его берет. Нажимает, а там же надо было нажать спуск, да. И вот так вот его вверх и по подбородку ему снизу. Вот я говорю, на всю жизнь запомнил, как ружье закрывается.
2: Одно из моих ружей ТОС-34, флажковое, но еще сделанное в советские годы, оно, что называется, нулевое. Мне просто так получилось, я его смог заполучить. До сих пор оно покоцанное вот там, где, значит, цевьё, потому что, ну вот никак, понимаете, у меня не получается, поэтому я предпочитаю ИШ-27.
3: ИШ-27, как бы он у многих охотников, и как его не любят, но по сравнению с ТОЗом, он будет слегка впечатление, что его топором рубили.
2: Он тяжелый такой, да. ТОС-34 такой изящный, такой, да, элегантный, и оно легче, мне
3: кажется. Но потом, когда берешь в руки какое-нибудь европейское ружье, понимаешь, что ты в руках держишь какой-то музыкальный инструмент. Да.
1: Уважаемые друзья, я ведь тоже с 34-м до сих пор пишу, что я сделал. Я его просто не раскладываю, у меня ростовой чехол.
3: Я могу сказать, что у меня в какой-то момент у 34-ки постоянного применения сломалась ложа. И я решил сделать из него... У мастера английская ложа. И после этого люди, которые видят, они берут в руки, говорят, обалдеть можно. Как у тебя? Бокфлинт с английским ложем. Да, такого не бывает. Я говорю, мне очень хотелось.
2: Слушайте, я не случайно вспомнил про ваши первые ружья. Человек получил все разрешительные документы, начинающий охотник. Какое ему ружье покупать? Новое, которое, ну, зачастую стоит немалых денег, тем более, если оно импортное, или бэушное, попроще? Хотя многие охотники считают, что, ну, лучше уж сразу новое какое-нибудь. А некоторые говорят, нет, ну, нужно руку набить, можно и со старым ружьецом походить. Вот как вы считаете?
1: Но здесь у каждого свое, то есть каждый человек принимает все-таки какое-то свое решение. У кого есть, скажем так, средства, можно и сразу новые приобрести, проконсультироваться. А кто, у кого нет средств, можно быть попроще. Потому что со временем, когда начинаешь пользоваться оружием, ты понимаешь, что тебе нужно. Потому что многие, допустим, любят полуавтоматы. Я, к сожалению, я не люблю полуавтоматы. Я вот охочусь только с двухствольным ружьем. Мне это классика, мне это нравится.
3: Мне тоже. Я могу сказать, на самом деле, ребят, что многие вот сейчас по нынешней тенденции, ну вот поскольку общаешься с магазинами и прочим, особенно с комиссионками, охотник, получая разрешение, ему нужно 2 года владеть двухстволкой или одностволкой. Приходит, покупает старое ружье, ставит его в сейф, не охотятся с ним, ждут, когда пройдет 2 года, чтобы купить себе полуавтомат. Тоже вот не то, что даже это классика двухстволка, а от того, что ты в какой-то момент приходишь, что тебе эти 5 выстрелов. Я, например, купил, когда у меня сын начал охотиться, я понял, что ему нужно второе ружье, я очень любил охоту, ну и сейчас люблю охоту на гусей. Я понял, что нужно второе какое-то, поэтому тогда появилась 5-зарядка. Но это фактически единственная охота. Она и, скажем так, охота на утку, где я использую полуавтомат. Но вот сколько лет я охочусь? Больше 3 выстрелов ты все равно не делаешь. Да. Поэтому вот сейчас уже я пришел к тому, что 2 выстрела и все. Этого вполне достаточно. Да. Лучше прицельно выстрелить 1 раз, как у меня есть товарищ, который умудряется с одностволки при охоте на уток выстрелить 3 раза по 1 утке. Он успевает перезаряжаться. То есть он добился от себя скорости вот этой вот, что он успевает ее перезарядить и 3 раза выстрелить в утку, в которую попасть не может.
2: Ну что ж, под занавес программы у вас есть прекрасная возможность обратиться к нашей многомиллионной аудитории, особенно к тем, кто начинает охотиться или предполагает приобщиться к охоте. Вас слушает вся наша огромная страна. Антон, прошу, что вы пожелали?
1: Я хочу пожелать охотникам охотничьего фарта, соответственно, безопасных охот, ну и удовольствия от природы, в первую очередь. Не обязательно нам добыча, нам важно побыть на свежем воздухе, да, увидеть, да, закаты и рассветы, услышать пение птиц и замирание птиц в вечерние часы. То есть получение максимального удовольствия от процесса охоты.
2: Алексей в последнее время, он даже редко стал стрелять, насколько я понимаю, он больше фотографирует.
3: Меня сейчас пригласили на большую охоту, на которую я собираюсь ехать. Я посмотрел, сколько народу едет, и сказал: знаете, ребята, вы будете стрелять, а я буду фотографировать. Я даже ружье с собой брать не буду.
2: Ты правильно сделаешь, я думаю.
3: Да, стрелков хватит, да, потому что Антон правильно сказал, что главное, что мы в конце концов приходит, это вот действительно удовольствие. Даже выскакивая на тот же глухариный ток, ты подскакиваешь к глухарю, у тебя сердце выскакивает, но с фотоаппаратом. Да. То есть, потому что вот просто удовольствие не от самого выстрела. А второе, то, что пожелать хотел, не берите лишнего. Потому что завтра вы придете еще раз на охоту. А если сегодня лишнего взяли, завтра не на кого может оказаться просто охотиться.
2: Что ж, золотые слова. Мне остается лишь поблагодарить Антона Кирьянова, главного охотоведа военно-охотничьего общества Общероссийской спортивной общественной организации, а также Алексея Белякова, журналиста, писателя, редактора отдела «Природа и охота» журнала «Охота и рыбалка», за интереснейшую и полезную беседу. Друзья мои, вы всегда желанные гости. И заходите к нам в студию почаще. Будем рады.
3: Спасибо, что есть такая программа.
1: Спасибо за встречу.
2: Дорогие друзья, наша программа завершена. Мне остается лишь поблагодарить режиссера Юлию Дунце, а я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами. Встретимся в это же время, ровно через неделю. Всем успехов и удачи.
4: Ни пуха, ни пера.
5: Радио России. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
6: Военные ведомства, ну, должны решить проблему с антидроновой защитой, которая сейчас несколько усложняет поставки топлива на территорию полуострова Крым. И без решения этой проблемы полноценно восстановить поставки в самое ближайшее время не получится. Есть варианты восстановления чуть позже, но если мы говорим о ближайшей перспективе, то вот должны решить проблему с антидроновой защитой.
5: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
7: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
5: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главное событие к этому часу. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Делегация США обсудила в Ливане вывод израильских сил с юга страны. В столице построили новое здание единого диспетчерского центра «Московский транспорт». Далее подробно. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. К Славянску и Краматорску, последним крупным городам в ДНР, киевские формирования начали подтягивать остатки всей уцелевшей техники и доступных резервов. Продвижение российских войск идет сразу с трех направлений. Из Красного Лимана, где штурмовики группировки войск «Запад» завершают зачистку укрепленной цитадели, репортаж военкора ВГТРК Александра Катюбы.
2: Тяжелая реактивная артиллерия группировки «Запад» разбивает наступление штурмовых отрядов в Красном Лимане. Боевики в кольце, наши давят со всех сторон.
3: Цель – укрытая пехота, пункт управления БЛА противника. Работаем на фугасах, да-да-да.
4: Орудие! Выстрел!
3: Противник засел в подвалах. Пробить его можно только 152-м на фугасе, именно точечное попадание с наименьшим расходом боеприпасов.
2: Отрезанные от снабжения и брошенные своими командирами украинские солдаты теробороны бегут. Каждый шаг обреченного противника на мониторах передового пункта управления 19-го танкового полка 67-й мотострелковой дивизии 25-й армии группировки «Запад».
5: Противник сейчас использует тактику, переодевается в гражданскую форму одежды и под этим прикрытием осуществляет передвижение, завоз провианта и организовывают боевую работу против нас.
2: Красный Лиман под нашим полным огневым контролем. Остатки разбитого и разрозненного гарнизона ВСУ на северо-западных окраинах города. Боевики прячутся по подвалам и стараются прикрываться оставшимися в городе мирными жителями. Бойцы 19-го танкового продвигаются от дома к дому. Внимательно зачищают подвал за подвалом.
6: Сначала нанесение огневого поражения, после этого штурмовики заходят и зачищают все это дело. Мы работаем разными расчетами, как FPV на радиоуправлении на оптиковолокне, так и гексокоптерного типа дополнительно, который сбрасывают противотанковые мины.
2: Через несколько часов боевой работы на пункте управления фиксируют продвижение мотострелковых подразделений. Один из штурмовиков группировки «Запад» поднимает российский триколор. Квартал зачищен от ВСУ. Чуть восточнее – картинка такая же. В руках нашего бойца флаг России. В этих домах украинских солдат больше нет. Александр Кацуба, Вести, Красный Лиман.
1: Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, две крылатые ракеты большой дальности и 445 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Делегация США обсудила в Ливане вывод израильских сил с юга страны в рамках имплементации ранее достигнутых договоренностей, передает агентство France Press со ссылкой на неназванного ливанского военного чиновника. Ранее телеканал CNN сообщал, что первая пилотная зона в Ливане, в рамках которой контроль над территорией, занятой израильскими войсками, должен перейти ливанским властям при координации американских сил, начнет функционировать в течение нескольких дней. Военная делегация США прибыла в Ливан и в начале встречи с командованием ливанской армии, чтобы обсудить механизмы реализации первой пилотной зоны, откуда израильтяне должны вывести свои силы, чтобы позволить ливанской армии зайти туда, заявил источник агентству. Генеральный секретарь Хезболла Наим Кассен на мероприятии по случаю прощания с верховным лидером Ирана Али Хаменеи заявил, что возможные договоренности с Израилем по Ливану не смогут быть реализованы, поскольку сам процесс переговоров реализованы, поскольку сам процесс

0: Египта. Оно, среди прочего, предусматривает сохранение за Израилем зоны безопасности на юге Ливана. При этом израильская боевая авиация совершает маневры над разными частями Ливана, в том числе над восточными, центральными и южными районами страны. Народный артист России Юрий Смирнов ушел из жизни, ему было 87 лет, сообщили в Московском театре на Таганке. Там отметили, что это внезапная смерть. Актер до последнего активно участвовал в жизни театра, продолжал служить искусству и выходить на сцену. Юрий Смирнов стоял у истоков театра. Вместе с Юрием Любимовым участвовал в формировании нового художественного языка отечественной сцены, отметили в театре на Таганке. Артист снимался в кино. Известность Смирнову принесла роль Гаврилы в фильме «Бумбараш». Прощание с Юрием Смирновым пройдет в театре на Таганке. Даты и время будут определены позже, передает ТАСС. В столице построили новое здание единого диспетчерского центра «Московский транспорт». Помещение осмотрел мэр Сергей Собянин. Здание стало вторым для размещения единого диспетчерского центра. С первым корпусом здание связано с закрытым надземным переходом. Во втором корпусе будут работать диспетчеры, отвечающие за координацию наземного городского, речного транспорта, такси, кошеринга, электросамокатов и электровелосипедов.
1: Теперь и координация управления пассажирского наземного транспорта, подземного транспорта будет в одном центре, что, конечно, улучшит и безопасность, скорость решения всех вопросов, которые требуются для вашей повседневной работы. Спасибо вам большое.
0: На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести.
2: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российская теннисистка Анна Пушкарева обыграла китаянку Сунь Синьчжань в финальном матче юниорского Уимблдона. Встреча завершилась со счетом 5-7, 6-3, 6-4. Пушкарева выиграла свой первый юниорский турнир «Большого шлема». Ранее она также выступала на юниорских «Ролан-Гаррос» и открытом чемпионате Австралии. Московский «Локомотив» дома победил тольяттинский «Акрон» в товарищеском матче. Встреча прошла на тренировочной базе «Локомотива» в Баковке и завершилась со счетом 3-0. Мячи забили Александр Руденко, Александр Коваленко и Максим Нинахов с пенальти. «Рубин» обыграл «Крылья Советов» 2-0. «Оренбург» победил «ЦСКА» 4-2 в дополнительное время. В матче «Акрона» и «Факела» зафиксирован счет 1-1. Полузащитник Константин Марадишвили подписал новый контракт с тольяттинским «Акроном», сообщается в телеграм-канале клуба российской премьер-лиги. Соглашение Марадишвили рассчитано на 3 года. В новом сезоне он будет выступать под 22-м игровым номером. Футболист перешел в «Акрон» из московского «Локомотива» в августе 2025 года и сыграл 19 матчей за красно-черных во всех турнирах. Защитник Артем Блажиевский и нападающий Никита Тертышный стали игроками московского «Динамо», сообщается на сайте континентальной хоккейной лиги. Контракт с 32-летним Блажиевским рассчитан на 2 года. В сезоне 2025-26 защитник сыграл 78 матчей и набрал 18 очков за омский «Авангард». С 28-летним Тертышным был подписан 1-летний контракт. В минувшем сезоне игрок выступал за владивостокский «Адмирал». И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода. Сегодня воскресенье, 12 июля. Во Владивостоке +22, +24, облачно, временами дожди. В Петрозаводске +25, +27, переменная облачность, утром небольшие дожди. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков. Ночью +18, +20, днем в городе на Неве +28, +30. В Москве облачно, временами дожди, местами гроза. Днем в столице +21, +23.

0: EAB. Play it.
1: Аурум. Инутили.
0: Вот именно об этом сегодня пойдет речь в программе
1: Аурум. Инутили. Бесполезное золото.
2: Sounds charming.
0: Друзья, приветствую вас. Меня зовут Дмитрий

0: Чернов. Это необычный выпуск программы лютой рок-н-ролльной о временно неизвестных музыкантах под названием «Аурум Инутиля», что в переводе с латыни означает «бесполезное золото». Искали мы золото всем скопом наших, так сказать, музыкальных работников музыкальной отрасли здесь в самом конце мая, на финале московской части, да и вообще на финальной части замечательного Рево-феста, в прошлом который назывался, как вы помните, Revolution Fest. Я был в жюри, я слышал эти 10 уникальных коллективов, которые вышли в финальную часть. И хочу вам сказать, что рок-н-ролльная отрасль наша, да, есть и такая, в общем, с одной точки зрения, с одной стороны, моей точки зрения, немножечко, так сказать, конечно, страдает, а с другой стороны, есть за что и быть спокойным. Все вот эти вот аспекты мы сегодня будем разбирать в этом специальном эпизоде программы «Аурум Инутиля» вместе с Иваном Тахомой, менеджером музыкального лейбла «Правда Музыка», московским менеджером всероссийского фестиваля «Рево-фест». Иван в студии программы «Аурум Инутиля». Иван, привет.
1: Здравствуйте всем.
0: Ну что, прошел фестиваль очередной? Рок-н-ролл-то жив? Что ты думаешь по этому поводу теперь?
1: Ну, я никогда не сомневался, что он жив. Он никогда и не умирал, кстати, несмотря на то, что его системно хоронят раз в поколение. Но появляются новые люди, для которых он по-прежнему жив, здоров и никуда не делся.
0: В этом году у тебя какие впечатления? То есть прогрессирует движение рок-н-ролльное московское или не московское? Кстати, команды, которые вышли в финал, они все московские были?
1: У нас фестиваль имеет региональный характер. То есть в каждом городе отдельно проходит отборочный тур и финал, соответственно. В каждом городе определяет свой победитель, который, соответственно, все победители едут в этот призовой тур от Москвы до Санкт-Петербурга. Ну, пока так. Надеемся, что потом еще география будет расширяться. Ну, пока мы в основном группы играют в Москве, в Твери, обычно в Великий Новгород и несколько ОПНРов в Ленинградской области и в Санкт-Петербурге. Ну, обычно они еще делают Рево-фест ОПНР. Там в прошлые годы был сад Меньшиков. Вот сейчас мне сказали, в этом году, по-моему, там ремонт у них. И, ну, там я так вообще непонятно, можно ли ОПНР в этом году проводить. Поэтому, возможно, все клубные концерты будут. Но, в принципе, в каждом городе там, типа, там 100-200 местной публики собирается. Ну, в зависимости от того, какой город. Вот для многих групп это, в общем-то, вот этот главный приз наш фестиваль. Это вот возможность поехать в тур с 6 или сколько там дней. Это прямо, ну, первый опыт для многих, возможно, там на ближайшее время такой, так сказать, ценнейший опыт.
0: Чем ты можешь объяснить, в этом году в финале, ну, практически подавляющее большинство все-таки было женского вокала?
1: Ну, это как-то вот, видимо, так сложилось. То есть в этом не было никакого-то умысла. То есть предыдущие года было больше мужских. С 22-го года практически пропали у нас англопоющие группы. То есть как бы большинство групп стали петь по-русски.
0: 2/5. Расскажи, пожалуйста, про свое отношение к этой команде, потому что сейчас мы будем слушать как раз песню из их репертуара.
1: Ну, кстати, команда молодая. Насколько я понимаю, они тоже там буквально год или два как активно вот работают в таком составе. Даже они в процессе, я так понял, вот этого года, то, что у нас отборочные концерты были в конце прошлого года, 25-го, а уже полуфинал и финал вот в 26-м году. Там немножко сменился состав, по-моему, какие-то музыканты ушли, кто-то пришел новый. Ну, то есть есть девушка-фронтмен, которая, я так понимаю, пишет все песни, автослов музыки, а команда ей там помогает с аранжировками. Вот, они, ну, опять же, видимо, в связи со сменой состава, видел, прогресс у них наблюдается по уровню. То есть они вот к финалу прям пришли подготовленные.
0: Очень хорошо сыграли. Отыграли прямо суперсет. Друзья, ну а теперь, чтобы не быть голословным, я все-таки предлагаю послушать группу 2/5, их песню «Мысли гудят» прямо сейчас в «Аурум Инутиля». Вот я уверен, что вам тоже очень понравится. Погнали! Погнали!

0: Песня «Мысли гудят» победителей Ревофест 2026. Я уж не знаю, кто-то говорит «Революшн», кто-то говорит «Революшн». Мне кажется, «Ревофест» — это очень грамотное и правильное название теперь. Группа «Две пятых» меня поддержит, я уверен. И я спросил Соню Языкову, лидера, вот эту замечательную девушку, веселую, очень подвижную, с прекрасным голосом, которая держала зал. Вы даже не представляете, насколько она уже умеет работать с публикой. Соня, что дало команде «Две пятых» участие в «Рево-26»?
1: Привет, я Соня, и мы с группой «Две пятых» участвовали в «Рево-фесте 2026». И победили. Дело в том, что все члены коллектива, кроме меня, уже участвовали в конкурсном фестивале в составе групп «Октябрьская заря», «Виа Кринж» и «Люди». А я 2 года подряд ходила и поддерживала ребят, голосовала. Помню, как нервно было в финале. И вот именно поэтому мы особенно сильно стремились к победе в этом году. Моя главная задача — через музыку передавать самые многообразные эмоции. И эта победа означает, что у нас получается. Спасибо за такую возможность. Спасибо всем, кто пришел на Ревофест. Спасибо группам. И огромное спасибо, что у нас есть возможность играть нашу музыку в разных городах. Москва, Псков, Великий Новгород, Кириши, Санкт-Петербург. Ждите. Я уверена, что в нашей музыке каждый найдет что-то свое.
0: Но еще одна композиция группы «Две пятых» под названием «Узнать тебя лучше». Мы прямо сейчас с вами и послушаем в этом эпизоде программы «Аурум Инутиля». Yeah.

0: будешь барабанить по утрам?
1: Буду.
2: Ауру.
3: Ну а сейчас я хочу с большим удовольствием представить вам основателя Рева Феста Алексея Мурашова, человека, который тоже прекрасно разбирается и в музыке, и большое ему спасибо за вот этот вот удивительный фестиваль. Леш, как за эти годы Рева Фест менялся и каким он был, по твоему мнению, в этот раз, в этом году?
4: Всем привет. За 13 лет фестиваль Revolution претерпел колоссальные изменения от абсолютно никому неизвестного фестиваля, когда приходилось местами даже уговаривать хорошие коллективы поучаствовать в фестивале. Есть у хороших команд предрассудки по поводу конкурсных фестивалей, а 13 лет назад вообще это, наверное, слово конкурсный фестиваль было, словосочетание конкурсный фестиваль было таким ругательным, потому что было гигантское количество, ну, скажем так, некачественных фестивалей. Конечно, у всех это вызывало подергивание глаза. Но с годами мы, в общем-то, подняли свое реноме на довольно высокий уровень. И сейчас могу сказать, что у нас есть даже некая конкуренция среди групп, чтобы поучаствовать в фестивале. То есть мы можем уже даже выбирать себе участников. А это абсолютно не означает, что группе, которой мы отказали в этом году, не светит участие в следующем. То есть команда развивается, присылает новый материал, мы отсматриваем, и шансы всегда есть. Что касается этого года фестиваля, то я могу сказать за Питер, потому что, к сожалению, не могу следить за всем фестивалем в Москве, за всеми командами. И вижу, я обычно бываю только на финале. Финал был прекрасный по Москве. Спасибо Ване за это, за подбор команд. Вот. А что касается Питера, то да, действительно, весь сезон. То есть вот многие говорят, что это отборки. Я считаю, что если команда попала к нам уже на первый этап фестиваля, то группа уже участвует в фестивале. Я всегда всем об этом говорю. Поэтому сезон у нас был просто восхитительный, с такими яркими изумрудами, рубинами, бриллиантами. В общем, было круто.
3: А у нас в гостях в студии программы «Аурум Инутиля» Иван Тахома, напомню, менеджер музыкального лейбла «Правда Музыка», московский менеджер всероссийского фестиваля «Рева Фест». Иван, давай поговорим еще и о группе «Маша Мор». Вот команда, которая всех тоже удивила, всех восхитила. Музыка, правда, наверняка не для всех. Что здесь скажешь?
5: «Маша Мор», ну, как бы, это не совсем мой жанр, который я люблю по жизни, но все любят Машу.
3: Вот, что я хотел сказать относительно фразы «все любят Машу». Но давай профессионально подойдем к обсуждению женских вокалов. Во-первых, мне показалось, возможно, мне просто показалось, да, что что-то со звукорежиссером, что-то со звуком было не так. Потому что было ощущение, что вокалисты не могут так все массово не попадать в ноты. Вокалистки. Мне создалось ощущение, что они себя не слышат. Что касается Маши Мор, замечательная девушка, все у нее прекрасно. Вокальные данные хорошие, но вот она так с надрывом исполняла в некоторых моментах, было за ее связки переживательно. И я понимал, как в прошлом тоже вокалист, что она не слышит себя. Были у тебя потом жалобы к тебе? Вот кто-то обращался из музыкантов с этими нюансами?
5: Ну, так вот с музыкантами сложно сказать, потому что, опять же, для них, для многих выступление, в принципе, на большой сцене это как бы новый опыт. Не все, в принципе, на такой сцене выступали.
3: А это все-таки клуб «Глостонбери», я напомню. Это большая сцена, где действительно, ну, такой вместительный зал.
5: То есть вообще концепция фестиваля «Рева Фест» в том, что это вот именно локальные команды, и мы как бы стараемся дать им возможность попасть на большие сцены, в том числе на опен-эйр, то есть чтобы группы получили новый ценный опыт, которого в рамках там вот локальной истории одного города, скорее всего, у них возможности получить не будет. И это видно, что некоторые группы, выходя на большую сцену, в принципе, теряются. Угу. Это как бы тоже часть отборочного процесса. То есть, по сути, мы как бы три раза, пока они играют там отборочный полуфинал, финал, мы смотрим, насколько они готовы к большой их сцене, насколько они готовы поехать в тур. Потому что были ситуации, когда, например, вот там на отборочном концерте группа вышла, всех порвала, а там в полуфинале уже сцена побольше, там какой-нибудь там в два раза зал больше, и они рассыпаются.
3: Почему? Какое этому есть объяснение?
5: Ну, я думаю, что это исключительно вот, какой-то вот, ну, скилл музыкантов. Потому что, по сути, ну, музыка есть как бы творчество, а есть спорт. Когда ты просто вот ходишь на репетиции, тренируешь там какой-то навык совместной игры, и потом ты нарабатываешь сценический опыт. И чем больше ты играешь, тем лучше ты играешь, тем лучше ты чувствуешь сцену, тем лучше ты чувствуешь публику. Потому что, по сути, как бы, ну, такая тоже сверхзадача наша. То есть мы должны их подготовить, в том числе к возможности выступать там на каких-то опен-эйрах, потому что традиционно с нашего фестиваля фестиваль «Живой» одну команду выбирает, себе приглашает выступать. В этом году еще рок-ополчение в Тверской области фестиваля. Они тоже одну команду выбрали, пригласили. И они должны приехать туда и быть готовыми, потому что часто там даже нет времени на саундчек. У нас они чекаются перед выступлениями, а там бывает лайн-чек. Приехали, воткнулись, начали играть. Это тоже подготовка. И большинство команд, которые уже прошли московский отборочный тур, они уже и в туре в этом призовом себя комфортно чувствуют, и на опен-эйрах им легче. Поэтому это так как будто бы мы тоже их к этому готовим. Поэтому тут исключительно такая спортивная тренировка должна быть. Чем больше играют, тем лучше.
3: И это, кстати, было похоже на спортивную тренировку, особенно со стороны вокалистки группы «Маша Мор», собственно, самой Маши Мор. Я так понимаю, ее так и зовут, Маша Мор, да? Которая все
5: Это, я так понимаю, псевдоним сценический.
3: Конечно. Давайте послушаем, друзья, песню. Что там за Маша такая великолепная? Вот вы сейчас и услышите.

0: Это была песня, друзья, ну, как вы поняли, тот самый коллектив «Маша Мор», замечательная Маша с вокалом своим незабываемым. Песня называлась «Начнем сначала». И задам-ка я вопрос и Марии тоже по этому же поводу. А что дало команде «Маша Мор» участие в «Рева-фесте» в этом году?
1: В первую очередь для нас участие в «Рева-фесте» это была прекрасная возможность заявить о себе в новом составе, сыграть классную музыку для классных людей на отличной площадке, которую «Рева-фест» нам предоставил, и напомнить о том, что мы играем давно, играем классно, играем всегда бодро, живо, иногда злобно, готовим новые релизы, так что... Ребята, которые с нами месились на Рева-фесте, вам привет, stay tuned. В скором времени будут новые анонсы, и для тех, кто не был, ну, вы тоже присоединяйтесь, потому что скоро здесь будет достаточно жарко.
0: Но коллектив «Маша Мор» с вот этой эффектной девушкой во главе, конечно, бы не был бы настолько бы эффектным, если бы не пытался бы исполнять песни и на английском языке. Один из таких треков — «Fair Wind». Я предлагаю вам тоже, друзья, прямо сейчас послушать в программе «Aurum Inutile».

0: Группа «Маша Мор» с композицией «Fair Wind», друзья. Ну, сегодня, как вы поняли, я вам представляю свой собственный хит-парад из трех коллективов, который, на мой взгляд, был, ну, самым выдающимся на прошедшем рейв-фесте в клубе «Glastonbury» в самом конце мая. Это коллектив «Две пятых», я напомню. Это коллектив «Маша Мор». Это все женские вокалы. Я уверен, что вам понравится и третья группа, но давайте вернемся к основателю фестиваля «Рейв-фест» Алексею Мурашову. Леша, тебе какие группы лично понравились больше и почему?
1: Ну, давайте, наверное, рассуждать про московский финал. Все эти команды я видел впервые. Я никогда не слушаю группы до финала и, собственно, воспринимаю это именно вот как прямо здесь, прямо сейчас, то, что слышат уши и видят глаза. Я совершенно точно могу выделить две группы. Это «Две пятых» и «Альтаир». Это группа, у которой, на мой взгляд, ну, по крайней мере, есть песни, которые мне в сердечко точно попали. Значит, это в моем мире это такие вот хиты, хитовые песни. А очень понравилась группа «Плюс 58». Абсолютно крутанские дядьки, энергетика просто сумасшедшая, все плотно, качественно, прям вот рок-рок. И порадовало, что парни абсолютно простые в общении. Собственно, вместе с этими группами, и «Альтаир», и «Плюс 58», мы их позвали на 29 июля в Life Stars. Там стартует наш Revolution Best Tour. Еще раз увидимся, с удовольствием послушаю их еще. И, наверное, еще отмечу группу «Маша Мор», тоже восхитительная исполнительница. Великолепные ребята, инструменталисты. Все очень круто сыграно. Вот, пожалуй, вот такие группы отмечу из московского финала.
0: Лютая рок-н-ролльная программа о временно неизвестных музыкантах «Аурум» и «Нутеле» — это не только эфир на Радио России, друзья. Это не только эфир на частоте 101.5 FM. Это еще и большое, огромное сообщество «Аурум» и «Нутеле» ВКонтакте. Вступайте, и вы станете обладателями эксклюзивной информации. Вы станете участниками наших обсуждений, будете знать самые последние новости и, конечно же, сможете голосовать. Кроме того, заходите на наш сайт aurumunutele.ru или aurumunutele.com и слушайте наше онлайн. Онлайн-радио 24 часа в сутки. Аурум и Нутеле Радио. Музыка, которую вы никогда ранее не слышали. I have no idea where this will lead us. Аурум и Нутеле.
2: Бесполезное золото.
0: Алексей Мурашов, друзья, делился своим мнением. Основатель «Рейв-феста» только что. Вы слышали его мнение. А я бы хотел бы сейчас и третью команду представить. Третья команда — это группа, мужской коллектив с мужским вокалом. Когда парни выскочили на сцену «Glastonbury», я удивился, потому что самые последние, они вышли на сцену, и тут же прям энергетика, знаете, зал прямо всколыхнуло. Ну, настолько уже это была, конечно, чего уж тут скрывать, профессиональная группа. Называлась она «Плюс 58». Прямо сейчас давайте послушаем их трек «Никуда». Команда «Плюс 58» в моем личном хит-параде, занявший первое место, безусловно. Но из тех, кто участвовал, вот это вот десятка рок-коллективов, финальных команд в «Рейв-фесте», который прогремел в «Glastonbury» в конце мая.

0: Лидер команды, гитарист Константин Золотов, лидер группы «Плюс 58», песню «Никуда» вы только что слышали. Костя, ну а тебе-то участие и твоему коллективу участие в прошедшем фестивале, что лично, какие очки, какие баллы, какие, так сказать, титулы и звания принесло?
1: Если честно, очень многое. Ну, во-первых, он заставил нас выйти из зоны комфорта. Мы перестали делать все, как обычно, и начали искать, чем можем стать лучше. Именно благодаря фестивалю мы подготовили обновленную программу и впервые ее сыграли. Также мы серьезно поработали над своим сценическим образом. Хотелось, чтобы зрители не только услышали нас, но и увидели настоящих «Плюс 58» такими, какими мы себя чувствуем на сцене. Заодно удалось решить и важные технические вопросы. Мы наконец-то настроили ушной мониторинг так, чтобы на сцене чувствовать себя максимально уверенно, ну и сосредоточиться чисто на игре. Но, наверное, самое главное, что дал нам Рева, это люди. Мы еще раз убедились, что у нас самые крутые поклонники. Их поддержка чувствовалась на каждом этапе фестиваля. Сообщения, комментарии, голоса, их эмоции, все это действительно придавало нам сил. И было очень приятно ощущать, что нас тепло приняли люди, которые раньше вообще не знали о существовании «Плюс 58». После выступления к нам подходили, знакомились, делились впечатлениями. Ну, это, сами знаете, дорогого стоит. Отдельная гордость, ну, это выступление в финале на большой сцене клуба «Гластонбери». Для нас это был особенный момент. Играть перед полным залом, видеть реакцию зрителей и чувствовать эту невероятную энергетику. Именно ради таких моментов и хочется творить музыку. Еще фестиваль познакомил нас с отличными музыкантами из других групп. Было здорово пообщаться, обменяться опытом, ну и просто провести время с людьми, которые также живут музыкой, как и мы. Ну и напоследок, наше выступление в финале было запечатлено на видео, и, пожалуй, это самое крутое видео у нас на данный момент. Скоро мы его опубликуем на всех площадках. Спасибо фестивалю Рева за этот опыт, эмоции и благодарность каждому, кто был рядом с нами. Ну и, возможно, это только начало.
0: Константин Золотов, друзья, лидер группы «Плюс 58». Только что вы слышали его мнение. Впереди нас с вами ждет еще один трек группы «Плюс 58». Но у меня, забегая вперед, вопрос к основателю Рева Феста Алексею Мурашову. Леш, ну и напоследок, есть ли у тебя какие-то советы, рекомендации для тех, кто будет пробовать свои силы в отборе Рева 2027?
2: Ну, что можно пожелать людям, которые занимаются любимым делом? Ребят, обязательно продолжайте делать то, что делаете. Не слушайте никого. Ну, естественно, слушайте, но пропускайте это через свой фильтр. Если вам кажется, что это какая-то полезная информация, она украсит вас, сделает лучше, конечно, это нужно использовать. Зачастую происходит вот такая история. То есть вот мы с ребятами из индустрии там смотрим с балкончика на группу, которая играет. Думаешь, вот здесь бы вот чуть-чуть вот это вот поменять, здесь вот чуть-чуть нотку не дотягивает, здесь вот гармония какая-то не такая, вот тут бы поменять, и будет совсем хорошо. Ни хрена подобного, не будет ничего хорошо, потому что пропадет самобытность, вот на мой взгляд. Поэтому самое главное, что несет в себе группа, это вот своя самость. Вот это нужно беречь и развивать. Если вы поймали эту изюминку, обязательно ее развивайте. Ну и самые главные советы, это, наверное, я повторю совет нашего дорогого Тёмы Шарова из Good Times. Это, кстати говоря, победители первого сезона Revolution в Питере в 2013 году. Тёма очень любит говорить такую вещь, и я с ней абсолютно согласен. Ребята, общайтесь в гримерке, общайтесь со своими коллегами, с музыкантами, общайтесь с организаторами, со всеми вот чуваками из индустрии, потому что именно здесь, в гримерках, происходит, собственно, самое большое количество каких-то договоренностей на будущее. И никогда не покидайте концерт до его окончания, потому что абсолютно у всех групп есть что почерпнуть и потом применить у себя. Не останавливаться, работать, работать, работать. Вот такие советы.
0: Чтобы стать такими же крутыми, как и музыканты группы «Плюс 58», видимо, полагаю я, спасибо говорим мы Алексею Мурашову, основателю фестиваля «Рева Фест». У нас в студии Иван Тахома, московский менеджер этого всероссийского фестиваля. Иван, последние твои слова и относительно группы «Плюс 58». Хочется в конце тоже, конечно же, услышать и понять, как твое отношение к этой команде.
3: Кстати говоря, «Плюс 58» — это яркий пример другой стороны. То есть это взрослые уже люди, да, состоявшиеся, да, с огромным бэкграундом. Тем не менее, они как бы не испугались этого фестиваля, конкурса молодых команд, участвовали, дошли до финала, в принципе, заняли второе место. Ну, там чуть-чуть вот как-то на уровне жюри все-таки приоритет упал на 2/5.
4: Они уже вкусили дух профессионализма и любви публики. Кстати, как их встречали? Что ты думаешь по поводу этой команды? Откуда они вообще?
3: Насколько я понял, они изначально как-то там молодость провели в Алма-Ате, а потом уже там, я так понимаю, больше 20 лет. Да, они уже живут в Москве и как бы двигаются в Москве. Но у них, да, большой. Они, в принципе, я вот следил за их как бы анонсом. Они делают сольные фестивали, какие-то сольные выступления, собирают полные залы. Поэтому группа готовая. Если кто-то интересуется русским роком, рекомендую там не только сегодняшние песни, но вообще найти их дискографию и подписаться на них.
4: Иван, ну и в финале не могу не задать тебе вопрос, что ожидает фестиваль в будущем году, какие вы с Алексеем Мурашовым, да, который вот тоже нам сейчас все это рассказывал, подойдете, может быть, измените правила отбора, может быть, что-то еще изменится, может быть, какие-то новшества ожидают будущих участников. Расскажи немножечко.
3: Ну вот мы в этом году обсуждали, и, возможно, мы все-таки придем к... Это очень спорный вопрос. То есть я считаю, что сейчас в контексте происходящих событий очень было бы круто сделать CD-сборник групп финалистов, например, Москва, Питер и другие города, которые будут там, например, участвовать в следующем году. Сложнее сделать цифровой сборник, потому что там, ну, у многих групп права там на фонограмме передаются лейблом, там это надо как-то, ну, сложно все это решать. Возможно, попробуем сделать и цифровой тоже сборник, чтобы он был уже как бы. Соответственно, ну, по самой структуре, мне кажется, что, ну, пока все работает хорошо.
4: Иван Тахома, менеджер музыкального лейбла «Правда Музыка» и московский менеджер всероссийского фестиваля «Рево Фест» был в нашей студии. Иван, спасибо тебе большое, что пришел.
3: Спасибо всем, до новых встреч. Слушайте хорошую музыку.
4: Друзья, ну и в завершении сегодняшнего специального эпизода программы «Аурум Инутиля» еще одна песня классной группы «Плюс 58». Она называется «След», а я, Дмитрий Чернов, прощаюсь с вами до следующей пятницы. Тогда уже мы встретимся с вами вновь в оригинальном и новом эпизоде «Аурум Инутиля». Пока!

нас мы любим. И ты что ж, угасающий свет, как стекло об асфальт разбивается страх. Шаг до шаг, миг до миг, шанс до шанс.

0: Спорт меняется, и вместе с ним правила игры. «Наша трибуна» – программа о спорте в новой реальности.
1: Нормальная человеческая реакция на то, как играла команда.
2: То есть ты считаешь, это нормальная человеческая реакция?
1: Слушай, когда игра плохая, надо переключать внимание.
3: Какого перепуга вдруг человек понижает контракт? Вы подписали контракт, вы должны выполнять.
4: У нас сегодня просто поразительное единодушие, все со всеми согласны.
1: Все встали вовремя, выспались.
0: «Наша трибуна». Актуальные темы, разные точки зрения и все, что стоит за результатами. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян. «Наша трибуна». Слушайте по вторникам и пятницам с 10 утра по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
6: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Ойлани, Сундалой хлыняли.
5: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
8: Это сейчас мы можем выбирать, делать прививку или нет. А что же оставалось людям, когда вакцин еще не было? Или они только-только появились?
9: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
10: Радость или грусть нас ждут потом.
9: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Театр «Радио России» представляет.
11: Трогай! Но пошли!
0: «Степь» – многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова.
12: Не хочешь ехать, так оставайся. Никто силы не тянет.
0: Девятилетнего мальчика Егорку отправляют с обозом в город учиться. Путешествие его длится несколько дней.
12: Я буду спать, а ты, Егор, поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили. Понял?
13: Понял.
0: По дороге мальчик купается в реке, встречает удивительных людей, слушает мужицкие рассказы у костра.
14: 15 лет мне еще не было, а я уж говорил и стихи сочинял по латыни.
0: «Степь» слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ижевска. Кавказские экспедиции Анны Закс.
15: Эти два выезда, они во многом сформировали основу тех фондов по истории Кавказа, которыми мы сегодня обладаем, обеспечили возможность экспонирования этого периода.
0: Заместитель заведующего отделом письменных источников Исторического музея Наталья Демирова. В программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15:10 по Москве и в 17:10 по времени Салехарда.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Вооруженные силы России за сутки поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах. В Польше прошли траурные мероприятия в годовщину Волынской резни. Корпус стражи исламской революции Ирана объявил о закрытии Ормузского пролива. Далее подробно. По данным Минобороны, вооруженные силы России за сутки поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Бачевск Сумской области. Подразделения группировки «Днепр» за сутки нанесли поражение формированием трех бригад ВСУ. Уничтожено до 70 украинских военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра Андрей Клинов.
2: Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием двух механизированных и горных штурмовых бригад в районе Орехово, Преображенки и Херсона. Уничтожено до 70 военнослужащих, боевая бронированная машина, 22 автомобиля, 4 станции радиоэлектронной борьбы.
1: Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, две крылатые ракеты большой дальности и 445 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Константиновка была серьезным логистическим узлом, который потерял киевский режим, заявил в интервью ТАСС глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Освобождение города открыло возможности дальнейшего наступления на Славянско-Краматорском направлении. Противник отступил в сторону Дружковки, рассказал Пушилин.
3: Основные изменения, связанные на этом участке, конечно, связаны с освобождением города Константиновки. Противник сейчас вынужден был переместиться в сторону Дружковки и на более дальние расстояния.
1: По словам главы ДНР, разрозненные группы киевских боевиков все еще встречаются в Константиновке. Дозачистка города продолжается. Ребенок, передвигавшийся на велосипеде, получил тяжелое ранение в результате атаки дрона ВСУ в городе Грайворон Белгородской области. Говорится в сообщении в канале Оперштаба региона на платформе «МАКС». Уточняется, что 13-летнего мальчика со множественными осколочными ранениями лица и живота доставили в Грайворонскую ЦРБ. Медики оценивают его состояние как тяжелое. В настоящее время он находится в реанимационном отделении. В Польше прошли траурные мероприятия в годовщину Волынской резни, массового убийства поляков украинскими бандеровцами во время Второй мировой войны. Премьер-министр Дональд Туск объявил, что в Варшаве появится стена памяти жертв Волынской резни. На ней напишут имена всех поляков, которые погибли от рук украинских карателей.
4: Волынь – это был геноцид, совершенный украинскими националистами против поляков. Правда, об этом должна состоять в объявлении виновных и в безоговорочном осуждении данного преступления. В Варшаве будет стена памяти с вечным огнем, и мы установим имя каждой жертвы. Республика не забудет никого.
1: А президент Польши Кароль Навроцкий выступил с речью в селе Радруш на границе с Украиной. Он заявил, что прославление на Украине бандеровцев, устроивших Волынскую резню, представляет собой призыв к новой резне. Он также отметил, что идеологии украинского национализма не место в Евросоюзе. Партия Навроцкого «Право и справедливость» внесла в польский парламент резолюцию против членства Украины в ЕС из-за героизации нацистов. Памятные мероприятия прошли вчера на фоне самого серьезного обострения отношений с Киевом. Конфликт разгорелся после того, как Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ имя главарей УПА, запрещенной в России экстремистской организации. Тех самых, которые в годы Второй мировой убили около 100 тысяч мирных жителей. Архивные документы о деятельности украинских карателей, жертвами которых стали далеко не только польские семьи, опубликовала ФСБ России. Корпус стражи Исламской революции Ирана объявила закрытие Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе, сообщает телеканал Пресс-ТВ.

0: Баскетболист Кину Ричвард был застрелен во время турнира в Нью-Йорке. Об этом сообщила газета «Нью-Йорк-Пост». Отмечается, что он получил ранение в голову в перерыве между играми. По данным полиции, в результате инцидента пострадали еще два человека. Ричварду было 35 лет. Он выступал за клубы из Нидерландов, Израиля, Франции, Швеции, Великобритании и других стран. Желтый уровень погодной опасности продлен в столичном регионе на сутки до 9 вечера воскресенья. Стихии есть еще чем удивить жителей Москвы и области, вот что сообщила ведущий метеоролог гидрометцентра Марина Макарова.
1: В воскресенье это, наверное, будет пик непогоды, и в ночь, и днем воскресенья дожди могут быть местами сильными, с грозами в отдельных районах и град, и по-прежнему прогнозируется порывы ветра в Москве до 15-17 метров в секунду.
0: На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести.
2: Спорт.
3: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Уфа одержала победу над ленинградцем в матче первого тура футбольной первой лиги. Встреча в Уфе завершилась со счетом 3-0. Красноярский Енисей одержал победу над ульяновской Волгой 2-1. В составе победителей дубль оформил Родион Печура. Велес переиграл Нефтехимик 1-0. Мяч забил Александр Шубин. Полузащитник Даниил Лисовой перешел в махачкалинский футбольный клуб «Динамо» на правах аренды из Нижнего Новгорода, сообщается в телеграм-канале клуба РПЛ. Спортсмен будет выступать за «Динамо» до конца сезона 2026-27. В разные периоды карьеры полузащитник играл за московское «Динамо», кипрский «АЭЛ», израильский «Маккаби» и тульский «Арсенал». Виктория Сазонова завоевала золотую медаль чемпионата России в современном пятиборье, который прошел в Москве. Второе место заняла Амина Тагирова, третьей стала Яна Соловьева. У мужчин золото завоевал Андрей Зуев, а второе место занял Егор Громадский, тройку лидеров замкнул Петр Борщев. Никита Кудрявцев и Василиса Шуренкова одержали победы в первый медальный день Кубка Кремля по прыжкам в воду. Соревнования проходят в Москве. Кудрявцев победил в прыжках с вышки, Шуренкова стала лучшей в прыжках с трехметрового трамплина. Баскетбольный клуб «Уникс» объявил о подписании контракта с форвардом Александром Гудумаком. Соглашение с 33-летним российским баскетболистом заключено по схеме 1+1. В прошлом сезоне Гудумака представлял московский клуб «МБА МАИ», которому помог завоевать первый в истории клуба Кубок России, а также выйти в плей-офф национального первенства. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
2: Погода.
0: Сегодня, воскресенье 12 июля, во Владивостоке плюс 22, плюс 24, облачно, временами дожди. В Мурманске плюс 12, плюс 14, облачно, кратковременные дожди. В Оренбурге плюс 31, плюс 33, переменная облачность, кратковременные дожди, гроза. В Волгограде плюс 28, плюс 30, небольшая облачность, без осадков. Во Владикавказе плюс 21, плюс 23, облачно, небольшие дожди. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков, днем в городе на Неве плюс 28, плюс 30. В Москве облачно, временами дожди, местами гроза. Днем в столице плюс 21, плюс 23.

0: Радио России. Люди. Presents Historicum. Настоящее историческое. С Натальей Бехтиной. Presents Historicum.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. Это проект «Настоящее историческое». В феврале 1831 года, 195 лет назад, родился большой русский писатель Николай Семенович Лесков. Писатель, о котором мы сегодня будем говорить с нашим гостем, он уже в студии, Андреем Михайловичем Ранчиным, он профессор филологического факультета Московского государства.

0: Государственного университета и знаток творчества Николая Лескова. Я хотела бы начать нашу беседу с того, что мое ощущение, вот мое как читателя, как человека, получившего гуманитарное образование в Московском государственном университете, у меня такое ощущение, что Лесков – писатель недопрочитанный сегодняшним читателем, а может быть, даже и своими современниками тоже. Как-то Лесков, левша, англичане ружья кирпичом не чистят, Екатерина Измайлова, леди Макбет Мценского уезда, опера Шостаковича, кто, так сказать, попродвинутей, очарованный странник, запечатленный ангел, пожалуй, и все. Биография тоже так изложена во всяких источниках. Родился в селе Горохово Орловской губернии. Отец – следователь, мать – из обедневших дворян. В гимназии не доучился. Какого-то систематического образования хорошего, наверное, не получил. Но служил в судах, в торговой компании, которые тогда начали образовываться, создаваться в Российской империи. И вот начал писать. Андрей Михайлович, здрасте, во-первых.
1: Здравствуйте.
0: А во-вторых, вот, может быть, я же не литературовед, я просто читатель, и, может быть, я не права в том, что мне кажется Лесков недочитанным.
1: Я думаю, что вы во многом правы. Правда, в последнее время ситуация меняется, точнее говоря, ситуация стала меняться очевидным образом отчасти уже в последние годы жизни Лескова. В ранние годы, литературные годы. Угу. Лесков испортил свою репутацию статьей о петербургских пожарах в 1962 году, в которой он потребовал в довольно категоричной форме от властей установить, были ли поджигатели. Это большой крупный пожар Щукина и Апраксина двора. Молва обвиняла студентов-радикалов, нигилистов в этом. И Лесков потребовал от правительства либо подтвердить публично эти слухи, либо оградить студенческую молодежь от нападений толпы на улицах. Такие нападения были, и одного несчастного Лесков отбил, спас. На самом деле Лесков вовсе не утверждал, что студенты поджигают Петербург. Но в этой накаленной атмосфере заметка в газете «Серная пчела» была воспринята именно так. Но это полдела. Спустя пару лет произошел новый скандал. Публикация романа «Некуда» под псевдонимом М.М. Стебницкий. Роман, в котором Лесков создал карикатуру во многом на радикальное, собственно, революционное движение, причем вывел достаточно прозрачно целый ряд реальных лиц, наподобие литератора Слепцова, члена «Земли и воли» Нечипаренко и так далее.
0: Узнаваемых людей, да?
1: Да. Роман, который с трудом проходил цензуру, был обвинен, автор романа, да, был обвинен в доносительстве, в том, что это памфлет на молодое поколение, памфлет на тех, кто привержен идеям демократии и свободы. Надо сказать, что Лесков на самом деле достаточно четко разделял честных, хотя, на его взгляд, заблуждающихся нигилистов, и тех, кто совсем не в бескорыстных целях участвует в этом движении. Первым он симпатизировал, хотя и считал политический радикализм ошибочным. Вторых он презирал. Но в случае с романом сказалась одна из особенностей лесковского творчества. Он писатель, который не склонен к... которому, если угодно, особенность, да, не хватает дара вымысла. Он работает с реальным материалом, с реальными историями. У его героев реальные прототипы. А в данном случае прототипы оказались узнаваемыми. Лесков пытался объясниться, заявив, что сходство, в заметке по поводу романа, сходство с реальными лицами персонажей романа является поверхностным, на что ему ответил радикальный критик, известный критик и в то время, в общем, популярный среди молодежи, студенческой молодежи в частности, Дмитрий Писарев. Писарев заявил, если бы автор романа признал, что сходство является случайным, можно было бы говорить, что это не доносительского рода памфлет. А когда автор пытается объяснить, что сходство является, сказать, поверхностным, внешним, все равно он, да, отсылает к реальным людям. Это очень сильно подорвало репутацию Лескова. И надо сказать, что к концу жизни, в общем-то, он был признан почти живым классиком, показательным отношением к нему Чехова.
0: Толстой его признавал, очень высоко ценил, да.
1: Толстой, конечно, стремление Репина написать портрет, правда, в итоге были сделаны лишь наброски Репиным, Серовский портрет. К нему относились уже как к большому писателю, но это был под конец жизни. В советский период нельзя сказать, что он был совсем забыт, но его издавали, но очень ограниченно. Действительно, вы упомянули те произведения, которые сейчас на слуху, да, издавалось небольшое количество произведений. Собрание сочинений Лескова вплоть до периода, так называемой, оттепели, в середине второй половины 50-х годов прошлого века в советское время не было. 11-томник – это прорыв. И до этого, безусловно, большую роль в, как бы, на части возвращения Лескова, скажем так, сыграл сказ «Левша», который оказался востребован во время Великой Отечественной войны.
0: Ну да, тульский оружейник, понятно.
1: Да, патриотическая легенда, хотя на самом деле это сказ очень двойственный по своему смыслу. Угу. И образы России и русских людей в нем далеко не однозначны. При том, что да, Левша действительно патриот Отечества, да, он бескорыстен, да, он, как и другие тульки, замечательные мастера. Другое дело, что история совершенно фантастическая. Не имея, как Лесков говорит, микроскоп, мелкоскоп, да, не имея мелкоскопа, смогли
0: мелкоскоп, да,
1: подковать блоху микроскопического размера, металлическую блоху, сделанную англичанами. Впрочем, блоха Данце перестала танцевать. Перестала, ведь интересно было, что она механическая. Не рассчитали, подковки слишком тяжелые, ножками дрыгают, не танцуют. Что, да, Лесков действительно недостаточно прочитан, хотя в последнее время, очевидно, значение его упрочивается, да, утверждается. Показательный пример – это начатое в 90-х годах прошлого века 30-томное полное собрание сочинений. Лесков едва ли не единственный из русских классиков, у которого не было такого полного собрания сочинений.
0: Такого большого, да.
1: Да, большое. Правда, оно все-таки не академическое, в нем не приведены все варианты чтения разных редакций, но все же это действительно значительное явление. Вышел сборник Лесков в воспоминаниях современников. До этого, опять же, у большинства русских классиков были такие сборники, у Лескова не было. Вышла, написанная литературоведом и писательницей Майей Кучерской, да, биография Лескова в серии «Жизнь замечательных людей», основанная во многом на архивных источниках, прежде неучтенных, очень важная работа. Из примеров до восприятия Лескова, говорящих о неком перемене, ну, не перемене, да, а скорее о более углубленном отношении к нему, более пристальном прочтении, можно вспомнить уже не очень новый, но все же и не очень старый, да, а спектакль Сергея Женовача по роману «Хроники. Захудалый род». «Захудалый род» — не то произведение, которое
0: на слуху, как говорится, популярно, да.
1: Да, на слуху, который был популярен, широко известен. Спектакль поставлен, это тоже показательный пример.
0: Совсем недавно появилась экранизация «Левши». Ну, естественно, как почти всегда принято в новых вариантах фильмов, спектаклей, это такая, ну, приблизительная, даже не слишком близко к тексту история. Значит, она фантастическая, где-то происходит дело в каком-то альтернативном Петербурге, но основа вот это «Поезд Левша». Отмечается в разных источниках, что современные Лескову критики полагали, что его авторский, его писательский стиль не слишком, ну, что ли, изыскан, не слишком хорош, хотя, ну, не знаю, например, упомянутый нами уже «Леди Макбет» Мценского уезда, произведение, преисполненное таких страстей, что не знаю, как можно полагать, что это не сильно художественный текст. Ну и не зря же Дмитрий Дмитриевич Шостакович написал свою известную и подвергнутую, кстати, тоже критике музыкальной советской оперы Катерина Измайлова, потому что уж очень такое, знаете ли, основание, сюжет такой, ну, казалось бы, совершенно простой. Да, любила, да, нелюбимого мужа зарезала, не думая о последствиях. И, собственно говоря, и тот, кого любила, не больно-то ее там потом ей посочувствовал. Вот Отдельно хочу, может быть, вас спросить об «Очарованном страннике». Мне, например, ужасно нравится название «Очарованный странник». Многие потом говорили о Лескове, что он такой очарованный странник сам по себе тоже. Но я хотела вот о чем спросить. «Очарованный странник», «Запечатленный ангел». Есть ли какая-то, ну, религиозная, что ли, составляющая в текстах Лескова?
1: Безусловно, она есть. Но что касается названия «Очарованный странник», то этот эпитет «очарованный» имеет ведь двойственный смысл.
0: Угу.
1: С одной стороны, «очарованный» ассоциируется с очаровательным, да, способным очаровывать.
0: Угу.
1: Да?
0: Угу.
1: С другой стороны, да, чары – это то, что делает человека несвободным. Чары – это признак колдовства, например.
0: Угу.
1: И Лесковский «Очарованный странник» говорит о себе: «Я многое не своей волею делал». И это выражение можно понять по-разному, и, очевидно, возможность самых разных истолкований как раз автором предполагается. То есть, что это? Божья воля? Провидение? Но Иван Северянович Флягин далеко не во всех своих поступках может быть назван праведником, как иногда считается. Причем некоторые свои поступки, ну, включая причастность фактически, да, ну, понятно, что это все-таки это не намеренное убийство, но монаха в самом начале, еще юного Флягина, оно не вызывает в нем и в преклонном возрасте раскаяния. Он говорит об этом как о, ну, проявлении мальчишества, удальства, взял, ударил кнутом, лошади эту, понесли эту телегу, где находился монах, попал он.
0: Монах, да, да.
1: Да, вот гибнет. А также лесковский персонаж способен быть жестоким и позже, когда, например, он сначала, можно сказать, издевается над матерью, у которой муж отобрал ребенка, над матерью и над офицером, да, ее любовником.
0: Угу.
1: Причем офицер нас сбивает. Но потом, когда видит, что бежит этот барин, внятик у ребенка, которого служил Флягин, отдает ребенка матери и бежит вместе с этим офицером и этой женщиной. Что движет им в этот момент? Здесь нет никакого обдуманного поступка, очевидно. Это совершенно импульсивный поступок. Сострадание? Очевидно, да. Но почему это сострадание не проявлялось перед этим? Какое своеволие? А вот хочу и сделаю так. Мне говорят: стой, держи их, отец ребенка. И, естественно, ребенка не отдавай, а я отдам. Флягин – личность импульсивная, сложная и... Сам, кстати, приход в монастырь в конце, ведь это же не последняя точка его пути. Он сам говорит: если война начнется, сниму
0: монашеское одеяние, да, да.
1: Монашеское одеяние, возьму ружье, да, воевать пойду, за народ помереть очень хочется. «Очарованный странник» – это повесть, в которой очень много перекличек сырносознанных из романтической литературы. «Кавказский пленник», мотив, да, «Кавказского пленника».
0: Ну да, он же воевал на Кавказе, да.
1: Флягин, оказавшийся, так сказать, в плену у... Ну, он их называет татарами, они должны быть казахами. И волшебная сказка, и богатырская сказка, «Баба Королевич». А Флягину представляются, да, картины из этой лубочной сказки. И житие, но житие отнюдь не святого. Безусловно, Лесков хотел показать своеобразие русского народного характера. В нем есть религиозность, но эта религиозность во многом носит такой обрядоверческий характер. Хотя есть вместе с тем, да, и готовы к самопожертвованию, за народ помереть очень хочется. И это правда. Но есть и обрядоверие. Да, как он опознает, да, что перед ним в степи сидят там у озера, да, русские, крестятся и водку пьют. Ну, понятно, крестятся. Он не считает своих этих так называемых татарских жен и прижитых от них детей, Наташек и Колик, собственными детьми. Это не браки, потому как не венчаны, и дети не крещены. То есть, и это действительно сложный противоречивый характер, который, однако, не осознает своей противоречивости. Безусловно, в «Запечатленном ангеле» важны религиозные мотивы, но надо сказать, что совершенно отчетливо именно религиозные мотивы проявляются у позднего Лескова, А когда он во многом пишет под влиянием, скажем так, под воздействием, да, следуя за Толстого, следуя за Толстым, за Львом Толстым. Угу. Другое дело, что при этом Лесков отнюдь не все разделял в воззрениях Толстого, а главное, стиль у него оставался собственный. Неподражаем с этой игрой слова, с этим сказовым началом, да, роли устного слова, с иронией, с переиначиванием слов, как бы в духе народной этимологии и прочим. Но Лесков позднего времени, это 80-е годы, начало 90-х годов, во многом, по своим взглядам, близок к Толстому. И православие он оценивает весьма... И, собственно, православную церковь. Он оценивает весьма критически. В одном письме, в письме литератору, журналисту Алексею Суворину, Лесков в этот период замечает... цитирую недословно, хуже всех та каверза, которая выдумала, что неправославный не может быть русским.
0: Вот как он.
1: А для более раннего Лескова это не характерно. Можно вспомнить прежде всего роман-хронику «Соборяне», да, произведение, в котором действительность российская представлена достаточно критически. Но, тем не менее, лучшее начало воплощает протоиерей Савелий Туберозов, и другие церковнослужители, священно-церковнослужители Старгородской поповки. То есть у Лескова была эволюция в этом отношении.
0: Андрей Михайлович, вот смотрите, как мы с вами, по-моему, так довольно, как мне кажется, успешно, не то чтобы развеяли ощущение о недопрочитанности Лескова, по крайней мере, может быть, тем, кто нас слушал сегодня, более или менее внимательно, рассчитываю на то, что все-таки нас слушают внимательно наши преданные и постоянные слушатели, побудили к тому, чтобы, может быть, перечитать, может быть, кто-то впервые только слышал или, может быть, только знает, вот леди Макбет Мценского уезда, уж очень такая жизненная история, житейская, драматическая, трагическая. А это вот... Мне кажется, наша общая такая задача и наша, как журналистов Радио России, и наших гостей, которых мы всегда с радостью ждем и всегда приглашаем и просим поделиться своими знаниями людей компетентных, людей увлеченных. Поэтому будем надеяться, что после нашей сегодняшней встречи появятся новые поклонники Лескова. И финальный, может быть, вопрос в нашей беседе сегодня. Вот, ну, молодой человек, да? Что он для себя в этих историях из раньшей жизни, как говорится, из прежней старой жизни, порой там слова надо какие-то подсматривать, что они означают, тем более язык Лескова, вы правильно подметили, он необыкновенно богат вот какими-то такими народными оборотами и особенностями такими. Что человек может для себя, нынешний человек? Я даже именно говорю о молодом человеке. Мы вот все время как-то понуждаем, ну, по мере, так сказать, сил и необходимости, и, может быть, я иногда думаю, что, может быть, не стоит этого делать, насильно ведь не заставишь быть читателем. Но мы все-таки понуждаем как-то людей по-любому там, кто как. Кто аудиокнига, кто электронная, кто бумажная, что особенно приятно. Зачем читать? Зачем? Чтобы обогатить свою память как-то вот знаниями об отечественной литературе. Это ведь тоже часть, если хотите, не люблю я таких слов, но тем не менее, какого-то патриотического воспитания в самом лучшем изводе этого слова. Зачем читать сегодня Лескова?
1: Ну, я бы так попробовал ответить на этот вопрос. Во-первых, действительно, Лесков показал весьма сложный и противоречивый русский народный характер. Сказать, что сейчас тех черт, которые запечатлел Лесков, нет в наших современниках, я бы не решился. На самом деле, эти какие-то глубокие пласты живут и не только в провинции, в деревне и так далее. Это существенно. Во-вторых, Лесков показал совершенно необычные типы русских праведников, таких, например, как квартальный Рыжов в «Однодуме» или часовой, да, Постников человек на часах, и еще несмертельный Голован, а еще целый ряд. И что интересно, Лесков показывает это проявление праведности, например, случай квартального Рыжова, который всю жизнь существовал только на совершенно ничтожное жалование, взяток не брал, подношение отвергал. Это случай из ряда вон выходящий. Вместе с тем он показывает способность к проявлению лучших черт, абсолютно бескорыстия, преданности служению, делу. И при этом, что очень важно, не в какой-то дидактической форме, не в форме некого, если угодно, авторитарного навязывания точки зрения, а в очень интересной форме, где сочетаются несомненное преклонение перед этим персонажем и юмор, ирония. Есть элементы анекдота. И все это вместе сплавлено в неподражаемый стиль лесковской прозы. Лесков, кстати, в некотором отношении, пожалуй, близок, но только в некотором отношении, да, если говорить о его обращении со словом, к художественным особенностям постмодернизма. Иногда это исследователь акцентирует слишком, на мой взгляд, сильно, он не постмодернист, конечно, но все же, да, а вот эта вот игра со словом и способность к многомерному восприятию, соответственно, и реальности, и различных, скажем так, языков, политических языков, социальных языков и так далее, это многого стоит. Да, Лесков мог быть в каких-то случаях, в каких-то произведениях более, ну, скажем так, авторитарен, да, и более жестко утверждать свою точку зрения, но в целом для него характерна именно такая игра с смыслами, причем игра вовсе не означающая, что эти смыслы не серьезны. Нет, они очень серьезны. Так что, думаю, это очень важно. И важно то, что Лесков, это знание историческое, скажем так, он показал с разных сторон старую Россию, Россию провинциальную, Россию крестьянскую, в частности. Я думаю, что это может заинтересовать современного читателя, тем более, что, кстати говоря, сюжеты очень многих лесковских произведений занимательны. Мы видим целый ряд перипетий, неожиданных вызовов, стоящих перед героями, да, переменчивость ситуации и так далее. Его читать интересно.
0: Что ж, прислушаемся к рекомендациям нашего гостя, профессора филологического факультета Московского государственного университета Андрея Михайловича Ранчина. Возьмем в руки либо на планшете, либо как хотите, какое-нибудь из произведений Николая Семеновича Лескова. 195 лет тому назад он родился. Спасибо вам большое, Андрей Михайлович, за интересную беседу. Нашим слушателям благодарность за внимание. Встретимся скоро. Наталья Бехтина, Радио России.
1: Спасибо.
2: Presence Historicum. Настоящее историческое. С Натальей Бехтиной. Presence Historicum. Радио России. Главное радио страны. Россия. Обстоятельства времени.
3: February 7, 1425 года скончался сын и наследник Дмитрия Донского, великий князь Владимирский и Московский Василий I. За 35 лет своего пребывания на Великокняжеском престоле он смог пережить нашествие Тамерлана и татарской Едигеевой рати, выйти победителем из войны с Литвой, присоединить к Москве множество новых земель, включая Нижегородское княжество и изрядную часть русского севера с Белым озером и Великим Устюгом. Еще в юности Василий I был обручен с Софьей, дочерью великого литовского князя Витовта, с которым московский великий князь поддерживал родственные и союзные связи на протяжении всего своего правления, за исключением 1406-8 годов, когда он все же вступил с тестем в войну и отторг у него часть земель. Старшая дочь Василия I и княгини Софьи, Анна, стала византийской императрицей, а это был единственный подобный случай в истории двух православных держав. Однако в 1417 году умерли и Анна, и наследник Василия I и Софьи, их старший сын, князь Нижегородский Иван. Единственным выжившим сыном московской великокняжеской четы оказался несовершеннолетний сын, названный в честь отца Василием. Когда в 1425 году скончался Василий I, он оставил своего 9-летнего сына на Великокняжеском престоле, доверив регентство двум из трех своих братьев, Андрею и Петру, и своей супруге Софье. Так Софья Витовтовна оказалась первой в истории Москвы правительницей. Овдовев, она приняла власть в мужском, феодальном мире, где женщине не отводилась прежде подобной роли. Здравствуйте, друзья! У микрофона Сергей Брюн, и сегодня мы с вами вновь вернемся к истории Софьи Витовтовны, жизнью которой связаны наиболее драматические события, грозившие так никогда и не превратить Московское княжество в объединившее русские земли единое российское государство. В московских землях боярство и знать не только оспаривали права Софьи на регентство, но и права ее сына Василия II на Великокняжеский престол. В XIV-XVI веках московские великие князья боролись за централизованную наследственную власть. Однако этой форме наследования противостояла утвердившаяся на Руси еще в домонгольские времена и расколовшая русские земли лествичное право, идея наследования от старшего брата к младшему. У нового великого князя Владимирского и Московского в этом отношении был крайне опасный соперник, его родной дядя, младший брат Василия I и крестник преподобного Сергия Радонежского, князь Юрий Звенигородский. Он не скрывал своих притязаний на великокняжеский престол. Единственным, кто мог помочь Софье в борьбе за жизнь и престол своего сына, был ее отец, великий князь литовский Витовт. В 1427 году Софья покинула Москву и выехала в литовские земли, чтобы встретиться там с отцом. Это был уже второй раз, когда великий князь литовский видел своего московского внука. И пока был жив Витовт, воитель, расширивший свои земли от моря до моря, Юрий Звенигородский, не менее талантливый правитель и полководец, не дерзал бросать вызовы своему племяннику. Однако в 1430 году Витовт умер, и его смерть погрузила московское княжество в пучину междоусобной войны. Юрий Звенигородский открыто выдвинул притязание на престол, однако к открытым боевым действиям еще не приступал, рассчитывая на переговоры. В 1433 году в Московском Кремле проходили торжества по случаю брака Василия II и княжны Марии Ярославны. На свадебный пир пришли сыновья Юрия Звенигородского – Василий Косой, Дмитрий Шемяка и их младшие братья. На этом пиру Софья Витовтовна увидела на Василии Косом золотой княжеский пояс, некогда украденный у ее свекра Дмитрия Донского. Был ли это действительно тот пояс или нет, неясно. Но ношение золотого пояса было сочтено как притязание на великокняжескую власть. В ярости Софья подошла к Василию и сорвала с него пояс, что стало поводом вначале для свары в пиршественном зале, а затем к началу боевых действий между партиями Василия II и Юрия Звенигородского. В том же году, после непродолжительной борьбы, сторонники Юрия заняли Москву, а Василий II вместе с матерью пытался бежать. Однако Софья была взята в плен и отправлена в Звенигород. Великий князь Юрий правил городом и московским княжеством лишь на протяжении года, вплоть до своей смерти в 1934 году. После кончины пользовавшегося любовью и уважением звенигородского князя, москвичи вновь призвали Василия II. Тем не менее, сыновья Юрия Звенигородского, Дмитрий Шемяка и Василий Косой, не собирались отказываться от борьбы за власть. Софья, в свою очередь, была полна решимости до последнего защищать права своего сына. Усилиям Софьи по защите сына отнюдь не способствовали способности и удачи самого Василия II. Летом 1447 года Василий II, собрав 1500 тяжело вооруженных всадников, выступил в поход против подошедших к Суздалю татар. Однако русское войско, предавшись пиру накануне битвы, было разгромлено превосходящими силами татар, а сам Василий II был взят в плен. Отпущен он был лишь за огромный выкуп. Поражение великого князя и возложенное на население податное бремя вновь склонило чашу весов в пользу Дмитрия Шемяки и Василия Косого. Когда Василий II выехал на богомолье в Троице-Сергиев монастырь, обитель была занята его двоюродными братьями. Великого князя буквально отдирали от раки преподобного Сергия, за которую тот держался, взывая к милосердию. Однако милосердия ждать не пришлось. По приказу Дмитрия Шемяки и Василия Косого ему были выжжены глаза, что положило начало его прозвищу – Василий II Темный. Тогда же Софья Витовтовна была взята под стражу двумя князьями, искалечившими ее сына. На протяжении нескольких месяцев мать и сын содержались раздельно. Василий II в Угличе, Софья в Чухламе. Когда чаша весов вновь склонилась в пользу ослепленного, но не сдававшегося великого князя Василия II, Софью Витовтовну продолжали удерживать в плену. При этом, в ответ на послание Василия II, Шемяка образумился и через некоторое время, осознав свое поражение, отправил мать к сыну. Летопись фиксирует его слова: «Братья, что мне томить тетку и госпожу свою, великую княгиню? Сам я бегаю, люди надобны самому, они уже и так истомлены, а тут еще надобно ее стеречь. Лучше отпустим ее». Софья была возвращена к сыну. Их свидание состоялось близ Москвы, у стен города. Бог знает, каково это было для великой княгини Софьи воочию увидеть своего сына, мальчика, при рождении которого она чуть не умерла, единственного выжившего сына, теперь взрослого князя, безнадежно искалеченного, с выжженными глазами и изуродованным лицом. Показательно, что в 1451 году, во время нового татарского нашествия, пребывавший за Волгой великий князь Василий II доверил оборону Москвы именно матери, Софье. Последние годы жизни Софья Витовтовна провела в Кремлевском Вознесенском монастыре, основанном ее свекровью, святой Евдокии или Ефросинии Московской, супругой Дмитрия Донского. На свои средства Софья велела возвести соборный храм обители, однако ей не суждено было дожить до завершения строительства. Скончалась великая княгиня 15 июня 1453 года. При разрушении Вознесенского монастыря в 1929 году ее гробница была спасена сотрудниками оружейной палаты. В Московском Кремле хранятся памятники, связанные как с мужем и сыном Софьи, так и с ней самой. В частности, фрагмент уникального шитого иконостаса, созданного великой княгиней и ее мастерицами. На хранимом в стенах Кремля фрагменте представлен образ святого великомученика Дмитрия, патронального святого ее свекра Дмитрия Донского. Внук Софьи Витовтовны, Иван III Великий, сможет за 43 года своего правления объединить русские земли, фактически покончить с княжеской вольницей и создать единое российское государство, собранное вокруг Москвы и Московского Кремля. И он также принял во втором браке супругу с именем Софья, Софью Фоминишну, палеолог, потомки которой будут и государями, и первыми русскими царями. Однако о ее истории мы с вами поговорим в другой раз.
2: Россия. Обстоятельства времени. Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
4: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
2: Актуальные вопросы и громкие события, персональная оценка и разные мнения.
5: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
2: Авторитетные эксперты, знаменитые личности. Интересно, доступно и, конечно, музыкально.
4: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
2: Максимова по воскресеньям в 13.10 по Москве и в 12.10 по времени Калининграда. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. На правах рекламы.
6: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. Если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаной Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
7: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
6: Но цифры действительно пугают.
7: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
6: Но почему это происходит?
7: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
6: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
7: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
6: А разве это не так?
7: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте «Диабеталь», который многие люди именуют не иначе, как «формула жизни». В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки «Диабеталя» продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика Диабиталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
8: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабиталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
6: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит Диабиталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
9: Я могу смело сказать, что Диабиталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабиталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, Диабиталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
6: Оксана, тогда в чем же секрет Диабиталя?
9: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то Диабиталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, эльфукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и эльфукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А эльфукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам эльфукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично, или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий, поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
8: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
6: А вот что насчет технологии производства?
9: Что касается технологии производства Диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
6: Получается, Диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
9: Да, вы абсолютно правы. А еще Диабеталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное, и за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому Диабеталь и называют формулой жизни.
8: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
9: Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
8: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 10133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать. Я повторю: 8 800 10133 или с мобильного *2203. Звонки по России бесплатные.
6: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами. А нашим слушателям хочу пожелать: позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
8: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
11: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
2: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Владимир Феофанов. Главное событие к этому часу. Подразделения группировки российских войск «Север» установили контроль над селом Бачевск Сумской области. Самолеты ВВС США подняты в небо над Оманским заливом, а также прилегающими территориями на фоне обострения конфликта между Соединенными Штатами и Ираном. Врачи скорой помощи с 1 сентября начнут работать по новому профессиональному стандарту. Далее подробно. Вооруженные силы России продолжают